0: Кстати, вот такая музыка вскрывает некоторые глубинные тайны, я бы сказал, наших радиослушателей. Вот тут просят, чтобы мы поставили песню в исполнении. Сейчас, прошу прощения. В исполнении Нусрата Фатеха Алихана. Mm-hmm. Представляешь? Кстати, ты мне сказал, что он умер, да?
1: Он умер еще в августе, к сожалению, в августе 97-го еще года.
0: То есть уже... приятно, что люди вот все равно...
1: Да, и вышел альбом, да, неопубликованными его вещами, кстати, «Хомач», «Посвящение Нусрату» называется, «Случай с суфийской музыкой», двойной альбом, где то, что его произведения, которые никогда не были опубликованы, и также и посвященный ему, и один раз только исполненный, специально записанный для этого альбома прекрасных музыкантов восточных, в том числе из СНГ. Это трио Алима Хасымова из Азербайджана, Мунджаджат Юлчиева из Узбекистана, еще некоторые артисты, вот там курдские музыканты записаны, по-моему, на этом альбоме прекрасно, называется «Посвящение Нусрату».
0: Кстати, я могу сказать, что периодически в программе «Монмаранси» песни этого исполнителя звучат. Просто нужно слушать. И вот, как я говорил, есть люди со стажем, есть груднички, есть, так сказать, межрамники эдакие, которые вот не там, не сям. Вот-вот уйдут, а вот еще и здесь. Нет, ну что ты, так я опять о своем.
1: Нусрат гениален, да.
0: Да, да. Вот интересуется, опять же, вот Ёж спрашивает, почему нашу программу транслируют по кабельному телевидению «Телеинформ», а тем самым он вскрыл мою маленькую тайну. Я, естественно, продал право на трансляцию, чтобы как-то поправить свое финансовое положение. Пошатнулся еще после того случая, ты знаешь.
1: Да, вот когда ты это упал, слушал.
0: Да, вот это видишь. Вот еще сообщение такое. Вы пытаетесь представить себя культурными людьми, но у вас это получается с трудом. Лучше говорите, как обычно, Сэм. Подписал Сэм. Ну, во-первых, с каких пор мы с тобой на «вы»? То есть зачем такой официоз? Подумай сам. Ну, вот если я буду обычным языком говорить
1: как
0: в такой
1: мы,
0: светлый
1: как мы
0: праздник...
1: Обычно...
0: Да,
1: то есть, нас тут закроют
0: и зарвут минут. Вообще. Да, то есть мы же все-таки...
1: Как мы, обычно... как мы с тобой вчера по телефону говорили.
0: Круто. Вот так.
1: Говорили два часа мы с Сашей, ни одного слова не было приличного сказать.
0: Вообще нет. Мы хотели засамплировать эту речь и поставить вам сегодня вот вместо эфира.
1: Да.
0: Так, что тут еще?
2: Хулиганы.
0: Ну вот, вот Харрис, уважаемый Харрис, можно вас попросить вот с такими глупостями? Ну, я больше чем уверен, что Назим не знает название ансамбля, который вы упоминаете. А если и знает, то не хотелось бы о такой глупости говорить в столь важной и серьезной программе, как программа «Монмаранси». Достойно ответил, да?
1: Да,
0: я прям горжусь на сам собой.
1: Более,
0: скажешь,
1: что
0: ты думаешь, какой хороший
1: тем
0: парень.
1: Тем более не знаю, о каком ансамбле тебе речь.
0: Да.
1: Так что это получилось, что правда действительно не знаю об этом ансамбле.
0: Ну, телефончик, да, послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Добрый вечер, или, ой, доброй ночи, или доброе утро. Это вас беспокоит Гюзель.
1: Гюзель?
3: Назим.
1: Гюзель, как вы попали на эту волну?
3: Ой, вы знаете, что-то вот проснулось, вот, да, и стало ловить.
1: Саша, я должен радиослушать.
3: Ну, по своему плееру.
1: Постоянно слушательница, но моей программы
3: да,
1: своей.
3: Я...
1: Да, ну, тут,
3: вы...
1: да.
0: Видишь, как у нас пересекаются аудитории.
1: Да, Гюзель, я вас полично.
3: Вы знаете, я просто счастлива. Без ума. Вот услышал эту программу и слушаю. И вот последняя песня Лейли Суфи, вот Мухаббат, это значит счастье, правильно, это у нас тоже по-татарски.
1: Любовь.
3: Я хочу просто сказать, Александр, Назим и Лейла, большое вам спасибо. Вы знаете, я такой бальзам на душу получила, тем более у меня завтра, вот не завтра, а сегодня будет старт, это посвященный пробегу весны, пробегу любви, это ко дню космонавтов.
0: Вы так... знаете, извините, что перебиваю, а где он будет?
3: Он будет в городе Королеве.
0: Я буду.
3: Будьте?
0: Вы знаете, вы увидите меня, я буду в таких здоровых спортивных штанах, обрезанных чуть-чуть ниже колена. Вот. И без майки вы узнаете меня по татуировкам моим. Я буду нестись впереди с вымпелом.
1: С наклеенным носом.
3: Прекрасно, Александр.
0: То есть мы там встретимся.
2: Вам, спасибо вам за спасибо. Слова.
3: Вы
2: спасибо.
3: Знаете, вот я хотел бы
1: успехов
3: спросить
1: вам желаю.
3: У Лайли. Вот вы, наверное, знаете такую певицу таджикскую. Это Провиная Суфи, да?
2: Это я и есть. Это мое новое имя. Просто дело в том, что у меня песня есть Лайли, и из-за этой песни постоянно меня стали так называть. И еще одна причина, по которой мне

0: как говорится, второе имя у меня такое.
1: Парвина, вот. Да?
2: Да.
0: Нет,
2: нет, Парвина это первое.
0: Это Парвина это мое родное имя, потому что у нас очень много развилось Парвин, группа Парвин, Парвина Шукурулаева, Парвина Ахмазаты. И меня всегда путают. И, кстати, в немецких буклетах, когда делали про меня материал, меня Парвин Юсуфи, правильно у меня будет имя, меня называли, у него очень прекрасный тембр, ну, в общем, в мужском роде, так
2: писали
0: сказать.
2: Всегда.
0: Да, и я, меня назвали так Лайли, нежно
2: думаю,
0: так.
2: Рука не поднимется, я думаю, писать у певца Лайли Суфи. Я думаю, тут уже даже немцы не смогут так написать.
3: Узнаю, кстати, руку продюсера, вот в фишке с изменением имени.
1: Вот я хочу сказать вам большое спасибо, Лайла, да, вот за песню «Я плачу».
0: Это песня, которую я спела. Кстати, я записывала ее здесь, в Москве. Я спела эту песню и посвятила памяти своего отца. А сейчас, конечно же, и посвятила памяти своего брата, который так трагически ушел с жизни.
2: Может, мы... Если можно, да, Саш?
3: Да.
2: Здесь есть минусовая фонограмма.
0: И... Да, и эту песню я хотела бы спеть, посвятить в лице своего отца и своего брата, своим друзьям и тем, кого не стало, и вообще всем тем...
2: Наргиз Бандишоевой, да?
0: Наргиз Бандишоевой, Махсушу и Матшоеву, и всем-всем своим друзьям, которых не стало, и, конечно, своим близким.
2: Переводится как «Я плачу».
0: Эта песня переводится «Я плачу».

0: И близится к своему завершению наша все-таки сегодняшняя программа. Но у вас еще есть время, дабы поднять в свои мощные мозолистые руки трубки телефонные и позвонить по телефону 203-19-22 и задать какие-то вопросы нашим гостям. Я вот, в свою очередь, какая мне пришла в голову мысль. Дело в том, что принято считать у широкого пользователя, да, что практически все, скажем так, этнические традиции, которые выносятся на суд общественности, ну не что, что на суд, на вид, да, то есть в каких-то массовых изданиях, это все-таки сильно скорректированные произведения для вот, пользователя, и от оригинала отличаются достаточно сильно. Вот в том числе, естественно, и тебя, Назим, тоже подозревают в таких моментах, что, дескать, ты на пластинках на своих издаешь людей, наиболее пригодных, скажем так, для европейского уха, а людей, которые представляют из себя вот настоящую стопроцентную этнику, в общем-то, европейское ухо воспринимать не сможет.
1: Вот все сможет воспринимать ухо, и я не, и это неправда, что я издаю только то, что европейское ухо воспринимает. Кстати, Олега Фезова европейское хуже. Европейское ухо воспринимает, например, намного хуже, чем мой другой альбом, например, малоизвестный в Москве и совсем неизвестный в Казахстане, но он является единственным компакт-диском в мире, насколько мне известно, с музыкой Казахстана, с этнической музыкой. Я издавал такой альбом, первое издание вышло в 95 году в Германии, еще «Songs for Jamila». Это кюи, инструментальная музыка 17-19 веков, казахская. Вот. И в Германии он разошелся мгновенно просто. Это совершенно необработанная, чистая это казахская музыка, и исполненная на там, шертерах, там, хлхобузе и на других казахских исконных инструментах. И совершенно она необработанная, вообще совершенно не приспосабливали мы ее под европейское ухо. Но он разошелся тут же, и второе издание очень хорошо расходится. И об этом это феномен или феномен, я забываю, как правильно, постоянно, как настоящий филолог. Мало люблю это слово я. А вот, но я хочу сказать, что я писал об этом статью в Швеции, издавал, что песни для Джамили на скользком льду Медео писал. Самый кайф вообще этой истории состоит в том, что да, всего 2-3 копии этого диска разошлись в Казахстане.
0: Вот,
1: и весь тираж на Западе.
0: Да? Вот в связи с этим я бы хотел вот узнать. Интересно, вот ну, если, например, взять и пивную немецкую музыку, да, как-то именно здесь начинались мюнхенские пивные пучи, да, вот, попробовать продать в Казахстане. Вот, и хотя...
1: Я думаю, там сидят. Я писал, что в Казахстане именно популярно псевдо-восточное.
0: Изобразил.
1: Да, да, хорошо получилось.
0: Да, я сам...
1: Да. Псевдо, я не знаю почему, есть такие подбрюшины, какие-то регионы, вот это в Северный Кавказ, Казахстан. Они, может быть, и не Восток, но и уже не Россия, хотя Россия тоже и не Запад, и не Восток. Вот, и там популярны, например, вот такие исполнительницы очень там скандальные есть из некоторых республик, и там вот исполнитель песни «Джамиля, Джамиля, только моя». Вот они в своих республиках, да, там, в своих республиках их никто не признает, ноль просто. Вот. Ну, не знаю, они не, по крайней мере, нельзя сказать, что ноль, но их не считают. Исконными.
2: Как, это как обычно.
1: Да, да. И в других, там, в Европе, в России тоже. Но вот есть регионы, Казахстан к ним относится, где такой псевдо-восток популярен.
0: Ну, даже так, вот не будем там брать Казахстан, а будем брать вот именно те территории, музыку которых ты представляешь на пластинках на Западе. Можно ли на этих территориях представить народную музыку этого самого Запада, и будет ли она также популярна? Я просто к чему веду этот разговор? Может быть, просто все-таки тут есть какой-то элемент вот этой моды и всеядности, это ихний буржуйский. Увлечение пряжками, матрешками до сих пор от Базетки на MTV дарят в знак там почтения, дескать, от русского MTV, да, дескать, вашему шапке, ушанке. Представляешь, 21 век, ну, давай, все шапки, ушанки дарят с кокардой, там, российской MTV, то есть, ну, это позор. Ну, то есть, логично, что это дискредитация России.
1: Нет, брат, с другой стороны, фонда Сороса, мне было очень приятно, однокурсница позвонила, и визжала от счастья. Вообще, это было действительно очень приятно. А фонде Сороса на день, в день независимости этой страны, которую даже называть не хочется. Вот. Макдональдс.
3: Политически чуток.
1: Да, Макдональдс, да. Там, в июле. И всем иностранным сотрудникам фонда Сороса в Нью-Йорке подарили диск. И когда она села, успокоилась, устала разглядывать, увидела, что продюсит, и мое имя стояло, бай. Ей было очень приятно. Это был казахский диск, казахская народная музыка. И они почему-то закупили где-то и всем иностранным сотрудникам подарили, проявив чуткость, да, такую художественную, можно сказать. Но, с другой стороны, есть такие моменты, что... Ну, в этом есть позитивное начало, что они не всегда понимают, что, но любят что-то чужое. Это лучше, чем, например, в России, ну, до последнего времени, там, только 3-4 года назад пошла там эзотерическая любовь к эзотерике, там, склон. Вот со своими минусами, своими плюсами, но это уже интересно, это направление. А так у нас скорее вот российский человек скажет, если неизвестно, скорее неинтересно. Правильно, Саш? Ты не знаешь. Вот концерт идет, кто-то выступает где-то. Алла Пука, понятно. Там выступает, это понятно. А где там Лайли Суфи, например, там таджикам понятно, кто не знает, там кто-нибудь. А так скорее нет, чем да, если ты не знаешь певца там. А для немца раньше скорее да, чем нет, если неизвестно имя. То есть поскольку своего там Петра Мафиля, не знаю, они и так все знают, и каждый день с утра до ночи ты можешь послушать всех исполнителей попсы, которые вот, не надо заказывать даже. Включи любую бандуру, и ты услышишь там певца, правильно? 20 раз на день тебе с хитом российским, русскоязычным или немецкоязычным. А чтобы редкое что-то услышать, они, им интересно. Стоит там Таджикистан, они не знают, где это. Они знают стан, значит, это Восток. И идут. Да, это они отличить могут, поскольку Пакистан в один ряд они выстраивают. Да.
2: Могут, да?
1: Хиндустан, Пакистан, значит, где-то с Востока. Интересно, что за страна даже, что за певец, надо пойти посмотреть. Это уже, ну, в этом есть что-то положительное, интерес к новому.
0: У нас времени остается немного. Я думаю, может быть, еще какую-то песню мы послушаем.
2: 21-й. Я уже хотела 21-й? Бы более такую веселую песню спеть, шуточную.
1: Бобо.
2: Бобо Хайдар называется.
1: Дедушка песня. Хайдар?
2: Дедушка Хайдар. Это который помог возлюбленной одной с разбитым сердцем тоже воспрять щекость духом.
1: Разбитая
2: щек... и влюбиться снова.
1: Разбитая будет щекости опять.
2: Да.
1: Разбитое сердце.

0: Ну, вот совсем нас время подпирает, и я предлагаю послушать последний, видимо, в сегодняшнем эфире звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту.
1: О.
0: Попытался сказать что-то на языке, который услышал.
1: И
0: это
1: дальше?
0: Успех.
1: И
0: это
1: дальше?
0: Уже успех.
2: А мы дальше? Слушаем.
0: А я все уже выключил.
1: Да?
0: Да.
1: Ой, а так хорошо.
0: Ну, я вот хотел тут вот обратиться. Тут несколько таких. Во-первых, спрашивают быстренько Максим и Рита Юрченко, что представляет из себя этническая музыка забайкальских народов и насколько это похоже на то, что доносит до слушателей группа Калинов Мост, некая группа. Ты в курсе?
1: Хотя не забайкальские, я думаю, предбайкальских народов. Ну, это вообще русского народа, эта музыка. Насколько я понимаю, это музыка русского народа, соприкасавшегося с другими народами в этих регионах. Вот. Интересная группа, я считаю. Во-первых, в первую очередь, мне что интересно, это сам, это просто цельный человек, это Тревякин его зовут главный. Просто интересная личность, я увидел, как это. Цельный человек... Видно, что он не в мегаполисе рос.
0: О,
1: да.
0: Да. А еще вот это последнее, видимо, за сегодня сообщение. Господин Лаэрский, не могли бы вы одолжить мне на 3 дня $379 США срочно? Подпись Соров. Ответ нет.
1: Я думал, Сорос.
0: Нет, ну я бы, в общем-то, я бы, конечно, дал под залог недвижимости, автомобиля и имущества, который потом не вернул, ибо его стоимость превышала бы значительно ту сумму, которую
1: давай
0: я дал.
1: Давай мы кинем, Саш.
0: Вот кинем его, что ли? Давай,
1: нет,
0: переходи.
1: Деньги в окно мы кидаем.
0: А, вот нет, нет, не будем. Ну что же, на этой щедрой ноте, на этой, я бы сказал, добрейшей черте нашей натуры.
3: Монморанси. Концерт для Коубелла с клаксоном. Исполняет опоссум.

0: я рад представить в нашей студии замечательного гостя, вернее, двух замечательных гостей. Это, конечно же, сиамский близнец Энджелса Торшин. Он идет как один, потому что это все-таки комплектующая часть его Торшин. Тем не менее, организм один, и паспорт у них один на двоих. Но сегодня у него в гостях замечательный тоже человек. Это заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, доцент Кирилка Чаушеску. Я поясню, в чем дело. Дело в том, что в последнее время наша отечественная фармацевтическая промышленность, изготовляющая всякие гигиенические средства, она все-таки немножко в развитии своем отстает. Это, конечно, беда, но это нужно признать. Вот обратите внимание на огромное количество рекламы памперсы. Там вы же не видите, например, памперс малышок. Вы видите памперс там в целях рекламы, не буду называть его название, но никак уж не отечественного производства. И поскольку Болгария — это как бы страна достаточно близкая все-таки к Западу, нежели мы, то это промежуточный этап. Понимаете, мы бы могли пригласить в студию президента, например, корпорации, выпускающей памперсы, и что бы он нам рассказал? Это была бы сплошная реклама. Покупайте памперсы, и все. А здесь тоже наверняка вот в Болгарии есть свои трудности с этим. И доцент Кирилка Чаушеску, так сказать, весьма неплохо с этим справляется. И второе, о чем я хотел... Да, я забыл поздороваться с вами. Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемый ведущий.
0: Да, я хотел вот о чем поговорить.
1: Я перевяжу, она тоже сказала здравствуйте.
0: А, спасибо, да. Вы, кстати, не забывайте переводить, поскольку дело в том, что, кстати, вот все практически наши болгарские гости, у нас их не так много было в программе, но тем не менее они были, они весьма хорошо понимают по-русски, что мы говорим, поэтому я говорю так членораздельно, а не как обычно. Вот. И как бы при этом не могут совершенно объясняться на нашем с вами языке, поэтому как бы сиамский близнец Энджелс тоже любезно согласились выполнять сегодня роль переводчика. И первый вопрос у меня, Кирилка Чаушеску. Скажите, а склоняется ли ваше имя? Ну вот как нужно говорить, Кирилке вопрос или Кирилка?
2: Не знает ли что и кажучи всякие-то си решава как-то тосиск.
1: Дело в том, что просклонять можно кого угодно и как угодно, но фамилия это имя, это всего лишь фамилия имя, а человека склонять ну никак нельзя.
0: Правильно. Ну что же, итак, перейдем непосредственно к теме нашего разговора. Дело в том, что настает зима, зимний период. Хотя вот у вас на родине климат относительно более теплый, как мы слышали. Тем не менее, тоже настала зима и там. И в связи с этим встает острая сейчас, так сказать, необходимость. Просто наши радиослушатели заваливают нас вопросами. Вот, например, Елена Сергеевна Топтун, пенсионерка, просто 3 письма уже прислала с рисунками и с вопросами. Борис Глебович Покрыш, военный в отставке, Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушательница, все они пишут и хотят узнать, как вообще следует соблюдать, какими способами следует соблюдать личную гигиену зимой, особенно в этот период, когда снег еще не выпал, а на улице уже вроде бы холодно, ведь мы одеваем теплые шубы, там шапки разные, значит, происходит обильное пропотевание различных лопастей тела. Вот, но одновременно, соответственно, нужно как бы и чаще применять какие-то средства мытьевые, правильно? Вот, что не всегда возможно, опять же, зимой. Ну так, там водичкой голову летом ополоснул, и все, и опять свеженький. Вот, а зимой это уже не сделаешь.
2: Най-простият способ е да вземете съответно прибора, да го сложите на парното, да го затоплите и след това го залепвате за болното ви място.
1: Дело в том, что Болгария очень странная страна, и в ее стране нет средств производства для изготовления каких-либо гигиенических средств. И еще нету поступления импорта в страну. Вот. И ученые решили подойти к этой проблеме из-под тишка. То есть не основываться на каких-то вот этих вот производственных нуждах, а решили взять и поработить природу, чтобы она помогла как бы бороться гигиеной. Ну, я имею в виду.
0: Ну да.
1: Вот. И при вот их институте была создана специальная лаборатория за флабом, которая является Кирилл Кочеушеску, вот, который разрабатывает всяческие мази для среднего типа кожи, для там твердого типа кожи, мягкого, чешуйчатого, ну, который, ну, чесотка бывает.
0: Вот оперенного тоже.
1: Да.
0: Ну, это бывает, вот мы уже говорили, от недостатка кальция.
1: Но дело в том, что как бы у болгар еще есть домашние животные, и как бы они спасают их тоже вот этими мазями от прочих вот явлений.
0: То есть как бы доцент Кирилл Кочеушеску хочет просто этим сказать, что практически вся гигиена зимой должна заключаться во втирании мази вот под собственные, так сказать, тельца купленные. Ну, правильно я понимаю?
1: Но ведь сам Высоцкий рекомендовал обтирание. Ну вот и как бы они обтирают все тело вот специальными мазями, которые доктор прописывает непосредственно для каждого человека, определяя в химлаборатории тип его кожи.
0: Ага, то есть вот я так понял, что название этой лаборатории, если раскрыть его полностью, просто я немножко удивился словам доцента Кириллка, вот что тут написано, что доцент является заведующим лабораторией по производству и применению гигиенических средств. Видимо, производство гигиенических средств, сюда входит и выдача этих мазей, видимо, туда люди же должны стоять.
1: Ну,
0: просто...
1: естественно, при производстве обычно бывают магазинчики, где...
0: Нет, простите, меня не интересуют сейчас ваши домыслы, простите, уважаемые.
1: Нет, это не домыслы.
0: Я бы хотел, чтобы все-таки на этот вопрос ответил сам Кириллка.
1: Сам Кирилл? Пожалуйста, Кириллка, если вы понимаете по-болгарски, пожалуйста. Если вы не доверяете мне, пожалуйста.
0: Я вы не уж не обижайтесь.
1: Да нет, конечно. Просто, просто Кириллка скажет то же самое. Вот, слушайте. Пожалуйста.
2: Да, висти на полную праве за то, что ей предоставлено вас думать.
1: Вот.
0: Вот она сказала, что, в общем-то, она про вас думала лучше раньше, насколько я понимаю.
1: Нет, дело в том, что... Вы не понимаете, ну и, наверное, ради слушания не понимаете всю сложность болгарского языка. Там у них даже, когда кивают «да» по-нашему, это обозначает «нет».
0: Угу.
1: Вот. И, так что и в языке там можно все слух... Нет, не так. Слухом воспринимать одно, а вот губами вот так вот, ну, что-то другое.
0: Ага, понятно. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот в связи с наступлением, опять же, зимней погоды, уже многие сейчас переходят на, так сказать, всякие шапки меховые. Ну, вот уже я видел мужчин, пожилых женщин, вот, например, Борис Глебович, покрышка, как я сказал, одна, вот один из его вопросов, именно и заключается, стоит ли мне уже вот сейчас одевать меховую шапку, или это пока что вредно для моего здоровья. И если все-таки как бы это спасет меня от холода, то, может быть, каким-то образом я могу, сказать, компенсировать вред моей голове, так вот он и пишет, да, вот я прям читаю по бумажке, принесенной этой шапкой, поскольку, значит, происходит мало того, что потеет само вот это животное по инерции, из меха которого пошита шапка, плюс потеет как бы лысина самого шапка носа. Ну, это мы так у себя ученые называем людей, которые носят шапки. Кепки. Вот кепки — это кепка нос. У кого усы — уса нос. Ну и так,
1: да,
0: далее.
1: Фуражка нос.
0: Нет, фуражка — это вы имеете в виду, как тоже Борис Глебович, я прошу вас помнить, он бывший все-таки военный.
1: Ну вот он и есть фуражка нос.
0: Так нет, он же сейчас получается...
1: Даже фуражки, уже... они же на нос немножко похожи, они также заостряются.
0: Это чтобы не происходило покапа.
1: И было вот обдув нужный, как бы, как это на профессиональном языке говорится, обтекаемость.
0: Ну, когда происходит бег, вот стремительный бег в траншею.
1: Когда идешь строевым шагом, очень важна обтекаемость, чтобы четкость была и соблюдение секундного движения. Это очень важно.
0: Ну, еще я считаю, вот как бы написано, я помню, было в инструкции по применению фуражек, это для того, чтобы не сутулились бойцы, потому что, значит, если происходит сутул тушки, то происходит упор козырьковой лопастью в промежлопаточное пространство впереди идущего.
1: Ну, либо вот в прям... затылок.
0: Это... это обычно зависит, конечно, если сзади идущий, это маленький еще, то есть...
1: Особо горбатым делали особо длинные козырьки, чтобы
0: конечно,
1: как бы
0: чтобы были прямые, да. Но тогда получается, простите, несколько странно, потому что если он особо горбатый, то сзади идущий постоянно упирается пузиком в его вот всякие лопаточные локти.
1: А там подбирают специально людей друг под друга, как бы строй у них там не... по росту, а вот по содержанию тел. Вот так
0: по объему, хотите?
1: Да.
0: А, ну что же, вообще вполне логично. Кстати,
1: ну, надо послушать товарища Чаушеску, все-таки как-то грызет.
0: Да.
1: Вопрос был задан.
2: Да, знаете ли, я с пуштигу забравил, но какой-то си вспомнил, и приди всичку, да се прави всичку на время. Си намажете главата и да почувствате, когато ви духне, да си сложите шапката. Когато не ви духа, не си я сложите.
0: А вот духан, она говорит, стоит от шапки.
1: Ну, я думаю, уже не надо ничего переводить.
0: Да,
1: все
0: понял.
1: Не, ну я хочу добавить. Просто некоторые вещи были непонятны.
0: Да.
1: Дело в том, что лаборатория рассмотрела пожелания народа. Вот, и как бы дело в том, что меховая шапка – это одно, фуражка – это другое, а кепка – это третье. И под каждый... вид головного убора существует своя мазь.
0: Вот. А, то есть, как бы, простите.
1: Даже тогда... если вы лысый, тоже там существует другая мазь. Если у вас впереди лысина, это одно, если сзади, это третье, если вы вообще голенький.
0: Ну, я-то позволю себе, с вашего позволения, зачитать вот один из вопросов, который, так сказать, в письме Елены Сергеевны Топтун. Ну, сами понимаете, это, конечно, женщина, пенсионерка, но, тем не менее, ну, со всяким может случиться, она очень рано облысела вообще. Вот, ну, лысая Топтун у нас. Вот так смотрите, кого-то не видели лысых топтунов, что ли? Лысый топтун.
1: У них вся семья такая.
0: Ну, это вам виднее, я семью не видел-то. Ну, собственно, вот что касается...
1: А вот надо выезжать
0: к
1: нашему
0: постоянному. А это меня не интересует, что вы сейчас говорите. Этого тут в письме нет, я читаю письмо. Так вот, она спрашивает, не проще ли, например, мне чем одевать, значит, на лысину какие-то шапочные лопасти? Может быть, стоит заняться закалкой вот этого места? Ну, как пример, она приводит, вот руки человека, они постоянно болтаются, даже на морозе, не все одевают перчатки, и человек от этого не простужается. Чем, спрашивает Елена Сергеевна Топтун, моя лысина, хуже, например, моих рук. Может быть, стоит делать там массаж лысины какой-то, там, постоянно обливать ее холодной водой, ну и так далее. Вот что посоветует доцент?
2: А, от нашите исследования стана ясно, че преди всичко взимате един достатъчно груб камък, търкате на мястото до получаване на зачервяване, след което можете спокойно да излизате на улицата и да се наслаждавате на зимата.
0: Нет, вот простите, вот как бы про именно сиську, там в письме ничего нет. Там про лысину. А, я понял, это так лысина по-болгарски.
1: Да,
0: да, простите.
1: Сиську это есть лысина.
0: Лысина,
1: да.
0: Понял. Так как бороться с сиську? Как закалять сиську?
1: Можно это начать еще летом. Вот. И...
0: Так не можно, видимо, а нужно.
1: Ну, можно. Можно и зимой. То есть,
0: так нет, ну,
1: кто
0: лучше
1: как хочет
0: летом?
1: Подготовиться. Ну, конечно, лучше летом.
0: Так, значит,
1: понятно.
0: Нужно летом.
1: Но некоторые ленивые начинают это все время с понедельника, а понедельник всегда начинается с зимой. Поэтому они как-то откладывают это дело. Вот. Лучше всего... Лучше всего начать с лета. То есть утречком вы встали, сделали зарядочку, обтирание, втирание нужной мази для лета. Вот. И на 15-20 минут голову в морозилку.
0: То есть прямо вот в холодильник?
1: Да.
0: А простите, а там же вот остаются запахи, как правило, вот от пельменей.
1: Нужно приобрести специальный холодильник. Дело в том, что болгарская одна фирма специально заказала. Вот видели вы, наверное, раньше в парикмахерских фен такой здоровенный был, как шляпа на голову надевался.
0: А,
1: вот
0: да, я, кстати,
1: же,
0: совершенно
1: вот
0: недавно
1: у этой же фирмы,
0: ездил и наблюдал такие. Да. Просто дело в том, что это уже сейчас музейная редкость. Вот такие фены здоровые. И вот недавно в Софрино как раз наша выездная комиссия произвела вывоз этих двух достижений вот уже искусства, потому что они будут помещены в музей. К тому же там застряли волосы одного известного человека. Но об этом не в этой программе. Простите, что я вас перебил.
1: Вот. И как бы на базе этих фенов будет сделан специальная хладокамера, с электронной выдержкой температуры. И, в общем, как бы будет происходить постепенное привыкание головы к холоду. Ну, даже если существует пословица: держи голову в холоде, а ноги в ботинках.
0: Ага. А вот, собственно, только что мне передали, вот тут, значит, вопрос, там позвонил по нашей специальной такой сотовой связи Альфред Антонович Гриль, если я не ошибаюсь, тут несколько неразборчиво написано. Он пишет: вы знаете, я коллега, вот, Елена Сергеевна Топтуна, ну, в смысле, я тоже лысый Гриль, вот она лысый Топтун, я лысый Гриль. С таким чувством юмора наш замечательный радиослушатель, он спрашивает у доцента Чаушеску: скажите, а вот не могли бы вы как-то по радио объяснить, как лучше массировать вот это место, значит, с тем, чтобы закалка происходила лучше? Ведь не просто положить в морозку — это не совсем, так сказать, удачная идея. Ну, по крайней мере, так кажется многим нашим радиослушателям. Вот как массировать лысину? Можно ли это делать самому? Или как бы вот лучше, чтобы там кто-то это делал? И вообще температурный режим для вот этого места.
2: Взимате чуждите пръсти, слагате ги на вашата глава, отгоре натискате със своите, колкото сила имате. И това според мен е най-добрият начин, за да направите масаж на своите глава, не на чуждите.
1: Все очень просто. Вы встали утром, сделали обтирание. Вот как я говорил прежде. Голову псевдофен, и после этого минут на 15 вы, если у вас имеется дома палас, либо ковролином полы застелены, вы переворачиваете свою тушку и встаете головой на палас, либо ковролин, и круговыми вращениями взад-вперед, по диагонали вы массируете голову. Так, то есть это самый лучший массаж.
0: Может уже произойти кожечный стёр, кожица.
1: Нет, но в том-то и дело, что не надо совершать тринчатых движений. Угу. Нужно непосредственно, чтобы головка каталась по паласу, как бы перекатывалась.
0: Но мы, я думаю, нам...
1: В то же время тренируются и усиливаются позвонки и мышцы шеи.
0: Я думаю, что доцент Кирилл Почерушевского не откажет нам. Вот потом уже после окончания передачи продемонстрирует вот на ковре,
1: ну,
0: эти упражнения.
1: Ну, как всегда, по восьмому каналу, если нажать две кнопки, сейчас как раз...
0: Ну, не сейчас, а гораздо попозже.
1: Лаборант...
0: Сейчас у нас еще разговор долгий предстоит. Вот. А скажите, уважаемые...
1: Нет, параллельно
0: уважаемые...
1: разве не показывают?
0: Нет, сегодня нет. Бюджет не позволяет. Бюджет. Да. Просто все ларьки поприкрывали наши. Скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, а вот такие упражнения, как похлопывание, поглаживание, это как бы уже все в прошлом. Вот лично вы не пользуетесь этими вот простыми средствами?
2: Ами, знаете ли, това са наистина, както ви казахте, достатъчно устарели способи, тъй като съответно науката се движи напред и ние зад не или след не, как да обясня. Затова по-добре да слушате нашите варианти, отколкото някои чужди, които ви съветват.
1: Кирилка утверждает, что да, действительно, все это уже устарело, все это похлопывание, поглаживание. Дело в том, что от похлопывания можно получить легкое сотрясение мозга, от поглаживания можно получить несколько мозолей на лысине. По-моему, неприятно ходить с волдырями.
0: Ну, как вы думаете? А покручивание, ну, я понял. Ну,
1: не что? Покручивание, а перекатывание.
0: А, перекатывание. Ну, тогда совсем другое дело. Да. Ну, что же,
1: и
0: сразу...
1: вот эти вот ворсинки, они массируют каждую вот точечку на лысине. И, кстати, можно даже волосы после этого заполучить.
0: А скажите, пожалуйста, уважаемый господин Чаушеску, вот каким способом вы бы посоветовали нашим радиослушателям, так сказать, проводить гигиеническую профилактику и вообще вот профилактику заболеваний, в том числе и простудных, да, вот домашним животным? Ну, ведь у многих действительно дома есть домашние животные, которые тоже, как сказать, практически резко перешли вот из лета в зиму. Ну, вот, например, возьмем конкретно, какие мероприятия гигиенические нужно проводить, предположим, для домашних птиц, поскольку орнитология – это непосредственно, в общем-то, та область, которой мы занимаемся.
2: Знаете ли, птиците преди всичко преживяват всичките тези климатични изменения много по-сложно, отколкото нашите, отколкото искам да кажа човеците. Затова към тях трябва да е особено отношението и съответно по-специална процедурата. Ще ви разкажа с две думи. Взимате птичката, духате я и я слагате обратно на пода.
0: А, простите, а все-таки, если мы, как сказать, отойдем, вот, то есть не будем брать здесь конкретно, так сказать, сиську птичек, то есть лысых птичек, вот если все-таки, а, ну, не у всех все-таки такая радость там, что птичка облысела, это смешно, забавно, но огорчает многих владельцев. Если птичка нормальная, вот без лысинки. Я уже научился понимать просто.
2: С тези птички малко по-лесно, зимата им перата. Взимате един гребен, натискате ги.
0: Да, правда.
1: Дело в том, что страусов редко кто себе позволяет держать дома, а ведь известно, что представителем лысоптицах являются только страусы. Вот. А с остальными птицами, конечно, очень трудно, потому что они очень капризны, все время вырываются, совершают поклев рук. Вот. И как бы лаборатория тоже нашла на это ответ. Они придумали не мазь, а специальную жидкость, в которой нужно птичек купать. Ну, там, в зависимости от рода птицы и
0: Собственно, вот ушной затык должен уже производиться и ноздревой у животного.
1: Но там вообще на голову надевается специальный презервативчик такой, который защищает, потому что жгет глаза там.
0: Ага. Ну что же, я напоминаю уважаемым радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочеушеску, и сейчас небольшой музыкальный номер.

0: Ну что же, у нас остается буквально 5 минут до того, как, в общем-то, придут спеть песню интересную. Я предлагаю нашим радиослушателям по телефону 203-19-22 задать вопросы доценту Кириллу Кочаушеску по теме, которую мы сегодня вот затронули. Это первая только тема, прошу вас помнить об этом. Это тема гигиена зимой. Как соблюдать личную гигиену зимой и вообще, собственно, как? Итак, 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вот я хотел бы задать вам вопрос, касающийся этой темы. У меня вот такая случилась небольшая неприятность. В том месте, где у меня находится третья недоразвитая ножка, появились небольшие насекомые, очень неприятные такие. И вот приближалась зима, делать нечего, пришлось полностью удалить волосяной покров с этого места. И вот сейчас я очень жутко страдаю от холода. Вот что бы вы посоветовали, как сделать?
0: Ага, понятно, спасибо. Да, действительно, как бы болезнь серьезная, ничего не скажешь. Как бы когда на тушке конкретного вот персонажа завелись, так сказать, разбили колонию какие-то, простите, насекомые. Вот, приходится, да, сбрив производить и так далее, но холодно. Что бы посоветовал нам Кирилл Кочаушеску?
2: Взимат течен крем, в който са намесени космите, намазвате си мястото и според мен то ви вече защитен.
3: Ну, все очень просто. Первый совет, Кирилл, это такой, чтобы в своей третьей недоразвитой ножке не вляпаться больше никуда, кроме как в стад насекомых. А потом, ну, просто попробуйте горчицу. Должно помочь.
0: То есть профессор, простите, доцент, хочет сказать, что прям намазать по голому телу горчицей?
3: Да, и будет жарко. Будет просто процесс отогревания будет очень симпатичный.
0: Ага. Ну что же, что же. Тогда давайте немножко послушаем музычку.
3: У вас тоже какие-то проблемы?
0: Нет, вы знаете, у меня все нормально.
4: Эхо Москвы.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня заведующий лабораторией по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии доцент Кирилл Кочаушеску. И речь у нас шла о гигиенических средствах. Так вот, следующая тема, которую, я думаю, необходимо затронуть, и которую наши радиослушатели уже неоднократно затрагивают в наших, вернее, в своих письмах. Например, вот Наталья Федоровна Кожура, молодая мама, спрашивает, не вредно ли зимой одевать вот грудничку, так называемый памперс, перед выездом, значит, на зимнюю там прогулку, поскольку вот сейчас уже в песне, которая прозвучала выше и называлась «Новости», говорилось о том, что мокрый снег будет так и так мокрый, и сяк мокр. Ну, в общем, вы меня понимаете, уважаемый доцент, и хотелось бы услышать ваше мнение и консультацию на, по этому вопросу.
2: Тази тема би ви посъветвала, след като обличете детето си, да го намокрите и като излезете отвънка, той няма да почувства рязката промяна, съответно от вътрешната влажност на външната.
3: Это просто кощунство, одевать зимой ребенку памперсы. Дело в том, что когда вы вышли с ребеночком, ну, зима, минус 20, идет мокрый снег или там сухой, неважно, вы вышли, вот, ребеночек у вас, так сказать, описался. Ну, явление понятное. Ну,
0: по-другому мы обычно говорим, у нас сходил.
3: Сходил, да?
0: Сходил. А как у вас? Как вы? Нет, ну а даже не так. Обычно разговор такого уровня. Мы сходили. Одна молодая мама, другая. А та отвечает, мы тоже. Ну вы, пожалуйста, понятнее объясняйте, что как-то вы ребеночек описывался. Не, ну, сходили.
3: Нет, дело в том, память. Что если я скажу, что мы сходили, то подумаешь, что вообще вся радиостанция залило уже давно.
0: Тоже как вообще правильно, это... я как-то не подумал.
3: Поэтому мы сейчас говорим о конкретных вещах, и их надо немножко конкретизировать. Вот. И дело в том, что температура ребенка, тела, температура, она такая же, 36 градусов. Но в силу того, что сам ребенок маленький, может произойти промерзание памперсов. и как бы произойдет очень сильное натирание тельца.
0: Ледовой коркой.
3: Ледовой коркой, правильно. Видите, какой вы смышленый оказывается.

0: лаборатория се провеждат ряд изпитвания и след определено време ние ще можем да ви разкажем за това.
1: Температура одинакова.
2: Что же, спасибо, спасибо. Так вот, понятно, что значит, как бы не подходит для зимних условий вот все эти средства. Ну, а что бы вы могли посоветовать? Не вывозить же вообще, значит, грудничка на прогулку тогда. Как же они будут говорить, вот какие у нас розовые щечки? Получится просто исчезновение этой замечательной, я считаю, фразы из русского языка. То есть они же обычно встречаются друг с другом. Ой, какие мы красивые, какие у нас розовые щечки. Тут что же, бледный как блин он будет лежать в этой, если его вообще не вывозить. Знаешь, как-то вывозить нужно. Каким же образом это делать зимой?
0: Да, знаете ли, аз ви казах, но тук до мен сидящий человек просто не го привети.
1: А все, да? Я сейчас переведу, сейчас очень сложно. Дело в том, что все зависит от того, что, как живет мама. Вот, потому что если мама имеет денег много, то она может себе позволить перед выходом из дома просто взять пудры или румяна и натереть щечки. Ну, чтобы ребеночек был розовощекий, и все остальные мамаши, у которых бледные дети, завидовали. Ну, у каждой мамаши же есть такое свойство, чтобы выпендриться, как по-русски. Вот. А у тех, у кого нет денег, и им тоже хочется, чтобы завидовали бледнолицые мамаши, они просто берут, и когда по улице вышли на улицу, бледнота наступила, они сразу варежками натирают эти щеки, чтобы они были розовыми. Или просто горчичники.
2: А, простите, а вот как бы вернувшись немножко к разговору о, так сказать, лысине, вот когда происходит натир по ворсу, вы сказали, это я вот к доценту нашему обращаюсь, к господину Чаушеску, вы сказали, что даже бывает оволошение, собственно, вот лысой поверхности. А не было ли в вашей практике, вот когда, значит, происходит рукавичный натер вот щечных поверхностей грудничка для розовости, что потом происходит у него оволошение щек, и он становится таким, как бобры, ну, такие, весь лысый, а тут прям все торчит.
0: Да, това е едно много срещано явление, но това е лесно премахващо. Зимата е просто бръснарско нощи и съответно си го използвате.
1: Доцент утверждает, что да, есть такая проблема, и эта проблема очень страшная. Дети начинают рано бриться.
2: А то есть не могу.
1: Бриться, вот, берут жилет, допустим, и бреются. Ну, конечно, это не происходит в год или в два, но в пять уже происходит.
2: А насколько же это и вообще полезно?
0: Знаете ли, това е един проблем, който не може да се избегне.
1: Это вредно.
2: Понятно, понятно. А не могли бы вы нас так вкратце ознакомить с последними? Вот, ну, ведь постоянно, я знаю, вот в вашей лаборатории что-то изобретается, какие-то новые средства, все это там разрабатывается, испытывается. Вот с какими-то последними достижениями, в общем-то, вашей лаборатории в области гигиены и не только.
0: Да, это один много интересный вопрос, и, к сожалению, прекалено долго, за да могу да го обсудить.
1: Самой последней разработкой этого института является новое средство по уходу за кожей тела, за волосами. Ну, как говорится, просто словом гигиены. Это самая простая рекомендация, это самый дешевый рецепт. Это, хотя этого не найти в аптеках, это надо просто чаще мыться. И все, и будет все в порядке с вами.
2: А вот такой вопрос. В связи, так сказать, с осенними дождями, которые сейчас наступили, и вообще сезон дождей пошел, значит, с почвы смывается вот огромное количество всяких химикатов с полей, поскольку там озимые, все, пришло время, озимые воют, как бы, и нужно уже там производить дойку, все это, значит, связано с химикалиями, все это, смаешь, смыв в реки, оттуда в почву уходит, а оттуда в водопроводные краны. Вот как бы наши ученые, они, например, считают, что наоборот, зимой, и вот особенно осенью, лучше не мыться. Ну, ну, или мыться как можно реже, но и то по, как бы по, так сказать, возможности слюной близких людей. Ну, вот просто встает вся семья по очереди и плюет на одного, на,

0: Вытирается, потом вытирается. Потом через неделю на другого, чтобы целиком исключить, так сказать, контакт с водяной жижкой, поступающей из водопровода.
1: Най-простият начин е да се съблечете, да излезете навънка, когато валидеш, съответно се намокрите, връщате се вкъщи и съответно се обличате обратно.
2: Дело в том, что когда лаборатория работала в Африке, да, там присутствовал такой факт личной гигиены, что семья оплевывала друг друга и обтиралась. Дело в том, что у них нет воды иногда. Вот. Не то, что там холодный, горячий, или просто нет воды, у них там жарко. И главное успеть обтереться, потому что слюна моментально высыхает.
0: На солнце, да, происходит стяг кожицы.
2: Отпадает, и все. Вот, а еще вы говорили, что там что-то зимой, да? Какая-то проблема.
0: Да, с водой.
2: С водой, да. Просто возьмите кружку железную, спуститесь вниз, зачерпните снега, придите домой, вскипятите это все дело, процедите, профильтруйте и можете умыться.
0: Угу.
2: Или просто покупайте минеральную воду, если, конечно, вам позволяет карман.
0: Ага. Ну вот следующий вопрос, который тоже поступил от наших радиослушателей. Они спрашивают, что вот известно, что как бы человеческая слюна является сильным гигиеническим средством, даже более сильным, чем собачья. То есть вот просто эксперименты проводились раньше по тому, как, скажем, человеку делают какой-то разрез, потом собака его зализывает, и происходит быстрее. Вот когда человек зализывал собаку, то происходило еще быстрее. Значит, ранка затягивалась. Вот, целебные свойства человеческой слюны известны давно. Ну, например, вот, когда там вскакивает глазной прыщ, называемый ячменем, хотя ячмень — это, по-моему, растение. Ну, мне так кажется, что это растет на поле ячмень, из него это ячмень колосится.
2: И птица журчит.
0: Да, Есенин. Так вот, собственно, но тем не менее назвали ячмень. Это позорно немножко. Вот и обычно говорят, плюнь в глаз, и ячмень пройдет. Вот мы тут всегда вот так на радио всегда делаем. Вот если видим, у кого ячмень сейчас по непогоде, прям все подходят. И прям, ну, зато человек на следующий день... Все, ячменя как рукой с него.
2: Вот. Слюной.
0: Конечно, слюной. Да, конечно. Так вот, спрашивают наши радиослушатели, является слюнная железа сама по себе иссякаемой? Ну, в том смысле, что они опасаются, что при таком расходе этого важного, так сказать, лечебного, как это называется... Ну, в общем, жижки лечебной, может произойти резкий дефицит, слюнодефицит просто в организме человека, дам дальнейшее, значит, иссушение и все такое прочее. А что по этому поводу думает доцент?
1: Знаете ли, има още един способ, който много по-просто. Отивате до туалетната и с извинени изпишкате се, връщате се и поливате болното място.
2: Тут, конечно, очень трудная проблема, но дело в том, что, конечно же, слюна лечит ячменя, вот, и обладает очень сильными физическими данными в плане заживления. Вот, и как бы лаборатория болгарская вот эта вот, тоже подошла к этой народной проблеме нехватки слюны и быстрой выработки слюнных желез. Они стали вырезать у мертвых в обязательном порядке слюнные железы и перерабатывать их в мазь.
0: Ага.
2: Вот, и это один из вид их мазей.
0: А скажите, уважаемый...
2: Это что-то подобное мази Вишневского.
1: Да, запатентовано.
2: Вот.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, вот есть ли у вас какие-нибудь, так сказать, рецепты, которыми вы бы могли поделиться с нашими радиослушателями, касающимися, вот, может быть, какого-то массажа слюнной железы, вот, с тем, чтобы, как бы, вот, слюнные ресурсы организма не истощались вообще?
1: Най-простият начин е да сте двама човека и съответно един я разтрива, другия разтрива и всичко готово.
2: Сейчас я подумаю. Для того, чтобы слюневыделение было обильное, перед собой нужно все время фокусировать какую-нибудь картинку. Это из, как бы, ну вот, допустим, представить себе книгу о вкусной здоровой пище и пролистывать ее, ну, как бы визуально. У кого, конечно же, это, ну, трудно представить себе, то просьба походить по дорогим супермаркетом, где много вкусной и здоровой пищи лежит, и чтобы у вас, как бы, ну вот как пословица, слюнки потекли, и они у вас действительно будут течь. И вот если у вас есть больной, обычно все больницы находятся рядом вот с гастрономами какими-нибудь, чтобы врач, стоя в операционной, смотрел в окно и было видно вот ему еду, у него происходило обильное слюневыделение, он зализывал больного, и так бы вылечил его быстрее.
0: Ага. Скажите, да, я позволю напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у программы «Монморанси» зав. Лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ «Фармахим» Болгарии, а доцент Кирилл Чаушеску. И вот у меня вопрос к Кириллке следующий. Наших радиослушателей, опять же, волнует тема в связи с наступлением зимы. Они спрашивают, может ли замерзнуть слюна в организме, потому что это уже были прошлой зимой случаи по лупу людей, значит, и вот, ну, просто луп, ну, то есть изнутри вымерз и луп, ну, как бутылка с водой, когда замерзает, стекло трескается, вам знакомо это? Так вот, собственно, даже в автомобиле ведь заливают специальную жижку там для дворников, для охлаждающей системы, тосол. Вот, и если действительно вот есть реальность, что слюна в организме зимой замерзнет, то есть ли какие-то способы или какое-нибудь средство, которое вы могли бы порекомендовать для, так сказать, предотвращения слюнозамерзания?
1: Да, но и лесные начины да си займете при вас едно руло, с което да се, съответно да се, да го завъртите около тялото си. То ще предотврати всички последствия.
2: Но тут совсем все просто. Опять матушка природа не обошла нас стороной. Просто зимой надо как можно чаще употреблять в пищу черный перец.
0: Угу. А вот как это связано? Как это связано? Вот эти, как связан перец со слюней?
1: Знаете ли, това е преди всичко. Това е българските домати, българските съответно перци.
2: Я хочу как бы перевести...
1: Все още не исследовано до края.
2: Да. Вот, значит, связь такая, что вы перец когда-нибудь кушали?
0: Регулярно.
2: Вот регулярно. Сейчас вы ощущаете жжение, пожар такой во рту?
0: Я нет.
2: Нет,
0: но
2: да?
0: Я после того случая мало что ощущаю.
2: Угу.
0: Но мы сейчас когда вот у нее...
2: Прожгло там все, да?
0: Вы ощущаете? Вот он машет головкой, да, говорит.
2: Вот. Дело в том, что перец обладает свойством обогревания, как бы. Ну, поэтому мы чувствуем жжение очень сильно, ну, как бы пожар. Вот. Даже некоторые люди вскакивали за столов, кричали «горю» там. Так. Вот. Ну, и как бы слюна не замерзает.
0: Из-за перца.
2: Ну, естественно.
0: Ну, а все-таки, может быть, стоит как-то проводить массаж слюнной железы?
2: И где, ну, если вам хочется, вы можете провести себе слюнный массаж.
0: Ну, это я
2: массаж.
0: Спрашиваю у Кирилла.
2: А я вот вам отвечаю.
0: Это я у Кирилла
2: спрашиваю. Я не хочу, чтобы профессор отвечал на эти вопросы глупые.
0: Нет, вы пришли, простите, на радио. Я попрошу соблюдать дисциплину.
2: А профессор... это что, по-вашему?
0: Профессор, как массажировать слюнную железу и где она находится?
1: О, това е съответно на тялото. Най-лесни начини на зимата. Ставате от стола, започвате да подскачате, съответно сядате и това е, това е.
2: Ну что, доигрались? Теперь будут вам массировать слюнную железу. Дело в том, что не секрет, что слюнная железа находится в желудке.
0: Ага.
2: А массировать ее можно только пинками.
0: Не почему иначе. Пинками?
2: А как еще добраться до туда? Так будет массирование кожи. Потом будет массирование, если посильнее, подкожного, а еще сильнее руками, если, то это будет желудочка. А вот непосредственно, чтобы до слюной железы дошло дело, надо вот ногами.
0: Нет, а по-моему, вот я немножко прошу прощения, но я сомневаюсь в правильности вот вашего перевода речи вот нашего доцента Кириллка. По-моему, он просто мне сказал, что он, дескать, говорит, я пока не профессор, а просто доцент, потому что я обратился как профессор. А это вы какую-то прям от себя несете. Вы переводите точнее, я вас прошу, что говорит, собственно, профессор. Да, а, доцент.
2: Но вы потом ко мне в массажерную зайдите.
0: Я обязательно зайду. Скажите, уважаемый доцент, а как следует вести себя, вот особенно пожилым женщинам и молодым мамам, в солнечный зимний день?
1: Аз ще ги посъветвам да си седат просто вкъщи, да затворят съответно прозорците, да си пуснат перететата и да не излизат.
2: Но тут все гораздо проще. В солнечный зимний день не надо натирать щеки младенцу всякими пудрами. Тем более не надо натирать их варежками. Потому что солнце обладает такими свойствами, что когда оно попадает на щечки младенца, оно создает некий розовый румянец, что и называется розовощеким крепышом, так сказать. Вот.
0: А вот про пожилых?
2: А, пожилые. Ну, у них то же самое, что и у младенцев. Они же такие капризные, такие же бледненькие все время. Вот, но правда, они бреются уже иногда. Иногда бреются. А так... Все.
0: Ну что же, уважаемый доцент, я предлагаю вам ответить на вопросы наших радиослушателей по телефону 203-19-22. Вы можете задать ваши вопросы доценту Кириллке Чаушеску. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Значит, у меня такой вопрос, хотел поделиться проблемой такой. В общем, в связи с осенними, так сказать, дождями и проблемами с экологией, значит, начался у меня выпад волос с головы и вообще с открытых частей тел. Вот. И, собственно, хотел, значит, спросить, что можно сделать для того, чтобы предотвратить выпад волос.
0: Спасибо. Действительно, я вот от себя тоже дополню. Это такая проблема сейчас у многих. Вот. Ну уж предотвратить поздно, батенька, поздно. Что выпало, то выпало. А вот зафиксировать в этом состоянии, видимо, как-то можно. И сейчас, я думаю, доцент нам пояснит.
1: А, миличек мой, радуйтесь на ваше состояние и ничто не правит.
2: Кириллка сказал, что... Он, конечно, рад за вас, что у вас только на открытых частях тела выпали волосы. Вот. А на закрытых как бы еще все нормально. Но вам не стоит расстраиваться и впадать в отчаяние. Вот все у вас будет хорошо. Чем реже вы думаете об выпадении волос, тем реже они начинают выпадать. Частота дум о выпадении волос прям пропорционально выпаданию волос.
0: Ну, там, по-моему, еще был добавлено «мальчик мой». Или это она обратилась к вам?
2: Иногда болгары разговаривают сами с собой.
0: Ага. Какая хорошая практика. А можно я буду себя тоже называть «крепышок»?
2: Пожалуйста.
0: Спасибо. Песенка.

Монморанси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин.

0: А теперь мы прослушали новый, как бы, релиз такой малоизвестной студии, как Morbid Rec. Море рек, да? Ну ладно. Группа называется Obscenity. Вот, альбом 96-го года. Называется The Third Captor. Вот, очень хороший грайндкор.
1: Ну, в общем-то, вашего мнения об этой музыке никто не
0: рекомендую
1: спрашивал.
0: Рекомендую к прослушиванию.
1: А вот о чем я хотел поговорить с сегодняшним нашим гостем, заведующим.
0: Нет, давайте поспорим насчет грайндкора. Что вы сразу ушли? Вы же не разбираетесь в этом.
1: Отстаньте, а. Слушайте, отстаньте. Оставьте меня в покое. Скажите, пожалуйста, уважаемый заведующий лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доцент Кирилл Кочеушеску. Я знаю, что у вас был знаменитый дедушка, профессор болгарский Колю Колев. Вот Колю Колев первый начал разрабатывать практически в мире. Это не то, что даже только в Болгарии, а в мире. Потому что впервые вообще действительно это было в Болгарии, но в мире это тоже было впервые. Ну, вы понимаете, что я хотел сказать. Да, именно дедушка доцента Кирилл Кичевушеску, Колю Колев, первый начал разрабатывать средства гигиены, которые использовались при, так сказать, обработке общественных мест использования, попросту говоря, общественных туалетов. Вот, например, сейчас проходит активная реклама по телевидению так называемого туалетного утенка, когда ублюдская утка ездит и коцает каких-то, в общем-то, насекомых, которых... Ну, а где им еще жить?
0: Мультяшек таких.
1: Мультяшек, конечно, да. Так вот, естественно, что никаких этих утят не хватит на вот... на то, чтобы повыть полноценный, с позволения сказать, очко. Понимаете, или там целый ряд там общественных унитазов, правильно? Вот. Как бы вы рекомендовали, в общем-то, спасаться? Чем? Чем вообще? И как вообще в данных случаях поступал ваш дедушка Колю Колев? И, кстати, как его здоровье?
2: Ну, ты умри.
1: О, какая жалость.
0: Он умер.
1: Так скоро. Ну да, тогда ко второй
0: части. Ему было 93.
1: Как преждевременно и скоропостижно все это происходит. Помолчим. Да, так вот, что касается, значит, мытья общественных мест пользования.
2: Да, то, что ты свързан с пырутой тему, зимуты, изплюваты се, пучакуты малку и пускаты вундат.
1: И все?
2: Да, твасичку.
1: А, вот это была самая важная, да, часть.
0: Дело в том, что прототипом утенка является действительно утенок, только живой. Вот, когда-то давно, когда не было заводов, которые выпускали утенка, который убивает всех микробов, были простые утята, которых жильцы городов, в которых была канализация, соответственно, в деревне утенок ни к чему. Вот. Содержали дома по утенку, ну, кто по два, у кого там, в зависимости от кабинетов. Вот. Содержали маленьких утят. Дело в том, что действительно только маленьких. Они содержали их в унитазе, это как бы был аквариум, вот, где они плавали и поедали этих микробов. И они были очень эффективны тем, что их не надо было кормить. Это А. За ним не надо было ухаживать. Это Б.
1: А вот сейчас самое важное, да, третье, вот что после паузы, да, сказал доцент.
0: Что их потом можно есть.
1: А скажите, а какой же тогда смысл сейчас вот вместо тех, значит, унитазных утят, натуральных, так сказать, продуктов? Это же получается круговорот еды в природе. Вот, да, простите, еще один вопрос, так, доцент, а по, так сказать, достижении какого возраста вот тех вот утят можно было употреблять в пищу? То есть, когда они становились, видимо, взрослыми утками, они уже как-то не исполняли свою функцию по очистке, имею в виду.
2: Не, веднага след пойманието на техните возможности.
0: Дело в том, что когда утенок уже переставал производить нужные действия, уход за унитазом, он просто выходил из него. Или вылетал, в зависимости от способности у тела.
1: Ну, а сейчас, как же быть сейчас? Вот, как бы живые утки, это уже тоже дефицит, достаточно большой. Ну, потому что их всех перевели на вот жир по изготовлению мази Цыпкина, насколько мы знаем. Вот, что бы вы посоветовали сейчас?
2: Ти вот в обикновенния магазин купувате и съответно обезглавен патица.
1: А что вы говорите?
0: Кошмар какой-то. Продолжайте.
2: Пъхате в туалетната и чакате да стигне дъното, след което изваждате и тя готова за ядене.
1: А вот нельзя ли по-другому как-то это все? Или все-таки прям так вот и рассказывать? Может быть, как-то есть более простой способ все-таки, ну...
2: По-простия начин, направо да я купите и да изятете.
0: Все равно только так надо делать.
1: Ну что же, переводите.
0: А, переводите еще.
1: Ну что ж поделаешь.
0: Берется три бугая. Идут на птицеферму.
1: Простите, вы имеете в виду людей?
0: Да, три бугая. Я говорю, бугая, это что по-вашему?
1: Да, фамилия. Вот у нас новый референт Тимофей Бугай. Но он один.
0: Я же говорю, три бугая, а не один бугай. Это был,
1: ну, я узнаю, фильм. Есть ли у него братья.
0: Кстати, да, может, это они и были. Вот, все идет на птицеферму, там производится отлов живых уток. И в туалет выпускают унитаз.
1: Как это все сложно.
0: Что тут сложного-то? Птица тонкая натура. Но когда видит микробы, у нее начинается это роды. То есть, понимаете, природа, она вещь тонкая, понимаете? Когда, вот, допустим, равновесие в природе должно быть, правильно ведь?
1: Да, конечно.
0: Вот появилось чуть больше вредителей, да? Утки сразу начали яйца нести лучше. Сразу там в быстрый срок яйца вылупляются.
1: И сразу становится больше мази Цыпкина. С другой стороны.
0: С другой, да.
1: Так вообще, значит, полезно микробы получается.
0: Естественно, все полезно в этом мире.
1: Ну, а если чересчур?
0: Так ну, вы вот мне же вопрос задаете.
1: Так сейчас вот меня интересует ваше мнение. Ну, давайте сперва узнаем мнение доцента Кирилки. Скажите нам, уважаемый профессор и доцент Чаушеску, вот, ну, все, что вы слышали, прокомментируйте.
2: Не знаете ли, я с ничто не разобрах утичку до сега казано.
0: Ну, идет непереводимый сложный болгарский сленг. Я с трудом могу его перевести. Дело в том, что, конечно, насекомое дело плохое, но дружить с ними нужно.
1: Ну что же, это, я так понял, была пословица какая-то.
0: Да, ага. Только неприличная.
1: Ну это тоже понятно, потому что разве что о насекомых приличное кто-нибудь сочинит. А можно вот, скажите, пожалуйста, уважаемый доцент, я знаю, что вы еще публикуете многочисленные литературные труды. Вот, и в частности, вот у вас есть поэма, посвященная Колю Колеву, вашему дедушке, которая так и называется «Колю Колев». Бесхитростно. Не могли бы нам прочесть кусочек этой поэмы?
2: Разбирайся, я сам повыскан от тази возможность. Петер плет плете, приспет пырата плеплита, прийти Петер плети.
0: О, дед мой, как много сделал ты для мира.
1: Так вот, замечательные слова. Ну и что же, я предлагаю обратиться к телефонным звонкам, если у вас есть вопросы, к заведующему лаборатории по производству и применению гигиенических средств при НИИ Фармахим Болгарии, доценту Кирилке Чаушеску, вы можете их задавать. Звоните по телефону 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я слушаю вашу беседу с доцентом. Большое ей спасибо за ценные сведения.
1: Это он, простите, это он.
3: Ах, это он, простите.
1: Да, Кирилка.
3: Простите. А, простите, Кирилка.
1: Я его, знаете, тоже сперва увидел его со спины.
3: Это
1: подумал.
3: Это она, да?
1: Да, когда он повернулся, такой лысый старичок.
3: Все, он. Да. Вот тогда ваш доцент должен помнить старинный народный способ, как вместо памперсов раньше наши предки использовали при прогулке в морозную погоду, когда вывозили детишек. Они просто просто-напросто вместо памперсов использовали кошку. Почему, вы думаете, сибирскую кошку вывели? Потому что на ней много шерсти, она согревает ребенка и все впитывает. А потом ее можно дома выжать, и выжатую очень чистую детскую мочу умываться, когда воды нет.
1: А вы знаете, даже можно, собственно, ее и не выжимать, она сама себя вылизывает.
3: А то зачем такой вылизывать?
1: Самый чистящий памперс.
3: А эту влагу нужно использовать для умывания, когда нет воды.
1: Это, да, при каких-то там отсыпях на лице, при тех же ячменях,
3: совершенно
1: кстати.
3: Верно, совершенно верно. Так что вот нужно, чтобы к народным средствам возвращалась наша фармакопея.
1: Да, спасибо большое, спасибо. Да, это действительно тема серьезная. Я
3: серьезная.
1: С вашего позволения еще хочу о народном средстве, так сказать, спросить доцента. Спасибо вам за звонок. Вот действительно, насчет, так сказать, зимней кошки, так это и называлось в деревнях, действительно такое применялось. Просто как-то, видимо, референты сегодня не очень хорошо подготовили мою речь и не вписали туда фразу об этом. Но спасибо радиослушательнице, что она вот это упущение исправила. Этих уволить всех. Всех уволить. Нет, вот
4: вон,
1: вы можете остаться как раз. Да. Так вот, был еще, да, зимний памперс, это была кошка. А летний памперс был подорожник. Но это такое чисто русское средство. Как бы, а что применялось вообще вот у вас на родине, в Болгарии? И, может быть, как-то вот ваша лаборатория, все-таки написано по производству и применению гигиенических средств, может быть, помимо мазей, действительно, что-то еще использовалось, какие-то природные, там, кустарник, может, какой?
2: Например, просто ви отговоря, тъй като при нас е прекалено топло, за тази проблема не е мислено въобще. А което е свързано с цветята, с растенията, преди всичко се използва магарешки трън.
1: На козы хватало, кстати, на пол деревни.
4: Прекрасный болгарский беглый. Просто.
1: Ну, да.
4: Хорошо, что я умею бегло переводить.
1: Ну, я тоже уже кое-что научился. Понимать.
4: Что касается нашей радиослушательницы, то она плохо учила географию. Дело в том, что да, в России применяли кошкин способ ухода за младенцами, но профессор у нас из Болгарии, вот, поэтому у них к таким жестоким методам не применяли.
1: А почему? Кошки тоже тепло.
4: Тоже тепло, но они тоже люди. Они тоже вас вот туда, чтобы вы потом себя облизали. Это дело серьезное. Вот. А по поводу гигиенических средств, только мазь. И все.
1: А вот про козу, простите, вы что-то опять умалчиваете. Я сильно сомневаюсь, так сказать, в адекватности ваших переводческих способностей.
4: Дело
1: про
4: в
1: козу
4: том,
1: было
4: что
1: точно.
4: Основным компонентом всех мазей является козье молоко.
1: Так.
4: И поэтому прозвучало слово «коза». Только в болгарском языке нету слова «козье». Есть просто «коза молоко». Вот так вот.
1: А
4: слово «козье молоко» нет. Есть «коза молоко».
1: Все, я понял.
4: У них проще.
1: Ну, все, успокойтесь, все поняли. Все вы правильно перевели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Алло?
1: Да.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: И ваши коллеги.
1: Нет, это не мои коллеги. Я совершенно не...
5: Коллеги по передаче.
1: А, правильно.
5: Ну что? Вы знаете, я с удовольствием слушаю вашу программу. Вот. И вы знаете, что вот я почему-то сомневался, дама, доцент или мужчина.
1: А мужчина.
5: Перепонял даму. Предыдущий, так сказать, звонок не объяснил. Вы знаете, у меня такая проблема. Может быть, ваш коллега и достопочтенный доцент объяснит. Вот вам известно, ну, Лаэрский-то, конечно, знает такого автора, как Баркова.
1: А, да.
5: Конечно, уважаемый человек был, и мы его до сих пор любим и наизусть читаем. Вот вы знаете, знает ли ваш болгарский коллега такое слово русское, как плеш?
1: Ага.
5: Понимаете, дело в том, что вот там вообще не должно быть волос. И вот, понимаете, вдруг появились. Может быть, есть какое-то средство, чтобы ликвидировать это.
6: Понятно. Вообще, действительно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. И действительно, вопрос очень интересный. Мы полностью практически раскрыли тему, как, в общем-то, нарастить волосы в тех местах, вот, где их нет, но они должны быть, в частности, с помощью поплева, массажа и морозилки. Вот. Но мы совершенно не коснулись темы, как удалить волосы с тех мест, где их быть не должно по определению. Ну, вот там, как сказал вот наш замечательный радиослушатель, так называемый плешь. Или там, нет, этого места мы касаться не будем. Вот, пожалуй, остановимся на плеше.
2: Няма никакъв проблем. Взимате си пинцет и сутко си ми изкумат.
6: А вот если что-нибудь более современное, все-таки как бы пинцет не совсем...
0: Это было слово пациент.
6: А, простите, я ослышался, конечно.
0: Ну, я позволю себе перевести.
6: Ну уж ладно, только постарайтесь на этот раз в точности и дословно.
0: Да. Итак, сначала было...
6: И ничего смешного вот в моем этом движении нет. Это я отгоняю, просто тут вот кто-то принес животное.
0: Так что... Вы отгоняете, я вы отгоняю. Мне не мешаете.
6: Я отгоняю.
0: Отгоняйте.
6: Я отгоняю.
0: О, мысль моя, куда ты поскакала. Да, я ж переводчик. А, я ж переводил. Ну вот я так и знал. Ну да.
6: Так что пациентам
0: было несколько пациентов, у которых появился такой каприз, их не устраивала плешь. Ну, плешь — это та же лысина, только с проявлением некоторого ряда волосяного покрова, очень жидковатого и очень молоденького, как у младенца. Все очень просто, они просто взяли и попробовали старое русское средство скипидар. Говорят, помогло.
6: Ну, ведь воняет тогда как от полена.
0: А вы попробуйте тайт. Потом.
6: Вот после уже это.
0: Да.
6: То есть это целиком исчезает.
0: Запах, да.
6: А, простите, а вот опять сомнения какие-то. Как это, простите, болгарский доцент вдруг заговорил о русском средстве старом? Что-то вы, по-моему, неадекватно нам переводите.
0: Ну, а почему бы и нет? Все-таки славяне.
6: А, собственно, это правда. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Здравствуйте, Саш.
6: Здравствуйте.
7: Это Илья Стэнс.
6: Здравствуйте.
7: Великий Волынчик, который как-то разговаривал с вами в прямом эфире.
6: Здравствуйте.
7: Да. Доброй ночи. По поводу памперсов.
6: Угу.
7: Будучи в Бафиновой земле, я видел, как местные леди используют в качестве памперсов ягельный мох.
6: Мох?
7: Да, абсолютно. Он впитывает абсолютно все. И дело в том, что покуда ребенок маленький, она шьет специальную парку и носит ее в горбу. Парку с горбом. И носит ее ребенка в горбу за спиной, имея запас мха. А там внутри в типе, но они там несколько по-другому называют это, ребенок просто естественно сидит на горке из мха.
6: То есть на кочке такой как бы.
7: Да, и делает под себя, и там не пахнет и не мокро. Касательно удаления волос.
6: Угу.
7: Касательно удаления волос. На севере Австралии волосы обычно удаляют следующим образом. Вы представляете себе огненную дрель?
6: Это
7: такая палочка, которая добывает огонь.
6: Да.
7: Вот
6: да.
7: Так же вот пожилые женщины, мужчины упирают эту палочку в зависимости от того, где растут волосы, подбородок или там и так далее.
6: Uh-huh.
7: Вот, и накручивают эту дрель.
6: Uh-huh.
7: Таким образом, длинные волосы удаляются, а все, что требуется и не нужно, все, что требуется, остается. Волосы определенной длины остаются, и не нужно никакой дорогой газонокосилки за $200 для поддержания своей щетины.
6: Uh-huh.
7: Наверное, это все, что я хотел сказать.
6: Спасибо. Да. Это действительно очень полезная информация. Спасибо вам за то, что вы...
7: Рекомендую, черт возьми.
6: Спасибо. Uh-huh. Действительно, информация очень полезна. Я сейчас вспоминаю, как спросили одного из садовников, который, так сказать, корчевал, ну, это так у садовников называется, корчевал листву древ возле Белого дома. У него спросили, как, мол, вы так вот удачно из листвы сделали там там и королеву мать вырезали, и там другую, ну, всех и свою мать вырезали, и там мать президента, всех понарезали так удачно. А он ответил, Гарри Бортон его зовут, замечательного этого садовника при Белом доме, он так и ответил, а я пользуюсь вот в этом случае для тонкой работы женским эпилятором исключительно. То есть листву он, значит, делает женским эпилятором. И там реснички, брови, даже взгляд удалось передать. Вот. То есть королева так смотрит. Если бы вы только видели. Ну что же, следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Алло, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
8: Вот. У меня вопрос к вашему гостю.
6: Да.
8: Вот, вот. Одного моего друга, ну, одного моего знакомого, вошло в привычку ходить в туалет с едой. Вот. И когда он, ну, вот производит там вот эти процедуры, вот, он любит есть.
6: Угу.
8: Я вот не понимаю, как ему
6: не помочь. Просить, ну, там, как ему помочь?
8: Ну да, как ему помочь? Вот я хотел спросить, может, там какой препарат есть или чего? Угу.
6: Спасибо, спасибо. Я еще что хочу сказать, что ваш приятель, как бы, ну, сейчас, вот, может быть, если он нас слышит, или, ну, по крайней мере, хочу сказать так, что, услышав ваш звонок, более половины населения нашего города воскликнули: «Ура, я не одинок в своей беде». Вот, ну что же, дорогой мой доцент Кирилл Кочеушеску, как бы вы могли прокомментировать этот звонок и каким образом следует? И вообще нормально ли это, что акт дефекации, акт приема пищи происходит практически в одно и то же время, в одном и том же месте? Если не нормально, то как с этим бороться?
2: Най-лесният способ е като спрете едното, ще спрете и другото.
4: Дело в том, что это называется птичьей болезнью. Как бы у человека начинает проецироваться в мозгу такая вещь, что когда он ест, он, соответственно, должен испражняться. Как бы так вот.
6: Это, кстати, вот подтверждает вот философскую такую мысль о том, что человек как бы произошел все-таки не от обезьяны,
4: да,
6: а от птицы.
4: Да. Тем более нос, опять же. А вот, да. Обезьян он приплющен, там
6: лопатки вот торчат.
4: Да, то есть все это. Место для крыльев. Вот. Да. Но как бы вы могли помочь своему другу, и многие друзья могли помочь своим друзьям, подругам, но еще попробовать вылечить гайморит.
6: Или геморит.
4: Нет, гайморит.
6: Ага. Тут очень важно.
4: Геморрой как раз он повлияет,
6: нет, я
4: в
6: имел...
4: другую сторону.
6: Я имел в виду не
4: наоборот,
6: это.
4: Можно и завести еще.
6: Я имел в виду гепатит.
4: А, ну это уже не по нашей части.
6: А, ну да. Да, ну продолжайте.
4: Все.
6: Какой исчерпывающий ответ. Надо же, то есть, а все-таки лечение...
4: Вы же сказали дословно все переводить, по-моему.
6: А, я понял. А каким образом стоит лечить человека, который заболел птичьей болезнью? То есть не будет ли затем в дальнейшем... Как бы она прогрессировать, если будет прогрессировать, то в какие формы это может вылиться? Потому что сегодня он там в туалете ест, а завтра он оперился, послезавтра яйцо снется. Родные от этого, в общем-то, будут травмированы, и соседи будут как-то все время остерегаться. Как с этим быть?
2: Единственный способ да не влиза, ако не влиза, няма да излиза.
4: Да, бороться, конечно, с этим нужно было бы, но, в принципе, не обязательно, потому что птичья болезнь, она не так и опасна для остальных. Ну, подумаешь, соседи чуть покаркают друг на друга, это ничего страшного. Дело в том, что здесь есть и некая польза, потому что, когда болезнь находится в особо развитом состоянии, этих больных лучше всего отправлять на инкубационный период. То есть пусть занимаются высидкой яиц, у них это должно хорошо получаться.
6: А скажите, вот те яйца, которые снесли эти больные, они как-то...
4: Нет, говорить по-русски они уже не будут.
6: Ага. Ну что же, понятно. Ну, следующий телефонный звоночек. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
6: Здравствуйте.
9: Возможно, возникновение такого явления, как плешь, связано с какими-то космическими аномалиями, помимо, разумеется, природных факторов. И вот... Соответственно, элементы генетики в этом тоже некоторые есть, потому что у небезызвестных национальных каких-то элементов даже специальные приспособления, как в форме вот таких вот шапочек есть, для прикрытия этой самой плеши. Ну, разумеется, это у них как-то подкрепляется какими-то религиозными представлениями, но это все-таки отмазочного характера элементы. Опять же, по поводу устранения данных причин. Возможно, в различных кинематографических произведениях, особенно после таких употреблений алкогольных каких-то напитков, такие сцены, как кунание непосредственно в унитаз после совершения акта дефекации. Возможно, это как-то вот влечет к какому-то образованию каких-то новых лопастей на черепе.
6: Угу. Ну и что же.
9: Что вы думаете, соответственно, по этому поводу?
6: Спасибо за ваш вопрос. Ну, что же, уважаемый доцент, отвечайте насчет вот связи с генетикой, значит, про лысину, вообще плеши. А вообще, почему, если у нас доцент, он как бы зав. Лабораторией по производству и применению гигиенических средств, почему он должен заниматься волосяным покровом, непонятно. Но вы как ученые должны знать все, поэтому слушаем ваше мнение.
2: На чисто повърхностно мнение ще ви кажа, че това за мен не съществува.
4: Беда наших радиослушателей в том, что они слушают не перевод, а то, что говорит болгарский ученый. Вот, и как бы им кажется, что они понимают его язык, а на самом деле они слышат совсем другое. Вот, и ученый действительно не занимается ни волосяными покровами, ничем. Он занимается непосредственно гигиеной.
6: А, ну, может быть, здесь все-таки гигиена, это же что? Гигиена — это, так сказать, наука, которая должна сделать человека красивым. А если он там в каких-то клочьях волос, там и...
4: Это уже подразделение.
6: Где какает, там и кушает, такое, это же уже некрасиво. Поэтому, может быть, если тут иметь в виду гигиену как философию, то все-таки вот зав. Лаборатории нам что-нибудь ответит на эту тему.
2: Това е преди всичко изтриване, попиване, избърсване на частите, с което аз се занимавам, а останалите въпроси не са в моята компетенция.
4: Доцент не видит ничего плохого в том, что где мы едим, там и гадим. Ничего такого. Люди свиньи, поэтому что тут такого?
6: Да, действительно философский подход. Ну что же, я предлагаю отвлечься на музыкальную композицию.

0: Поставили ноги шире плеч. Руки над головой. Сделали вдох. И плавный выдох. Выдох. Наклон делаем. Боковые наклоны. Вдох. И плавный выдох. И как можно медленнее делаем. Вдох. Растягиваем межреберные мышцы. Растягиваем. Вдох. Вот. На выдохе одно легкое сжимается, а другое растягивается. И оно включается больше в работу. И так 3-4 раза в каждую сторону. Достаточно.
1: Корти. Здравствуйте, Марио. Рад приветствовать вас в этой студии, которая, в общем-то, явилась альтернативой радиостанции «Свобода». Не кажется ли вам, что с появлением в Москве такой радиостанции, как «Эхо Москвы», собственно, функция вот этих зарубежных голосов, «Свобода», там, по-моему, было немецкого, он несколько себя исчерпал все-таки?
2: Мне не кажется, конечно, не только из патриотизма к своей радиостанции, но еще и потому, что, видимо, стиль вещания «Радио Свобода» немножко отличается, так сказать, от стиля вещания российских радиостанций. У нас определенная дистанция, если мы в Праге, так сказать, на события смотрим. Хотя у нас есть Московское бюро и есть корпункт в Петербурге. И корреспонденты на всей территории бывшего Советского Союза, СНГ. Однако все-таки штаб-квартира в Праге, и сотрудники как-то... Ну, у них опыт немного другой. Многие из них эмигрировали из этой страны давно. Так сказать, они пережили разный опыт, жили на Западе. Ну, собственно, мы этим... и отличаемся.
1: Вы вот сказали такую фразу сейчас, что как бы патриотизм к вашей станции. Мне довелось побывать внутри помещения «Радио Свобода». Меня немножко поразил объем вот самого помещения. Огромное количество всяких комнат. У нас, если вы обратили внимание, вот этот коридор, еще нижние помещения, там кладовка, там сотрудники хранят там, ну, картошечку, кто огурчики на зиму там. Вот гостиница у нас, там же своя работа. И для самоокупаемости радиостанции «Свобода» произвела у меня впечатление, как я уже сказал, своим таким огромным масштабом и некоторой такой деловитостью людей в дневное время. То есть как бы все бегают, все суетятся. У нас тоже бегают и суетятся, причем, как правило, с наиболее важным видом суетятся люди, занимающие меньшие должности какие-то. Так вот, и я немножко не понимаю, как может быть вот патриотизм к заведению, которое, в общем, это так или иначе является аналогом НИИ, научно-исследовательского института, в самые такие вот застойные годы. То есть не чувствуете ли вы себя там растерянно в дневное время? То есть, по-моему, творческая работа, она предусматривает какое-то все-таки уединение. Вот на «Радио Свободе» днем вот это очень сложно.
2: Ну, вы знаете, видимо, это связано с определенной архитектурой этого здания. Оно действительно огромное здание. Но, ну, вы знаете, что случилось, когда решили сокращать бюджет «Радио Свободы», «Свободная Европа», которая раньше была в Мюнхене, то президент Гавел предложил «Радио Свобода» здание Национального собрания. И потому мы там и находимся. Действительно, архитектура какая-то своеобразная. Но нужно еще учитывать то обстоятельство, что «Радио Свобода», «Свободная Европа» это вещает не только на русском языке, там очень много служб. Она вещает на румынском, болгарском, словацком. Вот. И на нескольких языках бывшего Советского Союза. В том числе это и татарском, там, башкирском. Значит, на
1: то
2: языках.
1: Есть на наших родных
2: языках.
1: То есть
2: языках. Это несколько радиостанций все-таки. Вот что я хотел сказать. Поэтому у вас создалось впечатление вот такого огромного, многолюдного
1: пространства. Скажите, пожалуйста, на «Радио Свобода» внизу, когда спускаешься, там вот такой здоровый холл, да, и... стекла этого холла, они тонированные. Происходит постоянное ощущение, что на улице непогода. Вот, и выходишь как бы когда на улицу, если там жаркий день, то ощущение очень резкое, психологический удар какой-то ожидал совсем другого. Вот как вы считаете, эта тонировка внизу, она каким-то образом влияет на работоспособность сотрудников? Потому что они, значит, заходят вроде бы сразу солнце, а там уже вот дождь. Как бы. Потом выходят, думают дождь, а там солнце. Ну, не было ли заметно каких-то аномальных, например, поведений? Вот он там, например, с зонтиком всегда ходит по коридору или что-то еще такое?
2: Ну, кстати сказать, я знаю, да, где-то тонировка такая из каких-то помещений. То, что вы, может быть, я потому что хожу и не смотрю вокруг, но я не заметил.
1: Понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, вот что вас в последнее время больше всего бесит? Ну, дело в том, что накал страстей в обществе, в человеческом, очень контрастно достаточно увеличен. Уже вот эта нить, она даже может обжечь. Ну, меня, например, бесят птицы вечером, потому что они, значит, ищут, где угнездиться, часто промахиваются и там падают, там что-то ссорятся постоянно, у них свои какие-то взаимоотношения сложные. Бесят водители нерадивые, которые поворачивают из левого ряда на правый, да? Бесят работники ГАИ. Вот. Бесят, кстати, синтетические ковры, от которых бьет током потом от всех железок. Вот самое последнее, что взбесило вас вообще?
2: Что меня взбесило самое последнее? Вообще меня ничего не бесит, как правило. Ну, я не знаю. Видимо, что-то, что произошло в Москве совсем недавно. Я приехал неделю тому назад. Ну, дайте подумать. А вы знаете, что бесило? Вот эти лампочки, да, там на улице, на Тверской там, и так далее, они очень похожи. Вообще-то Москва выглядит гораздо лучше сейчас, чем, скажем, год тому назад. Ну,
1: правильно, мы раз в неделю выходим на субботники.
2: Я не знаю, как описывать эти лампочки. Вот освещение в основном, ну, ничего. Но вот эти лампочки, которые висят на некоторых улицах, они очень похожи на лампочки, которые, знаете, в Южной Италии, когда праздник покровителя какого-то маленького поселка, вот именно такое освещение. Вот это немного бесило.
1: Угу. Скажите, вот вы как бы живете в длительном отрыве от родины, все-таки от солнечной Италии. Вот. У нас об Италии в основном, ну что, то есть все знают, что это как бы определенная территория, да, географическая, знают певца Челентано. Вот. Вот вы, как, например, представитель...
2: Это тоже бесит, кстати.
1: Тоже бесит, да. Это естественно бесит. Вот. Кстати, Челентано, на самом деле, длительное время, как, насколько я знаю, очень не любил вообще людей других национальностей. То есть, вплоть до того, что обвиняли, насколько я помню, даже в фашизме в каком-то. По-моему, было нечто такое. С ним такая история.
2: Я помню, обвиняли в фашизме другого довольно хорошего певца и автора песен, итальянца, Лучо Баттисти был такой, но он не такой известен, видимо, в России, как Челентано был. Вот насчет Челентано, откровенно говоря, не знаю. Ну, в общем, меня это тоже бесит, потому что Челентано я не очень люблю и никогда не любил, и меня бесило то, что он очень популярен здесь. И давно.
1: Дико популярен. У меня даже вот есть пластинку, он мне прислал. Видите, вот зубы тут он. Ну да, в общем, речь сейчас не о нем. Вот такое представление, как я вижу, об Италии у наших граждан, действительно, вот вас бесит. А вот в двух словах, что бы вы могли, ну, рассказать о вашей стране такое, чтобы люди поняли, что там только не только Челентано вот, и этот сапожок, а, скажем, что-то еще такое прекрасное и приятное.
2: Ну, как вам сказать так, в двух словах довольно трудно, конечно. Тем более, что я, как вы знаете, я давно не живу в Италии и бываю, ну, 2-3 раза в году. Вот. Что я могу сказать? Значит, тема, конечно, началась такая. Ну, когда я приезжаю в Италию, меня очень многое бесит. Так сказать, я очень ее люблю, когда я живу за рубежом, значит, у меня тоска по родине и все такое. А там вот всякие аспекты жизни, нашей итальянской жизни меня бесят. бесит то, что у каждого есть свое мнение, так сказать, что очень много спорят, так сказать, каждый человек представляет определенную партию, решения не принимаются и так далее и тому подобное. Но я ее очень люблю все-таки. А что хорошее я могу сказать? Ну, как правило, я предпочитаю говорить, ну, если уже в духе нашего такого разговора, я скорее вижу отрицательные стороны чего-то, чем хорошие. Хорошие как-то их воспринимаю, ну, как естественные, поэтому не очень обращаю внимания.
1: Ну, это правильно, это такой своего рода иммунитет против, как бы, все-таки вот внешней среды, я бы так это назвал. Ну что же, и такое еще возникает несколько у меня вопрос странный. Дело в том, что и у нас тут на радио

0: вот вплоть до того, насколько вам это удается сочетать?
1: А я делаю это в свободное от работы время.
0: То есть вот являетесь заместителем директора?
1: Да, совершенно верно. Вот это самое главное. А вот свободное время, когда мне позволяют, так сказать, вне нормальных рабочих часов, там вечером, мы записываемся, например, после 8 вечера, или в субботу, или в воскресенье, так сказать. Вот. И когда у меня вот, немного времени, я вот этим и занимаюсь. Должен сказать, что да, это передачи музыкальные. Они, вот эти темы меня привлекли, потому что они связаны как-то с Россией. Вот. История и так далее. Но я повторяю, так сказать, мне это не мешает. Я очень доволен, когда я это могу делать. Но вот мой директор, конечно, очень... Но его бесит то, что я делаю вот, передачи и хочу заниматься творчеством. Поэтому, так сказать, он мне это позволяет только после того, как он уходит с работы, и до того, как он приходит на работу.
0: А вот как бы его это бесит по причине того, что у него самого нет времени заниматься созданием каких-то вот таких авторских программ? Или он просто не способен своим мозгом генерировать что-то, кроме там подписи, это приказов или еще что-то? Это тоже очень важный вопрос. Дело ведь в том, что бывает, когда человек, ну, вот он сидит, у него тут печати, значит, по бокам, вот, и секретарь такой, и он настолько уже, что, вот, что он даже после работы с женой говорит там в печать, вот так, и она ему пельмени хочет, а он ей в печать, он уже ничего не понимает, как бы. И, естественно, с такого человека сложно спросить, чтобы он написал музыку или хотя бы детский стишок, или одну детскую книжку.
1: Ну... Что я могу сказать? Поэтому...
0: Нет, ну он сейчас не слышит нас, я думаю, поэтому...
1: Ну, доложит, конечно. Вот, так что...
0: Ну, то есть не будем эту тему затрагивать?
1: Я бы предпочел, конечно, не затрагивать.
0: Хорошо, я сегодня специально пригласил своего, как бы, коллегу. Вы не обращайте внимания на его внешний вид, это Антон Королев. Дело в том, что Антон Королев, по несчастью или по счастью, является... сотрудником оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. Вы наверняка знаете. И Антон Королев также является большим знатоком, любителем и теоретиком, в общем-то, именно классической музыки. Я немножко сориентирован в других направлениях, и классическую музыку воспринимаю как набор более таких или менее звуков, которые можно воспринимать для уха. Потому что я считаю, что, скажем, когда человек гремит в барабан, да, или играет на электрической гитаре, вот, то это нельзя воспринимать никак, кроме как шутка или такие, как звукоизвлечения, неловкие, нелепые и несерьезные. Вот, тогда как человек, значит, водит палкой, на которой натянут конский хвост, по жиле, которая натянута на дерево. То есть, получается, все вот оно природа. Вот, то есть, для меня классическая музыка ценна этим. А Антон Королев, я знаю, заготовил несколько вопросов. Антон, мы внимательно слушаем.
2: Очень интересно, кстати, наблюдать мне как музыковеду за такой беседой музыканта и журналиста. Вот, и... Много, кстати, я жду от вашего сегодняшнего диалога именно как независимый музыковед, потому что я избрал именно как бы это направление в теории музыки. Всем известно, что все музыковеды, все теоретики зависят от чего-либо. В основном это, конечно, от денег. Вот. И,
0: денег тебе здесь никто не даст.
2: Правильно, потому что... Что-что?
0: Давай, рассказывай. Угу.
2: Так вот, наиболее ценным достижением нашего сегодняшнего теоретического исследования это является вот эта система картотеки. То есть все знают, как журналисты воспринимают якобы эмоционально в своих исследованиях печатных или телевизионных, радио, всяческие явления культуры. И думают, что это привлекает слушателей, много им объясняет и людей радует. На самом деле, кроме нелепых неразберих, это ничего не дает. Система картотеки позволяет объективно оценивать реальную ценность вот происходящего. То есть плохо, это плохо, хорошо, это хорошо. Когда это плохо, зачем человеку тратить эмоции еще на переживание?

0: выживания. Вот. Поэтому я считаю, что надо хладнокровно воспринимать явления и описывать, будучи музыкальным теоретиком или музыкантом, или политическим журналистом, дабы не вносить в стрессовое состояние сегодняшнего населения еще излишних каких-то вот волнений. Как ты считаешь, Саша?
1: Ну, я на всякий случай скажу «да». Вот, хотя со многим в твоей речи я не согласен, но поскольку вот то, с чем я не согласен, в общем, занимается где-то около 40 всего процентов, а 60 за, то я говорю «да».
0: Нет, ну вот пример, вот человек, вот как нашего сегодня гостя нашей страны, как выяснилось, очень многое бесит, поэтому у него такой усталый вид, и он вот хочет спать, да, как он нам уже признался. Вот. А если бы он применял в своей деятельности систему картотеки, он был бы более бодр, свеж и способен логически размышлять.
1: Ну, вполне возможно, да. Но да, тут...
2: вы хотите сказать, что я не способен логически размышлять, что ли?
0: Ну, пока еще, может быть, и да. Но ночь, она длинная, и неизвестно, чем это может кончиться. Такие примеры были, кстати, вот с классическими музыкантами, в частности, ну, даже, на эфирах.
1: Даже Марио, я хочу просто сказать, что Антон еще имел в виду следующую вещь, что бывало, человек приходит вот сюда к нам, садится у микрофона, и где-то часа полтора все с ним нормально, вот. А потом начинают происходить какие-то странные вещи, потеря там ориентации в пространстве или еще что-то. То есть бывало, вот он выйдет куда-то и не вернется. Потом дня через три говорит, приезжайте, заберите его. Он тут где-то ходит. Вот, поэтому как бы вещи случаются самые разные, понимаете? Вот. Ну, я хотел немножко перевести все-таки опять разговор к теме классической музыки.
0: Ну, это всегда пожалуйста, потому что это живет рядом с нами, это воздействует на нас, и я думаю...
1: Это живет внутри нас.
0: Да, да.
1: Марио, сперва, наверное, вопрос к вам. У нас вот здесь, в России, есть целый ряд популярнейших телевизионных ведущих, которые даже называют себя звездами. Вот я всегда против того, чтобы вот телеведущих любых называли звездами. Их нужно называть дикторами. Почему? Потому что звезда — это как бы человек уже авторитетный, вот, и, так сказать, человек, который дает всем своим внешним видом положительный пример не только грудничкам, но и другим телезрителям. Да? И мало кто знает, что делает этот человек, например, под столом, когда вот все видят только говорящую голову. Чем он занимается под столом? Непонятно. Во что он одет? Непонятно. И, может быть, когда он идет с работы, он не перешагивает через червяков во время дождя, а специально их давит. Масса отрицательных сторон. Но у них, у некоторых, по крайней мере, хватает мужества признаться в том, что она нам говорит, все равно, мы в музыке не понимаем. А стали вести музыкальную передачу, потому что там, во-первых, платят денег больше, и, во-вторых, мы просекли такую фишку, что музыкальная передача приносит больше дивидендов. Вот. Скажите, пожалуйста, тут у вас вообще отношение к той музыке, о которой вы рассказываете? Вы ее слушаете запоем? Или как бы она тоже у вас так в основном как средство для записи ваших передач?
2: Ну, я думаю, что последний вариант наиболее подходящий. Конечно, средство для записи моих передач. Ну, вы знаете, музыка — это элемент... Ну, во-первых, музыкальные передачи стоят меньше. И, как вы говорили, приносят больше прибыли. Потому что, ну, музыка заполняет эфир. Значит, музыка, она приятная, так сказать. Вот, потому, ну, если вы привлечете многих гостей, там, еще будете им платить по минутам, и все такое, это стоит большие деньги. А авторские права меньше стоят, потому и приносят больше прибыли.
0: Еще, кстати, плюс звать музыкантов на эфиры, потому что это в основном люди тщеславные, им приятно покрутить, не только поиграть, а еще и покрутиться вокруг микрофона со своими какими-то сентенциями. И денег они, кстати, подчас и не просят за выступление. Так что можно использовать интеллект своих гостей, немало не потратившись при этом.
1: Ну, ты сказал фразу. Марио, вот в какую музыку вы слушаете в вашем автомобиле? Вот у нас, например, из каждого, по крайней мере, второго автомобиля доносится...
2: Вы знаете, во-первых, у меня украли. У меня два автомобиля. И украли там приемник, кассетник. И сначала из одного автомобиля, потом из второго. Потом еще и украли автомобиль. Поэтому я сейчас уже не езжу, а хожу на работу. Не слушаю музыку.
1: А то есть, а плеер вы не любите?
2: А так я не делаю разницы между... Вот как вы делали классической, неклассической музыкой, эстрада или как это называется.
0: Ну, кстати, извините, это довольно серьезное, может быть, но не то, что заблуждение, это ваше право так думать, но вся история культуры показывает, что вся музыка делится именно на две категории – классическая и молодежная. Конечно, нельзя провести четкую границу, как между материальным и духовным ее нет, но музыка делится так. Вот. Ну, вы, конечно, вправе ее делать единой.
2: Ну, я не молодой, потому я ее и делаю единой.
1: А вот скажи...
2: Я не могу говорить о молодежной музыке, потому что возраст уже не тот.
1: Вот что касается молодежи, грудничков, вообще, как вы считаете, вот основная причина того, почему дети не любят классическую музыку во всем мире? Вот у нас почему они не любят, я имею в виду Россию, в большинстве своем, я догадываюсь, там, благодаря таким передачам, как, к примеру, «Писатели у микрофона», или благодаря трансляциям концертов Баха по кухонному приемничку, где частота вообще 3 кГц, и, собственно, естественно, ненависть к Баху возникает, потому что там все трещит, и звук совершенно непотребный, да? Вот. Из-за преподавателей музыкальных школ, которые заставляют петь сольфеджио. Собственно, сольфеджио никому не нравится и не нравилось. Вот. Ну, это мои как бы домыслы. Причина, так сказать, почему это происходит здесь. А вот во всем мире-то почему груднички не любят классическую музыку, а просят, чтобы им поставили пыц-пыц?
2: Ну, вы знаете, может быть, у меня опыт немного другой. Я любил с самого, так сказать, детства классическую музыку. Я даже ненавидел вот то, что называют сейчас молодежная музыка. Я ее стал любить уже, так сказать, в преклонном возрасте. Но поэтому не могу сказать. Значит, может быть, я исключение, но классическую музыку я любил с детства и до 30-35 лет терпеть не мог. Ну, Битлов, например, вот мое время.
1: Ну, это делает вам честь.
2: И только уже потом, значит, я стал это ценить.
1: Да.
2: Так что у меня произошло все наоборот.
1: Как сказал один телевизионный герой, когда я слушаю Битлз, я достаю беруши. Вот, то есть я тоже присоединяюсь к нему. Ну да ладно. У вас есть цикл передач, который называется «Моцарт и Сальери». Вот в свое время всякие молодые поэты у нас тут тоже писали стихи. Я даже позволю себе процитировать. «Как прав ты был, Сальери, что Моцарта ты отравил». Дескать, что вот Моцарт как бы целиком исписался, думал молодой поэт, весь исписался, и Сальери отравил Моцарта. Это я не говорю от себя, я говорю, пересказываю вам стихотворение просто. У меня память плохая, я поэтому, так сказать, в прозе это все делаю. Значит, Сальери прикинул мозгами, что, дескать, Моцарт исписался, и срам у него дальше будет. Вот еще недели две пройдет, и полный срам. И типа друга своего как бы отравил, чтобы тот умер великим. Вот. И вот концовка. Как прав ты был, Сальери, что Моцарта ты отравил. Это одна из версий такая существовала реально.
2: Да, ну, теперь я вынужден, конечно, говорить в тоне как-то более... Ну, я бы не сказал серьезным. Ну, во-первых, Сальери Моцарта не отравил. Наверняка Моцарт не был отравлен, а умер по вполне естественным причинам. И... А всю эту историю придумали, наверное, потому что нужно для вот гения, да, для такой мифологической личности, как Моцарт, создавать образ врага. Вот. Ну и нашелся Сальери, которому приписывали вот такое. А на самом деле это все было не так.
1: Ну, в принципе, ведь они же были современниками, и в то время как бы ну, Моцарт, может, и был в большем фаворе в каком-то, да, но вообще как бы он же не был гением, я имею в виду, вот времени именно своего. Ну, в том смысле, что не говорили женщины на базаре, там вот идет, смотрите, Моцарт гений, да. Вот.
2: Нет, потом... это, конечно, придумали все после смерти Моцарта.
1: Вот с какого момента, на ваш взгляд, началась эта легенда, и нельзя ли...
2: А легенда началась как раз после смерти Моцарта. Ситуация была немного иная. Сальери был очень известный, так сказать. У него было прочное положение, он был придворным композитором, а у Моцарта не было постоянной работы. И вот вся эта идея о зависти, да, которая будто Сальери питал, ну, Сальери завидовал Моцарту, да, говорят. На самом деле, вот если мы смотрим, читаем немного письма Моцарта, там есть, ну, 5 ссылок на Сальери, вот из этих, вот, на основании этих 5 высказываний о Сальери, можно сказать, что Моцарт очень завидовал Сальери. Завидовал Сальери, потому что у того была постоянная зарплата, так сказать. А Моцарт, хотя хорошо зарабатывал, но он очень, очень добивался позиции прочно. А уже потом, конечно, после смерти Моцарта, ввиду ряда обстоятельств, ну, вы знаете, там появилась какая-то, ну, это было начало романтической идеологии, вот, итальянские композиторы доминировали, то есть имели прочное положение во всех дворах Европы, и была такая националистическая реакция. Да. И надо было вот создавать вот такой миф, что Моцарт особый, Моцарт наш, национальное, более глубокое, а то искусство, которое, так сказать, царило везде в Европе, это космополитическое. Это было, совпадало с началом национализма, романтизма. И вот потому и нужно было создавать... Сальери брали как раз как пример. Надо было создавать образ врага, то есть противопоставить Моцарту, вот, чтобы его возвысить.
1: Угу.
2: А вот... Такой образ Сальери, завистливого и такого заурядного, что ли.
1: Угу.
2: На самом деле, это довольно сложно. Это... Но я могу продолжить уже потом.
1: А получается, что как бы вот там Пушкин, Дантес, да? То есть, ну вот вообще это известно, что вроде с Дантесом Пушкин действительно что-то не поделил. И пуль там доказана, все такое прочее. Вот. Здесь, конечно, несколько сложнее, но вот мне почему-то кажется, живи я в то время, я бы, конечно, больше 2 дней бы не прожил, просто поздоровый, слабенький я. Вот. Но в целом, представьте себе, что я Сальери. Ну, я могу даже встать. Вот. И вдруг мне говорят, что, дескать, Моцарт умер, ты, дескать, Моцарт, то ты. Вот. А я-то еще живой. Вот немножко, если нам совершить экскурс в историю, Сальери-то пытался как-то себя защищать, адвокаты или что-то? Каким образом это происходило? Или он просто молчал?
2: Ну, во-первых, когда Моцарт умер, таких слухов еще не было. Они появились через несколько лет. Так что Сальери и не защищался, и не мог. И, кроме того, такие обвинения, они не были выдвинуты как бы открыто. Ну, стали появляться какие-то слухи. А когда, ну, Сальери о них узнал, ну, конечно, это, видимо, его огорчало, но еще через несколько лет он попал в больницу для... собственно, сумасшедший дом, и умерли, поэтому...
0: Не так? Ну, в общем-то, разделил судьбу Шумана, который тем же кончил. Вот, независимо от национальности, многие люди искусства докатываются до такого. Но, в принципе, была еще экономическая причина вот этой самой возникновения легенды. Все, кто были в Зальцбурге, видели, насколько там якобы культ Моцарта процветает. То есть Моцарт уже не композитор, а дяденька с конфетки. Все знают, это Моцарт-талер, все эти Моцарт-ликеры. Вот, город забит
1: вот этим. Пианино я видел, набитое конфетами, вот, написано Моцарт.
0: Да. И... никто не поедет в город, где жил композитор, который был хороший, там, великий, но жил и жил себя. А вот когда пошла легенда, что его отравили, и вот он бедненький, отравленный, но родился здесь, тут-то туристы и хлынули, и до сих пор они там проводят свои отпуска.
1: Нет, ну, конечно, вопрос, я понимаю, что несколько дебильный я задаю, но если его не отравили, а чего же он умер не от старости, ведь что показало вскрытие, что сказал личный патологоанатом и так далее? Какие-нибудь документы сохранились? Не может человек просто так умер, и все, правильно?
0: Так это было, видимо, когда-то известно. Но, опять же, городские власти, я так думаю, сделали все, чтобы скрыть и могилу, и там всякие документы, вот, и свидетельства о смерти, и показания врача, и все такое прочее. Это же легко делается.
1: То есть коррупция вот тогда начиналась?
0: Начиналась. Она тогда еще, можно сказать, проходила очередную стадию исторического развития.
1: Может быть, господин Пушкин-то имел в виду другую фразу. Может быть, когда он говорил, что, дескать, отравил, значит, Сальери Моцарта, он не имел в виду того, что он там ему плесканул то калий цианистого, а имеется в виду отравил, в смысле задавил своими гонениями какой-то своей, понимаете ли, энергетикой и мощью своего привилегированного положения. Хотя я знаю, простые люди, вот они больше любили Моцарта, плясать под него и так далее. То есть практически Моцарт — это был как сейчас группа UB40.
2: Ну, я не знаю, что имел в виду Пушкин. Я могу только... Я знаю, что у него было, ну, довольно мало. Он читал немецкие журналы, в которых писали, что есть слухи о том, что Сальери отравил Моцарта. Почему-то он не читал другие немецкие журналы, в которых это опровергалось. Вот. А насчет преследований со стороны Сальери, Моцарта и так далее, это тоже легенда. Сальери никого не преследовал, и не было у него не было причины. Я говорил, у него было очень прочное положение.
1: Нет, тут не имеется в виду преследование какое-то, что он типа там ему там в качан капусты иголки втыкал, которые Моцарт, купя на рынке, нес домой, правильно? Имеется в виду, что на каком-то светском балу, рауте, там пришла, например, Елизавета, да, и типа говорит: о, Сальери, вы сочинили и исполнили нам прекрасную сегодня пьесу. А он так возьми, да просто и скажи: ну, естественно, я же не этот идиот Моцарт. Вот в этом смысле, в смысле слухов, в смысле постоянных унижений вот в обществе каких-то, ну, как это называется, когда говорят, послушничество или как оно? Ну, вот это, ну, понимаете, как говорят, вне присутствия человека о нем плохо.
2: Ну, по моим сведениям, как раз было все наоборот. Вот. То есть мы не имеем... Ну, вот, например, мой... ну, я не хочу сказать коллега, он действительно музыковед, а я любитель. Вот. Не знаю, подтвердит ли он это или нет, но у нас очень мало свидетельств о том, что вот Сальери мог так высказываться в отношении Моцарта. У нас есть некоторые свидетельства о том, что вот Моцарт, да, здесь вот, например, Моцарт, чтобы получить место определенное, писал брату императора о том: вот Сальери не умеет писать церковную музыку, а нет у него такого опыта. Хотя уже Сальери писал там несколько месс и все такое. А вот я умею. Тут было немного наоборот.
0: Что? Я бы хотел вернуться к Пушкину. Тут несколько все проще. Известно, что многие авторы любят играться историческими именами. И, в принципе, Пушкин-то выдумал эту легенду как бы автономно. Вот он так, придя к каким-то игривым размышлениям, вот это все изобрел. Вот как вот у тебя есть песня «Шел по улице Гагарин», да? Всем известно, что Гагарин не мог нигде не идти, мог потому по улице, что его просто никуда не пускали.
1: По траве вот, ходил только.
0: Да, вот на территории
1: Байконура. Вот, да.
0: Вот то же самое и с Пушкиным. Он взял: о, Моцарт там, ну, благозвучная фамилия Моцарт. Вот, и вставил ее вот в свои какие-то фантазии игривые. Вот и все. Вот, и никаких он целей особенных не преследовал. И журналы он немецкий, естественно, не читал, потому что он не умел читать по-немецки.
1: Угу. Ну, то есть, с другой стороны, это непростительно, видимо, как бы поэту делать такие вот уже художественные домыслы. Я же, например, не говорю, что там Пиночету, например, подсыпали Пургена. Его там это, как бы, ближайший помощник, не знаю, как его звали. То есть, смысл в том, что как бы такое внедрение в ход вот истории, да, музыкальной, как бы не льстит великому поэту.
0: Ты уже знаешь последствия, а Пушкин был один из первых, кто так начал делать. Он никак не ожидал, что это вот эта его фантазия обернется чуть ли не хрестоматийной такой истиной, которую всерьез обсуждают и снимают кинофильмы по этому поводу.
1: В смысле кинофильмы? Немножко вот хотелось бы к кинематографу.
0: Но это в основном, так сказать, узкоспециализированные ленты, которые, я думаю, не представляют такого уж интереса для среднего пользователя, вот типа тебя.
1: А, понятно.
2: Ну, я думаю, что Пушкин просто выдвигал такую общеизвестную истину о том, что вот талантливых людей всегда преследуют, а именно преследуют те, которые боятся, так сказать, за свое место, потерять свое место, да, преследуют заурядные люди. И это верно, это так, это закономерно, это происходит у нас. Так что это великая истина, то, что Пушкин, так сказать. Но... Однако, в данном случае вот реалии были совсем другие.
0: Ну что ж, я просто хотел опять привести пример Саши и Пушкина одновременно. Они были очень ранимые, все эти люди творчества. Вот сейчас стоило упомянуть цитату из его, так сказать, произведения, и он уже завелся и начал говорить: я же про Пиночета не пишу, и какие-то стал примеры. Ага. Хотя ничего плохого не имел против его вот этих строчек про Гагарина. Ну, человек ранимый, и в принципе...
1: Ну ладно, все обо мне, ладно. Давайте, я вот что хотел спросить. Расскажите... Вопрос к Марио Корти. Как вообще относятся в Италии люди, ну, обычно это обыватели, к таким вещам, как потусторонние вещи, там, колдовство, гадалки и прочее? У нас, вот, я знаю, мне рассказывали наши общие знакомые, что вы, Марио, как бы записали себе огромное количество вот с телевидения, ну, программ «Знак качества» и смотрите их регулярно вечерами. Особенно вам почему-то нравится смотреть выступления ясновидящих, гадалок и вот... вот таких прочих людей, которые не просто говорят, что они отслеживают аномальные явления, но и могут на эти аномальные явления всячески влиять.
2: Ну, насчет того, вот, что я люблю смотреть, я там записываю, и все такое, я не знаю, откуда у вас такие сведения. Я думал, что это я знал только я, и никому не говорил.
1: Может быть, просто вот кто-то видел случайно.
2: Что касается первой части вопроса, то да, действительно, не только в России, но во всей Европе, в том числе в Италии, очень это любят. Вот, особенно считается вот такой город Турин очень. Там очень много этих демонических сект. Там любят посещать кладбище ночью, там всякие обряды устраивают. Но меня больше всего интересует, откуда вы узнали вот о том, что, вот, о моей вот этой слабости, да, что я...
1: Ну, я скажу прямо, что как бы... Вот
2: кто
1: как
2: вам
1: раз
2: рассказал?
1: Вот одна из представительниц этой профессии, в общем-то, как раз сказала. Дело в том, что она очень четко чувствует как бы людей, которые интересуются ее вот деятельностью в этой области. И она вот как раз так пошевелила там бровями, пальцами вот над этими свечами и как бы сказала про вас.
2: А это, это девушка на Арбате?
1: Это не девушка.
2: Нет,
1: это уже такая зрелая женщина. Ее тоже показывают часто в знаке качества при свечах. Причем она как бы действует следующим образом. Она говорит, вот ясновидящая называет дальше имя, помогла мне в том-то и том-то. Вот, если хотите, звоните этой ясновидящей, дается там телефон ее, да? Вот, а на самом деле вот ясновидящая — это она. Непонятно, почему она так скрывается. Ну, а скажите, вот вообще ваше отношение к такому, к такому публичному рекламированию подобного рода вообще вещей? Вот прошло бы оно в Италии, например, в Америке прошло бы все. Вот, к примеру, тут недавно был такой человек Василий Шумов у нас, который бывший у нас соотечественник, а сейчас он живет уже длительное время в Америке, и мы с ним обсуждали диету элементарную. И всплыла такая история о том, что супруга одного очень известного человека специально заражала себя, в общем-то, глистом, чтобы какое-то время похудать. Помнишь, это тоже, Антон, да, история?
0: Да. Ну, мы сейчас, кстати, можем сегодня послушать ее несколько хитов.
1: Послушаем обязательно. После этого она как бы переборщила с дозой вот этих животных, и, в общем-то, не пошли они не тем путем, а она умерла. Вот. А мы как бы с господином Шумовым прикинули, что можно в Америку наладить вот элементарно продажу и доставку вот этого нового средства для похудания. Главное — это грамотно преподать. С нужным темпераментом, то есть нужно выйти там очень красиво, шуметь, навести рекламную кампанию, типа глисты для похудания, и там купят все. Вот насколько вообще итальянцы консервативнее вот, в восприятии таких вещей? И вообще, что им нужно говорить, чтобы им что-то продать?
2: Ну, я думаю, что они не настолько консервативные. Они думают, что примерно то, что в Америке происходит, происходит и там. Там очень много частных телевидений, и это все действительно рекламируется. Единственная проблема – это то, что вот итальянцы в основном, вопреки вот всяким нереалистическим фильмам, довольно худые, поэтому нечего им худеть.
1: Еще. А в фильмах, кстати, не показывают толстых итальянцев.
2: Показывают
1: никогда.
2: Толстых итальянских баб. Ну, опять-таки, это дело поколения, понимаете. Я имею в виду 50-е годы.
1: Но это обычно их показывают, они пляшут на винограде, отжимают его на специальный. Так, даже я видел конкурс, кто больше отожмет виноградного сока на бочке за час, что ли. Вот они стоят.
0: За определенное нажатие
2: это
0: ног.
2: Это, наверное, в Грузии.
1: Нет, это именно вот показывали, по-моему, происходило в Италии.
0: Да. За определенное нажатие ног вот там дается 53 раза обычно. Такое вот классическое число. И сколько выжмется вот литров будущего молодого вина. Ага. Вот, и естественно, что туша должна быть более массивной. Да, да, ты выиграешь просто.
1: И еще хотелось немножко спросить. Дело в том, что вот Америка — это страна, в общем-то, где почему-то, опять же, по телевизору часто показывают, люди пьют бутылочное пиво. Даже в каких-то ресторанах, в каких-то заведениях, где, казалось...
2: И пьют прямо из горлышка, горла, да.
1: Вот, как бы меня это несколько коробит, потому что нужно ощущать аромат пива все-таки, да? Вот, в Италии культ вина. Определенный. Вот, а как в Италии обстоит дело с пивом? Насколько вообще этот напиток является национальным? Я просто думаю, стоит ли ехать.
2: Дело обстоит достаточно хорошо, я должен сказать. Там молодежь предпочитает пиво сейчас. И есть, конечно, великое заблуждение, что касается, что пить, с чем есть или наоборот. Я, например, приехал очень давно. Я ведь жил в Аргентине в детстве. Вот приехал в Италию, мой город Милан, да? Ну, там было две пиццерии только тогда. Милан, ну, все, 1,5 миллиона жителей, всего две пиццерии. Сейчас очень много пиццерий, которые... Ну, как бы пицца как бы из-за рубежа вернулась в Италию. Сначала из Италии, значит, за границу, а потом она стала популярной уже в Италии. Тоже из Америки, кстати сказать. Вот. А в основном иностранцы себе представляют, что пиццу... вот с пиццей пьют вино. Ничего подобного. Итальянцы исключительно пьют пиво, когда едят пиццу.
1: Ага. Скажите, как вы считаете, есть ли у меня шанс, например, открыть в Милане ресторан, который будет называться, ну, как угодно, например, хоть пищеблоком назови, да? Вот, главное, что это будет растягайное. Ну, растягай — это всякие пироги, это блюдо русской кухни исключительно. Вот я не имею в виду там даже пельмени, которые там и китайцы научились лепить. Кстати, благодаря, опять же, нашей программе мы давали рецепт, как это делать. Вот, тем не менее, насколько вообще русская кухня может быть популярна в Италии?
2: Ну, ввиду того, что того наплыва, так сказать, русских сейчас, то я думаю, что вполне вы можете открыть не один ресторан, но еще, ну, и 10 еще.
1: А много все-таки русских туда приезжает. Милан, а вот цель приезда, и в основном, вот вы как-то не пытались для себя составить такую схему, типа, зачем они там? Вот едут ведь?
2: Ну, едут. Как едут, в Испанию едут, на море отдыхать. Ну, сейчас еще могут, так сказать, проблем с визой нет. Вот и стали ехать.
1: Понятно. Ну, что же, да.
2: Ну, я хочу сказать, что еще проездом, потому что, может, они и предпочитают во Францию, но вот если во Францию, то легко вот проездом еще заодно немного Италии посмотреть.
1: Понятно. Послушаем пьесу и ненадолго прервемся. Господин Королев, прокомментируйте нам это произведение. Если можно, переведите вкратце, о чем там будут петь.
0: На самом деле это произведение никакому комментарию не поддается. Это фрагмент из «Волшебной флейты» Моцарта. И там настолько непонятный какой-то архетипный сюжет, что сам автор, в общем-то, не сильно понимал, про что он тут пишет.
1: То есть, видимо, похоже на звуки, издаваемые птицей.
0: В общем, да, но только в таком симфоническом смысле, с блеском композиционно-инструменталистического искусства, я бы сказал.

0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода» и автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и «Моцарт и Сальери» Марио Корти, и также Антон Королев, призванный выполнять функцию знания, знатока теории классической музыки и не только. Марио, вот как бы люди, которые занимаются профессионально какой-нибудь деятельностью, да, ну вот, к примеру, вы занимаетесь классической музыкой, вам это интересно, вам это близко, наверняка вы пытались и пробовали освоить какой-нибудь инструмент музыкальный, если не секрет, что это было.
1: Ну, я довольно плохо играю на фортепиано.
0: Значит, вот были правы некоторые сотрудники. Дело в том, что как бы у нас вот люди, которые очень серьезно занимаются журналистикой, да, вот, они иногда как бы репетируют интервью. Вот бывало, вот он сидит в комнате у себя в своем кабинете и типа задает вопросы пустоте. Вот, ну, типа доставляет ему удовольствие. Мне рассказывали, что вы в вашем кабинете иногда так днем бренчите на рояле что-то. Это правда или нет?
1: Ну, не в моем кабинете, у меня рояль. Там нет, но вот рядом, да, действительно, когда меня что-то бесит, если вот опять говорит об этом, значит, я иду, у нас есть специальный зал, рояль, а вот и я там что-то действительно пытаюсь. Какие-то звуки из рояля, извините.
0: Я хочу напомнить нашим радиослушателям телефон в студии 203-19-22. Если у вас будут вдруг какие-то вопросы к нашим гостям, пожалуйста, звоните и задавайте ваши вопросы. И еще такой момент, который мне был бы интересен. Вообще, насколько вот у вас на вашей радиостанции велико значение в эфире классической музыки? Вот насколько я знаю, по-моему, только вот вы в одиночестве делаете подобного рода программы.
1: Нет, конечно, оно несколько лет тому назад было совсем невелико, но это были другие времена. Теперь нас ретранслируют на FM, на средних волнах, так сказать, в разных городах России, поэтому нас достаточно хорошо слышно. Вот. Кстати, мне сказали, что звонил разгнённый слушатель совсем.
0: Но он даже мало того.
1: 5 минут тому назад и жаловался, что у меня русский хромает. Вот. Ну, я пытаюсь все-таки объяснить. Вот. А сейчас, ну, я повторяю, пошли другие времена. Нет, это неправда. Вот у нас есть Игорь Померанцев, который делает передачу «Поверх барьеров». У него тоже классическая музыка звучит. Кажется, вчера была передача. Вот, у него гость был такой контртенор русский. Я считаю его самым хорошим контртенором вообще. Даже лучше, чем англичане, Каган Полей. И вот звучал Каган Полей совсем недавно. Пел одно сочинение Вивальди, которое называется «Низи Доминус».
0: Если вы позволите, я поставлю вам сейчас одну пьесу, вот, а затем мы немножко поговорим об этом человеке и о том, что вы сейчас слышите.
2: «Монморанси». Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

0: Вот в связи с выше прозвучавшей композицией мне бы хотелось узнать о вашем отношении, во-первых, к самому господину Кисину, как к личности, как к музыканту, как уже на данный момент это как бы даже культовая личность, я бы сказал. Вот. И вообще к такому явлению, как ноты господина Шницки, которые напоминают собой номера арабских автомобилей.
1: Ну, я отвечу, так сказать, давайте я буду немного себя абстрагировать, так сказать, и отвечу, ну, буду обобщать ваш вопрос и не буду вникать, значит, в какие-то там детали. И если вы имеете в виду современную музыку, то я отношусь достаточно положительно. Вот. Единственное, конечно, я даю такой совет всем, кто хочет слушать современную музыку. Ее надо слушать по крайней мере 3 месяца подряд, а потом ухо привыкает, и уже начинаешь как-то ценить. Но не менее 3 месяца. По крайней мере, так было в моей жизни.
0: А может, это просто
1: примерно
0: привыкание идет?
1: 16 лет, так сказать. И для меня Равель и Дебюсси звучали страшно, так сказать. Не говоря уже потом о Стравинском, Шёнберге и так далее. Берг. Вот, и до самых, так сказать, современных композиторов, там, композиторов электронной всякой музыки и так далее, да. Ну, в общем-то, это дело привыкания. Потом ухо начинает уже различать и действительно ценить.
0: Такой писатель, о котором вы наверняка знаете, господин Буковский.
1: Вот. Ну, я знаю нескольких Буковских. Есть такой,
0: но это
1: Чарльз,
0: все братья.
1: Буковский.
0: Вот. Да, Чарльз Буковский, да. Но остальные, это его все, по-моему, братья они. Вот. Или он сам, то есть под разными псевдонимами пишет. Вот. Это часто случается у них, у писателей. Вот там постоянно описывается у него такие вещи. То есть он постоянно бухает жутко, к нему приходят какие-то друзья, полные ублюдки, они, значит, бухают вместе, и всегда в момент их прихода он слушает классическую музыку. Вот. И очень часто почему-то вот именно у Чарльза Буковски именно в эти моменты всегда фигурирует Малер. Вот в связи с этим у людей, не искушенных в восприятии классической музыки, но занимающихся литературой, потому что дело в том, что это на самом деле две взаимоисключающие вещи, как я понял. То есть люди, которые занимаются литературой, как правило, не имеют дома даже проигрывателей, зато у них все завалено книжками. И наоборот, люди, которые занимаются музыкой, очень мало читают. Вот те, кто читают, они могут подумать, что Малер — это какой-то человек с синяком под глазом, сильно пьяный и, в общем-то, выдирающий по ходу, значит, перья у гусей, чтобы записывать кривой рукой что-то там на ноту, раз его слушает главный герой Буковский.
1: Ну, он, может быть, его слушает. Я Малера не слушаю. Вот. Не потому, что я много читаю или мало читаю, а потому что... Ну, у меня есть такая, ну, я не знаю, есть такое русское слово «идиосинкрасия», что ли. Ну, неприязнь, вот, вообще к романтической, а тем более к постромантической музыке. Я предпочитаю вот современных композиторов типа Шнитке, например.
2: Можно я задам вопрос? Часто вот в кинематографе можно заметить такую сцену, какой-либо показывается маньяк, готовящий очередное свое злодейство. И он перед этим, почесывая кошечку, слушает что-либо оперное, классическое. Вот. В советское время, кстати, вот как какой-нибудь мерзкий интеллигентишка, неприятный, разложившийся моральный герой, обязательно он тоже вот причастен к музыке. Вот. Как вы расцениваете это явление?
1: А вы не можете формулировать вопрос как-то иначе? Я как-то не очень.
0: Ну, в смысле в том, что как бы в последнее время в кино, да, в таком явлении, как кино, как правило, люди разные, там, убийцы, киллеры и так далее, они, дабы как-то подчеркнуть свою сентиментальность, вот своего литературного героя, постоянно ставят на проигрыватель пластинку с какой-то классической музыкой.
2: Он, кстати, заводной апельсин там все время.
0: Да, да.
1: Это известное явление. Сталин тоже смотрел всю ночь картину «Мать» по Горькому, так сказать, и плакал. Но это не мешало ему, так сказать, быть и убийцей.
0: Кстати, говорят про...
1: Это явление...
2: Нет, ну, Горький, это ладно, но за классических обидно, потому что всякие вот отрицательные герои слушают, и постепенно это проецируется на само искусство.
1: Еще слушал песню Суликова, тоже плакал.
0: А, кстати, говорят, что Гитлер, он играл на флейте сам очень плохо, тоже эти звуки разносились, когда уже вот происходила осада Берлина целиком, там уже они в бункере спрятались, у них там был сплошной разврат, увлечение как раз разными вот потусторонними вещами, там все астрологи перепились, перепутались, они хватали первого попавшегося, подтаскивали, говорили: «Генрих, скажи мне, что сегодня обо мне шепчут звезды». Вот, а Гитлер в это время сиротливо сидел в своем кабинете и издавал жуткие такие плаксивые звуки на флейте. То есть как бы такая сентиментальность злых гениев своего рода.
1: Знаете, я не знал, что Гитлер играет на флейте. Может быть, вы путаете его с королем Фридрихом II, который так, тоже Гитлер играл в Берлине.
0: Под него, кстати, а он же еще был, по-моему, и писал что-то, для каких-то произведений. Да, вот у меня даже есть пластинка.
1: Да, совершенно верно. Сам сочинял, совершенно верно.
0: А мне, кстати, нравится. Очень неплохая музыка для короля. Он, по-моему, был не дурен. Так в целом, потому что, по идее, управление как бы королевством в сочетании с написанием музыки, вообще люди, которые управляют государством, при этом и как бы близки к искусству, они, в общем-то, создают для своего народа, как правило, очень хорошую жизнь. Вот чисто если в экскурс окунуться, действительно, кстати, интересный персонаж, что господин Фридрих-то.
2: Нет, а наши правители, они зачастую тоже, кстати, прикладываются.
0: Вот Хрущев на гармошке играл.
2: А Борис Николаевич, он просто
0: пляшет.
2: Дирижирует. Вот, а это высшее проявление музыкальное. То есть артист именно тот, кто звуков не издает в музыке на самом деле. Высочайшая вот артистическая должность — это вот...
0: А можно я задам вопрос Марио Корти? Марио, вы наверняка по роду своей работы знакомы со многими классическими музыкантами и наверняка с дирижерами. Я тоже знаком с некоторыми выдающимися дирижерами и не скажу, что все они замечательные ребята в плане вот чисто такого общения там в быту, там, что с ними хорошо посидеть, попить пиво и так далее. Вот чего не могу сказать о простых музыкантах этих же оркестров, которые зачастую, даже если он концертмейстер, к примеру, оркестр, все-таки должность, да, в оркестре, тем не менее, он там и пивка, и как бы интересный собеседник. Вот. А дирижеры, они какие-то все, честно говоря, очень мутные, заторможенные, а порой просто неприятные люди. Плюс очень здоровые, имеется в виду физически. Вот скажите, вы не пробовали заняться изучением психологии дирижера? Он же сам звуков не издает, а душа-то просит, он же хочет схватить у него же видно по глазам, хочет у него схватить арфу, например, и сам прям вот играть, даже говорит, был такой случай, когда, по-моему, в Венской где-то опере выскочил ополоумевший просто дирижер, ну, с ума человек сошел, подсбежал к кому-то, выхватил и стал издавать звуки, то есть ему на этом, конечно, была точка поставлена его карьере, вот, но тем не менее, это же очень жутко быть при музыке, а в то же время регулировать.
1: Ну, может быть, вы видели картину Феллини? Кажется, называется «Дирижер».
0: По-моему, отрывки видел.
1: Да. В рекламу. Ну, вот это примерно то, что вы описываете сейчас.
2: Но, Саша, я немножко все-таки не согласен с твоей вот этой самой изначальной концепцией. Да. Дело в том, что в основном дирижеры — это неудавшиеся музыканты. Вот он издавал звуков-то в детстве и не вышло.
0: То есть, в принципе, дирижер при оркестре — это как гаишник на дороге.
2: Да, который не может... Гаишник же не ловит воров, не расследует микроскопические следы отпечатков пальцев. Он стоит и машет. Это неудачник в милиции.
1: Давайте назовем два примера. Дирижер — это довольно странные личности. Ну, Тосканини, например, играл на виолончели в оркестре, да? И, ну, вдруг не оказалось дирижера, и попросили его, возможно, потому что он плохо играл на виолончели, поэтому выбрали его дирижером. А другой дирижер, довольно известный француз, есть такой Жорж Петр. В молодости он был боксером, чуть ли не стал чемпионом Франции.
2: У нас, кстати, тоже есть в консерватории замечательный дирижер, он дирижирует в Московской, я имею в виду, студенческими всеми оркестрами, и у него примерно такое же прошлое. Насчет будущего не знаю, а вот раньше вот он был боксер.
0: А можно спросить, это я задаю вопрос Марио Корти, а вот ваше отношение к такому коллективу, как Кронос Квартет, да?
2: А ты кому вопрос-то задаешь?
1: Марио я Форд, видел я... компактные да. диски. Вот я посещаю довольно большой магазин в Праге компактных дисков. И там есть вот целая полка, и там есть вот много этих CD, написано «Кронос Квартет». Ну, не знаю, я только видел, не слушал никогда.
2: Саша, кстати, хороший тогда был джем вот с этими ребятами, голосов родных, и вот, помнишь, да,
0: да,
2: летом?
0: Да,
2: вот,
0: да,
2: вот, то есть, да. Очень приятные воспоминания.
0: А скажите, пожалуйста, опять же я хочу задать этот вопрос Марио Корти, да, сейчас вот факс там, вот факс пришел к Марио Корти, вопрос, на ваш взгляд, вот вы сейчас приехали в Россию, да, таким свежим взглядом ситуация в классической музыке здесь. Вот, может быть, вы как-то уже успели за время вашего пребывания здесь познакомиться и узнать что-то о молодых композиторах, имеется в виду классического жанра, вот, российских. Кого из них вы бы отметили, да, вот своим вниманием? Или тут как бы вот кроме нас с Антоном больше ты никого?
1: Боюсь, что нет. Ну, я приехал, во-первых, с другой задачей, а не ознакомление с новыми композиторами. А должен сказать, что, ну, помимо всех причин моего приезда в Москву, чего я не ожидал, конечно, это то, что я буду здесь сидеть на радио у нашего конкурента «Эхо Москвы». И вот так разговаривать, болтать как-то с вами. Вот это для меня огромный сюрприз, конечно.
2: То есть вы хотите сказать, что классическое искусство все-таки еще пытается шевелиться и жить?
1: Думаю, что да, да.
0: Ну что же, если вы не против, давайте все-таки обратимся к телефонным звонкам наших радиослушателей. Телефон 203-19-22. Я напоминаю для тех, кто только что вот вернулся из ванны или переворачивал курицу, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге», а также цикл «Моцарт и Сальери» Марио Корти. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы все полны внимания.
3: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня одно замечание, два вопроса.
0: Давайте.
3: Сначала замечание.
0: Давайте.
3: Дело в том, что согласно последним исследованиям останков Моцарта, он умер от амебной дизентерии, вызванной, значит, плохим качеством питьевой воды тогдашней Австрийской империи.
0: Угу.
3: Ведь тогда водозаборы-то не охранялись, туда гадили кто ни попадя, птицы всякие.
0: Угу.
3: А с хлоркой и с углем активированным тогда проблемы были большие.
0: Понятно.
3: И вопросы.
0: Давайте.
3: Вопрос к гостю. Как вот он относится к торжествам по поводу, значит, 850-летия?
0: Что еще раз поразборчивее снесло?
3: По поводу вот этого праздника.
0: А, то есть что, понял, да.
3: Да, который грядет.
0: Угу.
3: И вопрос к вам, Александр,
0: да,
3: и к Антону. Когда планируются ближайшие концерты ансамбля «Голоса разных»?
0: Угу, «Голоса разных», понятно, спасибо. Спасибо вам за вопрос. Вот. Но я думаю, что нужно все-таки начать вот насчет дизентерии. Как-то, конечно, немножко позорная болезнь, такая, ну, не совсем, я бы сказал. Вот мне надо было спросить у нашего радиослушателя, откуда такая информация.
1: Вот. Я не знаю, в общем, у меня была такая передача, вот «Моцарт и Сальери» — это цикл из 9 передач, это 9 часов. Вот, восьмая называлась «12 вариаций на тему смерти Моцарта». И у меня вот этой вариации нет. Должен сразу сказать, что останков Моцарта ведь нет. Их нет. Говорят, что есть какой-то череп там Моцарта, но это тоже наверняка фальшивка, поэтому, ну, этого не может быть. Вот из этих вариаций в Вене бытовала такая легенда, да, вот сразу после смерти Моцарта, о том, что он убит палочными ударами ревнивым мужем, вот, его ученицы. И сейчас музыковедение, историки музыки относятся сейчас к этому варианту довольно серьезно. Но я не буду сейчас рассказывать всякие обстоятельства, кстати, связанные вот с этим вариантом, так сказать, с этим тезисом.
0: Кстати, вот некоторый парадокс такой, вот если действительно верить в эту версию, что он был убит вот палочными ударами, да, тоже от удара погиб такой замечательный джазовый музыкант, как Джако Пасториус, вот, который тоже куда-то пришел в какой-то клуб, а охранник его, то есть это к вопросу о том, что, в общем-то, если ты Моцарт, ты можешь приходить к любой ученице, и муж должен подносить пельмени, собственно. Вот, если ты Джако Пасториус, то охранник должен как бы стирать носки твои в то время, пока ты в этом клубе изволишь отдыхать.
1: Да, ну это ведет нас к другому разговору, разговору о том, что вот гению все дозволено, он может себе позволить все. Я думаю, что это не так. Я думаю, что гении все-таки имеют и права, и обязанности такие, как любого другого человека. Он должен соблюдать законы, так сказать, вести себя прилично, культурно, вот как все остальные.
2: Я хочу...
1: Нет оправдания.
2: Я бы хотел возразить несколько, сказать слов против этого. Конечно, душить собственную жену за малейшую провинность нехорошо даже со стороны гениального музыканта. Но я вот вспомнил историю Фила Коллинза, который взял, чтобы развестись с постылой женой и жениться на новой, он должен был по каким-то там левым ихним заграничным законам заплатить очень много миллионов долларов. Вот. Кому? То есть, вдумайтесь в вопрос, Фил Коллинз — это один такой. Жениться он может на ком угодно. И вот эта Клава, которая прожила с ним какое-то количество лет, портила ему там кровь.
0: Пельмени вот, вовремя не носила.
2: Да, наступала на провода во время работы записи, в домашней студии. Да.
0: И говорила, тут ты сейчас громко не пой, Фил, потому что мой котик спит. Ну, котик животное, да. Типа. Или сходи моему котику за вискосом.
2: И вот это тривиальное существо оттяпало деньги, которые люди заплатили Филу Коллинзу. Они попытались его звуки как бы купить своими вот этими деньгами. Вот, то есть материальными вот этими ценностями воздать ему за его божественное искусство. И вот эта тетка забрала... Вот, я считаю, что вот эти законы не должны действовать на таких людей, как вот Фил Коллинз.
0: Давайте возьмем пример Японии. Я слышал от своих японских друзей, студентов от Ботанического института в Токио, что у них есть такое понятие, как достояние нации. То есть вот это звание, оно присваивается очень немногим. Вот, и этот человек действительно может сделать все. Ну, там, я не знаю, там, извиняюсь, там, сходить по нужде с небоскреба. Вот, конечно, тут какие-то нормы существуют, но он может это сделать, это ненаказуемо. Вот все-таки людей, которые что-то делают, действительно не так много. Если вот эта Клава, о которой рассказал Антон, целого Фила Коллинза как бы на деньги так вот повела, то это не совсем справедливо. Все-таки он-то Коллинз, а она Клава.
2: И он ей, в общем-то, ничего плохого-то не сделал.
0: Ничего. Наоборот, она теперь всю жизнь будет ходить как бывшая жена Фила Коллинза.
2: А дети...

0: женщина, значит, у нее деньги со счета снимают на алименты, или не было такого? Ну,
1: бывает, да. Если у нее доход большой, если она не права, считает мужа, так сказать, правильно, тем более, если решают, что вот у мужа должен быть грудничок, то она платит, конечно. Вот это происходит в самых передовых странах. Не знаю, как в России, но в некоторых странах Запада есть такие случаи. Понятно. Наверное, в Швеции, в Соединенных Штатах.
0: Следующий вопрос нашего радиослушателя касался праздника 850-летия Москвы. Хотя мы-то знаем, что, в общем-то, Москве гораздо больше лет. Вот. Я, например, у меня было такое предложение, как бы касаемо господина Долгорукова Юрия, памятник которому стоит около гостиницы «Арагви» в Москве, приделать ему клюв к носу. Ну, съемный, значит, в чем причина? Объясню. Я считаю, что несколько было неблагоразумно строить город большой, да, или, по крайней мере, начинать его даже строить в месте, где температура воздуха бывает опускается до минус 20 градусов. И вот даже птицы улетают отсюда, типа, куда-то нам, туда, где тепло. Вот этот клюв мы ему приделаем, и если сменится климат, то просто клюв этот аккуратненько отстегивается. Вот. Ну, это мое отношение, как меня об этом никто не спрашивал, но, тем не менее, я расцениваю вот так это все происходящее. Вообще любое событие, связанное с юбилейством, оно производит на меня очень грустные впечатления. Вот хотелось бы услышать ваше мнение.
1: Ну, я бы хотел знать, откуда у вас сведения, что Москва была основана гораздо раньше. Это интересно.
0: Дело в том, что как это происходило, насколько знаю я, Юрий Долгорукий со своими ребятами ехал на лошади. Просто по лесной, грубо говоря, дороге какой-то, да, и нашел опушку, на которой стояло несколько хижин, ходили какие-то люди, бабы в передниках стирали белье и так далее. Вот, он там завис со своей дружиной где-то там, может быть, на неделю, эта история умалчивает. Какое-то время там отдыхал, вот, после этого типа сел и уехал дальше, вот, куда-то. И в голову не приходило, то есть про этот поселок он забыл. А возвращаясь обратно, опять завис в этом поселке и сказал: это же классный поселок, давайте здесь построим мегаполис, небоскреб по метро. Вот. Таким образом, фактически выясняется, что Москва была им открыта и замечена вот на его пути туда.
1: Понятно. Ну, есть другая забавная история. Кстати, вот мы заговорили о том, как историю искажают в каких-то целях. Вот, ну, например, история с Моцартом и Сальери, да? А вот Екатерина II, она, ну, не очень разбиралась в музыке, но содержала придворных композиторов. Так. Один из них был такой итальянец из города Фаэнса. Знаете, там керамику делает, керамические плитки. Наверное, в Москве тоже продаются. Вот. И решила написать для него либретто. И она написала такое, ну, театральное, что ли, действие, я не помню, как это называлось, «Начальное управление Олега» на музыку Сарти, еще одного русского композитора, Пашкевича и одного скрипача, который играл в петербургской капелле, такой Канобью был. Ну, поскольку это очень длинно, 5 часов, и надо было быстро писать, и, ну, значит, решили, что 3 композитора сами, значит, напишут в разные части. А вот там есть история создания Москвы, не Долгорук, а Олегом, так сказать, и несколько веков раньше. Поэтому меня интересовало. Вот это тоже манипуляция истории в политических целях. У нее был план, так сказать, связанный с Константинополем и все такое. И, значит, она придумала создание Москвы, основание Москвы, так сказать, несколько веков до того, как это произошло. И получилась довольно такая забавная, интересная опера.
0: И даже правдивая, потому что все-таки какие-то факты, когда приведены, то уже, в общем-то, это правдиво. Мы, кстати, вот предлагали, знаете, что сделать?
1: Кстати, я предлагаю, да, вот в связи с 850-летием, вот можно было бы эту оперу поставить. В Петербурге в прошлом году частично ее исполнили.
2: Но стоит ли это делать в смысле музыкальной точки зрения?

0: с художественной, потому что вот эта мода на возрождение заслуженно забытых произведений, она как бы подчеркивает энциклопедичность вот этих наших деятелей культуры, а любая энциклопедичность, она характеризует упадочность у эпохи. И поэтому вот эти все проекты, антологии русской музыки, весь Мисковский, русская виола и тому подобное, они вот там
1: иллюстрации. Танцы народов мира.
0: Да, вот эта всеобщность.
2: Так, откуда вы?
0: Я спрашиваю именно ваше мнение о музыке.
2: А почему заслуженно забытых? Вы разве слушали?
0: Я хотел спросить, если забытые, эта музыка
2: вы не
0: или нет?
2: Слушали. Ну вот, ну, попробуем исполнять, потом скажете.
0: Нет, сначала надо все-таки посмотреть вот,
1: партитуру.
0: Да, ограниченному количеству людей авторитетных, вот, прежде чем тратить деньги налогоплательщиков.
2: А вы знаете, я-то понимаю. Я довольно хорошо читаю партитуры. Вот. Но когда мы имеем дело с партитурами, скажем, 18 века и раньше, ну, во-первых, они не, ну, там не в деталях разработаны. Композиторы не все указывали, так сказать. А потом это исполнялось, ну, композитор договаривался с членами оркестра, как это исполнять. И мы знаем, как это все звучит, например, ну, по Моцарту, да, только в тех случаях, когда эти произведения издавались. И тогда все детально, все расписывалось. Когда мы имеем дело с рукописями, это труднее. Это во-первых. И во-вторых, партитуры, ну, конечно, можно разобраться там, что вот, ну, как-то вообразить, как это звучит. Но надо ведь сначала исполнять. И надо исполнять это хорошо, как бы интерпретировать, и только после этого мы можем сказать, хорошая ли музыка или плохая музыка.
1: А, Марио, вот в связи с, сейчас вы заговорили о партитурах, я-то так читать слабо могу. Вот, я только программу телевизионную, и то старую.
2: Повороти тоже не умеет читать ноты, так что ничего.
1: Вот,
2: хорошей компании.
1: В связи с тем, что вот вы сейчас сказали о партитурах, естественно, они там договаривались с музыкантами, какие-то вещи, там, акценты, да, синкопы и так далее, они ставили по договору с оркестром. Но, однако, не секрет, что существовало в то время такое грустное явление, как плагиат, да? Вот есть ли у вас какие-нибудь мысли, каким образом вообще в то время вот происходило это явление, плагиат? И как, ну, с ним боролись?
2: Во-первых, понятие плагиат не существовало в те времена. Это понятие появилось с появлением авторских прав. То есть, ну, всей философии об интеллектуальной собственности. А тогда авторских прав не было, и поэтому не было и плагиата.
1: Но чувство было, что меня содрали, меня обидели.
2: Было, хотя, ну, в общем-то, авторы относились не так, как сейчас, ко всему этому. Ну, во-первых, надо сказать, если мы говорим о музыке, и особенно если мы говорим о музыке 18 века, барокко и классическая музыка, есть такие, ну, то, что называются стилемы, определенные шаблоны, да, которые все использовали. А этих шаблонов было много. А потом композиторы их брали, комбинировали. Вот Моцарт, например, был мастером в этом. Он заимствовал у его предшественников, современников. Причем заимствовал гораздо лучше, чем это делали вот его коллеги.
1: То есть, в принципе, получается, что он первым использовал принцип сэмпла как такового.
2: Он пользовался этим материалом и его перерабатывал, да, действительно, сэмпл, лучше, сэмпл, чем другие. Но это абсолютно нормально. Это вы, ну, понимаете, здание состоит из кирпичей, там, каких-то элементов. Это же не плагиат. Вы получаете все-таки, вы можете строить здание, немножко отличающееся от другого здания, используя одни и те же элементы. Но это же, разве это плагиат?
1: Ни в коем разе. А насчет концерта
0: вот
1: голосов
0: я хотел,
1: родных,
0: кстати, вернуться несколько к вопросу о партитуре. Вот именно в камерном ансамбле канонического импрессионизма «Голоса родных» мы с этим сталкиваемся, потому что в основном мы работаем с рукописями Лаэртского, да, еще неизданными, и очень много приходится именно вот договариваться о синкопах и акцентах.
1: Даже во время концерта часто мне приходится глазами так блистать, как-то показывать.
0: Хотя Саша в рукописях пытается подробно все это делать.
1: Даже я придумал сохранил свою, как бы, свои рисунки, чтобы мне не забыть, поскольку с нотами у меня туго, то вот знаете, как молодые люди передают друг другу гитарные аккорды, разлинованные эти штуки, нарисованы, значит, струнки, и стоят звездочки. Также у меня нарисован рояль вот так длинный, я переворачиваю, там прям пальцы как класть. Ну, ты какой-то секрет выдал.
0: Да, ну ничего, да. Всегда можно немножко что-то рассказать секретное. А насчет концертов, в общем-то, я не буду ничего пока конкретно говорить. Вот, ведутся переговоры с...
1: Скажем так, следите за, нет, за информацией. Пока, да, да, не, да, не будем.
0: Давайте, считаешь, вот это...
1: да. Давайте следующий, да, телефонный, да, звонок. 203-19-22. Ваши вопросы к Марио Корти и к Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
3: Алло.
1: Да, рассказывайте.
3: Алло.
1: Да-да-да.
3: Ну, вы знаете, вот я давно уже вас слушаю. Я как-то, правда, не слышал сначала передачи, но я так понимаю, что вы что... Болтаете, что на ум взбредет, да? Или как? Что это такое вообще?
1: Знаете, дело в том, что с самого начала передачи-то и не было. Вы включились как раз в самом начале. Не,
3: я давно ее слушаю. И мне вообще было как-то удивительно, что среди ночи вот несколько человек занимаются такой билибердой. Что это такое? Как? Мне просто любопытно. Я... Вот очень люблю вашу станцию, постоянно слушаю. Я пытался дозвониться до этого и
1: до этого. По-другому. Но это, спасибо, этот вам и не мог ответить, потому что этот ушел перед нами с испуганным лицом. А я объясню, просто этот делал следующее. Вот до того, как мы вышли в эфир, он принимал роды в прямом эфире. За это этого и уволили, собственно. Вот, так что этой передачи больше не будет здесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Здравствуйте. Вы знаете,
1: нет,
4: а
1: пока.
4: Я наоборот, с большим интересом слушаю передачу. И считаю, что сегодня, и мне даже дико слышать предыдущий звонок. Вот, например, сегодня, как и всегда, а сегодня особенно, такой дорогой гость у вас в эфире, как Марио Корти. Я считаю, что радиостанция «Свобода» не является альтернативой «Эхо Москвы». Они сами обе самоценные и имеют отличительные черты. Радиостанция «Свобода» более профессиональна, более строга. Вот, например, и даже поверх барьеров, вот, допустим, там вот передача о Гоголе, вот что мне удалось до того, как «Эхо Москвы» стало вещать, то, что я слушала. Вот, ну вот, а «Эхо Москвы», оно тоже очень грациозно, интересно и очень много, и, конечно, ну, в общем, ценных передач. И вот та, которая происходит сегодня. И мне как раз вот в начале разговора, я вот согласна с Марио Корти, может, я говорю немножечко долго, но, понимаете, вот Марио Корти сказал, что для него не существует разницы между классической музыкой и музыкой эстрадной. И для меня также. И вот пример тому. Например, самая моя... Вот что... Мне не отключайте, мне интересно, что Марио Корти скажет. Вот, например, моя одна из любимейших песен, это песня Беллини «Не светит мне окошко, что сияло». Вот. И также самая любимая песня в исполнении Саши Лаэртского, песня про моряка, в сопровождении Франц-квартета. Они, так сказать, совсем разные. Вот, чтоб... Ну, Марио Корти, конечно, наверное, песню про моряка не слышал.
1: Мы обязательно это восполним, этот...
4: Вот. Да. И мне еще хоть спросить Марио Корти два вопроса.
1: Давайте.
4: Вот, например, наоборот, где Марио Корти удалось так прекрасно выучить русский язык? Конечно, он не такой, как, например, у Севы Новгородцева. Но и еще второй вопрос. Какое вот знает ли он песню, конечно, не светит ни окошко, что сияло Беллини, и какое его самое, какое-нибудь, ну так, к примеру, любимейшее произведение музыкальное. А к тому же еще Саша Лаэрский со своей передачи, он действительно просто механически оттягивает аудиторию у радиостанции «Свобода» своей передачи от «Поверх барьеров». Ура!
1: Спасибо, спасибо вам за звонок. Вот сразу огромное количество информации мы получили. Вот. И, собственно, вот первый вопрос был касаемый русского языка.
2: А, ну, во-первых, да, конечно, у меня русский язык не такой хороший, как у Сева Новгородцев, но разница такая, что я не русский, а он русский. И потому, значит, у меня немного хуже. Это, значит, на первый вопрос. А я знаю какую-то неаполитанскую песню Беллини. Кстати, он был сицилианец. Не знаю ее название по-русски, но мне кажется, она звучит, ну, у меня голос плохой, правда, примерно так. Это так? А ее нет уже в эфире.
1: Да, уже.
2: А очень плохо. Вот. Ну, хорошо, значит, вы не можете подтвердить. Кстати сказать, мне кажется, Чайковский тоже заимствовал эту мелодию, и у него есть одна
5: старая
2: пьеса
5: французская
2: для
5: песенка.
2: Фортепиано, да,
0: неаполитанская. В детстве, кстати, Саша, помнишь, да, я любил на день рождения попросить тебя иногда.
2: Вот, а мое любимое музыкальное произведение я затрудняюсь. На данный момент, ну, я люблю оперу, ну, скажем, опера «Дон Жуан», скорее «Дон Джованни» Моцарта.
1: А вот скажите, что касается господина Паваротти, у нас есть целый ряд людей, достаточно таких известных музыкальных журналистов, которые говорят буквально следующее, дескать, что он не поет, а визжит, и что как бы его место, в общем-то, в районе туалетной комнаты консерватории, где он должен, одев халат на свое тучное тело, заниматься уборкой. Это действительно так, реальные высказывания ряда музыкальных критиков.
2: Ну, опять-таки, я не знаю все эти детали, но я все еще думал о звонке предыдущего слушателя и то, что она сказала о том, что по поводу «Свободы» и «Эхо Москвы». И это, мне кажется, довольно интересно. Да, действительно, «Свобода» звучит как-то более строго. Но не тогда, когда голос «Свободы» передается через «Эхо Москвы». Тогда уже звучит не так строго.
0: Угу. Позвольте пару слов о Паваротти. Дело в том, что Паваротти вместе со всяческими Доминго будет находиться в гораздо более худших акустических условиях, чем туалетная комната Московской консерватории. Красная площадь — это вам не сахар. А насчет туалетной комнаты консерватории, дело в том, что это заведение, я имею в виду Московская консерватория, вот в мое время отличалось тем, что там студенту класс практически нельзя было взять свободный, чтобы поточить свое мастерство. И человек, который хотел это сделать, он, например, говорит: так, ребята, я пошел точить мастерство. То есть это значит, он идет в туалетную комнату Московской консерватории, достает инструмент и начинает там заниматься. И очень многие концертные программы целиком были сделаны именно в этих помещениях. Вот и все, что я хотел сказать по этому поводу.
1: Хорошо ты про туалетную комнату рассказал.
2: А есть туалетная бумага в туалетной комнате?
0: Не замечал никогда, потому что, опять же, в основном туда люди ходят позаниматься.
1: Марио, а вот ваше отношение к искусству балета вообще? То есть дело в том, что любые танцы и пляски, издаваемые вот это, человеческой тушкой, да, они как бы они пластично не были. Вот у меня, например, зрение устроено так, что я все вижу очень либо ускоренно, либо замедленно. Ну, в том смысле, что, например, бежит человек, а я вижу, что он кого-то плывет. Вот. Или он там, например, лежит, а я вижу, как у него прям волосы ходят ходуном, да, хотя он ничего особенного не делает. То есть нормального такого зрения у меня как бы, в общем-то, оно отсутствует. Частота кадров другая сбилась после того случая. Вот. И балет, как бы из всех искусств телодвижения под музыку, он является как бы действительно самым таким пластичным. Но я тут пытался смотреть без музыки балет. Минут 5 я смотрел, и мне стало очень смешно, потому что все-таки вот тушки эти скачущие, они как-то...
2: Ну, я с вами согласен. У меня примерно такое же впечатление. Я никогда не был в восторге от балета. Вот. Если смотреть на него без музыки, конечно, производит удручающее впечатление. А если слушать музыку для балета без балета, то же самое.
1: Да. Послушаем телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло.
5: Алло.
1: Рассказывайте.
5: А вот мне очень нравится вот этот Парамонов в этой «Свободе», да? Но мне кажется, ему лучше анекдоты рассказывать. У него бы нормально было. А вот какой бы он передачу, на какую бы тему ни начал, так в конце он обязательно Сталина и Ахматову. Почему-то. Хотя никакого смысла в этом нет. Но обязательно он выйдет. Так? Вот лучше бы ему анекдоты рассказывать. А вот Стрелиный, он мне, если можно так вот, свое личное мнение, вот он мне представляет такой дуб, да, но который гнилой, понимаете? Вот. Вот. Это вот кошмар. Какой вот стиль у его разговора. Вот прям начинает он говорить, и сразу скучно становится. Вот этот дуб у меня маячит перед глазами.
1: Извините.
5: Такой гнилой, и он светит.
1: Извините, что я вас перебиваю. Вот как бы, как я сказал выше, Марио Корт, он является заместителем директора русской службы «Радио Свобода». Он может ведь начать игру в отдел кадров, приехав назад. И все эти люди, имена которых вы произнесли, оставшись безработными, приедут в Москву, вычислят вас, и будет беда с вашей тушкой.
5: Нормально все. Пусть придут, мы с ними выпьем пивка-то.
1: Ну, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну, вот это как бы, видимо, как я понял и догадался, я парень-то догадливаюсь, звонил человек, который слушает именно радиостанцию «Свобода». Может быть, вы как-то прокомментируете?
2: Ну, все имеют право, конечно, на свое личное мнение. Ничего не скажешь, я знаю очень. Я слышал мнение других слушателей, так сказать, и они в восторге и от Парамонова, и отстрелянного. Правда, слушатели другой категории. То есть некоторые слушают Парамона, некоторые слушают Стрелянного. То есть у нас есть для всех вкусов. И я советую этому слушателю послушать дальше «Свободу». Может быть, кто-то ему понравится. Не обязательно Стрелянный или Парамонов. У нас 12 часов вещания в день, так сказать, 24 часа в сутки с повторами. Очень много, значит, есть для всех категории слушателей.
1: А не было ли у вас, скажем, такого желания, вот меня иногда обуревает желание поменять все, вот, там, от оборудования. Даже был один момент, когда я отключил все отсюда, унес уже почти, а потом пришли, говорят, отдай, дескать, станция прям не работала.
2: Ну, мы оборудование уже поменяли.
1: А у меня такое же было и с людьми, когда вот просто приходил за ухо людей выводить как-то и говорит, мы новых берем на работу, мы новых. То есть полная смена коллектива творческого. Потому что, ведь постепенно любое озеро, оно превращается в болотце, правильно? То есть нужно как-то обновлять и так далее. Не было ли вот именно, сейчас приду и всех разгоню вот так прям?
2: Ну, нет, конечно. Конечно, нет, потому что, мы живем, так сказать, во времена другие, в демократических условиях, и нет таких полномочий ни у кого. Ну, может быть такое желание,
1: конечно. Вот я про желание, естественно.
2: Ну, желание, да, но это, как вам сказать, скорее снимут меня, если я и такое желание буду высказывать.
1: Понятно. Ну что же, ненадолго прервемся, послушаем музыку, а затем продолжим наше общение с Марио Корти и с Антоном Королевым.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Марио Корти, заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и «Моцарта Сальери». По телефону 203-19-22 вы можете задавать ему свои вопросы. Также тут присутствует Антон Королев в качестве теоретика классической музыки. И мы слушаем ваши звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы все внимание.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел задать один вопрос вашему
1: коллеге. Только говорите, пожалуйста, как можно громче немножко.
2: В том числе и вам.
1: Слушаем.
2: Скажите, пожалуйста, вот они, радиостанция «Свобода» является своеобразным конкурентом вашей станции. А скажите, пожалуйста, они слушают, скажем, музыковедческие экзерсисы Артема Варгавтика? И как они относятся к тому, когда он дергает за бороду Петра Ильича Чайковского, Брамса, непочтительно отзывается о нем и так далее?
1: Угу.
2: И второй вопрос, если можно. Кто из музыковедческой школы советской им знаком? Ну вот, скажем, такие навскидку музыковеды: Асафьев, Келдыш, Богатырев, Кремлев и так далее.
1: Угу.
2: Интересно ли это им или нет?
0: Спасибо, спасибо. До свидания. Ну вот что касается вот как бы конкуренции, я от себя немножко скажу, что я в этом туго что-то понимаю. Вот, как бы мы... То есть, вообще, конкуренция — это придуманная. Конкуренция — это скорее все-таки промышленное явление. Там, чей-то автомобиль лучше, да? Вот. Или бытовой, там, чья-то жена красившая и так далее. Вот. Что касается конкуренции в средствах массовой информации, то это тупо, потому что осталось лет 10 до того, как век информации, эра информации просто целиком кончится. И все журналисты останутся без хлеба. Вот. Что касается как бы вот Артема, я, честно говоря, не слышал. Хотя, конечно, дергать за бороду Петра Ильича Чайковского, как бы человек-то умный, вряд ли будет. Ну, я не знаю, может, Артем так,
3: кстати,
0: прикалывается.
3: Оказывается, вот почему у него там вот около консерватории он же весь такой темный, а бородка блестит. Ну, часто подходит, видимо, подергать.
4: Ну, я должен сказать, я не знаю, не слушал. А что касается русской музыковедческой школы, да, действительно, я с некоторыми именами знаком. Но я хочу что подчеркнуть, что вот эти циклы, которые я делал, они очень специфичны. «Неаполь в Петербурге» — это история итальянских композиторов XVIII века, которые были придворными композиторами в Петербурге. Об этом очень мало известно, и в России есть авторы, которые о них писали. Вот. Ну, не буду называть их имена. Единственное, что я скажу, что очень интересно, что их музыка не очень часто звучит, и очень мало записей. И вот эти российские музыковеды писали о них, они знакомы с партитурами и так далее, никогда не слушали их музыку. И вот особенность этого цикла в том, вот я с ними разговаривал, кое-кто из них участвовал в этой, в моих передачах. И для них это было просто открытие, потому что вот после моей передачи, значит, они получили возможность слышать, скажем, музыку Пайзелло, там, Джузеппе Сарти впервые, вот, благодаря моим передачам. Вот интересно, как музыковеды пишут, никогда Они никогда не слушали музыку. Вот это то самое, о чем что, они пишут.
0: Что дирижер постоянно машет палочкой, а сам толком не играет. Вот мне кажется, вот как бы музыковед и почвовед чем-то похожи. Но почвовед, он хотя бы там советует агроному, дескать, ты зерно сюда сунь, у тебя ботва больше вырастет тогда. Вот. А музыковед, вот как вы сами сказали, вот он ничего не слышит, ничего не... То есть, на мой взгляд, музыковед даже хуже поэта. Я, конечно, прошу прощения, но вот почему-то мне так кажется.
3: Я бы хотел сказать, как независимый музыковед.
0: А, извини.
3: Дело в том, что вот эти все итальянские композиторы, будучи в Петербурге, они ведь непосредственно воздействовали на наше русское искусство, столь славно впоследствии расцветшее, и, в общем-то, без них, может быть, мы и не имели нашей русской музыкальной культуры.
0: А цель их приезда вообще в Москву? Вот финны ездили в Ленинград как бы напиваться, а что потянуло?
3: Но если верить, опять же, историческим заметкам, то их целенаправленно приглашали, им хорошо платили, им здесь нравилось, и они зачастую здесь оставались просто жить.
4: Да, в основном деньги, конечно. Потому что Екатерина очень хорошо платила. И почет, разумеется, и возможности. Все-таки была очень хорошая капелла в Петербурге.
3: Это уже потом, значит, когда вот эти русские композиторы возникли. Естественно, люди, занимающиеся какой-то деятельностью всецело, они редко бывают широких взглядов. И вот они сразу они стали отрицать вот это. Значит, то, что итальянщина, это значит портит это русское
4: глинка,
3: искусство.
4: Да?
3: Да, и так далее. Хаяли Патти, там надсмехались над ней, вот, забывая, что это замечательная певица, и многих она радовала своим пением.
4: Я хочу сказать, что это довольно нормальная реакция, и есть какая-то связь с другим циклом, Моцарт и Сальери. Почему это произошло? Ну вот смотрите, значит, композиторы Березовский и Бортнянский, да, но особенно Березовский, они были учениками венецианского композитора Галуппи, который, ну, 3 года был придворным капельмейстером в Петербурге. Когда Березовский вернулся из Италии, он учился там и стал академиком Болонской филармонической академии. Кстати, это был, он получил это звание годом раньше, чем Моцарт. Кстати, в связи с Моцартом, как он это получил, это своя история, конечно. Так вот, он вернулся сюда и, ну, никак не мог устроиться. Он, значит, очень хороший композитор. Вот. Но достойное ему место не нашлось. Ну, вы знаете, он покончил с собой самоубийством. Вот это одна из причин вот этой реакции против итальянских композиторов. Это одна из причин вот этого противопоставления Моцарта и Сальери. Они действительно занимали все ключевые посты, а талантливые местные композиторы никак не могли прорваться, делать карьеру из-за них. Поэтому реакция, конечно, исторически, ну, обоснована.
3: Кстати, еще есть такой печальный момент, что в этих ситуациях русский деятель культуры в широком смысле зачастую проигрывает, потому что обладает нашим русским недостатком. То есть многие спиваются. Это до сих пор, в общем-то, вредит нашему брату. И, в общем-то, об этом можно говорить долго, но это все печальная история.
0: Тем не менее, все-таки наш брат стал пить напитки более хорошие. Я вот недавно созванивался, он, дескать, такой бодрый уже.
3: Значит, он протянет побольше, чем вот те русские композиторы, не дотянувшие до революции.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок. 203-19-22, телефон студии. Напоминаю вам, что у нас в гостях Марио Корти. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
5: Вот, значит, доброй ночи, похоже, да? Марио Корти, привет, Саше и Антону. Ну вот, я хотел писать про Моцарта и Сальери. Мне просто интересно. Конечно, такая точка зрения, можно сказать, естественно, субъективная. Вот, то, что, значит, напитался, значит, влаги, то бишь, Баха, Моцарт и предшественник своих музыкантов. Баха, Сальери, еще одного Баха. Ну, казалось бы, как же получалось? Заходил он куда-то в кабак, где-то служил их мне музыку, потом приходил домой, значит, перерабатывал, как япошка тот заклятый с узкими глазами. Вот, такой, в общем, я здесь совершенно не согласен. Просто, мне кажется, Моцарт был Моцартом. Да, может быть, это краем уха, он что слышал их музыку, или там посмотрел партитуру, взглянул там, то бишь, что брат написал. Но музыку личную, мне кажется, он вез именно свою. И это даже видно по сравнению с тем, что писали. Естественно, отголоски звучали, как везде этот шум, этот бор, который, поп, так сказать, везде летает и сейчас. Все эти звуки одни и те же, но ход музыки вообще, естественно, его внутренний мир, естественно, был только и еще интересно знать. И значит, там был такой упор, то что Пушкин вроде за что-то зацепился, именно конкретное, что вот здесь как раз, хотя было доказано, что Сальери там сошел с ума, что он все-таки никому там даже не говорил, а было бы, естественно, было бы услышать в этой передаче, услышал ли все-таки что-то такое достоверный какой-то факт, за который все-таки мог Пушкин зацепиться, что именно Сальери отравил. Вот. А мне кажется, просто нужно было ему что-то написать, естественно, как такому человеку. Нужен ему, конечно, был сюжет. И он это дело все-таки обыграл. Как Котеночкин был не согласен, в принципе, с Пушкиным. Ну, как хотел бы мне Марию Корти послушать на это. Он говорил насчет этого дела. Спасибо большое.
0: Спасибо вам, до свидания.
4: Ну, если я правильно понял, там несколько вопросов было. Значит, Пушкин зацепился, да, ну, есть записка, значит, Пушкин читал заметку в одном же немецком журнале, в которой говорилось, что по слухам, это было несколько десятилетий, кстати, после смерти Моцарта, что по слухам Сальери отравил Моцарта. Вот. И это оказалось... Это для Пушкина было достаточным для того, чтобы он придумал свой сюжет. Интересно, конечно, то, что вы говорили о Моцарте. Внутренний мир и так далее. Ну, я не хочу вникать во внутренний мир Моцарта, но если сравнивать его творчество, ну, с творчеством его современников и предшественников, то что мы наблюдаем? Во-первых, надо сказать одно. Далеко не все произведения Моцарта качественно высокие, скажем, там очень много Моцарт писал заурядные. А у него есть некоторые незаурядные произведения. Ну, какая разница? Он действительно следил за тем, что делали другие композиторы. Если возьмем его итальянские оперы, значит, да, он больше перерабатывал инструментальные части. Когда Пазелло, который был композитором самым близким по духу Моцарту, вот я... могу спорить, что если вам дам послушать «Севильский цирюльник» Пазелло, который был написан в Санкт-Петербурге в 1782 году, и вы не знаете, что это Пазелло, то вы скажете, это Моцарт написал. В самом деле он написал несколько лет до свадьбы Фигаро Моцарта. То вот когда Пазелло писал дуэт, то Моцарт вслед за этим, значит, добавлял еще один голос, значит, написал терцет. Когда его соперники включали в их произведения оперные, значит, терцет или квартет, то у Моцарта обязательно квартет и квинтет. То есть он добавлял всегда. И еще что делал Моцарт? Он расширял гамму певцов. Если у Сальери певец поет, ну, какую-то высокую ноту, то Моцарт обязательно поднимал его на полтона и понижал на полтона. То есть это очень конкретные вещи, и вот этим отличается Моцарт от его современников и предшественников. А так он пользовался теми же шаблонами, как все остальные.
0: Ну, в принципе, тут недавно, я помню, показывали интервью по телевизору с таким гитаристом Стив Вэй. Вот, который, как бы, у него спросили, а он ученик, в общем, по-моему, Франка Заппа, если мне не изменяет память, и у него спросили у Стива Вэя, дескать, а что ты с собой возишь на гастроли вот из музыки, и он там показал, вот у меня тут Мадонна, что меня удивило, да, еще там куча каких-то там, чуть ли там, по-моему, не Бон Джови. Вот, то есть, на самом деле, это же, в принципе, нормально стремиться быть в курсе дел коллег своих, слушать их новые работы и так далее, то есть, Или все-таки вы считаете, это со стороны Моцарта было?
4: Нет, это абсолютно нормально.
0: То есть он в этом-то он как раз, получается, немножко опережал других, если он так с вниманием относился.
4: Да нет, другие тоже относились, так сказать, с вниманием. Это делали буквально все. Вот у меня выступал один американский музыковед в передаче. Он сравнивал это, с американскими телевизионными сериями. Если вы хотите делать успешную телевизионную серию, вы будете смотреть на то, что другие делали, да, ваши предшественники, и так же делать. И, наверное, пытаться делать немного лучше. Но без этого вы ничего не сделаете.
0: Понятно. А какой-то был второй вопрос, по-моему, еще, да? Ну да ладно, и бог с ним. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые гости. Я хотел бы затронуть такую тему о переигрывании классики. В том плане, что какой-нибудь там Крендель берет какие-нибудь новомодные синтезаторы и переигрывает классику. Причем в не лучшем качестве. И взять того же самого Ингви Мальмсена, который переигрывал классику на гитаре. Вот мне хотелось бы узнать ваше мнение.
0: Спасибо, спасибо. Да, тема, кстати, достаточно серьезная. То есть даже я помню, был такой момент, я извиняюсь, когда по телевизору где-то была какая-то отбивка у нас здесь. Был взят, по-моему, как раз кусок из того самого Моцарта, на который просто какой-то аранжировщик просто в студии на классическую фонограмму просто наложил, уловив четкий ритм, барабан. И получилось...
4: Можно я скажу?
0: Да, да, конечно.
4: Я ничего страшного в этом не вижу. Это мы сейчас относимся серьезно к произведениям композиторов, скажем, 19-го, 18-го века, особенно 18-го, 17-го. И сейчас есть очень много оркестров, исполнителей, которые пытаются это все воспроизводить так, как это звучало тогда. То есть с историческими инструментами, там, деревянными вместо... металлическими там. И в театрах, в условиях, значит, в маленьких театрах. То есть воспроизводят те условия, значит, в которых эта музыка звучала, когда она была сочинена. Но я хочу сказать, я не очень согласен с этим. Дело в том, что композиторы тех времен, они приспосабливались совершенно... То есть, если бы у них было, были бы в распоряжении инструменты всего, значит, нашего века, там, гитары, вот как они, электрические-то, они бы этим пользовались. Вот если у них был маленький оркестр, то переписывали партитуры для маленького оркестра. Если оркестр распоряжения был большой, то они тоже переделывали, играли с большим оркестром. Если приходилось исполнять в полевых условиях, они удваивали, утраивали оркестр и так далее. То есть они относились совершенно спокойно к таким переделкам, к своей собственной музыке.
3: Я хочу сказать, что вот тут полностью согласен с нашим итальянским гостем. И хочу привести пример. Был такой гамбист Морен Море при дворе одного из Людовиков. Так он целенаправленно хотел, чтобы его произведения играли вот тот, на чем можно. Вот ты играешь на балалайке, вот тебе ноты, играй. Если ты играешь на синтезаторе, я думаю, он только бы обрадовался. И, наверное, он там лежит или там вот смотрит на нас и радует, что берут вот Роланд новомодный и перекладывают его сладкозвучную музыку.
0: Это совершенно правильно, но тут было произнесено имя Ингви Мальмстема. Вот. А тут как раз момент такой, что переигрывать тоже можно. Как бы одно дело, сам композитор, который сочинил, сыграет, например, это не на рояле, а там на балалайке, к примеру, той же, да, или там на гуслях. Вот он сделает хорошо. А другое дело, там, как это делает Ингви Мальмстем, который, конечно, скоростной очень, вот, но все-таки это качок.
3: Да, я, кстати, тут тоже согласен.
0: Зачем ты сказал?
3: Потому что...
0: ладно.
3: Следующий звонок.
0: А, так ты что-то хотел про «потому что»?
3: А, ну просто посягать на честь Мальмстена — это хорошая традиция программы «Монморанси», и просто...
0: И так
3: все ясно, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Господи, не ожидала. Добрый ночи, Павел Лаврин. Сейчас я потише сделаю. Вот, во-первых, Я хочу сказать, что у Марио прекрасное произношение русское. Говорю, как филолог, прекрасно говорит по-русски. Просто не скажешь, что иностранец. Ну, мало ли, может быть, интонационно, но только у нас в разных районах Москвы даже говорят по-разному. Во-вторых, присоединяюсь к нему тоже о том, что современную музыку начинаешь постигать только в более старшем возрасте, потому что вот, в частности, моя племянница, моя сестра, ее мать и очень многие дети именно с детства любили классическую музыку, а не тук-тук. А рок-н-ролл и джаз и прочее – это уже мы полюбили в возрасте. Теперь, Антон, было бы приятно, если бы вы на нашу любимую радиостанцию «Ракурс» пригласили этого товарища тоже, потому что не все же слушают «Эхо Москвы», вот так как я старая Линда. И теперь вот что. Насчет Моцарта. А я читала во французском журнале, от имени первого лица написано было датчанином, что Моцарт умер, в общем-то, от голода. Понимаете, поэтому тут, может быть, еще и Сальери добавил, но во всяком случае, там было, что этот датчанин, он был посол там где-то такой, в Австрии, наверное, помогал иногда им. Это вот это. А вообще, ребят, я вас люблю, и вы молодцы. Всего доброго.
0: Спасибо, спасибо. Ну вот, в принципе, кстати, вот эта версия насчет голода тоже близка к дизентерии, почему-то, мне кажется.
3: Так это этим... просто медицинский факт. Дело в том, что человек, который болен вот этой амебной дизентерией, он же просто не всасывает питательные вещества. Он конкретно от голода. И даже если его...
0: Как пирож...
3: Да, если пельменями, пирожками кормить, это бесполезно. Он умирает именно от голода.
4: А вы знаете, я не помню, этот датчанин, звали его Ван Свитен. И он действительно был дипломатом в Вене, и он стал вторым мужем жены Моцарта. И один из его первых биографов. Но он приводит там версии насчет... Ну, там был не диагноз поставлен, а вот в регистре смертей в Вене поставили диагноз ревматическая лихорадка. Вот это у Ван Свитена есть. Видимо, он пишет о том, что в последние дни Моцарт просто ничего не ел, наверное, и не мог. Умер от голода, это впервые.
3: На самом деле, это посягательство на честь его жены, то есть она его не кормила, что ли, получается.
0: А, в принципе, ведь в те годы, насколько я знаю, как бы гигиены не было никакой практически, да? Там зубной пасты не было, люди жевали и ели. Ну, в смысле, сосны всякие, чтобы как-то вот снабдить хной свои истощенные организмы. Так вот, и продолжительность жизни человека она была значительно меньше, да, вот, чем сейчас. Вот. Вот, может быть, кстати, поэтому там как-то они более так отвязно жили, в том смысле, что будущее-то у них особо было, скажем так, не так далеко. Вот оно здесь, дескать.
4: Ну да, действительно, продолжительность жизни была меньше. Вот, но я вспоминаю еще одну деталь, кстати сказать. Значит, вот Моцарт умер, жена познакомилась с Ван Свитеном, вот, а они вместе собирали бумаги Моцарта и все такое, да. И очень интересно, что почему мы кое-чего не знаем. Дело в том, что они аккуратно зачеркивали все фразы из переписки Моцарта, которые могли повредить его репутации. Вот как работают биографы, как работает окружение, значит, человека, чтобы спасти его репутацию, значит, там, ну, целые фразы. И это можно видеть в письмах Моцарта.
0: А может быть, кстати, в этом некоторая их ошибка, потому что то, что считалось в то время, в их время неудобным и каким-то таким срамным, в наше время бы расценилось как геройство целое. Например, ну, я уж не знаю, что, может, там Моцарт кому-то дал в кабаке пивной кружкой по голове в то время срам, а сейчас бы все бы сказали, о, какой был мужик почтенный, дескать.
3: Да, совершенно. Кстати, верно. Хорошая традиция оставлять вот жен в наследство своим друзьям. Вспомним вот Шумана, который оставил Клару Вик, Клару Шуман, вот своему другу Брамсу. И тот очень хорошо закончил свои годы.
0: А вот скажите, Марио, вот интересно мне знать, ведь в то время, да, вот жили люди везде. Ну-ка, жил Моцарт, они везде жили. Вот, в Индии жили, да, к примеру. Вот почему нам неизвестны индийские композиторы? То есть ведь этническая музыка сама по себе была и в Италии, именно такой сугубо и такой этнос, да, и в России, везде, и в Индии. Но почему-то в Индии не развилась классическая музыка. Нет индийской школы классической музыки. Вы не анализировали этот нонсенс так?
4: Ну, вы знаете, я как-то не задумывался, вот. Ну, как вам сказать? Я удивлен, что японцы понимают классическую музыку. Вот. Но я нисколько не хочу, так сказать, с пренебрежением говорить о японцах. Но то, что у них традиция музыкальная совсем другая. Теперь получается, что они нам диктуют, что нам слушать надо. Вот. Почему вы думаете, что мы всегда слушаем одно и то же? Или... Вот ходите в магазин компактных дисков, да? Там, значит, вы можете найти 300 разных исполнений Дон Жуана Моцарта или 3000 девятых симфоний Бетховена. И мы слышим, так сказать, и покупаем только это. Вот. Почему? Ну, потому что есть фирма Sony, и другие фирмы, которые, собственно, и заказывают музыку.
0: Мало
4: и
0: того, у них
4: дирижеры исполняют записи, да, именно ту музыку, которую...
3: Да, я хотел привести историю в подтверждение этих слов. Недавно умер в начале 90-х годов пианист по фамилии Харжовский. Пианист, сделавший последнюю свою запись на пороге столетия. Вот, притом игравший хорошо. Так вот, эта запись, его предложили записать фирме «Дека». Вот одной из гигантов, значит, грамзаписи, два очень уважаемых музыканта. Дека отказалась. Фирма, которая могла кинуть очень много денег просто для эксперимента, они не захотели это сделать. Эти два пианиста на свои деньги издали этого Харжовского на фирме «Электро», попсовившей фирму, которую «Мотли Крю» выпускает. И создали 4 диска, записали его. После этого начался бум Харжовского. То есть все эти Sony сейчас выискивают какие-то левые концертные записи, архивные, где-то чудом сохранившиеся, с этим Харжовским. И он стал очень популярен. И вот Дека, я думаю, кусает локотки. А может и нет, и может все равно.
0: Конечно, все равно, потому что нам давно сменили руководство мы уже. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
8: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
8: Я хотела поблагодарить Марио за его просветительскую деятельность. Я слышала и итальянцев в России, и Моцарта и Сальери. И его манера рассказа просто завораживает. Я очень благодарна вам. К сожалению, последняя вот передача я не слышала. Будет повторение или нет еще?
4: Да, да, будет повторение. Сейчас повторяется снова. Кажется, завтра будет пятая.
8: Весь цикл.
4: Ну, так что через неделю или две они будут.
8: Огромнейшее вам спасибо.
4: Спасибо вам.
8: Всего доброго.
0: До свидания. Вот, кстати, я бы спросил бы на месте радиослушательницы, вот, которая только что позвонила, не только, а будут повторяться, то есть, а спросил бы, а что нового замышляете? Потому что такой вот вопрос оригинальный я как-то сам не осмелился бы задать.
4: А вы знаете, я вам говорил, что эти два цикла сделал свободное от работы времени, и у меня сейчас очень много работы.
0: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
9: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Я хотел бы спросить у гостя относительно профессиональной деятельности на радио «Свобода». Вот, Марио, не скажете мне, как ваша вот радиостанция планирует дальнейшее привлечение молодежной аудитории? Потому что, в принципе, вот я, в принципе, отношусь к молодому как бы поколению, я слушаю вашу радиостанцию, мне нравится, но... Все мои как бы сверстники, они при упоминании «Радио Свобода», они как-то морщатся, щурятся. Может быть, вам имеет смысл привлечь Александра в плане какого-то, может быть, варианта Монморанси?
0: Мойщик окон, например. Я вот начинал с мойщик окон здесь.
9: Да, хотя бы для начала так, а потом и...
4: Вы знаете, это очень хорошая идея. Действительно, мы все
9: потому
4: думаем.
9: Потому что вот все ваши повторы, кстати, вот предыдущая радиослушательница, она подчеркнула то, что надо повторять. Действительно, я вот в течение суток слушаю ваш эфир, и 50% занимает повторы. То есть, как бы передатчики-то оплачиваются. Наверняка можно что-то придумать более оригинальное, чем повторять.
4: А спасибо, вы совершенно правы. Спасибо. 50% являются повторами. То есть 12 часов оригинального вещания, 12 часов повтор.
9: Сейчас идут повторы весенние, еще февральские, вот, апрельские и так далее.
4: Да, да, да. Но вы знаете, сейчас летнее время.
9: Не, ну да.
4: А, то есть... Вот. И ну, что вы говор... то, что вы говорите о молодежной программе, да, действительно, мы об этом думаем.
9: Просто но... дело в том, что люди пожилые, они вот считают стрельного дубом гнилым, и тут как бы уже с ними как бы переубедить их в этом сложно. Может быть, имеет смысл все-таки как-то вот убедить в том, что...
4: А мы думали как раз об этом варианте с Александром, только он большие деньги стоит, понимаете?
9: Нет, это я понимаю, но дело в том, что такая уважаемая радиостанция, как «Свобода», я думаю, может найти.
0: Нет, ну просто дело в том, что я же как бы даже тут деньги, это такая материальная форма оплаты, а я же требую как бы вещами, иногда личными вещами сотрудников других. Вот ты, мне понравилось, что ты говорил. Ну,
9: кстати, чехословацкая резина, она в Праге же дешевле намного стоит.
0: Да, резина, тут вагон, говорю мне, и так далее. Спасибо вам.
9: Пожалуйста,
0: спасибо.
9: Ну, вы все-таки как-то продумайте, Марио, потому что молодая аудитория подрастает и хочет слушать «Свободу».
4: Спасибо вам большое.
0: Следующий телефонный звонок 203-19-22. Напоминаю вам, что у нас в гостях заместитель директора русской службы «Радио Свобода» Марио Корти. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
10: Спасибо за вашу передачу.
0: Ну, мы старались.
10: У меня вот вопрос такой.
0: Угу.
10: Что означает ваше любимое слово «базитизм»?
0: Угу.
10: Ну и второй вопрос есть.
0: Да.
10: Вот о фестивале байкеров что-нибудь расскажите.
0: Угу. Понятно, спасибо.
10: Спасибо.
0: Ну, что касается слова «базитизм», это как бы, я бы так вкратце, если сказать, то это наука, занимающаяся исследованием слоев населения, грубо говоря, которые пассивно впитывают любую даваемую информацию, не пытаясь сами что-то отгенерировать, а и не пытаясь даже усомниться в этой подаваемой им информации. Но это очень кратко. То есть это наука базитологии. Все это пошло от ученого Базета, обнаружившего в горах Алтая людей с болезненной щитовидкой, с совершенно одинаковыми глазами, которые, чтобы как-то отличаться друг от друга, вешали табличку, там, я Гена, я Вася и так далее. Вот. Что касается байк-шоу, то сейчас это не совсем уместно. Вот. Хотя вот Марио как бы, я так и заметил взгляды за окно, как бы достаточно... Так с любопытством вы смотрите на людей, которые проезжают на мотоциклах сейчас тут вот под нашими окнами. Вообще ваше отношение с техникой каковы? Вот с мотоциклами, с магнитофонами. Вот, ну, если уж о байках говорить, то когда вы последний раз ездили на мотоцикле?
4: Вы знаете, кажется, это было году в 61-м. Я был очень маленький, потом стал бояться мотоциклов страшно. Вот. Так что... И вообще я терпеть шума мотоциклов не могу. Хотя я думаю, что вот можно было бы очень хорошую музыку сочинить. Вот. Пользуясь магнитофоном и мотоциклами. А потом это все хорошо монтировать. Я уверен, что из этого материала очень хорошую музыку можно было бы сделать. А, кстати, я говорю слишком тихо, да?
0: Нет, вполне.
4: Все
0: вполне
4: нормально.
0: Да, я тут как бы вот ручку, у меня ручка вот эта здоровая. Да. Вы, наверное, думали, что это мясорубка у меня. Нет, это просто ручки я кручу. Да, так а вы знаете, наверное, о существовании таких коллективов, как-то, например, Райнштурзен, Нойбаутен, да? Там, Лайбах и прочее. Это как раз коллективы молодых музыкантов и композиторов, исполняющие так называемую ну, индустриальную музыку, состоящую, по крайней мере, как минимум на 50% из шумовых эффектов всяких.
4: Ну вот я об этом и говорил, когда я говорил магнитофон и мотоцикл. Вот. Но вот что вот музыкальные эффекты из шума мотоциклов я до сих пор не слышу. По-моему, это оригинальная идея моя.
0: Я тоже не слышал. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
11: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
11: Мой вопрос о трагической гибели сотрудника радиостанции «Свобода» Инны Светловой. Какие существуют версии у расследования по поводу этого убийства? Вот, а по поводу сегодняшнего вашего разговора, я должна признаться, что меня поражает в циклах передач «Марио Корти» сопряжение, возможность такой серьезности дискурса о классической музыке в рамках передачи на радио. И, может быть, «Марио Корти» могут приоткрыть секрет вот такого сопряжения журнализма, который требует разговор на радио, и серьезности разговора о классической музыке.

0: спросить, рекапитулировать немного. Ну, вы знаете, мы не знаем, и чешская полиция тоже не знает. Я знаю, что всякие слухи. Был такой печальный случай, и нам неизвестно, случайно ли, или, как говорят, по заказу. Абсолютно никаких версий реальных не существует.
1: Вообще сильно ничего хвалят вот чешскую службу, вот эту всякой разведки и так далее. Говорят, что она очень мощно развита у них.
0: Да, я знаю, что три полиции этим занимаются, чешских, но до сих пор, так сказать, там ничего не видно.
1: А вообще, как вот, то есть я по рассказам своих друзей, которые ездят в Прагу, да, ну, причем такие источники очень нормальные, вот, там сейчас немножко все-таки балуются всякие такие люди в кепках и так далее, с насморком таким на 200 грамм золотым. Вот, все эти вещи. То есть Прага как-то на глазах серьезно криминализируется. Говорят, что те, кто приезжает с вокзала железнодорожного, в общем-то, вообще находятся в зоне риска серьезной.
0: Да, и вот этот случай как раз и произошел, потому что Инна Светлова шла с вокзала к нам на радио. Да, я тоже слышал, но я откровенно говоря, я живу в Праге. И я, конечно, читаю газеты, слышу новости, но я только могу сказать, что мне кажется, город достаточно надежный. Ну, вы знаете, всегда психоз такой появляется у людей. Нью-Йорк, говорят, очень опасный город, Москва. Но ведь статистически, ну какая же вероятность, что вот вы ходите на улице, и кто-то на вас будет нападать, там, или вас убьет, или... Она же очень низкая на самом деле. То есть мы это все преувеличиваем, потому что, ну, в этом мы читаем в печати, так сказать. Но вот я лично никогда не сталкивался нигде с такими случаями. Ну, кроме, конечно, того случая, печального, который...
1: Это просто, опять же, очень, очень много уже рассказов, даже я говорю, из других источников именно вот об этом. То есть какие-то странные вещи рассказывают. То есть кого-то Прага становится Москвой в 1985-86 году, когда вот, в общем... так называемый гоп-стоп начинает происходить. Ну ладно, не будем об этой теме. Вот дальше была какая-то очень витиеватая такая речь у нашей радиослушательницы. Что-то, я так понял, связанное с подачей серьезного материала вами с какой-то легкостью. Вот я что-то так вот это понял, нет или неправильно? Ну, я имею в виду с легкостью для восприятия. Вот сейчас там что-то наш референт принес. Тазик туда поставьте, да. Угу. Спасибо. Да. Вода что-то в тазике сегодня какая-то прохладнее у них.
0: Ну, мне очень трудно. Я тоже не очень понял. Но я, ну, что, как сказать? Я нашел такую форму. Я надеюсь, мои передачи не звучат очень академически, а скорее привлекательными. Я пытаюсь просто рассказать. И особенно показать на примерах. Вот мы говорили раньше о том, что Моцарт заимствовал. Говорили о плагиате. О том, что никакого плагиата нет. Так вот, я и даю примеры. Например, композиторов, ну, его сочинений, написанных до Моцарта, да, и сразу даю пример от Моцарта. И вот сразу там видно, что вот то, что написал, например, был такой испанский композитор, который написал оперу «Редкая вещь». Называется «Una cosa rara». Кстати, этот испанский композитор стал придворным композитором в Петербурге тоже. Висенте Мартини Солер. Так у него очень интересная быстрая ария есть, сопрано, да? А у Моцарта в «Così fan tutte», «Так поступают все женщины», такая же ария. Так вот я, значит, я даю сначала певицу, значит, арию для сопрано из Мартини Солера, и сразу

0: потом арию для баса, вот, и так поступают все женщины. И никто не понял, что это разные композиторы и разные оперы. Ну, вот таким образом я пытаюсь, так сказать, сделать вот эту материю, которая довольно сложная и серьезная, интересная и привлекательная.
1: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы. Здравствуйте, мы внимательно вас слушаем.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Вот у меня такое предложение. Вот у вас был там вот албанские письма читал, Чебанов, там Крестьян, да? Вот Стрелиный пусть придет и читает эти письма ваши, так? Потом это, и идею, раз Моцарт брал у кого-то, и вы можете взять сами сочинять эти письма, скажем, ковбой пишет там президенту американскому. Потому что у него все письма на один лад, собственно, он их пишет. Вот вы говорите, пригласи их сюда. Вот я его приглашу, он мне скажет, мне завтра часовая программа, мне еще письма не готовы. Вот. А потом и стиль у них идет примерно 67-го года. То есть они там сидят и как будто бы застыли. Ну, то есть время такое.
1: То есть две женщины-референтки, вы хотите сказать, именно вот, у которых расцвет молодости пришелся на 67-й год.
2: Да, и они так и заглохли там, их заморозили, что ли. И как будто бы время так для них остановилось. Я не знаю почему, но какой-то парадокс такой.
1: Понятно, спасибо.
2: Да, алло.
1: Да, да, да.
2: И, алло, алло.
1: Да, да, да,
2: говорю. И еще это, попросите вот вашего, это, чтобы немножечко, кратко, последнее произведение Моцарта, так, ну, объяснил, как, что там, 91-й год, вот, который последний был. Ну, словами, так.
1: Угу, спасибо. Угу. Спасибо. Ну что же, Марио, как там, что?
0: Я не понял, о каком последнем произведении Моцарта речь, о последнем, о котором я говорил, или его действительно последнее. Нет,
1: который 91-й год.
0: В 91-м году, значит, Моцарт, как известно, умер в декабре. Ну, говорят, что его последнее произведение «Реквием», да, которое было им... не законченным. А, на самом деле, да, он что писал? Писал до этого «Ave Verum». Он получил заказ 6 месяцев до смерти и отложил все время. Он не хотел этот реквием писать, в отличие от того, что говорят, кстати сказать. А, но и даже пишут в биографиях, что он вот... Вот когда лежал последнюю ночь, значит, до его смерти, он там пел реквием вместе с женой, сестрой жены и так далее. Еще не с Зюсмайером. Зюсмайер был его ученик, который, кстати, реквием и окончил. Ну, это все тоже мифология. Об этом впервые писали, опять-таки, через два десятилетия. Вот были, появились такие свидетели, свидетельства.
1: Так постепенно может встать вопрос перед нами, а был ли Моцарт вообще?
0: Ну, конечно, конечно.
3: Я как раз хотел задать
0: настолько, подобное. Да, настолько, так сказать, развивалась мифология вот. Вокруг него, что вот этот вопрос, конечно, оправдан.
3: Марио, скажите, пожалуйста, вот вы много как бы общались с этим человеком, и какой образ Моцарта как человека встает перед вами? Вот, в отличие от того такого сладенького пряничного Моцарта,
1: который мы все знаем. Ты имеешь в виду внешний вид или
3: нет,
1: характер?
3: Нет, вообще в характер, как личность. Вот.
0: Ну, вы видели фильм Формана «Амадеус»?
3: В общем-то, да.
0: Ну, примерно у меня такое же и сложилось. Конечно, я не согласен с тезисом. Это же опять повторение истории о зависти и отравлении. Ну,
3: мы не будем брать сюжет, вот как человек.
0: Вот. А как человек он представлен довольно четко.
3: А смеялся он тоже, как в фильме?
0: В этом фильме, да. Да, у него тики были всякие. Mm-hmm. Он прыгал там по столам и все такое. То есть он вел себя, ну, как-то не очень прилично.
3: Недостойно этом... Бюргера.
1: Не скованно.
0: Да, абсолютно не скованно.
1: Ну что же.
0: Он был веселым человеком и даже очень приятным, но абсолютно не скованным. Это еще вот в письмах его это видно.
3: А симпатичным?
0: Он пользовался всякими, ну, я бы не сказал матом, но ругательствами и все такое. То есть его жене не удалось все вычеркивать, это приходилось бы.
3: А симпатичен ли он вам вот чисто вот
0: по-людски? А вы знаете, а меня, откровенно говоря... Когда я имею дело с какими-то произведениями искусства или с творчеством писателей, философов, там, музыкантов, меня их биография не очень интересует. То есть она меня интересует постольку, поскольку она соответствует действительности или не соответствует. Но я предпочитаю, так сказать... То есть я не знаю... Вот у меня гость в моих передачах говорит, ну, музыковед австрийский, говорит, я не знаю композиторов, я знаю только сочинения.
3: То есть, выражаясь Сашими словами, вас не интересует, что у ведущего под столом?
0: Абсолютно.
1: Совершенно верно. Я, кстати, целиком и полностью разделяю вашу точку зрения. Ну и что же, видимо, всему рано или поздно приходит конец. И пришел конец нашей встречи с Марио Корти. Я надеюсь, вам было интересно слушать сегодняшнюю нашу программу. Также хочу напомнить вам, что в гостях у нас сегодня был заместитель директора русской службы радиостанции «Свобода», автор цикла программ «Неаполь в Петербурге» и цикла «Моцарт и Сальери» Марио Корти. С Антоном Королевым мы пока еще не прощаемся. Вот. Ну, а вам всяческих успехов и то, что обычно принято говорить. Вы же сами, наверное, вашим ведущим тоже пишете, как им прощаться, как здороваться с радиослушателями. Вот. Поэтому как бы тут дело воображения, что мы уже вам от себя желаем. Ну, удачи.
4: Из дневников опоссума.
5: Этот кобель Монморанси — большая дура.

0: 10 минут в нашем дивном городе и в нашей студии гости. Один из них уже известен, но молодое доброе лицо часто вплывает в просторные помещения вот нашей студии. Сейчас уже расширенный, тут новая микроволновочка установлена. Это московский журналист Юрий. И с ним замечательные гости. Я очень рад видеть их молодые, смеющиеся лица, пышущие свежестью. Но Юрий представит их, собственно, сам, поскольку после того случая у меня очень сложно, знаете, с координацией вот речевых движений.
1: Окончаний.
0: Да.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл «Встреч с интересными людьми». Я думаю, я надеюсь, я знаю точно, что сегодняшние гости студии будут особенно для вас интересны, потому что это не просто симпатичные люди, не просто состоявшиеся личности.
3: Спасибо.
2: Это еще и люди, которые являются экспертами в важнейшей теме, в интереснейшей теме для каждого из вас. Я объясню это кратко. Сейчас время весьма специфическое. Во-первых, это весна. Во-вторых, всем известно, что до выборов президента осталось меньше 36-35, по-моему, дней.
0: Ну, где-то
2: я
0: так,
2: думаю,
0: да.
2: Товарищи меня поправят. И для многих предвыборное напряжение сублимируется в сексуальной форме. И сейчас мы наблюдаем необычайную активность мужчин в поисках женщин, в поисках контактов сексуальных. Не каждому это приятно, не каждый может адекватно среагировать.
0: Кстати, извините, Юрий, что я вас перебиваю сразу. Тут всегда получается такая загадочная несколько ситуация. Вот и так вполне естественный и свойственный, в общем-то, людям весенний чёс. Ну, есть такое понятие чёс. К этому еще накладывается вот именно вот этот чёс предвыборный. Казалось бы, никому не выгодно чёс на чёс.
2: Вы знаете, люди же снобы по своей натуре. И поэтому, если раньше насильник это был просто асоциальный элемент, то теперь, написав на заборе или в лифте, где он собирается совершить насилие, «Наш дом Россия», он как бы чувствует себя частью предвыборной программы.
0: То есть тоже победитель.
2: То есть если в прошлом месяце это была рок-звезда, какой-нибудь Питер Хэммел, который вообще не знает, что такое «Наш дом» и что такое «Россия», он все равно был частью этого. То теперь каждый вот этот вот... потом мы сформулируем, кто...
4: Позвольте, я вас примирю.
0: Да, конечно.
4: Цитаты. «Коленных чашечек стриптиз напоминает ближе к ночи, что существует весь сервиз».
3: Можно я представлю свою коллегу? Это Кира Оттерна Лацис. Она всегда на работе, даже в такое позднее время. Это очень приятно. Я позволю себе сказать несколько слов. Доброй ночи, дорогие друзья. Действительно, тема очень важная и касается во многом всех нас, какому бы, так сказать, какой бы группе или какому бы полу мы все не принадлежали или, так сказать, не относились по паспорту или, так сказать, по каким-то внутренним ощущениям. Но мне что хочется сказать. Действительно, это необыкновенная солнечная активность, которая накладывается вместе с этим возбуждением от средств информации, в том числе и ваша радиостанция, так сказать, в этом играет, так сказать, определенную роль. И мне кажется, что все это играет очень, как бы, негативную роль в состоянии какого-то, так сказать, социума, общества, и некоторые его члены, которые вообще нестабильно существуют в этой ситуации, они, безусловно, становятся жертвами. Вот, да, безусловно, они жертвы. Но...
0: То есть у них получается процесс туда-сюда, такой, как лодка, колебания, постоянные колебания.
3: Я бы сказал, они, как лодка, уже дали течь и уже активно идут ко дну. И мы в состоянии их еще поддержать, по крайней мере, произвести какие-то такие специальные меры, чтобы они, в общем, собой никого не утащили.
0: Хотя бы, если даже не поддержать, то хотя бы залатать, чтобы не было дальнейшего погружения.
2: Вообще мир животных показывает, что течь-то дают совсем другие, а они только неадекватно реагируют. Я извиняюсь, я прошу прощения.
0: Да, вы Юрий так все-таки не представили еще наших гостей, хотя вот Киру Оттовну уже...
2: Сейчас вы слушали завораживающий голос сексолога по призванию, а не по профессии, а на самом деле ведущего специалиста закрытой кафедры Института социологии и патологии межличностных отношений Мариуса Сёкла.
3: Ну, у меня действительно очень трудная фамилия. Я думаю, что не надо так часто ее употреблять. Просто
0: мистер Мариус вполне.
3: Ну, можно господин, это все равно. Теперь вот несколько, собственно, рекомендаций, для которых мы, собственно, сюда вот и пришли в этот поздний час. Есть определенные тенденции, за которыми мы давно наблюдаем, и в связи с обострившейся обстановкой на улицах, мне кажется, необходимым сообщить их всем слушателям. Вот Кира Оттенна, она у нас занимается специальной проблемой, она, в общем, как бы находится на острие, я бы сказал, потому что она сама выходит на улицы и вот проводит свои эксперименты.
0: Это практически как вот существовавшая до недавнего времени служба внедрения.
3: Я бы не сказал, что мы дублируем эту службу. У нас немножко свои функции. Мы, скорее, более аналитическая, как бы, такая организация.
0: Ну, но... то есть, да, они это делали с целью подрыва вот, той среды, в которую внедрялись. Конечно, у Киры вот у нас совсем другая задача, понятно.
3: Ну, конечно, молодая, красивая женщина. Естественно, ее научные и, я думаю, что личные интересы, они находятся немножко в стороне вот, от тех проблем, о которых вы говорили.
4: От столбовой дороги этих.
3: Да, ну вот давайте как бы вернемся немножко к сути нашего заявления. В общем, что бы очень хотелось сказать. Дело в том, что специфика вот, сказать, солнечной активности такова, что она очень активно воздействует на участки нашей кожи. Но надо сказать, просто напомнить слушателям, что вообще поверхность кожи человека составляет 18 тысяч квадратных сантиметров. Да-да, взрослый человек, независимо от того, мужчина или женщина. У некоторых мужчин больше. Вот у вас, Юрий, я думаю, наверняка больше.
0: Да. И, кстати, весит очень серьезно.
2: А вот скажите, если человек наклоняется, вот площадь кожи увеличивается за счет натяжения определенных участков? Или вы знаете, она как-то перераспределяется?
3: Вы знаете, нет. Я думаю, что площадь кожи, она существует достаточно стабильно, но вот количество рецепторов, которые способны очень чутко реагировать на изменения среды, вот они постоянно меняются. Вот об этом я хочу сейчас сказать подробно. Дело в том, что...
4: Прошу прощения, просто работают разные группы рецепторов.
3: Да,
4: разных позах,
3: вот сейчас мы об этом мы поговорим
2: это
3: подробно.
2: Это как практик, да, уже? Вот,
4: это
2: да.
4: Я говорю как человек, который занимается академической наукой.
0: А потом, кстати, извините, уважаемые гости, нужно будет еще как бы учитывать возрастной коэффициент в данном случае.
3: Да-да-да, это очень важно. Это, да, очень, ну, важно.
0: Да, это в зависимости от того, в какой среде человек живет. Если во влажной, то там происходит один процесс. Если в более сухой среде, то там...
3: Процесс активизируется. Это так, действительно. И сейчас, когда в Москве вот сейчас повышается, безусловно, сказать, температура воздуха, вот все эти общественные процессы тоже подогревают ее. И, значит, становится опасно выходить на улицу для некоторых групп женщин. Вот мы не говорим о всех группах. В данном случае... Один срез представляет Кира Оттенна. Она об этом скажет подробнее, пожалуйста.
4: Вы знаете, я занимаюсь категорией блондинок. Это такая группа, которая находится на переднем краю. И, как правило, главный удар берет на себя. Более того, я даже сужу тему. Я занимаюсь группой блондинок, которые появляются на улице вечером.
3: Это почти группа риска. Я серьезно говорю. Это действительно очень опасно.
0: Здесь это, кстати, вызвано, вы знаете, господин Мариус, я вот тут хочу сказать, что, в принципе, большую роль в данном случае играет, так сказать, фактор визуального восприятия цвета волос данного субъекта в данное время суток и в данное время года. То есть, скажем, вот по вашему, как бы, убеждению, Кира Оттенна, вы... сейчас летом, конечно, берете на себя серьезную нагрузку, но тогда вы целиком оттягиваетесь зимой. А вот брюнетки, они, получается, зимой, но, конечно, им все-таки немножко проще, потому что нет вот этого пекла, нет вот этого чеса, как я его называю, чес.
3: Здесь вступает несколько факторов, извините, что я вас перебил, по поводу именно сезонного, как бы, перераспределения вот этих отношений. Дело в том, что в силу, сказать, легкой, сказать, теплой погоды, часть агрессоров, то есть так мы именуем, сказать, мужскую часть населения, они как бы снимают вот те маскировочные, как бы, одежды, которые их скрывают зимой, и их очень трудно классифицировать, распознать вот на улице. Теперь мы должны предупредить, что наиболее агрессивно в этом смысле это мужская часть населения, лишенная волосяного покрова на голове. Да. Причем очень важно понять, какие волосы носил человек, пока он их не сбрил и не лишился.
4: Не заносил.
3: Да, это блондин или брюнет. Вот блондин в этом смысле, они совершенно, так сказать, стоят особняком, да, так, кажется, говорят, особняком, и просто являются потенциально опасными, и очень важно их распознать. Вот когда вы видите, я обращаюсь, безусловно, к блондинкам, когда вы видите идущего на встречу лысого человека, попытайтесь сразу понять.
0: Хотя бы по цвету пушка там что-то осталось.
3: Да, что...
0: А, господин Мариус, извините, что вот... я вас перебиваю, ага. Просто это очень, вот именно, мне кажется, своевременно. Вы как считаете, вот... цвет, так сказать, волосяного покрова на руках или других частях тела как-то может помочь вот в определении цвета отсутствующей растительности?
3: Я хочу дать слово вот своей коллеге Кириотовне. Она, в общем, специализируется в этом вопросе. Я думаю, даст вам более исчерпывающую рекомендацию.
4: Вы знаете, изучаемая группа с головой выдает себя ногами. Как правило, мужчины, о которых мы говорим, имеют размер обуви больше 46-го и предпочитают открытые сандалеты. Угу. Поэтому вот это первая моя практическая рекомендация вот женщинам группы риска. Милые блондинки, смотрите на ноги. Если вы увидели ногу больше 46-го размера, прыскайте в сторону.
0: Если вот еще торчат пальцы, вот эти ужасные, то...
4: Шевелящиеся открытые пальцы в открытых сандалетах, это ведь, Кира, просто это... красный сигнал опасности.
0: Ведь, как говорится, нет правила без исключения. Вот,
2: например... Я могу вам из западной печати очень легко определить. Именно открытый сандалет позволяет обратить внимание на способ подстрижки ногти на большом пальце. Если он пострижен строго перпендикулярно прямой линии такой, ортодоксально, то есть схватили кусачками явно и отстригли, то это сексуальный агрессор. Если там кокетливый педикюр, то это абсолютно безобидный или эксгибиционист, или представитель прочих сексуальных нарушений.
0: А если можете... вот обгрызано, то это философ, видимо, потому что некоторые, я
2: знаю... У меня вопрос к Кириотовне. Вот она, являясь природной блондинкой и научным работником, исследующей беды этой категории женщин, пришла на эфир в резиновой шапочке. Это техника безопасности появления на улице или это какой-то личный поступок? Это...
4: А вот вы и попались, вы видели меня до эфира. На самом деле я коротко стриженная брюнетка.
2: Чудеса технологии изготовления...
0: А можно я задам вопрос вот нашим гостям? Вопрос действительно реальный и очень серьезный. Многие ученые считают и публикуют в своих многочисленных статьях. Вот, например, Генриетта Варфоломеевна Шерсть, известная, кстати, очень женщина-профессор, она пишет о том, что идеальные люди, то есть люди будущего, это люди, лишенные вообще волосяного покрова. То есть, ну, поскольку волосяной покров – это есть, в принципе, рудимент. Ну, поймите сами, то есть естественный рост волос, он как бы является своего рода иммунитетом против жестких погодных условий. Тут люди придумали шапку, одежду, значит, этот иммунитет глушится. Летом вообще только жарко от них. И по идее, вот... постепенно человек лысеет. Это так. Ведь раньше он был гораздо более оволошен. Вот. Так может быть, наоборот, вот это стремление как бы постричься там на лысо или короче, оно как бы является подспудным таким на уровне интуиции, желанием быть ближе к суперлюдям. Ну, не в смысле какого-то вот фашистского термина, а в смысле к человеку будущего.
3: Я могу по этому поводу сделать несколько заявлений. Да, действительно, это очень известная точка зрения, и я, например, не принадлежу к числу ее сторонников. Дело в том, что не будь у нас таких проблем, как, например, озоновая дыра, мы могли бы говорить об этом достаточно спокойно. Но дело в том, что солнечная энергия беспрепятственно попадающая, да, вот, на поверхность Земли и, прежде всего, на поверхность черепа, она, конечно, делает свое черное дело, и здесь мы не можем от этого просто так отмахнуться. Почему мы заговорили о блондинах? Дело в том, что это, как правило, типичная такая волосяная поверхность людей скандинавского как бы типа, да, и, естественно, вот эта вот территория, на которой мы сейчас с вами, так сказать, сидим и разговариваем так мило, так поздно, она, в общем, конечно, не является их родиной, и, безусловно, это тоже сказывается как стресс, безусловно, глубокий на их психологию, и в том числе, значит, солнечные лучи, которые, естественно, подогревают все это. А надо сказать, что чувствительность кожи вот в районе открытого черепа, лишенная роговых чешуек и жира, она совсем просто открыта и беззащитна. И, безусловно, близость вот тех нервных окончаний, она, конечно, играет свою черную роль. Здесь, конечно, они тоже не виноваты, они тоже жертвы, но очень важно, чтобы, я еще раз повторяю, все женщины, выходящие в позднее время суток на улице Москвы, понимали, с какой опасностью они могут встретиться, увидев вот такого человека прямо перед собой.
0: А, господин Мариус, но ведь, в принципе, известно, что вот это же мы же проводили, вот всей нашей программы «Монморанси», мы проводили совершенно недавно эксперимент такой в Антарктике. Мы вылили около 20 тонн черной краски на снега, которые растаяли в течение, вот там образовалась земля. И там, кстати, мы нашли вот этого замечательного мамонта, о котором писали все газеты. Произошла полная оттайка, поскольку черный свет не отражает солнечных лучей. Так вот, по идее, это получается, что брюнеты, они более подвержены вот этому облучению, поскольку все-таки белый цвет волос имеет свойство отражать и хотя бы как-то смягчать, рассеивать это.
3: Понимаете?
0: Может быть, извините, может быть, этим и вызван. Тоже сейчас модельеры высокой моды, они вот не только шьют там вот лифчики горам, считая, что это как бы грудь Земли, поскольку Земля — живое существо, но и производят пошив зеркальных кепочек, прям вот сделанных из зеркал. Может быть, как-то они подспудно, не зная вот всей подоплеки, прочувствовали это?
3: Вот, Кира Ватановна, что вы можете сказать по этому поводу? Я вижу, вам не терпится
4: Я
3: ответить.
4: Думаю, что самое время дать рекомендации изучаемой группе блондинок. Той группе, как я говорила, которая находится на переднем крае, которая сдерживает сексуальную агрессию ночную. Милые блондинки, для того, чтобы всегда быть во всеоружии, я вам рекомендую в своей сумочке иметь три вещи, которые вас всегда защитят от предполагаемого насилия. Это три главных убора, которые с 80-85% вероятностью уберегут вас от несчастья. Я перечисляю эти предметы.
0: Кстати, нужно сказать, чтобы наши радиослушательницы взяли ручки и бумажки, потому что в ходе нашего сегодняшнего разговора будет масса перечисленных адресов, телефонов, которые вам могут понадобиться, и также просто вот каких-то предметов, на которые стоит обратить внимание.
4: В зависимости от этнических симпатий, политических пристрастий, это могут быть уже упомянутая Юрой резиновая шапочка, которая сейчас находится у меня на голове, буденовка или темно-вишневая шаль.
0: Угу. Ну, я думаю, что из всех этих средств вообще резиновая шапочка наименее, может быть, все-таки эффективна. Я вот считаю, что все-таки кирот...
4: Нет, вот как раз те самые 85% дает именно она.
0: Да? Ну, вообще, это, на самом деле, самое дешевое.
2: Вот, презерватив, являясь прямым аналогом резиновой шапочки, дает 98%.
0: Нет, но это только для детей.
4: В случае ответной агрессии.
0: Юрий, это только для детей, поскольку размер не совсем может... Вот я просто видел, дети, что очень кстати, часто малышей мама выводит на прогулку, именно нет, вот одевая...
2: Дело в том, что дети, балуясь, раскатывают его до шеи и задыхаются. Это очень опасно. Это только в экстремальных случаях прогулок по темным аллеям с ребенком можно позволить такое. Потому что, в принципе, если он не перфорирован, а проверен электроникой, то это очень опасное средство.
0: А многие, кстати, сейчас вот в деревнях, сейчас же идет дачный сезон, активная посадка, вот там, то есть яровые там мычат, им нужно кормить постоянно. У них происходит свой такой чёс, и чтобы предохраняться, шапочек там у них, конечно, нет, шали тоже круто для них. Они просто натягивают резиновые перчатки, вот такие у них пальцы.
4: Ну, резиновых шапочек невозможно найти,
0: да,
4: в Москве.
0: Да, вообще невозможно, просто невозможно.
2: А вот это как какая-то карма блондинок, то есть если блондинка просто перекрасится, выщипит свои волосы, вот, сделает эпиляцию на голове, она перестанет быть блондинкой или она останется ей вот до конца своих дней.
5: Но блондинка — это все-таки из области самоощущения.
0: То есть это как бы блондинка, это даже типа как национальность.
5: Это форма, которая, да, переходит в суть, и, как правило, в какой цвет женщина не перекрашивается, вот этих вот опасных качеств она уже не утрачивает никогда.
0: А скажите, Кир, вот, ну, а как объяснить, вот вы как великий специалист с именем, я, кстати, читал вашу книгу «Я и блондинки», она называется, замечательная книга с замечательными иллюстрациями. Как вы объясняете все-таки тягу людей к противоположным цветам? Ну, то есть, вот, что, например, женщины-блондинки имеют подружек или друзей, как правило, брюнетов. Вот цепляет их именно это. Чем это вызвано? Какой-то интерес? Или, может быть, как бы и так люди, которые являются вот блондинами или блондинками, и так друг о друге все знают. То есть они даже говорят словами друг друга. Но тот подумал, а этот уже сказал.
5: Вы знаете, это тема, над которой человечество бьется уже не одну сотню лет. И пока результаты исследований у нас закрыты.
0: Понятно. То есть я как
5: Но,
0: бы...
5: тем не менее, могу сказать как бы вот о своем личном отношении к предмету. Я, видя блондина или блондинку на улице, вне зависимости от пола, возраста, социального статуса...
3: И цвет автомобиля, в которой она сидит...
5: Даже если это ребенок или старик, я испытываю чувство удушающего счастья.
0: А скажите, Кир, вот есть такой парадокс. Одно время, когда мы занимались изучением состояний вот, в роддомах и вообще вот этим вопросом, то есть непосредственно даже сейчас при нашей программе организованы курсы сцеживания, курсы молодых матерей, и волей-поневоле нам пришлось по профессиональной, так сказать, специфике столкнуться с этой областью. Уже не секрет, что ребенок, например, может родиться с беленькими волосиками и где-то там после какого-то возраста неожиданно начать чернеть и вообще стать черным. Вот такое даже было. А и наоборот, то есть бывает родится ребенок темненький, потом начинает белеть. То есть скажите, вот не приходилось ли вам, так сказать, изучить такую статистику? Может быть, именно в этих людях серьезная опасность, в людях, которые, вот родившись, вдруг переменили свой цвет, потому что у них произошел излом еще на том возрастном периоде, который мы, ученые, называем кыш. Ну, то есть вот он родился, ему все говорят кыш, и тут к этому кышу еще перемены естества, то есть он сперва белый, вдруг раз, не стал черный. Там он еще белый, тут он черный, еще кыш вокруг. Естественно, у него происходит внутреннее отторжение окружающего мира. Отсюда извращенцы, отсюда да вообще черти что. И война поэтому.
5: Я вас успокою. Дело в том, что по нашим данным все эти метаморфозы должны настораживать после 7-летнего возраста, когда ребенок уже как бы с какой-то точки отсчета, с первого класса, начинает какую-то совершенно самостоятельную жизнь. До 7 лет все вот эти внезапные изменения цвета волос, цвета глаз стоит, наверное, искать в личной жизни мамы. Дело в том, что ребенок все-таки несет на себе отпечаток материнской кармы. И если в пропорции на период, который предшествовал его зачатию, наложить какие-то личные, чувственные, политические симпатии, какие-то ориентиры в искусстве, какие-то невольные, может быть, задавленные подсознанием какие-то эпизоды, вот именно они-то и дадут отгадку.
0: А скажите, Кира, вот, так сказать, в мировой политике со всю ее историю, просто мы подробно изучали этот вопрос, у нас даже тут есть вот в конце коридора музей политики, где собраны личные вещи у многих известных политиков, не только отечественных, но и зарубежных. И мы обратили так внимание на такую странную особенность, что практически все действительно великие люди в политике не были блондинами. Там нет ни одного блондина. Либо это брюнеты, либо зубы. Это, ну, в крайнем случае, шатены или такие люди рыжеватые. Вот, ну, как вот я беру в данный момент, намекаю на Сталина, да? Вот он же рыженький был, все остальные, там, Гитлерок, Наполеон, вот все они были... Блин, это почему? Чем это объясняется? Может быть, как-то белый цвет, он такой нейтральный, и вот тут как раз мы приходим к тому, что на все нейтральное залипает что-то активное. Вот, возвращаясь к сейчас, к тяжелой такой судьбе вот блондинок, которые вот в это время сейчас тут, вот даже можно в окно их видеть.
5: Вообще, должна заметить, что блондины и блондинки — это... наиболее активная, что ли, группа граждан во всех областях жизни. И особенно это касается области вот тех самых вот межличностных отношений, которые мы изучаем. И в силу вот этой повышенной чувственности, вот этой нацеленности, что ли, вовне, мужчины-блондины, как правило, редко сублимируются на каких-то областях, которые лежат вне вот этой сферы межличностных отношений. Именно поэтому они особенно опасны на вечерних и ночных улицах наших городов.
0: А скажите, Кира, вот, ну, вот все-таки, как я уже говорил в начале, не бывает правил без исключения. Предположим, что все-таки вот данный конкретный блондин, который подошел к данной конкретной блондинке, ну, не есть такое уж зло. Вот, может быть, он среди блондинов урод. Вот как ему, ну, как это называется, подъехать, подкатить лучше так, чтобы ему сразу не сказали... дескать, иди, брат.
3: Нужно, да, я, кажется...
0: Как-то, ну, под какой-то подход, ведь не могли бы вы сказать подход для нормальных людей, потому что если человек ненормальный, он все равно им грамотно не воспользуется. Мы можем, наверное, открыть этот секрет.
3: Да, есть и для этого случая есть свои рекомендации, конечно. Дело в том, что опять надо доверять своему организму, то есть той самой коже, которая является самым чутким и правильным как бы экраном и, так сказать, чувственным ощущателем, так по-русски, да, вот всего, что приходит к нам из мира, из той враждебной среды, в которой, собственно, живет как бы человек с рождения.
5: Каждый блондин.
3: А блондин тем более ощущает это особенно остро. Вот. Надо сказать, что в этот момент наступает как бы вот тот самый магнетизм. Тот самый магнетизм, который присущ каждому человеку, а блондину в особенности. И как только при ближайшем приближении, вот, например, вот как мы сейчас с Юрой...
5: Я бы назвала это включить свой компас.
3: Находимся где-то на расстоянии как вот метра два, и я уже чувствую. Я чувствую, вот, что рядом со мной человек, заряженный определенным полем.
0: Я тоже, кстати, к нему стараюсь ближе, вот, чем на метр подходить в определенный момент.
3: И, в общем, это правильно, потому что каждому человеку надо иметь какой-то способ подхода через дистанцию. Понимаете? Нет?
0: Ну, это такие интерфейс.
3: Может быть, мы договоримся о терминах. Я немножко в других привык так...
0: Да нет, это просто, знаете, господин Мариус, тут кто-то гвоздем выцарпал это, я подумал, что, может быть, если я его скажу, она придется кстати.
3: Да нет, нет, ничего. Просто вы меня сбили с мысли, а все остальное,
0: простите,
3: нормально. Так вот, чувствительность наших кожных рецепторов, она помогает нам получить нужную информацию и не ошибиться в том случае, когда к нам подошел тот самый человек, который, в общем, совсем нам и не опасен. И поэтому надо доверять себя, потому что на самом деле наша рука является очень таким мощным инструментом. Даже такой известный человек Кант однажды сказал, что рука является вышедшим наружу головным мозгом. Да, он так говорил и писал, в общем. И на этом мы как бы и строим, в общем, концепцию, в общем, изучения этой проблемы. И стоит нам довериться вот этим чутким окончаниям наших пальцев, чтобы сразу понять, как бы, насколько, с каким ощущением, отношением к нам подходит незнакомый человек. Надо просто протянуть вперед руку, и если он не остановится сам, то вот эта наша энергия, она его остановит. Поэтому...
0: В крайнем случае можно просто бечь.
3: Да, есть несколько, в общем, для...
4: Поглубже надену в будёновку.
0: Да, да, чтобы она не упала, а то...
3: Ну да.
4: Потеря будёновки на ночной улице грозит...
0: Просто можно не пройти буквально.
4: Невозможными последствиями.
3: Да, зависит от того, на какой ступеньке вы находитесь. И если вы находитесь выше этого человека, то, конечно, бежать надо вверх. Вот. Ну, это, пожалуй, все. Да, вы нам делаете какие-то знаки, что это означает?
0: Да, просто мне там пришла машина, я должен сходить разгрузить, а пока мы послушаем музыку, разгрузка займет не больше 5-6 минут.

0: И я напоминаю, что у нас в студии ведущий специалист Института социологии и патологии межличностных отношений Мариус Сёкла и старший лаборант этого института Кира Отовна Гурман.
1: Я хотел затронуть...
0: Нет, очень... это я хотел. Я хотел сказать, что этот институт занимается еще одним серьезнейшим направлением. Это просто момент первого знакомства, первичного знакомства нормального среднестатистического молодого человека к нормальной девушке. Сейчас ни для кого не секрет, что грядет сезон отпусков. Многие уже выехали, многие собираются купить деньги. И можно легко представить такую ситуацию, что кто-то поехал в отпуск без жены, кто-то не обзавелся ей, кто-то сумел поехать один. И тоже легко представить ситуацию, что, потратив все деньги на путевку или на билет, у человека не остается средств, чтобы купить любовь у жриц любви. Ему придется выходить на свободную охоту, то есть искать такую бесплатную, как раньше говорили, честную девушку. И подойдя без некоторых наработок или без некоторых способности к этому делу, а не каждый из нас может похвалиться соответствующим опытом или данными, он может получить отлуп или потерпеть фиаско, как сказали
1: бы. Но тут нужно еще, Юрий, тут нужно еще сказать, что у него нет денег даже на то, чтобы угостить ее там шашлычком и винцом. То есть вообще на халявку он хочет.
0: Ну, единственное, что я могу от себя прикинуть, когда говорит, мужчина, одолжите сигарету. Сигарету за ухо можно носить на этот случай, да. Но вот шоколад...
1: У кого-нибудь стрельнуть?
0: На жарком пляже шоколадка в кармане превратится просто в кляклое месиво. Пачка зеленых долларов в потных джинсах превратится тоже в зеленую массу, такую желеобразную. То есть необходимы какие-то, может быть, вербальные, может быть, психологические шаги, инструментарий. Я думаю, что господин Мариус, он обязательно сумеет нам, если захочет, рассказать, как должен вести себя человек.
2: Я думаю, что каждый нормальный мужчина, который однажды, вот как вы сказали правильно, попадает в такие счастливые обстоятельства, когда он находится один где-то далеко, и у него при этом совершенно как бы не оказывается нужной суммы для того, чтобы удовлетворить все свои растущие потребности. Я думаю, есть один очень простой и эффективный способ для поддержания гормонального баланса. Это нудистские пляжи. Да, это я сейчас скажу для непосвященных. Это такие специальные участки суши, отведенные для, значит, таких вот совсем раздетых людей, где они, собственно, и проводят свое время. Это изобретение, в общем, не наше, не отечественное, но, тем не менее, оно, так сказать, активно вот сейчас приживается.
0: Вы про ваше отечество или про наше отечество? Извините.
2: Знаете, я, в общем, как это говорили древние, где хорошо, там, в общем, и живешь, да? Вот поэтому я считаю, что здесь как бы у меня нет вопросов. Я поэтому всегда говорю о том месте, откуда, в общем, и говорю с вами. И, значит, когда человек оказывается в таких вот ситуациях, значит, сразу решается много вопросов. Вот, как вы сказали, зеленая масса долларов, да, она совершенно не страдает, тем более, что ее нет. А потом, значит, вот вид, постоянный вид вот этой, так сказать, массы человеческой определенным образом влияет на, значит, подсознание, и человек вообще перестает чего-либо хотеть, что в его ситуации является лучшим выходом из ситуации.
0: Аналогично можно использовать удар кованым ботинком в определенной точке организма. То есть это же намного менее сложно. Или это неадекватно?
1: Нет, ну это как хирургическая операция, Юрий. Я знаю о вашем, так сказать, бурном медицинском прошлом, но в данном случае мы говорим о нехирургических путях, так сказать, восстановления гормонального баланса. Вот этот путь, так сказать,
3: визуального... А консервативных, так сказать, а не радикальных.
1: Визуального перенасыщения голыми тушками. Вот, он очень хорош, действенен, потому что действительно замечали, что после приезда с юга, да, где масса там тушек валяется там и сям на камнях, восприятие другого пола, оно как-то притуплено.
0: Обычно это исключительно из-за благоприобретенных венерических заболеваний. Процесс лечения, он отшибает либидо, и вы причину путаете со следствием. Александр, стыдно.
1: Ну, вам виднее, Юрий.
2: здесь действительно у каждого есть свой опыт, и трудно давать советы. Мне кажется, что у Киры Отовны, в общем, накопился определенный в этом смысле материал, потому что некоторое время она тоже занималась этой проблемой. И вот с точки зрения объекта, сказать, находящегося внутри этих условий, да, внутри вот этой группы социальной, сказать, которая живет вот без одежды в таких вот непростых, кажется, условиях, существуют какие-то, очевидно, определенные правила поведения, да? Вот каким образом там взаимодействуют особи, сказать, разных полов при встрече, и как вообще у них развиваются отношения? Вот, если можно.
3: Вы знаете, я скорее могу судить, я как проблемой занималась скорее группой одетых граждан.
2: Ну, то есть, я понимаю, ну, да, сначала сообщество... они были одеты, а потом...
3: Это немного не моя тема. Нет, я занималась группой курортников, уже минимально одетых. А. Нет, всех возрастов.
1: А скажите, ну вы же должны, как ученый, как исследователь, хотя бы как бы на уровне гипотезы что-то нам сказать.
3: Да, вот. Конечно, я даже, да, практически, как у нас повелось, ну, как, с вами,
0: вот, взгляд рекомендация. Изнутри дайте вот.
3: Если позволите, я поговорю на эту тему всерьез. Это слишком...
0: Мы все предельно серьезны, мы даже обижаемся несколько, что...
3: А мне хотелось бы, как бы вот сейчас привлечь внимание всех радиослушателей, которые отвлеклись на какие-то свои бытовые занятия.
1: Как правило, вот в это время без 10:02 это происходит переворачивание курицы в духовке. Просто наши радиослушатели, у нас конкурс объявлен на то, кто более хорошо приготовленную курицу пришлет к нам сюда в эфир, вот, и тот получит приз. Поэтому сейчас...
3: Лучше вы останетесь без приза, чем вы пропустите то, что я хочу вам сказать, дорогие слушатели. Хочу заметить, что самое интересное, как между курортником и курортницей, так между горожанином и горожанкой, также между пейзанином и пейзанкой, начинается именно тогда, когда возникает доверие друг к другу. У полуодетых или частично, или совсем раздетых людей настороженность друг к другу настолько велика, что этому доверию возникнуть невероятно трудно. В курортных местах это почти невозможно. Для этого нужно приложить огромные усилия, особенно если претендент, назовем его так, не чувствует себя уверенно, потому что у него нет вот этой самой слипшейся зеленой массы.
1: Нет, ну а почему же тогда...
0: То есть вы предлагаете выходить на пляж в шубе, чтобы облепили тебя девушки? Что,
3: вовсе
0: или
3: нет,
0: в телогрейке?
1: А почему же...
0: Кирза, телогрейка.
1: Юрий, а ваша фантазия зашла слишком далеко. Простите, а почему же тогда, когда, например, мужчина вот такой, которого описал Юрий, подходит просто голый
3: совсем... Человек в трусах менее уверен в себе.
1: Да, ну вот, а если он подходит вообще без трусов, а она орать начинает, сразу милиция приезжает. Где же логика?
3: А вот я сейчас дам свои рекомендации. Это как бы продукт нашей лаборатории. Здесь есть, на наш взгляд, ну, практически единственный выход. Для того, чтобы не спровоцировать какой-то всплеск агрессии, не получить сразу пощечину, не быть отброшенным группой блондинок, потому что они в таких случаях, как правило, собираются мгновенно, вы даже не успеете заметить, как они собираются несколько человек и дают дружный отпор. Вот для того, чтобы этого не произошло, у вас есть буквально несколько секунд. И все, что вы можете здесь предпринять, это резко сменить как бы имидж, поломать стереотип восприятия.
1: То есть что-то сделать нестандартное.
3: Да, совершенно верно.
1: Да, например.
0: То есть выучить умное выражение лица. Вас... Раз так сразу и умный такой стоишь, да?
3: Вы не успеете мимикрировать такой. Да,
0: слишком дураком идешь такой. Потом раз так умный стоит. Ой, не тот уже.
1: Нет, ну, может быть, стоит, например, начать плясать чечетку.
3: Нет, нет.
1: Тоже неплохо.
3: Кстати, интересно, вот что вы предложили бы сейчас, как бы секрет, мы никуда не денется, я обязательно о нем скажу.
1: Может быть, попробовать в голос заплакать и громко стать звать маму.
0: Все подумают, что это просто я не здешний.
1: А если просто там начать орать самому первому «Милиция!» Прям выпустить, вот надуть тут веревки наши и бельма выпустить, прям так «Милиция!»
0: Милиция точно не приедет, это мы знаем.
1: Тогда вот можно заорать просто, это же на море, можно просто заорать куда-нибудь, глядя за самую главную блондинку. «А ну ты отойди от моей машины!»
0: Или человек утонул.
1: Тоже хорошая мысль.
3: Ну, а на самом деле... Практически никто из вас не угадал.
0: Как оно на самом деле?
3: Единственный способ, которым можно, конечно, попытаться вызвать к себе жалость, можно ошеломить ее каким-то неожиданным поступком, но, как правило, это ведет только к усилению агрессии. И единственный ход, который поможет вам расположить блондинку к себе, да, собственно, это и не блондинок касается тоже, это как бы всей вот женской группы вот этого возраста, которая обычно в состоянии добраться до юга и там отдыхает, вот этой активной передовой части женского отряда. А я сейчас раскрою секрет. Он касается прикосновений. Но касаться блондинку...
0: Хвать ее за лодыжку тут же и дернуть на себя резко.
3: Ни в коем случае.
0: Она
3: ни
0: затылком бац об асфальт и не грубит больше, да?
3: Но в этом случае как бы перспектива ваших отношений, она, думаю, вас не устроит.
1: Подождите, Юрий, мне очень интересно.
0: Я заинтригован очень.
3: Я сейчас объясню. Есть две зоны, которые... прикосновение к которым вызывает у женщины благорасположение к прикасающемуся. Это зона запястья и тыльная часть шеи, которая, ну, в просторечии можно назвать холкой.
0: А подзатыльник, то есть это ласковый такой элемент, да? Подходишь и... Раз так, ну что, милая?
3: Ну, здесь как бы буквально в атмосферах мы как бы изучали силу, с которой нужно воздействовать, чтобы добиться определенного результата.
0: А начистить холку это вот...
3: Как известно, как бы все яд и все лекарство – дело в дозе, правильно? Поэтому вот мои рекомендации таковы. Если вы подходите к женщине и берете ее за запястье, практически 95 из 100 женщин, принимавших участие в эксперименте, на такое прикосновение реагируют как на отцовское. Чем как бы совершенно блокируют...
2: Я только маленькую справку. Перед тем, как подойти и вот совершить это действие, надо разогреть ладони. Это очень важно.
1: Можно потереть себя по бокам.
3: Можно потереть кого-нибудь по бокам.
1: Или
3: если,
1: с ладони об ладони.
2: Да-да-да, минут 5 надо разогреть ладони.
3: Да. При этом совершенно нельзя быть в сандалетах или в шлепанцах. Нужно непременно разуться.
1: Вообще целиком.
0: Я вот не понимаю, вот только лапу-то протянешь, так толпа этих блондинок и набежит.
1: Нужно успеть это сделать быстро, очень быстро.
3: Вот. Нужно точно выбрать свою
0: как
3: блондинку.
0: Как гадюку вот надо взять под ее вот шлем, вот этот, да? Так и женщину за запястье.
3: А холку сейчас я объясню. Значит, с запястьем все понятно.
1: Ну, за холку и не каждый пока... даст себя взять.
0: Можно проверить сейчас, выйти вот на улицу. Давайте статистику соберем, потом обратимся к слушателям.
3: Я думаю, что мы сейчас... Я готова.
1: Да, этим мы займемся во время музыкальной паузы, конечно. А скажите, Кира, вот у нас...
3: Я хотела еще пояснить про холку. Дело в том, что это именно то место, за которое... как мы наблюдаем в природе, в живой, мать переносит своих детенышей. Эта зона как бы находится вне эротизма.
0: У меня, когда кот овладевает принесенной мной очередной кошкой, первое, что он делает, мой любимый Тимочка, Тимочка, привет тебе, он хватает, очень обожаю, красивейший кот, обожаю, я мечтаю привести его на эфир, он отказывается ехать в машине. Он первое, что делает, он хватает очередную кошку, если она ему понравилась, за холку и вцепляется в нее зубами.
3: Юра, с той же самой целью. Это... блокировать ее агрессию.
0: Вы говорите, это никакого эротизма. В этом столько скрытого эротизма, столько грации, сексуальной агрессии. Я сразу
1: чувствую... А как птица птицу? Простите,
0: птицу долбит клювом в холку.
1: Вы знаете, я все-таки хочу сейчас попросить у вас разрешения отвлечься на музыку, потому что буквально через 2 минуты новости, а после новостей мы подумаем, у нас будет возможность похватать там за холку, потому что я вот уже приметил пару персонажей. Музыка. Пошли, пошли.

0: Ну, вот этот милиционер, он отреагировал очень все-таки неадекватно. Я Юрий говорил, в общем-то, тебе, что не стоит, в общем-то, заниматься этим именно с ним.
1: Я был за чистоту эксперимента. Милиционер был блондин. Поэтому все, исходные данные были объективно.
0: Да, ну, как, видимо, вот все-таки милиция – это отдельная разновидность. Там милиция – это должность. Там, наверное, не бывает блондинов или брюнетов.
1: Ну, пускай.
0: Ну, к тому же, еще учитывая, что он старенький милиционер.
1: Ну, в темноте нам было сложно сразу оценить весь комплекс этих факторов.
0: Ну, вот фуражку тебе все-таки придется завтра занести вот в это отделение на Арбате, потому что он же орал тогда, вот когда убегал, что типа он там и сейчас...
1: В таком состоянии, думаю, фуражка уже абсолютно не представляет никакого интереса, а интересно нам мнение Киры Отовны о холке как о самом асексуальном месте на теле блондинки.
0: И у насчет других животных. Ну, в смысле... Вот,
1: и других мест.
2: А, да, я продолжу нашу дискуссию. А, и, кстати, хотела бы поговорить о еще одной сфере применения электрошока. А, дело в том, что наша наука не стоит на месте. Лабораторию, которую я представляю, занимается не только чистой наукой, не только академическими исследованиями.
1: Но и грязной наукой. Это потому она закрытая, да? Вот.
2: А, я продолжу. А, не только как бы академическими исследованиями, но и разрабатывает практические рекомендации и принимает участие в создании неких приборов, которые могут быть использованы в быту. И к ним в первую очередь относятся ошейники.
3: Я, кстати, сейчас мы захватили их с собой. Сейчас, Юрий, мы попробуем, вот если вы будете согласны, как бы на вас продемонстрировать их действия.
1: Пожалуйста, если они не искорежат мою дикцию до недопустимого предела. А я хотел спросить, мысль объединить электрошок с вибратором – это ваша лаборатория пришла или это какая-то западная разработка?
3: Дело в том, что он разъединяется. Я сейчас покажу это, в общем-то, такая гибкая модель. Вы можете использовать
1: женщины...
3: и так, и
0: это. Вот упаковку туда можно в ведерко.
2: Он действительно,
0: вид у него, кстати, достаточно.
2: Вот, эта модель как бы дуальная такая. Она как бы основана на и механическом принципе, и может работать от сети. Вот. Также предусмотрено автономное питание.
0: Да-да-да,
2: вот видите,
0: здесь как у детской вот этой раз.
2: Нет,
0: шарбанки.
2: Нет, вот сейчас, вы сейчас увидите и...
0: О, заработал.
3: Да.
0: А что-то у Юрия с лицом.
2: Вот вы видите, здесь есть такой шпунтик.
0: Смотрите, снимите, пожалуйста, пока на секунду. Юрий, вы нормально?
2: Нет, мы просто не отрегулировали размер, извините.
0: А, ну, я думаю, отойдет.
2: Вот видите, справа...
1: Я сразу вспоминаю...
2: На нашем приборе?
1: Я сразу вспоминаю анекдот про то, что Миша, то, что мы принимали 20 лет за оргазм, это астма. Вот это был тоже ни капельки не оргазм. Ваша лаборатория потерпела еще одно фиаско.
0: Как-то вот между вами, учеными, всегда какие-то споры и неприязнь почему-то.
2: Секундочку, я все-таки хотела бы закончить свою реплику, да, и рассказать об этой разработке, потому что инструкция у нас, к сожалению, только на эстонском языке. Вот здесь справа имеется такой винтик, который многие из нас помнят по детству. Наши отцы и деды брились бритвами. Такие дорожные бритвы, помните, были? Они заводились.
0: Да,
2: вот
0: да, да, были.
2: Наш ошейник-массажер имеет, как я говорила, уже три, собственно, принципа, которые приводят его в рабочее состояние. Во-первых, это вот винт 18 вращательных движений.
0: Путевой вариант, чтобы в пути можно было.
2: Да-да-да, в поезде,
0: там,
2: в самолете.
0: Где-то, да.
2: Да-да. И, или если вы, скажем, совсем
0: в поле
2: отдыхаете дикарем, да. Да, в полевых условиях совершенно верно.

0: Для геологов, для
1: солдат,
0: космонавтов.
2: Ну, да. Кстати, любой, кто моряков. Пользовался будильником механическим или вот этой бритвой, помнит, что бывает, когда перекрутишь эту пружину и сорвешь ее, механизм разворачивается обратно с безумной скоростью, с характерным словом «вжик».
1: Кстати, очень много пострадало
2: и,
1: охотников.
2: И вот. Рыболовов, да. От этого.
1: Именно потому что на Чукотку ушла большая
2: партия. Конечно, потому что щетина наматывается тут же на рабочий орган вместе с кожным покровом.
1: С губами
2: и
1: там.
2: Я не советовал бы одевать на шею механизм, который содержит такую коварную пружину.
1: А скажите, может быть...
0: Очень легко этого избежать. Существуют батарейки Карунт отечественного производства. Которые легко вот для людей с вашим с диаметром вашей шеи вполне как бы могут без всякого вреда для своего здоровья, без всякого риска
1: воспользоваться. Скажите, Кир, вот, может быть, все-таки лучше сперва на собаках?
2: Я не знаю, льстит ли она батарейке Корунд или диаметру нашей шеи, но, по-моему, батарейка Корунд с нашей шеей не сможет сделать ничего.
1: Ну, это все, Юрий, зависит в основном от, так сказать, мышечной массы. И, конечно, может быть, кстати, сделать немножко вот эту поверхность, вот эту немножко более шипованную для людей с такой...
2: А этот ошейник без батарейки, это совершенно очевидно, просто строгий ошейник и все.
1: То есть кстати, ну, немножко похож на садомазохистский.
2: Конечно,
1: поэтому...
2: если еще фуражку с кокардой, с черной, с тульей...
1: Вот милицейскую вот эту, кстати, можно...
2: Повалять немножко, да, то получится обычный гомосексуалист.
3: Я понимаю реакцию Юрия. Дело в том, что
2: вы сами поносите минутку, я посмотрю на вашу реакцию.
3: Мы еще не затянули на той чувствительной точке. Вот у китайцев она называется сюибай. Это значит.
1: А, кстати, вот вы хорошо напомнили, ведь вот люди почему носят иногда, сейчас часто появляются в Москве люди, они носят просто обезьянок на плечах, а она там что-то у них ковыряет. Все-таки естественный массажер, он гораздо...
0: Они просто валерьянка натирают.
2: Очень опасно, место, что да, эти да. Обезьянки, они надрессированы на китайскую шею, и когда она видит необъятную шею нашего соотечественника...
1: Пивную такую.
2: Лихорадочно начинают...
0: Особенно лишенного волосяного покрова.
2: Лишенную да, складочку. Да. Они начинают эти складочки перебирать, нервно на шее, тугие вот эти...
1: Сами теряются.
2: Тугие, да. И могут забрести лапками куда угодно, в рот, в нос. То есть надо очень осторожно применять этих. А у меня вопрос к господину Мариусу. Вот мы совершенно напрасно ушли от такого интересного людского племени в нашем разговоре, как нудисты.
0: Я прошу прощения. Я все-таки хотела бы договорить о третьем приводе электрическом, который, собственно, и как бы представляет собой вот этот самый электрошок.
3: То есть, если мы его включим, да. Может быть, у вас и вопрос, в общем, как бы отпадет.
1: Ну, можно попробовать, собственно. Юрий, вы как?
2: Я могу так помолчать? Что вы сразу? Зачем? Угу. Не надо.
1: А подождите. Я хотел еще узнать о такой категории людей. То есть, как бы вот мы сейчас заговорили о нудистах. Это столь же загадочная, в принципе, прослойка общества, сколь загадочная и другая прослойка. Это альбиносы. Мне кажется, люди-альбиносы гораздо более сплоченные.
2: И альбилобы, альбигубы. Это очень много вот подвидов совершенно... своеобразных, да, как у них с сексом, вот.
1: И как у них со взаимоотношениями с другими, вот, с блондинами, с брюнетами. И к кому бы, кстати, их вот вы отнесли? Вот, ну, поскольку известно, что любая палка, она, понимаете, о двух концах. Ну, так принято уже, так никуда не деться. И они как-то оказались между. К какому они краю ближе? Поскольку черное и белое, это же одно и то же. Это уже давно уже доказали ученые. Просто все зависит от того, как это назвать. На самом деле это одинаковый совершенно спектр.
3: Да, я понимаю, конечно, что количество меланина, в общем, который влияет на пигментацию кожи.
2: А зачем вы вот сейчас массировали сексуальные рецепторы у себя на голове так тщательно? Вот скажите.
3: Дело в том, что у нас, у специалистов, рецепторы они немножко в иных местах. Мы их можем перемещать вот как бы
0: слезовые. Как блуждающий нерв.
3: Да, как бы таких специальных упражнений. Но это как бы такая еще не до конца разработанная методика. В общем, в данном случае я вызывал у себя ощущение, так сказать, расслабления, потому что, глядя на ваши страдания, как бы это вообще свойство человеческой психики, это как бы реакция на...
2: Вы так своеобразно ерзаете, неужели это и есть то самое расслабление? Я не верю.
3: Если бы я не использовал вот эти свои специальные упражнения, я бы не просто ерзал.
0: Если позволите, я переведу ваш спор в академическое русло.
1: Я хотела про альбиносов.
0: Раскрою, да, одну из... Ну, все, конечно, до конца рассказывать не буду, но приоткрою как бы завес над сенсацией, которую мы сейчас готовим к опубликованию.
2: Это типа статьи, то, что вы хотели знать о
0: тампаксусности. Дело в том, что люди... Альбинос, Юра, ваши шутки просто становятся несносными.
1: Нет, я могу вам объяснить. Вы позвольте мне заступиться за Юрия. Просто буквально сегодня он вернулся с армейских сборов. А это всегда как бы действует на людей немножко вот... Он даже в пряжке еще, ведь сейчас ремня не выдают, только пряжку, а ремень надо свой. Вот, поэтому как бы давайте поймем, что оказался волею судеб человек в таких сложных условиях. У него даже на сапогах еще глинка.
3: А ну тогда я могу, кажется, понять его реакцию на вот наше изобретение, потому что, очевидно, вот... Воротничок гимнастерки, он напоминает ему, очевидно, вот этот вот наш прибор. Да.
1: А, поскольку...
0: Юра, кстати, вы расстегнитесь.
1: Поскольку еще Юрий, он же как бы очень не любит заниматься стиркой, он подшивал воротничок целлофаном. А это всегда вызывает неприятные совершенно.
2: Эти крючочки, это целлофан, этот кембрик в целлофане. Я могу рассказать тем, кому предстоит служить в армии, чтобы...
0: Это хуже, чем корсет.
2: Чтобы ни разу не носил, по моей фигуре можно догадаться, что корсет на меня не шьют.
1: Кстати, есть у меня знакомая, она делает, только нужно бабки вперед, как с бабки в руки будут звуки.
2: Она бабка, и что ей надо, что ей надо вперед?
1: Ну, потом об этом. Так, да, Кира Отовна, о чем вы хотели сказать, и мы как-то отправились все-таки насчет альбиносов, я все хочу узнать.
2: Чтобы подворотничок так стоял вот, хорошо, надо кембрик ставить по периметру.
1: Что один стоял?
2: Подворотничок, вот подшивочка, чтобы вот, будущим солдатам сейчас призов идет. Очень могу. Стою на плацу, как я.
0: Юр, вам нужно как-то все-таки отходить от этой темы. Вы уже с нами. Вас здесь никто не тронет.
1: К тому же завтра у вас балетный кружок. Вы забыли совершенно свою гражданскую жизнь. И легкая атлетика.
2: У нас...
0: Вы уже в миру. Отходите. А я тем временем хотела бы все-таки вернуться к нашей сенсации, которую мы сейчас готовим для вас. Это будет вторая часть моей книги. И вкратце могу сообщить вам следующее. Дело в том, что по нашим последним исследованиям люди-альбиносы – это скорее растения, чем люди. Дело в том, что по последним данным клеточного анализа клетки поверхностного эпителия кожного этих людей, они практически буквально повторяют структуру и строение клетки растительной.
1: Я слышал такую теорию.
0: Скорее к ним нужно относиться как к продуктам фотосинтеза.
1: Угу. Ну, я вот и заметил, видимо, поэтому у них такое сплочение, поскольку, видимо, это такой, скорее, не дерево все-таки, а кустарник. Вот они так сбиваются в какие-то кучки, но я думаю, все-таки за ними...
0: Да, более того, я бы сказала, что, и, во-первых, уход, полив, и, в-третьих, дело в том, что...
1: Культивировать вообще нужно.
0: Как бы у них совершенно, как выяснилось, по-другому проистекают процессы размножения. Они плодоносят.
1: А, то есть практически у них это... Я понял, я понял.
2: Кстати, а опыление, это... как они, где там? Тычинки, где там?
4: Опоссум, я в печали.

0: Я представляю, так сказать, гостей нашей студии. Это люди хорошо вам уже известные, хотя бы по тому объему писем, звонков, телеграмм, вообще всяческого рода посланий, которые регулярно приходят на адрес программы «Монморанси». И я с радостью приветствую этих людей. Это главный консультант научно-исследовательского института «Матери и Отца», активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие». Юрий Романович Сук.
1: Добрый вечер.
0: И заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и теперь уже Чехии на русском языке, и также владелица сети частных, естественно, женских консультаций в городе Кракове, теперь уже в городе Праге, Тамара Валерьевна Покатуева.
2: Здравствуйте.
0: Тамара Валерьевна, первый вопрос я, наверное, хотел задать вам. Он не совсем сейчас связан с темой нашей беседы, а тема нашей сегодняшней беседы – красота с большой буквы. Но прежде чем мы начнем раскрывать эту тему, обсуждать ее, спорить, я хотел задать такой вопрос. Вот, судя по всему, журнал «Вздохи» активно прогрессирует, набирает тираж и уже выходит в Чехии, которая постепенно становится, если не частью Объединенной Европы, то как бы государством, которое стремится туда. И там же вы открыли тоже женские консультации, но при этом как бы вы все еще заместитель главного редактора. Хотя вот практически год назад мы с вами встречались, у вас была та же должность. Как при таком, так сказать, росте популярности журнала и вот в бизнесе вашем, вот, тем не менее, вы не меняете свою должность? Это просто, может быть, козни главного редактора или ваше нежелание брать на себя большую ответственность?
2: Вы знаете, я считаю, что я несу очень много ответственности за журнал, но, к сожалению, работу главного редактора потребовало бы от меня еще большего времени. Я все-таки женщина, у меня есть свои личные дела, и я не хотела бы их прекращать.
0: Ага, то есть это как бы делается с целью сберечь собственные какие-то ресурсы все-таки?
2: Безусловно.
0: Ну что же, и я предлагаю перейти к главной теме нашего сегодняшнего разговора. Это тема красоты. И теперь уже я хочу обратиться к вам, Юрий Романович. В общем-то, все началось с того, что практически вот в прошедшем месяце проводилось в вашем институте «Матери и Отца», так сказать, грандиозное тестирование с целью выявления какого-то предмета, ну, об этом вы сами расскажете, или какого-то явления, которое является красивым в буквальном смысле этого слова, с точки зрения наибольшего количества наблюдающих, созерцающих, ну, нельзя их назвать подопытными, а людьми, участвующими в эксперименте. Вот. И хотелось бы узнать об этом вообще эксперименте немножко побольше. Какие предметы выставлялись? Откуда брались вот люди, участвующие в эксперименте?
1: Вот вас, как в дилетанте, сразу чувствуется интерес к частностям, к антуражу. А смотреть нужно в корень. Как известно, эстетический компонент в глобальном процессе воспитания, он имеет неоценимую роль и чрезвычайно важен. Сейчас, когда стоимость продуктовой корзины по отношению к жизненному уровню, к наполняемости кошельков все меньше и меньше, то есть, вот, например, бананы может позволить себе просто каждый и запить их жигулевским пивом, если не хватает денег на картошку, то теперь люди потянулись к прекрасному. Зайдя в гости на стене, на столе, у многих на шее, на запястье, на щиколотках, в ноздрях, в ушах, в многих интимных частях как организма, тела, так и квартиры можно найти всяческие украшения. Это могут быть и сережки, и красивые какие-то эффектные копилки в форме там экзотических животных, например, домашних кошек. Это могут быть какие-то эстампы, афорты, акварели, купленные на многочисленных ярмарках.
0: Или вот гирлянды из пробочных бутылок.
1: Из сушек гирлянды, из сушек, очень,
0: да,
1: эффектные.
0: Популярны сейчас.
1: То есть и мы не можем теперь... Мы видим, как обновилась одежда на наших чудных женщинах. Вот. Если раньше все были одеты в китайские пуховки желтые с фиолетовым, то теперь фиолетовый цвет активно используется в раскраске колготок, губ. У некоторых фиолетовыми бывают мешки под глазами. То есть это такой вот макияжный ход, очень своеобразный, национальный. Вот. Или просто под одним глазом фиолетовый, так и тонирование вводится у многих вот представителей.
0: Ну, в ходе корректирования какого-то поведения есть, вот в определенном обществе.
1: Выхватив вот так вот случайно, стохастически совершенно, выхватив вот эти вот моменты, мы понимаем, что эстетика, понятие вообще красивого, прекрасного, оно в нашу жизнь наконец-то вот как-то странно мне пришло в голову, одновременно с мылом. Когда вот мыло пропало в 92-м году, было не до красивого. Все ходили в одних куртках, на одних застежках, в одних ботинках, которые вот...
0: Ну, простите, Юрий Романович, вы как бы сейчас несколько рассуждаете что-то вот на темы, которые немножко все-таки близки к области там высокой моды, и вот все это больше туда, то есть область одежды. Но ведь, например, отсутствие мыла не мешало нашим гражданам чувствовать прекрасное. Ну, например, видеть первую почку, ну, в смысле, я не имею в виду орган человека, а вот на дереве почка, понимаешь, там вылупилась почка, это уже красиво.
1: Ну, вы представьте, солнышко, вы хватаете вот как это, почка, она же липкая такая. Как...
0: А зачем хватать? А главное осознавать, что это начало новой жизни.
1: В любом человеке есть стремление полноты ощущений. Есть увидел, схватил, схватил, съел. То есть берешь руками, хватаешь почку, она чувственно лопается в пальцах, а руки вымыть не можешь. То есть,
0: фактически... Ну, кстати, действительно, на редкость липкая штука. Это, да. Это факт. Все по детству помнят.
1: Вы же хватали. То есть,
0: ну, все, кто же не хватал? Надо, назовите мне хоть одного человека, кто не хватал почку. Да, вот видите, вы уже в затруднении.
1: Вот.
0: Да.
1: И вот этот компонент. И в то же время, вот это повышение благосостояния в стране, оно привело к каким-то безумным перекосом в понятии красивого, прекрасного. То есть, вот лично меня просто убивает. Мне приятно, что в гаражах правительственных служб появились красивые автомобили. При всем моем патриотизме, вот все-таки внешность ЗИЛа, вот этого правительственного, она несколько диссонирует с понятием вот прекрасного, о чем мы начали говорить. Поэтому, когда я вижу с правительственными номерами Ягуары, даже Ауди. Вот. Но когда я вижу Ягуар, чья крыша проткнута двумя вот такими мигалками синими...
0: Уже опасность.
1: Это, я считаю, что это вот покушение на самое прекрасное. То есть, что такое для мужчины красиво, да? Это женщина, это автомобиль, это собака, которая идет рядом, и зажигалка, которая лежит в кармане.
0: Да.
1: То есть... ни на что из вышеперечисленного таких покушений, кроме женщин, которые, я вот еще остановлюсь, прокалывают свое тело, не производится. Никто зажигалку не сверлит и туда не вставляет какие-то цепочки, там, я не знаю, значочки.
0: Я, простите, хотел немножко все-таки еще вернуться вот к вопросу о ЗИЛах. Вы, мне кажется, немножко упустили такой момент, что вот ЗИЛ был правительственным автомобилем в эпоху, так сказать, тоталитарного такого очень устройства общества. И с точки зрения вот тоталитарной психологии тех времен, он, может быть, считался красивым, ну, как вот величественные сталинские дома. То есть они, может быть, гораздо менее симпатичны, чем какие-то особнячки современные. Но в них что-то ведь есть.
1: Как раз вот тоталитаризм абсолютный, вот фашистские режимы, он раскрыл сексуальную сущность тоталитаризма, как вот сексуальность формы нацистской Германии, вот эта псевдогодическая архитектура.
0: Даже я знаю, простите, что я вас перебиваю, вот у нас была такая пациентка в пору, когда я еще работал в областях близких к медицине, которая совершенно серьезно, как бы, на нее возбуждающе воздействовала свастика элементарная. Я имею в виду здесь половые исключительно сферы. Безо всякого воздействия на эрогенные зоны вот этот образ ее возбуждал.
1: Тут же вот, не выскочив из этой темы, я предлагаю просто вот в сексуальном отношении ЗИЛ, он тупиковый абсолютно. То есть он воинствующий, асексуален. Это некая бронированная коробка, явно больше и тяжелее, чем у других. То есть вот даже это больше, это еще не фрейдовское больше. Это не относится, это не сексуально-генитальная какая-то. Просто, понимаете, вот чем хороший дорогой автомобиль? То есть, вот, глядя на совершенные обводы 850-го BMW, там, например, Ягуары G12 или старых Ягуаров, легко можно представить, что это мороженое, которое вылизано прихотливым язычком какой-то вот такой сладострастной женщины. То есть в его обводах есть что-то чувственное, есть что-то влажное, дразнящее, возбуждающее, в то же время мощное и изящное. Понимаете? То есть это...
0: Ну, простите, ведь есть как бы два понятия о красоте. Ведь вот к слову «красота» можно добавить еще какое-то слово. Вот есть понятие «красота пугающая», есть понятие «красота привлекающая». Вот у Ягуара или там BMW последней модели, да, предположим, красота притягивающая какая-то. А вот у Зилы, скажем, у 600-го Мерседеса, у него красота пугающая.
1: У 600-го Мерседеса это признано экспертами всех стран. Он, в общем, считается абсолютно некрасивым и неизящным.
0: Но, тем не менее, он именно...
1: Это
0: вот...
1: Это мыльница. То есть,
0: ну, как бы дело в том, что эти вот... очень многие женщины любят, например, мужчин со шрамами. Вот как бы BMW 600...
1: Там...
0: Вот
1: шрам это...
0: 600-й Мерседес — это шрам на лице
1: автолюбителя. Шрам — это Порше. Да. 600-й Мерседес — это разъевшиеся... гончая. То есть, например, собака была гончая, ее раскормили, она ходит пузом. Раз, да. То есть, да.
0: А что думает вот на эту тему Тамара Валерьевна? Потому что, как бы, женщина может сказать об автомобиле гораздо больше, чем мужчина.
2: Вы знаете, я могу вам объяснить, почему старые тоталитарные режимы всегда придерживались именно грубых, раздражающих форм. Понимаете, красивая машина, красивый антураж, красивый дом, он успокаивает человека и примиряет себя. Ну, примиряет человека с его существованием. А спокойные люди, они практически неуправляемы. Вы, конечно, можете не согласиться сейчас с этим, но спокойные люди, они чувствуют себя уверенно, они могут как-то протестовать.
0: Труднее зомбировать.
2: Да, их труднее зомбировать. Чтобы зомбировать человека, он должен находиться в напряженном состоянии. Зилу вы сами уже заметили, не знаю вообще такой психологической подоплеки этого всего, вы сами заметили, что он раздражает своими формами. Есть даже такой эффект, что, допустим, если лектор приходит читать лекцию куда-то, то он не должен говорить красиво, он не должен хорошо выглядеть, он должен раздражать студентов. Раздражать чем-то, своим хамством, своим внешним видом. И только тогда они будут его слушать.
0: У нас даже, я прошу прощения, вот когда я учился в медицинском институте, человек, который, в общем, преподавал чисто физиологию тела, он раздражал своим запахом. Совершенно серьезно, он специально как бы вот источал такие запахи, что, в общем-то, волей-поневоле приходилось прислушиваться к информации.
1: Я очень рад, что мы так вот совершенно случайно, спонтанно все-таки перешли к разговору о прекрасном именно. И хотел бы продолжить эту тему. Вот сейчас очень модно использовать такое старое, застарелое понятие «кич». То есть кич — это нечто, что-то как бы гиперкрасивое, слишком красивое. Говорит, Вася, сделай мне красиво. И Вася берет вот пожелтее, покраснее, покрупнее и делает красиво. Но в то же время меня, вот я, когда ехал сюда, я задумался, вот что такое кич и где кончается кич и начинается прекрасно или наоборот. И вот что я вспомнил. Вот, например, картинка, на которой нарисована женщина в купальнике. С утрированными формами, такой крутой изгиб бедра, развитая грудь.
0: Золотистый лоб.
1: Да, очень хорошо.
0: Очки, как правило, темные одевают еще. Одевают,
1: или
0: одевают.
1: Разлет бровей, там все вот есть.
0: Да, одно из двух.
1: Тонкая лодыжка, да. Вот это как бы сразу все эстеты сейчас раз с коих, скинуться одеяло, бац, на пол, телефон в сторону. Это кич, это кич. Тоже берем бесспорные образцы прекрасного. Это Рубенс, да, вот так все. Там нарисовано тщательно, очень цветовая гамма, все подобрано. Разъевшиеся, с совершенно женщин, не следящие за собой.
0: Кстати, прошу прощения, что я перебиваю. Вот, телом, были просмотрены учеными через, в общем-то, какие-то увеличительные приборы.
1: Рак молочной железы в одной, кстати, обнаружен.
0: Да, да, это, во-первых, совершенно четко. А во-вторых, Рубинс даже вырисовал волосики, которые не видно вот так. То есть вот ведь на человеческом теле, если смотреть на него, тоже не всегда видны волосики. Там нужно очень присматриваться. Вот там он это нарисовал. То есть их даже не ощущаешь простым глазом, но он считал, что это ближе к физиологии, и, соответственно, эти люди как бы оживают.
1: Конечно,
0: там,
1: конечно. Да. Вот. И меня интересует, вот если забыть про Маху обнаженную, то все остальные модели вот таких ретро-ню, скажем так, они не попадают под понятие красивого для простого обывателя. То ли это некое воинствующее эстетство, стремление элиты отодвинуть свое искусство от искусства масс, то ли это просто какие-то скрытые подводные камни восприятия. Вот мне очень интересно у Татьяны спросить, как она на это счет думает.
2: Вы знаете, я... простите, Юр... Юра, мы с вами знакомы уже очень давно, вот, и я, конечно, понимаю, что, вероятно, у вас сейчас новый роман.
1: Ваша фигура называется скорее китчевой, то есть все на месте.
0: Я, к сожалению, не вижу под этим балахончиком, но думаю, ну, вообще что, да. Нет.
2: Значит, ее зовут Татьяна, все понятно.
0: В смысле, кого?
2: Юра, ошибочно назвал.
0: А, простите, да.
2: Вот, Юра, так о Рубинсе. Вы знаете, все объясняется физиологическими причинами. Вот. Исключительно физиологическими причинами. Сами понимаете, голодное время, холод. Чтобы не было холода, надо топить. Топить не всегда удается. И поэтому, естественно, как идеал красоты для людей того времени. Это
1: женщина-грелка,
2: которую...
1: да?
2: Да, женщина-грелка. Женщина, которую не надо кормить долго. Ведь даже у самых состоятельных людей, особенно художники, не относились к состоятельным людям. В общем, были большие проблемы с...
0: кормом.
2: С едой. Да. Со всем. И, в общем-то, вот, собственно, вот и все причины. Сейчас, когда, как сказал уже перед этим Юра, продовольственная корзина стоит у каждого под дверью, в ней лежат бананы и пиво, то можно позволить себе изменить нормы красоты. И сейчас, значит, в ходу женщина как бы таких субтильных форм. Хотя, в общем-то, бывают иногда какие-то всплески в связи с голоданиями, допустим, в странах третьего мира. Иногда бывают всплески именно возвращения красоты женщин крупных форм. Допустим, как вы знаете, да, 2 года назад активисты боролись с Барби.
0: Да, это
2: как
0: известно.
2: Женщины. Это было связано исключительно, кстати, с голодом в Африке тогда, помните?
0: Ну что же, я предлагаю сделать небольшой совершенно перерыв, и после этого мы вернемся к разговору с Юрием Романовичем Сук и Тамарой Валерьевной Покатуевой.

0: Так вот, несколько слов после полуночи о прекрасном. Прекрасное окружает нас с самого детства. С прекрасным пейзажем за окном мы рождаемся. Не будем про то, чем все кончается. И прекрасная всю жизнь, за редкими исключениями, идет с нами по этой жизни. Давайте же задумаемся о том, что такое прекрасное. Вот для меня всегда было загадкой, если вспомнить тот же кич, что такое роза, например, алая роза. Это она попадает под все определения кича. В ней есть изящный, совсем изящный стебель, в ней есть шипы роковые, в ней есть очень насыщенный рисунок и такая вот романтическая форма. И в то же время только законченный идиот назовет розу кичем. Роза – это прелестное создание природы. Стоит эту розу воспроизвести яркими красками, как опять-таки все эстеты скинутся, уронив табуретки, и скажут, что это кич.
1: То же самое, я прошу прощения, как бы, может быть, более такой близкий пример, это как бы любители таких умных фильмов, типа, которые снимает старик Феллини, и же с ним, они совершенно бесятся, когда по телевизору идет, я не помню, какой-то сериал, где какая-то мексиканская рожа такая постоянно ходит вроде дома, и всегда у ней в волосах вплетена дебильная совершенно роза. Действительно, выглядит очень по-дебильному, очень как-то даже болезненно. То есть, очевидно, что человек с нормальной психикой не будет ходить дома с розочкой в волосах.
0: В то же время та же роза в тунике какой-нибудь наложница в хорошем фильме, она будет восприниматься совершенно органично.
1: А вы знаете, я просто сейчас подумал, что вполне возможно, что очень серьезное влияние вот на восприятие, так сказать, китча, ну, так назовем это уж явление, и, в общем-то, зависит от национальности. Вот давайте вспомним, скажем, дембельские альбомы там людей с, так сказать, ну, азербайджанцев и аналогичных им. То есть, ведь не исключено, что, конечно, смотрится это очень дико. Вот у меня целая коллекция дома. Мне присылают до сих пор. Если у вас, кстати, есть, вы тоже присылаете. Но ведь мы-то понимаем с вами, что это смотрится как золотые зубы, простите, или там некрасивые пиджаки. Но мы-то не знаем, как они это воспринимают. Может быть, для них это то же самое, что для эстетов там фильмы Феллини, к примеру, понимаете, в чем дело? То есть, мне кажется, что само понятие китча, оно очень относительно с точки зрения национального вопроса.
2: Вы знаете, я вам могу объяснить, что касается роз. Дело в том, что мужчины с незапамятных времен несут розовую повинность. Вот. Они обязаны дарить женщинам розы. И если сейчас как бы это выродилось не в обязанность, а как бы в некий ритуал, то раньше это была именно повинность. Мужчины должны были дарить женщинам именно розы, как культовые цветы, свидетельство, ну, как раньше, как бы женщина ассоциировалась с розой, красота, шипы, вот все, что, о чем мы говорим. Вот. И вы знаете, сколько вообще веков мужчины кололи себе руки об эти шипы. Они ходили, они знали, что чтобы доставить там, чтобы подойти к женщине или там как-то выразить ей знак своего внимания, они обязаны принести букеты, охапки роз. И ваш взгляд на розы, он, естественно, заложен уже в вашем подсознании. Вы не любите розы, потому что ваши прапрапрапрапрадедушки были обязаны...
1: То есть это генетическая память уже, другими словами.
2: Генетическая память, да.
1: А простите.
2: Более того, вы могли бы обратить внимание, насколько силен в вас вот этот розовый комплекс. Потому что, казалось бы, при таком разнообразии цветов, которые сейчас есть, что вы дарите женщине?
1: Тюльпанчик.
0: Только розы.
2: Розы.
1: А простите, я вот...
0: Мне кажется, что вот я...
2: Розы, того, старайтесь выбрать розы как можно более приближены к красному цвету.
0: Не, и мне, я вот только что понял, может быть, подоплеку такого увлечения, что схватившись за розу, очень часто на пальце появляется капелька крови, что отсылает сразу сознание мужчины к желанной дефлорации. То есть в этом есть что-то вот такое вот... именно цветок, шип, кровь, нечто милое создание, сознание мужчины такое, вот затаённо-сексуальное в этом что-то есть.
1: Ну, вполне возможно, но я хотел еще сказать несколько о другом, вот, может быть, опровергнуть вот ваше, Тамара Валерьевна, как бы мнение, или, ну, если это мнение, вот о, так сказать, генетической памяти мужчин. На самом деле, я считаю, что большинство мужчин просто так называемые цветочные вегетарианцы. Я поясню, вот есть люди, которые не едят мясо ни в коем случае. Вот срезанные цветы — это те же мертвые тела. То есть дарить женщине мертвую тушку, то есть, ну, все равно, что я вам принесу, например, не живого котенка, а уже зарубленного, дохлого, и скажу: возьмите, пожалуйста, уважаемая Тамара. Вот так же, в общем-то, видимо, и с цветами. Одно дело там подарить женщине там в горшке растение, которое живет, другое дело срезанное, понимаете? И, конечно, совсем уже непонятно, это бумажные цветы. Это, в общем-то, мне кажется, апофеоз, то, к чему в конечном итоге все это и придет. То есть постепенно перестанут дарить, говорят, живые цветы, конечно, они не живые уже, а затем будут дарить только бумажные.
0: Умирающим мы дарим,
1: да,
0: умирающих
1: цветы, да. Котят с поротым пузом.
2: Вы знаете, вы можете, раз я слышала в своей жизни очень много разных
1: отмазок,
2: отмазок от выполнения этой повинности. Вы сами понимаете, что в любом обществе есть законопослушные граждане, а есть те, кто стремится как-то, вот, как те, кто стремится занять какое-то альтернативное, собственно, ну, положение. И то же самое с розовой повинностью. Вы знаете, что вы должны ее нести, эту розовую повинность, но при этом ваша форма протеста выражается в том, что вы не просто не дарите цветы, а стараетесь подвести под это какую-то базу, что цветы, дескать, мертвые, или же там цветы некрасивые.
1: Нет, простите, вот, например, я физически ощущаю, вот если я там дарю какой-нибудь даме, скажем, цветы, да, то я физически ощущаю их умирание и завидание. Действительно, не отмазка, это так оно и есть. И, понимаете, когда они стоят в этой вазе, то они волей-поневолей говорят: смотри на нас. Поэтому, например, когда ты выходишь из комнаты, оставляешь их одни там стоять, это практически преступление против этих цветов, потому что...
0: А они... женщины злорадно потом говорят: твои цветы простояли 8 дней, они промучились.
1: Это все равно, что человека
0: дней,
1: на кол, да, посадить,
0: на медленный
1: огонь. То есть
0: огонь,
1: это ни в коем разе. Я, например, искренне так считаю. Может быть, я не прав.
0: Я хочу сказать, насколько вот эта вот субкультура, вот эта поп-культура, насколько она все удешевляет. То есть, например, возьмем шампанское, да? Это элитный, это хороший, красивый, сделанный напиток. То есть никто не будет спорить, если не взять Supremate, там всякое это фуфло из дрожжей. Шампанское — напиток изысканный, прекрасный, да? Но вот берется шампанское, упаковывается в какое-то бутылище такое. Обязательно сверху что покрасившее? Фольги навертеть, целлофанчику, да? То есть бутылка черная, этикетка черная с золотом, да? То есть уже испоганили фактически. Сделали из хорошего напитка, сделали одно красивое. Поэтому вот ты... я сколько раз наблюдал, у меня есть знакомые художники, дизайнеры, просто люди с развитым вкусом. Они идут к женщине в гости. И что вот эти люди с хорошим вкусом? Они хватают вот это елочное шампанское. Огромную зеленоватую бутыль с вот это, с полкило фольги.
1: Я бы даже сказал, что это вообще это хуже фаллоса.
0: Да вот в том-то весь ужас, что это даже не фаллос, это просто какая-то вот...
1: Нет, я имею в виду, вот, наверное, не то подумали, простите, я имею в виду, вот сейчас свечки такие делают.
0: Вообще, вот, кстати, концепция фаллоса, облепленного фольгой, это отдельная тема для... Вот. И берется вот эта бутылка елочная, берется охапка цветов, вся в розовых ленточках, с белыми краешками.
1: И еще вот в таком, знаете, в пакетике, как лопата.
0: С отражением, да.
1: Да, да, да.
0: И вот мужик с выкоченными глазами, он четко...
1: Весь вспотевший, потому что залился еще духами в падзике, чтобы не воняло от него.
0: И самое ужасное, что нормальные женщины в другой обстановке, там, с хорошим вкусом, у них сразу глупеет лицо, они счастливы, то есть... Один...
1: Все равно кого-то наркотики и вкололи.
0: Один убийца прекрасного вот это дело проинициализировал, заплатив за это деньги, купив, спровоцировав еще один цикл купли-продажи, то есть, значит, производство идет. Эскалация получается, да, воспроизводство, да, этого, да, китча. Да. Схватил это себе подмышку, прилетел к даме, который может быть нормальным, развитым человеком, но она увидела.
1: И все, да, у нее сработал рефлекс, да.
0: Она не видит, что за фуфло ей вообще.
1: А представьте себе вот другую сторону. Вот, да, вот, например, человек, идя к даме на день рождения или еще куда-то, купил ей вот с хорошими, с искренними намерениями, скажем, упаковку пельменей.
3: И так вы, она его выгонит.
0: Вырезку даже.
1: Или вырезку красивую, морозную вырезку. Это действительно полезный предмет, чем веник какой-то и фаллическую, простите, бутылку из зеленого стекла мерзкую. Вот. И так она же выгонит, она же оскорбится,
2: а
1: скажет.
2: А вы пробовали?
1: Ну, конечно.
2: Конечно, не выгонит.
1: Мы вот тут на радиостанции всем женщинам новостной регулярно дарим пельмени, вырезки. Ну, как бы были эксцессы, но сейчас это вроде уже в норме. И все понимают, что это и есть... Раньше что приносил в подарок вот мужчина-добытчик в пещеру к своей самке? Что он приносил? Убитого буйвола. Если и были робкие попытки украшения, то, ну, в крайнем случае это...
0: Ноздрю цветочек.
1: Да, как, да.
2: Вы знаете, на самом деле я хочу вам сказать такую вещь, что гораздо более естественно, приходя в гости к женщине, приносить ей еду. И наши психологи провели исследование и выяснили, что отношения, начатые с еды и продолжающиеся именно подарками в виде еды, они наиболее гармоничны. Потому что вот эти бутылки шампанского и эти китчевые букеты, они заранее настраивают женщину на то, что она должна себя вести неадекватно по отношению к мужчине. Она начинает ломать. Вы заметили, чем обычно кончается? Почему вы говорите с такой досадой о шампанском, о цветах? Потому что обычно эти вечеринки, на которые вы прибегали с букетом, думая за это получить какой-нибудь приз там, в виде внимания, там, любви... Они обычно заканчивались неудачей, потому что женщина начинала вести себя неестественно.
1: То есть ей ломали психику целиком.
2: Да, цветы в подарок, она начинала думать, что он принес мне цветы, я должна быть вести себя как можно скромнее, я женщина,
1: как я которая, в кино видела,
2: да, как
1: же,
2: я
1: вот,
2: в кино да, видела, да, заслуживающее да. внимание. И дело обычно кончается тем, что вы уже в 2 часа ночи сидите около этой женщины и думаете, ну я же принес шампанское, я же принес это, я же, кажется, сделал все, что я должен был сделать, почему она мне не дает?
1: И телевизор смотрит.
2: А женщина думает, он принес мне цветы, он выразил свое какое-то уважение ко мне, сделал меня прекрасной дамой, почему я должна ему давать?
1: Я же... Да, я уже типа вообще дать. Картинка с карты, можно сказать, с новой колоды.
2: Я
1: уже
2: не должна его разочаровывать.
1: Да, да,
2: вот.
1: Да.
2: И частенько заканчивается тем, что вы слетаете с лестницы, вслед вам летит ваш букет.
1: И все вот эти бутылки. Ну, бутылки...
2: Нет, бутылки обычно оставляю.
1: А скажите, а вот...
0: Сразу я... видится да. альтернативная картина, должен быть мужчина в начищенных ботинках, так, без галстука, с расстегнутой рубашечкой свежей, и такой кулек килограмм на 7.
1: Мешка, там.
0: Так, Инесса, сварганит тут что-нибудь из этого.
2: Нет, да. Вы знаете, да. После нескольких мы решаем проблемы наших пациентов, которые сами иногда бывают обескуражены своим поведением. Говорят, я же его люблю, я не понимаю, зачем я стукнула его этим букетом. Мы проведя несколько психологических бесед, мы объясняем, что надо вести себя естественно. Тогда не будет никакого разочарования. И вот очень многие наши пациентки честно говорят мужчине, с чем он должен приходить.
1: Ну, вот, кстати,
2: они говорят, допустим, приходи ко мне, вот, у нас вылечившаяся женщина есть, которая просто объявила своим мужчинам о том, что если вы хотите от меня что-то добиться, если вы хотите выразить ко мне какое-то отношение, приходите ко мне с ведром мороженого.
1: Да.
0: Тамара, объясните мне тогда просто как мужчине. Вот приходя ко многим женщинам, к замечательным женщинам, вот единственное, что вот хочется сказать, да, что просится на язык, что вертится на нем, дура, я хочу тебя.
1: То есть, ну, тоже что... хороший подарок, кстати. Вот же сама эта фраза, это тоже подарок, это искренность. То есть вы подарили своей даме искренность, а искренности сейчас меньше.
0: У женщин же есть такая фраза крылатая, ты же мужчина, сделай что-нибудь.
1: Есть,
0: она точно такая же честная, такая же открытая. Ну и что вот наша фраза звучит более как менее традиционно. Но ведь вы же сознаетесь, что вы подойди к среднестатистической женщине, неизвестно, чем это.
2: Скорее всего, кончится пощечиной, Юр.
0: Ну, опять же,
1: потому что устой общественный,
2: да, мы
1: только
2: живем,
1: из-за
2: к сожалению,
1: этого.
2: Да, вы знаете, такая необразованность, вообще такая глупость.
0: Половое просвещение хромает.
2: Очень хромает.
0: А, кстати, вот посмотрите вот, на...
2: Я хотела бы вернуться, на самом деле, вот мы начали говорить о половом просвещении. Вы знаете, я не знаю, как вот здесь, а в Польше мы очень часто сталкивались с проблемой... именно про украшения на теле, проколов тела. Вы знаете, мы выяснили, что это наносит жуткий урон сексуальности женщины. Жуткий. Я не говорю о прямом вреде, потому что у нас было несколько просто историй дефлорации, произошедших во время прокалывания половых губ.
1: Да,
2: девочка приходила,
1: модно, да.
2: Да, девочка приходила проколоть половые губы, и в результате каких-то неумелых действий врача она оказалась...
1: Ну, то ли соскакивала, вот это, да, часто вот это происходило.
2: Вот. Это ладно, это на самом деле случаи достаточно редкие, хотя, в общем-то, уже даже на основании одного этого случая надо было бы прекратить.
1: Все эти эксперименты, да.
2: Но, вы знаете, мы выяснили, что иногда украшение тела становится причиной женской холодности, а этого допустить нельзя.
1: А чем это объясняется? Может, нарушение каких-то подсознательных эрогенных зон?
2: Нет, я вам объясню, в чем дело. Дело в том, что на украшение тела идут исключительно драгоценные металлы, потому что украшать тело железными вещами, это значит получить заражение, сепсис и все такое. Вот. Более того, очень многие девушки увлекаются драгоценными камнями, и поэтому возникает такая проблема. Вот к нам пришел муж, который жаловался на холодность своей жены. Он был, как, он недавно женился, он был молодожен, а его юная жена очень, ну, не испытывала, очень вообще прохладно относилась к сексуальным отношениям. Не испытывала оргазма. И мы, начав работать с ней, мы выяснили, что на самом деле у нее очень глубокий комплекс. Она, будучи еще тинейджером, проколола себе половые губы, носила на нем бриллианты, несколько карат, но все равно достаточно дорогие для того, чтобы бояться обнажать свое тело и вообще подпускать к себе мужчину. Она боялась, что он украдет.
1: Психологический пояс верности, я бы сказал.
2: Да, она боялась, что он украдет это. И, знаете, это закрепилось.
1: Угу.
2: Это закрепилось и прошло. В общем, нам пришлось даже работать с внушением, чтобы снять вот этот барьер.
1: А удалось? Вот мне
2: удалось,
1: просто интересно.
2: Да. Удалось, но это было очень тяжело.
0: Вот я сразу вспомнил, услышав про сексуальную сферу, что вообще я не представляю, о чем думают дизайнеры презервативов. То есть вот известно, что секс — это очень тонкая и неоднозначная сфера жизнедеятельности человека. Например, известно, что улыбка и смех – это стопроцентно полезные действия для человека. Там расслабляются мышцы лица, тонизируются, все там, жизнь удлиняется. Но в то же время секс – это, пожалуй, единственная сфера деятельности, где смех недопустим.
1: А польза такая же. Еще, кстати, третий фрагмент, это вот если пятки почесывать, тоже раньше это применялось, тоже такая же, такое же расслабление и разгрузка.
0: Не суйте все в одну корзину, ни в коем случае там никакой пользы.
1: В смысле, в сексе?
0: В смехе во время секса.
1: А, конечно, нет, это само собой.
0: Состояние людей во время секса, оно настолько и так уже двусмысленно, и как-то вот так... даже не знаю, как это обозначить словами, что смех, он разрушает вот то единение, ту хрупкую связь, которая возникает между особями в период спаривания. Вот. И глядя на дизайн презервативов, это хуже, чем рассмеяться вообще вот в самый ответственный момент.
1: Это же действительно глупая штука, я с вами согласен.
0: Можно. Единственный Баковский завод резиновых изделий, он же делает в форме бегемотиков там. Это вот какие-то есть минимальные, видимо, это энтузиасты, это какие-то люди с нестандартным взглядом на жизнь.
1: Или молодые совсем сотрудники, вот, которые еще не, так сказать, не опустошили
0: свою
1: энергию.
0: Я думаю, что они даже, да, вот они даже не находят, скорее всего, внимания со стороны начальства.
1: Да, конечно.
0: А так
1: конечно.
0: Вот такие вот какие-то резины.
1: Ну, понятно, даже о чем вы хотите сказать. Ужасно, действительно, то есть... действительно. Это... Ну, тут, понимаете, я, может быть, конечно, так сказать, это очень не даст вам целиком какой-то радости, но, тем не менее, когда я тоже думаю об этом, это печально, я сразу начинаю, чтобы как-то утешиться, вспоминать те первые презервативы, вот еще посыпанные тальком, по-моему, по 2 копейки стоили. 4
0: копейки.
1: Или 4, да. Ну, то есть, и мне становится немножко легче, вы знаете, честно вам я хочу сказать. Вот больше утешений пока я не вижу.
2: Вы знаете, это действительно не особенно как бы интересное изделие, но при этом у них тоже есть, в них тоже есть определенный смысл, потому что некоторые женщины, у некоторых женщин есть такая как бы психологическая боязнь фаллоса как такового. Они боятся на него смотреть, они боятся его видеть, они его просто боятся. У них начинается спазмирование влагалища, и они не пускают. А презервативы с рожицами, с бегемотиками, с дракончиками, с цветочками, они отвлекают внимание женщины, она уже не отождествляет вот этот предмет с фаллосом, расслабляется, и возможен половой контакт.
1: А тогда почему же меньшинство все-таки таких художественных, высокохудожественных, я бы сказал, поделок в этой области, нежели вот обычных вот этих уродов? В принципе, я не думаю, что так сложно наладить технологически. Но вообще, с другой стороны, что это я к вам прицепился, это нужно к изготовителю, в общем-то, к изготовителю. Но я бы хотел еще затронуть одну тему о красивых чувствах. Ведь не обязательно предмет должен быть красивым. Да, вот я знаю по многим книгам, изучал труды, что, в общем-то, чувство оргазма – это очень красивое чувство с точки зрения всех философов, всех времен и народов. То есть оргазм – это красиво. Красивое чувство, так говорят все они. И совершенно недавно, относительно недавно по телевидению прошел фильм, который назывался «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить». И там был фрагмент о как бы, сумасшедшем профессоре, которого был слуга, который испытывал в течение 12 часов оргазм. Вот. Но он такой как придурковатый. И вроде бы это вымышленная история. На самом деле немножко печально мы перейду. Ставились такие эксперименты в концентрационном лагерях раздражались зоны как бы вечного оргазма. И самые разные были результаты. Ну, тем не менее, разделены на две как бы, категории. Первая — это пациент умирал, просто не выдерживал такой эмоциональной нагрузки. А второе, что человек оставался очень счастливым навсегда. То есть, ну, не то, что, как бы сказать, идиотом, он был адекватен событиям, но он был успокоенный. Ну, как, скажем, если сейчас из Калуги вывести какого-нибудь человека в Лондон, хорошо его покормить недели две, то он еще дня три даже в Калуге будет отрешенным. Вот типа такое состояние. Вот, как вы вообще считаете вот, вечный оргазм, если его можно будет достичь какими-то медикаментозными средствами? Будут ли пользоваться эти средства спросом?
2: Безусловно, как и любой наркотик. Безусловно, конечно.
0: А вот когда у меня ребенок спросил у моей жены, прочитав в Спиди-Инфо слово «оргазм», что такое оргазм, она задумалась и придумала вот такое определение. Что вот, знаешь, когда у тебя долго-долго-долго свербит в носу, тебе страшно хочется чихнуть, и, наконец, у тебя получилось, и ты чихнул. Вот это и есть...
1: Фактически оргазм. Вы знаете, совершенно удивительно, но как бы практически это так нескромно будет, но все мои знакомые женского рода, то есть женщины, они все описывали женский оргазм именно так. Вот я как мужчина не стал бы это описывать чихом. По-моему, у нас с вами, Роман, еще в хорошем смысле все это происходит несколько по-другому.
0: Как еще быстрее?

Я напоминаю, что в гостях у нашей программы главный консультант научно-исследовательского института матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, Тамара Валерьевна Покатуева. Речь у нас идет о красивом. И я хотел, с вашего позволения, немножечко затронуть тему человеческих движений. Ну, здесь все подразумевается. И как человек ходит, его походка, как человек спит, да, как человек танцует. Вот, к примеру, я знаю совершенно полярные мнения о такой певице, как Кейт Буш. Вот ее балетное шоу кого-то ввергает вообще в какие-то эротические, с позволения сказать, грезы. Вот я отношусь к категории других людей, я не могу это наблюдать. Так же, как балет вот одного из наших с вами соотечественников, имя его не буду наблюдать. На мой взгляд, это очень некрасивое движение, но тем не менее народ на это ломится. Прям толпами. Вот в связи с этим, с таким разделением вкусов на определенные явления, не рождаются ли у вас опасения, что

0: Он пойдет и разобьет изделие того, кто ему не нравится.
1: Вот, а тут и начнется. Тот ведь будет защищать изделие, понимаете?
0: Очень мало людей с активной жизненной позицией. Просто, а остальные люди, они начнут просто сотрясать воздух, соответственно. И тем это антиреклама лишь провоцировать вот это словоблудие, понимаете? Почему? То есть очень мало людей, способных на поступок. То есть вот сделать какую-нибудь 8-метровую скульптуру Маркса, например, с бородой, с прической, с плащом. Вот вглядитесь в монументальность плащей вот этих великих революционеров.
1: Каковы там полы.
0: Это да, то есть да. Это фактически никакие ни прет-а-порта, ни от кутюр, они не достигли таких высот в линиях вот этой верхней одежды, как давным-давно скульпторы, которые изображали основоположников марксизма-ленинизма. Если мы посмотрим, вот линии плеча, справедливый заметитель пола, лацкана, то есть это монументально, это сделано мужчиной со своим взглядом на жизнь, со своей жизненной позицией.
1: Простите, что я так немножко перебиваю вас, но тем не менее мне сейчас пришла в голову мысль, то есть если это произведение искусства, то получается, как вот эти были, значит, базедовые события, тут всякие, там, одни бежали защищать белое здание, другие что-то, и потом все это же порушили, то есть получается, что это как бы уничтожение памятников искусства практически.
0: Это даже не то, что искусство, это вот плебс, то есть люди толпы, они же не могут жить, понимая, что кто-то способен на поступок, кто-то способен на какое-то законченное действие, да? Вот некие люди создали скульптуру Дзержинского, которая вот величественно, монументально, она совершенно уже стоит сбоку и в другой стороне от личности Дзержинского.
1: Да он, я думаю, сам бы не узнал себя в этой скульптуре, конечно.
0: Вполне возможно, да, понимаете? А люди, наблюдая вот такое вот совершенное изделие, совершенное, то есть там вот линия талии, там обрез фигуры, там все на месте, понимаете? Это... И глядя глазами ущербной личности на такое законченное, совершенное в своем роде изделие, то, конечно, в каждом просыпается недоделанная герострат, они тут же берут отвертки, дрели, там,
1: начинаю,
0: что чего может.
1: Да, всякие приделывают штуки или отрезать.
0: Ломать. Но, к счастью, для этого нужно каким-то очень сильным импульсом инициализировать слишком большое количество людей, потому что великое и прекрасное разрушить непросто. Нужно кран найти, там, перекрыть движение. А когда это хаотическое, такое, как броуновское движение, каждый в свою сторону тащит, то вот те мрачные картины, на которые вы намекали, они, скорее всего, невозможны.
1: Да.
0: Потому что если взять, например, опять вспомнить о женщинах, я не могу просто ночью не думать о женщинах, то вы представьте, сколько вот эмоциональной и физической энергии в каждой домохозяйке, которая с красным лицом, кто со скалкой, кто со сковородкой, кто просто руки в боки. Я, кстати, ужасно боюсь женщин, которые делают руки в боки, они кулаки надламывают назад вот так вот, руки и локти у них вперед. Если вот для мужчины руки в боки, это может быть и поза задумчивости.
1: Вальяжная такая,
0: да. То у женщины все вперед так. Раз.
1: Кстати, вот Ленин еще в своих дневниках писал, что очень часто так Надежда Константиновна Крупская делала. Это не странно. И была одна из причин
0: вот
1: семейных ссор.
0: Только постоянно. То, что вектор вот этого бешенства каждой отдельно взятой домохозяйки, он совершенно спонтанно направлен, их результирующий равна нулю. Потому что нет такой силы, которая вот эти существа может направить в одну сторону. Потому что это нужно, чтобы у каждой ее запел в одно и то же время, в одном и том же месте. Чтобы они пошли, вот, чтобы они решили двигаться в одном направлении и делать одни и те же вещи.
1: Простите, а вот не является, скажем так, уже известное движение феминисток, на ваш взгляд, вот, так сказать, попыткой как раз объединить всех домохозяек на каком-то таком...
0: Ну, кстати, вот выяснилось, что движение феминисток развито больше всего именно там, где трансверсисты не находят хирургической поддержки своим... делением и воззрением. Где хирургическая смена пола затруднена, там появляется движение феминист,

0: так мазохисток, все вот это просто.
1: Мне кажется, вы путаете два понятия. Мазохизм на самом деле это исключительно, как бы сказать, исключительно проявление женственности. Ну, женщина-мазохистка это исключительно проявление женственности. Феминизм напротив. Хотя, в общем-то, можно, конечно, там долго философствовать и говорить о том, что мазохизм сродни феминизму, феминизм сродни мазохизму. Если долго копаться, то связь можно найти, как и между любыми явлениями. Я хотела бы вернуться вот к позе, которую вы так... в позе локти вперед, которую вы совершенно неверно трактуете. Это точно так же, как совершенно неверно трактуют мужчин во всем мире. Поза руки в боки, локти вперед – это одна из самых сексуальных поз женщин, доступных женщин. Вы сами обратите внимание. Вот сейчас я поставлю локти в бок, направлю вперед. Что при этом происходит? Видите?
2: Ой.
1: Видите?
2: Ой.
1: Правильно. Поднимается, вытягивает, поднимается грудь, она становится пышнее и больше. И Ленин конфликтовал с Надеждой Константиновной Крупской не из-за того, что она стояла, уперев руки-боки вперед, а просто в силу, это известный факт, ее сексуальной удовлетворенности. Наш великий вождь был не самым сильным мужчиной, собственно, так же, как и Гитлер, точно так же, как и любой тиран, который сублимирует всю свою сексуальную энергию в власть.
0: Вполне возможно,
1: над народами.
0: Да, Инесса Арманд не согласилась бы с этим тезисом, но так как мы не имеем достаточно достоверных... Но не, вот меня заинтересовало...
1: Инесса Арманд была фригидна.
2: Потому что она же пляски...
0: Ей досталось.
2: Делала и пляски, они как бы плящущие люди, они вообще
1: фригидные. Она была фригидна, у нее было очень много детей, а большое количество детей свидетельствует на самом деле о фригидности женщин.
2: Ну, то есть тут говорится, так, что это тираж уже. Если женщина пошла в тираж, то практически это уже как бы становится ксерокопированным аппаратом, а откуда у ксерокопированного аппарата какая-то сексуальная энергия или там. Ясное дело, что он фригидный, как вот ручка дверная.
0: Вот мне, вот Тамара, я бы
1: да
0: хотел...
1: Да там даже сказать. Скорее, на самом деле, обратная причина. Потому что женщина, способная испытывать оргазм с раннего возраста, она очень ценит это состояние. Она понимает, что секс – это именно он может быть сам по себе самооценен. А женщина, не испытывающая оргазм, она соглашается как бы на секс с тем, чтобы завести детей. То есть это уже...
2: Да, выполнить обычную функцию,
1: да, функцию организма.
0: Как же вы вот легко перечеркнули чувство привязанности, чувство теплоты, чувство сопереживания милому, радости смотреть в его счастливые глаза, ощущать дрожь в его теле, чувствовать нежность и тепло его рук. Как вот вы огульно, оголтело умудряетесь просто вот закрыть глаза на все, чем живут 70-78% наших женщин. Как вот
2: так нет, нельзя, простите, вы не
0: нельзя
2: правы,
0: все сводить
2: Юрий
0: к одной
2: Романович,
0: из вот этой приятной судороги. Нельзя устраивать из всего спектра чувств вот эту выжимку.
2: Юрий
0: понимаете?
2: Романович, они живут не этим, они живут мечтами, как правило, об этом. Вот тут вы несколько не правы. Вот, а мечтой, понимаешь, сыт не будешь.
1: Потому что физиологические реакции, вы знаете, женщин устроены так, что она очень во многих случаях, чтобы испытать оргазм, она должна именно чувствовать привязанность, ласку, нежность. Иначе в противном случае, я говорю вам как раз о 70%, о 70-80%, мы не будем брать 20%, там разнообразные прочие, там есть кто-то там любит грубость, кто-то любит, допустим, напротив там, какую-то униженность, кто-то, как это вот ни странно, есть и такие женщины, вообще стараются достигать секса с минимальным прикосновением.
0: Это такие длинные-длинные есть ночнушки.
1: Да-да-да-да.
0: То ли это одиночество, кто читал, там есть у Маркеса все это вот с вышитыми краями на отверстие.
1: Испытывают жуткие аллергические реакции на чужую кожу.
2: Да, вообще, я помню.
0: Вообще,
2: да.
0: А вообще женский оргазм, это явно относится к прекрасному, потому что они так...
2: Ну как чихнул, мы же только что договорились, что как чихнула она, чего ж тут прекрасного?
0: Они так чудно поджимают вот пальчики ног и тут же их разжимают.
2: Это, Юрий Романович, это вообще это на самом деле поджим пальчиков ног, это не столь распространенное явление, как
0: это 100%.
2: Нет, вы несколько путаете. Есть еще понятие пальцевой расперды, которое уже давно присутствует, кстати, этот термин и в научном мире, и в частности здесь. То есть вы заметьте, кстати, вот Тамара Валерьевна, вот я уверен, что вы, например, сейчас снимете сапог, то вы сможете сделать пальцевую расперду, вот пальцы веером на ноге. Вы, кстати, Юрий Романович, и я, мы с вами, нет. Вот, вот Васек тоже не сможет. Он пробовал, и мы все пробовали, никто не может. Женщины могут.
1: Да, безусловно, могут.
2: А чем это объясняется? Это что, физиологическое строение? Ступня-то она одинакова. Ну, то есть у мужчины только побольше. Почему?
1: Вы знаете, у женщин, на самом деле, я думаю, просто более как бы развит хватательный рефлекс. И мужчины, понимаете, они как бы с самого, как, ну, очень с давних времен, они, в общем, ходили, и ступня у них, им вообще, в общем-то, не особенно нужны пальцы на ногах. Они могли бы просто там... ходить.
2: Капуцы,
1: а женщина, а каждая домохозяйка, она целый день проводит, каждая домохозяйка еще в пещере, она проводила все время сидя на, даже не на камне.
0: Подобрать откатившийся фрукт.
1: Да, подобрать откатившийся фрукт.
2: Ногой, да?
1: Да, стукнуть ребенка.
0: Почесать ему за ухом, чтобы он не плакал.
1: Чтобы он не плакал, конечно.
0: Еще мне видится еще одна причина. Вот мужчина, он более свободен и развязен, ну, скажем честно, в своих жестах и поступках. И у мужчин есть такая манера, задумываясь, класть ногу на ногу и почесывать ступню. Это вызывает рефлекторное сжатие пальцев и скручивание. И где-то это вот от поколения к поколению закрепляется, что потом уже и захочешь пальцы растопырить, и уже не получается, конечно.
2: А вот скажите...
1: А у женщины, допустим, состояние интереса, состояние готовности, оно обычно связано с тем, что она даже может сложить руки на груди или зажаться, но пальцы ног у нее будут растопырены.
2: Да, совершенно
1: это
2: точно.
1: Это состояние готовности. Я готова схватить рукой, ногой все, что...
2: А вот скажите, вот, Юрий Романович, вы сейчас начали говорить о том, сколь красива женщина в оргазме. Ну, то есть, тут действительно, может быть, тут сложно не согласиться, но это с точки зрения человеческой особи, да. Вот, скажем, да и то не всей. Например, мне кажется, что с точки зрения какой-нибудь лесбиянки женский оргазм, получаемый от мужчины, отвратительный. С точки зрения лягушки или птицы, люди, занимающиеся половым актом, тоже представляют, если не смешно, это ужасное зрелище, понимаете?
1: Да, объективно говоря, просто безобразие. Конечно. Лицо покраснело, тело покрылось испариной.
2: Какие-то поры все раздулись, все льет оттуда.
1: Поры раздулись.
2: Пых стоит.
1: Лицо напряглось, дыхание прерывисто, физиологические все процессы в организме, сердце стучит, руки сжимаются. Ну, это же безобразие.
2: Вы знаете, кстати, мы, чтобы вот как бы эту картинку довести до мысли людей...
1: Некоторые слюни пускают.
2: Вот. Мы специально изобрели с помощью компьютерной техники. Мы берем и лица людей весьма известных. Это и рок-звезды, и политические деятели, и компьютерным монтажом делаем это лицо, каким оно является в момент оргазма, путем исследования мышцы. Знаете, вот выставка тут внизу прям проходит, никого не узнали. Даже самого и то не узнали. Хотя он везде постоянно. Говорит, кто это за бабушка? Ну, там по секрету сказали, кто это, и все удивились. То есть практически, хочу сказать, что человек в момент вот оргазма, он не принадлежит уже себе. Вот в чем проблема, Юрий Романович.
0: Настоящий,
2: вот оно где.
0: Настоящий человек в момент оргазма, он принадлежит партнеру себе. Что вот
2: правильно.
0: Это, вот ваш этот эгоцентризм, он меня настораживает, Александр.
2: Ну, я постараюсь исправиться. А я предлагаю, если вы не против, нашим радиослушателям, звоните нам по телефону 203-19-22, и вы можете принять, так сказать, участие в обсуждении вот этой сегодняшней темы. Ну, а сейчас немножечко прорвемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас главный консультант НИИ матери отца, активный деятель международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», который выходит в Польше и Чехии на русском языке, а также владелец сети частных женских консультаций в городах Кракове и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. И по телефону на 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждении нашей сегодняшней темы. Напомню, что тема — это красота. Достаточно ли внятно я сказал, Юрий Романович, эту фразу?
0: Вполне, вполне. Мы ждем ваших звонков.
2: И первый звонок. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
3: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Я вас случайно не сплю сегодня, слушала вас, решила немножко поучаствовать.
2: Давайте.
3: Значит, вот в отношении гомосексуалистов и лесбиянок, вот вы затрутили вопрос.
2: Было такое.
3: Мне кажется, что это вообще люди неполноценные. Это во-первых. А потом, мало того, что они ищут себе подобных, они просто пристают и развращают других, маленьких и взрослых, требуют, чтобы, так сказать, им отвечали, и все больше и больше в свой круг захватывает людей и портят людей. Мне кажется, это ужасное, в общем, положение в обществе. И с точки зрения христианской, и какой хотите, социалистической, и коммунистической морали, и демократической. То есть это страшно просто.
2: Понятно. Спасибо. Спасибо вам за ваше мнение.
3: Вы знаете, да. У меня... Я еще... Простите, я задержу вас. Угу. Мы ездили в Гагры, там прекрасно был пляж. Я ездила с дочкой и с зятем, и там разные пляжи. Это прекрасно было. Можно голенько было покупаться, и там все загорожено было. И зять ходил туда, мы с дочкой сюда. Так там невозможно было лежать мужчине. Эти гомосексуалисты приставали просто, ну, сил никаких нет. Что прямо он бедный там отбивался, и вообще потом перестал туда ходить.
2: А может, это просто были хулиганы?
3: Ну, какие хулиганы? Ну, что вы?
2: Понятно,
3: что
2: понятно.
3: Что же, дурак ему 30 лет, он не разберется, кто и что.
2: Понятно, спасибо, спасибо.
3: Да, пожалуйста,
2: спасибо.
3: Это ужасно.
2: Действительно, Юрий Романович, Тамара Валерьевна, тема достаточно серьезная. Я еще хочу сказать, что как бы сейчас обрушился огромный поток информации. Если верить этой информации, то, опять же, огромное количество тех людей, которые окружают нас, людей известных, в общем-то, достаточно и в мире искусства, понимаете ли, и в политике, оказываются, попросту говоря, вот именно представителями сексуальных меньшинств. Есть мнение определенное у определенной части населения, что это происходит, так сказать, под воздействием моды, просто модно быть педиком. Вот. Но как бы другая часть совершенно четко считает, что, ну не то, что считает, а поддалась такой сексуальной ориентации, так сказать, из-за генетического пинка, так я это называю. Ну, попутал там что-то где-то там, в общем, ну вот вы не выросла, а вот как бы все предрасположения к этому есть. То есть не могли бы вы все-таки как-то прокомментировать, как люди, надо сказать, более сведущие?
0: Я думаю, что вы немножечко путаете понятие транссексуализма и гомосексуализма. То, что вы так своеобразно сформулировали в конце, это транссексуалы. Сейчас они успешно хирургически просто меняют пол. А влечение...
2: Ну, я сказал в образном смысле, если... То есть влечение, да, к противоположному полу.
0: Да, влечение к собственному полу, это в моем понимании по разработкам нашего института, это скорее такой отскок отражения социальной ситуации в стране. То есть, когда дозволено все, появляется мода на что-то. То... Например, известно, такой странный параллель, что при тоталитаризме очень... Не будем о печальном, не будем...
2: Да, как-то я уже почувствовал, что у кого будет продолжение. А вот что бы вы могли, да, Тамара Валерьевна, как бы могли прокомментировать этот звонок? И вообще печальная вот история получилась с 32-летним зятем. Ну, вообще, простите, я сейчас немножко еще, прежде чем вы скажете, хочу сказать, что, в принципе, существует масса средств для того, чтобы как-то отмазаться от приставаний голубых на нудистском пляже. Например, так называемые фальш-прыщи. и фальш-сыпь, который, в общем-то, теперь продается практически на любом уважающем себя курорте. То есть достаточно прилепить на задницу мужчине такие вещи, и вряд ли к нему уже кто-то подойдет. Он может чувствовать себя в относительном спокойствии. Но, в общем-то...
1: Нет, вы знаете, прыщи на самом деле на заднем месте не являются отмазкой, потому что для некоторых они напротив служат, делают задницу мужчин еще более привлекательной.
2: Это вообще извращение уже.
1: Ну, вы знаете, ну, где там одно, там и второе, это с одной стороны. С другой стороны, я не считаю гомосексуализм каким-либо извращением и не считаю, что этих людей нужно лечить. Единственное, что, конечно, я считаю, точно так же, как и с сексуальным преследованием противоположного пола, надо как бы... Это проблема совершенно такая же, абсолютно. То есть одно дело гомосексуализм как какое-то добровольное, допустим, предприятие этого, когда люди находят все партнеры, все бывает там... по любви, как говорится, а другое дело сексуальное преследование. Но в данном случае я думаю, что таким образом мужчина, в общем, взрослый мужчина, который мог вполне спокойно объяснить пристающим к нему людям.
2: Ну, если проверяются, вот они идут и идут.
0: В конце концов, можно выставить перед две таблички, да, совершенно верно, что
1: я, допустим,
0: ни капли в рот, ни миллиметр в попу, например, игривую такую вот.
1: Нет, ну это как бы, ну, можно было серьезно.
2: Да, ну что же.
1: Вот, понятно, я думаю, что таким образом он просто, так как он, может быть, не пользовался популярностью противоположного пола, я думаю,
2: он
1: что таким образом
2: он
1: просто...
2: При бабе было при детях.
1: Ну, таким образом набивал себе цену.
2: А скажите, а вот...
1: Жена его знает, допустим, знает, что он там, может быть, не особенно привлекательный для женщины.
2: А скажите, а как вы считаете, вот это такой вопрос очень хитрый достаточно к Тамаре Валерьевне Покатуевой, поскольку она может проанализировать это. Вот мужчина, к которому пристают, скажем так, гомосексуалисты, да? Ну, где-то в общественном месте, вот там, или, например, ну, да где угодно это может случиться в наше бурное время. Чувствует ли себя он польщенным?
1: Знаете, я считаю, все тоже зависит от зажатости. Вот, пользуясь общественным транспортом, я отношусь с большой симпатией к людям, которые начинают гладить меня по ногам, пристраиваются там сзади. Я считаю, что это только свидетельствует о моей привлекательности и о том, что еще можно разобрать, что я женщина.
2: Ну, а хорошо. А вот, например, если сейчас, я, конечно, не могу там, может быть, чтобы не обидеть вас, но вот если сейчас Юрий Романович начнет вас гладить, вы же ему влепите, как в прошлый раз, прям, и это же получится, что как бы какие-то у вас...
1: Пусть попробует.
2: Да нет, лучше не надо, а то как бы я не выношу.
0: Я думаю, все зависит от первоначальных установок. Сейчас установки не дадены. Поэтому финал предсказуем.
2: Ну, вообще, я хочу сказать, что мы начали с красоты.
0: А красота – это очень, это очень,
1: очень
0: многогранная.
1: Очень важная вещь при
2: гомосексуализме. Ну, вообще говорят, что великие композиторы классичные все этим делом баловались.
1: Безусловно, конечно.
2: Ну что же, я предлагаю следующий телефонный звонок принять. 203-19-22 наш номер. Звоните и обсуждайте, высказывайте свои мнения, впечатления. Вспоминайте, наконец. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Доброй ночи. Говорите, пожалуйста, громче.
4: Объясните, пожалуйста, да. Что такое эротический массаж?
2: Угу. Хороший вопрос, спасибо. Да, сейчас многие газеты пестрят объявлениями, эротический массаж. А вообще, человек, если возьмите, позвоните по объявлению, да спросите, что это такое. По-моему, хороший ответ, да? Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Доброй ночи.
2: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это Дмитрий Вальдемарович Посвечник. Спасибо. Вот я просто хотел гражданке посоветовать. Вот, известно, что... Вот, который перед этим звонил, что тараканы, они же тоже являются педиками. Угу. Чтобы отбиваться, значит, от всяких там лиц таких, нужно просто взять всяких вафосом, побрызгать. Вот. Но перейду непосредственно к красоте. Значит, вот мне рассказали на днях такую историю. Значит, вот мальчик один, он занимался очень лепкой, скульптурной. и, значит, вот сидел он и с фекалий, короче, делал всевозможных там этих скульптурки членов правопорядка. И один раз такой член правопорядка подошел, влепил ему, говорит, больше этого чтобы не видел. Вот. И, значит, на следующий день мальчик тоже уже из глины лепил. Он подходит, спрашивает, а что ты вот лепишь? Он говорит, пожарника. А туда, а почему из глины они ссыкали? А тогда вот этого житель правопорядка получится. Его тоже избили, посадили, значит. Вот. Значит, ну вот еще одно вот такое тоже. Вот Гоги вот
2: наш. Нет, простите, уважаемый, вы рассказываете какие-то старые бородатые анекдоты. Просто с вашей интерпретацией не совсем удачно. Это не относится к нашей теме. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
6: Алло.
2: Да-да-да.
6: Я хотел спросить вопрос Дарье.
2: Так.
6: Как она относится к оральному сексу?
1: Я хорошо отношусь к оральному сексу. Я очень люблю оральный секс.
2: Ну, это как бы, я так понял, когда мужчину вот...
1: Вы знаете, когда мужчина, я, мне на самом деле не особенно нравится. Моя физиология, я физиологически устроена так, что это не доставляет мне особенного удовольствия. Вот. А оральный секс с мужчиной мне очень нравится. Я очень люблю это все. Мне очень нравятся мужские половые органы. Иногда они бывают это очень красивые.
2: Это красиво, в принципе. Да? А вот что скажет Юрий Романович?
0: О чем?
2: А, впрочем, действительно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
7: Александр и уважаемые гости.
2: Да.
7: Очень интересная у вас сегодня программа.
2: А, мы старались. Вы давайте ближе к теме.
7: Да, да. Просто не удержался, вот и позвонил.
2: Угу.
7: Дело в том, что вот я как бы на своем опыте убеждался тут не раз, что многие девоньки... Они живут какими-то иллюзиями относительно оргазма. То есть вот она насмотрится там по телевизору на каких-нибудь там персонажей.
2: Начинает орать.
7: Которые там, да. Ну, знаете, вот там извиваются как-то, кричат там. Ну, и не только по телевизору там. Там каких-то кассет там насмотрятся.
0: Или на соседней койке в общежитии бывает, вот извивается.
2: Потому что та вот извивается, она тоже насмотрелась на кассет.
7: А ей тоже охота.
2: Да, да, да.
7: И вот как-то она этого не может достичь, но вот не дано ей.
2: Ага.
7: Вот, и как-то она облавывается и, в общем-то, не понимает, от чего это.
2: Да.
7: И начинается вот просмотр фильмов опять, там, закупание всякого оборудования сопутствующего, то есть там фаллических каких-то этих суррогатов. Ну, вы понимаете.
2: Да, конечно. Да.
7: И вот серьезные они эти комплексы вот из-за этого все получают.
2: Угу, угу.
7: Вот. Александр.
2: Да.
7: Можно еще вам вопросик?
2: Ну, только по нашей теме.
7: Да, естественно.
2: Да.
7: Ну, вот, как бы, вопрос-то вам лично. Вот почему вас стало так трудно воспринимать вот под дождем серебряным в последнее время?
2: Потому что это там не я.
7: Ага.
2: Вот. А вот это я не могу на это ответить.
7: Ну, ладно.
2: Это вопрос совсем личный. Спасибо, спасибо.
7: Ну,
2: действительно, вот наш замечательный радиослушатель затронул тему весьма интересную. Это тема о том, насколько, в общем-то, не устоявшись. Ну, вообще не секрет, я не хочу обидеть Тамару Валерьевну ни в коей мере, но известно, что женщина, она практически любая женщина до конца своего века остается всегда грудничком, нежели мужчина. То есть большее количество женщин, все-таки мозг у них не совсем зрелый. Это объясняется тоже, в общем-то, определенным физиологическим строением, и на женскую психику оказывает сильное влияние.
0: А только такой мозг гибкий, незрелый, позволяет им выжить в весьма специфических условиях. Если бы он дозрел до конца, то получилась бы в мозгу трещина. Потому что женский мозг, он под влиянием внешних условий нового мужчины, новой одежды, новой подруги, новой работы, он постоянно подвергается необычайным деформациям. Если мужик, у него же стержень у него струна, там все это, линия, красная линия, синяя линия.
2: Входит, открывая дверь ногой, так сказать.
0: Мужено, да, лбом можно делать, да? Вот. То женщина – существо струящееся такое.
1: Мутабельное.
2: А?
1: Мутабельное. Это называется мутабельное.
2: Правильно.
0: И только это и позволяет им быть именно теми женщинами, которые мы так любим.
2: Так, да, но, однако, этот гибкий мозг может неожиданно, так сказать, закостенеть в какой-то форме, приданной вот этой гибкой, так сказать, субстанции каким-то внедрением извне. Вот как сказал наш радиослушатель, внедрение извне, это, например, какие-то сериалы, где какой-то секс показан.
0: Он не костенеет, дело в том,
2: ну, я,
0: что
2: грубо
0: он
2: говоря, ну что же вы так все буквально-то понимаете.
0: Он разжижается от сериалов, он разжижается. И принимает быстренько форму того, что видел.
2: Нет, я хотел сказать о воздействии на женскую психику каких-то...
1: Какой-то кошмар, вы говорите. Кошмар. Я себе с трудом представляю эту женщину, которая перемежает просмотры кассет с извивающимися в оргазме дамами, с сериалами, где, в общем-то, секса, насколько мне известно, нет никакого.
2: Не, ну там это все сплошной секс. Вот если посмотреть другими...
0: Это все порнография?
2: Нет, нет, ну я не в том смысле, на самом деле...
0: Интеллектуальная порнография?
2: Нет, Юрий Романович, секс... Вот
0: я
2: именно...
0: смотрел сериал тут, наконец-то.
2: Один. Нет, ну это женский, как бы сказать, то есть вот вас же, например, не возбудит, так сказать, восковой фаллос, правильно? А некоторые покупают, правда, сумками несут, ставят дома везде у них, как у оккультистов, везде, куда они сунутся, фаллосы восковые стоят. Также и сериалы, это своего рода подготовка к сексу. То есть она просмотрит сериал, потом достает заветную видеокассетку, тырка ее туда. И вот тут мы наталкиваемся на главную проблему. А что, по вашему мнению, может быть или должно быть записано на этой кассете? Ведь,
1: Я думаю, пособие по мастурбации. Я бы, на самом деле, записывала специальные кассеты для юных девушек, пособие для мастурбации, чтобы она сумела себя подготовить к испытыванию оргазма. И у нее не было бы уже никаких проблем, которые потом становятся очень
0: сильными. Какой вот прагматизм, какой вот механистичный подход, вот такой дилетантский. Надо заводить на этих кассетах произведения классиков Мцыри, «Кавказский пленник». Там вот через всю эту поэтику, через внутреннее напряжение гениального произведения, через определенный ритмический размер, через музыку стиха, через струящуюся фразу, вот эту в нормальную женщину, вот эта страсть.
1: Да, безусловно, она может получить сексуальное возбуждение. Но получит ли она сексуальное удовлетворение?
2: Это очень важно.
0: Проблема ее партнера, который должен посмотреть свою кассету, отличную от кассеты женщины.
2: Так нет, Юрий Романович, тут вы несколько неправы.
1: Вы знаете,
2: что
1: очень часто, да, женщине надо тоже подготовиться.
2: А вообще, как вы считаете, не стоит ли, так сказать, деятелям в виде индустрии, которые сейчас, насколько мы знаем, по письмам практически все ведущие, так сказать, генеральные директора всех видеофирм, видеокомпаний нас слушают и являются большими поклонниками нашей программы, они прислушиваются к нашему совету. Нельзя ли создать какой-то универсальный эротический цикл на видеокассетах, так сказать, для определенной возрастной категории людей, для людей с разным темпераментом? Например, она там, типа, такая грустная, он веселый, да, типа, ему 40, ей 20. Он приходит, типа, говорит, я вот такой. И ему сразу дают коробочку, там пяточек кассет, которые они совместно просматривают, и это хотя бы 50% успеха им, как бы, вот гарантируется.
1: Вы знаете, общество настолько...
0: Я думаю, что на такой кассете...
2: Что же вы даму-то перебиваете все время?
0: А меня осенила мысль.
2: Тогда нормально.
0: Сексом должны заниматься дети на этой кассете до сексуального созревания, когда у них еще не развились вторичные половые признаки. В этом случае это будет как бы стерильный секс. Секс ниоткуда в никуда. Это будет секс без относительно каких-то апелляций к личному опыту. Это не будет ассоциативный секс. Это будет...
2: Но мы же можем таким образом получить прирост, как бы, людей, которые в Сокольниках ночью рвут там грудничкам, там, впрочем, прохожим всякие части. Вот в чем дело, ведь эти же кассеты, они будут продаваться не только. Хотя, с другой стороны, если он приведет с собой подружку и будет это делаться под контролем инспектора из магазина, вполне возможно, что в этом что-то есть.
0: Вы понимаете, что даже карандашом можно заколоть человека? То есть, в принципе...
2: Да запросто.
1: Вы знаете, я хочу вернуться все-таки к этой теме. Потому что на самом деле на эту тему можно говорить бесконечно долго и придумывать новые идеи, как это все сделать получше. Но когда мы реально попытались сделать нечто подобное, мы столкнулись с такой косностью и с таким пуританизмом. И, в общем-то, нам... Вы же знаете, что все как бы порнографические кассеты, так называемые, они все выпускаются подпольно. Когда мы попробовали сделать легально некий фильм, то мы столкнулись с такими ограничениями, что это выглядело бы, вы знаете, как 50 минут чиханий. Нам сказали, сделайте так, но чтобы все было намеками, чтобы не было прямых объяснений, не было прямых видений. Вот. То же самое, что вы говорили об оргазме и оргазме.
2: А скажите, Тамара Валерьевна, вот по вашему мнению, интерьер комнаты, в котором должна состояться первая брачная ночь молодоженов, она, как это говорится, девочка еще, ну, как бы я другого не помню, вот, а он, ну, как бы уже имеет опыт, но он, типа, тоже еще лох в этом деле, вот, и у них там и страшно, ну, типа, да, там им все родители объяснили, вот, и тем не менее, ну, сковано, да, там, на свадьбе не треснешь, там, правильно, если это свадьба, ну, неважно, вот, какова должна быть атмосфера в комнате, может быть, картинку надо повесить или кактус поставить где-нибудь около нее.
1: Ничего, там. Спартанская простота, чтобы ничто не отвлекало внимание. Только женское что же,
2: это
1: внимание...
2: можно
1: вот,
2: чуть ли не в трамвае, что ли?
1: В трамвае все отвлекает внимание, женское... Вы знаете, психика устроена так, что она ей только дайте за что-либо зацепиться. Она будет смотреть на эту картинку и переживать, что он, там ноги у нее не такие, если это там эротическая картинка. Или же она настолько погрузится в розовые шелка и розовые мечтания, что, в общем-то, она не сможет даже никак ответить на ласки партнера. Она будет думать о том, что вот лежу я на роскошной кровати.
2: И в такой некрасивой вот позе,
1: да,
2: например.
1: Да, все сейчас должно быть так красиво,
2: скажите,
1: романтично.
2: Буквально недавно проходил фильм по телевизору по диапроектору старика Феллини, я не помню, он как назывался, имя бабы сперва, а потом то ли ее демона, то ли ангела. Но там проскочил сюжет такой.
1: Джульетта и духи.
2: Во-во-во, точно, духи, да. Джульетта, точно, я вспомнил, теперь тоже. Вот там была такая у них фишка, зеркальный потолок. Вот как бы ей нравилось, значит, заниматься сексом со своими мужиками, именно чтобы потолок был зеркальный, все видеть. Вот мне кажется, что зеркальный потолок вот этот, он, это же вообще символ всего фильма. Он делит всех женщин четко пополам. На тех, кто может раскрепоститься под зеркальным потолком, кто приколется к нему, и на тех, кто, как бы, наоборот, будет скован. Чего?
0: Вы ничего не поняли.
2: Простите, это я не к вам, это я оператору, а то подумают, что я вам там чего, дескать. Да.
0: В этой символике женщина, пользующаяся, не мужчина, а женщина, пользующаяся зеркальным потолком, это глубоко травмированная натура. Эта женщина всегда видит себя спрятанной за мужчиной.
2: А если она... если она сверху, она ничего не видит.
1: Она может голову поднять.
2: А макушка-то? Как же она поднимет? Что же она? Айс, что ли? Как же она вот поднимет-то?
1: Изогнется и поднимет. На самом деле, я могу вам сказать, что вы говорите, что же, значит, зеркальный потолок делит женщин от тех, кто как бы скован, тех, кто может раскрепоститься. На самом деле раскрепоститься могут, я думаю, 90% женщин, там, а 10% это женщины, которые по каким-то либо чисто там физиологическим причинам не могут раскрепоститься, ну, там, болезни, там.
2: То есть, как бы вы хотите сказать, что вот этот зеркальный потолок просто ничего?
1: Все должно начинаться со спартанской обстановки, а дальше последовательно можно прийти к зеркальному потолку. Можно, но сначала все должно быть осторожно. То есть первую брачную ночь совместить с зеркальным потолком, я считаю, это, значит, на всю жизнь, как бы, ну, не на всю жизнь, на несколько там месяцев, а то и лет, заработать большой комплекс.
2: Ну что же, я предлагаю немножко отвлечься на музыкальную, так сказать, композицию. А после музыкальной композиции мы продолжим общение с нашими радиослушателями по телефону 203-19-22. Звоните. Еще раз напомню, что в гостях у нас Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева.
8: Oh, girl, I'm a...
9: Wait, it's been an hour already.
8: Late as usual.
9: So, well,
8: on the radio.
9: All right, girl. All right.
8: You gotta get this party started.
9: That's it. I have had it. No more men.
8: What's up, girls?
10: Let me guess.
8: Tyrone.
9: Ooh, girls, listen up.
11: Girl, you better watch yourself and see what's going on.
2: Напоминаю вам, что у нас в гостях Юрий Романович Сук и Тамара Валерьевна Покатуева. Если вы позволите, я уже ваши должности не буду называть, потому что, в общем-то, для тех, кто только что подключился, я скажу в конце, кто вы. Но речь сегодня в нашей программе идет о красоте и о всем, что связано с ней. По телефону 203-19-22 вы можете принять участие в обсуждаемой теме, высказать ваши соображения, мысли и, может быть, задать вопросы нашим гостям. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
12: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
12: Вот, уважаемый, вы знаете, вроде тема такая красота, а вы что-то все свели опять к органам.
2: Так это не мы, это с того конца провода, извините. Да, так что как бы вот у вас есть возможность исправить эту оплошность со стороны ваших, так сказать, друзей, да.
12: Ну, вы знаете, я, наверное, вопросов что-то не буду задавать никаких. Уже спать хочется, в принципе. Просто сегодня событие такое, вот 27 октября у Николы Паганини день рождения. Правда, это было 214 лет назад. Вот, ну вот, в принципе, я хотел всех поздравить с этой датой.
2: И, кстати, вот вы так...
12: Гениальный человек был.
2: Да, и очень страшный с точки зрения всех вот окружающих его людей.
12: Ну, просто его не поняли.
2: Да, да.
12: Кстати, он вот послужил прообразом для многих современных музыкантов. Вот, в том числе для Блэкмора, например.
2: Я так не думаю.
12: Нет, ну,
2: я думаю, что
12: его
2: скорее...
12: поведение на сцене как раз...
0: Нет, Блэкмор это как раз такая парфюмерная фигура, абсолютно искусственная. А Паганини — творец. Паганини — это же один из немногих композиторов, кто являлся гениальным исполнителем.
2: Кстати, скорее это уж можно так уж сравнить Паганини с кем-то, так это с спокойным Фрэнком Заппой, но никак не с ресторанными музыкантами. Вот. Ну, спасибо вам за вашу информацию. Ну, поздравляем, конечно, Паганини и всех, кто его любит и уважает. Ну, в смысле, в хорошем. Вы на меня так смотрите, по-моему,
0: Юрий Романович. В общечеловеческом, да, я вас прекрасно понимаю.
2: Вот. Ну что же, и следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Меня зовут Рустам.
2: Здравствуйте.
13: Я сам из Баку.
2: Здравствуйте.
13: Вот, у меня просто вот, значит, вот такой вопрос, да, в принципе, к вам. Вот вы рассуждаете о всевозможных там гомосексуализме, там, и о сексе там и так далее.
2: Потом... Простите, Рустам, вы нас несколько неверно поняли, а мы отвечаем на ваши вопросы. Вот если нам задают вопрос о сексе и гомосексуализме, мы, как люди вежливые, обязаны поддержать беседу, но мы об этом не рассуждаем. Мы, если вы слышали с самого начала, рассуждали о красоте, о розах, о пельменях.
13: О розах вы точно не рассуждали, я потому что слушаю вас внимательно.
2: Вот как. Ну, я думаю, что сейчас вот кто будет звонить следующий, они будут как бы опровергать вас.
13: Да,
2: то есть,
13: вот
2: видимо...
13: Я так и думаю тоже. Да, просто да. Вот у меня такой вопрос к вам. В принципе, секс — это тоже красота с какой-то точки зрения, правильно? То есть и должен быть красивый секс. Он должен быть прекрасный, прежде всего.
2: Так.
13: Вот. И даже те же самые розы должны участвовать там. И всевозможные такие элементы. Вот. И вопрос к вам, что вы, как вы думаете, что такое и есть красивый секс, красивые отношения, вот, и в чем заключается тут красота?
2: Спасибо.
13: Спасибо.
2: Ну, я вот прежде всего все-таки хочу еще что-то как-то несправедливо. Про морозах мы тут говорили со страшной силой. Вот я вот даже вот прям вообще обижен несколько. Ну, это ладно.
1: Ну,
2: что,
1: красивый
2: как?
1: Секс, красивые отношения — это именно все то, что должно быть в дембельском альбоме.
0: Я думаю, что...
2: Да, продолжайте, Юрий Романович.
0: Красивый секс умирает именно тогда, когда в голову приходит мысль о том, чтобы секс был красивым. Что секс, он или есть, или его нету, или это просто какая-то показуха. Что если что-то делается с полной самоотдачей, то оно и получается хорошо и красиво.
2: Ну, как, например, вот я, может быть, несколько тема такая странная покажется, но вот взять, да, сейчас так распространенные повсюду вот сотовые телефоны. Вот, например, сразу можно определить, нужен ли этому человеку, конкретному индивидууму этот сотовый телефон, то есть по делу он у него, или это именно вот так называемый понт. Также и здесь, понимаете ли, вот сразу можно определить, красивый ли это секс. Это не обязательно акробатические трюки, которые вот тут недавно в коридоре, ну, это по-другому, в общем-то. Или это как бы какой-то чистой воды вот блеф. Блеф, я понимаю, что я имею тут в виду, что я хотел сказать. Вот, поэтому секс — это тот же сотовый телефон.
0: И выясняется, что мужчина вообще десятилетиями имитировал оргазм, в конце концов. Хотя изображал из себя просто.
2: Да, вполне возможно. Вполне возможно.
1: Да, вы знаете, мы сталкивались с таким случаем. Это, кстати, когда женщина разоблачает мужчину, это наносит непоправимые вообще удары ее психике и самооценке.
0: И союзу в целом.
1: Да, союз обычно распадается.
0: Да.
1: Мужчина, кстати, переносит женскую симуляцию гораздо легче.
2: Скажите, я вот хотел какую немножко тему затронуть, потому что как бы вот у меня такое ощущение, что, например, вот варят курицу, да, там сейчас там, значит, кто-то чаек, там, да, кто-то в душе моет пятки, там, потому что как бы именно перед сном это необходимо делать, и как бы что-то там, ну, разговаривают люди о розах, а я пока пятки помою. И вдруг слышу, оба гомосексуалисты, там, и так. И он сразу бросает пятки мыть, прям не вытерв, бежит к приемнику, начинает звонить и говорить, вы там о розах ни слова, вот о гомосексуализме. То есть вот какая-то такая вспышка произошла, непонятно. Я думаю, сейчас все, кого интересуют вот эти темы, по которым нам звонили, они все сидят у приемников, теперь можно поговорить о главном. Как вы считаете, Тамара Валерьевна, вот с точки зрения красоты, да, женщина за рулем автомобиля красивая это или это так же, как, например, мартышка в балете? Ну, вот, может быть, вас обидело, но давайте какую-нибудь другую аллегорию, как сотовый телефон у мартышки. Нет, опять не то.
1: Вы знаете, мне сложно об этом сказать, об этом говорить. Знаете, я как к этому не отношусь, как к какому-то там явлению. То есть, я, может быть, вот здесь женщина за рулем автомобиля, она это как бы... Ну, что-то такое, да, даже не то, что особенное, а это тоже показатель какого-то благополучия. Вот у меня есть сотовый телефон, и баба моя за рулем сидит.
2: Кстати, работает он у вас сейчас вот здесь? Потому что у многих не принимается.
1: Работает.
2: Угу. То есть, в принципе, вы считаете, что это типа только средство передвижения? Я просто почему это? Мы начали нашу сегодняшнюю встречу с разговора о подарках. Ну, вот, дескать, что дарить розы достаточно глупо, что лучше подарить вырезку или пельмешей, упаковку. Как бы я целиком тут разделил и принял точку зрения Юрия Романовича, что подарок должен быть прикладным. Вот. Но в самом худшем случае это должна быть подделка, сделанная своими руками. Вот я, например, передал в подарок мэру на день рождения, так сказать, модель Кремля, сделанную из еловых шишек собственноручно. Не знаю, дошла она туда или не дошла, но я очень старался, клеил там, все ядра выковырнул, чтобы не было, значит, осеменения в округе потом, потому что прорастет что-нибудь. Вот. А я вот к чему хотел, ведь... Есть еще такой сейчас широко распространенный подарок. Мужчина дарит женщине автомобиль. Я не говорю о другом. Часто бывает, что женщина дарит мужчине автомобиль. Вот этот подарок к категории красивого жеста он относится, на ваш взгляд? Или,
1: он, да, безусловно, относится к категории красивого жеста, но это опять-таки как подаренные цветы, такой красивый жест не в пустоту даже, а красивый жест, ведущий к пропасти, потому что все отношения начатые или там продолженные подарками именно автомобилей, домов, не знаю, яхт, они, мы, как мы выяснили, в общем-то, они не являются достаточно гармоничными.
0: А вот подарок...
1: Женщина должна сама покупать себе машину. Может быть, на деньги мужчины, но сама.
0: Бензиновые зажигалки Zippo, он аналогичен подарки автомобиля? Как-то есть какая-то связь вот эта? Культ вот этой зажигалки Zippo, это не есть ли для автомобилей для малоимущих?
1: Безусловно, конечно. Да, конечно, безусловно. Нет, мужчина должен, то есть, начиная с ней какие-то отношения, то есть, должен дарить женщине именно еду.
2: Еду.
1: Причем именно любимую ей еду.
2: А скажите, вот еще такой момент, как бы я знавал многих дам, которые как бы считали, что вот если мужчина дарит женщине какой-то дорогой подарок, там брюлик там какой-то, да, там или там вот автомобиль, там или том какой-то, то прежде всего в данном случае он не старается сделать свою женщину более красивой, а он думает, какой красивый я. Вот я красивый. То есть это как бы он делает на самом деле подарок себе в оборотном смысле, так мне сказала моя знакомая.
1: Это одна сторона. А другая сторона состоит в том, что, опять-таки, как при это автомобиль, это воспринимается точно так же, как цветы, только еще больше. Понимаете? Женщина перестает оценивать объективно свое отношение к этому мужчине. Понимаете, она уже, получив дорогой подарок, она начинает думать о том, что она ему чем-то обязана, и то, что она обязана как-то продолжать эти отношения. Потом, если ты хочешь честно узнать чувства женщины к тебе, то не надо давить на ее человеческие слабости, на жадность, на какую-то там амбициозность. Иначе ничего хорошего не получится.
2: Скажите, а вот еще такая тема. Сейчас проходит огромное количество рекламы, в которой участвуют дети. Тема очень болезненная. И как бы разделились мнения всех гостей нашего эфира. Также вот на площадях мы проводили опросы на два. Одно говорит, что да, это прекрасно. Вид грудничка там в слюнтях, там в этих тампаксах, в памперсах. Он очень радует. Он как бы дает веру в новую жизнь. Другие сошлись на том, что это серьезно травмирующее зрелище, поскольку, в принципе, вот этот, так сказать, кожаный мешок, он еще неосмысленно тот же самый дебил, собственно говоря. И вот такая культивация дебила, причем в рекламных целях, она травмирует психику взрослых людей.
0: Совершенно верно. Дело в том, что именно зрелище, особенно кинематографическое, вот видео зрелище ребенка, это есть не что иное, как эмоциональный наркотик. Это мощный эмоциональный заряд, вызывающий просто механистически, вызывающий такое упрощенное умиление. Это такая химически чистая сентиментальность. Вот матроны сразу могут слезку пустить, там кто-то поежится, кто-то скажет тю-тю-тю-тю-тю-тю.
2: Да-да-да.
0: Это просто вот такой видеонаркотик.
2: Я вот, кстати, прошу прощения, что я про себя вдруг начал говорить, когда, например, я включаю там диапроектор и вижу, что вот начинается там, типа, кинокомпания, там, такой-то пикчерс, там, представляет фильм такой-то, и, типа, начинается кино, и я через 5 секунд прорубаю, что в этом кино одну из главных ролей играет какой-нибудь пупсик, то я их сразу выключаю, потому что не бывает хороших фильмов с участием грудничков, на мой взгляд, я могу ошибаться.
1: На самом деле, это все такая целенаправленная программа правительства, направленная на повышение рождаемости.
2: То есть это как бы силос?
1: Да, в какой-то мере.
0: Глядя на эти дебильные рожицы, как раз вот воспроизводить именно такую, которая не, вот, очень кстати, не очень-то...
2: Там,
0: да.
2: Когда она показывает подгузок...
1: Она не предназначена для мужчин. Она предназначена скорее для женщины. Женщина умиляет пухлость младенца, и ей непрерывно объясняют по телевизору, что ей будет очень легко его воспитывать.
2: Угу. Да. Ну что же, я предлагаю вернуться к телефонным звонкам. Телефон 203-19-22. Вы можете задавать вопросы нашим гостям и, так сказать, высказывать свои соображения на проблемы, затронутые нами сегодня. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
10: Алло.
2: Да-да-да.
10: Это «Эхо Москвы»?
2: Да-да-да.
10: Вот такой вопрос. Вот насчет подарков.
2: Так.
10: Вот, там крупцы вот о цветах, о автомобилях, о домах. А вот коробка конфет — это самый приятный подарок для женщины.
2: Но вы еще скажете книжку.
10: А?
2: Вы еще скажете книжка — лучший подарок.
10: Ну, это книжка само собой. Это детям в основном дарят.
2: Угу. Ну, спасибо,
0: коробка
2: спасибо.
0: Коробка конфет, безусловно, очень хороший подарок, потому что она объединяет, как и любимое большинство женщин Яство Шоколад, так и обычно достаточно привлекательную упаковку. И удобную, и которую легко потом найти применение. Туда можно сложить
2: бигуди, например,
0: пряжу, там, нитки. Я считаю, что коробка конфет — это именно вот такой подарок с острой женской направленностью.
2: А я считаю, что не так. Это мое мнение.
1: Нет, на самом деле, как бы тут есть только одно в этом во всем. Надо выяснить, любит ли женщина конфеты.
2: Во, правильно, как, правильно.
1: Каково состояние ее зубов. Потому что съев конфету и испытав зубную боль, она может как бы перенести
2: на вас эту
1: боль,
2: злость,
1: да,
2: даже связанную с болью, неосознанно. То есть скажешь: этот дурак тут мне конфеты подарил. И вроде не есть неудобно. Конечно, нет, нет, конфеты не тот вариант съестного. Да, кстати, там
0: хорошо,
2: пришли...
0: вот интересно, а спиртное вот как вот рассчитывать?
2: Так я подумал о мясе, что если мы дарим даме вырезку, она вегетарианка. Нет, почему? Это вообще известно. Ты же первый попавшись не подарил. Даришь вырезку, правильно? Если ты даришь вырезку, то значит, уже близкому родному человеку.
1: А если женщина любит шоколадный конфет, то коробка конфет, конечно, будет для нее,
0: да,
1: тоже очень хорошая.
2: Все равно в комплекте с какой-нибудь более серьезной едой, потому что просто одна коробка, это как, ну, может... Она что скажет? Она скажет, тебе что, самому подарили? Ну, не скажет, подумать, самому, что ли, подарили ее вот так? Потому что обычно вот мне, например, дарят пачками. А я потом всем раздариваю, но не женщинам. Ну, женщинам тоже, но посторонним. На улицах стою, раздаю часто. Вот.
0: То есть мы сегодня домой поедем с коробочкой?
2: Вы нет, они все кончились. Ну что же, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
14: Доброй ночи.
2: Здравствуйте.
14: Я могу вашим экспертам, специалистам вопрос задать?
2: Конечно.
14: Как они относятся к столь распространенному в последнее время сексу между инопланетянами и земными женщинами? И не считают ли они, что вот эта любимая вами болезнь Цыпкина — это уже генетическая болезнь вот этого секса? И в этой связи я считаю, что не нужно младенцев убивать, зараженных цыпкинской болезнью, а наоборот, их надо внедрять, продавать их в бездетные пары за границу, в наши страны наших потенциальных противников, в Америку.
2: То есть такое биологическое оружие.
14: Совершенно точно, генетическое оружие. Тогда нам не надо будет тратиться на вооружение. Ваше мнение.
2: Спасибо. Кстати, действительно, о вопросе, ведь заяву-то не кинешь на инопланетянина,
0: мне
2: что он,
0: кажется,
2: дескать, изнасиловал.
0: Вот обратная сторона еще более ужасная. Женщина, да, которая дала марсианину, она...
2: Так он ее спрашивал, что ли, ты что? Ты бы, я думаю, кто, извини. Юрий Иванович, извините, что я так перешел. Просто, я думаю, вы бы тоже дали, если бы вы увидели, о ком вы делитесь.

0: Извините, тут техническая небольшая пауза. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: О, вернее, да, Надь. Да. Мне два вопроса. Как ваши гости относятся вот к такому понятию мужской красоты, что мужчина должен быть немножко симпатичнее, чем обезьяна?
0: И второй вопрос сразу.
1: Второй вопрос. Собственно говоря, по большому счету, мужчина и женщина ложатся в постель, чтобы произвести ребенка.
0: Нет, ну а чтобы согреться просто.
1: Иногда. Ну, так, по уму получается, ну, так. Да, но да, постоянно этого не происходит. Как вы думаете, что-нибудь в организме, в психике, под сознанием ломается из-за этого?
0: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Вот, кстати, второй вопрос действительно интересен, поскольку саити, акт саити, он природой как бы предусмотрен как акт деторождаемости. Если как бы выстрел-то в холостую, то это не может не отразиться на психике населения.
2: Как известно, что чтобы попадать, пусть редко-редко, в реальную цель, нужно постоянно тренироваться, нужно проводить дни и ночи в тире. Понимаете, это если про выстрел.
0: Ага. А вы что думаете?
3: Знаете, я думаю, что это оказывало и оказывает, безусловно, воздействие на психику. Посмотрите сейчас на современную жизнь, это же сплошная шизофрения. И все это началось уже давно, я думаю, будет оказывать на психику.
0: Ну и вот, я думаю...
2: Вообще, да. Вот такая вот пасконно-домотканная вообще вот крестьянская позиция, чтобы вот забраться в постель с такой корыстной целью, чтобы произвести наследника своему комоду, это ужасно. Должен быть какой-то вот зуд естествоиспытателя, задор молодого племени любопытного, незнакомого, то есть вот как-то, а у тебя как? Вот у меня вот так, а вот а ты как? Или вот Светка вот так, а ты, милая? То есть должна быть какая-то вот такая вот живинка, да?
0: Ну, понятно. Но
2: беспокойство
0: в
2: душе.
3: И вы говорите, как очень одинокий человек. Для вас секс является неким общением. Вот. Для некоторых, ну, вообще, на самом деле, секс, он сублимирует очень многие вещи. Сублимирует развлечения, сублимирует наркотики, сублимирует творчество. Ну, вот, а вы вот человек, для которого... Это такая
0: собеседник, некая... прежде всего. Ну что ж, тоже неплохо. Тоже
3: а
0: неплохо.
3: Насчет мужчин, я хочу сказать, мужчина может быть любым.
0: То есть любым. Красота — это как бы дело индивидуальное вообще. Ну, вообще настолько, что... Вот, я, например, простите, что я так немножко... Я знал женщину одну, она была наша пациентка. Она серьезно, она влюбилась... Ну, простите, не думайте, что я шучу или как-то пытаюсь спохабить. Она влюбилась, да, она влюбилась в унитаз свой. Она шила ему специальные костюмы, покупала цепочки, обматывала вокруг ножки. Постоянно с ним беседовала. Вот. И когда пришли строители делать капремонт, меняли вот этот унитаз, в общем, в результате она как раз, у нее было клиническое обострение, она уехала под часы, легла там в койку, вернулась, а всю сантехнику поменяли. Вот, и, в общем, произошел печальный случай суицида в связи с потерей любимого. Так что вот это я к образу, ну, как бы...
2: То есть он неразлучница.
0: Неразлучница, как лебедь, ну, птица. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Алло, я, конечно, понимаю, что я уже всем надоел, но последний вопрос.

0: Могу сказать только одно. Тут промелькнула вещь о зажигалке Zippo.
1: Да.
0: Я считаю, что это дурной тон. Мы должны быть все-таки европейцами и европейскими шовинистами.
1: А вы знаете...
0: По крайней мере, носить зажигалку Luftwaffe, а никак не Zippo.
1: Вы знаете, кстати, вот еще у Zippo, по-моему, да, ведь там они как перед друг другом, типа, у кого звонче щелкает, по-моему, там у них такой есть попс.
0: Ну, этот клик, он запатентован, как известно.
1: Вот.
0: Но Luftwaffe, по крайней мере, на 20-30 лет старше Zippo.
1: Ну что же, видите, американцы со своими окорочками, они пролезли всюду.
0: И еще что я хотел порекомендовать. Вчера как раз у меня была большая тусовка американцев. Вот. Мы развлекались всю ночь тем, что я купил недавно отличный микроскоп. Категорически рекомендую. Кроме полынки. Мы развлекались всю ночь тем, что пили пиво и рассматривали волосы разных биологических существ. А вообще, когда я хочу делать женщине комплимент, я говорю: черт возьми, ты отличный углеводородный объект. Вот так.
1: Спасибо, вот. Спасибо, Илья.
0: И волосы в микроскопе, господи, они похожи на сосны.
1: Да, да, совершенно четко. Я тоже баловался разглядыванием волос и прочих предметов в микроскоп. Это действительно интереснейшее, кстати, зрелище. И вот она. Спасибо вам за звонок. Вот где она, истинная красота.
2: Главное, чтобы по этим соснам не прыгали белочки.
1: И вы знаете, уважаемая Тамара Валерьевна, уважаемый Юрий Романович, я думаю, что именно на этой замечательной, светлой, оптимистичной ноте мы, наверное, и закончим нашу сегодняшнюю программу. Мы выяснили, что такое естественная красота. Действительно, это волосы под микроскопом. Это действительно... Больше никакого не дашь определения. Так оно и есть. Я благодарю вас за то, что вы посетили нас сегодня. И благодарю тех радиослушателей, письма которых, просьбы, вот выкрики в мегафон под окном ваших имен, в общем-то, заставили меня пригласить вас сюда еще раз. Ну, вы заставили в хорошем смысле, сами меня понимаете. И напоминаю нашим уважаемым радиослушателям, что в гостях у нас сегодня были главный консультант НИИ матери и отца, активист международного движения «Безъядерному веку. Непорочное зачатие» Юрий Романович Сук и заместитель главного редактора по работе с письмами эротического журнала «Вздохи», выходящего в Польше и Чехии на русском языке, владелец сети женских консультаций в городах Краков и Прага Тамара Валерьевна Покатуева. До свидания.
2: До свидания.
3: До свидания.
1: И до новых встреч.

0: И мы начинаем беседу с нашим гостем. Сегодня это Борис Николаевич Симонов, директор музыкального магазина «Трансильвания», ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», а также человек, который стоял у истоков, ну, я даже так скажу, замысловато надо ведь как-то сказать, а иначе скажу, что я не поэт, в общем-то, стоял у первой маленькой струйки, которая затем превратилась сначала в бурный поток, а затем переросла в мутный поток, именуемый ныне ДК Горбунова. Я правильно все сказал, Борис Николаевич?
1: Абсолютно.
0: Ну и, соответственно, речь у нас сегодня пойдет о искусстве вообще в целом, но начать мне все-таки бы хотелось с вопросом, который нам тут задали. Я думаю, что он непосредственно все-таки касается вас. Значит, смысл вопроса таков, я не буду его сейчас целиком зачитывать. Почему многие, ну, тут такое выражение не очень, конечно, хорошее, новые русские, по-моему, уже давно его нужно как-то запретить, потому что это телега начала 90-х все-таки годов, сейчас уже все это смешалось, произошла инверсия. Ну, я не знаю, правда, значение этого слова, но иногда говорю его, чтобы люди, которые тоже не знают, думали, что я умен. Вот. Тем не менее, и многие деятели шоу-бизнеса стараются в своих словах употреблять как можно больше слов английских, говоря их, причем с соответствующим акцентом, тоже как можно более близким к оригиналу.
1: Ой, я тоже это буду делать сегодня.
0: Я тоже постараюсь, но я дело в том, что учил японский язык, и это у меня может как-то... А он, когда говоришь с акцентом, звучит как некие ругательства, ну, вы понимаете.
1: Китайский.
0: Японский.
1: Язык японский, да. Акцент дает...
0: Ну, в общем, да, из южных провинций. Да. Ну, так вот, что касается вот английского языка, я хочу сказать, что я сам был свидетелем, значит, подобных действий. То есть одна из певиц, вот, которая поет про глаза песню, такая вот слабоумная, то есть поющие рейтузики, собственно, они как-то сидя в эфире по диапроектору, по телевизору, когда у нее спросили, ну, понятно, ты там постареешь, знаешь, что у тебя морщины вскочат во все твое лицо, и без того намазанное, тупое, и вот что ты будешь делать в старости? На что, значит, она ответила, я буду бизнес-вумен. Вот так вот оно сказала. Естественно, ну, мое ощущение, Борис Николаевич, вы понимаете, я жуткое, кого-то мне лягушку за шиворот положили. Естественно, я еще больше возненавидел диапроектор, но тем не менее, это факт. Вот эта интервенция словесная, я думаю, что с нее нужно начать, с филологической интервенции, а постепенно мы перейдем уже и к интервенции искусство, ну, даже искусство, это сложно сказать, творчество, так бы я бы назвал это. Что вы думаете по этому поводу?
1: По поводу лягушек за шиворотом?
0: Да.
1: Я об этом думаю. Любой тонизирующий температурный режим, неожиданным образом свалившийся за шиворот, дает тот же эффект, что как мертвой лягушке поднести электропровод. То есть некая гармонизация трупа дает танцевальные движения. И в этой проклятой стране североамериканские Соединенные Штаты, как писали в первых советских энциклопедиях, придумали танец. Твист. И вот вы слышали первую композицию. Это заставка моей передачи «На графских развалинах». Мой любимый артист, которого сейчас слушатели «Эхо Москвы» и вашей Александр программе «Монмаранси» услышат впервые его вокал. Итак, «Трансильвания», «Твист».
0: То есть вы сегодня решили стать диджеем, а не хотите рассуждать на серьезные темы все-таки. Я бы предложил все-таки, прежде чем мы послушаем «Трансильвания», «Твист», как-то обсудить вот интервенцию филологическую. То есть почему все-таки вот поп-звезды употребляют английские слова. То есть, например, я сам был свидетелем, как на одной вечеринке, казалось бы, вполне нормальная девушка, супруга моего хорошего друга, все время говорила через, ну, немножко поддав, через каждое там несколько предложений, it's okay, it's okay, так, it's okay, но возьмем друг, так, it's okay. Но мне просто интересно ваше мнение, вы же человек умудренный опытом. Мы послушаем «Твист», не волнуйтесь, это дело не хитрое, ткнуть ручку, а вот хотелось бы все-таки ближе к проблематике.
1: Проблематика?
0: Да.
1: Я в последнее время сожительствую с компакт-дисками, а от них можно слышать исключительно «бизнес-вумен», но без акцента. То есть и «бизнесмен», и «бизнес-вумен», и «бизнес-музишен». нетрудно судить о том, как, с позволения сказать, наши звезды употребляют англёпу. И какой смысл в этих английских словах, которые роятся у них в голове без всякого понимания? Пели бы хорошо, развивали бы пошире рот, изрыгая при этом, ну, хотя бы что-то относительно складное. Я попробую в процессе, когда, естественно, употреблю, вспомнить некоторые лучшие обороты, и мы с вами их обязательно обсудим на радость слушателям. Вы представляете, что сейчас сотни, тысячи, а, возможно, и десятки этих самых тысяч не спят, и как муравьи мечутся по квартире, ждут совершенно кошмарных сведений. Они обязательно последуют.
0: Они обязательно последуют. Кстати, я еще хочу сказать, что меня терзают все-таки смутные сомнения, что программу «Монмаранси» не слушают тех, кому она в первую очередь обращена. То есть люди, которые являются предметом в основном наших вот...
1: Так они бизнесом занимаются.
0: Вот. А как они могут успешно заниматься бизнесом, если они не слушают умных людей, каковым мы с вами без сомнения
1: если
0: являемся?
1: Если бы они нас слушали 17 августа, что было бы?
0: О.
1: Мы бы ходили по анфиладам, мы бы ногой башуривали микрофоны из золота и подходили только к платинам.
0: Мы бы нищим подавали перстни с бриллиантами.
1: Да.
0: А нищие
1: на обед,
0: ездили
1: на
0: москвичах.
1: Обед. А на ужин бы мы их собирали.
0: Теперь твист.
1: Да.
2: Борис, here it is.
3: Here what is.

0: Мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Между тем, к нам постепенно присоединятся еще гости нашей студии. Во-первых, это наша студийная девушка Прохор, которая наконец-то поправилась. И сегодня вы, может быть, впервые услышите ее голос, если все сложится удачно. Но пока мы продолжаем, а вы что встали? Вы садитесь. Можете, вот там коврик постельный, снимаете штиблеты прям по-нашему.
1: Только бельем не щелкайте.
0: Бельем не надо, потому что сейчас мода крахмалить все сильно. А я хочу сказать, что от этого белье портится и лопается в дальнейшем по швам. И даже бывали случаи, когда люди просто-таки лопались на глазах, вот на вечеринке он
1: приходит. Нализавшись крахмалом.
0: Безусловно, да, безусловно. Ну что же, я думаю, что можно теперь далее продолжать нашу тематику. Так вот, что касается филологической интервенции. Вряд ли мы где-то услышим в Америке или в Лондоне, например, слова типа «ну как ты там». Ну, даже машина слова мы не услышим. Или там слово, скажем, подкачай. Или ишак. Например, ни один водитель в Лондоне не крикнет другому: ну ты ишак. Хотя слово модное, легко произносится, в общем-то. То есть началось, мне все-таки так кажется, с усиленного изучения английского языка здесь.
1: Там сейчас модно спрашивать так: як вы там себе почуваете? Это в Лондоне. В Америке это под запретом. Это совершенно канадские обороты. Причем во французских провинциях тоже они не пользуются успехом. Там живут наши некоторые бывшие диджеи, они жалуются на это. Они приехали возражать украинскую идею на берегах Онтарио. Все бобры разбежались.
0: Ну, это, в принципе, и неудивительно, потому что любое возрождение посредством фонетики, если оно начинается так вот, в такой в агрессивной форме, не как здесь это было сделано, это к чему веду разговор, последовательность, понимаете, последовательность. То есть я все хочу немножко настроить наш разговор на такую, на тему очень для меня болезненную. То есть мы начали, я напомню немножечко, мы начали с усиленного изучения английского языка, с перевода текстов Битлаков, в общем-то, и прочих срамных, потому что это было, во-первых, интересно, и информация, которая проникала, ну, естественно, в клизме одна дырка, понимаете, и когда был железный занавес, через эту дырку битлаки и просочились, безусловно, и попортили огромное количество людей, не только там, но и здесь своей срамотой. Тем не менее, их переводили так же, как переводили Pink Floyd'ов, в общем-то, и всех вот этих ребят. Это было начало, напоминаю. Что мы видим сейчас? Мы включаем по телевизору, видим, значит, рыжие подштанники, которые говорят, что она, значит, хочет стать бизнес-вумен. И видим кучу педерастов, которые, в общем-то, организовав мужские коллективы по 5-6 человек, сбившись в шайки, одевают кожаные подштанники и пляшут на сценах, в общем-то, ритмичные танцы. Там, ну, разные. Там какие-то братья, там какие-то Горохины, там, ну и прочее. Вот, куча там всякие Тед-Стед. Ну, не буду даже их перечислять. В общем, огромное количество. Ну, и девок тоже таких же большое количество. То есть мы пришли...
1: И дорасок.
0: Да, полные, конченые. Мы пришли к культурной, попросту говоря, интервенции. На мой взгляд, вот эти две вещи очень связаны между собой. Вот вы, как человек, который стоял у истоков все-таки...
1: Ручейка.
0: Ручейка, да.
1: А все стоят у истоков ручейка.
0: Это понятно. Нет, а если так без общих слов все-таки начать вклиниваться вот в эту цепочку, которую начать ее прослеживать. Бог с ним, с ручейком. Вот давайте сравним ситуацию, которая была тогда, когда еще было не поздно это остановить, или, по крайней мере, изучать это побочно, как вот у них.
1: Я остановил эту ситуацию.
0: Да, безусловно.
1: Да, вот так. Могу сказать честно. Чем хороши были «Битлз»? Давайте по-серьезки. Абсолютно нельзя было понять, о чем они поют. Их английский – это была чистая фонема. Не фанера, а фонема. То есть не нужно было переводить. Чувства и скудость их образов так действовали на заскорузлые уши читателей Горького поневоле в нашей стране, коим я тоже являлся. Хотя Горький мне очень нравится. Очень нравится. Я сердце вырывал у всех и говорил: «Данка, Данка, вспомни еще». И, услышав «Битлз», я подбежал к отцу и говорю: «Папа, вот сын к тебе пришел». Он говорит, пошел, говорит, не могу, я не могу. Посмотри, это же пидорасы, посмотри, как они выглядят. Постриг меня наголо. Первый раз в жизни я был. Я получил тройку даже вместо обычных двоек. Ну, он перевел, мне все-таки перевел, пожалел мальца. Такая глупость мне показалась. И я решил завязать с английским языком, как с классом. Отвратительная лающая речь. Если бы не битовая группа, которая облагораживала всю эту бессмыслицу, полным отсутствием своего родного произношения. Ну, Ливерпуль, порты, докеры. А что докеры занимаются? Только размножаются своими пидорасками и поют попутно. Пиво употребляя, да?
0: Ну, в общем, да. Также дерутся с пьяными матросами периодически. И также вступает с ними в половые связи, как это показал. Но это на фоне вот брит-попа современного английского, когда такое слияние полов, в общем-то, в одном организме стало не то, что уже модным, а просто биологической потребностью, на мой взгляд, данных персонажей.
1: Для персонажей у них только одни потребности. И денег им мало.
0: Мало.
1: Мало денег, да. Я им по-английски отвечаю, как битлы. No, yeah!
0: Ну так и что же мы дальше-то? К чему же мы пришли в данный момент?
1: Мы пришли к моему тезке Борису Пикету. Я с маниакальной настойчивостью пытаюсь навязать вам то, что являлось такой недопрокисшей плазмой для названия мероприятия «Трансильвания». Вот Борис Пикет, я о нем расскажу попозже. Сейчас танцевальный номерок «Монстр Минуэт».
2: Announcing the Count and Countess of Transylvania. Good evening, Count Dracula.
3: Good evening, Igor. Would you check my cape, please?
2: Good evening, Count Dracula. So glad you and the Countess could attend my ball.
3: I see several old friends here. There's Frankenstein and his charming bride.
2: Yes, and Vitos and Wolfman are here too.
3: The ladies in waiting are very beautiful.
2: You don't mean those slimy old ghouls?
3: I didn't think my eyesight was failing me.
2: Well, it is nonetheless. May I have the pleasure of this minuet, Countess Alucard?
3: There could hardly be pleasure dancing with you.
2: Who asked you, Fang Face?
3: And I suppose you think you are Rock Hudson.
2: Not particularly, but at least I don't sack out all day like you.
3: How could you? You are too busy cutting up corpses with your ugly friends. Like that one over there.
2: Which one?
3: The one with the permanent wave on his face.
2: Now you're in trouble, bloodsucker. He heard you.
3: I'm not afraid, but we were just leaving anyway.
2: Don't leave that snaggletooth bag of bones you call your wife behind.
3: All right, I'm going. His teeth are bigger than mine. We'd better get out of here fast. Come on, vampire.
4: Птицей быть, мечта людей, реальностью не стала. Не птица, человек, не какай, где попало.
0: И мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вы только что в приватной беседе упомянули еще такой действительно существующий факт, как то воровство музыкального материала. Но одно дело, когда, скажем, все это воруется внутри страны, то есть, к примеру, человек по фамилии Петрушечник сочинил песню, например, а там другой, например, по фамилии там это Гризли, он, к примеру, эту песню целиком содрал. Это внутренние проблемы, опять же. Но когда целиком, как, например, делает некто Андрей Губа, который, насколько я сейчас знаю, эмигрировал, слава богу, то есть баба с воза кобыли легче, это я имею в виду нашу культуру отсюда, в общем, свалил, надеюсь, навсегда в страну Канада. Вот, он же целиком... Да, он же прет целиком не только сэмплы, но и всю музыку. В общем-то, у одного из западных исполнителей.
1: Это не он.
0: Так.
1: Это не он. Он-то ничего не понимает, что переть.
0: А, то есть его композитор.
1: Подходит человек из народа продюсер и говорит: так, парень, вот это делаешь, все.
0: Ну, у него, насколько я знаю, у данного персонажа, о котором я сказал, его папа продюсер.
1: Ну, а что, папа дурак, что ли?
0: Ну...
1: Папа всегда папа.
0: Вот, ладно, папа, да, Юлит интересуется. Почему в России так не любят Дэвида Боуи? Я не знаю, кто ей это сказал. Да, я...
1: Вот Ира тут сидит, она на меня тапочком замахивается. Она специально принесла тапочки в студию, чтобы меня охаживать. Угу. И вот некто Юлий вот про Дэвида Боуи. Да как вы можете, Дэвида Джонса, одноглазого? Да я без него, как без тапочка Ириного, да?
0: Да, ну так что мы будем насчет воровства материала, когда происходит...
1: Ладно.
0: Существует ли, я сразу хочу спросить у вас, какой...
1: Как без воровства?
0: Нет, имеют ли место быть факты воровства музыкального материала западными исполнителями у нас вот здесь?
1: У нас не имеется фактов такого реального творчества в постсоветский период. Хотя, ну это серьезно, я еще не добрал дозу, поэтому не могу так в откровенности пускаться. Ну, дойдет.
0: Это надо сразу, потому что лучше уже тему развивать, потому что, чтобы людей не утомлять рассуждениями о ручейках и папах, как-то нужно уже нам переходить к делу, ведь, да.
1: Да, вы мне напоминаете одного хорошего покупателя, Александр.
0: Ну, безусловно, я когда покупаю, это крупно.
1: Да, он приходит и говорит, а мне бы того бы, сего бы. Меня выволакивают за остатки пейсов и говорят, вот он, пришел твой друг. И чего ему не поставишь? Самый хороший. Он говорит следующее. Да, слишком долго тему развивает. Ваш человек, надо вам познакомиться будет. Давайте сначала в восточную зону вернемся. У нас была восточная зона в Германии. Там пожил мой отец. Он на танках успокаивал народное население, оставшееся после советских мятежей. Вот я знаю об этом подробностях. Но границы были полупрозрачные. Все-таки Западный Берлин, Восточный Берлин, микрокосмос, макрокосмос. И Рут Брендин. Ей бы заниматься фигурным катанием или тяганием тяжестей над головой. Но тогда это было делать нельзя. Без того, чтобы не вломить лошадиную дозу мужских гормонов. То есть нужны были свои собственные. Своих собственных не хватало. Поэтому решили дать ей возможность попеть твисты. Я вот делал первую передачу на радио Юнити лет 12 назад. И я говорил, твисты. Была культурная женщина, редактор в очках. Она говорила, вы неправильно говорите. Надо говорить твисты. Вот тебе надо, а? Меня профессионалы твистовика учили ставить правильное ударение.
0: Ну, здесь, вы знаете, у меня вообще свой взгляд на ударение. То есть, кто, например, сказал, что в слове «твист» вообще должно быть ударение? Или вообще в любом слове должно быть ударение? Хочу, скажу «любом слове», хочу сказать «любому». Я сам хозяин своей речи и могу расставлять ударение, как мне нравится,
1: Александр,
0: по идее.
1: Вы не пытались разговаривать предложениями, где во всех словах ударение поставлено неправильно. Я этим занимался профессионально. Доходил до истерики.
0: Да, это очень интересная речь.
1: Любые наши слушатели, а среди них я не думаю, что
0: любые наши
1: больший
0: слушатели...
1: процент психически таких, я бы сказал, на полноценности речь не идет, все полноценные.
0: Да.
1: А психически устойчивых личностей. Так вот, попробуйте, невзирая на диагнозы, хуже вам не будет. Вам будет очень весело. Разговаривайте с любимыми друг с другом, меняя ударение в каждом слове.
0: Это, кстати,
1: немножко
0: от
1: тренироваться.
0: Стресса, от стресса тоже спасает, безусловно.
1: Это будет настоящее. Ну, сначала Рут Брендин. Это певица из города Берлина, восточная зона, ГДР, 63-й год.
0: А почему так часто вот вы любите, чтобы заводилась музыка? Это профессиональная привычка или нет? Просто дело в том, я поясню, Борис Николаевич, вы извините, пожалуйста, вы, конечно, гости, все будет, как вы скажете, но у нас немножко другой формат программы. Мы музыке отдаем очень маленькое предпочтение, потому что заводить музыку так же, как и играть, ее дело простое.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А слушать тяжелое. А я людей не люблю, пусть мучаются.

0: мы продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Я напомню, что он является директором музыкального магазина «Трансильвания» и также ведущего радиопрограммы «На графских развалинах». Соответственно, он же стоял у истоков образования ДК Горбунова, который ныне перерос в гигантскую, насколько я знаю, сам я там ни разу не был, в гигантскую толкучку. И сейчас я зачту пока что сообщения, которые тут постоянно к нам приходят. Сейчас начнем. Тут есть очень интересный, поверьте. Наша современная попса совершенно отчетливо распадается на три. Вот опять перебивают. Давайте с музыкальными пристрастиями не будем задавать такие вопросы, а то мы дойдем, уважаемые с вами, до передачи приветов. Будем полными дебилами. На три распадается, например. Первое — ухарский, кабацкое, второе — ПТУшно-маргинальное, и третье — наркоманско-мажорное.
1: Это вот пишет, а это кто?
0: Это прислал сообщение кто, да?
1: Это кто?
0: Ну, это, видимо, вот люди, которые всю жизнь, ну, не как всю жизнь, а юношество, они же, значит, провели где-то в Владивостоке, затем по каким-то непонятным, видимо, половым вопросам их привлек Лондон, затем они резко вернулись и заполонили экран, в общем-то, своим...
1: Своей верхней губой.
0: Совершенно верно, совершенно верно. Я думаю, это имеется в виду, что касается ПТУшно-маргинально. Это, наверное, меня имеет в виду. Вот. А ухарский, кабацкий — это тоже меня, насколько вы понимаете.
1: Ухарский?
0: Кабацкий. Ухарский. Ну, ухарь есть такой. Кстати, выражение «ухарь», откуда оно произошло, знаете ли вы? Знаете ли вы эту древнюю русскую традицию из серии там топтания борщевых тряпок, перекидывания выпечкой, когда молодой человек, жених, то бишь, заходил в дом к невесте, вот, будущей своей невесте, он должен был мощно хлопать себя поляшком, значит, мощными крестьянскими руками и говорить: ух, ух, ух, ух, ух, ух, подтопчу, ух, ух, вот так вот ритмично.
1: Отсюда как произошло... Шарентана, да, в Италии то же самое. Ну, надевался да... обезьянный и говорил: ух, ух.
0: Да, да, да.
1: Денег заработал.
0: Ну, что у нас насчет вот далее музыкального воровства? Еще какие-то есть дополнения к высшему?
1: Есть, есть. Да. Дополнение есть всегда. Воровство и дополнение рука об руку, ноздря в ноздрю, очко в очко.
0: Да.
1: О покойниках вообще говорить нечего.
0: Да.
1: Ну, был один, вот очередь не поделил. Говорят, талантливый был человек. Но я не спорю, не спорю. И вообще обидеть никого не хочу. Жить хочу. Обидишь кого — и не доживешь до сроку. Но, видать, мама директора подсказала ему: вот любишь родину — спой сочинение Эмиля Стерна. Вот сочинение Эмиля Стерна исполняет Серж Лама. А вы сразу узнаете патриота-покойника. Поставьте, Александр.
0: С радостью.

dans ces provinces où rien ne bouge. Des plages bleues.

0: Продолжаем беседу с Борисом Николаевичем Симоновым. Вот такое сообщение вообще загадочное. Я не понимаю, к чему оно пришло. Но тем не менее, за что, Саша, ты просто завидуешь Андрею Губину, что у него все так хорошо получается. А сам ты хуже него, Урсула Топкарян. Дорогая Урсула, мы, во-первых, с вами не знакомы. И у нас с вами ничего получиться не могло. Если вы знаете некоего Андрея Губина, и у вас с ним что-то получилось, как вы можете сравнивать, если вы не знаете меня? Может, я, кстати, гораздо лучше, нежели вот ваш молодой человек, или как-то у вас принято говорить «бойфренд». Вот мы же вообще не упоминали, по-моему, ни о каких, мы не знаем, что это такое, собственно. Да, ну да ладно. Далее, значит, продолжаем беседу. Вот, пожалуйста, кстати, вопрос. Не вопрос, а предложение. Саша, намекните, пожалуйста, вашему гостю, что не надо так часто ставить музыку. Нарушается целостность восприятия вашей программы. То, о чем я говорил выше. Значит, о воровстве мы поговорили, да?
1: Не все сказали.
0: Да, извиняюсь,
1: не
0: продолжаем.
1: Не все сказали. Воровство вечно исчерпаемое. Вы это знаете, да?
0: Безусловно. Я сам промышляю барсетками, магнитолками, знаете ли, антирадарами.
1: Да, у комков. Барсетки у комков. Да, Александр? Да, улыбается, значит, знает, о чем речь. Ну, там что сейчас можно найти в этих барсетках?
0: Кредитные там,
1: карточки. Да. Куда их засовывать? Криточки-то. Куда их засовывать так, чтобы результат был? Куда бы ни засунул, лишь бы поглубже, да? И сразу зазвучит губа. Правильно?
0: Ну, вам видней.
1: Нам вообще ничего не видно. Я старый консерватор. Меня совершенно никак не возбуждали эти карточки, потому что, ну что, можно по улице ходить, куда-то что-то засовывать. По улице ходить надо
0: Борис аккуратно. Николаевич, тут дело в том, что я даже по-другому бы немножко, если позволите, объяснил бы вот ваше такое отношение к кредиткам. Ну, оно у меня тоже похоже, я тоже, видимо, консерватор, но я бы не назвал это консерватизмом, я бы назвал это мудростью, выработанной годами жизни на фронте. То есть мы же все на фронте с вами тут находимся, правильно?
1: Конечно, да-да-да.
0: Мы же в окопе сидим, в большом. Нет-нет, выберешь там на Карибке, там еще куда-то там с девками, то все пятое-десятое там. Это как бы с фронта в отпуск. И назад на фронт. Так вот, годами выработанная привычка не доверять никому. Те, кто доверял, решил помажорить, открыли свои кредитки. Что с ними сейчас осталось? Бегают в рублевом эквиваленте, до сих пор получают свои вклады. Не доверяй своей бабке никому, дорогой друг, и будешь цел, здоров и богат. Правильно я говорю?
1: Конечно, конечно.
0: Мы-то с вами не
1: доверяй своей кредитки.
0: Да, мы же...
1: Кредитки доверяй всем.
0: Да, потому что все равно...
1: Обнули и доверяй.
0: Да, а вот в этом смысле это я не называю даже... Это просто иммунитет, который сработал у нас, как у нормальных, здравомыслящих людей, которые не повелись на эти государственные понты с советскими, извиняюсь, кредитками. Ну, что касается воровства далее, как имеется в виду воровство в музыке. Я вот знаю, что скульптуры очень часто воруют. Вы знаете, вот, например, Петр...
1: В Живородящей особенно. Скульптуры.
0: А, да, Петр Первый, к примеру, вот скульптура, да, вот эта? Она же
1: своровала. Петр Первый, царь всея Руси и Осетии.
0: Нет, я имею в виду скульптуру, вот, которая тут у нас
1: под... А на набережной стоит? Кстати, да. Издалека она кажется маленькая.
0: Безусловно, а сблизи подойдешь здоровый.
1: А я как-то заблудился, ездил и подъехал. Ну, вот это да. Думаю,
0: да что это? Бы, я
1: надо
0: тоже
1: бы,
0: первый
1: думаю,
0: раз.
1: Заряд вытащить, а то, не дай бог, рванет, а вещь-то красивая.
0: Вещь красивая.
1: Сблизи очень симпатичный.
0: Дорогая.
1: Очень симпатичный. То есть ты на мордочку вот так вот снизу вверх посмотришь. Если вот ус упадет, то все...
0: А сперт он целиком, на самом деле, с настенных часов Карла II. Вы знаете, у него в замке висели часы, вот, по форме целиком напоминающие вот этот Петра. И это, кстати, не единственный пример плагиата в скульптуре и в изобразительном творчестве. Вот, например, сейчас же принято очень многие полотна, клубы модные, ночные, оформлять в стиле там этого...
1: В стиле дорогостоящих кушаний.
0: Совершенно верно. Бананами
1: из
0: там всякими. Да.
1: Говядины.
0: Да, безусловно. Кидать куски, в общем-то, говядины на вбитые в стены гвозди, торчащие сюда, чтобы она там зависала и создавала определенный антураж с весной. Потому что это в самых авангардных лондонских клубах. И, в общем-то, метать могут все. Они, знаешь, приходят туда с девками, им выдается два блюда. Одно блюдо с мясом для еды, другое с мясом для метания. И
1: почему
0: они
1: вы так думаете, что по клубам с девками ходят, а? Какие клубы ходят с девками, а?
0: Вообще-то совершенно верно. Со своим самоваром в Тулу не ездят.
1: Да.
0: Да, со своим веником только в баню ходят. Совершенно верно.
1: Да, да, да.
0: Ну и что касается воровства, все-таки музыкальных идей у вас есть как-то?
1: Да, надо серьезно к вопросу отнестись. Как вам известно, Джорджу Харрисону вчинили иск в 8 миллионов долларов за то, что он украл у группы Chiffons композицию «My Sweet Lord», не поменяв ни единого слова, ни аранжировки, ни текстов, ни музыки. 8 миллионов не обломилось людям, вчинявшим иск, а 2 обломилось. Ну, сегодня мы обойдемся без «My Sweet Lord», а вот история, которая ничем не кончилась. В 65-м году группа «Small Faces» написала и исполнила песню «You Need Loving». А в 69-м Led Zeppelin ее перепели и подписали, как обычно, «Page Plant». Они много чего себе приписывали.
0: А, то есть это не их авторство.
1: Но в данном
0: реально,
1: случае,
0: да?
1: «Small Faces» были не менее популярны и известны, чем Led Zeppelin к тому времени. И так вот, я так полагаю, что и «Small Faces» эту песню где-то подняли. Как мне говорил один человек... Был у меня Олег с желтым портфелем. Говорит, помер сейчас. Был в гостях. Уходит. А я говорю, Олег, ты куда пошел? Говорит, Сейчка, ты где моя? Сейчка. Он говорит, а зачем Сейчку-то поднял? Он говорит, а вот она. Так вот, подняли Led Zeppelin у Small Faces. Сейчку-то, You Need Lovin'. А Small Faces-то, видимо, раньше подняли You Need Lovin' у кого-то.
0: А тот, кто-то...
1: История умалчивает, поэтому не возникли, не возбухли. А вот послушайте «You Need Lovin».
0: Нет, сейчас пока не будем. А вот скажите, меня интересует другой вопрос. Вот такой бородатый персонаж, очень мой любимый, Джо Кокер. У него же практически все песни подписаны не его именем. Вообще, как это происходит? Или, к примеру, вот существуют, например, регги-версии многих известных вещей. Там, ну, исполняют там кто не попади их. Там и UB40 делают с этим, с плантом. Вот это Кэта Стивенса, по-моему, да, песня? Close your eyes. Ля-ля-ля. Извините, у меня
1: Боб
0: голос
1: Дилан.
0: Плох.
1: Боб Дилан.
0: Да, Боб Дилан. А, нет, до того ее пел еще кто-то. До Боба Дилана. Он у кого-то ее поднял, мне так кажется.
1: Да, ну, Сейчка.
0: Безусловно. Но, тем не менее, как у них вот решаются эти проблемы? Вот, вообще, в принципе, это будет многим интересно узнать. Ремикс, это считается самостоятельным музыкальным произведением, насколько я понимаю. И с точки зрения юридической, я могу их лепить просто, ну, как ни попадя, с кого ни попадя, и не перед кем не отчитываться. Или это не так?
1: Лепите,
0: вот?
1: Лепите, Шура. Если юридически все в порядке, то почему же не попользоваться моментом?
0: Ну, как они там обходятся? То есть вот наш Джо Кокер-то, он не...
1: Джо Кокер старый водопроводчик. Ему не до того. У нас по ящику, как говорили, Джо Кокер, американская легенда. А малый-то из Шеффилда какого-то. Чинил унитазы, пел песни «Битлз». У них был даже совместный концерт в 69-м году с «Кинг Кримзон». У Роберта Фрипа, гитариста «Кинг Кримзон», лопнули штаны. И пока он ездил за новой сменой «Трузеров», Джо Кокер там минут на 40 исполнял «With a little help from my friends». Это известный факт.
0: Многих разогнал.
1: Ну, человек, у него сопля кипит так, что вот у людей уши на сих пор на макуше. Да, правильно?
0: Безусловно, безусловно.
1: Человек... Мне нравился раньше Джо Кокер. Там на первой пластинке были песни «Saint Pepe Cadillac», «Margarine». Все у него играли и Пейдж, и Ху в полном составе, и Стив Уинвуд из «Трэффик». Ну, во что это превратилось? В 9,5 Джо Кокеров для каждого закавказского водопроводчика. Сейчас же это просто невозможно.
0: Ну, это же есть такая тенденция определенная. Вот помните ли тот момент, как к нам сюда приехал английский певец Стинг?
1: А, это который петь не может.
0: Он приехал, нет, я его очень люблю.
1: Тантрист, ух, я тантристов люблю.
0: Потому что он приехал сюда, поводил тут жалом своим, и это самое, в результате из каждого окна звучал Стинг, то есть потом это улегла стихия, да, постепенно. Там приезжал Джо Кокер, значит, тоже раз, пожалуйста, из каждого окна звучал Джо Кокер.
1: Любите
0: я все
1: к интервенции,
0: да, без... Ну, ночной промысел у меня, понимаешь?
1: Я понимаю.
0: Так, глядишь, кто что выкинет. Я недавно прогуливался под... домом одного нового русского, специально знал, что пьянка, там день рождения, значит, будет, и ждал, пока из окна полетят предметы. Ну, то есть там ссора какая-то, там барсетки, оторванные пальцы в перстнях.
1: Я бы вам выписал бы всего.
0: Ой, да ладно, ну что вы прям...
1: Договорились. Будет возможность.
0: Ну, так вот, в общем-то, я напоминаю нашему уважаемому, что речь у нас сегодня с Борисом Николаевичем Симоновым идет о постановке сценического движения вообще. Если первые рокеры, шмокеры, даже лондонские, вот они как-то, ну, вот эти в галстуках-то известный квартет, который...
1: Битлз, да.
0: О, да, он. А они просто стояли, что твой пень, ну, стоят и стоят, поют, а девки там, в общем, бесятся, потеют, падают, бледнеют. То в дальнейшем их смену, да, они начали, в общем, танцевать этот танец Святого Вита. Кого-то им писать хочется, или кого-то их пучит, в общем-то, биться в этой в подучи, всячески махать волосами. Затем это переросло, то есть это все было хаотично. Вот даже тот же Led Zeppelin, но и горячо любимый, они, в общем-то, уже там в подучи бились достаточно. Достаточно мощно и хаотично. Затем появились хэви-металлические хард-ансамбли роковые. Вот, которые...
1: Это здоровые люди, это люди абсолютно здоровые.
0: И они стали это делать синхронно. То есть потряс волосяными производился синхронно, покач грифовыми. Вот. И, соответственно, выкрики, дескать, «Хей, давайте все вместе» там появились. Да? Вот Led Zeppelin такого себе не позволяли. Насколько я знаю, отсматривая их концерты, вот этой... То есть элемента массовиков-затейников у них не было. У них сама музыка такая была.
1: Ну, а у них был какой продюсер-то, который крушил магазины пластины, когда я видел подделки.
0: Ну, вот.
1: Крамп фамилия. И сдох недавно.
0: Вот так.
1: Крупный человек был тоже. Излишний вес, жировой фартук, большая борода, шляп с полями.
0: Ему даже отдельно купе, когда они ездили на гастроли, предоставляли в поезде отдельное купе, да, снимали полки. Он просто...
1: У его ручейков нельзя было выдержать.
0: Нельзя, он был мощный.
1: Его истоки были... минимум.
0: Кстати, говорят, что он один раз побил сильного Планта.
1: Прав, молодец.
0: Ну, это совершенно.
1: Как его не бить Планта? Ну, что это такое? План был хороший, певец в бит-группах. Просто потрясающий певец. Говорю совершенно серьезно. И вдруг, ну, завыл. Невозможно.
0: Да, ну, что мы видим дальше? Все-таки вернемся к танцам. Значит, после вот этой металлической, вот этой всей, значит, появилось параллельное какое-то движение диско.
1: Ну,
0: вот эти пляски там, а-ля там Тополя, как там Джон Траволта там, то все там, это сигарета,
1: это
0: бычок,
1: моя,
0: зажигалка.
1: Диско моя последняя любовь, то есть последняя ненависть. Ничто я так не ненавидел в жизни, как диско.
0: А я вот люблю.
1: Да!
0: Да.
1: Молодой. Ай, молодой человек. А.
0: Но, тем не менее, движения в диско тоже уже носили определенный узаконенный характер. То есть была какая-то, ну, даже элементы в танце. То есть люди в зале топтались.
1: По-румынски, надо говорить по-румынски, элементул.
0: А, элементул.
1: Элементулы.
0: Да, да. Вот
1: конечно,
0: сценическая
1: конечно.
0: Постановка. Затем, после этого появилось, как бы, вот я просто к чему говорю, это же все по ступенечкам идет. То есть сперва, значит, консерватизм, потом подучие, после подучие, значит, снова консерватизм в лице диско, ну, определенный, да, после этого появляется брейк-дэнс, то есть как в противовес, вот, значит, этим...
1: Да, это уже заказ советской власти, брейк-дэнс, правильно?
0: Да, но тем не менее, это было как бы своего рода такой панк-революция в танце, то есть, дескать, мы-то вот ничто нас не держит здесь, подучие.
1: Я думаю, только самые небольшие кавказские народности могли быть увлечены брейк-дэнсом так вот, не то чтобы исподволь, а от души. Вы представляете, бежу папахи озимь, на кинжалах крутовня, ноги в закрученных чунях в разные стороны.
0: Да. Ну, кстати, и женщины тоже носили чуни, безусловно. И сейчас вот то, что называется у них колготками, Прохор не даст соврать. По идее, между собой женщины называются чуни. То есть, например, созваниваются, а ты сегодня, говорит, мороз одна, другой. Ты сегодня идешь на работу? Да, говорит, всю ночь стоять. Говорит, ну ты чуни-то одень теплые. Вот я сам лично слышал такой, значит, у них разговор. Но это мы отвлеклись. Значит, далее. А после брейк-дэнса что у нас было? Вот
1: да, брейк-дэнс ко мне пришел человек и сказал, дай соврать. Ну, то есть, ну, такое извращение. Сказал, нет, я человек честный, я пойду своей дорогой такси ловить. А он пошел чуни разрабатывать свои северокавказские.
0: А что дальше с ним случилось?
1: А дальше...
0: Насколько я знаю, последствия были печальными. То есть,
1: знаете,
0: вроде как приняли.
1: Знаете,
0: и...
1: учительницы какие-то, которые музыку не любят, отличие от меня,
0: я
1: они
0: понимаю,
1: желают продолжения канвы. А у меня сил нет, мне выпить охота. пока будет играть музыка, я, так, подготовлю следующий день радио. Возможно такое, дорогие радиослушатели?
0: Нет, еще рано. Мы музыку включим через 4 минуты. Нет,
1: он,
0: давайте, подождите.
1: Он пристойный
0: подождите.
1: Человек.
0: Подождите, так я знаю, что приняли его. И он каким-то хитрым образом, то есть это был первый человек, который дал взятку милиции музыкальной продукции.
1: Кто?
0: Какой-то. Ну вот этот, который чу не ушел мять-то. Он же вроде как вышел от вас.
1: Ну, это человек образ собирательный.
0: А, ну то есть это типа солдата Теркина.
1: Он собиратель земель не русских по собственной юрисдикции, а таких надо давить.
0: Ну, зачем же? Это все-таки своего рода национальный символ уже стал.
1: Ну,
0: бравый империи, солдат Иван Теркин, Бровкин, там его брат и баба егерь, который, в общем-то, выводит коня из избы, там, из подожженной за узду.
1: Оглобли,
0: в общем-то, топчут иноземцев, которые нахлынули просто-таки в челмах и с саблей.
1: Мы их засеками.
0: Ну, она их вот оглобли отогнала.
1: И домосеками. Я старый домосек, дома сижу, секу поля.
0: Вот, кстати, хотел сказать отдельно об этом немножечко. То есть ведь собирательный образ героя, да, ну, какого-то национального, он же лишен половой принадлежности. Вот давайте вот подумаем, вот от Добрыни Никитич, это мужчина или женщина, на ваш взгляд?
1: Ну, Добрыни Никитич. Конечно, женщина.
0: Не, правда.
1: Но борода...
0: А что-то Никитич, там была бы Никитична.
1: Сиськи, правда, нет.
0: Но... Никит... Ну, сиськи есть у всех. Вы хотите сказать, что у меня нет сисек или у вас? Просто размер сисек разный. У женщин он больше, у нас мужчин, естественно, меньше. Но что неудивительно, поскольку сиська — это что? Это железо. У нас она является с вами рудиментным органом.
1: Вот вы попали на мою струю.
0: Так.
1: На мой исток уже железо. Железа.
0: Железо почему? Железа — это неправильное выражение.
1: Послушайте, кто это над Бархударов, а кто Крючков?
0: Зовите меня просто Саня.
1: Саня, ставь музыку.
0: Нет, еще рано. Так вот.
1: Ах,
0: Саня, насчет Добрыни-то мы не договорили.
1: Ладно, я
0: давай.
1: Перед микрофоном. Товарищи, слушайте.
0: Да. Так вот, насчет Добрыни все-таки, кто же это, если так серьезно, мужчина или женщина? Если это он, почему
1: конечно,
0: она Добрыня?
1: Это он, да, конечно, это он.
0: А я вот не согласен с вами. Я считаю, что это олицетворение вообще всех народа. Вот кто войну выиграл у француза Наполеона?
1: Что, говорят, евреи?
0: Говорят, Кутузов. Народ выиграл.
1: Чей?
0: А народ-то это кто?
1: Малый или большой?
0: Народ это кто?
1: Это мы.
0: Правильно, а мы это кто? Вот мы тут сидим, вот тут это и женщина, и мужчина, знаешь,
1: одна.
0: Любой.
1: Женщина одна, хорошая, но одна. А, две! Ой.
0: Ну ладно, теперь музыку. Самое время.
1: Послушайте, у меня одна пара глаз, и те еле того.
0: Нет, вообще музыку еще рано, да. Так вот, я что хочу сказать, что, короче, Добрыня Никитич-то, вот почему он Добрыня, да? Вот почему Илья Муромец, он как-то на каком-то месте таком, ну, вдалеке как-то находится. А Добрыня, он культовый, даже татуировки многие сейчас, я знаю, делают патриоты с на...
1: Промежности.
0: Да где не попадя это Добрыню, то есть он спрашивает, что это у тебя такое?
1: Кололи с удовольствием.
0: Да, он является собирательным образом, то есть слил в себя, скажем так, народ исторический, то есть и мужиков, и женщин. Мало того, я бы назвал бы его даже так, Добрынька Никитич, потому что дети тоже ведь участвовали, там пули лили, там это фугасы гасили, опять же, всякие... Я что-то не то, да, говорю? Вы как на меня смотрите
1: настороже. Абсолютно все то. Да, настолько ну... то, что у меня вот слов нет просто.
0: Ну что же, вы не отвлекайтесь, потому что сейчас самое время послушать музыку.
1: Да.

0: Тут вот приходят вопросы все от той же Урсулы Топкарян. Она спрашивает у вас, Борис Николаевич, а что же, почему-то на «ты» уже к вам, почему, говорит, тебя в Кокоду не пригласили, если ты такой хороший? Я с трудом знаю, что такое Кокоду. Видимо, какой-то город. Да, что это? И почему тебя не пригласили, извиняюсь, вас не пригласили?
1: Кокоду — это, по-моему, где бабы голые танцуют.
0: А это кабак такой,
1: да? Да, по-моему, да. Я лет 5 назад читал. Я сидел, мучился.
0: Я понял тогда, почему вас не пригласили.
1: Кокоду, Кокоду. Ох, Кокоду. Не пойду в Кокоду, и так хорошо.
0: Да, ну и к тому же, я думаю, что вы можете просто не в обиду с вашей комплекцией шест сломать там, если вы будете танцевать.
1: Да я им всем вообще хохолки выдеру.

0: факты у купника по 250 рублей. Если да, то скажите, что это за люди, как они выглядят, Лев Глебов. Я, кстати, сразу хочу сказать, что ведь Иннокентий Укупник — это один из тех людей, всю жизнь которого просто перевернулась после прослушивания им первый раз в жизни группы «Битлз».
1: Да, вы думаете, Укупник переворачивался, слушая «Битлз»?
0: Ну, мне кажется, думаете, они все, они все как-то перевернулись, вот когда послушали. Вот.
1: Обычно переворачиваются в гробах.
0: А, извините, да. Ну так что по поводу вот клиентуры, да.
1: Могу, клиентура, ох, клиентура — вещь тонкая. Я только один случай помню, косвенно связанный с творчеством Укупника Аркадия, который считает тебя большим русским интеллигентом.
0: Меня? Спасибо, ему спасибо.
1: Да себя, себя. Укупник, вы, Александр Илья, мы те самые... Мошки-вошки и блошки летучие. Но не по тем горизонтам, где русский интеллигент Аркадий Укупник летает. Так вот, пришла семейная пара, изношенная до нельзя. Они задали мне вопрос. Я слышу плохо, и мне показалось, типа, третьим будешь. Но если выпить, то пожалуйста. Но, по-моему, речь шла не об алкоголе. Я говорю, Укупник есть, они сказали. Ну, а я говорю, ну, Укупник есть. Я говорю, по цене 250 тысяч неденоминированных этих...
0: Руб.
1: Уруб. Не купили.
0: Не стали брать.
1: Не стали брать.
0: Смешное выражение. Но... брать. Я тут взял
1: Кстати,
0: себя.
1: Кстати, самые главные потребители самого немыслимого товара музыкального — это семейные пары в годах. Не знаю, как у них с реализацией репродуктивной функции, но они задают вопросы и ходят на концерты. Я иногда включаю телевизор, и если я вообще старый фан нашего бывшего премьер-министра. Его обороты меня возбуждают.
0: Вы имеете в виду Кириенко,
1: да? Я давно,
0: да,
1: не возбуждаюсь от того, что приводит к реализативности репродуктивной функции. Но вот когда говорят приличные люди о неприличных вещах, творчески подходя к этому вопросу филологически, то я возбуждаюсь. Я радуюсь, я счастлив. Так вот, люди, которые приходят к нам в наш бункер Трансильвания 65000, бизнес-вумен и их бизнес-хузбанд, они спрашивают такое, они заполняют залы, они аншлаги дают таким существам, существование которых я до сих пор не могу поверить. Ну вот муж одной певицы, от которой я уже лет 25 с ума схожу. Вот муж у нее есть, огромный двухметровый ящер. Он поет и поет, рот открывает. Густопсовости неописуемые. Гоголь, если бы не знал, что он родится на белый свет, то он бы 48 томов всяких душ написал бы, и все были бы живы души. Каждая ходила бы и идею нашу превозносила до тех небес выше седьмых. А он провидец был, знал, что будет муж, и сдох Яновский по фамилии. А ведь что меня в школе привлекало в первую очередь? Это то, что я мог за год до получения незаслуженной, по мнению учителей, пятерки, прочесть «Мертвые души», «Ревизора». Ну вот, провидец знал, что родится ящер, запоет. И вот. Так вот, доходят, спрашивают, а это есть? Я говорю, и это есть. Меня, как у каждого посетителя общественного туалета мужского, есть такое слово «yes». Причем я сам его не произношу, а говорю всем, говорить «да». Это на грани разорения. Но слово «yes» действует. «Yes» есть. «Yes». А знаете, какая была главная? Это фенька, мулька. Как...

0: собаки говорят, Фенька, Мулька. Подходили молодые люди, ДК Горбунова, еще не было никакой трансфервания, смотрели мне в глаза, в мои мутные глаза, и спрашивали, кабины есть? Есть кабины, есть. Александр, что вы за кабинов скажете, а? По-нашему, по-московски.
1: Ну, изучено уже до нельзя. То есть, как на анатомический препарат, а зависать на них все равно, что зависать на диперпуле, который, по сути, да простят меня почитатели этого коллектива, является ресторанным ансамблем. Или я не прав?
0: Да, нет, вообще прав, они вы всегда правы.
1: Да, безусловно.
0: Какой год вы правы?
1: К сожалению, всего полгода как. Потому что до того я еще как-то так скромничал. А вот полгода
0: нет,
1: как вот...
0: Нет, у меня есть родный сын, Илья. Он уже половозрел, да нельзя. И я помню, я разведенка старая такая. Я говорю, Илюша, а что ты слушаешь? А он говорит, дети хоронят коня.
1: А, ну потому что про животных
0: песни. Клянусь матерью, клянусь куска хлеба, Александра, так оно и было.
1: Ну, мне это приятно слышать.
0: Да, да.
1: Тем не менее, к нашей беседе, если вы не против, присоединяются еще два наших замечательных гостя. Один это педагог, филолог Яков Алексеевич Цыганок. Здравствуйте, Яков Алексеевич.
2: Здравствуйте, Александр.
1: И, конечно же, наша девушка Прохор. Здравствуй, Прохор. Ты сегодня первый твой выход в эфир. Сегодня впервые наши радиослушатели услышат твой голос. И, я думаю, что эти процедуры, которые мы проводили, благотворно на тебя повлияли. Как? Ты не зовут? Поддержите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Вот.
3: Вы знаете, я ездила в Тамбов лечиться. У меня там есть собственный доктор. Меня лечил от чумки.
0: Доктор Обрез?
3: Доктор Обрез, вы правильно подметили. А вы что, знаете этого доктора?
0: Я знаю доктор Обрез, Маршанск. Там не то слово скажешь, и в Ленинград на разборке.
2: Так он уже покойный, что же.
3: Да нет, что вы, я вот только позавчера от него приехала.
1: Ну, вот она династийность. Это
2: вчера.
1: По династиям,
0: видимо. Семья-то большая, и все обрезанцы.
1: Дальше. Как вот этот самый театр кибуца. Японский.
0: Конечно, конечно, да.
1: Там тоже, например, кибуца 1, кибуца 2, кибуца 3 и далее. Ну, спасибо, Прохор, за интересный рассказ. Мы очень вам благодарны. Да, безусловно, безусловно, это было интересно. Некоторое такое географическое, я бы сказал, путешествие. Так мы его назовем. Географическое путешествие на волнах нашей радиостанции от Прохора. Кстати, почему бы тебе не вести свою рубрику о географии?
3: Да, я в географии очень сильна в последнее время.
1: Ну, там мы, конечно, заметили это, да.
0: Я тебя раньше просил посильнее быть. Почему ты этого не делала?
3: Ну, ты Прохор. Знаешь. Ой, я тебя вижу в первый раз, и вот не могу по этому поводу
1: Прохор,
3: ничего
1: сказать. Ну как невежливо.
0: Надо
1: к нашему
0: было не
1: гостю
0: искусство,
1: на вы надо. Ну,
0: а из-под лобья смотреть?
1: Ну вы не ссорьтесь. Друзья, не ссорьтесь. Давайте послушаем все-таки Якова Алексеевича Цыганка. По совместительству он поэт. Я знаю, он выпустил книгу, но скромничает. Не могли бы вы нам прочитать какое-нибудь стихотворение из вашей книги? Я знаю, что вы пишете белым стихом.
2: Да. Сижу, гляжу в окно пустое, а в небе маленький луна. У меня нет с собой материала. Да.
1: Но уже мы поняли, что вы, так сказать, по стилистике хоку, кибуцам все-таки
2: это,
1: хоку
2: да,
1: первый,
2: кстати,
1: хоку второй.
2: Я немножко удивлен, что меня сегодня вот на этот раз в эту уже полюбившуюся мне студию пригласили ночью, а не днем, и отсутствуют телекамеры.
0: А ты что, и днем в рифму делаешь, да?
2: Днем, да, днем конем, кстати, хорошая рифма. Я люблю рождать
0: дети
2: рифмы
0: хоронят
2: прямо
0: конем.
2: На ходу. Да, дети хоронят конька.
1: Да. Так вот, уважаемый Яков Алексеевич, все-таки к теме филологии хотелось вернуться. Я знаю, что вы являетесь сторонником, вот как раз почему я пригласил Якова Алексеевича. Он выступал тут, правда, в Одинаре пока что, тут у дома правительства в пикете вставал, вот, и всячески махал там, в общем, чем ни попадя, на тему того, чтобы запретить наконец-то преподавание английского языка в наших российских школах. Эта мера действительно имеет под собой, на мой взгляд, очень такую весомую платформу, потому что мы должны как-то начинать уже наш язык туда активно экспортировать, даже силком впихивать.
0: Заливной.
1: Да.
2: В первую очередь мы считаем, что нужно дойти до детских мозгов через их детское сердце. То есть если ребенок, скажем, увлекается этой, значит, вот какой-то западной музыкой, что они пишут у себя на майках, то мы заказываем в типографии несколько номеров какого-то журнала детского. Я просто надеюсь, что сейчас
0: Бордзола.
2: Все спят, и тайна не будет раскрыта.
1: Ну да.
2: Вот какого-нибудь популярного молодежного журнала со статьей, где, например, написано, что Джонни Роттен имел тайную страсть к, допустим, татарскому языку.
1: Изучал, вот действительно вот, да. Был.
2: Ну, там парочка ссылок на британские бульварные газеты.
0: Разве это скотина может понимать в языках что-нибудь?
2: Ну, так вот мы убеждаем в этом детей. И они, как бы, следуя примеру своих кумиров...
1: Это же не значит, что понимание совершенно верно.
2: Да.
0: Убеждать детей нужно только в величии татарского языка, а не в склонностях Джонни Роттена.
2: Так это только первая ступень. Что вы, мы же потом приносим второй номер с другой статьей, где статус кумира повышается. Скажем, если это был сначала Роттен, то ну, вторая ступень, минуя этого их директора. Допустим, мы уже берем кого-нибудь из отечественных. Да, там,
0: я дам отповедь. Позвольте отповедь дать.
1: Пожалуйста, Борис Николаевич.
2: Вам не нравится наш способ?
0: Даю отповедь. Я читаю газет-журналы. Газет-журналы читаю по-разному, да?
1: Ну, в общем, кто-то даже их и не читает, а вот просто я знаю...
0: Папа рыжий, мама рыжая, рыжий я и сам, вся семья моя покрыта рыжим волосом. Так вот, последствия, тяжелейшие последствия приобщения этого гнилого Джонни к великому татарскому языку и наоборот, привело к тому, что я читаю, знакомим еврей, знакомим татар, женим еврей, женим татар. Это настоящая дискриминация татар против евреев и евреев против татар. Надо круто замесить. Английский язык исключить из оборота.
1: Да.
0: Всех любителей татарского языка и эпоса, и наследия держать на расстоянии.
1: Ну так, но на близком, чтобы они были в доступе.
0: И объявления публиковать только... такие эклектичные. То есть мы как представители имперского народа. Имперского народа должны следить за нечистотой. Да? За нечистотой происхождения. И поэтому любое упоминание о каких-то производных, имеющих место путем опубликования неправильных объявлений продолжения должны быть искоренены. Искоренены? Анны. Да?
1: Да.
0: А про музыку будем говорить, а?
1: Александр? Нет, сейчас я хочу извиниться. Вот тут Пшонный пускал. Действительно, я оговорился, не кибуца, японский театр, а кабуки.
0: А, каблуки!
1: Да.
0: Конечно.
1: Ну, так вот, что касается умных языка, много. Действительно, вот вы сказали, что нужно как-то на расстоянии. По идее, вот эта же мера, она ну, даже не является мерой, а уже является нормой, потому что как бы держание на расстоянии в современном мире, это тоже своего рода есть такая ну, как бы манера не то что поведения, а манера построения экономических, политических и прочих отношений, связанные прежде всего с иммунитетом. То есть, если раньше, значит, все они были в плотном контакте, вот постоянно терлись, а что были какие-то и внебрачные, в общем-то, дети появлялись у них периодически, то сейчас...
0: Ну, бракованные, да?
1: Ну, у них сейчас получается вот как раз вот это вот... такое разделение очень хорошее, своего рода этот, как его, кроссовер такой, вот, то есть будьте здоровы. Многонациональный, я бы сказал, такой кроссовер, и это вполне хорошо, потому что, конечно, и иммунная система каждого народа, она тем целее, тем меньше, а чем больше, тем получается она разрушеннее. Раньше, чтобы было меньше этой инфекции всей, поэтому она была целее, сейчас она слабее, поэтому они разделены, понятно?
0: Всех зарежу, всех перережу, да? Я про иммунные системы.
1: А, ну, видимо, да.
0: И их носителей.
1: Ну, тут понятно. Да, далее. Что касается, в общем-то, брачных объявлений. Вы вот затронули объявления, которые как-то, в общем-то, печатать на чем-то. В наших российских газетах появляется огромное количество, я вот, мне приносили прессу, я внимательно изучал ее, брачных объявлений на иностранных языках. Меня это повергло в некоторый шок. То есть на кого они, во-первых, рассчитаны? То есть какая-нибудь наша там школьница, простушка, девчушка, она же, в общем-то, с трудом ориентируется в этом. То есть, значит, садится со словарем переводить. То есть, а у нас там есть. Да, это я не вам.
0: И
1: уже
0: у нас есть.
1: Да, так вот.
0: Текст есть.
1: Тем не менее, вот, знаешь, опытная бизнес-вумен, которая знает этот язык, соответственно, она где-то нашла средства на его изучение, и вряд ли уже как-то есть необходимость ехать к какому-то демону, вот, который подал это заявление, объявление. На ваш взгляд, вот, истоки подобных объявлений, ведь раньше их не было, но чтобы в русской газете знакомств появились какие-то англоязычные предложения, это же нонсенс.
0: Я очень люблю газеты с объявлениями. Очень. Я в одной из газет нашел телефон, который отличается на одну цифру с моим.
1: Ой,
0: я позвонил, и там, как всегда, был определитель.
1: Ага.
0: Так, мы друг друга поняли. Я говорю, ну чего? Она говорит, да ничего. Я говорю, ну а как оно? Они говорят, ну так, нормально.
1: А потом она была или оно, или они?
0: Оно было. Я говорю, ну, а вот с расстояниями? Она говорит, ну, расстояние. Я говорю, ну, вы же меня понимаете. Она говорит, я вас понимаю.
1: Это забавная история.
0: Этот телефон был первый и последний раз. Видать, меня пробили и испугались.
1: Вот вопрос.
0: Я ведь плохого не хотел.
1: Да, безусловно, мы просто позвонили узнать, как оно.
0: Я думаю, не на моей летающей площадке. Вот, бюро.
1: Тут вам вопрос пришел. Вот опять же, внедрение иностранных слов в пищевую промышленность России. Как вы на это смотрите? Ну, к примеру.
0: К внедрению отношусь хорошо, к иностранным словам тоже, потому что я их не понимаю. Россию я просто люблю, а пищу духовную особенно, а плоскую просто обожаю.
1: Вот о плоской хотелось бы отдельно у вас узнать. Кстати, никто из присутствующих тут не знает, работают ли еще классические савдеповские пельмены, или их все переделали под какие-то модные.
0: Работают. То есть, я их жру каждый день. Там, где я их ем, там работают пельмены.
1: Это хорошо. То есть,
2: наверное, как гарант поддержания и существования.
1: Конечно. Это смотря я с кем очень... прийти. Можно прийти
0: я
1: в наш клуб и сделать из него пельмены.
0: Когда разрешили кооперативы, ко мне прибежали всякие мои друзья, полуевреи, и говорят, давай, будем жить как люди. А я говорю, это как? Они говорят, давай, варить сахарную вату и зарабатывать большие миллионы и покупать на это шоколадные конфеты. А я говорю, я ненавижу шоколадные конфеты. Людей, жизнь, а сахарную вату я готов варить, чтобы вас мне не утопить, подонки этакие. Потому что вам нравится Led Zeppelin, а я знаю, что они обокрали Small Faces, маленькие лица. У моего дяди маленькое лицо. Он похож на всех покойных членов этой группы. Но он жив и будет жить и меня радовать нескончаемыми телефонными разговорами. Это мой кумир.
1: А вот можно узнать, вот вы так как-то весьма близко к сердцу, что, собственно, мне, например, понятно.
0: Без так условия. Вот, да. Александр.
1: Спасибо.
0: Я умный человек, как говорят в очередях. Они вот что говорят? Они говорят, умные мы люди. Я говорю, я тоже не дурак. Вот я хотел открыть пельменную. Она называлась Blackwater. Вы понимаете, что такое пельменная Blackwater? Я был в командировке в городе Ярославле. Я накусил пельмень. И я понял, что так должна называться пельменная. Я остался жив. На радость вам. И всем любителям пельменей. Потому что пельмени плохими не бывают.
1: Да. Да, это с вами сложно не согласиться. Сейчас, секундочку, сейчас. Да, у нас еще есть время. Да, вот мне было бы интересно узнать, вот вы никогда не задумывались, Борис Николаевич, вот о своей судьбе, вот как бы она сложилась, не будь вообще в мире рок-музыки. Вот вы как-то так к ней привязаны, вот как-то у вас ассоциации с Led Zeppelin, то есть, ну, то есть состоялись ли бы вы как личность, не будь, например, вообще там в мире вот и Small Face, там, и там Led Zeppelin, то есть либо это для вас единственная такая платформа, которую, если сейчас резко убрать, то вы как-то плюх и все. Или все-таки что-то еще есть, вот, ну, сбоку-то как-то что-то?
0: Ну, вопрос серьезный. На серьезные вопросы существуют несерьезные ответы. Какое наше дело до музыки-то? То есть человек родился, значит, мучается. Правильно?
1: Да.
0: А раз он мучается, то должны быть пути отступления.
1: Ну, какие-то, по крайней мере, шконочки по бокам с лебежьими подушечками, чтобы тушку приложить и хоть отдохнуть.
0: А то, да, и главное, чтобы были углы, чтобы носки можно было поставить.
1: Безусловно.
0: Да, и не одну пару. А это уже признак роскоши. А роскошь это не всегда то, что нужно.
1: Но роскошь и уют — это разные вещи, на мой взгляд. Вот роскошь и уют. Есть, например, люди, которые любят роскошь, есть люди, которые любят уют. Да. А есть, например, воины, ну, вот, которые...
0: Которые любят штынину жрать.
1: И да, и совершенно...
0: И презирают тех людей, которые любят баранину.
1: И совершенно не приемлют любые проявления там уюта, а роскошь тем более. Мало того, не делают между ними различий. То есть, например, стоит там повесить в их броневик там какого-нибудь дебильного зайчика на цепочке, там брелочек, как они сразу же проигрывают войны. То есть достаточно любого там или торшера. Вот как вообще уничтожить мощное тоталитарное война... государство? Завести туда партию торшеров.
0: Война — это победа. Победа — это удовольствие. Удовольствие — это секс. Вот чем отличаются люди, которые тантристы? А я люблю тантристов. Я вот, вы меня перебиваете. Вот воины, они чего? Им главное чего? Победить из... ну, понятно. То есть обычный человек — это 60-minute man. То есть до 6 минут среднее, так сказать, время до реализации фрикции. То есть кисельные берега, молочные яйцеклетки и все такое прочее.
3: Вау!
0: Вау!
3: Вы знаете, я тут вот Проха перед говорит, своей конечно. Болезнью встретилась с одним тантристом. Он пил своим членом вино из стакана.
0: Ну, это идиот!
3: Такой ужас!
0: Это идиот.
3: Я после
0: какой-то.
3: Этого так заболела.
0: Как можно было с первым вином? О!
2: Да не то, что идиот. Как говорим мы, специалисты олигофрен.
1: Да, безусловно, это какие-то психические отклонения.
3: Зато если мы женщины любят.
1: У нас есть. А, да. Ну, вы так не волнуйтесь.
0: Если мы заговорили о субстратах, а в субстраты входят все формы выделений, и не всем кажется форма выделений репродуктивных, так сказать, главным. То есть некоторым нравятся отходные моменты. Я-то вообще в этом ничего не понимаю. Я немножечко по музыке иноязычный. Так вот, я хочу вам предложить. Базары минут на 5 прекращаем. Александр, поверьте, я не хочу давить на вас, на всех. Какое мне дело до всех до вас? А вам до меня.
1: До меня хорошее. Пользуйтесь,
2: пожалуйста, хорошее предложение.
0: Это хороший. Сын известного кинорежиссера.
1: В смысле, вот. Вы имеете в виду, вот, который автор данных строк?
0: Да.
1: Но у них у всех, у мажоров, такие телеги. Какое мне дело до вас, до всех, дескать. Нам, и что, ему мама купила хату где-нибудь, видимо, трехкомнатную, она там живет.
0: Мажорам мама ничего не покупает.
1: Извините,
0: мажоры...
1: извините.
0: А, нет, да. Не знаю, я... Спокойно. Зачем меня, человека нетрезвого, вбивать в мысли?
1: А, простите.
0: Так вот. Мы заговорили о чем?
1: Об этих...
2: мажорах.
1: Да. А. Ну, которые вот те...
0: о жидкостях, содержащих жизнь.
1: Да, да.
0: Вот
1: да.
0: Я вам хочу предложить Рикардо Беша. Это мой любимый певец. Это мой любимый певец, который...
1: А почему Беша?
0: Был на концерте Beatles.
1: Это Ричард.
0: В 64-м году.
1: То есть по качеству зрителя,
0: вот,
1: да?
0: Вот ты необразованный. Мы договорились на «вы», а я вот, когда вижу необразованность, неученность Ну, Ричард написано. Я говорю сразу на ты. Вот ты не образован, а Ришар, он француз.
1: А я Ричардом буду звать. Просто по-нашему, по-английски.
0: Надо 8 языков знать, а не 7.
1: А почему у него-то вот тут по-английски написано, если он француз? Он что, не любит свою нацию?
0: Нет. Ох, я... Прошу прощения.
1: Нет, послушайте, я не понимаю. Нет. Если назвался Груздем, назвал альбом по-английски, значит, да, читать его. Фамилию я буду по-английски.
0: Назвал
1: его зовут Ричард.
0: А, Ришар его зовут.
1: Не Ричард, а Ричард. Том... Тогда вот это надо по-французски читать. Ришар. Как это называется? Викинг. А, по-французски это будет Валкин Колон.
0: А ты человек простой, а я знающий. Так. Расскажу. Дело все в том, что это французский певец еврейского происхождения.
1: Тут я смотрю, река, как он так река. Высовывается. Так.
0: Ну да, конечно, высовывается, да. А вокруг сиреневый туман. Рикардо Беш. Да, на самом деле Ришар Антони.
1: А почему Беш, вы сразу скажите? Потому что на пластинке-то Антони написано, я вот вижу. Энтони даже.
0: А Ленина как звали?
1: Извините, Ульяна? Я понял.
0: Вообще, а я вот как... основатель ДК Горбунова пережил стресс, который на мне отложил отпечаток. У меня 48 лишних седых волос появилось в загривке. Один из членов, это еще при Горбатом, взял, да и помочился на памятник Владимира Ильича. В дневное время. Я говорю, что ж ты, сволочь, делаешь? Что ж ты, гадина, нас позоришь? Еще СССР не распался. А ты уже подлец. Ну, в общем, я его изгнал, клуб сохранил. Рикардо Беш имел имя такое, вот Ришар Антони. И в Олимпии есть такой концертный зал в Париже, где выступают все звезды. И говорят, двухметровый ящер туда приползал и раздевал. Кошмар какой, какая... Это же пудель пога... Ну ладно, все. Вот Рикардо Беш сфотографировался с Битлз на этом концерте. У меня в шкафу висела его фотография в обнимку. И я в одну из передач взял да набрал. Сказал, что Рикардо Беш, Ришар Антони все языки знает наизусть. А он их так знает, вот так, как нам надо. Вот я вам предлагаю Ришара Антони, а Ришар Антони предлагает самую отвратительную из всех рок-стандартов песню Ллойда Прайса под названием «Personality». То есть это вот персонально. Персонально.
1: А можно я вот еще один вопрос?
0: Нет, я хочу сказать...
1: Мы не отошли про зал концертный. Концертный. А как же это получается, если этот зал считается такой престижный, да, что ящер, значит, наш двухметровый как-то туда вписался? Это получается, что он вошел в элиту мировых исполнителей? Или это большой блат, или просто благодаря ящерности вот этой... Ну, как это получилось? Должны же люди как-то отсеивать.
0: Сейчас вот элита же... Какая сейчас элита?
1: А что, как же это
0: сейчас
1: получилось?
0: Сейчас же только
1: как,
0: элита.
1: Почему? Как же... А, ну, может быть, элита вот такая вот. То есть,
0: Вы книжки-то читаете, Александр? Книжки-то?
1: Нет.
0: Книжки толстых наших читаете?
1: Нет.
0: У них там что, элита, а элита?
1: А, то есть им по барабану уже стало. Ну, я так и знал, что к этому придет. Зачем их читать?
0: Правильно.
1: Ну, так нет, ну вы как-то скажите, что это такое, почему он там, это, как он оказался?
0: А он муж своей жены. А жена, в общем, уж владеет уже давно всем этим.
1: Ну, если бы он был мужем моей жены, я бы сейчас бы ездил бы на белом Кадиллаке.
0: Ага. А из-под белого Кадиллака, конечно, Роуд Эппл валили бы, да?
1: А я не знаю, что это за слово.
0: А это когда «контра уже», «макате ля пассе».
1: Котлеты принеси лучше. Вот когда мне начинают во Франции где-то говорить всякие такие слова, типа «что вы, дескать, хотите», я говорю «котлету неси», говорю. И люди понимают сразу это.
0: «Будет все».
1: Вот так они отвечают после моего монолога. Песня?
0: Да.
1: Вот этого. Ричарда.
0: Вот так вот, я вам предлагаю Ришар Антони, а Ришар Антони вам предлагает тот субстрат, кое-кто кое-чем обязан навсегда.

0: Вот тут, Александр, что происходит? Это поганая техника, она враг человечества.
1: Ну, в принципе, периодически тут я отбиваюсь от насекомых, которые у нас тут мы же плодим.
0: Отдайте мне ваших насекомых.
1: Берите.
0: Я их отобью.
1: Берите.

0: И мы продолжаем нашу программу. Сегодня у нас в студии гость Борис Николаевич Симонов, директор магазина «Трансильвания» и ведущий радиопрограммы «На графских развалинах», педагог-филолог Яков Алексеевич Цыганок. И посильное, сами понимаете, участие в нашей программе принимает наша студийная девушка Прохор. Постепенно мы, кстати, начнем с вами общение по телефону 203-19-22 в прямом эфире. Сейчас у нас есть все-таки несколько тем, касающихся тех вопросов, которые за время музыкальных композиций приходили. Вот, Борис Николаевич, как вы относитесь, это не от меня вопрос, тут заходил человек, спрашивал, к воссоединению «Битлз», и кто, дескать, у них будет, по-вашему, четвертым?
1: Четвертым будет Джон Леннон.
0: Да, я так же думал.
1: А остальные, когда издохнут, они присоединятся к Джону Леннону, он будет четвертым.
2: Получится. Кстати, есть очень хороший вот анекдот на эту тему. Мне рассказывали дети. Сынок спрашивает папку: папа, скажи, как воссоединить, что нужно для того, чтобы соединить Битлз? Папка говорит: три пули, сынок, всего три пули.
0: Да, это замечательный, это, наверное, добрый анекдот. Да, кстати.
1: Японский анекдот. У них была такая: три суки собаки, да, она знала.
0: Да, безусловно. Значит, об экспансии мы с вами поговорили, эту тему обсудили. О танцах. Мы будем как-то еще говорить о танцах, об обрядах? Или вас эта тема совершенно не интересует? Вот.
1: Меня интересует про евреев и их танцы.
2: А, кстати,
1: пожалуйста,
2: вот
1: компакт.
2: У меня возник вопрос, можно я задам, Борис Николаевич? Ну, меня интересует, просто у меня в одной из последних монографий, меня заинтересовал вопрос все-таки, ну, чуть-чуть мы так коснемся. Вот вы сказали о французских шансонье, как я понял, что в основном все они имеют либо еврейское, либо армянское происхождение, а считаются французскими шансонье. Вот. Существует ли какой-то вот... Вот словосочетание, как статус французский шансонье существует, и почему, интересно, очень часто встречается, что люди каких-то других национальных культур пытаются проявить свой талант где-то за границами своей родины, скажем. Да, вот, мы все знаем, что певица там Ирина Отиева, допустим, армянская девушка, да, скажем, там...
0: Лайма Вайкули тоже.
2: Армянская девушка,
1: армянская,
2: да. Шура, чечен.
1: Вот, а азербайджанская девушка есть у нас? Борис Моисеев. Все, все, понял.
2: Кстати, Раиса Саич.
1: Я видел Бориса Моисеева, это армянскую... прошу прощения.
2: Нет, Борис Моисеев не армянская девушка. Он дочка, по-моему, известного танцора Моисеева.
0: Я с трудом ориентируюсь в них, но я хочу просто сказать, что, видимо, когда-то кто-то вот танцору Моисееву, Борису, сказал, что вот те действия, которые он делает на сцене, это красиво. Чем, в общем-то, сбил его с панталыку. Ведь, насколько я помню, она, значит, танцевала еще в этой, в трио «Экспрессии» с Аллой Борисовной Пугачевой, и уже тогда эти действия отличались излишней агрессивностью, некрасивостью, угловатостью. То есть были две, значит, особо женского пола, две самочки. И вот, значит, он, типа, там выступал. Все это, конечно, смотрелось очень срамно. Но я хочу сказать, что все идет изначально от слова. Вначале было слово. Ведь кто-то ему сказал: Борис, ты прав, ты делаешь все совершенно верно, ты красиво двигаешься на сцене. И все.
2: Гений обычно, да. Говорят, ты гений.
0: Ты гениален. И с этого момента прав, жизнь молодого Бори...
1: Ты подлец, ты сволочь.
0: Пошла наискось. Понимаете?
1: Конечно.
0: Так же, как вот в ящер. Вот вы говорите о ящере. Ведь когда-то ящер был просто обычным мальчиком, нормальным человеком, школьником. Это сейчас он стал вот этим...
1: Никогда он не был мальчиком, нормальным человеком.
0: Извините.
2: Может, а когда детям наоборот вот говорят: ты идиот, ты бездарь, из таких действительно гений получается.
0: Безусловно.
2: Да.
1: Если бы мне сказали, что ты бездарь, я бы обалдел от радости. Мне говорили, мне другое говорили. Мне так говорили совсем другое. Мне говорили такое, что я даже... Сколько сейчас? 02, 44, 53. Я такого даже передать не могу. Хотя родителей своих люблю, а соседей обожаю. Хотя не все из них живы. А жил я в полуподвале.
0: Ну, это же замечательно. Вы всегда видели ботинки людей, и такие наблюдения, они должны были
1: ничего
0: привести...
1: Ничего я такого не видел, что люди видели. Я жил и мечтал.
0: Ну, естественно, вот... А в подвалах и полуподвалах даже песня такая замечательная Владимира Семеновича была неспроста. Все по-настоящему настоящие, в общем-то, люди, красавцы, я бы сказал, вышли все-таки из полуподвалов.
1: А, конечно, да, ну так... Кого выпускают, те оттуда и выходят. Да?
0: Да, безусловно. Ну что, я предлагаю, может быть, начать все-таки общение в прямом эфире с нашими уважаемыми.
1: Давай, давай сюда, давай. Прохор, давай.
0: 203-19-22, телефон у нашей студии. Вы можете задавать вопросы нашим замечательным гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Да, вы так как-то, по-моему, нервничаете, да?
3: Алло. Александр.
0: Да-да-да, вы не нервничаете, вы как-то...
3: Алло.
0: Алло. Вы нас что, не слышите?
3: Алло, Саша?
0: Да.
3: Саша, дорогой.
0: Да.
3: Я хочу вот что сейчас сказать.
0: Да.
3: Дело в том, что я услышал впервые голос девушки Прохора.
4: Да.
3: Сейчас, в эфире.
0: Да.
3: И я вам скажу, что она солгала.
4: Там
3: то, чем пили, как она говорит, из стакана вино, угу. Там был обычный кумыс.
4: Это не кумыс был. Не...
3: Она спутала, она солгала.
4: А вы разве были на том...
3: Кумыс.
4: Это не кумыс был, ну что вы. Вы что, сами путаете?
0: Кумыс.
3: Саша, был кумыс.
0: Да я верю вам, я верю.
3: Не верьте Прохору.
0: Кумыс,
4: безусловно. Так вы были на том семинаре? Так вы были в мой возлюбленный, я помню вас.
1: Старый башкирский националист.
4: Вы помните меня?
1: Медовые травы, башкирских лугов.
4: Как вам было со мной-то?
3: Вина там не было, там был кумыс.
4: А кумыс?
0: Спасибо.
4: А вы там были?
0: Были, все там были.
1: Это поэт Кузьмин, его реинкарнация.
0: А вас, Борис Николаевич, я вижу, пробило на созерцательный этап сейчас.
1: Конечно.
0: Безусловно. Следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте.
5: Алло, здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
5: Борис Николаевич, вот такой вот вопросик. Как-то вот когда говорят о музыке, либо уж о такой сильно западной, это там Германия, а то и Соединенные Штаты Америки, либо об отечественной. А какая вот сейчас музыкальная тенденция на Балканах? Потому что, в принципе, с советского времени, кроме как Радмила Каракалаевич, никого из бывшей Югославии мы не слышали.
0: А классная певица была, как? Вот вы напомнили. Очень классная, смешная
1: вам лет скольки?
5: Нам лет 19.
1: А откуда вы знаете про Радмилу Каракалаевич?
5: Пластинки сохранились. У меня еще такой проигрыватель старый, Vega 104. Вот на нем иногда проигрывают.
1: Я прошу вас, я вас заклинаю, проигрыватель выключить, пластинки сохранить. Наш адрес: Тверская, 25, Трансильвания, 6, 5000. Я жду вас, распростерши крыла, с пластинками Радмила Караклаевич. Я вам все расскажу про Радмила Караклаевич и про себя. Хорошо?
5: Да, и будьте любезны, про современные тенденции в югославской, так сказать, бывшей Югославии музыкальной.
1: А Югославия до сих пор существует, она будет существовать довольно долго, я так думаю, что пока мы будем живы, она еще и приумножит свое существование. И Караклаевич Радмила жива, и жив Джордж Марьянович. Это друзья нашей страны. Это будет нормально. Приходите к нам. Наш телефон 200-43-79.
0: Это называется реклама.
1: Да нет, я же не
0: пожалуйста, вашу барсетку откройте и дайте денег.
1: Кому?
0: Мне.
1: Да,
0: ну, это, конечно, я.
2: Давайте
0: поделим. По-честному или поровну будем делить?
1: Я разговаривал про Радмила Караклаевича, про Югославию.
0: Ладненько, значит... Ну, это тут какие-то нам приходят вопросы. Виагра. Вот про Виагру говорят. Виагру лучше. Ладно, а дальше слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
6: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте,
6: опять вас беспокоит вечно достающий еж и Димон из Марина.
0: Да, ну это...
6: Вот. У меня на этот раз такой вопрос. Здесь вы как-то тему затронули по поводу вообще иностранных языков. Вот. И у меня есть такое предложение. А что, если взять силовым методом, решить проблему так? На весь мир объявить русский язык, а кто будет против, всех расстрелять. А можете... Алло.
0: Да.
6: А ежику можно?
0: Да нет, не надо, все понятно. Спасибо. А вы знаете, я просто думаю, что вам нужно, извините, немножко йода употребить. То есть я понимаю, что, конечно, гиперболизация идей — это хорошая литературная привычка, но не до такой же степени, дорогой мой друг. А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Это Мишутка беспокоит.
0: Угу, привет.
7: Вот у меня вопрос к Айрату Дашкову.
0: А тут да. Нет такого человека.
7: Нет, ну он и есть, якобы он...
0: Это я.
7: Да, да. Ну вот, скажите, пожалуйста, вот, уважаемый, вот, где вы...
0: Я молчу.
7: Все равно, скажите.
0: Я вас люблю. Спасибо, спасибо. Вот, позвонил радиослушатель и добился своего. Такой искренности еще в нашем эфире не было ни разу. Ну что, я предлагаю отвлечься-таки на музыкальную композицию. Кто у нас? Что за мальчик нам будет петь сейчас?
1: Вы знаете, Я больной человек.
0: А кто сейчас здоровый?
2: Ну, выглядите вы, кстати, неплохо, Борис Николаевич. Зачем понапрасленно на себя гнать?
1: Нет. Я, если и Борис Николаевич, то я напрасно не гоню. Не всякий Борис Николаевич больной.
2: Нет.
1: Или здоровый. Да. Вот, в честности, сейчас ночь, поэтому мы можем быть честными. Вообще, о чем мы говорили раньше? Напомните.
0: А что вы больной человек?
2: О мажорах, по-моему.
0: Нет, это было до того. Вы как-то, видимо, хотите о здоровье поговорить. Кстати, очень много людей присылают такие сообщения, что, дескать, им вот хочется, чтобы мы поговорили о здоровье, затронули какие-то темы, дали рецепты, как лечиться, вот в каких случаях что принимать. Там,
1: корова и волчица, да.
0: Да.
8: Ну, вы можете мне задавать вопросы, потому что я сейчас вылеченная, здоровая. Тамбовский доктор меня вылечил. Да, да. Ой, я тебя, Борис Николаевич, тоже обожаю. Я вот как увидела тебя, вся возбуждена, вся мокренькая стала. Прям.
1: Прохор,
8: ежиком на голове
1: не обязательно нам с тобой издохнуть в одно и то же календарное время.
0: Песенка,
1: но родиться
0: песенка.
1: Бог велел, да?
8: Да.
0: Это что вы делаете, Борис Николаевич? Что за звуки, а? Сейчас.

0: Ну, с такой, с точки зрения вот, филологической композиции, в общем-то, весьма осмысленный. И, казалось бы, вот такие нечленораздельные звуки, на самом деле, несут достаточно, на мой взгляд, интересную информацию.
1: Все-таки. Конечно,
0: ну, как
1: конечно.
0: Птичий язык, язык сов и деревьев, и трав. Да, ну есть ли у вас что дополнить, дорогой Борис Николаевич, вот к выше прозвучавшему?
1: У меня есть, конечно. Я знаю, это разрушительный иудейский юмор, вещь хорошая, нужная. Главное был бы талант. Ну, талант, если любой человек, говорящий на русском языке, уже талантлив. Он это может не осознавать, но он этим и хорош, правильно? А любой человек, говорящий на английском языке, должен быть как минимум изначально талантлив, чтобы ими, нами и быть признан талантливым. Да?
0: Да!
1: Вот. Поговорим про евреев. Можно?
0: Ну, ради бога, вы гость.
1: А вы кто, хозяин?
0: Безусловно.
1: Ладно. Раз
0: а что
1: вы хозяин,
0: я
1: гость,
0: сижу
1: то
0: на
1: более
0: мягком диванчике. У меня...
1: Причем дело не в евреях и не в нас. А дело в том, что мы должны правильно сделать интродукцию. Интродукцию по нашему вступлению. Вступление, правильно говоря, будет лучше, чем пояснение. Представьте себе, что то, что вы сейчас услышите, а все те имена в композиции, которые вам будут понятны, а мне понятно примерно половина, а вам, соответственно, три четверти, вами любимые, а мною ненавидимые. И вовсе не за счет их происхождения, а только за счет их продукции. Продакшн или оверпродакшн, или того, что можно назвать просто достало, падлы. Хотя это было не всегда сейчас. Вот я как один из людей, которых принято называть, как пел Крис Эндрюс, I'm a yesterday man. То есть он-то пел про вчерашних, а я-то подвчерашний. Но не главное. Но позавчерашний. И не про раков, я про себя и про всех моих друзей. Так вот, тема, о которой сейчас пойдет речь, вам будет понятна. Представьте себе, если мы заменим всех тех персонажей, о которых мы сейчас услышим, на тех персонажей, которые нас так достали... Нам будет очень смешно, весело и хорошо. Послушаем композицию Сета Керланда «Famous Jews».
0: Номер 12, правильно?
1: С первого компакт-диска.

0: И мы продолжаем нашу беседу с Борисом Николаевичем Симоновым, с педагогом нашим, филологом Яковом Алексеевичем Цыганком, и, конечно же, с нашей девушкой Прохор, которая тоже принимает участие впервые в нашей сегодняшней программе. Напоминаю вам телефон студии 203-19-22. И мы сейчас опять тут посовещались, решили, так сказать, вернуться туда, в историю. Это получается у нас, мы сейчас вернемся в 73-й год, да, по-моему?
1: 72-й.
0: Ну, в 73-м, по-моему, было опубликовано, записано.
1: В 73-м была опубликована пластинка группы Pink Floyd под названием «Оборотная сторона двухрублевой банкноты в Монголии».
0: То.
1: Вы понимаете, да? Мы армяне, древний народ, вы понимаете?
2: Сокращенный вариант просто Монголия, оборотная сторона там существует.
0: Да, есть.
1: Если вы знаете, существует понятие guest star, а есть понятие guest musician. Это гости-музыканты. Ай, вы гости, гости-музыканты. Так вот, тот самый саксофонист, звали его не Козел совсем, а у него какое-то было англосаксонское поганое имечко. И вот именно тот самый саксофонист на изогнутом инструменте, который, к сожалению, любимый центр Йозеф Сарьон Сталин не распрямил, хотя обязан был это сделать. Он упустил момент, и мы упустили момент. Мы, умные люди, профукавшие главное в твоей жизни. Грамотное использование геополитически добытых нефтедолларов. Я не Сан Саича, укроп помидорыча, упоминаю, а одну из составляющих мирового предательства. Pink Floyd, оборотная сторона Муму. Так вот, за год до этого тот же самый саксофонист исполнил то же самое соло в самой юрнической великобританской рок-пинки группе под названием Bone the Dog, как ее называли двумя годами до 73-го года ранее, Bone the Dog Duda Band. Если вы люди умные, информированные, понимаете, о чем идет речь? Речь о том, что именно эти самые люди были полным образом представлено в телешоу лондонского телевидения BBC One «Monty Python Flying Circus». Ну, не видеошоу, а абсолютно алкогольная пертурбация. Так вот, за год до прославленных денег, которые заработали Pink Floyd на твоей самой омерзительной пластинке «Оборотная сторона Муму», а ведь у меня Pink Floyd была самая любимая группа, особенно их пластинка, двойной альбом, как называл мой сосед, мясник с арийской внешностью, севший за неправильный разруб туши Советского Союза. Он называл эту пластинку «Уйма грунта», а группу Black Sabbath он называл «Черное пальто». Так вот, группа Bone the Dog Band исполнила, включая саксофониста, который тот же самый играл, и группу Pink Floyd, «Slash». «Slash».

0: Значит, я так понял, что мы сегодня все-таки будем больше о музыке, а о танцах уже ни слова, да?
1: Да, по музыке мы будем сегодня проходить.
0: Да. Что у нас следующее? Вот,
1: следующая история жизни.
0: Да.
1: Я очень люблю парк Сокольники. Я там проживал в течение первых 6 лет после развода. У меня было 3 развода. Вот 3-й развод был некоторым образом бескровен. То есть я миновал месячные при знакомстве и при расставании, а вот между 2-м и 3-м я проживал в Сокольниках. Сокольники – это Москва. Москва. И эта территория...
0: Будьте здоровы.
1: Да. Эта территория... Меня ввергало в некоторый восторг. Она была довольно продолжительная. Справа-слева, с севера на запад и с востока на адрес юридический и прописной. Короче, музыку любил всегда. Людей не очень. Но что-то среднее должно было быть. В том числе и при моем пристрастии географическим, патриотическим к месту проживания, рождения и смерти России и нелюбви к советской власти не по ее собственной вине, а по моем, как бы сказать вам правильно, неправильном во временном аспекте воспроизводстве ментальном ее ошибок, коим я и сам предложил свою собственную 6-палую конечность, лево-среднюю, с хвоста начиная сверху, если считать. Давайте американское кантри послушаем, как это английские подонки, как эти английские подонки, ненавидящие нас и Америку, нашу дружественную страну, в том плане, что и им конец, и нам не начало. Bad Blood.
0: Можно я справа вопросик задам?
1: Один?
0: Я, да, безусловно. Я тут смотрел кино про Бивиса с Батхитом, и там сказали...
1: Боже мой, я вас жалею. Я ненавижу Бивиса Батхита. Кстати, вот я вас всех перебью.
0: Нет, я хотел...
1: Вы знаете, сейчас... кто хозяин Бивиса и Батхита? Хозяин Бивиса и Батхита на нашей территории Борис Досимов. Знаете
0: Прохор,
1: такого?
0: Прохор, что?
1: Это просто. Парлара пронто.
0: Так вот, а, нет, там был интересный момент, когда они просматривали композицию в стиле регги-музыки. Ой, не кантри, извините, кантри-музыки.
1: Регги-музыки.
0: Там Батхит спел такую «Я повстречал хорошего человека». Из чего многие наши сограждане сделали вывод, что это универсальный перевод всех композиций в стиле кантри. Это правда или нет? О чем поют в кантри-музыке? Вот какой-нибудь текст прям приведите, или вот этот переведите, который сейчас мы будем слушать.
1: Я скажу совсем о другом.
0: Правильно.
1: Я скажу про деньги.
0: Вот это своевременно.
1: Кто?
0: А.
1: Хорошо. Хорошо. Вернемся по теме.
0: Это я люблю. Нет, да, про деньги, про деньги.
1: А я не думаете, нет? Хотя бы пожрав бы горячего с похмелья с удовольствием. Дело все в том, что у нас... Как всегда, все покупается и продается, да?
0: Безусловно.
1: У кого? Чего и безусловно продается?
0: Нет, я всегда подтверждаю.
1: Мне если сказали, есть что кому все, чего что... продать, то есть кому чего купить. У тех, кто продает, да? Да. Вот. И был бы я этим приоритетом, я бы говорил бы...
0: Будьте здоровы.
1: Да. О чем мы говорили раньше? Я
0: все... О деньгах.
1: О деньгах. Как всегда, денег нету. Ну, я говорю правду, как всегда.
0: Нет, совершенно верно. Еще говорят, очень беден вот человек, этот, который директор Зеленого театра, тоже говорит, беден крайне.
1: Беден крайне...
0: Да, бельгиец он. Но иммигрант он из Болгарии, то есть туда, Бегин. В Бельгию. Бегин. Что похоронили?
2: Менахим Бегин его зовут.
0: Да.
1: Жуткий антисемитизм.
0: Безусловно.

0: Ну что, так перевод-то будет, мы же о кантри все все-таки. Потому что кантри, деньги, кони, ковбои эти,
1: как обычно,
0: доярки там.
1: Как обычно я вчера был.
0: Американские доярки, ад сокращенно. Песня.
1: Короче, я преподаю... Преподалову это нужная вещь. Да?
0: Я повстречал хорошего человека. Это я про вас, вам посвятил.
1: Сейчас вспомню.

0: И следующая, видимо, история из жизни. Борис Николаевич, мы вас слушаем.
1: Пока я добрый, соответственно, еле лыка-то вяжу. А вот кто лыка вяжет? Вот вы, Александр, русский человек, скажите, вы когда-нибудь лыка вязали?
0: Нет, я не пробовал. Но это же исторические обычаи. Уже вязали просто так, типа как четки перебирать, по идее. Из него ничего и не свяжешь. Это такой, скорее, психологический был процесс.
1: А вот Давыд из Москвы, он четки не перебирал, он все говорил правильно. Но неважно. Вот Борис Досимов, нынешний глава MTV, я говорю правду, я не прошу вас поверить, мне это как-то до одного места, а место у всех одно. Наше место – это небеса, обетованные всем тем, у кого земли такой не имеется в наличии. Да? Хорошо, да. Ну, конечно, конечно. Так вот, Борис Досимов, он мой тезка, но не ровесник, я его постарше буду. Мы играли в Люберцах на танцах. Группа наша называлась «Струны сердца». «Струны сердца» так назывался поэтический сборник поэта антирусского Шевченко Тараса «Усы, папаха». Папаха, да. Ди Папахин. Вот Боря, он был... Я человек простой. Мне очень нравится высокий рост, зычный голос и хорошее сложение. Это все то, чем я обделен. Досимов Борис, мой друг и товарищ, был этим обделен в еще большей степени, чем я. И роста был меньшего, и голос он имел менее язычный. Про фигуру я не говорю, хотя родители его были не менее, чем мои, высокопоставлены в советском понимании этого слова. Они работали за границей, скрывали свое еврейское происхождение и снабжали своего чада, единственного, как и я, всем тем, чем ему хотелось. Мне хотелось только пластинок. И этого я был лишен в том объеме, в котором я считал, я должен был обладать. А вот Борис Досимов получал все настоящие гипюровые рубашки, двустворчатые блейзеры, то есть пуговица слева направо, право налево, хорошие браслеты наручные из облегченной меди с надписью «Аллах». И рубашка была гипюровая зеленая, а под ней была рубашка ти-шерт красная «Made in Kabul», «Мессия» в Кабулете. На ней было написано «Led Zeppelin» и 4 абсолютно мусульманские рожи. Но я мусульман люблю, потому как они дали возможность обратиться в эту авраамическую религию Ренегенону. А Ренегенон – это тот человек и тот мыслитель из прекрасной Франции родом, кое мой друг Александр Дугин правильно перевел, понял и сдвинул массы. А я этих масс – одна из частиц. А вы не менее того. И даже более того.
0: Извините, это они увлеклись. Музыканты, в смысле.
1: Музыканты? Эти музыканты, эти скрипачи, эти 40 фрачных, этих 10 фрачных музыкантов со мною по сигналу в могилу отправятся играть Моцарта бесплатно.
0: Да? Ну, дальше.
1: Дальше.
0: Но вы не отвлекались.
1: А дальше эти англичане, эти белобрысые с залысинами, Новоходоносоры, нелюбители Шотландии, их погубящие в будущем и нелюбящие в настоящем, сыграют с ливерпульским акцентом песню в стиле биг-бита такого, так понимаете, ливерпульско-докерского мужского туалетного эпштайновского, эпстейновского химико-технологического направления моего любимого под названием «Don't get me wrong.
2: Борис Николаевич, так, хорошо. Я просто конспектирую и вижу мысль, не закончу. Что с Осиповым стало?
1: Борис Зосимов?
2: Да.
1: Борис Борисович Зосимов, ох, хороший человек, как его женщины любили. Вот, то есть, меня женщины не любили никогда, хотя я этим не отличался. То есть, я их любил, этих подлюг ужасных, по-всякому, в мечтах, и так... То есть, я уважал репродуктивную функцию. Они не думали со мной поделиться моими идеалистическими представлениями об этой функции. Они думали, что вот только не сегодня, что сегодня нельзя, что вот у них трагедия, а я подлец. А я и не подлец был, потому что я бы рад был подлецом, но функция... Вы понимаете меня?
2: А функция, я понимаю, да.
1: Я не понимаю. Я не понимаю, почему вам это понятно.
3: А у меня в прошлом году был роман с дочерью Бориса Зосимова. Лена ее зовут, Лена. Помните,
1: Прохор?
3: Саша?
1: Да, Прохор, скажите мне все честно.
3: Борис, скажу вам честно.
1: Если я на 30 лет к Прохору воспылал пламенем...
3: Ну, я скромная, я была скромная, да. Но случилось такое, что вот Лена Зосимова своей ямочкой на подбородке возбудила меня.
1: А где у нее подбородок-то?
3: Подбородок, он как-то внизу опущен у нее. Я стала вот тыкать пальцем. Вот.
1: Куда?
3: В подбородок.
2: Кому? В ямочку, наверное, Прохорова тык.
3: Лене, в ямочку на подбородке. Подбородок снизу был.
1: Не трогайте,
3: Саша,
1: не трогайте
3: помните,
1: дочь.
3: Я же так страдала.
0: Да, ну
3: кому?
0: Я поясню нашим
2: дети это святое,
0: нашим радиослушателям, Прохор, если не против, я поясню. Да. Дело в том, что, конечно же, это была фотография данной актрисы замечательной на стене. Ему с трудом Прохора оттащили просто, потому что вся фотка была уляпана.
3: Проковырено пальцем.
0: Проковырено, моим, стекло да. пальцем
3: так
0: было.
3: Я даже ноготь просто стерла.
0: Безусловно, и до сих пор не вырастет. Я же говорил, будь осторожней, вот.
1: Вы поймите, Прохор, как бы ни сложились наши дружелюбные взаимоотношения, как бы мы не ездили с вами во Владивосток, как бы модные опарыши не грызли нам наши огрызки наших пяток, вы понимаете, что в Владивостоке очень плохо с пятками. Но с музыкой там хорошо.
2: 2000.
0: Это Кузьмин Сергей.
2: Да, да.
1: Ну что же. Они молчат, мы говорим. Не важно, что они молчат, важно, что мы говорим. Мы говорим, что...
2: конспектируют.
1: Да, они конспектируют.
0: Вы записываете, я записываю.
2: А ничего, что перочинным ножичком по-вашему?
0: Нет, ничего, потом только заберете вот эту крышку, у нас сменных много.
1: Я никого не хочу обидеть. Потому что никто не хочет обидеть меня. Меня хотят убить, а я всех хочу... возрадовать. Правильно?
0: Это совершенно верно. Я такого
1: Александр,
0: же по плану у меня характер.
1: Интересно. Ваш характер – это наше благосостояние.
0: Да, спасибо.
2: А, кстати, мы песни объявляли. Да?
0: Вот истина, так, это
1: то
0: истина.
1: То есть, короче, не, короче, ну, дай, парень, ты нам должен.
0: Послушайте. Песня.

0: Итак, перманентно вот прослушиваем музыку. Я не знаю значение слова перманентно, но мне сказали, что нужно иногда употреблять, дабы как-то казаться умнее и, что ли, возвышеннее. Поэтому я его употребил. Отслушиваем музыку и беседуем с нашими гостями. Мы вот приближаемся к окончанию этого часа. И очередная история из жизни Бориса Николаевича Симонова, правильно вы?
1: Конечно, конечно. Бориса Николаевича, как бы, Симонова. Александр, у нас существует в жизни, помимо такого счастья, как ночной эфир, всевозможные физиологические неприятности.
0: Безусловно. Мы все ими страдаем, вот, особенно после того случая. Но вообще любая внезапность, она приводит, конечно, к физиологическим неприятностям. Причем...
1: Ну, вы говорите о внезапностях, а я говорю о пролонгированностях.
0: Ну, в принципе, есть определенные культы и обряды, которые, в общем-то, стремятся к пролонгированию физиологических неприятностей, но это ведет к уничтожению...
1: Тантристы.
0: Да, уничтожение телесного болвана следует. А вот, например, мне мой еще дорог, поэтому я вот в эти самые танкисты не пойду пока.
1: О, 60-minute man.
2: Уже 60, по-моему, было 6.
0: А мне нельзя ли перевести? Дело в том, что я с трудом понимаю
2: Борис
0: японский
2: Николаевич
0: язык.
2: Борис Николаевич говорил о 6-минутном каитусе, а вас, видимо, похвалил как о варианте с 60-минутным. Так, я понимаю, Борис Николаевич, используя свои филологические...
1: Ну ладно, я денег не беру.
0: Спасибо, спасибо, Яков.
1: Ну, Александр вообще не знает, что это такое.
0: Безусловно.
2: Каитус — это слово, которое мы, кстати, рекомендуем употреблять вместо уже начинающегося. А пашливаться — термин на репродуктивная функция. Каитус.
0: Каитусироваться. Вот, да. Это хорошо. Я называю это почкованием.
1: А я называю это репродуктивнус интераптус.
0: Это хорошая латынь.
2: А вы знаете, как называется американцы? Это там ужасно смешное какое-то слово.
1: Ну-ка.
2: Что-то такое с латинским подтекстом.
0: Ну, вы скажите, уж не стесняйтесь.
2: Ой, а где Прохор? Где мой словарик?
3: Я его куда-то засунул, я читала.
2: Опять
3: тут с унитазом, по-моему.
0: Опять хирурга вынимается, вызывать.
1: Don't fuck me up.
0: Прохор, членовредительством нельзя заниматься. Ну, объясняли же. Ну, так, ладно.
1: То есть, короче, Прохору нельзя исповедовать иудаизм и мусульманство.
3: Что же вы меня держите в какой-то каморке?
2: Ну, так... Пожалуйста, извините, что в прямом эфире не успел, пока музыка начала сменить.
1: Кто набежал, тот и успел.
2: Посадили вашу Прохору сидеть за стол, а у меня в тазике вода давным-давно холодная.
0: Ну, сейчас сменят ее, да.
2: Пожалуйста.
1: Ну, так у нас кисельные тазики.
0: Ну, так что, дорогой Борис Николаевич, ничего, что я так фамильярен к вам?
1: Только так и надо.
0: Правильно. Какая у нас
1: следующая... За это и платим.
0: Какая
1: душевной приязнью. Я опять по жизни хочу пройтись. По собственной.
2: С песней по жизни.
1: Бабу-баби. Бэйби, бэйби, бэйби. If it ain't a hit, I'll eat my cunt. Видимо. Ну, ладно, хорош. Рассказываем случай из жизни. Жизнь моя длительна, и вам... Интересно. Хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, что лет мне немало, и друзья мне были всевозможные. Один из них — Троицкий Артем.
2: Известный,
1: вот это человек, я вам скажу. Он один из главных редакторов журнала «Плей-Йоп». Я... Ну, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Вы знаете, что такое палиндромы? Палиндромы — это когда туда-сюда обратно, тебе и мне интересно. То есть по-нашему, по индо-татаро-еврейски это справа налево. Я это опознал в эпоху разгула коммунизма. Да продлятся дни его во веки веков в скором будущем. Я прочел на одном из многоэтажных зданий ПТУ-образных. Я прочел лозунг «Коммунизм победит» и прочел его по-нашему. Звучало это обворожительно. «Мзинумок тидибоб». Этого мне хватило на будущее, на всю будущую жизнь. Артем Троицкий, возможно, это и не запомнил, но «Мзинумок тидибоб» он воспринял как методу к действию, и парень был не глуп и успешлив. Тяжело ему живется, хотя он отличился от многих недостатков в понимании их обладателей. А, по-моему, если бы я, как он, мог изъясняться, то есть мыщать в виде главного приватизатора, то и был бы богаче, умнее, способнее, и остроту жизни чувствовал так, как нам и не снилось. Так вот, был первый номер журнала «Playboy». Мы говорим о палиндромах. Лучший палиндром – это «Оголи жопу пожилого». Палиндром – это справа налево, слева направо. Это вот самое лучшее. Помимо «Мзинумок тидибоб». «Playboy» – журнал, который я ненавижу по-всякому. Как только я его увидел, я тут же закурил. Мне было 11 лет, и я закурил сигарету «Честерфильд» без фильтра. Это уже вообще, то есть, ну, «Честерфильд» без фильтра. То есть, ехал грека через реку, раком и тому подобное. Отец мне говорил: ну что, сынок, закуривай. Я пока не проблевался, до тех пор не мог бросить курить. Потом бросил месяца на три, потом опять возобновил, как Брежнев, сигареты «Новость». Я был на презентации журнала «Playboy» первого номера. Авторы этого номера были примерно те же, что в журнале «Метрополь», то есть диссиденты. Диссиденты. Читать их было невозможно никогда. То есть, и вместо того, чтобы видеть карикатуры... Если вы помните, была такая группа «Доктор Хук». И лучшие песни для первой пластинки группы «Доктор Хук» писал автор песни «Фрикер от Фрикерс Боу». Я сейчас попробую вспомнить его фамилию. Вспомнил. Шел Сильверштайн. Сильверштейн. Зильберштейн, короче. Дети Сильверштейнов по списку. 10 первых номеров «Плейбоя». И руки все в избытке крахмала, который у японцев в желудке перерабатывается в алкоголь. И поэтому их исключают из армии за позорный проигрыш Тусимские битвы. Ну, вам говори много, вы ничего не поймете. Ну, короче, это Троицкий был назначен, невзирая на свою нечеловеческую жадность, главным редактором журнала «Playboy». А я был приглашен через сотрудника Трансильвании 65000. Эту презентацию таким саундтреком, мистер саундтрек. Я говорю: ну все, я все сделаю. Я все сделаю так, что подержите мой арбуз. Они подержали. Но они не поняли, в чем дело. То есть был саундтрек такой, что я видел массу харь. Они печатали в журнале «Юность» на 16-й странице газеты. Вот я там сейчас живу рядом, как это называется? А, «Литературная газета». Боже мой, они все танцевали «Семь сорок», и Бабурин, и Кабаков, тет-а-тет, то есть визави. А А я стоял сверху, думал, блевану я им по сусалам и войду в историю. Герострат поджег, а я блевану. А было чем блевануть, потому что я на халяву столько выпил, столько съел. Ходили поэты. Они говорили слова русские, английские. Как все было интересно. Потом мне подвели, говорят, а это вот типа вот главный редактор, Тёма. А Тёма куда-то с новой женой так отвалил. Вижу двуногая и юбка на ней, почти на всех штаны от юбка. А я реагирую, есть ли на человеке, и он при этом не шотландец, нет брюк, то я впиваюсь. Я впился. Как меня не отмутузили, не знаю. В общем, я оказался дома, счастлив, похмелялся, трясясь. Но это было в клубе «Титаник». Не знаю, если его не взорвали и не закрыли, то он существует и сейчас. Он двухэтажный. Я стоял на втором этаже и всячески боролся с блевотиной, поступающей от халявной выпивки, и желание войти в историю в качестве блева Герострата. И думаю, что же мне делать? И я поставил одну песню. А ведь соучредители журнала «Плейбой» были иностранцы, как говорили наши советские артисты, которых только благодаря их трусости не расстреляли в свое время. Иностранец, голландец. Так вот они слушали и смотрели вверх, кто же это заводит. А я заводил песни Пола Анки «Crazy Love». А следующая песня была песня группы «The Clovers». Это была 11-я песня на компакт-диске под названием «If it ain't a hit, I'll eat my...» Кому как, кому can't. А песня называлась «Rotten Cocksucker's Ball».

Что бы я вам только не говорил, все было правда. Но могу и повториться. Знаете, такая песня была у одного из покойных рок-н-роллистов. Одного из них звали Джон Винсент, а его друга звали Эдди Кокрелл. У него была песня, которая никогда не входила в грейт-хит «Up on the Balcony». Так вот, я тоже стоял на балконе и думал, герострат ли я после этого мог бы быть. Нет. То есть максимум того, что я мог сделать, блевануть на наших политических и культурных деятелей. Никогда бы об этом нигде не было бы сказано. Может быть, я не был бы первым и не был бы последним. Но если мне дана возможность об этом рассказать сегодня, ночью, а ночью все чувства обостряются и не самые естественные. Что интересного в естественных чувствах? Скажите мне честно. В естественных чувствах нет ничего интересного с возрастом. Уверяю вас. Желающие увериться, да слышат. А слышащие, да видят. Ну, бывают такие диагнозы, как глухо-слепой. Или слепо-глухо-боги. Я немножко вижу, немножко слышу, немножко понимаю. Вас всех люблю, потому что немалым образом употребил сегодня. Время такое, и погода хорошая. Давайте послушаем музыку. В честь моего старого друга, любителя двухминутным образом сваренных кальмаров по рецепту его матушки Артема Троицкого. У Артема Троицкого отец привез ему портрет Че Гевары. Портрет Че Гевары у Артема Троицкого висел всю мою сознательную жизнь. После чего я Че Гевару ненавижу, Артема Троицкого просто вот восхищаюсь, думаю, ну, как Артем Троицкий, вот такой человек, вот всю жизнь лупал на Че Гевару, и ничего, и нормально, и плейбой, плейёб. А кальмаров нужно варить 2 минуты, а чай заваривай так, чтобы не было стыдно за крепко заваренный чай. I say, come on, cocksucker Sammy, get your motherfucking mammy. We're going downtown to the cocksucker's ball. Fuck, suck, and fight.

0: riding.
1: Cops.
0: Suckers. Run, gun, suckers, ball.
2: Вы понимаете, дорогие друзья, я вам рассказал много чего того, что никто и никогда не слышал. Но дело в том, что я люблю своих друзей, твою жизнь и воспоминания об этой жизни, но кроликов я ненавижу, а журнал Playboy тем более. Во-первых, это журнал американский. Во-вторых, это простая, как принято говорить, эротика.
3: Да.
2: Что значит эротика без внедрения? То есть эротик without intrusion – это no truth.
3: Это просто издевательство.
2: Это издевательство, гадости. Это хуже пидорасии. Да?
3: То!
4: Простите, Брисович, а можно я вам задам вопрос? Ведь существует общепринятое мнение, которое распространили наши отечественные журналисты, что Артемий Кивович придал журналу Playboy, который издается в России, некий литературно-гуманитарно более-менее интеллигентный характер, нежели американский его вариант. Вот что вы скажете на этот счет?
2: Я промолчу.
4: Хорошо.
2: Я знаю, что такое Playboy. Я знаю, что такое американцы. Вот мы, как люди, знакомящие татар с татарами и евреи с евреями, знаем, что американцы – это не хорошесы. Я на терлях.
4: Ае по-татарски, да. Ае. Я изучал. А хорошо, якши.
3: Якши, это спасибо.
4: Ае якши.
2: По-татарски хорошо, а для меня это обалденно хорошо.
3: Да?
2: Обалденно. Я старый любитель знаком с татарстами с тобой. Потому что для меня татары – это вообще сверхлюди. Уверяю вас, это никакого в этом не имеет места быть под елдыкивания. Да.
3: Так следующая история нужно, из жизни. Может быть, нужно, у вас припасено что-то.
2: Не нужно чищи квадратные на меня. Я имперская тварь, и поэтому вы меня должны понимать правильно, любить и уважать, так как я вас всех всеместно.
3: Да? Тут, кстати, Ольга Кирилловна заходила. Говорит, драгоценный Александр, это ко мне, естественно. Ваш прекрасный гость очень доставляет большое удовольствие, очень хорошо говорит. Да здравствует Борис Симонов.
2: Их вам бы мой жировой фартук. Ну хорошо. Прошу вас реанимировать.
4: Это, кстати, для вашей новой пьесы.
3: Замечательно, да.
2: Но я не лоер, я не адвокат. Я их ненавижу, гадов.
3: Следующая история из жизни о адвокатах, я так понял, у нас.
2: Айрат, как вас зовут сегодня по фене-то? Девушка Прохор уже валяется в отключке.
5: Не валяюсь.
4: Простите, у нас коньячок называется Арарат. Вы читайте, пожалуйста.
3: Да, внимание. Нет,
5: я старый, а я не в отключке,
2: я лежу.
5: Я лежу, потому что мне нужно уколы ставить. Мне как бы каждые 3 часа ставить вот Сашу уколы.
2: Да, каждые 3 часа на нарывы ставить банки.
5: Банки и уколы, да, я же больная девушка.
4: Не-не-не.
2: Таким именем вроде можем быть здоровым. Горе от Муму.
3: Это, кстати, фамилию Прохор. Как ее зовут, никто не знает.
5: А папа у меня был еврей, а мама татарка.
3: Вот так.
5: А я Прохор.
3: Фамилия Прохор.
2: Это я в одном лице.
3: Нет, вы Борис Николаевич Симонов.
2: Русский человек, просто речи.
3: Ну, так следующая история из жизни Бориса Николаевича Симонова.
2: Следующая история, это выключай-ка эти фортеплясы.
4: Пожалуйста, оставь. Борис Николаевич, мне кажется, пусть, очень хорошо играет.
3: Пусть зачем? Человек поиграет. Ну, он пришел поупражняться, я
2: да
3: ему знаю.
2: Рахманинов, иммигрант, туда его в качель.
4: Рахманинов, гениальный.
3: Гениальный композитор.
4: А Прокофьев?
2: Ну, а Бониониус, что ли он? После этого?
3: А Берлиус?
2: Берлиоз. Берлиоз.
3: То есть мы сейчас, я так понял, о композиторе.
2: Это четвертый том еврейской энциклопедии. Я когда сажусь и открываю четвертый том, я думаю, Берлиоз. И пять страниц одних Берлиозов.
3: А кто у нас еще есть из Берлиозов, кроме двух композиторов и их сестры Анны?
2: Брательник мой.
4: Что, тоже Берлиоз?
2: Берлиоз.
4: Интересно. А мне очень...
2: Финский такой... авторитет.
3: Финский? Да, это известно.
4: Знаете, я вдруг подумал...
2: Саня Финский, брательниус.
4: Борис Николаевич, Борис Николаевич, да. Может быть, вы знаете, Илья Александр, у меня почему-то вот такой вопрос затронулся внутри меня где-то глубоко. Вот почему некоторые континенты на нашей скромной планете, скажем, как Латинская Америка, или Африка, или Австралия, не родили для мировой культуры ни одного, так сказать, общепризнанного гения классической музыки. То есть мы, это же не политнекорректно говорить об этих народах, как, скажем, о более... Нет, естественно. Но почему так произошло, что ни одного африканского происхождения, латиноамериканского или австралийского композитора классической музыки нет среди общепризнанных известных гениев? Вот почему, интересно, так...
2: Скажите, пожалуйста, вот я прошу прощения у всех латиноамериканских, австралийских, африканских композиторов. Вот слово «гамма» — это мат?
3: Нет, Ленин употреблял его в своих трудах.
2: Хорошо, я, конечно, не Ленин. Я говорю, ну почему от говна можно ждать гениальность?
3: Ну, почему же? Иногда бывает, вот я, например, смотрел картинки с изображением модного персонажа, очень красивые, и там работы прям такие художественные тоже. Была реально выставка в Нью-Йорке, вот именно данного предмета человеческого тельца, вот, и там были такие люди, выдавали продукции на выходе, что, в общем-то, это гениально было, на мой взгляд. Неповторимо, по крайней
2: мере. Александр, я не могу вас упрекнуть.
3: Во лжи вы хотите сказать, что я лгу сейчас?
2: Нет, нет, нет.
3: Хорошо,
2: нет,
3: спасибо. Нет.
2: Может быть, ваши австралийские свинки подыхают без взятки.
3: Австралийских свинок нет.
2: Взятка, понимаете, нервы кенгуру...
3: Дороже, чем нервы
2: дороже,
3: вороны.
2: Чем... Да.
3: Безусловно. Нет, я хочу сказать насчет пианино. Вот и дело в том, что, уважаемый Яков Алексеевич, мне кажется, что проблема здесь заключается в том, что все-таки фортепиано, на которой в основном сочинялись все классические произведения, был чисто европейской поделкой. И вот в силу отсутствия данного гармонического
4: ряда... Значит, речь идет о культе фортепиано, которое, скажем, не широко распространено в Африке. И поэтому они, не имея фортепиано, не имеют возможность прославиться на весь мир.
3: Безусловно. Они воспитывались вообще на других гармониях. То есть у них... человек, скажем, из тех краев, когда слышит фортепиано, ему кажется, что оно не строит. Это так вот просто достаточно объясняю. То есть так же, как, например, нам кажется неритмичным и нестройным порой звук африканских барабанов. Там
2: никто не задумывался о том, что... Существуют арийские народности копченого происхождения, как несколько сот индийских, индонезийских, индоевропейских каст. Да?
3: О, как же, мы знаем даже об этом. Да. Мы видели по телевизору кино, например, замечательное с Рахмаджаном Махави, который вначале был добр, как бобр, а потом стал всех лупить, как сыть.
2: Ой, чем же он их лупил-то?
3: Колотушками своими мощными индусскими. У них же все фильмы построены.
2: Бочонками с медом башкирскими.
3: Да, откуда вы знаете, что индусы вот так называют актеров своих?
2: Они живут недалеко и думают неглубоко. А пользуются абсолютно неправомочно теми легендарными способностями, кои, да их справа налево, опубликовали для тех, кто их и ненавидит при этом.
3: А мне кажется, это простодушные, добролюбивые люди, которые торгуют тут свитером.
2: Простодушные, незлобливые люди — это мы.
3: Ну, это же бесспорно. Вы прям бальзам мне льете на все мои раны.
2: Ну, а как мы можем торговать, если нам денег не дают за это?
3: Они торгуют.
2: Они пусть торгуют, деньги дайте нам.
3: Ну, видимо, кому-то дают, но мы-то с вами, к сожалению, не на таможне. Если вы не против, мы можем как-то сообразить,
2: мы
3: открыть терминал.
2: Это
4: основной экономический закон, кто торгует, тот и деньги получает.
3: Совершенно верно.
2: Мы таможню учреждали.
3: Ну, что же вы, так сказать, экономический канал так плохо наладили?
2: Канал, она, кино видали такой?
3: Да вы поэт.
4: Хорошее кино.
3: Хорошее.
2: Да я и не поэт, я человек.
3: Ну, я так понял, вы все это подводите так вот очень ловко и со свойственной вам литературной такой верткостью к очередной истории из вашей жизни.
2: А вы на мотыля ловили когда-нибудь с папой?
3: Я, знаете, что делал? Я кидался мотылем женщин на улицах. Это у нас была рекламная акция «Кто продаст из пионеров больше мотыля?». И я придумал, что если я буду кидаться в женщин мотылем, то это их как-то заинтересует, вы знаете. И действительно вот, обращали внимание, что после проведения такой акции некоторые из них в бессознательном каком-то состоянии,
2: вы знаете, Александр,
3: покупали, мстили, кидались в меня. Но мне это все равно, я в костюме
2: был. Знаете, Александр, у вас хорошее имя.
3: Безусловно. И... Македонский был такой. Еще был Невский, был тоже Сашок. Был, ну, я, безусловно, в этом ряду стою. Этот еще был...
4: Ленин, брат, кстати.
3: Да, тоже Саша был. Значит, кто еще у нас? Будённый.
4: Маккуин знаменитый.
3: Безусловно.
4: Модельер.
3: И так далее. А еще весь город Александрии. Так что, естественно, у меня неплохое имя. Да у вас тоже, Борис, ну, ваше имя замечательное. Был такой Борис Борисоглебский.
4: Борис Годунов.
3: Годунов, братов Борис Годунов. Их одинаково назвали двух братьев.
4: Борис Борисов, известный писатель.
3: Да, да, совершенно.
2: Никто из нас не знает Бориса Нажмудинова, это я.
3: Ну, почему же? Ваш псевдоним достаточно хорошо известен. Вот и,
4: так же, как и у Константина, вашего тезки по фамилии.
3: Да, то же самое. Но только вы не хотите нам рассказывать больше никаких историй, я вижу, из вашей жизни. Или все-таки как-то у вас...
2: Я только это и хочу.
3: Слушай, мы все внимание.
2: Я проживал в Москве по адресу дом 46, квартира 5. Улицы этой не существует. В соседнем доме держал банк покойный режиссер-педофил. Я пытался купить там 10 тысяч долларов. Мне это удалось у милиционера. Эта пачка была совершенно мокрая, потому что милиционер продавал в подсобном помещении для уборщиц из фуражки. И когда проходили мимо клерки, он говорил: тихо, тихо. Рядом кавказцы пытались предложить на 0,001-ю старого неденоминированного рубля больше. Я смотрел на них с презрением и говорил: мы покупаем по документам. Ара, слушай. Я купил у милиционера. Но 25 годами раньше я в этом доме проживал. Родился, и каждый кирпич мне был дорог и приятен. И это был уникальный двор. Потому что в полуподвале жил я, а в подвале жил Вова Нос. И Вова Нос... звонил по всем телефонам, а у нас, невзирая на всю советскую власть, были телефоны в квартирах. Мы к ним подходили. И он старое... Он был всего лишь на 8 лет старше меня. Сейчас он бы годился мне во внуки. Это старая сволочь, как любой подписчик, любой желтый, менструально... спермутевтической газеты всех жителей нашей квартиры называл каким-то генитально-половым образом. Ну, идиот, больной. Но при этом он дописывал за деньги рок-н-роллы. И у него была первая студия звуковых писем. Я, запуская дымовые и пугая соседок, боящихся Сталина. А я Сталина любил и не боялся, и прав был. Я слушал все эти песни, которыми сейчас я торгую. И люблю. Послушаем одну из них, которую я никогда не слышал до этого. А слышал я только Литл Ричарда. А был у него протагонист Банкер Хилл. И у него играл мой любимый до сих пор лучший рок-гитарист Алин Крей, урожденный индеец, проживший, даже как и Хейзел Эткинс, в хижине и ненавидящий американский истеблишмент. Этих лойеров, адвокатов, всю эту сволочь. Новых русских и американцев. Банкер Хилл, The Girl Can't Dance. Новый американец, чернокожий.

0: Следующая история, очередная история из вашей жизни. Мы с интересом ее слушаем. И я вижу, что, кстати, поток неиссякаемый идет телефонных звонков. Может быть, если вы не против, мы послушаем.
1: Я только телефонные звонки и слушаю.
0: Поднимаем трубочку 203-19-22. Здравствуйте. Мы вас внимательно слушаем.
2: Доброй ночи, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Мне бы хотел спросить, Борис Николаевич, следующую, в общем-то, небольшую услугу попросить. Живу в Зелике, то бишь в Зеленограде. Далеко как-то звонил, в общем, в Арктодею. Узнавал, как можно достать работы Дугина, журнала «Элементы», никак не получается. Нельзя вот как-нибудь меня немножко из эфира вывести, чтобы я лично с ним поговорил, но не на всех.
0: Нет, сейчас, к сожалению, не получится, дорогой друг, поскольку этот нам придется все радиостанцию выключить и уйти.
2: Да, тогда только вот коротко. Не мог бы как-нибудь Борис Николаевич передать Александру Дельевичу, чтобы как-нибудь он со мной связался? Телефон я сейчас оставлю вам.
0: Вы скиньте ваш телефон, скиньте ваш телефон на наш пейджер, вы знаете его, да?
2: Да.
0: Все, спасибо, дорогой друг, до свидания вам. Удачи. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: У меня есть вопрос.
0: Да, это неудивительно.
3: Серьезно, достаточно.
0: Угу.
3: Вот как относится Борис Николаевич, вот, так сказать, к проблеме эвакуации австрийских беженцев в Северную Дакоту? Как он относится?
0: Вопрос интересный, спасибо.
1: Как бы я к этому не относился, но австрийские беженцы из Северной Дакоты после воцарения там австрийских беженцев будут уничтожены самым жестоким образом. К моему самому невероятному сексуальному возбудительному оргастическому возбуждению реализационного характера. Вы поумнее не могли бы что-нибудь спросить?
0: Он просто спросил насчет вообще проблемы беженцев. То есть это есть
1: беженцы.
4: Эйнштейн был беженцем.
1: Раз бегут, значит виноваты. А раз виноваты, должны быть уничтожены.
0: Вот это мы и хотели услышать от вас. Следующий телефон. Я болею. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
5: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, уважаемый.
5: Точнее, доброй ночи уже всем присутствующим в студии.
0: Спасибо.
5: А к Борису Николаевичу персональная просьба. Борис Николаевич, вы меня слышите, Борис Николаевич?
1: Конечно.
5: Борис Николаевич, я вот недавно вашу передачу услышал на радио 101, и с тех пор очень с большим удовольствием слушаю их. Вот у меня просьба к вам будет, если можно, расскажите о трубе, и в частности о Нино Россо, и о оркестре его Неаполь. Если для вас не сложно.
1: Не понял.
0: А о трубе? О трубе просто.
5: Ну, о трубачах разных. Вот Нино Россо был замечательный трубач.
1: А Нино Россо?
5: Да,
1: Нино. Нино Россо.
0: Спасибо.
1: Итальянский трубач, что сами.
0: Ну, хороший, исчерпывающий рассказ. А еще был Луи Армстронг, чернокожий трубач, толстенький.
1: Без усов.
0: И пел еще в дополнение. Мало того, что дудел, еще и пел. Я, кстати, тоже мечтал играть на дудочке и петь.
1: Да, в КВН.
0: Нет, я никогда не любил КВН. Вы хотите меня обидеть, Борис Николаевич?
1: Я про Армстронга.
0: Мечтал. Армстронг в КВН был.
1: Чтобы я вас дообидел.
0: Нет,
1: нам еще жить и жить.
0: Да, но про трубачей мы все рассказали. Следующий, видимо, звоночек. 203-19.
1: Это трубачи.
0: Дули-дули трубачи. Трубачи. Малыши. Здравствуйте. Я болею.
1: Я хочу.
0: Да, извините, я вас выключу, потому что Борис Николаевич.
1: Я хочу задать только
0: один
1: вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Почему женщины не звонят, не звонят, звоняют?
0: Они приходят, зато это лучше, чем когда они на другие станции, они, может, звонят, а к нам они приходят. Это лучше, гораздо еду приносят, пирожки.
1: Они меня смотрят с такой ненавистью.
0: Нет, это вам так кажется. Это страсть в их очах.
1: Ну, причем у них никаких Прохор вообще.
0: Ну, Прохор. Прохор это... Что-что?
6: Обижаетесь-то.
0: Да нет, ну Прохор...
6: Прохор такая безобидная девка. Я вот Саша мне тут пригрел, приголубил.
1: Ты меня обидь, я
6: отвечу. Я вот на тебя посмотрела.

0: Сегодня вот первый вечер и влюбилась. Вот хочу на тебе жениться.
1: У нее низкий образовательный ценз.
2: Прохор.
0: Нет, ну Прохор, да, девка скромная.
1: Ей голый совать нельзя.
0: Почему?
1: Таким цензом.
0: Ну, ребята, не ссорьтесь. А Саша меня воспитывал.
1: Ну, конечно, мы ребята. Ну, мы поговорим, разберемся.
2: Да. Давайте послушаем звонок телефонный.
1: Хорошо.
2: А с кем подъедем? А, это я понял. Просто, да.
1: Александр,
2: здравствуйте. Александр, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня вот вопрос вот казаку.
2: К казаку. Казак есть тут? Вошел, да. Он вас слушает, казак.
3: Вот какая у вас успеваемость вот, у ваших детей в школе?
2: О, спасибо, спасибо. Цыганок, оказывается, а не казак. Ну, это что-то без разницы.
1: Цыганок, у тебя дети есть?
4: Да, у нас, вы знаете, порядка 20-25 человек в группе. Очень интересный вопрос, спасибо вам большое. Мы вообще стараемся избавиться от традиционной пятибалльной системы и заставляем детей выставлять оценки друг другу по 99-бальной шкале. Вот не 100-бальной, а 99-бальной шкале. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы развивать абстрактное мышление у детей, так сказать, образное восприятие, ну и способность считать. Вот и все, что я хочу вам сказать о детей. Успеваемость обычно в среднем колеблется в пределах 72-78 баллов.
2: Спасибо, исчерпывающий ответ. Кстати, Борис Николаевич, доводилось ли вам в школьные годины владеть счетными палочками? Ну, такие, помните, были счетные палочки? Потому что сейчас я их что-то в продаже не вижу. Я хотел затариться тут, подарить и руководству, и всем сотрудникам, и себе взять.
1: Александр,
2: да.
1: Я не знаю ничего про сотрудников, но я довольно много знаю о том, что никаких сотрудников быть не может.
2: Извините, конечно, я погорячился.
1: Палочки имеют.
2: Хоть помечтать-то. Ну,
1: имеют.
2: Чего вы прям это помечтать-то мне не даете? Ну, у всех есть какие-то сотрудники, подчиненные. Ну, мне же тоже надо немножко это. Оборвал на корню мечту.
1: Ну, Александр, вы закажите и все сделаем, сколько хотите.
2: Сотрудников приведете. То есть...
1: Приведу.
2: А, кстати, я предлагаю вот что.
1: Разую.
2: Я, Борис Николаевич, у меня есть предложение хорошее. Открыть агентство по поставке сотрудников. То есть, к примеру, какой-то человек хочет произвести впечатление на женщину. Звонит нам и заказывает сотрудников, которые, в общем, сидят у него дома или где попало сидят, и изображают его подчиненных. Вот, он важничает. Нет, не то сказал, судя. Да? Ну, вы извините, если я как-то не то сказал.
1: Вы сказали все то. Вы сказали все то, что нужно всем нам. Но вы не сказали индекс, по которому не нужно платить.
2: Ну, не платите по всем индексам, кроме сейчас скажу какого. Что-то упало.
1: G0PA.
2: Да, 121-803, город Москва, улица Новый Арбат, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанс». Вот сюда можете платить, и вам сотрудников доставим. Ну что, еще звоночек послушаем, или у вас пропущена история из жизни какая-то?
1: Я послушаю звоночек, а потом... Я
2: вот как. Лень никогда до добра не доведет. Нет, чтобы самому...
1: Нет, дело не в лени. Да. Я хочу воодушевиться и возбудиться от женского голоса.
2: Сейчас это получится. Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
5: Алло, здравствуйте.
2: Пожалуйста.
4: Не тот голос, по-моему, сразу.
2: Ну, просто она охрипла, скажем так. Да. Да, говорите, пожалуйста.
5: Я хочу поприветствовать находящего сейчас у вас Айрата Дашкова, во-первых.
1: Кто это такой?
5: Айрат Дашков – это такой товарищ, мы его хорошо знаем.
2: Ну, вы знаете, я скажу вам честно, что у нас...
4: Сознайтесь, Александр, это
1: да,
4: настоящее имя.
1: Да, он валяется в луже.
5: Алло,
2: да,
5: а
2: ну...
5: что-то вы ему там не наливаете, что ли?
2: Простите.
1: Да он валяется, не дышит.
2: Нет, ну понятно. В общем, вы хотите передать привет своему однокласснику, вот Айрарату Дашкову. Мы это поняли, но давайте не будем... уподобляться программе Якубина, вот «Сделай себя сам», или там «Человек в каске», там, или «Человек на горшке», и передавать приветы. Ладно, сейчас песню послушаем. Мне надо тут сходить. Борь, сейчас. Песня, давай, песня. Давай.

0: Я чувствую по вашему воодушевленному румяному лицу, Борис Николаевич, что вы готовы нам рассказать какую-то историю из вашей жизни, очевидно, интересно.
1: Да какие истории-то? Жрать нечего, горячего хотел бы под утро. Но это у армян такое есть обычай, и они как нажрутся, а это бывает.
0: Называется хук борщ у них. Хук.
1: Они берут свинью, рубают им копыта и варят их трое суток.
0: Причем целиком, не освежевывая, естественно.
1: Не освежевывая копыта, то есть ногтями.
0: Со всей байдой там.
1: Да,
0: с пятаком, с хвостом. Потом хвосты сдают в секс-шопы. Да.
1: А грязь под ногтями у армянских свиней, она как эволюция нам сладкая и приятная. На утро с чесноком и солью.
0: Да.
1: Хаш называется.
0: Хаш. Я все время путаю. Это кибуца с кабутой.
1: Хаш-хаш, Мария.
0: Да, танец такой есть.
1: Да, конечно, и ирландский. Уже Долана.
0: Да, да,
1: недорого
0: да.
1: стоит, но
0: недорого,
1: всем хотелось.
0: Недорого, кстати. То есть, ну, постановка, потому что дешевая, а эмоций много. То же самое, что этот...
1: Эмоции не стоят ничего.
0: Вот,
1: а жизнь...
0: Вот.
1: Жизнь бревит. Бесценно. А Арслон говорит, и бревит, жизнь ничего не стоит.
0: Да. Ну, вот бесценные ничего не стоит. То же самое, как говорят, сколько стоит, например, твои часы? Они бесценные. То же самое,
1: потому
0: что
1: у меня их нет, никогда не было.
0: Вот в том-то и дело. А вы знаете, что человек вот у нас присутствует на радиостанции, у него часы татуировка сделаны. Вот прям часы татуировка.
1: Я на вашей радиостанции татуировок этих по всему анальному отверстию наколол столько, что ходить не могу на двух ногах.
0: Ну, это наши татуировщики перестарались. Я ему уже половину уволил. Вы,
1: да,
0: извините.
1: Они...
0: Ну, вы тоже право слово. Ну, надо же как-то вот дисциплинировать. А понимаете, что вы тактичный человек. Но сказали бы, что, ребят, вы куда колите-то? Вы смотрите.
1: Да где они, ребята-то ваши?
0: Ну, ребята, ну вот все, уволил я все.
1: Я вот хожу по вашему... 10 лет я знаю вашу радиостанцию. Я и про джаз воровал. И про поп-музыку говорил. И многих ваших радиоведущих в лицо и по деньгам знаю. И хожу туда-сюда по коридору. И фотографий с автографами у вас прибавляется настолько, а компакт-дисков...
0: Уменьшается.
1: Уменьшается.
0: Вот дело в том, что...
1: Аппаратура у вас не обновляется.
0: Не обновляется. Автомобили нам не моют.
1: Это никогда не было.
0: Раньше хоть утренняя смена оставляла...
1: Я тут рот не наливаю, все время руку поднимаю. А вот туда, мне говорят, а сколько? А вы знаете, кто я? Они говорят, конечно, не знаем. А я им такого просто не задаю.
0: А меня тоже, кстати, это всегда мучило. Почему, когда я останавливаю водителя, он сам спрашивает,
1: а
0: сколько?
1: Можно я вас помучаю сегодня, Александр, бесплатно помучаю? А вы мне бесплатно скажете, Борис, езжай домой, кушай там все.
0: Пожалуйста.
1: Хорошо. Вот, что бы мы с вами сегодня не говорили, девушка Прохора, она меня уже дергает до пейса, которых у меня не растет, потому как, ну, уши у меня очень толстые. Они мешают колошению. А вот этот вот знакомлю евреев с татарами, и наоборот, как его называют эти?
0: Яков зовут? Алексеевич Цыганок его зовут. Ну, просто казак у него.
1: Цыганок! Теперь он Цыганок уже, понял. Так, слышь, Цыганок. Вот Цыганок, он по левую одесную ошую сиживает. А вы тет-а-тет, Александр, да?
0: Нет, вы Цыганку же сейчас вроде как он так перевел.
1: Цыганок, то мы с Цыганком жидкостями меняемся.
0: Помните песню, когда была «Цыганок, мой цыганок»? Замечательно.
1: Цыганок, он лирический человек, он человек правильный. Я его люблю и уважаю, потому что какой вообще не бывает на свете.
0: Его, кстати,
1: это говорю серьезно.
0: Его Наташа Пахмутова тоже любит.
1: Наташу Пахмутову? Зови сюда, чтобы она в снегу стояла, куталась, и нам водки принесла немерено.
0: Она не может, она уже преклонного возраста, и за 80, она себя все Наташей зовет и ходит по дому в балетном костюме, вы знаете.
1: Так я же геронтофил.
0: Сейчас речь не о вас, а Пахмутовой Наташе.
1: Так, а
0: вы не знаете разве ее? Она...
1: Как?
0: Она где-нибудь попадет.
1: Грандофилы не знают своих жертв.
0: А, понятно. Ну, так очередная история мы слушаем. Или звонок послушаем.
1: Нет.
0: Понял. История. Нет.
1: Звонок — это хорошо.
0: Да.
1: Я ночью бывало... Сойду с горшка, и вдруг звонок жуткий.
0: О, у меня такой каждый. Это еще хорошо, что, что вы сойти.
1: Ну подожди, подожди, у меня трико сваривается, да, под ногами путается.
0: Вот бежишь в тапках, как идиот. Извиняюсь.
1: Прохор, тапки убери. Убери тапки, Прохор. Мы слушали Адамо. Адамо — студийный вариант песни «Венс Мабрюна». Ушла моя брюнетка, и хорошо, хорошо, ушла и пошла. А Адамо, он человек крови итальянских, профессии шахтерских по отцу, происхождение бельгийское, популярности французской и нашей.
0: А извините, а который из них тут он? Вот который справа или слева?
1: Они любой, и любой из Адамо похож на...
0: Понятно.
1: Что среднее между абхазцем и иберийским выродком.
0: А, ну, то есть это как бы вот...
1: А иберийские выродки... Знаете, какие иберийские выродки?
2: Я бы сказал,
1: выродки?
2: Больше на азербайджанца они... он похож.
1: Не надо. Азербайджанцы не... это...
0: Нет,
1: Алан.
0: По-моему, не похож.
1: Аршин Малалан.
2: Ну, азербайджанцы.
1: Помните, кекс был, 600 копеек стоил?
0: Был такой кекс-то. Был. Вот на него смахивает. Я, кстати, думал, на кого... Слушайте, вот, кстати, вы первый человек, который подтверждает мою теорию, что люди похожи на выпечку. То есть у каждого человека должно быть свое хлебобулочное название. То есть какую-нибудь женщину можно назвать ватрушкой, там, какого-то мужчину пончиком, там, сухарик. Ну, вот такой в паспорте записывать категории, как у индусов каст, там,
1: Александр,
0: мы будем записывать сухарик, пончик.
1: Я
0: там,
1: человек не трезвый под утро, я вам скажу честно. Было мне 16 лет. Рост я был такой же, как сейчас. Весил я на 40 килограмм меньше. Был чуть менее по всему телу подернут волосяным покровом. Озабочен был до нельзя. Уже успел оскверниться с качихой. Под песню Холли «Стап, стап, стап». И... сочинение Грэма Голдмана, соплеменника нашего. И называли меня эти подлые сокурсницы Бориса Березовского из Московского лесотехнического института. Французская булочка, эти собаки. Это было...
0: Но это
1: я говорю правду.
0: Это я не к тому. Я имел в виду темперамент человека, не его телосложение.
1: Темперамент неистребим.
0: Ну, вот того можно вас было бы кексом назвать тоже, к примеру. Ну, разновидность.
1: Мы... Ты мне сынок говорит, вот папа мой кекс. А слушает такую гадость.
0: Хорошая была. Ну, может быть, звоночек теперь послушаем.
1: Давай.
0: 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
0: Да.
3: Здравствуйте.
0: А почему у вас такое эхо мощное? Вы что? А, раз. Слышите?
3: Я хочу, можно я тоже? Чтобы со мной разговаривал Борис Николаевич.
0: Говорите, Борис Николаевич. А вы отодвиньте только трубочку от приемника, а то фонит.
3: Что, почему?
0: Трубочку от приемника отодвиньте, фонит.
3: Да, отодвинул.
0: Спасибо. Борис Николаевич, скажите что-нибудь.
1: Можно я помучу?
0: Можно.
3: Да, можно. Делайте что угодно. У вас все что угодно получается. Бесподобно.
0: Будьте здоровы. Да, ну ваш вопрос, уважаемый.
3: У меня нет никаких вопросов. Ага. Приятно было услышать ваше мучание.
0: Спасибо вам, спасибо.
1: Да я коротко мучаю, ох, коротко.
0: Ну что, я думаю, что пришло время рассказать очередную историю из жизни Бориса.
1: Очередная история из жизни на одну вещь выше. На две вещи выше называется «Иншаллах». Так говорил Аллах. Что бы он ни говорил, мы этому верим. Вот мой хороший товарищ, я могу сказать, мой друг Александр Дугин, он открыл мне такого мыслителя, как Рене Генон. Рене Генон француз, дорихоцефал. В отличие от меня, который я вообще не француз, и брахицефал, голова у меня круглая, поросла шерстью, просидевшей по всей роже. Вот я его читал, думаю, вот это да, вот умный человек. Один, который написал то, что я читал, а второй, который ты перевел, нашел, вот Александр Дугин. Вот как это вообще могло быть? Вот мы с ним много лет соприкасались опосредованно, как это пишется, опосредованно, семиотически. А потом вот неожиданно совершенно познакомились. И он оказался, помимо того, что он человек гениальный, русский человек, а вообще могу сказать одно. Вот русские люди, они самые обалденно гениальные. Вот у меня несколько друзей есть, вот, то есть они все гениальные. И все они русские, и все они на букву «А». Алексей, Александр и еще один Александр.
0: Спасибо, спасибо, Борис Николаевич.
1: Ты-то, Алекс. Я не соврал никоим образом. Я честно сказал. Я старый фан славянской исключительности. Но и в имперском понимании. Я ни с коим образом не ерничаю. А вот он на пианино кто играет? Хороший человек.
0: Стажер наш.
1: Ну, пускай. Мы ему дадим, как...
0: Нет, сегодня нет. Несмотря на то, что это...
1: Ну, а завтра-то можно?
0: Завтра можно, если завтра у нее не будет что-то с организмом, потому что... Ну, она стажер, кстати, нельзя же говорить стажерша, это она у нас сегодня играет-то.
1: Пусть они хай-живые, а мы будем вместе с ними...
0: Да. И еще один телефонный звоночек, может быть, да?
1: Да. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
0: Да. Вы как-то... Вы нервничаете, наверное.
4: Да нет, я не нервничаю. Хорошо. Это Протагор говорит.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, во-первых, я хотел сказать, что фамилия Цыганок, она склоняется по правилам русского языка.
0: Извините, что перебиваю. Яков Алексеевич сам настаивает, чтобы
1: я
0: не склоняю.
1: Я его склоняю.
0: Он же имеет право как-то распоряжаться своей фамилией.
4: Нет, но безусловно, но есть определенные правила, которые, в общем-то, утверждает Институт русского языка.
0: Угу.
4: Но тут дело не в этом. Я вот что хотел спросить. Почему, собственно говоря, у нас такая сейчас вообще везде, особенно в искусстве и в культуре, творится, извините, херня. Это вполне литературное слово.
0: Да.
4: Черт знает что. Это же просто какой-то идиотизм. Достаточно включить телевизор и посмотреть. По одной программе «Педераст». По другой программе этот вот напудренный зайка, который, знаете, там поет «Ой, мама, там чего-то я тебе сейчас дам».
0: У него кличка Ящер.
4: Ну, он им и является.
0: Да.
4: По третьей программе его это супруга, как она себя любит называть, Примадонна. По третьей программе ее, похоже на Буратино, длинноносая дочка. То есть, понимаете, какая-то чушь. И нужно выработать, я полагаю, некоторую методологию, чтобы поскорее от всего этого избавиться. Я вот думаю, что как раз такие люди, как Борис Николаевич, они, так сказать, и должны этим заниматься. И вы, Саша, тоже. Потому что вы как бы олицетворяете, можно сказать, здоровые силы искусства. В отличие вот от всех этих ящеров, буратин и тому подобных... девочек в оранжевых портках, как вы сегодня очень правильно подметили.
0: Я сказал ритузиках.
4: Ну, ритузиках.
0: Да. Нет, ритузики и портки разные вещи.
4: Ну, в подгузниках, в памперсах.
0: Да.
4: Потому что я думаю, что памперсы им тоже необходимы. Они же там на этой эстраде дергаются.
0: Безусловно.
4: В течение нескольких часов. Но я думаю, что они без памперсов-то не обходятся. А то никак, куда же они, извините, писают?
0: А скажите, вот, Протагор, вот вы так акцентировали на нашем, вот, на ситуации здесь у нас. А мне кажется, что она общая для всего нашего вот земного шара сейчас, то есть...
4: Ну, в общем-то, да, потому что когда эти, как их там, Спайс, блядь, как-то в этом роде, я уже забыл, как это называется, но это понятно, да, или же...
0: Ну, это повсюду, повсюду, и Дрестящие, и вот эти все бзделки наши отечественные, да, и да, их, да, там, да. Дело в том, что я объясняю это следующим. Мы стоим на пороге... 2000-летия.
4: Да.
0: Вот. И это, естественно, приводит к кризису информационной системы, финансовой системы, экономической системы и политической. Вот. И все это должно в ближайшее время обрушиться, а затем начать восстанавливаться вновь, если не будет природных коллизий. Это, на мой взгляд.
4: То есть появится некая новая знаковость, некая новая семиосфера.
0: Хотелось бы в это верить.
4: Ну что ж, будем на это надеяться.
0: Спасибо вам.
4: Пожалуйста.
0: До свидания. Борис Николаевич, я вижу, что у вас тоже, судя по радостному оживлению в ваших глазах, есть какая-то мысль вот на тему всего нами вышесказанного.
1: У меня этих мыслей, Александр, столько умных людей не спит. Сколько много еще нужно нам разъезжать в воронках,
0: да,
1: помогать им избавиться от иллюзий. Они же
0: просят. От раздумий. Ну что же, а я хочу сказать, что спит только Брянский лес один.
1: Спит Кинг. То есть...
0: Все спят такие вот, кто вот кого не колбасит. Фу, мерзкое слово, колбасит. Что за слово вообще? Кто придумал слово колбасит, Борис Николаевич? Вы как филолог знатный, или вы
1: я могу
0: кто-нибудь
1: сказать,
0: скажите
1: что
0: мне
1: существуют
0: тут...
1: Существуют города с плохой экологией.
0: О, да.
1: Череповец на Неве.
0: Есть такой. Да.
1: Да,
0: Рязань-на-Дону город тоже. Вот.
1: Каждый глаз по... Вы разбираетесь
0: в экологии,
1: в аквариумных,
0: да,
1: рыбках?
0: Я знаю гупию рыбу. Она здоровая, да, одна. Ее складывают в аквариум, заливают из чайника водой. Она так лежит там годами. И ничего больше не,
1: да,
0: просит.
1: И годами... Я люблю рыбы. Скалярий, гупий, блядий. Очень хорошая рыба. То есть нет, жарь,
0: это,
1: не жарь,
0: это последний,
1: все равно
0: это радиоактивный элемент. Вот,
1: а подавившись, проблюешь.
0: Ради, да.
1: А проблеваться с нашим волосяным покровом изнутри, оно...
0: А я знаю требует вашу любимую шутку. Вы своим гостям в чай ногти стрижете.
1: Я стригу их отсутствующими верхними зубами.
0: Ну вот поэтому эти ногти такие жеванные там. Что у всех подозрения, что как бы кого-то они уже использовались когда-то. Люди, они же любят свежие. Им даже подавай шутки свежие. Им подавай даже если какую-то жестокость, то тоже свежие. Например, просто так кого-то лупить уже считается немодным. Если лупишь, ты как-то со зворотом. Вот почему американцы сейчас не используют бейсбольные джипы и отказались от джипов Вранглера? Все сюда их вот нам пересылают. Потому что это уже изжило себя. То есть приезжаешь, например, в бейсболке с битой куда-то лупить кого-то. Уже это у них не модно. Они сейчас лупят друг друга поросячьими хвостами. Будьте здоровы.
1: А тут... Поросячьи хвосты... И вообще любители свиней... То есть их интеллектуальный уровень связан с полным счастьем. А полное счастье – это употребление собственных экскрементов неосознанным образом.
0: Да. Вы знаете, извините, что я перебиваю.
1: Ара, ты утром хаш кушаешь, нет?
0: Нет, я утром не кушаю, я утром сплю. Как я могу спать и кушать одновременно?
1: С кем? С кем? Ты кушаешь утром.
0: А, кушаю, что я вообще по утрам?
1: Утром с кем?
0: В смысле, с кем?
1: С кем утром кушаешь, что...
0: А, вообще,
1: время,
0: с кем я утром...
1: Когда должен спать.
0: У меня дело в том, что в ящике растет альфа-альфа специальному. Я, не применяя рук, жру ее алчно, в общем, чавкая, так, чтобы видели все и на балконе это проделаю. Она, то есть я вообще травоядный.
1: Ну, да человек ли вы, Александр, после этого?
0: А вы еще спросите, сижу я тут или стою перед вами? Естественно, стою на стуле. Вы что?
1: Подождите. Прохор,
0: Я не Прохор, я... Меня Саша зовут.
1: Я про Прохор.
0: Борис Алексеевич.
1: О чем мы говорим?
0: Вы знаете, кстати, мы делали, будучи, когда я учился вот в медицинском училище, мы делали трепанацию черепа свинье. Я понимаю, что это, может быть, вульгарно звучит, но, тем не менее, я с полной, вообще говорю, вот откровенность, что форма ее мозга, особенно в копченом виде, напоминает форму человеческого сердца. Поэтому, когда вот мне теперь говорят, например, я отдаю тебе свое сердце.
1: Это неспроста. Это все очень непросто. Дело в том, что я люблю свиней, люблю трепанации, потому что я подвергся ей. Я люблю копченое, и сердце мое огромно.
0: Ну, кто бы спорил. Ну, это лучше вскрытие, конечно, покажет. А так-то я бы не стал. Кстати, вы знаете, что рентгеновские аппараты в последнее время делают по желанию больных? Ну, например, хотите вы, чтобы у вас
1: по
0: там...
1: По желанию больных чем?
0: Ну, вот чем, например, желаешь, такой аппарат делают. Ну, надо, например, просветить что-то там, чтобы мениск был. Ну, раз будет тебе мениск.
1: Я человек простой. Вы хороший. Нам ли об этом спорить?
0: Да, безусловно, не будем об этом. Давайте послушаем еще один, видимо, последний на сегодня телефон.
1: Нет, нет, предпоследний.
0: Хорошо. Алло, вы в прямом эфире.
5: Александр.
0: Да.
5: Доброе утро.
0: Привет.
5: Вот, знаете, вопрос к вам. Угу. Гложет жуткая обида за первого монгольского космонавта Жугдердамедина Гуракчу. Вот в ваших песнях он не упоминается совершенно. Угу. В отличие от товарища Гагарина.
0: Понял. Я вопрос понял.
5: О котором...
1: Можно я скажу? Можно я отвечу?
0: Знаете, извините, просто дело в том, что времени совсем мало. Я понял
1: вопрос. Я отвечу.
0: Борис Николаевич знает.
1: Дело в том, что
0: спасибо.
1: Александр, ведущий нашей программы, и первый монгольский космонавт...
0: Вот этот
1: шарабизм. Вы поняли меня? А ведущий нашей программы и первый монгольский космонавт, люди талантливые, первооткрыватели... И люди скромные, они не имеют права перед самим собой.
0: Правильно. А то получится, как в басне Анатолия Крылова, кукушка хвалит воробья за то, что хвалит он лисицу. Это никуда нам не годится, поэты. 24-е. Да, 24-е пошла у нас в это время. И вы знаете, 24-е, она, в общем-то, будет и последняя, потому что нам пора, видимо, расшаркаться, отзвенеть шпорой по-гусарски, взмахнуть сабелькой, вскакнуть на горбатого коника и умчаться вдаль по степям. Это, ну, я так сказал, лирично. Это я вспомнил знаменитую историю Тараса Бульбы, которая называлась «Тарас Шевченко». Книжка такая была поэтому.
1: Главное, чтобы сабелька попала по бескрайней плоти именно в то место, которое позволило нам развиваться в том направлении, в котором нам бы хотелось существовать.
6: И в то же время высокопоставленные американские политические

0: силу такая договоренность без...
1: Положи в стакан с водой на ночь свой протез

0: Монмаранси и опоссум частенько делали.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.
2: И я хочу представить наших гостей, которые напротив меня сейчас находятся в студии. Это базитолог Андрей Орлов.
3: Добрый вечер.
2: И его гость, о котором, я думаю, Андрей сейчас расскажет нам сам. Потому что гость, честно говоря, пока готовится в комнате где-то там.
3: Вообще он необычно выглядит. Что, собственно, и привлекло мое внимание к нему еще давно, и поэтому после предварительной проработки я решил пригласить его в студию.
2: Вот я вижу, вот он появился.
3: Да, надо сразу оговориться,
2: что
3: зовут его Ефим Щуп. Познакомились мы несколько лет назад на одной из автозаправочных станций. В то время были перебои с бензином в нашем городе. И Щуп, в общем-то, значит, жил тем, что заправлял без очереди автомобили. Вот, и меня, естественно, как специалиста в области паранормальных явлений, привлекло, каким же образом он уговаривает оператора АЗС, дабы, так сказать, неоднократно пропустить один и тот же автомобиль, который у него в то время был, чтобы заправить все остальные и нажиться на этом. Но на мой прямой вопрос, который я задал, а было холодно, и, значит, вопрос мой звучал приблизительно так: «Доколе же, Ефим?» Ефим ответил, что одним только движением глаз он способен заставить оператора АЗС нажать не только нужное количество литров на раздаточной колонке, но и выдать ему сдачу сверхустановленной. То есть его паранормальные какие-то способности еще тогда проявились, и поскольку бензин был в дефиците, волей-неволей я попытался завязать знакомство. И, ну, это мне удалось, и вот до сих пор, так сказать, хотя уже проблема с бензином отпала, вот, но мы с Ефимом дружим, и подчас вот его эти способности сделать из человека подобие животного, либо же придать ему какие-то необычные свойства, они помогают мне в своей нелегкой работе общения с компьютером. Так, например, вот благодаря Ефиму в сети интернет мне удалось разместить вот новую страничку, которая называется «Москва.операция».
2: А скажите, извините, Андрей, а что вот Ефим держит сейчас во рту за предмет?
3: Ну, дело в том, что это один из культовых предметов, который помогает ему в его непосредственной в проявлении своего дара, как он именует. Предмет этот подарен ему одним из сотрудников ФСБ, чей праздник отмечал Ефим вчера, значит, в колонном зале Дома Союза, в бывшем. И дело в том, что вот этот предмет, он хотя по виду напоминает печенье юбилейное, но это всего-навсего отличная подделка из фанеры. То есть работники ФСБ используют эту подделку для борьбы с террористами. Подсовывают в момент захвата террориста под видом печенья и, собственно, производят последующий захват.
2: А скажите, вы же, собственно, всегда, я помню, сомневались как-то в каких-то вот этих аномальных явлениях и так далее. Вот, может быть, Щуп нам что-то вообще сегодня будет демонстрировать, и будет ли он вообще разговаривать, или он...
3: Ну, Щуп сегодня разошелся. Ага. То есть он готовился к эфиру, я объяснил ему, в принципе, что от него требуется. И сегодня, я думаю, он покажет не только какие-то свои мануальные методы, но и... так сказать, методы непосредственного влияния своего мозга на разум радиослушателей. И радиослушатели по моей просьбе, значит, по просьбе моей, обращенной к Ефиму, сегодня смогут убедиться в том, что действительно некоторые паранормальные явления существуют. Поэтому, я думаю, сегодня будет интересная передача. Щуп, в общем-то, готов.
2: Ну, я думаю, может быть, сейчас мы спросим у своего, у самого Ефима Щупа, в общем-то. Ефим, скажите, пожалуйста, вы никогда не задумывались задумывались о, так сказать, вообще истоках вашего такого вот дара, ваших способностей? Или все-таки попытка, например, анализировать их может убить вас, этот дар?
4: Да. А что нужно отвечать?
5: Ну, во-первых, не юбилейное было-то. Оно не юбилейное по названию, а по сути, в общем-то, это была печененка. Печененка, которая мне выдана была в связи с изменением, в общем-то, нашего системы, нашей впитывания. Впитывание у нас происходит сейчас как попало. Поэтому, чтобы нормально, например, подпитывать человеку, и его мозг, в частности, необходимо выдавать компрессированные такие белковые продукты, которые могли бы заменить собой, в общем-то, всю массу и содержание тех продуктов, которые существовали до сих пор в рационе впитывающегося. Вот, собственно, эта мятная постилка, которую приняли ошибочное за печенье, она содержит в себе массу интегральных субпродуктов, которые, попадая в организм, вступают в органическую реакцию с элементами, с биохимическими элементами моего организма, и как результат, в общем-то, приводит его в особо приятную легкость в теле, такая появляется.
3: Да, я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас сегодня бозитолог Андрей Орлов и колдун, ну, как можно, Андрей, назвать этого колдуна? Колдун-профессионал.
2: Щуба,
3: да, Ефим Щуб.
2: Моя фамилия Щуб, я попросил бы.
3: Да, наши радиослушатели могут задавать свои вопросы.
5: Причем не Ефим, а Ифим.
3: Да, но тем не менее по телефону 203-19-22. Вот, и номер пейджер я сообщу вам чуть позже. А сейчас я хотел бы спросить Андрея. Андрей, так все-таки как ты считаешь, ну, насколько радиослушатели могут доверять тому, что будет происходить через несколько минут?
2: Ну, дело в том, что вообще Щуп сегодня, конечно, покажет какую-то часть того, что он может, я так подозреваю. Но дело в том, что тут возникают некоторые опасения, что любые заявления о каком-то полном стопроцентном воздействии могут вызвать в рядах сомневающихся полный скепсис. Поэтому мы как-то вот настоятельно рекомендуем не рассчитывать на что-то прям вот совсем уж сверхъестественное, безусловно. Вот, но, тем не менее, если вы как-то отнесетесь к этому, ко всему, с какой-то естественной легкостью, ну, к примеру, как, например, к акту дефекации или акту поедания в голодном состоянии какого-то колбасного изделия, вот, к примеру, да, то есть, ну, как к чему-то естественному, вот, а не как к происшествию, вот, то я думаю, что многие из вас вот реально убедятся в наличии такого рода эффектов.
3: Ну, а я со своей очереди, как колдуна-профессионала, хочу добавить к этому, что я сегодня покажу, ну, не все, конечно, чем я обладаю, но попрошу радиослушательниц подвинуть поближе диффузоры своих радиоприемников, поскольку те из вас, кто страдают запорами, я сегодня постараюсь разрешить эту навязчивую проблему, вот, и... Да, Андрей, что ты хотел сказать?
2: Я просто, извиняюсь сейчас, Андрей, немножко позже продолжим слово. Я хочу напомнить все-таки номер пейджера нашей программы 956-32-32.
5: Мог бы и Андрей напомнить, собственно. Почему?
2: Андрею напомнить?
5: Андрей напомнить мог бы это дело.
2: Ну вообще, по идее...
5: Ты напоминаешь, ты кто? Он бы мог напомнить.
2: Нет, подождите, я Ефим. Так. Сейчас.
5: Если ты не можешь разобраться, то как
2: вот Андрей вообще сегодня почему-то молчит. То есть Андрей привел...
5: Ну, он, видимо, у него что-то болит, судя по напряженному выражению лица. Он сидит здесь в углу и что-то никак не соберет с мыслями, чтобы выступить здесь по полной программе.
2: Угу. Тогда давайте спросим, может быть, все-таки у Ефима. Вот, Ефим, скажите, пожалуйста, вот как часто, сколько раз в день вы принимаете вообще пищу?
5: Один. А давайте теперь у Андрея спросим вообще, на какую тему он собирался сегодня поговорить-то.
2: А, ну, да, сегодня я собирался осветить некоторые вопросы, связанные с магией и со всем, что окружает, в общем-то, вот это явление. Даже более того, видимо, хотелось тут затронуть не сам процесс, вот этот, а все, что его окружает. То есть, ну, скажем так, антураж и...
3: предпосылки.
2: Да, совершенно правильно, Андрей. Совершенно правильно.
5: Ты знаешь, интересная ситуация была. Может быть, это как-то впишется в нашу канву, нынешнюю программу, вот когда Андрей очухается.
2: Александр, Александр, напомните номер пейджера
5: все-таки. Александр, напомнишь?
3: 203-19-22 – это телефон прямого эфира, а номер пейджера 956-32-32 для абонента 109-279.
5: Александр, а ты обещал сегодня спеть одну из своих знаменитых песен?
3: Ну, я думаю, ближе к концу передачи я это сделаю.
2: Ну, я могу, собственно, будучи обладая, каким-то образом воздействовать, или еще не время, Александр?
5: Ефим, ты прежде что-нибудь сказать, что нужно собраться тебе с мыслями, потому что как-то у тебя не всегда в попад получается.
2: Нет,
5: ну, только мы сегодня услышим Андрея или как?
2: Андрей, вы будете о чем-то говорить?
3: Да, безусловно.
5: Ну, я вот такую иллюстрацию, предвосхищающую нашу беседу, могу сказать, которая, в общем-то, меня лично потрясла, и, наверное, Андрею тоже будет интересно с точки зрения вот нашей темы сегодня.
2: Ну, Андрей вышел вот вообще куда-то сейчас он придет.
5: Да. Так у меня знакомые одни обратились в один из салонов, который мы в дальнейшем отрекламируем, из многочисленных магических. Вот у меня какое-то все время чувство было какого-то жалости по отношению к этим базитическим, которые себя рекламируют. Ну, вот эти вот клоуны и тому подобное, сброд, вот, который выступает. Они, ты знаешь, кого мне напомнили?
2: Видимо, левреток или баллонок.
5: Не, не совсем. Новую какую-то, в общем-то, категорию такую деклассированную, которая вот ходит там и говорит, мы люди не местные. Вот они мне их напомнили, ты знаешь?
2: Дескать, поможете нам, дескать.
5: Поскольку чувствуют себя обреченными, или же существует, наверное, какой-то такой простор для деятельности, для последующей, они, наверное, вписываются во все авантюры, которые только возможны. Одна из более емких, которые на нынешний день существует при полном, значит, разброде мозга, вот, и ума, это, пожалуй, вот как раз вот околпачивание такое вот с помощью каких-то стандартных методик.
2: Андрей, ну, по-моему, ты как-то на них сильно обижен. Вот,
5: обидели-то не меня, людей обидели, и причем не то, что обидели, их как-то, их, может быть, они этого и хотели, поскольку обращаться нормальный человек в такие заведения не будет. Ну, эти, в общем-то, тушки наглые, они, в общем-то, окончательно, по-моему, вошли вот в систему. То есть, вот знаешь, как при старом режиме, там, продавщицы, они, в общем-то, прежде чем вписаться вот в торговлю овощами, они, конечно, считали, что это серьезное заведение, там нужно вести себя особым образом, как-то удержаться на месте, да, чтобы существовать, в облате существовать там. Вот, то есть они как бы такие у них предпосылки ментальные были, а когда они вписывались туда уже, они там наглели с каждым днем и потом уже превращались в стандартную такую хамскую особу, которая там хамила, да?
2: Это практически динамика вот подобного рода развития отношений видна и сейчас, например,
5: да, в каких-то даже супермаркетах. Значит, вот в этом, в этих...
2: Особенно хорошо прослеживается на молодых гаишниках, это когда он молодой и только пришел, он старается
5: поддерживать. Нет, ну с ними вообще сложно, там, по-моему, они все контролируют.
2: Нет, мне
5: даже
2: не сложно.
5: Запланированное хамство у них, по-моему, даже... Потому что они настолько устойчивы в своих побуждениях, что они, в общем, даже пределы хамства у них какие-то свои. И там вообще своя специфика, мне кажется...
2: Особенно у женщин-гаишников.
5: Люди очень здоровые.
2: Они здоровые?
5: Да, и психически, и физически. Наверное, это откуда-то из алтайских деревень
2: прибывает. Вы знаете, мы, кстати, вот проводили исследования в нашем центре магии.
5: Например, слободервный, как Ефим, например, такой астеник, он же, наверное, наверное, и дня не простоит. Ему скажут какой-нибудь комплимент, он там растает, размякнет. Или же наоборот, скажут какую-нибудь грубость. Он начнет хамить и вылетит на второй день.
2: Дело в том, что я владею определенным тренингом, Андрей. Я могу вводить сотрудников ГАИ, как и любого человека, в транс попросту.
5: Владеешь, что можешь там смычок держать ногой, пальцами ноги или еще что-нибудь.
2: Кстати, да, вот Андрей это действительно демонстрировал. Ефим, вы знаете, демонстрировал. Да.
3: Но я хотел бы добавить, что Андрей в какой-то степени прав, потому что не среди колдунов.
5: Прав, может быть,
3: и среди колдунов существует так называемый КМБ. То есть, так сказать, конкурс молодого бойца, в какой степени он существует? Да в прямой. То есть, как у продавщицы овощного отдела, так и у колдунов, так как и у, собственно, работников госавтоинспекции существует так называемый курс молодого бойца. Что он в себе подразумевает? Он подразумевает типичные навыки, которые свойственны той или иной профессии. Вот вы говорили о хамском поведении продавщицы. Я вам хочу сказать, что колдуны в быту тоже достаточно хамливы.
5: Всякие бывают.
2: Но я бы попросил, все-таки я представитель этой профессии.
5: Да. Нет, дело в том, что... Вообще, кстати, мне интересно. Андрей приезжает, у него надо уточнить, вообще он говорил это или нет.
3: Нет, Александр, я все-таки хочу остановиться на том... своем. То есть тут что происходит? Вот колдун, да? Он, да. У него взаимоотношения со своим коллегой крайне отличаются от взаимоотношений своего клиента. То есть с коллегой он говорит о проблемах того или иного клиента, как говорит продавщица, о картофеле, который она получила. Или, как говорит гаишник, о человеке, которого только что он оштрафовал.
5: Да, у них там свой сленг, своя
3: идея. Да, безусловно. И хотя попытки посадить двух колдунов в одно замкнутое помещение, выяснить все-таки, кто же кого переколдует, они, как правило, кончаются тем, что эти люди начинают вместе выпивать. Либо же, дело доходит до драки, то есть каких-либо сверхъестественных они между собой не применяют.
2: А простите,
5: да,
2: Андрей,
5: вы
2: рассказали, кстати, вы проводили какие-то исследования.
5: Я как ведущий возьму на себя роль,
2: Извините, Алексей.
5: Вот. Самое интересное, что устойчивость к традициям, самое потрясающее в этом, например, гаишники, между собой, они в общежитии или где-то еще, наиболее часто встречающийся вопрос какой-то, иголка с нитками, да?
2: Да.
5: Чтобы они матрас зашивают, распарывают.
2: Таким образом общаются, кстати.
5: Да. Но это традиционно, как в Англии,
3: нити,
5: например,
3: можно определить количество денег.
5: Да, то есть они не хотят себе просто пойти и вшить туда молнию. Были такие молодые гаишники, приходят себе в матрас, молнию вшивают, да? Идут, например, в ателье.
3: Зачем далеко ходить за примерами?
5: Да.
3: Они есть сейчас, и я при входе сюда внизу видел одного сменного гаишника, который в плане подработки дежурит вахтером в одном из высотных зданий.
5: Но это опять же, это у них кищ свой.
3: И он у меня просил иголку с ниткой. То есть тут...
2: Может быть, это, Андрей, уже на автомате у них происходит. То есть,
3: То есть перераспределение служебных, уже на бытовую идет.
5: Машины, которые мусор прессуют, они в свое село отправляют деньги, обращаются. У них там среди корешей есть чувак, который работает на этой прессовочной машине. То есть он бабки эти берет просто за матом.
3: Самодав его кличка.
5: Прессует. Да, Самодав там, Виктор Самодав такой был вообще популярный.
2: Это изобретатель,
5: сжигал,
2: в общем,
5: А другой, который прессовал. И он прям в свое село, чтобы это все не лохматить, эти бумажки, он просто их прессует, а там уже селяне, они распаковывают.
2: Смотрят, да. Кстати, есть даже архив специальный, архив обклейки этих разработок. Mm-hmm. То есть это же был целый культ, практически Коляда. Попросту говоря, та же Коляда оттуда началась.
5: Потом этот мацельщик, прессовщик, он, в общем-то, все мы не лишены творческих побуждений в своей рутинной работе. Он стал такие формы делать прикольные. То есть там сделать там какую-нибудь цилиндрическую, потом до сложных форм дошел.
3: Нет, Андрей мне рассказывал, что вы, Ефим, любите в плане творчества каким-то образом, не применяя непосредственно физическое воздействие, строго круговую форму кастрюли, придавать ей какую-то эллипсоидность.
2: Александр, я говорил вам, что Ефим может не кастрюля, а небольшой кастрюльки, потому что нельзя тоже переутруждать эти возможности.
3: Видимо, кастрюля алюминиевая.
2: Да,
3: Ефим?
2: Безусловно.
5: Ну, мне говорили, что в Грузии существует три формата кастрюли. Это каструл, каструлка и каструльчик.
2: Каструльчик.
5: Вот это, под каструльчик это... как раз и заточена была вот эта вот прессовочная машина, которая, это поначалу, все в долларах это прессовывала. А потом под каструлку, и уже когда до капитана доходишь, под каструл делается, то есть такая уже серьезная упаковка там.
2: А скажите, Ефим, правда ли, вот просто среди населения ходят слухи такие, что настолько уже коммерциализирована вот магия, да, и все, что вокруг этого связано, что вот вы, колдуны, берете вот все эти вещи, вот магические на прокат в специальном таком салоне, салон магической атрибутики, где просто вот вы на какой-то сеанс взяли эти свечки, потом сдали. Вот, например, по программе вот знак качества, вот вы тоже в ней часто появлялись. Вот я заметил, что одни и те же стоят свечки, только меняются лица, сидящие за этим столом, и головной убор. Видимо, у кого-то там башлей хватает на большего размера головной убор, у кого-то на маленькую кепочку.
5: Да, а там причем интересно, знаки качества сделаны. То есть все это бесплатно. На самом деле делаются бабки элементарно. То есть на входе им запрещают какие-то пожароопасные вещи, там свечки или еще вносить. А когда они уже прошли внутрь, то есть они свои принесли, например, да, а внутри им говорят, хочешь там за деньги, вот тебе дадим штатную свечечку. Там.
3: Ну, вообще, да, там, штатную свечечку, там своего рода тотализатор такой, который, я не побоюсь этого слова, с моего ведома был в какой-то степени устроен. То есть там...
2: А вы же, Александр, простите, вы же всегда уверяете о своем каком-то негативном отношении к этой программе.
3: Дело в том, что, сами понимаете, выживать-то как-то надо, поэтому деньги-то они ведь не пахнут. И, в принципе, поскольку колдуны в последнее время, правда, Ефим, стали высокооплачиваемыми,
5: да.
3: Вот, то...
5: Нет, ну, сейчас у них пришел какой-то, знаешь...
3: Ну, тут Александр, вы не прав.
5: Ну...
2: А вот мне, кстати, почему-то показалось, что вот Ефим как-то себя немножко отделяет. Вот, вот Александр спросил у Ефима, вот, дескать, правда ли, что колдуны, а вы, Ефим, ответили у них. То есть вы все-таки как-то вот считаете себя в этой колдовской среде индивидуумом. Вот я, например, у нас

0: очишки такому коновалу. Так что
1: а я вот
0: сталкиваешься
1: хотел...
0: с обратной стороной этой вот, как бы сказать, профессиональной дифференциации.
1: Понятно, понятно.
0: Классовой.
1: А теперь я хотел задать вопрос Андрею Орлову, который вот вернулся к нам в студию. Андрей, а скажите, пожалуйста, как вообще прошла, вот, прошла ваша вот эта мысль? Вы же подавали вроде бы запрос в Госдуму о введении в Конституцию статьи, касающиеся вот именно магии вот, и все, всех этих оккультных дел, поскольку они все больше и больше свои щупальцы, подобно грибам, пронизывают в организм нашей системы. Вот на тему упорядоченности их деятельности. То есть, ну, к примеру, скажем, какая-то гарантия должна быть, какая-то проверка именно качества реальная, да? Вот что сейчас, в какой стадии разработки этот закон находится?
2: Ну, если он, да, вы совершенно справедливо отметили о том, что мицелий разросся.
1: Кто, простите?
2: Мицелий.
1: А, мицелий.
2: Гриба.
1: Мицелий, да-да-да.
2: Так вот, попытки нашего института как-то их систематизировать, они наталкиваются на полное законодательное непонимание. То есть попросту на отсутствие закона. Естественно, чтобы не обходить гору и в то же время не наталкиваться на нее, а попросту прорубить в ней туннель, мы решили, значит, депутатской инициативой оформить это и направить предложение своему депутату, который обслуживает территорию нашего института, предложение, чтобы он подал законодательную инициативу о принятии закона о так называемых колдунах и магах. Вот. Да, Ефим, не удивляйся, ты будешь тоже скоро с сертификатом, с печатью.
1: А ну я хотел, кстати, добавить со своей стороны, Андрей, что вот, собственно, вот мицелий, по идее, вот он ведь разрастается как-то пучком. Это заметно на всех вот этих диаграммах.
2: Шаровыми
1: бывает. Нет, нет, вы посмотрите, вот, пожалуйста, вот диаграмма, видите? Видите пучок?
2: Да.
1: Сам, видите пучок?
2: Да.
1: Вот, ну... то есть понятно, что можно вообще прекратить рост пучка.
2: Да.
1: Можно, с другой стороны, этот пучок каким-то образом закосить.
2: Да, да, да.
1: И направить, собственно, в том направлении, в котором надо. Например, вверх или видите, как на этом чрезвычайно вправо он уходит.
2: Ну,
1: у нас.
2: Правильно.
1: Видите, вправо.
2: Вижу. Вот, вижу. Но закос пучковых, закос, да, пучковых, он в данном случае не может быть произведен каким-то механическим вмешательством.
1: Только без законодательным.
2: Без законодательного подкрепления, да. То есть, поэтому, естественно, в депутатском запросе, в депутатской инициативе, которую мы, собственно, прорабатывали, там и стоит вопрос о том, чтобы собрать представителей ведущих современного колдунизма, вот, и магии, каким-то образом провести семинар, вот, дабы, так сказать, мнение передовых колдунов систематизировать в какие-то замечания, и уже на основании этого составить проект закона, который, я думаю, в третьем чтении все-таки будет принят.
1: По идее, к тому моменту, когда будет третье чтение, уже нужно было бы даже вот закосованные мицелии каким-то образом сконструировать в горяху, потому что, в конце концов, мы так и так придем к горяхе.
2: Ну, горяха, она, в принципе, сейчас как бы обозначена, но в уголовно-процессуальном кодексе. Да. То есть там существует статья, я, к сожалению, не помню ее номер, которая говорит о том, что незаконные деяния, будучи зафиксированным, оно подлежит, так сказать, пресечению и дальнейшему задержанию подозреваемого в соответствии со существующим законодательством. Так вот, в принципе, поскольку нет закона о колдунах, ну и в то же время он отсутствует, значит, тут такая двойная проблема перед правоохранительными органами стоит. Включая программу «Знак качества», они, естественно, видят перед собой колдуна и прекрасно осведомлены о его реальных доходах.
1: Угу.
2: Вот. Но поскольку нет...
1: Да, собственно, ничего нет, по идее.
2: Да, да, то есть и как бы прищучить-то его, собственно, и нельзя. Хотя дело в том, что проводились и в нашем институте базитологии динамические изучения диаметра лицевого среднего колдуна, выступающего в программе «Знак качества». Так вот, за все время, когда выходит эта программа, средний диаметр лицевой колдуна, усредненный, вот, вырос порядка на 1.5 сантиметра.
1: То есть, это к низу или в бока?
2: В бока. То есть
1: в бока
2: морда
1: это плохо,
2: колдуна
1: бока
2: растет.
1: Это плохо.
2: Морда колдуна растет. И несмотря на все заверения, вот Ефима, в частности,

0: том, что он питается раз в день. Вот вы видите, какой он был. Вот посмотрите фотографию
1: да,
0: сейчас.
1: Да,
0: вот Ефим, давай. Так, вот фотографию Ефима.
1: Это какой-то ребенок вообще даже. Это вы уверены, что это Ефим?
0: Да, он уже в это время достиг половой зрелости. Ага. И вот посмотрите, что сейчас он из себя представляет. То есть диаметр лицевой порядка на 5 сантиметров увеличился.
1: А можно ли верить этим размерам?
0: Можно. Дело в том, что размер лицевой напрямую от рациона зависит. Вот, то есть...
1: Андрей, а вот что вы скажете о последней статье Софьи Баряни, которая называется «От эпидермиса до горяхи». Вот скандальная достаточно статья, многие наши радиослушатели взволновались, поскольку не всем же суждено перевалить вот этот барьер.
0: Да.
1: Судя по утверждению госпожи Баряхи, извиняюсь, Баряни, вот, то есть достигнуть... Горяхи, в общем-то, суждено всего 15% пытающимся. Остальные, значит, пытающиеся, но не сумевшие, остаются вот за этой чертой, как бы междурамья. Это в лучшем случае междурамья, а то могут оказаться слева. То есть получается, что вот мы их, значит, взяли, закосичили уже. Вот. Они вроде как уже закосичены. И зависли, как бы законсервировались. То есть, а те, которые в горяху вышли, они уже, получается, как бы ну, не то, что даже свыше, а вроде они все и имеют, и у них вроде бы с эпидермисом нормально, и так далее. И даже атрибутик, в общем-то, им уже будет выдаваться по скидкам, насколько я понял, по новому закону.
0: Да. Но, учитывая все ваше только что сказанное, надо донести до радиослушателей, что же из себя представляет понятие горяхи, поскольку обсуждение этого животрепещущего вопроса современности невозможно без его полного представления. А так вот, горяхой называется состояние организма, в которое он, до которого он, можно, если можно так сказать, доводится путем воздействия на него какого-либо мага, либо же колдуна. То есть это создание его... Вернее, все-таки сознание его находится в состоянии прострации, финансовые ресурсы исчерпаны, ресурс организма находится в плачевном состоянии.
1: Да,
0: вот. Это
1: да,
0: практически,
1: да,
0: так сказать, человек, выброшенный на улицу, подчас бомж, а колдуны, значит, обращают все его богатство в свою пользу, да, Ефим, я не побоюсь этого сказать, обращает состояние вот этого человека, который подвергнут горяхе, в свою пользу, и тем самым, так сказать, диаметр лицевых своих увеличивает.
1: Это, Александр, простите, то есть дело в том, что горяха тоже ведь у каждого по идее своя, у каждого своя, и по идее тут я что хочу сказать, что многие, они горяхой обладают с самого рождения, то есть это не, то есть горяха у них появляется у этой небольшой части, но все-таки существующая не в ходе какого-то напряженного тренинга, просто в природных особенностях,
0: да, понимаете.
1: Вот я отношусь к таким, собственно, то есть моя горяха, она у меня была с рождения.
0: Сам человек, который обладает горяхой, который ее испытывает, он не подозревает о своем плачевном состоянии. Он находится в высшей стадии эйфорического забвения. То есть мир ему кажется розовым. Подчас этот человек не замечает смены дня и ночи. Ему кажется, что солнышко находится всегда в зените. Вокруг тепло. И вот те случаи обморожений вот на прошлой неделе, которые связывали с морозами, действительно, они имели место. Это вот как раз наиболее передовые горяхоносители, которые уже вошли, так сказать, в медитативный транс, они, ну, они считали, что на улице порядка 35 градусов тепла, раздевались до трусов и, так сказать, выходили по первому снежку побегать и задавали недоуменные вопросы прохожим, почему травка беленькая.
1: Кстати, я хочу тут сказать, что очень сильные обвинения, обильные в других средствах массовой информации, были вот в адрес Софьи Баряни, опять же, по поводу вот этой скандальной статьи, потому что ее обвиняют в большом количестве вот этих вот замороженных. Вот. Хотя сама Софья была вот вчера у нас здесь, тоже в прямом эфире, она резко отрицает это. Она говорит, что поиск горяхи — это, в общем-то, акция, скорее, благотворительная. И если кто-то неправильно понимает, дескать, вот проблемы закосичивания и так далее, то, заметили. Ну, кстати, я думаю, что еще с мнением об этом с нами поделится и визитолог Андрей Орлов. Вот. Но Андрей сейчас немножечко позже. Дело в том, что мы сделаем совсем небольшую паузу. И к нам на пейджер, уважаемый Ефим, пришло следующее сообщение, касающееся вас. Спасибо. Произошло закосичивание. В результате образовалось два пучка, левый и право закрученный, с благодарностью Ефиму. Подпись Саша. Так что, видите, все-таки какие-то способности у вас есть. И прежде чем мы перейдем к основной теме нашей беседы, а тема это как, в общем-то, достичь табры. То есть это предстадия горяхи, собственно говоря. Я предлагаю послушать телефонные звонки. Может быть, кто-то у вас, Ефим, что-то хочет спросить. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло.
1: Да-да-да.
2: А как он может тараканов извести из Москвы? Я вот предлагаю Лускову с главнокомандующим Московского округа договориться, да? Потравить все. Они на дорогу выйдут, а потом танковые учения сделать. Их подавить. Нормально будет?
1: Спасибо, я думаю, нормально. Ну, вот, в принципе, я думаю, Ефим, уважаемый наш щуп, что, собственно, вам часто приходится сталкиваться в вашей вот повседневной жизни, работе,
0: да,
1: с такими...
0: бытовые просьбы, они... Ну, я не скажу, что они мне неприятны. Нет, на них я шлифую в мелочах свое мастерство. Ну, что касается всей Москвы, извести для меня это пока сложно, потому что я все-таки, в отличие от основных своих коллег, конкурентов, скромный колдун, вот, и не люблю себя рекламировать так открыто по телевидению, как многие сейчас делают. А я все-таки работаю больше в интимной атмосфере. Работаю с клиентом с глазу на глаз. И в результате своих таких статистических данных, которые я провожу, я могу вам сказать, что наличие тараканов, либо же других бытовых насекомых у вас дома во многом зависит от вас самого. То есть ведется. Вот недаром все, так сказать, попытки с помощью химических препаратов извести их на своей жилплощади оканчиваются, как правило, ничем. В то же время я за два сеанса берусь сеанса с вами. Вот непосредственно.
1: Для этого нужен какой-то контакт, или вы сможете, например, из части каких-то ближайших домов изгнать сейчас.
0: Я выезжаю на дом.
1: А сейчас не можете?
0: Не могу, поскольку я считаю, что наличие таракана в доме – это аномалия, безусловно, и аномалия в развитии хозяина квартиры. То есть воздействие на мозг хозяина квартиры я настраиваю таким образом, что тараканы просто... Ну, будут бежать оттуда так, словно бы их подпалили.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, Ефим, вот огромное количество писем приходит на адрес нашей программы. Просто знают уже радиослушатели по анонсам многочисленным, по афишам, что именно Ефим Щуп у нас будет в программе. Вот каким... образом вообще, как различить вот эти две стадии организма в момент восприятия? Вот одна стадия, вот она, значит, пишет...
0: Табра.
1: Нет, это либо сердяха и дабы сердяха. Вот поподробнее. Ну, либо сердяхи и дабы сердяхи, различия просто.
0: Безусловно, тут надо охарактеризовать их. Либо сердяха — это стадия ухаживания.
1: Ага.
0: Вот, а дабы сердяха — это стадия уже непосредственно брака. Ну, всем, в принципе, понятно, чем они отличаются со своей же колокольни. Я могу дать характеристику различия такую. То есть первый этап, то есть в либо сердяхе, когда индивидуум находится, он активен, проявляет знаки внимания объекту своих устремлений, подчас делают необдуманные какие-то поступки, как то покупка цветов. Ведь нам, колдунам, известно, что цветы всего-навсего это половые органы растений, и не более, так сказать. Тем не менее, в мировой литературе, да и в сознании многих людей им приписывается какая-то магическая что совершенно неоправданно сила. Вот. Это вот такие основные черты либо сердяхи. А дабы сердяхи — это уже размеренный образ жизни, который способствует как раз появлению тараканов, муравьишек. Вот. И,
1: а вот, сказать... извините, вот дабы сердяха — это является, в общем-то, ну, каким, как стадии, скажем так, закономерной, или ее можно избежать? Или все, кто прошел стадию либо сердяхи, приходят к дабы сердяхи все-таки?
0: Ну, тут в какой-то степени не вы правы, то есть либо сердяха в период своего как бы апогея, она подразумевает дальнейшую дабы сердяху, но умный человек не стремится к дабы сердяхе, и поэтому у него либо сердяха, собственно, отсутствует как элемент, поскольку второе без первого невозможно. А первое же в отдельных случаях, оно может искусственно каким-то образом проявляться. Поскольку все мы любим пофлиртовать, вот, как мужчины, так, собственно, и женщины. И тут я еще хотел бы отметить, что либо сердях, она не всем, собственно, доступна. Это такое высшее проявление половой активности, которым обладают люди, которые находятся уже в такой... достаточно развитой стадии, в которой человек может подчинить себе некоторые рефлексы и, допустим, вызвать у себя актификации не вопреки желаниям организма. То есть у этих людей, да, отсутствуют запоры и непрогнозируемое извержение кала, которое именуется поносом.
1: Угу. А скажите, пожалуйста, между либо сердяхой и дабы сердяхой находится ли еще какое-нибудь состояние? И как вы можете охарактеризовать? Ведь наверняка оно связано с выделением каких-то мощных в общем-то, выделений.
0: Да, ну...
1: Ну, поскольку в момент выделения, естественно, выделяются. Вот. И каких-то волнений, потому что ведь происходит самоосознание, какая-то переоценка ценностей. Вот он же, например, уже вроде бы опять же из либо сердяки вышел. Это то же самое, что, в общем-то, уже закосиченный мицелий, который вот не направлен. Ему дана свобода. То есть он вышел из либо сердяки, он свободен, он должен туда-сюда, он может. А вроде и там тоже. Поэтому а дума еще никуда.
0: Ну, у нас между собой это состояние именуется саратовским дождиком. То есть почему? В Саратове очень чистые небольшие дожди, которые свойственны этому климату. И человек, который приезжает в Саратов впервые, он просто видит, то есть, ну, привыкает к этому, и для него это является естественным проявлением погодных в той территории. Так и промежуточные стадии между либо сердяхой и дабы сердяхой свойственны тем, что это статичное положение, которое в то же время, как вот этот вот неустойчивый дождь, оно не является точно стабильным. То есть оно может меняться как в ту, так и в другую сторону. У человека могут появляться какие-то неожиданные желания, которые могут... Но, в принципе, выражаться совершенно в разном.
1: Называется, по идее, это йоха-колебание.
0: Ну, в принципе, да. То есть этот саратовский дождик — это такой между собой, так сказать, у нас у колдунов такой термин существует. Он, в принципе, в открытой литературе не публикуется.
1: А, ну, давайте послушаем еще телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы колдуну Ефиму Щупу и бузитологу Андрею Орлову. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые господа. Меня зовут Саша.
1: Здравствуйте.
3: У меня три вопроса гостю студии. Вопрос первый. Обладаете ли вы гипнозом?
1: Угу. Да.
3: Вот вопрос второй. Как вы считаете, каждый ли человек может стать колдуном?
1: Нет.
3: Потому что сейчас поговаривают об этом очень часто.
1: Угу.
3: И третий вопрос. О чем вы мечтаете в нашей бренной жизни? Спасибо.
1: Спасибо, спасибо. Ну, на первые два вопроса наш гость ответил прямо в ходе, в общем-то.
0: Нет, ну я могу
1: да
0: немножко...
1: Не нужно, ничего. Спасибо, нормально.
0: Да. А что касается мечты, ну, у меня вообще утонченный взгляд на живопись. Вот, и, конечно...
1: А, то есть вот эти чертежи, я так понял, вы сами изготавливаете.
0: Да, это, между прочим, английская барокко.
1: Угу.
0: Так вот, мечта у меня написать пейзаж залива Белушья губа на архипелаге Новая Земля, видя его своими глазами, а не по памяти.
1: А, вот, понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вот два вопроса, значит, к уважаемому Ефиму.
1: Да.
4: Во-первых, значит, ну вот известно, например, что сейчас, поскольку трудовые книжки утрачивают свое значение, с одной стороны, а с другой стороны, значит, вот усиливаются монархические традиции, вот, то все большее значение имеют, значит, вот родословные. То есть бывает, что богатые евреи покупают себе родословные там русские дворяне, ну известно, да?
1: Да.
4: Вот. Но ведь известно и другое, значит, с дальнейшим развитием этого, то есть с усилением духовного фактора в жизни, значит, усиливается также значение кармы в жизни человека. То есть вместо трудовой книжки будут спрашивать карму. Где, значит, ну, свидетельство о карме. То есть где, значит, написано будет, кем человек был в прошлой жизни, кем в позапрошлой. Ну и тогда будут думать, там, брать на работу или нет.
1: Да.
4: Так вот, значит, вопрос. Обращаются ли к вам люди, значит, с просьбой написать поддельное свидетельство о карме, ну так, уже на будущее. Вот.
1: Да.
4: Что вы делаете вот с такими предложениями? Вот. И второй, значит, вопрос.
1: Да.
4: Значит, вот известно, что у человека существует над головой энергетический столб. Ну, раньше думали,
1: извините,
4: что он высотой...
1: как базетический столб, вы сказали?
4: Не, энергетический. Вот.
1: А, извините.
4: Мы раньше думали, что он высотой метра там полтора-два. Вот вы
1: до
4: заметили,
1: пяти
4: что
1: сейчас.
4: Вот крыши, ну, квартиры строили так, что вот от головы до потолка еще какое-то вот пространство. Вот это чтобы энергетический столб не задевал за потолок. Потом, кстати, вот во времена Хрущева, так сказать, когда все, ну, атеизм был, вы помните, да? Ну, вот эти как раз Хрущевы, эти вот коробки там 2,40, 2,20 потолки.
1: Да.
4: Он считал, что никакого столба нет. Вот. Но сейчас, значит, доказано, что этот столб имеет бесконечную высоту и, значит, касается непосредственно космоса. Так вот, я думаю, что это происходит в тот момент, когда, значит, вот, ну, то есть через этот столб, вы понимаете, да, так сказать, там божественная энергия, значит, вот у человека нисходит, значит, выходит из верхней точки на голове, которая называется сахра-чакра.
1: Ну, да.
4: Вот. И, значит, когда, что происходит, когда человек ложится? То есть ведь наверняка столб этот отсоединяется от космоса, и божественной энергии уже человеку не поступает.
1: Нет.
4: Вот. В пользу этой вот гипотезы у меня есть такое соображение, что вот вы знаете, всякие такие вот развратные действия, они обычно совершаются в лежачем положении. Вот.
1: Да.
4: В том случае, когда человек отсоединился, значит, вот энергетическим столбом от космоса, и, значит, соответственно, стал подвержен влиянию там низших всяких сил. Вот. Вот какие исследования вы на эту тему проводили?
1: Спасибо. Спасибо вам за ваш интересный вопрос. Я просто вот что предлагаю. Дело в том, что вопрос достаточно объемен. И Ефим сейчас выписывает на бумажку какие-то свои мысли и тезисы. Мы сейчас с вами, опять же, совсем ненадолго прервемся, послушаем небольшой музыкальный фрагмент, а после этого Ефим Щуп ответит на ваш интересный, безусловно, вопрос. А в гостях у программы «Монморанси» колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать нашим гостям свои вопросы. А я пока хотел обратиться снова к Ефиму. Ефим, скажите, пожалуйста, мы сейчас разобрались с либосердяхой и дабосердяхой.
0: Да.
1: Вот, но все-таки остался у нас не до конца закончен вопрос, касаемый горяхи. То есть как-то мы его вскользь прошли и закосичивание мицелия. То есть, скажите, вот закосичивание мицелия можно ли проводить вообще самостоятельно? Скажем так, реален ли здесь альтернативный путь? Или все-таки нужно обращаться за помощью к специалистам?
0: Ну, если вы человек состоятельный и имеете недостаток времени, то, конечно, я бы рекомендовал помощь специалиста, в частности, меня, либо же моего коллегу Матвея Ковалкова. Можно найти, он дает рекламу в программе «Знак качества». Вот, поскольку, в принципе, операция дорогостоящая, овладеть ей за какой-то ограниченный период времени очень сложно. Ведь мицелий... как таковой, имеет очень разветвленную структуру, и каждая нить его, она в своей длине и в своей охватности, она не всегда, а попросту даже частенько и ускользает из рук обладателя.
1: А вот, извините, вот то, что эти сами нити мицелия разные по длине,
0: безусловно.
1: Насколько это влияет на вообще направление самой косы?
0: Ну, тут нужен спектральный анализ.
1: Я, извините, Ефим это спросил. Почему? Потому что ведь может быть так, что вероятность погрешности, вызванной вот разницей в длине...
0: Допуск большой, да, может быть.
1: И может быть поворот, например, куда-то совершенно не туда, в другую сторону. Можно прийти там не к Горяхе, а к Табре. Это уже не
0: безусловно. Так вот, я все-таки хотел бы еще немного пояснить. То есть закосичивание. Зачем оно нужно? У нормального человека мицелий распределен, так сказать. И вот отсюда они, эти нормальные, так называемые люди, и подвержены влиянию массовой культуры, влиянию чрезмерно распущенной рекламы. Они не в состоянии ей в какой-то степени противостоять. А закосичивание же, проведенное профессионалом, Матвеем, либо же мной, избавит вас от вредного влияния внешней среды и послужит своего рода барьером, то есть через который будет поступать внешняя энергия положительная, отрицательная же будет отсеиваться. Вот скрут этой косы, он как раз определенным образом устроен, он как раз и служит тем самым фильтром. И неправильно произведенное закосичивание, которое может быть произведено вами самостоятельно по неопытности, либо же некомпетентным колдуном, может повлечь за собой достаточно пагубные явления. Так, например, усилившиеся в последнее время авиационные катастрофы, мы, колдуны, между собой объясняем как раз вот этим. То есть предновогодняя суета и в то же время неподготовленность людей к происходящему, а также перепад температур и отсутствие профессиональных колдунов в сфере разгрузки пилотов и наземных служб авиационных, оно вот приводит к таким пагубным явлениям. Значит, невозможность противопоставить внешней энергии какой-то барьер и вызывает подчас вот неадекватное срабатывание, сбои, так сказать, в системе.
1: Извините, вот, скажем так, бункирование. Вот бункирование
0: практикуется, но в критических ситуациях, да? Когда пациент... поскольку этих людей мы рассматриваем как пациентов, поскольку, значит, вот этот пациент может вот дойти уже до такой критической стадии в своем разрастании мицелия, что иной метод, как бункирование, просто будет безрезультатен. Мы можем потерять этого человека. Причем потерять его не в прямом смысле, а потерять его как члена общества. То есть он будет жить, конечно, но пенсии сейчас маленькие, и достойное существование этому индивидууму, который уже будет не способен ни работать, ни, собственно, самостоятельно питаться, будет...
1: Извините, вот здесь же мы опять подходим к теме, ну, своего рода даже гуманизма. Вот Софья Баряня, опять же, она в своей вот этой скандальной статье как раз призывает к тому, чтобы в каких-то документах подобным людям, бункированным, ставить штамп «бункирован». И по этому штампу, то есть бункированному, обязано оказывать содействие. Да. С одной стороны, бункирование, это, в принципе, ну, вернее, скажем так, афиширование бункирования и вынос бункированных, значит, бункирование на поверхность, это своего рода неприкрытая форма попрошайничества и дискриминации, вроде бы. С другой стороны, это благородно по отношению к бункированным, поскольку они вправе рассчитывать на помощь тех, кто вокруг, поскольку те, кто там помогает, они как бы, в общем-то, тоже готовы.
0: Здесь мы с вами подходим к той тонкой черте, которая разделяет дискриминацию по-любому, будь то национальный, интеллектуальный или же другой уровень нормального.
1: По росту тоже дискриминация.
0: Безусловно,
1: по размеру.
0: Да. Так вот...
1: Вот дискриминация рыжих.
0: Да. Ну, это одна из пассивных дискриминаций. Вот увидите мой окрас огненный. Я тоже в свое время пострадал от этого. Но могу смело сказать, что это послужило в какой-то степени толчком в хорошем смысле этого слова.
1: А скажите, вот нас спрашивают очень часто пенсионерки особенно, вот надо ли бояться альбиносов? И являются альбиносы...
0: Надо,
1: так
0: сказать, надо. То есть особенно, особенно альбиносов животного мира. Значит, альбиносов белых кошек надо бояться, белых хомячков, белых мышек, поскольку ввиду дороговизны насекомых и животных, которые существуют сейчас на птичьем рынке, и в то же время просто непоборимого желания завести у себя живность в тесной квартирке, значит, двигает людей на покупку мышек, поскольку мышки белые наиболее дешевые, ввиду того, что их рассматривают продавцы только как корм.
1: Малые,
0: только как корм, да.
1: Корм. То есть, кстати, вот это тоже ведь своего рода...
0: Дискриминация.
1: Это дискриминация, во-первых. Во-вторых, геноцид. Зоологический геноцид, сокращенно ЗГ. И мы всегда выступаем против. То есть мы как-то даже вот пытались организовывать демонстрации. Вот и вот Андрей плакаты рисовал замечательные, где, в общем-то, мышка в одной руке у нее, значит, цветок, в другой там это ветерок, там в третьей, в общем-то, какой-то плакатик, в четвертой
0: хвостики,
1: леденец.
0: Потушенная сигарета. Нет. Поскольку мыши являются санитарами, так
1: безусловно.
0: Сказать.
1: Безусловно.
0: Замечали выдающиеся животноводы, что если в цеху производственного предприятия имеются мыши, то урны в местах курения не всегда надо чистить, поскольку происходит естественный очист подбирание мышиными бочковых. Вот, и, собственно, тем самым даже одно время была культивация грызунов в цехах, вот мелких таких, как мыши.
1: Называлась она долкизия.
0: Да, да. Вот про мышечная долкизия в свое время, в 70-х, она дала очень хорошие результаты, но на рубеже 80-х, ввиду определенных...
1: Ну, скажем так, политических причин, перестройка
0: настала. Видимо, да, видимо, да. И что-то вот...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, что-то хотят у вас спросить. 203-19-22. Здравствуйте, мы и вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста, мы полны внимания к вам.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Валерий.
5: Я вот из второго подъезда.
6: Да-да-да. Вы знаете, мы уже послали вот монтеры, сейчас, по идее, батареи должны вам поменять, просто не нашли сейчас пока ключа от бойлерной.
5: Ну, ничего. Да. В общем, я хотел по другому поводу высказаться. Я тут на днях буквально приобрел систему Монмаранси Плюс, и поэтому я могу наблюдать вас, в общем, в телевизионном эфире, в прямом. Я такой счастливый обладатель.
0: Перебью вас. Скажите, пожалуйста, как я вот выгляжу? Потому что я коллеги говорят, не ходи в передачу «Знак качества», ты не телегенича.
5: Вы знаете, вот в начале беседы на меня произвел...
0: Синяки вот эти, да?
5: А?
0: Синяки вот эти, да?
5: Нет, я не об этом хотел сказать. Вот ваш фокус с переселением душек просто на меня произвел такое впечатление, что я думал, что я схожу с ума, пока в углу экрана не появился. Значит,
0: субтитры.
5: Да, вот титры объясняющие. Так что, как бы, мне трудно об этом судить. Но вот у меня к щупу, или к щупу, я извиняюсь, там...
0: Ну, они оба сейчас здесь находятся, поэтому, в общем-то, они вдвоем ответят. И щуп, и второй.
5: Дэн. Вот такие, ну, как бы, просьбы, что ли. Во-первых, предостеречь всех слушателей и зрителей, значит, по поводу вот различных вредных последствий просмотра вот разных целителей, так называемых. Вот вы ведь в курсе, что такие существуют, имеют место, как бы.
0: Да.
5: И вторая просьба, вот как бы показать сейчас в прямом эфире ваш вот знаменитый фокус, когда вот пресловутую печеньку вы поедаете, затем, значит, с сжатыми зубами и с закрытыми глазами проходите по канату, и алле-оп, и печенька опять целая.
1: Угу, сейчас мы это сделаем. Спасибо. Спасибо. Действительно, уважаемый Сергей, вот уже канат натянут, поэтому прошу. Осторожно.
0: Да. Сейчас, одну минуту.
1: Сейчас вот печенье. Держите? Ну что? Оба. Ой, печенюшку. Вы знаете... Просто...
0: Ну, ничего,
1: это же фокус показывал Ефим обычно. Почему-то мы попросили Сергея, его брата, Нормально, не уш... нет, нормально, вроде бы встает, не ушибся.
0: Ефим,
1: вы сейчас, видимо, как-то не в, особо в состоянии.
0: Ну, дело в том, что я сейчас настроен несколько на
1: такой, правильно, и правильно,
0: другой лад. То есть, лад, да, то есть да. Удивлять своими физическими данными в прямом эфире радиостанции, я думаю, это мне не к лицу. А вот блеснуть интеллектом — это всегда пожалуйста.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
7: У меня два вопроса будет.
1: Да, говорите.
7: Первый, господин Ищупов. Вот. В принципе, можно ли из обычного человека сделать, если не мага, то как-нибудь подвинуть вот конкретно Прохора? Можно немножко подвинуть?
1: То есть, чтобы Прохор... То есть, попросту говоря, спасти Прохора от наступающего кретинизма?
7: Ну, да.
1: Понятно.
7: Да. И второй вопрос у меня такой общий.
1: Да.
7: Вот наши звезды, так называемые, они часто появляются в помещении в солнцезащитных очках. Вот. Вот от чего они защищаются?
1: Спасибо.
7: Вроде бы там солнца-то и нет, а они в очках.
1: Спасибо, спасибо. Это интересный вопрос. Кстати, еще Андрей Орлов, бузитолог, поделится своим мнением. Он готовит референта.
0: Референт.
1: Референта наряжает. Дело в том, что у референта завтра день рождения. И референт должен, в общем-то, под елкой изображать зайчика новогоднего. И ему сейчас происходит, значит, подклей ушей и так далее. А поскольку только Андрей у нас, в общем-то, умеет это хорошо делать, то его и попросили. Ну да, вот что касается продвижения Прохора и вообще спасения от кретинизма. Я думаю, кстати, вот наш радиослушатель так волей-неволей неожиданно для себя подошел к... теме Табры, поскольку это напрямую связано. Да, то есть да. Кретинизм и Табра — два понятия, которые стоят на разных полюсах, но которые одновременно близки.
0: Да.
1: То есть, в принципе, парадокс в том, что это одно и то же, вроде бы, с одной стороны, с другой стороны, совершенно разные вещи. То есть, ну, как скажем, пятка и макушка. Вроде они принадлежат одному организму.
0: Да, и снабжаются даже тем же самым эритроцитом. Поскольку подсчитано, что один и тот же эритроцит бывает как в макушке, так и в пятке в течение 5 минут до 24 тысяч раз.
1: А, кстати, доказано, что если бы он был вот 30 тысяч раз, то пятка и макушка — это было бы одно и то же.
0: Ну, иногда доходит до 29-900, это бывает в периоды, когда происходит либо падение кирпичных на макушечный, либо же потоп на дискотечных пяточный. Вот, но да, мы вернемся все-таки к кретинизму. Действительно, действительно, кретинизм в последнее время стал актуален, и мне приходится давать, ну, давать здесь немножко неуместно, проводить благотворительные оздоровительные сеансы в доме малютки, куда нерадивые мамы сдают своих кретинов новорожденных. Поскольку, ну, известно, что современная медицина в состоянии в момент появления на свет плода определить его интеллектуальный потенциал, тем более в таком случае, как кретинизм, это видно сразу. Вот. Ну, что я могу сказать? Из 100, приблизительно, статистика такова, что из 100 грудных, которых я обслуживаю в тех домах ребенка, где я провожу свои сеансы от коллективного и одновременного оздоровления, у меня эффективность порядка 32-33 на сотню, то есть я их вывожу из явного, так сказать, прострационного состояния, побуждая в них естественное желание, естественный аппетит, вот, и стимулирую дефекацию. Причем это делается не мануальными методами, а исключительно методами гипноза и дистанционного воздействия на корку. Вот, ну это...
1: Ну, кстати, у нашей Прохор вот в последнее время диатез вот так разросся, что эта корка практически уже даже не впитывает никакие мази и ничего. То есть вы как считаете, вообще вот диатез, какие-то опухлости, опрелости, это такие, ну, частые и, как само собой, разумеющиеся спутники кретинизма, или все-таки вот у нашего Прохора это уже тревожная симптоматика?
0: Дело в том, что, вы знаете, как раз в кретинизме это опасно не это, то есть не совсем это. Дело в том, что проявление внешнее вот кретинизма, как то короста, либо же там зарастание волосяными всего тела, какие-то опрелости, подчас даже пролежни, они вызваны неквалифицированным уходом, который вызван разбросанным вниманием. То есть, видя в новорожденном явные признаки кретинизма, как то, в общем-то, некоординированное движение белками глаз, сопливыделение, да, да. Естественно, все силы врач направляет на первичные, так сказать, первичную причину, то есть на стимулирование недостающими йодосодержащими соединениями и, значит, как кажется, молодому неопытному врачу, поскольку именно такие проходят практику в домах ребенка, ему кажется, что стимулируя недостаточно какого-либо минерала, он сможет победить кретинизм, и совершенно в этот момент забывает о таких внешних сопутствующих кретинизму проявлениях, как опрелости, коросты и то, что вот я выше говорил. Если бы своевременно ребенок получал тоже развитие, что и нормальное, то есть
1: к примеру,
0: слышал бы от
1: например,
0: медсестры
1: стрижка,
0: такие,
1: чистка.
0: Да, и слышал да. от медсестры такие слова, как «Ути мой хороший», «Аля улю», и чувствовал бы «В имя матери».
1: То есть, по-моему, говоря, Йоха-синдром был бы вот постоянен. То есть,
0: да, поскольку известно, что вид материнской груди, ни в коем случае не вскармливание материнской грудью, а именно вид материнской груди, показанный грудному ребенку, благоприятно значит, стимулирует его интеллектуальное развитие.
1: Кстати,
0: то есть мы проводили опыты
1: вот,
0: над одну минутку, над десятью кроватками в 7-й палате 3-го дома ребенка города Москвы были развешаны цветные фотографии женских грудей с увеличением приблизительно 1:2. Так вот, я вам что хочу сказать. Вот эти вот груднички в сравнении с контрольными показали интеллектуальный рост порядка 27-30%. То есть без применения каких-либо моих естественных способностей, которые я практикую.
1: А мы вот тут проводили эксперименты следующие. То есть мы над, в общем-то, кстати, в комнате номер 10 12-го роддома города Саратова как раз мы ставили над одной из кроваток. То есть там, в общем, по-моему, 8 или 80 грудничков. Ну, в общем, с 8 связаны. Четные, в общем, они лежат. Над одной ставили живую женщину, которая...
0: Это нечетное число.
1: Нечетное, да?
0: 81 нечетное.
1: А, извините, да. Вот с груди, с живой. И, в общем-то, она стояла там до практически момента, когда ребенок переставал сам кормиться уже грудью. Вот. И вырастал Илья Муромец. Вот тогда, как остальные, в общем-то, были какие-то прям это, ну, как, скажем так, пигмеи на каратных таких кривоногих лошадках практически. Вот. Из чего мы заключили вывод? И практически вот, ну, весь этот год женщины-добровольцы из общества добровольных любителей, любительниц беременности. Вот.
0: Да, это очень известное общество. Да. Я провожу там бесплатные сеансы по оздоровлению замастиченных грудей, поскольку мастит — это бич.
1: Бич.
0: Бич. Бич. Бич 90-х.
1: Бич.
0: Вот. А я за один сеанс, так сказать, избавляю людей от этого пагубного заболевания, поскольку именно это служит таким вот косвенным стимулом для развития кретинизма, поскольку женщина с маститом просто не обнажает грудь, не говоря уже о вскармливании грудном.
1: Да плюс еще тут хотелось добавить о том, что, в общем-то, общество защиты животных протестует против того, чтобы заводили в домах мастифов и всех этих прочих животных практически искусственных.
0: Нет,
1: поэтому...
0: начнем с того, что мастиф — это вообще кормовая порода свиньи. То есть
1: это для китайских
0: дома,
1: ресторанов,
0: да.
1: Свинство просто.
0: А все-таки я хотел еще немного...
1: А подождите, мы с Прохором что делали? Мы, значит, ставили этих женщин, они круглый год стояли вот с оголенным бюстом перед лицом нашего Прохора. И парадокс в чем заключается? Что ведь кретинизм, он тоже имеет свою табру. То есть до наступления табры голая женская грудь вполне воздействует лечебно на, в общем-то, кретина.
0: Да, но как только табра наступила, там уже другие совершенно методы. Бесполезно,
1: и даже, может быть, ухудшение состояния. Да, вот у нашей Прохор именно такая ситуация. Кстати, может быть, вам попробовать поколдовать или показать свою грудь.
0: Дело в том, что, правильно, как вы отметили, в случае с таброй тут кардинально действует мужская грудь, желательно заволошенная, поскольку от количества шерстинок...
1: Но это уже после, то есть табра, после табра. А вот не пробовали каким-то образом синхронно, вот до табры и женскую, и мужскую, ну, в каких-то пропорциях?
0: Пробовали.
1: И что?
0: И в 18-й палате 3-го дома ребенка города Москвы Добрыня Никитич вырос. То есть, ну, вот в одного с картины. Дело в том, что в прихожей этого уважаемого заведения...
1: А чем же плохо? То есть смысл получается в том, что, может быть, каким-то образом...
0: Нет, ну, вы почитайте легенду. Добрыня Никитич, несмотря на свой богатырский рост и неприступную бороду, вот, и дело в том, что у него интеллект был, как у его лошади. То есть
1: как у ягненка. Сопоставим. То есть нам не нужно там это, понятно. Нет. А после табры, воздействие после табры симбиоза, в общем-то, вот и мужского начала, и женского.
0: Ну, дело в том, что после табры тут наступает как раз состояние того энергетического столба, о котором говорил радиослушатель в своем вопросе. Энергетический столб, которым обладает, в принципе, как человек до табры, так и после, он чем он, собственно, примечателен? Да тем, что чем выше развитие, чем выше ступенька, то есть первая ступенька – это кретинизм, вторая – табра, третья – это более-менее нормальное функционирование всех жизненных сил. Энергетический столб растет также пропорционально. То есть если у кретина он достигает там где-то 70-90 сантиметров, вот, в табре он уже до 2-2,40. То есть как раз с большим количеством таброидов было и связано то, что потолки в 60-е годы достигали высоты там 2,40-2,50. Вот. Ну и, естественно, с дальнейшим ростом прогресса, я думаю, что энергетический столб поднимется, ну не до 5, конечно, но метров до 3, до 3,5. Вот. Что-то, по-моему, Андрей хотел сказать.
1: Да, Андрей, тут масса...
8: Хотел, наверное, да. Еще... Помимо энергетического столба есть энергетический стул, который все очень хорошо ощущают. Он связан большей частью с Юпитером, потому что сидячее положение, оно свойственно некоторым процессам, которые определяются духовной жизнью.
0: А вот, кстати, мы, колдуны, считаем, что вот актификации сидя осуществлять это нерационально.
8: Да, по крайней мере, у меня такое наблюдение выработалось, вот наша лаборатория занималась вот как бы совокупностью некоторых вещей, процессов или атрибутов нашей жизни, которые способствуют регрессу человека. Ну, по тем или иным причинам, там множество всяких существует причин, одна из которых нерациональная поза при дефекации. То есть она симулирует рациональную, но на самом деле не до конца. То есть то вот стульчаки и унитазы, которые как бы сделаны вот в том виде, в традиционном, в котором они есть, они, в общем-то, неполноценно все-таки напрягают мускулатуру тех органов или частей тела. Нет, у кишечника нет мускулатуры. В общем, тех частей тела, которые...
1: Нет, имеется в виду у кишечника только не змеи, потому что змея — это, в общем-то, сплошной мускул.
8: Тех частей тела, которые способствуют как раз акту дефекации нормальному. То есть, попросту говоря, например, при нынешней позе кишечник прямой, прямая кишка ощущается не полностью, то есть исключительно за счет позы. То есть если взять, вот, например, если кто-то пользовался там какими-то антисанитарными туалетами на вокзалах или еще, им приходилось такую традиционную принимать позу, когда пятки находятся на уровне анального сфинктера. То есть вот когда они приблизительно по уровню одинаковые, то есть почти как бы у земли, то тогда акт дефекации происходит более полноценно, и очистка кишечника происходит. А поскольку он неполноценен, то, соответственно, остается часть того, что должно испражняться, и таким образом дефекация происходит неполноценно, кишечник не полностью очищается, и то, что остается, способствует дальнейшей интоксикации. То есть вывод нарушен. Так, я слушаю, да.
0: В свете этого вот я как представитель современного магического круга лиц хочу вот задать вам, Андрей, вопрос. Uh-huh. Как, на ваш взгляд, вот, учитывая современные методы дефекации, может ли современный человек написать капитал?
8: А современные методы не позволяют.
0: И вообще связано ли как бы написание капитала с каким-то специфическим видом дефекации?
8: Да, разумеется. Это же вы сами ответили на свой вопрос. То есть при нынешнем положении дефекации и всех остальных испражнений человек уже не способен задеть как бы своей ментальностью тех творческих процессов, которые существовали до того, до появления вот этой новой формы дефекации. То есть здесь еще это связано, может, тем образом, что интоксикация дальнейшая, происходящая в результате неполноценной дефекации, она как бы перегружает организм, мозг уже современного человека не способен охватить того круга проблем, который свойственен был натуральных дефицирующих людей. И таким образом человек не может написать капитал.
0: У меня родился вопрос, а да, полноценна ли была дефекация человека, автора «Капитала», собственно?
8: Я думаю, она была, конечно, она была, конечно, искусственная, но недостаточно, вернее, полноценная. Но все же по отношению к нынешним методам она все-таки была более приближенная.
1: Это да. Вы знаете, я как колдун, собственно, я проводил исследования, и хочу вам сказать, что у персонажа, о котором вы говорите, собственно, вообще отсутствовало такое вот состояние, как дефекация. То есть практически вывода каких-то веществ из его организма не происходило. Это редкий случай заболевания. То есть его табра, она достигла, в общем-то, своего пика. И он не нашел выхода из табра. В результате этот человек сам в себе хранил все свои токсичные отходы. Понимаете?
0: Но современная, я еще хочу добавить, что современная как бы история партии, она вообще считает, что, собственно, термин подгузник, он как раз пошел с той поры. То есть первым человеком, ради которого было, так сказать, изобретено это средство, оно вот как, он как раз являлся автором вышеупомянутого произведения.
1: Вот, кстати, на эту тему нам пришло сообщение на пейджер. Слушая вашу программу, у меня начал вылезать канат. Спасибо вам большое. Я только могу сказать, что, видимо, канат очень интересный, он, чтобы лучше слышать, и полез.
8: Я хотел затронуть вот предыдущую еще.
0: Мне кажется, что это моя
8: предыдущая тема.
1: Нет, дело в том, что тоже в какой-то степени.
8: Человек, написавший «Капитал», тут еще он как бы создает еще один вопрос. Он же сам, в общем-то, в бытовом плане экономически был очень неприспособленный.
1: Безусловно.
8: Вот.
1: Безусловно.
8: Это показывает еще один...
1: Хотя и владел виноградником,
8: один
1: что
8: интересный
1: парадокс.
8: Момент, что вот написание каких-то основополагающих вещей, будь то картина или что-то еще... Как известно, самую выдающуюся картину написал слепой. Вот. Да. Самый выдающийся музыкант был глухой.
0: Да.
8: Вот. И самый выдающийся экономист был, в общем-то, растратчик транжира и мод.
0: Более того, самый выдающийся летчик не обладал ногами, как всем известно, из школьной программы.
8: Да, и здесь, ну, у летчика здесь, в общем-то, должна как бы больше душевность.
0: Нет, ну что, управление самолетом целиком основано на правой ноге.
8: Ну, если
1: как
8: так,
1: и на арфе игра, собственно, то же самое.
8: Здесь безусловно идет речь не о взаимосвязи постоянной, а о основополагающих взаимосвязях. То есть, да, это не значит, что все остальные, как бы, то есть, вот, чтобы сейчас стать экономистом, не обязательно потратить все деньги, которые есть. Но это и не значит, что хороший экономист может, как бы, вести разумно свои личные дела.
1: Да,
8: то есть,
1: да. Ну, сейчас мы буквально на 2 минуты прервемся, мне просто нужно сходить, и я вернусь сейчас. И я предлагаю послушать телефонный звонок, если вы не против, уважаемый Ефим. Как, кстати, у вас по батюшке?
0: Дело в том, что отца моего, как ни странно, звали Макс, то есть Ефим Максович.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ефим Максович готов ответить на любой ваш вопрос.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Вы знаете, вы очень правильно сказали, что если у вас есть значительные предложения, то говорите их. У меня есть к вам предложение, я вас слушаю уже давно. Александр.
1: Да-да-да.
9: Как ваше отчество?
1: Максович.
9: Александр Максович. Я давно вас слушаю, я люблю вас слушать. Потому что при любой ситуации, какая бы ни сложилась, вы создаете настроение. И у меня к вам есть предложение. Не хотите ли вы написать книгу? Вы знаете, вот я не побоюсь сейчас обнародовать идею. Хотите обнародовать?
1: Давайте, давайте, конечно.
9: Ну, вот послушайте. Вот если 100 лет назад, вот, условно говоря, Анна Каренина бежит под поезд.
0: Да.
9: И вот через 100 лет она бежит, а поезд опаздывает или автобус сломался. Вас не интересует эта тема?
1: Ну, вы знаете, собственно, вы предлагаете каким-то образом спонсировать автобусный парк?
9: Я предлагаю
1: вам написать парк. Роман. Я понял.
9: Вы не вы лично, а вы вот ваши друзья. Ну, еще ведь масса есть таких вещей. Ну, скажем, бедная Лиза не бросается в пруд, и плевать ей на Эраста.
1: Да-да-да.
9: А вот через 100 лет другая ситуация получилась. Понимаете, поскольку вы ваши друзья, и вы очень умный человек, ну, я уж вам не буду льстить, как говорится, но ведь это я вам могу устроить такие дела. Вы, пожалуйста, приглушите меня, я вам сейчас свой телефон скажу.
1: Вы знаете, это сложно. Дело в том, что нам там придется опять делать музыкальную паузу, понимаете?
9: Давайте делайте паузу, боже мой, ну в чем дело?
1: Ну,
9: если мы с вами договоримся, если вы будете эти дела выполнять, то это гениальная совершенно идея.
1: Знаете,
9: я
1: давайте,
9: не понимаю, почему к этому никто не пришел. Я, вы знаете, слушаю вас давно и понимаю, что вообще, вы знаете, мы можем пропахать, с моей помощью, пропахать большую целину.
1: Знаете, давайте сделаем так. Просто если вам не сложно, вы же все равно будете нас, я надеюсь, слушать.
9: Да, я вас всегда слушаю.
1: Вот
9: я
1: давайте,
9: слушаю вас, во всем эхо Москвы, если уж так быть честной. Слушаю вас и Бориса Алексеева.
1: Давайте сделаем так. Все-таки, если вам не сложно, вы позвоните сразу после 5, потому что...
9: Хорошо, я позвоню после 5 по какому телефону?
1: Вот сюда же, здесь уже все будет, я надеюсь, свободно, потому
9: хорошо,
1: что...
9: Хорошо, все.
1: Спасибо вам. Да, а что касается романа, то я задумал действительно написать роман. Он будет касаться, в общем-то, Муму. Вот, но только вместо Муму будут кидать глубинные бомбы туда, вот, дабы, в общем-то, глушить рыбу, поскольку я расскажу тоже подноготную. Дело в том, что город большой, он окажется в голоде, ну, голод и энергетический и так далее. В общем-то, люди уже начнут есть всяких животных, и единственное, что самым главным, в общем-то, оплотом, ну, какой-то дисциплины в этом городе будет местное отделение Greenpeace, которое, в общем-то, свято будет охранять озеро, в котором будут плавать угри, карпы и, собственно говоря, другая рыба, как-то сельдь, вернее, сельдяха, рыба-сельдяха, вот. И отдельное боевое подразделение краснофлотцев, оно выйдет все-таки, ну, это будет революция, и будет бросать глубинные бомбы, значит, эти бомбы будут системы Муму, вот, а лодка, на которой они выйдут, будут называться Герасим.
0: Ну, а я со своей как бы колокольни еще хочу добавить, что я во многом учился у известного вьетнамского практика Му, который, собственно, был основоположником восточной медицины, которая сейчас так популярна среди россиян. И основным, как бы, стержневым хребтом идеи великого вьетнамского зодчего являлось то, что...
1: Он был, во-первых, дядей Хошимина.
0: Безусловно. И во многом повторил, кстати говоря, его судьбу.
1: Тоже был повешен.
0: Да. Но его учение не пропало зря. Так вот, стержневым, так сказать, моментом его учения служило преклонение перед растением.
1: О, да.
0: Да, то есть животных он рассматривал как... пагубных истребителей,
1: да,
0: истребителей,
1: да,
0: всего живого, поскольку... А человек он рассматривал...
1: Особенно он не любил насастых обезьян.
0: Да, дело в том, что они
1: просто... Поедающих ректальные, собственно, листвы.
0: Да-да-да, поскольку цветок в понимании ему он является воплощением, так сказать, всего живого на земле и символизирует в своих распущенных пестиках и тычинках все то многообразие, которое заключает в себе личность человека.
1: Его дочь Чуча, она сейчас преподает во вьетнамской школе биологию. А вот, кстати, на П к нам пришло следующее сообщение. Уважаемый коллега, это вот, видимо, к вам, Ефим, рекомендуете ли вы своим пациентам самостоятельную ректальную

0: в общем-то, ну, вот, это самое, ну, вот о том, что сейчас мы говорили. Да, да.
1: О ректусе.
0: О ректусе. Ну, ректус. Ну, да. Ну, вот вообще, Андрей, вот что ты можешь рассказать, какие-то пожелания, может быть, нашим радиослушателям, касающимся вот состояния Табры? То есть...
2: Ну, я вот по поводу предыдущего, во-первых, там был вопрос шуточный, а на самом деле на него может быть нормальный вразумительный ответ. То есть по поводу диагностики там ректальной сферы там, или еще как-то по каким-то там приводится по губе. А на самом деле это является признаком. И вот интересно, что вообще в женском имидже, как в таковом, в общем, если брать, то много очень аналогий, связанных с, ну, то есть инверсивная какая-то существует аналогия. То есть, например, некоторые части тела как бы зеркально отражаются в, ну, так скажем, наружу, то есть внутренние, там, скажем, вагинальные какие-то части тела, они могут представлять себе интерес там в качестве рта, там, или, например, украшая каким-то образом, они дают, например, понять, в каком состоянии у них находится та или иная область.
1: Кстати, есть, этим, например, пользуются следователи.
2: Вот, например, есть какие-то признаки, как, например, но они более все-таки опосредованные какие-то, менее детальные, что, например, там более там гомосексуальные женщины, они предпочитают более холодные цвета губной помады, например.
1: Да, ну, более того, они предпочитают и более холодные цвета на повязке, на рукаве.
2: Имеется в виду холодные, да. Менее естественные, да, то есть металлические, да. Или
0: серебристого
2: же там
0: какого-то, например, цвета, да. Синего. То есть, ну, кстати, неестественные, опять же, по отношению к тушке человека, а не к природе, поскольку металл, ну, он естественный.
2: Имеется в виду неестественные, не натуральные.
0: Да-да-да.
2: А любой спектр натуральных цветов показывает конкретное состояние. То есть в период менструации они, например, используют ту или иную палитру.
1: Этой... Система сигналов разработана особая, насколько я знаю.
0: Вот, кстати, извините, пожалуйста.
2: Она не разработана, она существует, в общем-то, даже подсознательно. И когда вы, вот, например, женщины, они действуют подсознательно и выводят наружу, как им кажется, они, в общем-то, загадочные или еще что-нибудь. На самом деле, вот этой подсознательной сигнальной системы, они выводят наружу столько о себе информации, что если бы они знали, они бы вообще перестали как бы там показываться на людях, потому что все это в комплексе, то есть там мало того, жесты, там все признаки на лице, там какие-то детали в одежде, детали в поведении, голос,
0: осанка,
2: и так далее.
0: Осанка.
2: И
0: тут очень важно. Осанка.
1: И тут мы еще, кстати, можем привести такой удачный пример, как похожесть системы структурной организации флота и, так сказать, женщины как единого существа, поскольку сигнализация между отдельно взятыми кораблями с помощью флажков и сигнальщиков, она адекватна практически сигнализации женщины в какие-то критические моменты.
0: Вот на пейджер пришло сообщение, видимо, это вопрос к вам обоим. Не пытались ли ваши гости применять свои способности в области ветеринарии? Я думаю, что вот Андрей Орлов первый ответит на этот вопрос, потому что я знаю, у тебя практически вчера ты только, в общем-то, применил.
2: Какие способности?
0: Мы любые, проводим... нот физические. Вот у тебя недюжинные физические силы, к примеру.
2: О исследованиях вообще, о антропологических.
0: Да-да-да, да, безусловно.
2: Любых исследованиях, связанных с кафедрой бизитологии, то они проводятся, в общем-то, на всех, так, на всех во всех направлениях вообще всего сущего, то есть живого, то есть начиная от минералов и заканчивая, собственно, человеком. Поэтому, например, иллюстрация в животном мире, она, как правило, отражает поведение того же самого человека, поскольку все-таки основной целью является изучение человека, то иллюстрации в животном мире отражают, как правило, скрытые эмоции. То есть человек представляет из себя совокупность многих миров. То есть в него включено там 4 стихии и несколько форм жизни. Минеральная, она...

0: указывает на поведение хронических состояний, например, на то, что связано со временем. Люди, жалующиеся на лимиты времени, например, или неспособные организовать как бы свою жизнь, ссылаясь на какие-то сложности с хронометражем, они, как правило, у нас проходит по аналогии с изучением минералов. То есть у них, как правило, есть взаимосвязи, которые работают, в общем-то, стопроцентно. То есть состояние костей, скелета, там, состояние ногтей, оно указывает на отношение человека со временем. То есть насколько у него там, например, если какие-то знаки временные появляются, то это уже признак того, что у человека какие-то трудности со временем. Так, например, если говорить о животном мире, то есть тут вопрос был о ветеринарии, но применение, в общем-то, в животном мире таково, что в основном исследуются инстинкты на основе животного мира, поскольку, например, животные являются прекрасной иллюстрацией той компоненты человека, которые являются исключительно животные, такие как голод, секс, в коренном истинном природном понимании секс как размножение, а не как эротическая форма, которая внесена как бы имеет гуманитарный оттенок. Вот.
1: Безусловно, безусловно.
0: Эмоции, безусловно. Сейчас.
1: И тут просто уже показывают, потом... что уже у них все заканчивается. Ему надо перевернуть. Сейчас я секунду, две минуты, кстати. Да, так вот, следующий вопрос, который пришел нам на пейджер. Вопрос для Андрея Орлова. Расскажите, пожалуйста, о поэзии смерти. Что это такое и как вы к ней относитесь, если относитесь вообще? Подпись Света и Даша, студентки Медвуза. Видимо, прочли они твою последнюю книгу, Андрей.
0: Поэзии смерти?
1: Да.
0: А я не знаком с ней, к сожалению.
1: Да, ну, не склонен.
0: Вернее, к счастью, наверное. В принципе, мотивы смерти, так или иначе, они всегда, являются причиной стремления человека познать что-то новое. То есть символ смерти как таковой, он, в общем-то, для человека свойственен как попытка там переступить какую-то черту. То есть значение символическое значение смерти во всех оккультных науках указывало на какие-то последующие изменения или там сущие изменения. То есть это не указывает на материальную смерть человека, а указывает на какую-то смерть как этап какой-то трансформации.
1: Да, да, безусловно. А вот, соответственно, я предлагаю послушать, о чем хотят нас спросить жители нашего чудесного дивного города по телефону 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Ефим.
3: Да.
2: Ефим.
3: Да.
2: Вот не кажется ли вам, что, значит, такие вот прыщавые, некрасивые девицы, они, в общем-то, наказаны Богом за то, что в прошлой жизни, значит, были развратны? Вот. Кстати, вы тут говорили об этом, об акте испражнения нужды. Вот я бы хотел дополнить, пояснить, потому что, в общем-то, не все это знают. Неправильное положение при акте дефекации связано, значит, с неправильным положением роженицы в современных урбанистических конгломератах. Да еще эти акушерки ходят тут. Говорят там, тушься. А грудничок, он же глупый, он пока не понимает, кому это говорят, он это на свой счет воспринимает. И поэтому, значит, при акте дефекации принимает не ту позу, которая способствует естественному выходу каната, а вот ту, которая, значит, способствует большему напряжению, там, туженью вот этому. И вообще, вот скажите, как вы относитесь к таким высказываниям? Вот у вас как-то в передаче был Илья Кормильцев, он клятвенно утверждал, что, значит, в принципе, если человек отнесется, в отличие от животных, значит, аналитически к процессу переваривания пищи, то он может ее переварить всю и никакой дефекации не делать вообще. Вот, интересно, вот откуда он это взял и, в общем-то, что это такое?
1: Спасибо, спасибо за вопрос. Я просто хотел, как раз сегодня у нас была пресс-конференция, посвященная терминологии, фразеологии и расстановке запятых. То есть вы знаете, что сейчас выходит новое... В общем, новые правила грамматики в России, и там, в общем-то, запятые сейчас спорят, будут ли они вообще присутствовать как знак или их удалить. И там была интересная фраза сказана: «Бог не наказывает, а просто обделяет своим вниманием». Вот такая была фраза.
3: Ну, а я бы хотел тут еще добавить, что не согласен я с этим, конечно. Не согласен. Дело в том, что прыщавое состояние девушки — это одно из наиболее нормальных ее состояний. Внутренняя ущербность, как правило, сопровождается внешней привлекательностью и наоборот. Поэтому ничего не существует в мире абсолютно совершенного.
1: Красиво.
3: Да, вот. И в свете этого, так сказать, если где-то что-то прибыло, то так же это и убыло. А что касается все-таки
1: аналитического перерабатывания
3: дефекации. Да. Тут, конечно, уважаемый Илья, кстати говоря, недавно был он у меня на приеме. Вот, ну, сейчас не об этом. Дело в том, что немножко он тут, конечно, хватанул. В каком аспекте хватанул? Дело в том, что продукт дефекации на 92% состоит не из переработанной пищи, как кажется многим.
1: А из смазки?
3: Нет, смазка — это 8% остальных. А, извините. 92% занимает естественные выбросы организма, то есть частички кишечника, ненужные кусочки мышц, костной ткани и так далее. А как раз вся пища, она идет на регенерацию этих вот органов. Вот ярким подтверждением этого вот является пример Арнольда Шварценеггера, известного атлета, который за один присест как съедает, так, собственно, и
1: выдает
3: да. До 5 килограммов
1: буженины просто на раз.
3: Да. Вот.
1: А вот что думает Андрей Орлов по этому поводу? Я вижу, что он опять достает какие-то чертежи. Вообще совершенно новая, Андрей, теория, согласитесь, ну, по вот насчет реинкарнации мышечной массы. Ой.
0: Еще раз, какой вопрос-то?
1: Ну да ладно тогда. Давайте послушаем, что нас хотят спросить. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, ваше имя.
4: У меня вопрос злободневный. Вот вы затронули тему присутствия йода в пище. И много сейчас говорят о том, что ее не хватает.
1: Йода не хватает.
4: С йодом, который... Да. А вот я так... Недавно в магазин зашел и смотрю, там продают куриные яйца йодированные. Вот я бы хотел спросить, вот раньше нас кормили в основном капустой морской, чтобы этот баланс как-то поддерживать там всякими водорослями. А вот нынче вот появился такой продукт. Вот как к нему относиться, кто эти яйца вообще несет, можно ли это вообще есть, и все вот что делать?
1: Понятно, спасибо. Но я думаю, что как к известному гастрологу, опять же, к Андрею Орлову адресован этот вопрос. У меня почему-то ощущение, что это как раз связано вот с горяхой и, в общем-то, с таброй. Вот появление йодированных яиц, как-то это вот как раз символ того, что мы прошли стадию либо сердяхи. То есть, потому что до либо сердяхи их не было, сейчас между горяхой и таброй. Это достаточно сигнал такой, ведь на самом деле эпохальный.
3: Саратовский дождик, в принципе.
1: Саратовский дождик получается, да. Андрей, что ты думаешь по этому поводу? Эпохальное событие, в принципе.
0: Табра.
1: Табра? Да. Нет, действительно табра.
0: Действительно. Ну, на самом деле, укладчицы просто были йодом смазанные ранки, и чтобы как-то оправдать вот этот анализ подробный, спектральный, который проводится над каждым яйцом, что, собственно, и создает его ценность. Так, на самом деле, яйца, они ничего не стоят. То есть, по идее, каждому покупателю яйца, по идее, должны выплачивать деньги за то, что он обеспечивает утилизацию этих яиц, поскольку процесс потребления яиц, в общем-то, равнозначен процессу захоронения ядерных отходов, потому как несут их ядреные курицы. И куры, как никто другие, ассимилируют, в общем-то, излучение ядерное. И плоды этих вот куриной деятельности, они являются опасным продуктом, который нуждается в утилизации. Вот продавая яйца, они, значит, выплачивали бы. Но поскольку проводится серьезная работа по анализу вещества, там бензитамин содержится в яйце, содержится также еще табарин, который в большом количестве, в общем-то, потреблять опасно. Но вот, значит, чтобы контролировать этот процесс содержания этих веществ в яйцах, то существует, значит, спектральный анализ и химический анализ. И вот, чтобы оправдать затраты на эти исследования перед продажей, в общем-то, и создается, набрасывается цена на яйца. Ну и по ходу дела они там находят всякие, то йод найдут, то, значит, кто-то руки плохо вымыл после акта дефекации, еще найдут что-то такое, примесь. Да,
1: это, кстати, часто встречается в яичной
0: соте. Кто-то таблетки бизнесе. Принимает, там находит там таблетки какие-то внутри, содержащие, ну и так далее. То есть, и поскольку сертификат поступает на все содержащиеся элементы в этих продуктах, то там в первую очередь так заметно был, видимо, йод, и они решили обезопасить. Ну,
1: самое, кстати, яркое, в общем-то, вещество в таблице Менделеева.
0: Да. Да.
1: А скажите, Андрей, вот все-таки чем закончился, я помню, так широко разрекламированный вами эксперимент социальный по бесплатной раздаче в течение недели вот жителям города яиц в неограниченном количестве? Ведь набирали
0: смысл равно. Интересно, что яйца, как никакой другой продукт, вот имеет, как бы ассимилируется быстро и вызывает привыкание быстрее, чем там икра или еще что-нибудь. И потребление яиц, конечно, оно в неконтролируемом как бы подаче, она может вызвать сильную зависимость, и организовывались целые банды по перевозке, значит, этих яиц, и злоупотребления происходили, в общем-то, страшные злоупотребления со страшными последствиями. То есть начали уже как-то изготавливать концентрированные яйца, которые вводились внутривенно, внутримышечно, и яйца курили, потом яйца, в общем, делали с ним все, что угодно.
1: Много жидкие подростков, яйца, вот это отдельная, кстати, вещь.
0: Да, и много пострадавших было, и еще интересно, что признаки вот отравления яйцом, конечно, это вспучивание и роговение, в общем-то, приобретение вот роговицы глаза как бы скорлупичного, да, вида. А еще, в общем-то, человек приобретает с немеренным употреблением, когда зависимость переходит в патологическую форму, то значит, становится уже череп там становится на яйца похож, как бы собственные яйца у мужских особей атрофируются, переходя
1: за ненадобностью
0: равномерно попросту, переходя во всеобщую яичность, то есть вот, человек покрывает скорлупой. У женщин яичники,
1: это как земля обетованная практически.
0: У женщин яичники тоже, собственно, раздваиваются и приобретают андрогенную форму, то есть они становятся как мужеподобными, они начинают вываливаться из влагалища и обволакиваются мошонкой и становятся, в общем-то, как бы гипертрофированным вторичным половым признаком. Вот такие симптомы были.
3: А и более того, тут уместен такой пример, как правильно уже Андрей осветил, поглощение куриными, в частности, производным куриным, таким как яйцо, радиоактивности. Ведь известный достаточно факт, что во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции для резкого гашения создавшегося ионизирующего излучения были выписаны куры-несушки просто со всех регионов Советского Союза бывшего. И был им обсажен только что, потушенный реактор. Тем самым удалось предотвратить распространение критического уровня радиации за 30-километровую зону вокруг города Припять. И отмечено это явление было тем, что в значке мирного атома, который который знаком многим нашим радиослушателям, в центре, ну, на изображениях мирного атома, этого символа, в центре вместо атома урана стало изображаться куриное яйцо.
1: А скажите, пожалуйста, уважаемый Ефим, а почему же тогда вот памятник курицы установлен не в Припяти, а вот в Воронеже?
3: Там же стоит действующая, ну, Воронежская атомная электростанция мощностью порядка там 10 миллионов киловатт, и поэтому там как раз воронежские куры, необычно не сливы, воронежская порода кур по опросам журнала «Наука и жизнь» заняла в 89 году просто первое место среди крестьян подсобников.
1: Ну, я могу сказать, потому что это скаковые куры.
3: Безусловно. В том-то все, так сказать, и дело, что на скаку она выметывает яйца, и чем длиннее дистанция, тем, собственно, больше яйценоскость.
1: Она то есть, как были вперед, случаи... у нее гребень аж за задницу улетает.
3: То есть, в принципе, чем воронежская курица хороша? Да разметь ты дорогу на 10 километров, и получишь...
1: Будьте здоровы.
0: Обывательское мнение по поводу памятника, что его просто не довезли, забастовали рабочие. Его же раньше как колосс собирали.
3: Все-таки
0: гигантское.
3: Раньше...
0: Это на самом деле потом половое какое-то стремление Церетели было переплюнуть, но он так и не дотянул до этого памятника.
3: То есть нет, все равно, Андрей, вы должны со мной согласиться, что на километр пробеганного воронежской курицы одно яйцо сносит.
0: Да, так я про памятник говорю, что памятник-то по своим масштабам так и останется, наверное, самым великим памятником, созданным за всю историю человечества, потому как создавался он из отходов скорлупы, и да, на месте производства до сих пор стоит определенная спираль запаха такого, что...
1: Андрей, а вот ведь спорили очень много дизайнеры на тему того, как изобразить вот эту курицу скульптурную, либо, значит, стоящую, либо бегущую, либо лежащую лапами кверх, либо сидящую. Вот все-таки остановились настоящие. Вот как вы думаете, в чем причина этого? По идее, ведь должна быть какая-то динамика в памятнике. Вот, например, посмотреть на Петра Первого, он стоит, когда там динамичная скульптура, видно, что ввысь, дескать. Вот. А здесь как-то вот она стоит, курица тупо, хотя бы яйцо подвесили там какое-то ей.
0: Но она же не тупо, она стоит, в общем-то, в такой позе изящной, балетной. Она на одной ноге стоит, второй она не то что поджала, она как бы вытянулась слегка назад.
1: Как будто тянется.
0: Да, но это, опять же, связано все с политическими какими-то амбициями внутри этого художественного коллектива. То есть это не связано никак с рациональностью, потому что некоторые шизофреники-художники предлагали вообще сделать какое-то электромагнитное поле, в котором она должна как бы плавать, то есть как бы в невесомости, и демонстрируя, значит, всем смертным пренебрежение законами гравитации и величию и кур перед людьми и всем сущим. Ну, вот остановились, значит, на этой куриной, значит, опоре, а она на самом деле символизирует перевернутую пирамиду, то есть от достижения дебилизма современной эпохи, связанного с этой курицей.
1: Так, а скажите, вот на примере этого памятника скульптурного, вот этой курицы, ведь мы можем каким-то образом проследить вообще смысл создания скульптурального искусства. Вот, по идее, увековечивание в скульптуре, вот такой странный способ самореализации.
0: Да, да, вот в базитологии есть определение скульптуры, это стремление формировать, оно связано, опять же, с актом модификации. То есть, когда человек первый раз начал дефицировать, он сразу же пытался применить. Это сейчас не рациональное применение, разбрасывание и удобрение. А поначалу относились очень бережно и складывали все это в кучу, потом из этого формировали.
3: Ярким подтверждением этого факта служит то явление, которое мы наблюдаем сейчас вблизи памятника Церетели Петру Первому. Все кошки из округи, проходя мимо памятника, делают инстинктивное движение за копа. То есть происходит...
1: Да, я тоже наблюдал.
3: На уровне инстинкта животное осознает, что скульптура и, собственно, то, что получается в результате дефекации это одно и то же. И вот наши радиослушатели, если им, так сказать, не скучно, могут сейчас посмотреть этот массовый поскреб когтевыми об асфальтовые. Он даже вызвал, по-моему, один из репортажей во многих передачах криминальной хроники, потому что местные жители приняли этот поскреб кошачьих лап, а близлежащий асфальт просто за какой-то предвестник землетрясения.
1: А вот пришло сообщение на пейджер непосредственно Ефиму Щупу. Ефим, расскажите о тех ваших пациентах, которые в прошлых жизнях были замечательными людьми, например, Гагарином или Эйнштейном. Так ли они гениальны в этой жизни или наоборот?
3: Нет, не так, конечно, поскольку природа дает шанс один раз живому организму проявить себя. Даже если он и проявил, то есть выполнил предначертание свое, то в последующем, как правило, это весьма заурядные личности. Так вот, не так давно я обслуживал, вернее, исцелял одного человека от запоя, который он вошел уже порядка полугода назад и находился в такой критической ситуации. То есть с каждым днем было все хуже и хуже. И в результате исследования его кармы я установил ту черту, которая дала возможность судить мне о том, что в прошлой жизни он был племянником уважаемого мной академика Капицы.
1: То есть, а вот эта стадия была Табры или Горяхи?
3: Эта стадия была ближе к Горяхе, но одной ногой этот человек еще стоял в Саратове.
1: То есть, в принципе, дабы сердяха получается.
3: Да.
1: А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло, алло. Сосредотачивайтесь, тогда уже обращайтесь. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите.
5: Здравствуйте, уважаемые. Очень интересная программа. Мне классная программа, очень нужна. Вот, я хотел бы вернуть вас немножко в начало беседы и задать вот такой вопрос. Вот лет 10 назад по центральному телевидению выступали такие первопроходцы, как господин Кашпировский, вот, и по утрам размахивал руками господин Чумак. Кстати, мне кажется, что именно у него перенял это действие ведущий популярного шоу «Угадай песенку». Вот, и первый вопрос такой, куда делись эти люди, нашлось им достойные заметки.
1: То есть вот именно вот этих людей, да?
5: Да.
1: Ага. Спасибо. Но дело в том, что я могу сказать, что Ефим Щуп — это, так сказать, из молодого поколения. Вот. Колдунов, ему всего 13 лет. И согласитесь, что для ребенка практически такие способности — это, ну, в общем-то, уже чересчур, я сказал бы так. Вот. А вот Андрей Орлов, он, в общем-то, располагает какой-то информацией. И сейчас, я надеюсь, вам ответит на ваш вопрос.
0: Да, вот... В начале этого всего хаос, который образовался в результате прохождения Плутона через Скорпион, то есть вот начиная с 85 года до 91, символизировал какую-то социальную революцию, ну и со всеми известными последствиями ее. Такая она тихая и бархатная по сравнению со всеми предыдущими революциями. Вот. Так значит, на волне этой революционности появились всякие аномальные такие явления, как вот всякие личности там в ящике и вне ящика, собирающие огромные аудитории, лжепророки и прочее. Так на самом деле это все намного безобиднее, как может показаться изначально, потому как это являются просто фантомы, это неявные, как бы, F4? Воплощения. Нет, это фантомы, которые, в общем-то, основаны на современной технологии. Это плод воображения материализованного. То есть это как бы сказать, мумии, которые питались отбросами современной технологии. То есть создавались какие-то дикие энергетические поля там, и в совокупности с ментальной энергией там, общественной, то есть общественное сознание реагируют однозначно. Там, например, ему говоришь, там, например, Макдональдс, они все сразу вспоминают, начинают выделять слюни какие-то. И вот саливация, которая возникает при упоминании о Макдональдсе или еще каком-нибудь продукте, в совокупности с отбросами энергетическими и также с энергетическими полями дикими и неорганизованными, например, радиоволны, излучаемые радиотелефонами. То есть в определенной последовательности эти волны формируют определенный код. Вот. Этот код, транслируясь, так сказать, пересекаясь вот с энергией, которую излучает человек, выделяющий желудочные соки, он образует определенную субстанцию. То есть там, это может быть плазма, может быть фантом какой-нибудь. Вот в данном случае фантом, который как бы отражал побуждение людей, у которых в подсознании был уже зашит образ некого идола. Он, причем, повторяется каждые 300 лет. То есть с последних там ведьминых процессов как раз это первые случаи возникновения очередных вот как бы вот лжепророков и прочих людей, пользующихся массовым сознанием. То есть вот с тех пор как бы их не было, было затишье, а тут вдруг они появились. То есть это плод воображения, попросту говоря. И вот поскольку плод воображения, он должен все равно питаться за счет каких-то определенных свойств энергии, которые его окружают, то эти свойства постепенно истощались и почти что иссякли. Поэтому сейчас это вспоминается как, уже как прошлое.
1: Это, кстати, ответ на вопрос, почему звезды носят очки темные все. Я думаю, все догадались.
3: И более того, тут я хотел бы добавить, что мне стало известно в последнее время, в нашей среде стал ходить этот слух, который мы проверили и установили, что это действительно так, что сеть ресторанов «Макдолис», они располагают штатными колдунами, которые занимаются приворотом, активным приворотом клиентов. То есть пищевые добавки, которые якобы имеются вот в продукции этой фирмы, они на самом деле не так эффективны. Каждый чизбургер, гамбургер заговорен. То есть штатные колдуны, да. И тем самым вот находится работа всяческим, так сказать, людям, которые...
1: А, я вижу, вам доходилось еще по вашей сытой
0: я
1: такой...
0: Я хочу сказать, начальном, вот это интересно.
3: В начальном этапе я заговаривал картошку, вот, ну...
0: Еще такая есть народная примета, что съевшая женщина, вот есть еще венчик безбрачия.
1: Да,
0: и вот,
1: есть,
0: значит,
1: да,
0: женщина, да, съевшая 12 чизбургеров или там 8 двойных чизбургеров, она автоматически как бы лишается этого венчика безбрачия. И если она еще догонится картошечкой, тоже в количестве там 12-13 пакетиков,
1: головочек,
0: все это сделает вот накануне, вот, то канун у нее будут хорошие. То есть вот такая народная...
1: Тут еще тема в том, что существует преддверие.
0: Но здесь важен канун.
1: Преддверие — это, кстати, страдания, которые, в общем-то, и дают хороший проход на преддверие.
3: Ну и вообще репчатый лук, так сказать, он вот, если вы хотите противостоять вот какому-то черному глазу, как вам кажется, если вас сглазили, то современная, так сказать, научная магия, она не располагает ничем более лучшим, чем репчатый лук.
0: Она вообще почти репчатая вся эта.
1: Да,
3: безусловно. Безусловно.
0: Она
3: безусловно
0: исходит от репы.
1: Да. Да. И... Вот, кстати, вопрос на эту тему. Два вопроса. Один адресован Андрею Орлову. Уважаемый Андрей, расскажите о вивисекции. Какова психологическая сторона этого процесса? И за что страдают животные в вашей клинике? С уважением, Света и Даша, студентки Медвуза. А второй вопрос нашему уважаемому Ефиму Щупу. Как вы думаете, можно ли поймать духа? Если можно, то как это сделать? Расскажите, пожалуйста.
0: Я бы сказал, что вивисекцией мы не занимаемся, а вообще это явление, ну, явление, оно, конечно, если его эмоционально пытаться решать, что, собственно, обычно и делается, то это, конечно, омерзительное явление. Вот. А корни его кроются в проекции вот, человеческих темных желаний, то есть попыткой как бы воплотить свои невоплощенные какие-то страхи и фобии, попыткой их воплотить на чем-то доступном, потому что человек, в общем-то, занимающийся вивисекцией или другим формами такого геноцида или еще что-то, геноцидом или еще... чем-нибудь подобным. Потому что человек, уничтожающий камни, занимается, в общем-то, массовым убийством. Вот что. Поскольку минеральная жизнь тоже есть. То это, на самом деле, отчасти трусливый и агрессивный человек, не знающий, как воплотить свои, в общем-то, страхи. Поскольку закон животных, как бы, вот у нас в России, он немножко так вот относится снисходительно к убийству животных,
1: да,
0: то
1: да, вот это,
0: здесь,
1: да,
0: да, здесь, в общем-то, конечно, есть воплощение для всяких вот маньяков, очень хорошая такой вот, в общем, база такая, опора.
3: Ну, а со своей стороны я хотел бы добавить, что наиболее прогрессивным продуктом вот вивисекторов явился тот факт, что было экспериментально доказано невозможность вертикального расположения ноздрей ни у одного существующего на Земле млекопитающего. То есть горизонтальная форма ноздрей, которую мы наблюдаем, ну, можете наблюдать на моем лице, она наиболее, так сказать, то есть я с вертикальными ноздрями не выжил бы.
1: Безусловно. А что касается вот полова духов, и сразу следующий вопрос пришел на наш пейджер. Где же ваш обещанный магический сеанс?
3: Сеанс еще будет,
1: да, действительно. Кстати, может быть, вы какие-то...
0: Я тоже, кстати, подключусь, я тоже могу провести сеанс.
1: Вот давайте, а мы, кстати, так и сделаем. Единственное, может быть, у вас будет какой-то подготовительный период, может быть, сейчас нашим радиослушателям нужно принять какие-то позы определенные уже заранее, как вы считаете? Давайте начнем, то есть чей сеанс сейчас начнется сперва?
3: Ну, давайте сперва мой.
1: Давайте.
3: Для начала я рекомендую нашим радиослушателям принять среднее... статистическую позу, то есть если вы лежите, надо подложить подушку между соединение стены и, так сказать, ложе кровати, то есть принять такую полулежачую, полусидячую позу, то есть сидящий в кресле постараться откинуться. Глаза закрывать не надо, вот наоборот, постарайтесь сконцентрироваться на потолке вашей комнаты, только ни в коем случае не смотрите на люстру, поскольку даже выключенная лампа обладает запасенной кинетической энергией. Расслабились? Вот. Теперь задержите дыхание. На счет 3 у вас появятся мурашки на левом колене. 1, 2, 3. Появились? Теперь вы можете принять статичное положение, то есть сядьте. Завтра у больных полиартритом исчезнут боли в коленных суставах. Теперь тем радиослушателям, у кого чистые запоры, рекомендую положить руки на область крестца. Скрестить их за спиной и на области крестца. Скрестили. На счет 3 вы должны резко принять горизонтальное положение. То есть сидящие в кресле, переместитесь на кровать. Тем, кто на кровати, тому будет проще. Значит, я требую от вас напряжения мышц спины. На счет 3 расслабляйтесь и откидывайтесь. 1, 2, 3. Откинулись. Не ушиблись? Завтра у тех, кто сегодня страдал запором, появится обильная дефекация, поэтому попрошу принять меры для исключения неприятных моментов. Я думаю, что те радиослушатели, которые последуют моему совету, безопасно проведут завтрашний день. И я вот вижу сигнал Александра о том, что у нас осталось мало времени, и теперь я хочу провести заключительный сеанс, который направлен на всеобщее ваше расслабление и спокойный сон для тех, кто еще не спит. Примите горизонтальное положение. Лягте на живот. У кого есть подушка, попрошу уткнуться в нее лицом. На счет три вы возобновите дыхание, а на счет раз задержите его. Раз. Два.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня колдун Ефим Щуп и базитолог Андрей Орлов. По телефону 203-19-22 мы все еще продолжаем принимать ваши звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Щуп вас слушает и полон внимания.
6: Вы готовы выслушать теоретика таинствующего атеизма?
1: Ради бога, конечно, говорите.
6: Во-первых, найдено название науки, которая достигнет, настигнет и постигнет религию, магию и экстрасенсорику. Название это сакрология. И один из главных ее постулатов гласит, вопрошает сначала, а потом гласит. В чем главное отличие атеизма от религии? В том, что в отличие от атеизма, религия – атеизм. Вот мне хотелось бы... Ну, тут можно еще очень много, можно продолжать бесконечно. Но мне хотелось бы вот... Ну, в порядке, так сказать, медитативного сигнала остановиться на этом. Если у вас есть желание, то я мог бы и продолжить.
1: Продолжать? А чего же нет? Весьма интересная тема.
6: Пусть горы... Горы... Сейчас я вспомню. Пусть горы рождают мышей. Пусть мыши идут к Магомету, а Бог пусть взирает взошей на всю суеторию эту.
1: Угу. Да, спасибо.
6: Может быть, еще?
1: Конечно, пожалуйста.
6: На фоне Пушкина. Коль начал пить... Так пей до дна. Любви усилий, любви усилием цена. Кому известна и нужна, кто их оценит. Привычка свыше нам дана, замена счастью она. Ну, а ирония нам истину заменит.
1: Спасибо. Спасибо вам. Удачи. Сейчас, кстати, вот Борис Щуп собирается, извиняюсь, Ефим, что, в общем, без разницы, собирается вам ответить на... Да, у него возникли какие-то мысли. Спасибо. Но, да, прежде чем вы, Валерий, будете отвечать, хотелось узнать, все-таки, как же поймать духа? Вот был вопрос на наш пейджер. Кстати, я напомню номер пейджера. 956-32-32. Ваше сообщение можете оставить для абонента 109-279. Да, ну что же насчет духа?
3: Ну, без ложной скромности хочу сказать, что действительно современная магия располагает техническими и энергетическими потенциалами для того, чтобы изловить духа. Но дело в том, что реально на сегодня поймано порядка 7 духов различных. Вот, и отнюдь не всегда эти духи искренне говорят о своем происхождении, то есть кого они представляют в нашем бренном мире. Духи лукавят подчас. Так вот, недавно был случай, когда одна известная целительница Тамара Думочка пыталась вызвать дух Наполеона, развлекая на потребу аудитории новых русских. Действительно, она вызвала дух, применив традиционный метод его вызывания. Присутствующему она сказала, что это дух Наполеона, несмотря на явное несогласие упомянутого духа. Это был Он называл себя дух...
1: Мужчина из подъезда.
3: Да, да, да. Ну, тем не менее, оставим это на ее совести. Так вот, а сохранить дух, то есть вызвать его, в принципе, можно. Сохранить несколько сложнее, поскольку нужна независимая от гравитации посуда. Вот. То есть стерильная. Если вот наш радиослушатель располагает стерилизатором, который в состоянии...
1: Ну, в общем, духу
3: надо не менее 20 литров.
1: Не в состоянии.
3: Объема. Не менее 20 литров объема.
1: Для... Большой у него.
3: Да, и температура содержания духа должна быть порядка минус 40 и ниже.
1: То есть
3: тут мы впрямую упираемся в проблему консервации духа. Не все холодильники современные в состоянии дать температуру минус 40 градусов. И были случаи, когда экспериментаторы замерзали.
1: Вот. И кололись просто.
3: Да, вот, кстати, в эти 30-градусные морозы были случаи выставления холодильников на крыше домов, дабы создать температуру, снизить и сохранить вызванные духи. Но дело кончилось тем, что... Ну, представьте себе, на крыше холодильника, и сразу, так сказать, были вызваны антитеррористические какие-то подразделения, поскольку проезжающие мимо милицейские автомобили приняли холодильники на крыше за очередное проявление какого-то сепаратизма, и всячески были подавлены. Так вот пострадала упомянутая мной Думочка при попытке сохранения духа Наполеона. Вот тут можно...
1: То есть вы бы не рекомендовали этим заниматься никому, да?
3: Угу.
1: Хорошо. Еще хотел сказать. Вот обострение табры и горяхи, в общем-то, за, скажем так, косиловыми целей вот во временном континууме. То есть когда лучше мобилизировать свой организм на вот эти, в общем-то, действия, на закос. Либо вот, потому что сейчас уже утро практически, хороший или сейчас время, когда тушка уже расслаблена, заняться мицелином, закосом, вот, дабы достичь, ну, достичь хотя бы горяхи, затем уже горяхи, и потом табр с горяхой, вот, либо сердяха, дабы сердяха, все эти этапы там, и иногда сердяха.
3: Дело в том, что время 5 часов 10 минут утра соответствует приблизительно 20 марта.
1: Да.
3: Вот.
1: Да,
3: да. Как известно, это время, оно благоприятно для развития, для новых начинаний и для, так сказать, формирования каких-то новых аспектов жизнедеятельности человека. Вообще весна — это приятное время, когда все мы наблюдаем развитие природы. Так вот, исходя из такой параллели временной, которая соответствует вот время, которое сейчас в нашей столице на данную минуту, можно сказать, что это время действительно благоприятно, но не для всего. Так, мицелий склонен к августу, то есть приблизительно к периоду с 8 до 9 вечера. Если вы собираетесь закосить мицелий, то займитесь этим перед программой «Время».
1: Вот как.
3: Вот. Ну, поскольку я почему упомянул эту программу, дело в том, что современные люди не смотрят на часы и узнают о примерном времени, исходя из того, что показывает экран их телевизора. Вот. И, значит, что касается саратовского дождика, тут ситуация несколько другая. Известно, что дождик зимой не идет. То есть ночью вызывать в себе состояние экстрасенсорного какого-то экстрасенсорной активности...
1: Или табризма попросту.
3: Да, да, безусловно, безусловно. В период с часу до... 3 ночи, даже до 4, это просто нереально.
1: Это, кстати, соответствует где-то 4 апреля, что, да, в общем-то...
3: Да, потому что вы рискуете подцепить грипп.
1: Да,
3: просто,
1: да.
3: Совершенно даже современные...
1: При закосиловой мицелии, в общем-то,
3: это гриппозное
1: состояние, оно...
3: Нет, это происходит при саратовском дождике.
1: Нет, ну а вдруг это может произойдет? Этого не происходит, но если это произойдет...
3: Если это произойдет, то это сбой вообще всех параметров, и вы рискуете... получить симптом лучевой болезни в самых ярких его проявлениях. То есть у вас к утру могут просто выпасть все зубы.
1: Это называется, кстати, синдром Обжулза. Да. Генрих Обжулза. То есть да. именно он на
3: себе. Это известный, есть, известный он... польский, так сказать, антрополог и астроном, который в плане занятий хобби и обучения своей внучки продемонстрировал на себе, собственно,
1: недюжинный продемонстрировал. Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Ну, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, алло.
1: Ну, вот не получилось.
3: Кто-то, по-моему, пытается медитировать с лампой.
1: В прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Вы знаете, сегодня очень интересная беседа. И не бригада, а группа «С», особенно концовка и «Машенька» были прекрасные. Вот. Но у меня, значит, такие мысли. Вот Саша говорил, и у меня два как бы вопроса. Саша говорил, что никто не помнит передач, которые хотели бы повторить, ну, те, которые он проводил в эфире.
1: Понятно, понятно.
8: Но я считаю, что было просто много блистательных передач. Это так с драматургом Галиным, потом с этим, с руководителем «Тайм-аута» и продюсером, с продюсером и музыкантом «Тайм-аута», потом также Межевич, Беляев, Марио Корти, пожалуй, ну, может быть, Марио Корти, ну, так как он иностранец и несколько интеллигентнее нас, это как-то интереснее нам послушать.
1: Нет, он просто плохо говорит по-русски.
8: Нет, вы знаете, он хорошо, достаточно хорошо. Почему Марио Корти? Он так очень прилично. Ну вот, эти передачи, потом «Франц Квартет» и теперь «Брас Квинтет». Вот столько уже передач, это из последних, которые просто прекрасны, и сегодняшние передачи также. И вот такой вопрос у меня теперь уже к сегодняшним гостям,
1: да,
8: которые говорили, что как бы что голова в форме яйца, ну, что это отрицательная черта. Вот такой вопрос. А я наоборот слышала так, что яйца головые это самые, так сказать, умные и интеллектуальные люди. Вот, например, у меня портрет Некрасова. Он яйцеголовый. И даже я вам скажу откровенно, так как очень люблю ведущего, что я сама яйцеголовая, то есть правильный череп. Череп в форме яйца – это правильный череп, говорящий о вот таких нормальных интеллектуальных способностях. Или чуть-чуть, так сказать, даже выше. Если возможно. Вот мне интересно получить на это ответ. Вот и все.
1: Понятно.
8: До свидания, понятно. Дорогие.
1: Спасибо. До свидания. Вам удачи. Что касается черепа, то Андрей Орлов, наш базитолог, как раз сейчас занимается, в общем-то, слепком с себя, ну, своего черепа. То есть он обмотал голову в гипс, ставил солому в нос, дабы как-то дышать. Не затем, не подумайте, чтобы оставить потомкам, вот потомкам свой слепок, а исключительно с такой целью продать его под видом произведения искусства на, в общем-то, старом Арбате. Вот, ну, сами понимаете, у всех бывают сложности. Вот, но он сейчас вернется, мы ему расколем, и он, в общем-то, я думаю, ответит на ваш вопрос. А сейчас нужно вот тут это. Нужно. Можно сейчас.

Нет, совершенно, совершенно не то. Штраус, давай это нормальный заход уже сделай там. Давай, давай. Ну, потому что музыкантов сейчас как собак тут повсюду ходят со своими шкрипками. Я тебя взял бабки, за что плачу? Чтобы ты играл нормально, а ты тут... Давай, пошел, давай.

0: И в этот дивный морозный вечер мы начинаем беседу с тремя представителями, скажем так, московской интеллигенции, московской пишущей братии, сокращенно МПБ. Я представлю данных людей по именам, о себе они расскажут сами. Дело в том, что огромное количество некогда великих союзов распалось на такое же еще большее количество более мелких, скажем так, субстанций, унт и так далее. То есть дробление цельных единиц в наше время имеет тенденцию быть устойчивым. И напротив меня восседают Вадим Степанцов. Здравствуй, дорогой друг Вадим Степанцов.
1: Приветствую вас, Александр. Почему вы так нас зачморили? Какие же мы представители интеллигенции?
2: Да уж.
1: Мы интеллектуальная аристократия этой страны.
0: Прошу прощения. Итак, в гостях у нас представители
2: интеллектуальной
0: аристократии. Сокращенно ПАИ.
2: ИА.
0: Да. Соответственно, рядом восседает Виктор Пеленягры, правильно, я не ошибаюсь?
2: Да, почти, да. Почти правильно.
0: И, так сказать, исполнитель собственных произведений, оригинального и очень любимого мною жанра. Сегодня мы услышим эти пьесы, Константин Григорьев. Ну и, соответственно, дошли все-таки до меня какие-то слухи о некоторых, так сказать, ваших творческих разногласиях в плане маньеризма, унда, все такое прочее. Если, конечно, вам, так сказать, ну, не испытываете вы желания выносить ссор из избы, хотя я не считаю это ссором, это всего лишь творческий процесс, сокращенно ТП, то милости просим рассказать нашим радиослушателям, что, в общем-то, собственно, происходит. Да. И насколько это отразится на качестве, так сказать, гениальных произведений, которые, безусловно, работают на будущее поколение. Целые толпы, так сказать, наших далеких потомков будут жить с этим. Да.
1: Ну что ж.
0: Вадик, возьми только вот так микрофон. Вот, ну, чтобы, да, вот.
1: Почему расстояние не соблюдается?
0: А я сейчас тебе, знаешь, что сделаю? Я тебе вот побольше дам низких в голос. Ну-ка скажи раз.
1: Раз, отлично. Два, три, четыре.
0: Я итак, смог.
1: Итак, да. Дорогие друзья, как всем вам известно, 2008.
0: А, извини.
1: Да, чему я смеюсь? Это же не смешно.
0: Совершенно.
1: Абсолютно не смешная шутка. Но как пробирает. Это я, дорогие радиослушатели, пытаюсь подмазаться к нашему уважаемому ведущему, которого, кстати, зовут Александр Лаерский, который в свое время был лидером группы «Волосатое стекло». Почему нет коллектива с таким названием теперь? Почему, спрашиваем мы, с ужасом,
0: вглядываясь
1: в пожелтевшие страницы винилов и компакт-дисков.
0: Дело в том, что произошел в свое время, именно в 87-м году, мощнейший, один из мощнейших, так сказать, оттоков творческой интеллигенции. У нас-то там творческая была интеллигенция, так сказать, и лучших умов за границу. И, в частности, ряд отцов-основателей данного вот упомянутого того коллектива как раз уехала в Германию, где стала поднимать их компьютерную промышленность. То есть в результате чего я остался один, испытал дикое облегчение, и с тех пор меня поперло по-настоящему.
1: Правильно, правильно, да. Правильно. Материальный момент очень важен в делении каждого творческого союза. Естественно, мы завидуем тому урагану славы, который обрушился на Виктора Пеленягры как автора нетленных попсовых шедевров, как то «Дева, девочка моя» в далеком Бискайском заливе.
0: Это
1: я
0: можно...
1: вышел на Пикадилли.
0: Вот вышел на Пикадилли.
1: Да.
0: Кстати, такой
2: как
0: вопрос.
2: Как упоительно в России вечера.
0: Виктор, сразу такая тема.
1: «Колечко, ты мое кольцо».
2: Много всего.
0: Вот это же песня, да, вот тетка, которая ее поет, и я держу в руке пластинку.
2: Я просил бы Лайм Веклин называть теткой. Тетка.
0: Ну ладно, да, назову мужик.
2: Она юная девочка, что вы говорите?
0: Слушай, посмотри, Суна, видишь, посмотри. Это мужик?
2: Ну, а это вот...
0: Нет, да, скажи...
2: Да,
0: это...
2: да, бросьте меня камень.
0: Нет, просто... Ты мужик?
2: Но это тетка.
0: Тетка?
2: Да.
0: Вот эта тетка поет, например, твой текст. Вот я взошла на Пикадилли, значит...
2: Не взошла, а вышла.
0: Вышла, да. С таким тоном, как будто она только что вышла из самого дорогого ресторана. Или не
2: правильно.
0: Хотя Пикадилли — это улица, всем известно, где собираются...

0: поехал.
1: Это как терпи... всем известно, Виктор Пеленягра ненавидит искусство и природу. Вот. Но это было не главным,
0: всех ее проявлений.
1: Не главным разногласием, так сказать, не главным
2: да, ну, там, извините, я перебил нашего, как-то да. вас.
0: Но это наш... не мой же сольный вечер, давайте Вадим, поговорим вообще.
2: Нет, все-таки, Вадим, продолжи перечисление произведений, да.
0: Моих?
1: Да.
0: Да. А так мы их не перечислили всех, потому что,
1: да, потому что
0: даже я не могу перечислить.
1: Невозможно.
2: Нет, ну все-таки тетка.
0: Ну какая же тетка?
2: Тетка.
0: Да, прекрасная девушка.
2: Ну подожди, Вася.
1: Пеленягра, а может ты что-нибудь споешь? Споешь что-нибудь?
0: Спою, конечно, да, безусловно.
1: А то все поют какие-то.
2: А что, сейчас будет песня?
0: Да, нет, я...
1: От твоего волшебного голоса страна не знает.
0: Нет,
1: вот появилась возможность.
0: Я начинаю свой так называемый сольный проект, так что в скором времени я понял, что уже достиг...
1: Как он называется?
0: Пеленягра компания.
1: Да. Ну, пой.
2: А вот такой вопрос, то есть, что действительно, как сказал Вадим Степанцов, или это он пошутил, прайс вы не поделили, я так понял. Прайс, корпоративный прайс был поделен не по-честному.
0: А что такое прайс?
2: Деньги.
0: Нет, там... Если
2: то есть, значит, только разногласия в качестве...
0: Нет, чисто идеологический...
1: Мы не поделили деньги, Александр, понимаете, мы не поделили деньги, которые Виктор получает от Белого Орла, от той же Лаймы Вайкули, от Сергея Крылова, поскольку орденские статуты предполагали равную дележку, так сказать. Вот касса есть, орден...
2: Общак.
1: Это такое, да.
2: Каждый несет.
1: Это духовно-рыцарское сообщество. Да. Каждый несет.
0: А вы много принесли от своей прекрасной деятельности с бахытым компотом? Я как-то не заметил, чтобы вы приносили.
1: Но в те времена, когда...
0: 10 лет вы
1: когда
0: цвели
1: наши дружеские отношения, бахыт компот не приносил денег.
0: Вы бомбите 10 лет уже, пытаетесь навязать свой...
1: А этот толстый упырь, я имею в виду Сергея Крылова, нес вам в клюве доллары.
2: Я бы даже сказал, не в клюве, а в сомних губах нес.
0: Кстати,
1: и где они? В то
0: кстати,
1: время,
0: Сергей
1: как
0: Крылов...
1: мы с Григорьевым подыхали от голода.
0: Кстати, Сергей Крылов,
1: в раскаленном чреве этого адища, этой столицы, этой страны, говорят демократы.
0: Я понимаю. Кстати, от Крылова я, по большому счету, таких больших денег вообще не имел.
1: Да, конечно.
0: Единственное, у меня крутилась в 92-м песня, это был лучший шлягер, если не ошибаюсь, «Дева-девочка». Лучший шлягер 92-го года. Я не получал даже на обед, потому что... Развалилась РАО, развалилась вся система под названием СССР, и все крутили мои песни, а денег никто не перечислял, потому что всем было не до этого. Были Беловежские соглашения, были странные попытки внести раздор в семью народов некоторых господ. Вот, а до наших...
1: Вот такие
0: роялти.
1: Вот они, демократы от поэзии.
0: Да, а роялти не было.
1: А кто, как не вы, Виктор? Вы были одним из первых, кто ввел систему черного нала во взаимоотношения между поэтом и артистами.
2: Я вот видел? Извините, вот у меня тут сразу возникает такое.
0: Я даже не знаю этого слова черный нал, я первый раз слышу.
2: Ага, прайс. Господи. Он первый раз слышит. Черный нал первый раз слышит. Да, да.
1: Святым духом этот человек питается. Где деньги, товарищ архикардинал?
2: Вот такой вопрос встает у всех наших радиослушателей. Я имею в виду вопрос, да? Что это вообще за чертовщина? Что это вообще за понос такой получается, если человек... певец, да? Певец.
0: Да.
2: Скажите, а кто вам пишет? Музыку мне пишет, например, там такой-то, там, скажем, Пидорковский, а текст мне пишет там Эльманковский, к примеру. А сам-то ты что делаешь? Весьма посредственно поешь. Ну, получается, хорошо. А человек, который сам пишет музыку, сам пишет текст, сам это еще, понимаешь, записывает, он что, вообще Будда, что ли? Кто он тогда?
0: Я сейчас чувствую себя Буддой, потому что мне надоело, что некоторые композиторы, я не буду всех говорить, некоторые композиторы, конечно, ужасно интерпретировали мои стихи, поэтому я вынужден сейчас писать и сам музыку, чтобы хоть как-то донести свои могучие произведения до нашей всемогущей публики. Вот. Так что осталось только запеть, чтобы... окончательно поставить точку на Олимпе нашего...
1: Олимпа.
0: Нашей эстрады. Как уже назвать это? Нашего шоу-бизнеса.

0: Вот я знаю слово.
1: Ну, давайте немножко перейдем тогда вот к теме прошедшего дня, к теме дня вчерашнего. Вчера, да, если вы помните, было 17-е, да? Это был день все-таки энергетика. День человека, который, в общем-то, стоит, ну, повсюду.
0: За пультом.
1: Да, стоит, и мало кому приметен. Мы иногда видим в сводках, что, дескать, энергетик говорит там, что там то-то он то-то отопить не может, туда-то дровишки не подвезли. Но реально энергетическая система нашей страны в бедственном положении.
0: Не скажите, у нас прекрасная энергосистема.
1: Вот Маша спрашивает...
0: Слава Чубайсу!
1: Маша вот спрашивает с пейджера для всех, что лично вы, вот Виктор Пеленегре, сделали для отечественной энергетики. А также, конечно, вы, Вадим Степанцов.
0: А я работал целых два месяца. Я работал целых два месяца с этим...
2: И степняком в филармонии.
0: Нет, я был электриком. Или по-другому. Он был монтером Ваней, но в духе парижан себе присвоил звание электротехник Жан. Я был электротехником. На самом деле, целых два месяца. Это прекрасное было занятие в головопу. Я ввертывал лампочки и ввертывал их. И причем за это мне еще деньги платили. Я всегда удивляла это мне. Потому что работали мы полчаса. Это был Советский Союз еще. Да. Так что я внес в главопу мощную струю лампочка в верчение.
2: Я хотел сказать о главном. Тут новоиспеченный демократ и либерал от поэзии Виктор Пеленегре пытается вам затуманить мозги, дорогие радиослушатели. Но суть-то, глубинная суть происходящего состоит в том, что все люди во всем мире, и в том числе и в нашей стране, они либо уже являются киборгами, то бишь кибернетическими организмами, либо ими становятся, то есть их превращают в киборгов путем различных ухищрений, манипуляций, с помощью того же шоу-бизнеса. Вот. Но все киборги, они получают свои виртуальные задания, установки жизненные от центрального компьютера. Вот, недавно мы с Константином Григорьевым, Андреем Добрыниным это осознали и поняли. Это осознание принесло нам несказанную радость. Вот. Виктор Пеленегре почему-то находится в таком дичайшем заблуждении, что он не имеет никакого отношения к центральному компьютеру.
1: А подожди, Владик, извини, пожалуйста.
0: А почему центральный компьютер?
1: Я прошу прощения, что перебиваю. Просто получается сейчас, например, если вот мы попросим Гришу тут принести мою старенькую Сайгу 20-го калибрика, и я, значит, выстрелю, вот, грубо говоря, тебе в пузико, то оттуда не кишки полезут, а, в общем-то, всякие чипы, унт-провода.
2: Да, или плазма.
1: Унт-плазма. Или ты имеешь в виду здесь, скажем так...
0: духовное строение своего организма.
1: Да, духовное строение и способность подчиняться вот каким-то, скажем так, внешним воздействиям. Ну, не обязательно энергетическим, а, скажем так, информационным.
2: То есть, энергия нам нужна. Куда же мы без энергии?
1: Да.
2: Мы подключаемся и, ну, по совести. Мы вот с Григорием воруем энергию по совести для жизнеобеспечения своих кибернетических организмов. А Пеленегре, он же ворюга. Он и в поэзии вор. Ворует строчки, где ни попадя.
1: А, например?
2: И энергию ворует. Он сколько у него энергии?
0: Из космоса?
2: Это энерджайзер какой-то. Его не заткнешь. Он и Жириновский, два главные вора.
1: А откуда?
2: А почему?
1: Ну, скажи, откуда
2: почему
1: воруют?
2: Во Владивостоке нет электроэнергии? Пеленегре и Жириновский сосуд присосались к источникам.
1: А что, действительно приходилось заниматься плагиатом? Я просто...
0: Да, Виктор, я об этом написал большую статью под названием «Разбойники с большой дороги». И я с точностью, документальной точностью проследил всю историю поэзии, а также музыки, кинематографа. И я могу привести, вы хотели пример, я могу привести. Я не буду говорить о Гомере, который был целиком из центонов.
1: Но поскольку сразу тут надо сказать, что это было такое издательство, это был кооператив писательский.
0: Да, да, я не буду говорить, я не буду говорить о Шекспире, который...
1: Был то же самое, в принципе, который, только меньше.
0: Да, чуть меньше, ну как чуть меньше, ну, да, они были равносильны, как бы, ну, по подаче материала. Да. Потому что...
1: Я имею в виду в количественном...
0: Вся зримая и незримая драматургия того времени Шекспиром блестяще использовалась. И это никто не отрицает. Поэтому он Шекспир. Я не буду говорить о, допустим, о смежных культурах, так называемых...
2: Мне кажется, что Виктор Пеленягра путает программу Монмаранси с программой «Времечко». Мы не будем говорить сегодня об этом. Уже 10 минут вы говорите о том, о чем вы не будете говорить. Скажите, о чем вы хотите сказать.
0: Хорошо, я скажу. Так вот, о смежных искусствах. Тарантино сказал: «Да, я краду у всех». И тот, кому это не нравится, а в данном случае не нравится это Вадиму Юрьевичу Степанцову, тот непроходимый тупиц. Это он говорил про людей, которым не нравится это. Но мне лично Тарантино нравится. Он ворует, и это блестяще, потому что он великий творец, который, взяв сцену из жалкого какого-нибудь гонковского фильма, делает ее так, что она становится настоящим шедевром, правильно?
1: То есть, по сути, в принципе, получается такая ситуация. Если какой-то человек, скажем так, сгенерировал идею, но не смог ее реализовать до совершенства, то ничего зазорного в том, чтобы взять эту идею, правильно, и сделать из нее совершенный какой-то вариант нету.
0: Синека-младший...
1: Либо она погибнет, либо она...
0: Конечно, Синека-младший об этом очень хорошо сказал. Все написанное до меня — мое. И он был прав.
1: Ну, кстати, я могу сказать здесь еще.
2: Синека старший сказал: не твое, мальчик мой, а мое.
0: Ну,
2: Пеленягра что-то пытается впарить про Тарантино такое. Во-первых, не из этой оперы. Во-вторых, Тарантино с чего начинает свои фильмы? Два пальца в ноздрю, бритвой по горлу, кровища на экране.
0: Не надо, Тарантино великий режиссер.
2: Ладно, продолжает.
1: У него всегда начинается очень мирно и красиво. Почти как у нас.
2: Не начинает, продолжает. А Пеленягра что, какой пример подает Пеленягра молодой.
0: Да, пожалуйста.
2: Как упоительны в России вечера там.
0: Я считаю, что это великое произведение.
2: Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
0: Это что, хоть одна строчка сконтаминирована? Нет.
1: Ну а что, нет, а на самом деле...
2: А до Тарантино Маяковский...
1: Хруст французской булки фраза.
2: Да, шел Барбос по переулку, в зубах держал большую булку.
0: Ну и что?
2: Сергей Михалков.
0: Ну и что?
2: Самая лучшая строчка с ворованным Сергеем Михалков.
0: Хруст французской булки...
2: Сергей Владимирович, извините. Извините, мы не дадим Пеленягре написать гимн России. Не вышел он ни талантом, ни фамилией.
0: А видите, как он нервничает? Он нервничает, потому что все знают, что упоительный в России вечера — это гимн России. Вот он нервничает.
2: Да, я наоборот, я радуюсь, Виктор, это что гимн? Хоть одна песня получилась.
0: Почему это одна песня? Это одна из песен, которые Виктор Пеленягра сделал ослепительно.
2: А вот это чушь. А вот это чушь. Ваша рука, ваша из Белварова. Боже, кто нам поможет? Ты же слышишь, Боже.
0: Нет, это не так.
2: Я тебя не потревожу.
0: Как пройти по жизни, Боже, по верхам скользя? Боже, ты же видишь, Боже. Дальше жить нельзя.
2: Спасибо. Где Тарантино? Я не вижу.
0: Хорошо, не Тарантино. Возьмем так называемых композиторов.
1: Да.
0: Говорят, сейчас начали обвинять Александрова, что он якобы стырил у малоизвестного немецкого Шумана какое-то три аккорда. Все три аккорда, мы знаем, три ноты, правильно?
1: Да.
0: Но как стырил? Да, правильно сделал, что стырил. Это на этом основа всего великого искусства. О чем сказал композитор к фильму «Титаника»? Что он сказал?
2: Что я могу вставить?
0: Он сказал блестящую мысль. Он говорит: все мелодии в этом фильме сворованы. Мне осталось их аранжировать. Так аранжируй, Вадим. Никто тебе не дает карты в руки. Вот тебе якорь, вот тебе пионерский флаг. Аранжируй.
1: А тут есть ведь один момент, то есть, скажем так, я бы назвал это человечеством.
2: Ты знаешь, если бы ты написал не «Хруст французской булки», а «Хруст французской», «Ц», второе, это самое, часть здесь слово произносить не буду.
0: Ну, нет.
2: Ты был бы Тарантино. Ты был бы Тарантино. А так ты чму?
1: Слушай, это правда. Это ведь была победа над Наполеоном. Да ты крут.
2: Да, конечно.
1: Это было круто. Да. Слушай, то он приехал туда. А целки. Так надо, да. С саблей приехал, понимаешь? И как дул.
0: Насчет булки.
1: Слушай, это круто.
0: Насчет булки. Что такое булка?
1: Что булка? А ты ведь смягчил.
0: Французы. Нет, французы нам пекли. Англичане нас обучали хорошим манерам, правильно? Немцы пытались нам изобразить что-то по химии.
2: Да. Так, мы весь брали. Мир учили писать стоя.
0: Правильно.
2: Ну и отразил бы это.
0: А я отразил
2: где?
0: Это.
2: Где?
0: Отразил любовь.
2: Где ужас? Где экзистенциальный ужас?
0: Нет,
2: и радость?
0: Любовь, шампанское, закатые переулки, правильно? Это не шанская радость жизни, между прочим. Ну и вот, на том я этом свете буду вспоминать как упоительный в России вечера.
1: Вот возвращаясь к булке.
2: С булкой ты не прав. С булкой ты, брат, не прав.
0: Почему тут булка? Сколько булок было рассажено в русской поэзии, а я и взял ее и овеществил. Потому что хрус французский.
2: Да у Михалкова ты стырил эту булку.
0: Да у него булка.
2: У Барбоса из басни Михалкова ты украл эту.
0: Может быть. Я считаю, что...
2: У автора гимна Советского Союза. Не стыдно тебе? Ну воруй ты. Ну воруй ты у Долматовского. Воруй ты, я не знаю, у Матусовского. Ну у Михалкова-то зачем?
0: Да потому что Михалков написал гимн Советского Союза. Я написал гимн России. Правильно? Имею право. Продолжить традицию великую от...
2: Не должно быть в гимне России сочетание французская булка.
0: Почему не должно быть?
1: Ну, вообще здесь я приветствую, тоже Вадима поддерживаю. Потому что это... Ну, представь себе... Хорошо, представь себе, что французы будут там петь, да, там, и там это... И шелест российских панталон. Это абсурд. Ну, не то, что... Абсурд вообще самов... Лингвистически неверно.
0: Что, хруст французской булки или...
1: Французской, я имею в виду.
0: Два образования высших.
1: У меня три. Да я задом больше проездил, чем ты перед.
2: Вот Лаэртский прав. И вот во французском гимне, стой, во французском гимне вдруг появляется шелест русского хлеба на русских полях.
0: А почему? Объясняю, потому что Россия, это была единственная в мире страна.
2: Не было, а была. Я настаиваю на этом.
0: Нет,
2: важно.
0: Я говорил «было». Я говорил «было». Это я просто в запале.
2: Россия — это было великая страна. До такого даже Немцов не додумался.
1: Да, унткомпания.
2: Это как же надо не любить Россию, что говорит «Россия было». Было. Россия — оно.
1: Оно.
0: Вадик.
1: Это так говорят.
0: Будьте снисходительны.
1: Оно говорят про уже конкретно конченных кредиторов.
0: Будьте снисходительны к запальчивости моего произношения. Так вот,
1: да.
0: Что такое понимаю. Россия? Россия всегда была страной, которая выбирала лучшее от всех. И таким образом, что такое бульвар? Бульвар — это же как бы не русское слово, да? Если разобраться вот так, да? И булка как бы не русское слово. Это же... Булка — это типичное...
2: Григорий, дай коньячку.
0: Булка не русское. Не русское слово. Это типичное слово из татарского диалекта. Так вот. Это все было взято
2: и аккумулировано. Татарское слово.
0: Сундук татарский.
2: И колчан.
0: И бахчисарай.
2: И ясак.
0: Да, так что Россия, она все вбирала. Поэтому я аккумулировал эти прекрасные приобретения человечества. Потому что это все русский дух. Почитайте Пушкина. Кто был самый русский поэт? Пушкин. А кто лучше всех знал французский язык? Пушкин.
1: Но я не знаю, с другой стороны, так как-то вот уже ассимилироваться вот с Францией мне бы не хотелось. Потому что народ там все-таки, на мой взгляд, жаден. Народ там неприветлив. И я не хотел бы, чтобы...
0: Да просто... почему тут французский народ, который мне от меня очень далеко, и я на него смотрю отстраненно. Я говорю о французских булках, которые пек наш великий Елисей.
1: Я согласен. Я согласен. Но само слово «Франц» в русском...
0: гимне?
1: Да. Это но... как-то... Давайте это...
0: Ну, не надо быть таким поэтом.
1: Нет, это очень важно, потому что, например, неокрепший детский мозг, это мы с вами понимаем, что такое французская булка, съевший их очень много, собственно, да? А неокрепший детский мозг, он будет думать, что это булка, которая в качестве гуманитарной помощи прислана нам из Франции. Правда,
0: не,
1: Вадик?
0: Это либерал,
1: нет, Вадик, ты скажи. Скажи, Вадик, ты скажи.
0: Нет, это мысли либералов. Мы консерваторы.
2: Консерваторы? Да ты низкопоклонничаешь перед тем заморским, да.
0: Никогда
2: засунь свою булку себе, знаешь, куда? Вместе с Жечковым. Я не хочу больше слушать этого бреда про французскую булку. Не должно быть в русском гимне французской булки.
0: Хорошо, хорошо.
1: Да. Меняй лучше на этот, как его?
0: Вся страна приняла французскую булку, а вы тут этот... вот два...
2: Калач.
1: Да.
2: Да. Русский калач.
1: Русского...
2: русского калача.
1: И этот пирог такой с этой...
0: Богемский пирог.
1: Как он, с яблоками?
2: Шарлотка. Нет. Не надо.
1: А что думает действительно по поводу всего вышесказанного Константин?
0: Скажи, Константин. Рассудите.
3: Во-первых, я приветствую всех, кто сейчас меня слышит. Во-вторых, я поражен просто, сколько энергии до сих пор в этих немолодых уже людях.
1: Организмах.
3: Да, организмах.
2: Гиперорганизмах.
3: Это, видимо, какая-то была у них секретная подпитка. Вот. И я должен сказать, что с интересом слушаю этот спор, но они не дают мне вставить ни словечко.
0: Пожалуйста, скажите. Да.
3: Я хочу сказать, что надо, конечно, написать что-то вроде «И хруст орловской булки».
1: Вот.
3: Ну, допустим.
1: Да.
3: Ну, не орловская.
0: Орловская, да. Но это некрасиво звучит.
2: Орловский рысак.
0: Орловский рысак, при чем тут?
3: Но, друзья мои, я просто хотел сказать не о том, что...
2: Московские калашные ряды.
0: Я мог стать тамбовской булки, да? Мог бы даже московской булки, но...
1: Нет, как же вот этот-то называется? Пирог с капустой. Ты вот вылетел из...
2: Да кулебяка.
1: О! И хруст тут, знаешь, кулебяки. Во!
3: И хруст...
0: Ребята!
1: И кулебяки похруст.
3: Нежные
0: закоулки. Друзья мои, как говорил один замечательный человек, я сделал гимн, сделайте другой. Сделайте другой, может, лучше получится.
3: Тут такая вещь. Мы очень зациклились, мне кажется, на булке на этой вот несчастной.
0: Это не я.
3: А может быть, лучше чего-то уже попеть, почитать.
2: Да, кстати,
1: ну так вот тебе, так сказать, и это самое флаг.
3: Можно начинать, да?
1: Сейчас я скажу Штраусом, чтоб...
0: Штраус, тише там.
3: Песня называется «Дон Дигидон».
2: Нет, подожди. Что? Разговор шел на возвышенных тонах о гимне, а ты «Дон Дигидон».
0: Да,
2: мы еще успеем об этом.
1: Так что, пусть Штраусы играют?
2: Значит, нет.
0: Это Штраус звучит?
2: Я хочу исполнить гимн. И гимн не просто гимн.
1: Штраус, все играйте.
2: Гимн страны, на которую я не посягну. Вот.
0: Почему еще? Же? Потому что не хватает таланта, что ли?
2: Не хватает, не хочется самонадеянно пихать всем в рожу, так сказать, французскую булку. Людям, которые застыли,
0: Людям нельзя ничего пихнуть. Вот в это большое
2: заблуждение. В 6 утра я включаю, так сказать, стою под гимн. И что мне про французскую булку чушь несут? Не хочу я такого гимна. Вот. И прокляну я навеки того автора гимна, который про французскую булку мне в 6 часов
0: утра поверил. Ой, Вадим Юрьевич,
2: Я помельче. Я в своих литературных сферах плаваю вот с Константином Григорьевым. И мы,
0: да. Андеграунд, если не ошибаюсь.
2: Константин, если подпоет... Это вы известный адепт андеграунда. Якшаетесь со всякими темными личностями.
0: Нет, почему же? У меня знает весь мир. Упоительно, Россия вчера знает весь мир. А вот вашу песню...
1: Да ладно, ну не хочу.
0: Весь мир. Я был везде. Везде ее
1: пою. Я был в Непале, не знают там это.
0: В Непале русский посол рыдает над этой песней.
1: А нету сейчас там посла. Там посланник, и то его сняли. Нет.
0: Прекрасный человек, Анатолий Федорович, который мы пили. Прекрасный человек.
1: Он посланник.
0: Ну, посланник, какая разница?
1: Так не надо. Надо путать посланника с послом.
0: Для меня он посол.
2: Дорогие друзья, как известно, 2000 год для всего цивилизованного человечества ознаменовался как переход ордена, так сказать, состояния ордена куртуазных маньеристов в нечто другое, другое состояние, другое качество. Теперь с 22 декабря 2000 года мы уже называемся Орден киберманьеристов.
0: А можно вот маньерист сейчас... не трогать? Говорите, просто киборгов. Орден киборгов.
2: Мы тронем все, что захотим.
0: Захочем?
2: Дело вот в чем, Виктор.
0: Да.
2: Когда вы осознаете в том, что вы как человек уже исписались, испоганили все, что можно сказать французской булкой. Виктор, послушайте, я вас слушал тут на протяжении часа, вы меня послушали.
0: Я послушаю.
2: Вот, когда вы осознаете, что вы не человеческий, к сожалению, организм, что вы зависите от центрального компьютера, вам станет жить легче и проще.
0: К вам.
2: И вы поймете, что мир киборгов не так страшен, как малюют его американские кинематографические мазилки. Вот послушайте, что мы с Григорьевым написали. И мы, кстати, обращаемся ко всем радиослушателям, ко всем людям доброй воли.
1: И к женщинам.
2: С просьбой написать музыку на этот гимн. Потому что музыка, к сожалению, еще не утверждена. Я пою этот гимн на мотив Марсельезы. Григорьев на колдырил свой какой-то микс. Но я его сейчас пою так, как я это вижу. Припев, кстати, сочинили Джон Леннон и Пол Маккартни еще давно.
1: Матусовский, тише.
2: Да. Мир людей разложился от пьянства, от наркотиков и суеты. Мы зовем тебя в киберпространство, мы тебе там нарежем болты. Мы вживим тебе в голову чипы, напихаем процессоры в грудь. Вырвем гланды тебе и полипы, о болезнях навек позабудь. Припев. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Стал ты киборгом, это не значит, что о радостях жизни забыл. Киборгессы вокруг тебя скачут и хотят, чтоб ты их завалил. Посмотри, как машинное масло из ее кибертайны течет. Чтобы бумбо твое не погасло, головой пососи коньячок. Киберманьерист, телом серебрист, веселый речист и душой ворсист. Киберманьерист, помыслами чист, с девками игрист, в обществе искрист. Па-па-па-па.
4: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И мы продолжаем нашу беседу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорьевым и Виктором Пеленягра. Извини, я...
0: Ничего, меня путают с Петраркой,
2: он Синатрой. Он привык к травле.
1: Ну и, соответственно, вот очень многие наши тут и чужие тоже заходят в соседних предприятий. Да, просто еще и камнями кидаются. И все это лишь с одной целью. Хотят они услышать что-нибудь в исполнении Константина, в общем-то, Григория. Григорьева. Я помню этого тогда еще совсем молодого автора. Сколько это лет назад было, Вадик? Вот вспомни. Давно.
2: 2 года назад.
1: Да,
0: сколько? Еще 2 года назад он был юным Энди Мионом.
1: И сейчас вижу перед собой, скажем так...
2: Заматерелого.
1: Самца.
2: Да.
1: И слово предоставляется, конечно же, Константину. Если тебе мешает наш Штраус, я могу попросить, чтобы он потише сделал.
0: А можно Шуберта поставить?
1: Слабать.
5: Да, можно сделать его потише, а я хотел несколько слов сказать.
1: Дунаевский, тихо.
5: Несколько слов сказать о прослушанной только что песне и так далее. Я, конечно же, младше всех здесь присутствующих, и, в общем-то, да, в мои года не должно сметь мое свое суждение иметь, и поэтому, ну, что говорить, эти люди уже состоялись в искусстве, и слушать их ссоры, в общем-то, да, это очень интересно, потому что, я думаю, со временем мне предстоит то же самое, ссориться со своими друганами, с которыми когда-то, в общем-то, немало пива выпито.
2: Ученичками литературными.
5: Да.
2: Знаю, ты пригреваешь кое-кого из эндемионов.
5: Ну да, а как же?
2: Без них-то.
5: И, в общем-то, я хочу сказать, что у меня все еще впереди. Вот, и
0: да.
5: И вот совсем недавно я вот начал осваивать всяческие компьютерные технологии и с большим удовольствием занимаюсь тем, что теперь сижу и дома ваяю на компьютере альбом за альбомом. Вот, очень рад этому. И, в общем-то, мои друзья тоже рады. Вот Витя сказал, что хорошо.
0: Да,
5: Вадим сказал, что хорошо.
0: Я поддерживаю.
5: Вот. И я рад. Но вообще-то, я, конечно, люблю на вечерах петь без музыкального сопровождения, потому что, и, в общем-то, я смотрю, и публике это нравится, и Вадим сказал, что вообще это лучше, чем если я пою под музыку.
1: Безусловно, я тоже, тоже так считаю, потому что в данном случае музыкальный ряд просто немножечко отвлекает от восприятия.
5: Да, конечно.
1: Плюс ты знаешь, вот чем, например, хорошо оперные певцы, певицы, тем, что сам звук их голоса является музыкальным инструментом, и то же самое происходит у тебя, то есть например, у меня есть корешок, который на дудуке так дует, что ничего больше не надо. Вот то же самое и,
5: да,
1: и с голосом.
5: Правильно. И, в общем-то, я не могу сказать, что у меня есть какой-то особенный голос. Нет у меня особенного голоса.
2: Нет, у тебя дудук. У тебя в полном...
0: У тебя абсолютный голос.
5: Но я хотел задать вопрос как бы всем нам. А можем ли мы представить себе 90-е годы и вот, собственно, 2000-й без характерного такого слегка хрипловатого, но по-своему задушевного голоса Григорьева. Уже
0: нельзя,
5: нет.
0: Нельзя.
5: Уже не можем.
0: Это все равно, что представить его без перестройки.
5: Да, а в общем-то мне нравится еще петь разными голосами. То есть я люблю попеть басом, я люблю попеть высоким голосом. Мне не хочется циклиться и все время петь одно и то же. В общем-то, в свое время Миша Барзыкин из группы «Телевизор» говорил мне: не надо петь одинаково, не надо строить музыкальную фразу одинаково, надо делать так, в общем-то, чтобы каждый раз все это было в новинку слушателю. Но, в общем-то, я здесь никого не удивлю, потому что здесь собрались профессионалы, хотя каждый из них скажет, что он не профессионал, а кто-нибудь другой. Вот, не знаю. Ну, в общем-то...
0: Кто скажет?
5: Ну, может, не скажут. Вот. Но хватит болтать.
2: Да, открой свой волшебный дудук, например. Отверзни.
0: Станцуйте, Григорьев.
5: Только просьба, поскольку это без музыкального сопровождения, Вадим, тоже, где можешь, подпой, где можешь, давай подхлопаем, да? И будет веселее нам и зрителям. Песня называется «Дон Дигидон». Что можно?
1: «Дон Дигидон».
0: Можно в качестве подтанцовки?
5: Ты можешь делать, да, какие-то звуки тоже, свои дудуки.
2: Не-не, майку снимать не надо, Виктор. Ну, ужасное зрелище. Не надо, не надо.
0: Дайте мне обнажиться.
1: Но самое главное, чтобы вот звуки сопровождения все-таки не забивали прекрасный голос Константина.
2: Да, да.
1: Итак, мы все внимание. Я, если позволишь, все-таки буду сидеть тихо, потому что я редко, к сожалению, могу себе позволить вот после того случая выходить в свет. И когда вижу, ну, вот перед собой живого артиста, для меня это...
0: Все равно, что увидеть...
2: Пародия на Константена. После этого любой артист... Давай, пой уже.
5: Песня называется «Дон Дигидон» и посвящается группе «Тичин».
1: Шведский ансамбль.
5: Голландский.
1: Была у них «Дон Дигидон».
5: Да, конечно.
1: Извини,
5: да.
1: Пожалуйста. Просто очень нервничаю.
5: Да.
0: Вот
5: раз, два, три.
0: Вопрос о заимстве.
5: Да.
0: Правильно? Вот. Дигидон.
5: Да.
0: Дигидон. Взял правильно. Взял.
2: Страна напряглась. Песен хочет.
5: Раз, два, песня три, полилась. Четыре. Эх. Ты всех смелей, ты всех озорней. Ты всех прекрасней и всех нежней.
2: И что с того, что ты младше меня?
5: Ты вся дрожишь, ты вся из огня.
2: Пою я, дон диги, дон диги, дон,
5: чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучатся соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон. Промчится ночь, не сомкнем мы глаз. Я выполнять должен твой приказ.
2: Приказ твой страстный,
5: еще.
2: Всем дигидонам потерян счет.
5: Пою я, дон диги, дон диги, дон, чтоб заглушить твой чувственный стон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон. И стучат соседи в стены со всех сторон. Я, наверное, очень громко пою дигидон.
0: Блестяще.
1: Да, вряд ли кому-нибудь придет в голову сказать, что данное исполнение является даже вот там пародией или чем-то еще. Заметьте, уважаемые, что это новый стиль совершенно. То, что вот мы сейчас услышали в исполнении Константина Григорьева, это не пародия. Раз.
0: Не пародия.
1: Это вовсе не есть юродствование или какая-то панкуха, да. А это реальный стиль, который, ну, скажем так, цепляет. Я думаю, что вполне
0: да,
1: можно высидеть.
0: Это не Мирамов. Это не Мирамов, это точно.
1: Да! Да, безусловно. Ну, если вы, соответственно, вот сейчас не будете против, я предлагаю обратиться к звонкам, телефонным звонкам наших радиослушателей.
0: Неужели звонят?
1: Да бывает.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Алло, говорите громче, пожалуйста.
6: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Здравствуйте, уважаемые гости.
1: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Рассказывайте.
6: Хотелось бы вас пожурить.
0: Правильно.
6: За то, что вы устроили в прямом эфире неприятно.
0: Что?
6: Вот я пришел, слышу неприязнь между двумя гостями. Очень неприятный осадок от беседы ихней.
0: Вот, видишь, Владимир, понятно, я тебе говорил.
1: Понятно, спасибо за звонок. Я просто, спасибо. Хотелось вот что сказать, что эфир программы «Монморанси», да, он как раз и задумывался, и все время делался именно так, чтобы в нем отражалась реальная жизнь. Да. Но в данном случае вот этот эфир, который вот мы сейчас слушаем, но я уж открою эту маленькую тайну.
0: Это гиперпространство.
1: Вы не против. Дело в том, что он расписан и подготовлен по ролям за неделю. Каждая реплика каждого участника эфира нами отрепетирована. Мне очень, кстати, радостно, что мы сделали это профессионально настолько, что позвонивший принял нашу игру вот за чистую монету. Это говорит о том, что мы ВТ, то есть великие театральные деятели сейчас.
2: Вот, да, конечно. И потом,
0: да, умри, понимаешь, Сара Бернар.
2: Потом наш сегодняшний диалог, он должен отражать великий тезис. Жизнь есть борьба. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба.
1: Да.
2: Понимаете?
1: Но есть одногорбые верблюды. Это либо уже очень сильные верблюды, либо те, которых
2: которые
1: победили.
2: Которые устали бороться с жизнью.
1: А ты знаешь, кстати, вот ты никогда не думал о том, что, например, отчаяние, да, безысходность, ну, то есть то, что у многих потом переходит во фрустрацию.
0: Движет плохими художниками.
1: Во фрустрацию переходит. Да, это и есть на самом деле тоже сила, что человек дико ослабленный и слабо реагирующий на внешние раздражения, представитель на самом деле является значительно более сильным, нежели да, какой-нибудь мощный хоккеист, скажем.
0: Это даже не Шопенгауэр, это круче.
1: Нет, но есть Йод в умрет, этом а? Ядро, есть в этом?
2: Нету.
1: Согласен. Правильно. Поднимаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. Алло.
7: Здравствуйте. Предлагаю вот гимн новый.
0: Нет, это не надо. Это не надо.
2: Вас никто не спрашивает.
1: Не надо. Я выключил звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Вы знаете, у вас плохо слышно. Но, может быть, какая-то поэтическая минутка все-таки хотелось бы сейчас. Если вы не против, там можно как-то по очереди.
2: Да, мы давайте сейчас...
1: Если музыка мешает,
2: вы... Небольшой, только... Да, мешает.
0: Вить! Да, музыка как-то...
2: Владимир Ильич.
0: Она сбивает нас. Причем это шума на ней отвечает Шуберта.
1: Сделали.
2: Сравнительно. Мы сейчас проведем то, что у казахов... Кстати, Константин Григорьев происходит из Казахстана. У казахов называется айтыс, то есть состязание акынов. И, пожалуй, это состязание начнет самый старший из нас по возрасту. Человек, которому принадлежит самый термин куртуазный маньеризм, Виктор Пелинягра.
0: Ну так как все тут поют, я тоже захотел спеть. Я же все поют.
8: Правильно, конечно. Да.
0: Поэтому я спою песню, которую я тоже... Я, кстати, не акын. Но
2: я скажу стихами.
0: Но я скажу песней, да.
2: Давай, пой.
0: Песня называется «Легкое дыхание». Я любил девушку. Недавно я узнал, что она умерла. У нее были черные глаза. Черные, черные, как ночь, ресницы. Черные волосы, но самое главное, у нее было легкое дыхание. И вот теперь, когда моей девочки нет, а легкое дыхание рассеялось в этом жестоком мире, я плачу и пою эту песню. Ты меня покидаешь навек, вот и ты обретаешь покой. И небритый чужой человек это тело сравняет с землей. В небесах ты растаешь, как дым, покидая пределы земли. И с дыханием легким твоим за три моря умчат журавли. Ничего не вернуть нам назад, и со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад, все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим. Пусть на свежей могиле цветы, как последние ночи близки, пусть стирает забвение черты и слетают с небес лепестки. Пусть нельзя быть красивой такой, покидая пределы земли. Ты растаешь осенней порой с журавлями в холодной дали. Ничего не вернуть нам назад.
2: Нет.
0: И со мной только прошлого тень. Комья глины летят и летят, где давно облетела сирень. Ничего не вернуть нам назад. Все на свете растает, как дым. Я забуду небесный твой взгляд вместе с легким дыханием твоим.
2: Браво!
0: Аплодисменты!
2: Браво!
1: И мы продолжаем беседу с Вадимом Степанцом, Константином Григорьевым и Виктором Пелинягра.
0: Правильно, смотри, наконец-то. И как в передаче мы...
2: Да, собственно, это уже не беседа, а айтыс, то бишь состязание акынов.
1: И мы продолжаем, видимо, так сказать, стихотворное действо. И, видимо, слово предоставляется Вадиму Степанцову.
2: Да, Виктор Пеленягры задал очень животрепещущую для нас с ним уже тему. Дело в том, что за половину жизни мы уже перешли. Еще не в сумрачном лесу, конечно, но уже грезятся какие-то такие нехорошие горизонты. Вот он какую-то девушку в своей песне сравнял с землей, втоптал, можно сказать, в грязь. Вот, песня прозвучала про кладбищенскую клубнику. Я прочту стихотворение про любовь со смертельным исходом. Называется оно «Змеиная ревность». «Ты это заслужила, тварь из леса!» Воскликнул я и разрядил ружье в питониху по имени принцесса, в глаза и пасть разверстую ее. Холодное лоснящееся тело как бы застыло в воздухе на миг и на 15 метров отлетело, и уши мне пронзил нездешний крик. Вот так любовь кончается земная, кровавой слизью в зелени травы. Лежит моя подруга ледяная, с котлетой красной вместо головы. Неужто с этим задубелым шлангом совокуплялась человечья плоть? Меня с моим товарищем Вахтангом как допустил до этого Господь? Нас только двое в бурю уцелело, когда пошел ко дну наш теплоход. Вахтанга растопыренное тело я оживил дыханием рот в рот. С тех пор, едва оправившись от стресса, я на себе ловил Вахтанга взгляд. И лишь змея по имени принцесса спасла от лап товарища мой зад. На острове, где жили только крабы, да пара неуклюжих черепах, вдруг появилась женщина, хотя бы в змеиной шкуре, но красотка, ах! Мы женщину почуяли в ней сразу. Вахтанг мне крикнул: «Первый чур моя!» И дал ей под хвоста такого газу, что чуть не окочурилась змея. Я тоже ей вонзал под шкуру шило, но был я нежен, ласков и не груб. Она потом Вахтанга удушила, мы вместе ели волосатый труп. Вот так мы жили с ней да поживали. Она таскала рыбу мне из вод, а я, порой обтряхивая пальмы, делил с принцессой сочный дикий плод. Сплетаясь на песке в любовных ласках, я забывал и родину, и мать. Такое, думал я, бывает в сказках, такое лишь принцесса может дать. Однажды я смотрел на черепаху, и зашипела на меня змея, и чуть я не обделался со страху, принцессой был, чуть не задушен я. Когда же, о России вспоминая, я засмотрелся на косяк гусей, она, хвостом мне шею обнимая, сдавила так, что вмиг я окосел. Уже она и к пальмам ревновала, к биноклю, к пузырьку из-под чернил, и рыбу мне лишь мелкую давала, чтоб я с рыбехой ей не изменил. И так меня принцесса запугала, что как мужик я быстренько угас, и лишь рука мне в сексе помогала, которой я курок нажал сейчас». Лежит моя принцесса, как обрубок, и я над ней с двустволкою стою. Нет больше этих глаз и этих губок. Жизнь хороша, когда убьешь змею.
0: Страшно.
2: Как написал Виктор Пеленягра, страшно жить на этом свете под копытами коня. Это даже напечатано во всех его книжках. Я говорю: «Виктор, а как так можно жить под копытами коня?» Вот,
0: а вот
2: страшно.
0: Можно, вот знаешь, можно жить.
2: Покажите мне такого человека,
1: вот, живет. Кстати, извините, тут на пейджер для всех приходит очень много сообщений.
0: Наконец-то.
2: У нас даже пейджер есть.
0: Наконец-то.
1: Во-первых, никакого отказа там, ну, вернее, действительно, то, что в новогоднюю ночь программа «Монморанси» будет вести другой совершенно человек. Это, так сказать, я попросил меня заменить, и вовсе не в знак протеста по поводу Гусяцкого и прочих. Также здесь вот такое сообщение: молодые люди, есть такая пословица, что ты ржешь, как сивый мерин. Чему вы радуетесь, что за долги могут скоро разогнать? Пишет Мария Ивановна, город Москва.
0: А что это, кого за долги разогнать?
1: Ну, вот там же сейчас какие-то, я так понял, неприятности у холдинга определенного. Вот, меньше всего мы, творческие люди, думаем о том, кого разгонят. Разгонят нас, откроем свою радиостанцию. К тому же у нас она есть, называется РБЖ, радио беременных женщин, вещает на частоте средних волн. Я не буду говорить, чтобы не было рекламы.
0: Я считаю, что таланты всегда будут нужны.
1: Да. Да, да.
2: Безумно смешная шутка.
0: Да!
1: А я что-то не просек.
0: Нужны. Да. Несмотря на развалы холдинга.
1: Ну, может быть, снова-то предоставим слово Константину.
0: Пусть поет.
1: Как Константин?
5: Всегда, всегда за. Но меня почему-то не слышно.
1: Почему не слышно?
5: Раз я себя не слышу.
1: Ну, раз, так, два, сейчас, так, раз. Вот, так вот,
0: они
1: хорошо.
0: Уже стихи пошли, Константин.
5: Стихи? Стихи. Раз, два. Сейчас я себя прекрасно слышу.
1: Ну, ты видишь, как я ловко
0: мы
1: делаю.
0: Мы спели уже все.
5: Раз. Я хочу Хокку почитать. Они коротенькие. И
1: умные.
5: И умные, да.
0: Давай. А кому ты подражаешь, скажи?
5: Я подражаю великому Рубоко Шо.
2: В лице великого Басё.
0: В лице великого Виктора Пеленягры. Вот.
5: Пеленягры, который издал в свое время книгу «Мистификации. Эротический танк», разошедшуюся гигантским тиражом.
0: 300 тысяч. Последний тираж был большим.
2: Я слышал, что большинство этих хокку написал малоизвестный антиквар по фамилии Семашко. А вы просто украли.
0: Нет, это был издатель, которого я фамилию... Ее фамилия, кстати, Барушка. Я его фамилию переделал в Рубоко Шо. Я говорю, хочешь, я из себя аршинник сделаю знаменитого японского поэта? Он говорит, хочу. Я сделал из Барушка, сделал Рубоко Шо.
2: Почему же твоя машина тогда сгорела?
0: Какая?
2: Ну как, а почему ты сейчас ездишь на Оке, а не на Ауди, как раньше?
0: А, потому что... Да,
2: потому что украл.
0: Украли?
2: Платить надо за воровство.
5: Раз, два. Меня это, точно слышно.
0: На Оке ездит моя кухарка. Я сейчас просто без машины, поэтому отобрал у нее.
1: А, кстати, хотел сказать, что тут, опять же, на пейджер приходит огромное количество сообщений.
0: А что-то интересное.
1: А ты знаешь, через одно. В одном ругают.
0: О, хорошо, наконец-то хоть кто-то скажет честно.
1: Ну вот, к примеру, вы смеетесь, изображая... веселье остроумие, а мне, зрителю, скучно, он тоскливо.
0: Правильно, правильно,
1: шуточки.
0: Правильно.
1: А с другой стороны, тут вот, например, Саша не страшно, а великолепные, шикарные стихи. Ну, то есть, кто... В общем, эмоции...
2: Короче, ругают Пеленягры, а хвалят нас с Григорьевым.
0: Ой, ой, киборги вы мои.
2: Да, мы киборги и гордимся этим.
5: Ну, я прочитаю хокку, которые написаны довольно давно, вот, когда мы еще не стали киборгами, но тем не менее...
2: меньше вводных слов. Сейчас новости придут читать.
1: Да. Нет, еще не скоро.
5: Но тем не менее, да, уже тогда, я думаю, тогда я уже определил свою четкую позицию, взгляд сверху на процесс и некоторая демонстрация внутреннего буддизма, разумеется.
0: Ловко он загнул, как будто что-то грамотно.
5: Слышишь, лягушка в воде лапками тихо гребет. Мы уже в вечности, брат. К роскоши быстро привыкнув, дня себе не представляю я без двух мисочек риса. Секс — это только начало. Главное, чтобы девчонка просто тебя уважала. Женщину взяв под защиту, бей ты любого по роже, кто разговор с ней затеет. Женщина вам не игрушка, в ней разглядите партнера по освоению вселенной. Сплю я в ночном колпаке, чтобы родство ощутить с Фудзи, священной горой. Я пунктуален настолько, что, опоздав на работу, сам себе палец отрезал.
0: Сделал себе харакири, вариант есть.
5: Выпив кувшинчик саке, я облегчиться иду. Станет полней старый пруд. Солнце и мороз, чудесный день, друг прелестный, еще ты дремлешь. а я тут хокку пишу.
0: Танка уже.
5: Чтоб не забыть ничего, утром планирую день, словно полковник СС. В армии под Ленинградом был я рассыльным при штабе и отвечал за оркестр. Вольный размер в моих хокку, ибо ведь русская хокку в целом абсурдная штука. В Токио прибыв немедля, сразу я снялся в рекламе рисовой водки отличной. Так. Старче подходит к прилавку. Это надо пояснить. Я когда-то стоял за прилавком и продавал видеокассеты. Подходили самые разные
0: персонажи.
5: Порнографические с наценкой, да. Чтобы наварчик был, наварчик.
0: Прекрасная книжка выпущена по этому поводу. «Влюбленный лопатик».
5: Ну так послушайте. Тут четыре хокку, сочиненные за прилавком. Старче подходит к прилавку и вопрошает с надеждой: секса с пришельцами нету? Ну, в общем, я думаю, этого и хватит.
1: Ну, ладно.
2: Я могу поставить последний пуант в этом. Дело в том, что в отличие от Виктора и Константина, я в своей жизни написал всего одно хокку, и то недавно, и то по определенному случаю. Дело в том, что моя четырехмесячная дочка, она что-то расплакалась, а мамашка куда-то отлучилась. Вот. А мамашка меня заставляет, ну, то есть жена моя, Наташка, заставляет стихи читать ребенку, чтобы он рос эстетически.
0: Кибергибернетически.
2: Короче, и... Она требовала, я понял, что она требует от меня хокку. Я быстро-быстро тут же в уме наваял, и теперь это уже классика, просит переписать. «Слышал ли ты, как пердит обезьяна в чаще бамбука у храма Исудзу, жопой касаясь воды?»
0: Вадик, ты такой интеллигентный,
2: дочка прекратила плакать.
1: Я, кстати, хочу сказать, что вот хокку чем сильно, что это как картина, как холст, исполненный маслом великого художника. В самих словосочетаниях, кстати, очень важно от того, как исполняется хокку. То есть и Константин прекрасно исполнил, но вот Вадим, несмотря на наличие некоторых, может быть, так не совсем...
0: Это танка.
1: Но согласись, что картинка очень четкая. В принципе, а помнишь японские вот эти грубые, как они... Angel...
0: Да, это безусловно. Все,
1: сразу чувствуется.
2: Анчи-сан.
0: Ребята, вы перешли на сейчас монгольский диалект, не надо.
1: Я имею в виду тембральность.
0: Да, тембральность.
1: Тембральность, понимаешь? Да.
5: А вот тогда напоследок с тембральностью я попробую.
1: Давай.
5: «Любят девчонки меня, нравится им ощущать толстый нефритовый ствол».
0: А, вот как.
1: Замечательное какое стихотворение. Ну, может быть, сейчас обратимся быстренько к телефонному звонку.
0: Да, пожалуйста.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Добрый вечер. Это Александр?
1: Безусловно.
9: Лаэрский?
1: Да.
9: Вот тут какие-то хокку.
1: Да.
9: Да, японские крабы.
1: Да.
9: Змеюки подколодные. Принцесса лягушки.
2: Это коньячок кизлярский у нас тут.
9: А регги-то где?
1: Регги. Будет несколько позже. Спасибо за звонок. Сегодня в нашей программе, в музыкальном, так сказать, ее разделе будет звучать много очень хорошей музыки. Еще звонок или сразу пьесу? Как
2: звонок.
1: Вот? Звонок.
0: Звонок.
1: Гуд. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Здорово, отцы.
1: Привет, матери.
10: Это Вася Солнцевский звонит.
1: Да, здравствуй.
10: Здравствуйте. У меня вот вопрос ко всем, и к Александру в частности.
1: Да.
10: Где они будут встречать Новый год? Или же это будет где-то на Лубянке? Прошу прощения, на Полянке. Где они там традиционно встречают Новый год?
1: Кто?
2: У каждого у нас, как поется песня, у каждого из нас в Новом году должна быть своя поляна.
1: Да. Вот. Ну, это, в принципе, Вась, спасибо за звонок. Это не имеет, на самом деле, никакого отношения к теме нашей беседы, потому что...
2: Не, но дело в том, что куртуазные маньеристы, они свой Новый год встречают 22 декабря, и на протяжении последних лет он проходил и будет, я надеюсь, впредь проходить в Центральном доме художника. Вот так обычно это в 6-6.30 бывает. Так что приходите и отметьте наш киберманьеристический Новый год вместе с нами.
5: Ну, нет ли больше звонков?
1: Ну, я предлагаю сейчас все-таки послушать звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
11: Алло, доброй ночи.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
11: Это вас Миша Рыцарев запрашивает.
1: Отлично, отлично.
11: Да, да, я вот кое-что в гостях в вашей студии хотел спросить. Вот когда у вас будет такой певец одесских озорных песен, как Константин Беляев. Вот в Новосибирске его диски почему-то дефицитны очень. Всего один, и то с трудом нашел. Сборник называется «Привет из застойных лет». Вот он довольно интересно пел в вашей студии. А в этот раз вашу программу, что-то она гораздо менее интересна, чем с его участием было.
1: Понятно, спасибо.
0: Не то слово. Куда уж не
1: да, да, слово Константину.
5: Я хотел сказать, что у Ордена куртуазных манеристов есть сайт в интернете, достаточно популярный. Заходит по 100 человек в день на этот сайт. Он отметил недавно 2-летие. И на нем много ссылок. На нем есть ссылки, в том числе и на страничку Константина Беляева. Совсем недавно появилась такая страничка. И вообще сайт обрастает гигантским количеством имен различных деятелей.
1: Баннеров.
5: Баннеров, безусловно. И всяческих КД.
1: Это что?
5: Культурных деятелей.
1: Понял.
2: Может, ну что, продиктуешь хоть сайт, чтобы люди своего кумира нашли там на нашем сайте?
5: Адрес очень простой. 3W
2: karabister.ru/orden. Очень просто. Как слышится, так и пишется.
1: Ну что, еще звоночек?
2: Давайте.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
12: Алло. Очень хорошая передача, я вам скажу, сегодня очень много мудрых мыслей.
1: Если только можно, говорите, пожалуйста, погромче, как-то не очень хорошо со связью, но ничего.
12: Я говорю, мне сегодня ваша передача очень нравится.
1: Хорошо. Вот
12: еще хотелось бы спросить у Вадима, у него какой-нибудь альбом выйдет следующий, вот в ближайшее время?
2: Спасибо за вопрос.
12: А еще можно спросить?
2: Да.
12: Да. Александр, вот у вас тоже будет выходить что-нибудь?
1: Будет.
2: И у меня будет.
12: Спасибо. Mm-hmm.
2: Хочу ответить, что вот буквально на днях вышел альбом с моими стихами. Там 20 стихотворных треков и 2 бонус-трека, стихи, ставшие

0: И мы продолжаем нашу встречу с Вадимом Степанцовым, Константином Григорием и Виктором Пеленягре. Соответственно, мы тут немножечко посовещались, и наши гости решили все-таки удариться, скажем так, в поэзию. Чем больше сегодня прозвучит замечательных стихов, тем, видимо, будет приятнее и интереснее всем нам, вам тоже. И да, вот показывает Виктор на Константина. Если тебе мешает музыка, ты прям смело махай, маши и... Или пусть играют, ребят.
1: Он никогда под такую музыку не читал стихов.
2: Я стесняюсь.
0: Хорошо. Видите, хватит, там тишина.
2: Да. Вот как раз о музыке я хотел прочитать.
0: Вот это давай.
2: Пускай талант я, а не гений, свой дар лелею и храню. Из наивысших наслаждений стихи и музыку ценю. Стихи своим считаю делом и, между прочим, наркотой. Но музыка, возможно, в целом наркотик более крутой. Я, человек, уже создавший немало золотых хитов, в различных группах выступавший как автор музыки и слов, не зная ни единой ноты, 15 лет играю рок. И, слушая свои работы, порой испытываю шок. Какая роскошь! Да, я в шоке. Меня решительно пьянят мои вокальные заскоки и разноцветный звукоряд. Альбомов множество, я знаю, скопилось за 15 лет. Трясусь над ними, озирая цветные залежи кассет. Но мне не очень интересен путь в массы песенок моих. Хотя есть штучек 10 песен, известных более других. Еще я меломан, мне близко почти что все. Хард-рок, хардкор, джаз, авангард и панк, и диско, тяжмет, и регги, и фольклор. Как меломан с огромным стажем берусь на слух определить. Вот Фридман нарезает, скажем, а вот Стив Вай пошел пилить. Но лучшей музыкой на свете считаю женский сладкий стон. О, как влюблен я в звуки эти, как в эти звуки я влюблен. Когда скрипит, трясется койка, вдруг сладкий настает момент. Ах, женщина тогда какой-то, неповторимый инструмент. Она воркует, стонет, плачет и громко мамочку зовет. Но это редкая удача, бывает все наоборот. Когда красивая пацанка лежит, не скажет даже «ой», как на допросе партизанка молчит геройский под тобой. За что мне нравятся хохлушки? За то, что крайне горячи. За то, что вцепятся в подушки и в голос голосят в ночи. Девчонки, вы парней услада. Как меломан, как музыкант. Я вам советую, не надо, не надо прятать свой талант. Вы не стесняйтесь, девчонки. Шепчите «ох», кричите «ах». Как инструмент изящно звонкий, послушный в опытных руках.
0: Ну, я думаю, что мы не будем, так сказать, комментировать произведение.
1: Что ж мы критики?
0: Это раз, а два, я думаю, что мы можем тем самым сломать тот такой ровный слой побелки, возникшего в результате вот прослушивания данного произведения на головной, так сказать, коре наших слушателей.
1: Какой блестящий образ!
0: Ну, как образ? Я учил эту фразу 2 недели.
1: Да. Александр, ты бьешь нас на повал.
0: Чья очередь?
2: Секунду. Что до критиков, то, в общем-то, есть у меня еще одно интересное хокку. Оно звучит так.
1: Критика я замочил.
2: Нет, оно звучит так. Оно звучит так. Вот оно, вот оно, вот оно нашел. Секунду, это не это специально все подготовлено. Вот это пауза. Это пауза. Вот оно. Все нашел. Палкою поворошил. Я муравейник лесной. Критик там дохлый лежал.
1: Да, мощно, мощно ты их пригвоздил, этих вот белинских.
3: К сожалению, это племя вымерло. Повымерло, пообмельчало. Нет уже. Нет уже таких имен, достойных Белинского, да?
1: Да, так, нету. Где вы, Писаревы, отзовитесь?
3: Нету, так это. Одни остались киборги.
1: Вот. Ну, я прочитаю тебе.
3: Ну, давай.
1: Да. Сейчас...

0: Почему я прочитаю, потому
1: что... Музыкантов я попросил пока не играть.
0: Да, пусть не...
1: Пусть не терзают конский влас.
0: Да, музыку нашей стихи. Просто на днях у меня вышла книжка в издательстве «Эксмо», называется она «Нескромные поцелуи».
2: В издательстве «Секс»?
0: «Эксмо». «Сексмо», можно сказать «Сексмо», да. «Нескромные поцелуи». И вот я прочитаю одно из стихотворений, которое вошло в это нетленное собрание. Называется «Ужин с Анлиси». «Я тебя за собой поманил, а когда мы остались в гостиной, на холодный паркет повалил и услышал твой смех беспричинный, извиваясь, как будто змея, ты в персидскую шаль замоталась и отпрянула, я не твоя». И подумал я, экая жалость, но в глазах прочитал я упрек, зазвенели браслеты и кольца, все одежды с тебя совлек, с неподвижным лицом комсомольца. Я задул на камине свечу, ты в комок ожидания сжалась и воскликнула, я не хочу. И подумал я, экая жалость, и достал я тяжелую плеть, и вбивал я с улыбкой любезной, в эту ночь ты должна умереть. Так посмейся, мой ангел прелестный, ты ногой Соломеи сродни, со слезами бросалась на стены и услышал, распни же, распни эту плоть за былые измены. Я словами тебя распинал, даже слуги на крики сбежались, а когда я тебе все сказал, наши губы во тьме повстречались, ты со мной устремилась в полет, высоко задирая колени. Так мы встретили поздний восход на греховной житейской арене, так неслись мы на всех парусах, в пируэте изысканной позы, и, любуясь собой в зеркалах, навевала ты сладкие грезы. Был мне голос и нежен и глух, я тебя не расслышал, и все же до свидания, любезный мой друг. Как угодно, простимся, о Боже, я тебя до ворот проводил, а когда ты со мной расставалась, все твердила, ведь ты не любил, и добавила, экая жалость. Спасибо.
1: А я вот подумал о том, что ведь нашу программу слушают люди самые разные. Кто-то вот едет в автомобиле, да?
0: Да.
1: Им это, в общем-то, действительно по кайфу. А кто-то, например, пишет холст. Ему тоже это нормально. Вот, а представьте себе, что сидит какой-то поэт, и на данный момент... Вот, ведь энергию... Ты прочитал стихотворение, энергия была, да? Он мог, не задумываясь над словами, скажем так, не акцентируя даже на акцентах, тем не менее уловить эту энергию, незаметно перенести ее на свой лист и тем самым сотворить, так сказать, НП. Неосознанный плагиат.
0: Я очень бы хотел, чтобы мое воздействие на массы было глубинным и безошибочным.
1: Хорошо, хорошо. Тогда, видимо, слово Вадиму, да.
2: Ну, я вот думал, прочесть стихотворение или...
1: Или станцевать.
2: Да, или станцевать. Но станции, к сожалению, никто не видит.
1: Ну, давай, если хочешь, можем принять телефонный звонок. Давай.
2: Нет, я, в общем, прежде чем принять телефонный звонок, вот что хотел донести до уже, я надеюсь, уже ошеломленных нашими тут разглагольствами и глупостями слушателей. Что орден куртуазных маньеристов сейчас, да, несомненно, самое известное литературное сообщество в России. Это я по бумажке читаю.
1: Да, да,
2: и нас, входящих в него поэтов, объединяет прежде всего пристальное внимание ко всем проявлениям любовного чувства в человеке.
0: Да, это главное.
2: Не потому, что мы отличаемся каким-то сверхъестественным любовным пылом. Нет.
0: Нет.
2: А потому, что именно в любви человек раскрывается наиболее глубоко и полное. Однако в последнее время персонажи, описываемых нами любовных коллизий, стали внушать нам серьезные подозрения. «Да человек ли это?» – бормотали мы, вглядываясь в очередного своего героя. Увы. В итоге тщательных исследований мы пришли к выводу, что большая часть наших современников являются вовсе не людьми, а способными к самонастройке и самовоспроизведению человекоподобными кибернетическими устройствами. Способность киборгов к мимикрии очень высока. И в повседневном общении отличить их от людей непросто. Тем более, что люди склонны перенимать ухватки, манеры и язык киборгов. Тем не менее, существуют фундаментальные признаки, позволяющие определить, человек перед вами или киборг. Во-первых, киборг, как ему и положено, в отличие от человека, программируется извне. К деятельности его побуждают исключительно внешние воздействия, как то чувственные соблазны внешнего мира, а также телевидение, газеты, реклама и наставления киборгов, преуспевших в жизни. В данном случае это Виктор Пеленягра, я, ну и отчасти Константин Григорьев.
0: Вряд ли это...
2: Вот, отсюда следует, что у киборга начисто... отсутствует стремление к творческому преобразованию действительности. Почему это? Что-то я такой написал.
0: Да.
2: Ну, я прочту.
0: Ну, давай, ты... Это манифест, если не ошибаюсь.
2: Да, нет, там я просто пять пунктов пропустил.
0: Правильно пропустил, правильно. Включите погромче музыку.
2: У киборга начисто отсутствует. Да что же такое мне толкаете?
0: Чувство меры. Чувство меры, Вадим, успокойтесь. Сейчас выключу это радио, все радио.
2: Если вы думаете своими чувственными прикосновениями ко мне доказать, что я не киборг, что вы не киборг, что между киборгами мужчинами такого невозможно. Возможно.
0: Невозможно.
2: Есть киборги. Киборги, они называют специальным словом пи-модель. Пи-модель. Вот есть такие киборги.
0: А что это такое?
2: Ну, киборги, пидорги.
1: Даже я могу сказать еще один момент, что ведь существуют киборги не обязательно одушевленные. А, к примеру, как-то, в общем-то, вещи. Неодушевленный предмет тоже может быть, в общем-то, киборгом.
0: Да. Значит, это между прочим.
2: Я что хочу сказать, товарищи, что важной задачей литературы становится изучение нравов киборгов, особенности их поведения, их взаимоотношений с людьми.
0: С другими киборгами.
2: И с людьми тоже.
0: Да, и с людьми, да.
2: Мы призваны к тому, чтобы примирить грядущую цивилизацию киборгов с цивилизацией людей.
0: Не призваны мы ни к чему. Мы призваны...
2: Да вы-то ни к чему давно уже не призваны.
0: Мы не призваны для этого. Мы призваны для сладких молитв и не для битв.
2: И французских булок вы хотите сказать.
1: Хрустящих.
0: Хрустящих, да.
2: Ой, дорогие.
0: Мне нравится мять траву, целовать женщин и не бить зверё по голове.
2: А нам, киборгам, нравится попивать головой коньячок и скрипеть в койках шарнирами вместе с прекрасными киборгессами.
0: Ну, знаешь, что с ними, с киборгессами этими делать?
2: Они очень тонкие,
0: это
2: изящные.
0: Резиновыми
2: в отличие от самок человека, расплывшихся, отвратных, противных.
0: Не надо, наши девочки.
2: Изможденных жизнью. Я не знаю,
1: да, и плохой косметики.
2: Это киборгессы.
0: Я не знаю, с кем он спит, но я сплю с прекрасными девушками.
2: Да, знаем мы ваших девушек. Им уже по 48.
1: Ну что, вот, замечательное стихотворение было то и прочтено. Я бы даже сказал, это новый такой жанр.
2: На самом деле...
0: Стихотворение в прозе было.
2: Это послание едущего сейчас из Краснодара в поезде Андрея Добрынина, которому не нашлось билета в самолет, потому что он был зверски пьяный.
3: А мы же не рассказали, что мы только что с самолета.
2: Да.
0: Да.
1: Мы же мчались сюда. В самолетах.
3: Мы же мчались сюда. Из города Краснодара, чтобы успеть.
2: А давайте-ка я все-таки стихи прочитаю.
0: Проиллюстрирую мою
2: лекцию. Да.
1: Я сейчас тогда попрошу сделать Моцартов тише.
2: Да.
1: Штраус тише.
2: Да. Моцарты, умолкните. Кукольные люди.
1: Нет, они хорошие музыканты. Почему? Я набираю только музыкантов экстра-класса.
0: А у меня и Вася Шуберт, и хруст французские булки, ты понимаешь?
2: Ну, и Вася Шуберт.
0: И Вася Шуберт.
2: Остроумно. Так, стихотворение называется «Кукольные люди». Пусть мой рассказ для вас нелепым будет, пусть скептики смеются надо мной, но есть на свете кукольные люди, пришедшие из сказок в мир земной. Любой ребенок обожает кукол. Девчонки любят их до зрелых лет. Я с Буратино милую застукал, когда зашел не кстати в туалет. И где был нос мерзавца Буратино, я вам, как джентльмен, просто не скажу. Но так меня прибила та картина, что я с тех пор на женщин не гляжу. Но кукольные люди не тряпицы, не просто целлулоиды куски. Они сумели здорово развиться, забыв о предках из простой доски. У них есть кровь и волосы и кожа, все как у нас, не отличить вблизи. Но есть одно различие, быть может, у кукол все делишки на мази. Что человек, корячится натужась, потом вскипит, да в рот оно вались. А кукла прет, в людей вселяя ужас, с одежды отряхая кровь и слизь. Любую трудность кукла перемелет, в любую щель пролезет, словно клоп. Где надо, человеку мягко стелет, где надо, заколачивает в гроб. С широкой деревянной улыбкой спешат по жизни куклы там и тут, буравят нужных баб дубовой пипкой, а если надо, дяденькам дадут. Но, выйдя в люди, проявляют норов, им денег мало, им давай любовь. Развинченная куколка Киркоров из нашей Аллы выпила всю кровь. А Пупс Борис, стяжав трибуна славу, шарнирами гремел десяток лет. Сам развалился, развалил державу, разбил всем яйца, кушает омлет. Куда ни глянешь, куклы, куклы, куклы! Резина, биомасса, провода. В Госдуме друг на друга пялят буркалы, возводят замки, рушат города. Они нам постепенно заменяют мозги на йогурт, кровь на пепси-лайт. Людей в театры кукол загоняют, бьют шампалами с криком «Шнель! Играет!» Чтоб не сердились кукольные люди. Мы кукольные песенки поем, целуем силиконовые груди, танцуем с силиконовым бобьем. И эти бабы нам детей приносят из биокерамических пластмасс. И кукольные дети пищи просят и с сочным хрустом пожирают нас. No.
0: Это отец, между прочим, четырехмесячной девочки говорит.
1: Да, да.
2: Маленькая киборгесса. Будущая маленькая киборгесса.
0: Ты думаешь?
2: Да.
1: Ну что, я думаю, есть реальный смысл прослушать звонок, безусловно. Я напоминаю номер, по которому вы можете позвонить и спросить у наших гостей о том, о сём там.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Голос, по-английски голос.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Это снова Вася Солнцевский. Я хотел бы поблагодарить ваших гостей за чудесный вечер. Это просто праздник души в наших повседневных буднях. Вот. И хотел задать вопрос. Вот... не воруете ли вы случайно стихи? Вот есть такая тенденция у многих поэтов, они, в общем-то, воруют стихи.
0: Сейчас... Какие?
1: Ну, мы об этом говорили,
2: мы
1: Василий.
2: Об этом говорили. Василий, привет там нашим Солнцева, которые воруют стихи.
1: Действительно, спасибо. Разговор был уже о плагиате достаточно.
2: Значит, я отвечу. Из куртуазных маньеристов воруют только пеленягры. Все остальные честные маньеристы стали киберманьеристами для того, чтобы от него отгородиться.
0: Ну да, чтобы не воровать. А вот сейчас Григорьев прочитал «Ворованный Дигидон».
2: Ну, да.
1: А так, может быть, сейчас все-таки снова перейдем к стихам. Может быть, снова послушаем Константина.
3: Так я
1: понял,
3: спеть
1: давай
3: могу.
1: Спеть еще лучше, спеть. Давай.
2: Спой, и я спою.
0: Да. Я спою. Че я?
3: Я спою песню. Можно, да, уже?
1: Безусловно.
3: Называется «Шалунья Шалула». Раз, два, три. Но у меня твердое убеждение, что меня нет в эфире. Или есть?
1: Есть, есть.
0: Есть.
1: Я тебя не обманул.
3: Раз. Почему-то я очень плохо себя слышу.
1: А вот сейчас как-то.
3: Не важно. Раз, два, три.
0: Главное, мы сейчас тебя слушаем.
3: Ага.
1: Да, то есть, да.
3: Ну, мне в самолете заложило уши.
1: Да я тебе могу сказать даже более того, что эфира никакого нет. Просто это моя квартира, где я играю в радио.
3: Ну, я уже ничему не удивляюсь после того, как наш друг Андрей Добрынин, который едет сейчас в поезде.
0: Да. Старый человек, трясясь, прокурит.
3: Ветеран поэзии, да. Он однажды читал «В пустоту». То есть он пришел и с серьезным видом давал интервью на радио. Это продолжалось 3 часа. Вот. После чего выяснилось, что забыли включить какую-то кнопку, и он вещал в пустоту. Так что это не редкость. Песня «Шалуня Шалула». Я прошу поддержать, Вадим. Вроде ты же знаешь, да, Слава?
2: Давай.
3: Раз, опять же, там будет музыка?
2: Раз, два, три. Да не резко, не резко, нежно.
3: Раз, два, три, четыре, пять. По стеклу струился дождь.
2: На-на-на-на-на.
3: Ты сама ко мне пришла.
2: На-на-на-на-на.
3: Отстегнула с платья брошь.
2: На-на-на-на-на.
3: Напевая шалула.
2: Па-па-ба-пам.
3: Я тебя поцеловал.
4: Слышишь, и
3: почувствовал ответ.
4: Твой ответ. Ай,
3: хоп! Лишь на утро я узнал. Что тебе 15 лет?
2: Пам-парам-пам.
3: По струнам вдарил я, и стала ты моя. Ну что ж тут сделаешь? Эх, хорошо! Ты

0: Е-е-е-е-е-е-е. И... Не вини ты в этом дождь.
1: Ни за что никогда.
0: Что случилось при луне?
1: При этой луне.
0: Ведь обратно не вернешь.
1: Никогда.

0: ответ.
1: Твой ответ.
0: Я действительно не знал, что тебе 15 лет.
2: Эй,
0: по струнам вдарил я. И стала ты моя.
2: Веселей, веселей.
0: Ну что ж тут сделаешь?

0: Е-е-е-е! Побода буду дай!
1: Прекрасно.
2: Константин, у вас есть отвратительная черта. Когда вы выпьете, вы теряете чувство ритма. Не замечали?
3: Неправда. Неправда, оно врожденное.
2: Отсутствие этого чувства.
4: Ну что, может быть, телефонный звонок, опять же, если вы не будете против. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи, уважаемый.
4: Здравствуйте, уважаемый.
5: Господа, я как раз вот о стихах.
4: Да. Давайте.
1: Стихи ужасные.
5: Вадим, у меня к вам просьба.
2: Угу.
5: Когда-то давно я смотрел какую-то глупую телевизионную передачу.
2: Да, они все глупые.
5: Вот, да. И там вы прочли стих свой.
2: Ага.
5: Там были такие слова. И чуть елдой не отодвинул стол.
2: Ага.
5: Вот, да. Не могли бы вы его продублировать сейчас в прямом эфире?
2: Ну, главное, там было, конечно, не в елде.
5: В том-то и дело. Хотелось бы прослушать полностью.
2: Запоминается елда почему-то. Знаете, это Константин Григорьев написал такие стихи «Рецепт успеха». Я только частично прочту, потому что там матерного очень много.
4: Спасибо, да, за звонок, да.
2: Да, да, очень, да.
4: Да.
2: Значит, эпиграф как бы такой. Я раньше славил поцелуй и свет луны, и губ томления. Потом заметил, скажешь, можно сказать?
3: Слово? Буй.
2: Буй, да, да, буй. И сразу в зале оживление. Вот, так что почему-то запоминается вот именно это, а не главное.
4: А вот ты знаешь, стиха. Действительно, это вот очень интересная особенность вот, человеческой психики. Кстати, вот и основная цель современных всех поэтов, так сказать, или музыкантов, каким-то образом обезоружить вот данную лексику, поскольку на самом деле она не несет в себе вот той разрушающей силы для людей подготовленных. Вот, если человек не подготовлен, то кто-то, кто владеет этой лексикой, совершенно не со зла, так сказать, может просто до смерти, что твой пеликан, риску убить вот это наивное существо. Поэтому мы, поэты, должны
2: совершенно
4: приучать
2: верно.
4: Людей. Да, да. Так же, как это делает Сорокин, Владимир Сорокин.
2: Да, потому что гораздо большей разрушительной силой насыщены такие слова, как, я не знаю, консенсус, там, например. Да,
4: например, четвертое заседание.
2: Авизо, да.
4: Вот, то есть какие-то вещи, да. Или, например, консалтинг.
2: Во-во-во-во.
4: То есть то, что...
2: Маркетинг.
4: Да-да-да.
2: Дилер, киллер, фристайлер.
4: Кстати, очень хорошо, что вот так тут в данном месте и в данное время я нашел единомышленников, потому что люди, как правило, очень слабо вот, реагируют на это. Ну что, следующий может...
3: Да, конечно. Упомянули Сорокина, да. Вот как раз в плане единомыслия. У нас нет единомыслия. Вот, расходимся в оценках очень многих писателей, очень многих деятелей
4: культуры,
3: искусства и так далее. Потому что Вадим считает, что Сорокин — это полное говно.
2: Нет, не полное.
3: Я обожаю Сорокина. Все, я купил двухтомник, купил.
2: А знаешь,
3: сейчас еще роман Пир.
4: Нет, ну здесь
3: я не знаю, почему мне нравится.
4: В данном случае
3: вот Константин,
4: речь шла не о том, что там не о отношении, так скажем, вот,
2: персонально,
4: да, как Сорокина и к его произведениям, а о действиях, которые оказывают его произведения, о том положительном действии, которое они оказывают, как ни крути.
3: Отрицательных людей.
4: Безусловно, да. То есть, вот. Можно не любить там его, там, его прозу. Там, и, кстати, у него тоже замечательная поэзия, если вы заметили, то в некоторых, ну, так сказать...
3: Безусловно.
4: Да, то есть,
2: что да полное говно.
4: Ну, я тут тоже, наверное, не соглашусь, но на вкус он цвет...
3: А как вы разговариваете, товарищ?
2: Папа, с кем ты так долго разговариваешь?
4: Ну что, следующий звонок тогда.
2: Да.
4: Ну что, спасибо. Тут Вадик прислал мне прайс.
2: Я прислал прайс, да, там, с какими-то вещами. Дело в том, что мы не исполнили просьбу предыдущего звонившего.
4: Да, а что ты мне дал-то это?
2: Нет, я дал там посмотреть стихотворение, трек номер 20, «История с гимном». Вот.
4: Откуда же
2: я
4: его возьму тебе?
2: Да я дал, раскрыл на той странице. Давай звонок послушаем.
4: Я уже закрыл.
2: Ага.
4: Ну, погоди, а что ты мне дал-то его?
3: А что ты дал с этим?
2: А потому что там много лексики соответствующего содержания.
4: Слушай, извини, покажи потом. Еще. Я что-то... Нет, не то, что...
2: Звонок послушаем.
4: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам абсолютно беспредельно. Говорите,
6: пожалуйста.
4: Здравствуйте.
6: Порывы богатой души людям вещают уверенно. Мне же совсем до пизды. Завтра я еду в Сибирь. и в чужеродной земле вкалывать сутками буду я. А то, что пропели товарищи, мне не поможет никак. Так что не лучше ли, братья, прекратить болтать языком, а лучше по пунктам цемент развести, дабы поднять целину?
4: Спасибо.
7: Не спасибо, дорогой товарищ. Между прочим,
3: Мы тоже мешали цемент.
7: Цемент он возит. Да пеленягра, каменщик четвертого разряда,
3: да, между прочим. А пятый разряд был только у одного человека. Это был у Злобина, героя соцтруда. А у меня был уже четвертый. В ваши годы я, между прочим, такую целину поднимал. В женском виде.
4: Но, в принципе, я что хочу сказать. Положительный фактор, тут мы можем проследить, а это уже хорошо. Вот, да, вот.
3: Я заметил в этих стихах отчаяние и хотел бы посоветовать человеку.
7: Я просил бы не называть эти стихи стихами. Не кидаться вниз головой в чан с цементом. Да. Самое главное, устоять перед этим искушением.
3: Я просил эти стихи называть стихами.
4: Хорошее стихотворение.
2: Да, может, включим диск? Я уже что-то устал.
4: Диск, все, это. Хорошо.
2: Давай, держи
4: эту самую вот эту штуку. А как тебе, кстати, вот эта новая сайга наша станционная?
3: Хорошо. Мне очень нравится.
4: Я попробовал по-другому сказать. Ну и, собственно, потихонечку подходит к концу наша встреча с Вадимом Степанцовым, Константином Григорием и Виктором Пленагро. Посему мы можем предложить вам еще пообщаться с нашими гостями по телефону. Номер вы знаете, я поднимаю дудку. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло. Если можно, говорите, пожалуйста, громче.
8: Так.
4: Да, вот так вот хорошо, да.
8: Нормально?
4: Отлично, да.
8: Саш, значит, у меня как бы просьба к гостям, значит, первое, вот я хотел бы узнать, вот в каком месте, где и у кого, значит, и каких авторов спрашивать альбомы стихов, вот, это... Один момент. И второй момент. Вот я звонил неделю назад, когда вот был, ну, там, адвокат Сергей. Вот мне просто интересно, как гости относятся к легализации публичных домов. Вот, спасибо.
4: Понятно, спасибо.
3: Мечта наша давнишняя.
2: К сожалению, мы с Виктором Ивановичем Пеленягро, то есть мы, это я, Вадим Степанцов и Виктор Пеленягро, мы уже слишком стары для этого. А вот Константин Григорьев, который очень любит, чтобы ему покупали девочек на халяву, я думаю, обеими руками будет голосовать за открытие публичных домов.
4: А я просто поясню, что в одной из прошлых бесед...
2: Мы поняли, не надо пояснять, мы все поняли. А по поводу книг и дисков. Книгу Виктора Пеленягра «Нескромные поцелуи» я видал в книжном ларьке на Пражской.
3: Точно?
2: Между Марининой и Доценко где-то там его затесали.
3: Нет, почему?
2: Помолчи. А мой диск «Русский киберпарень»... Вот с моими стихами.
3: На Савеловском рынке.
2: В ларьке на Савеловской, на проспекте Мира. Вообще во многих магазинах студии «Союз» я видел.
3: А во всех магазинах книжных, я думаю, можно найти нас.
2: Да, мы там стоим, пирожками торгуем. Вот вообще, дорогие радиослушатели, надо как-то уже нам красиво прощаться, и чтобы...
4: Да еще рано пока, давай еще звонок сейчас послушаем.
2: Чтобы как можно... звонок послушаем. Я хочу уже преамбулу подвести к тому, что сейчас радиослушатели услышат.
4: То есть расскажи.
2: Радиослушатели, до сих пор мы прикидывались приличными людьми. Мы пытались как-то вот эту маску приличного человека создать в радиоэфире. Но, к сожалению, нам это уже надоело к настоящему моменту. Сейчас Константин Григорьев вам готовит сюрприз.
4: Да, и... тут надо сразу, опять же, сказать, это я от себя, если позволите, скажу. Дело в том, что наличие той или иной лексики в контексте искусства, да, оно не представляет, ну, для меня, по крайней мере, ничего страшного, и для тех, кто это слышит, опасности. Поэтому сейчас вы можете, вот, уважаемые радиослушатели, протестировать свой мозг на способность воспринимать информацию. То есть мы вот выше сказали, что и в стихотворении Вадима Степанцова звучало, что, услышав там какое-то определенное слово, массы ликуют. Это плохо, это плохое явление. Проверьте сейчас себя, протестируйте, сможете ли вы вот из, так сказать, наличия данных упомянутых слов вычленить как-то реальный смысл. Если да, то, в общем-то, у вас все в порядке. Если вот эти слова забьют восприятие, то есть серьезная опасность, и вам нужно срочно нести сюда к нам анализы, которые, как вы знаете, каждый понедельник в 8 утра бесплатно принимают. Ну что же, слово Константину.
3: Рецепт успеха. Эпиграф из книги Ярослава Гашека про бравого солдата Швейка. Люди, которых коробят от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни. И такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Я раньше не хотел вставлять в стихи, как человек не глупый, словечки типа «жопа», «блядь», «пизда» и «конская залупа». И написал я дохуя, но жажда побыстрее нажиться меня заставила, друзья, теперь со сцены материться. Забытый врожденный такт и чувство меры. Ну а хули? Писать я нынче должен так, чтоб люди в зале не уснули. Я раньше славил поцелуй и вздохи, и любви томление. Потом заметил, скажешь «хуй», и в зале сразу оживление. Глаза у девочек горят, ведь им понравится несложно. Их восхищает грубый мат, в натуре ебануться можно. Им все проеблю подавай, ну что ж, я сам ебака грозный. Ох, мата будет через край, пусть видят, я мужик серьезный. Я знаю, что раздастся смех, когда я матюгаться буду. И охуительный успех имею я теперь повсюду. Вот так! Откуда ни возьмись, ко мне вдруг слава подвалила. Ох, похуй нахуй заебись! Эх, блядь, ебическая сила!
4: Да, действительно, вот подобного рода работа, ну, здесь она высокохудожественная, но есть ведь огромное число поэтов, особенно молодых поэтов, которые, так сказать, своей основной целью и делают, вернее, так сказать, ставят ставку на конька, который весь исписан подобными словами.
7: Они выплескивают воду из купели вместе с младенцем.
4: Безусловно, безусловно.
9: Кстати, детей отведите от радио.
4: Да, ну вообще хотелось сказать, что если какие-то дети сейчас в 3 часа ночи находятся у радио, то это дико испорченные дети, на мой взгляд. Вот, ну что, следующий телефонный звонок примем, если вы не против. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
10: Здравствуйте. Замечательные все гости, это Харин говорит.
4: Здравствуй, Харин.
10: Я дико рад вас слышать всех.
9: Сергей?
10: Что?
9: Сергей
10: что?
9: Харин?
10: Да.
4: Да не важно. Рассказывай, дорогой.
10: Я вот, во-первых, хочу Вадиму Юрьевичу, уважаемому, сказать. Вы не стесняйтесь, что вы эту историю с гимном-то боитесь рассказать? Это же замечательное совершенно стихотворение.
7: Вах! Как вы угадали, мы только что решили с Александром поставить этот трек с моего диска.
10: Это замечательно.
4: Он сегодня прозвучит.
7: Отлично.
4: Да.
10: Кстати, вы знаете еще, я вот как-то переключал, значит, кнопки на вот этом вот приемнике и увидел, как Вадим Степанцов, замечательный совершенно человек, был в гостях у некоего какого-то, я не знаю, как это называется, вот, и что-то там тоже вот начал рассказывать какое-то стихотворение, и промелькнуло такое вот слово. Какое-то тоже замечательное особо такое. Вот. И этот вот второй, который напротив сидел, он что-то вдруг как-то весь так как-то испугался. Да?
4: А вот, Харрис, а вот не можете ли вы вспомнить, о чем было стихотворение, смысл его?
10: Вы знаете, стихотворение было вот начало стихотворения, а потом Вадим Юрьевич сказал слово «Питер», к сожалению.
4: Нет, а вот вы опять же видите, вы сами запали только... Подождите секунду. Вы сами запали только на слово. Я-то спросил о том, о чем было стихотворение, смысл стихотворения.
10: Стихотворение было о киборгах, кстати.
4: А то вы сразу говорите о слове.
10: Да при чем здесь слово?
4: Я говорю, при чем здесь слово, а вы сразу о слове.
10: Да нет, я не о слове.
4: Да нет, не надо, вы сразу о слове. Ну ладно, тем не менее, спасибо за звонок. Следующий телефонный звонок. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, пожалуйста. Алло.
11: Давай.
4: Вас очень плохо слышно, перезвоните. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
12: Алло, дяденьки, вы ругаетесь, мать.
4: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам, попросту говоря, беспредельно. Ну, видимо, телефон сломался. Ну что, еще есть ли у кого какие-нибудь пожелания?
7: Нужно выполнить заявку многоуважаемого Харриса.
4: Без проблем.
13: История с гимном. Человек я, бля, хуёвый, Бога я не уважаю, сру на все авторитеты, пидорасов не люблю, на базаре пизжу чурок и евреев обижаю, и ебу бесплатно девок, хоть сперва им мзду сулю. Я хочу, чтобы Гусинский и дружок его Басаев в телевизоре ебаном на ток-шоу собрались, чтобы Кукник и Киркоров и Кирилл, блядь, Немоляев станцевали перед ними и на них обосрались, чтобы Путин с Пугачевой тоже были в этом шоу, чтобы их толкнул друг к другу из говна внезапный дождь, чтоб потом пришли ребята, ебанашки Баркашова, привели с собой Кобзона и сказали: «Вот наш вождь!» А потом, блядь, мудрый Сталин, влитый в пурпурную тогу, пусть внесет свое рябое и усатое ебло, и в руке пусть вместо трубки держит он Шамиля ногу. «Вот тебе, орел чеченский, я нашел твое крыло!» И шеф-повар Макаревич, поваренок Шендерович, и крупье, блядь, Якубович, пусть напитков принесут, пусть жапелью на рояле гимн хуячит Ростропович. Славься, сука, бля, Россия! Гряньте, бляди, бля, салют! Скочит Путин со скамейки, отпихнет, бля, Пугачеву, ебанет из глаз разрядом. Кто, бля, автор? Чьи слова? Михалкова? Преснякова? Шевчука? Гребенщикова? Нет, Вадима Степанцова, пронесется вдруг молва. Из строя, блядь, поэтов тушку вытолкнут скорее. Вот он наш Вадим Гондоныч, куртуазный маньерист. И обрадуется Путин, что не чурки и евреи написали гимн российский, а нормальный, бля, фашист. И начнут ебать всухую сочинителей и бардов, Резника и Михалкова, Шевчука и Шахрина, и Земфиру с мумий-троллем, и Жичкова с Пеленягры, а особо тех уёбков, что писали для Нана. Что ж вы, суки, пидорасы, нерадивые козлины, не могли хуйню такую, гимн российский навалять? Пусть ебут вас все грузины, абазины и лезгины, а подонку Степанцову 100 рублей, ебёна мать! И подскочит Березовский с акциями Логоваза, попытается Вадюхе вместо денег их впихнуть, но Вадюха олигарху наверняка вернет в еблище сразу. Врете, гнойные мутанты, нас теперь не обмануть.
14: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
7: Что ООО?
4: Что? Я считаю, что пришло время, так сказать, расставания. Спасибо большое за то, что вы нашли время посетить эту студию. Я считаю, что поэзия, так же, как, собственно, и воздушное пространство, не имеет границ. Любые попытки как-то сузить все это дело или прибрать к рукам, да, попросту говоря, преступление значительно больше, нежели самые радикальные способы расширения этого пространства для других людей. Круто фразу я заготовил. 2 недели учил, понимаешь, да? Вот так-то. Ну и, соответственно, удачной вечеринки и до встречи в следующем эфире.
7: В следующем году. В общем, с Новым годом, дорогие друзья! Я надеюсь, что тех из вас, у кого присутствует чувство юмора, у кого больше, больше, чем 2 извилины в голове, мы порадовали своим присутствием в эфире у Александра Лаэрского. У кого извилин меньше, чем 2, вот, и с чувством юмора полная засада, ну уж извините, ну вот такой сегодня день, не ваш сегодня день, ребята. До свидания!

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание, выдох, и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели, выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: каждую ночь субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: И здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Сегодня 161 выпуск нашей программы. Сегодня достаточно активная ожидается ночь во всех, скажем так, смыслах. Сегодня у нас в гостях мои коллеги, люди весьма известные, весьма почтенные и в научном мире в том числе, но и также и в других областях. Это Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Сегодня речь у нас с ними пойдет, опять же, по многочисленным вашим письмам, по многочисленным заявкам. Даже вот сейчас мы, значит, когда поднимались сюда наверх, внизу нас ждал наш постоянный радиослушатель Иван Матвеевич Нерест, который прямо-таки настойчиво требовал осветить тему насекомых и их роли в жизни человека. И вот сегодня как бы наши гости любезно согласились прийти и рассказать вам все об этой проблеме. Затем, после того, как мы обсудим эту тему, да, конечно, вы тоже сможете нам звонить по телефону 203-19-22, задавать вопросы, те, которые не успели вместить в свои письма и послания, и факсы к нам. Вот. А после этого в гостях у нас, ну как в гостях, он всегда себя чувствует в гостях, как дома, это сиамский близнец Элджерс и Торшин. С ним мы тоже обсудим ряд проблем, навеянных вашими письмами. Ну и параллельно мы будем слушать разную хорошую музыку, отходить, дабы там щец хлебнуть. Ну, сами понимаете, ночь длинная, вам-то хорошо, дома курица там лежит под боком. Взял сразу, да, достал, отломал, съел, и не надо отходить. А мы тут, я, например, вот в прошлый раз ел, так вот он пришел с утра меня менять, но поскользнулся на кости, тут упал. Результат такой, что мне же пришлось бабки платить. Это был реальный случай. Да, ну, не будем о грустном. Сейчас начнем.

0: Ну что же, и я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы. А тема это насекомые и их место в жизни человека. И, собственно, как вы, коллеги, уже, наверное, догадались, наших радиослушателей все-таки прежде всего интересуют не те насекомые, которые живут диким образом, ну, скажем, такие известные всеми нами насекомоведами, любимые, как, скажем, жук, носорог, да, ну, или пчелка, которую очень с натяжкой можно назвать домашним животным. Все-таки там явно есть какая-то независимость. Ну, она там летает где хочет ее, да. Вот прежде всего, наверное, наших радиослушателей интересуют домашние насекомые, как то самый такой тривиальный случай — это тараканы. Во вторую очередь уже муравьи, рыжие муравьи. Вот скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич и вы, Игорь Петрович, что вы думаете, скажем, если проследить эволюционный путь развития человечества в случае, если наши дома были бы полностью лишены этих насекомых, каким образом повлияло бы их отсутствие и невозможность созерцать их рыжие эти спинки, лапки, да, их разбегающиеся тушки, вот, ну, скажем, вообще человечеству, как бы пошло развитие человечества?
1: Вы знаете, Александр Алексеевич, дело все в том, что я бы не стал так ставить вопрос, как вы. Дело не в том, были бы и не были бы, и как, какова бы была бы наша жизнь с тараканами или без. Важно, откуда они пришли. Я, например, в данный момент времени проживаю в микрорайоне Митина-1. Это, в общем-то, новостройка, и там достаточно пестрая публика по своему национальному
0: колориту
1: и по своим убеждениям, да. И, конечно, каждая квартира — это свое маленькое государство вместе с господами, которые обитают в этих квартирах, вместе с ними приехали тараканы. Могу, например, сказать, что мои тараканы, они приехали с улицы Народного ополчения, с Хорошовки. Соседские тараканы, я не знаю, судя по всему, приехали из какого-то ближнего Подмосковья.
2: То есть там такая маленькая Америка, то есть там люди, они какие-то иммигранты. То есть эти не люди, а тараканы.
1: Да, Игорь Петрович, и естественно, если ко мне приходят тараканы из Подмосковья, то я считаю, что мне не очень приятно с ними общаться, и моя супруга Татьяна Владимировна пользуется всевозможными средствами. Кстати, передо мной здесь случайно совершенно вот оказалось средство для облегчения дыхания через нос. Я его понюхал, мне очень понравилось, мне стало легче дышать.
0: Да, учитывая, что туда наши референты для всех гостей добавляют кокаин, энное количество. Она постоянно тут лежит. Ну, это я открыл небольшую нашу тайну фирменную. А скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич, не доводилось ли вам сталкиваться с таким явлением? Вот, ну, скажем, вот вы переехали в новую квартиру. Есть люди, которые, значит, дабы проверить эту квартиру на наличие там нечисти, вообще благоприятных каких-то аспектов жизненных, они то окошко типа, да, запускают. А есть люди, я вот слышал о наличии таких, которые привозят из старой своей квартиры действительно таракана реального, запускают его, как бы вот, дескать, кусочек старого дома. Может быть, вот так же и здесь происходит ситуация?
1: Естественно, я же с этого и начал. Действительно, люди, желая того или не желая, это зависит уже от их убеждений и творческих каких-то порывов, они либо привозят с собой тараканов сознательно, либо бессознательно. Поскольку вряд ли у нас сейчас благосостояние наших граждан достигло таких масштабов, что все заезжают в новую квартиру с новой мебелью, обязательно какая-то старая дрянь привезет с собой старое канапе.
0: Или яйцо там будет в нем лежать, таракани в этом канапе.
1: Естественно, и, да, и вместе с запахом детской мочи, который, может быть, 30 или 40 лет хранится, когда еще тот же самый обладатель счастливой новой квартиры был молод и воспитывался на данном диване, вместе с ним, естественно, с этим запахом приезжает и таракан. Другой вопрос, например, вот что касается моих соседей на 15 этаже, то у них ведь каждую субботу, например, происходит подготовка щей, и это свой специфический запах. Лично мне он очень нравится, потому что я...
0: Ну, он, кстати, извините, что я перебиваю, Максим Сергеевич, он, в принципе, приятен, но вот на каком-то процессе, на начальной стадии, затем вот уже как бы несколько он таким становится навязчивым.
2: Когда три дня разогревает,
1: да. Вы, Александр Александр Алексеевич, видимо, не были в пионерских лагерях. Я очень часто ездил. Причем в хорошие блатные лагеря. Это был в Крыму, на подножии, у подножия горы Карадаг. Но, тем не менее, лагеря есть лагеря, и лагерная столовая, она остается таковой.
0: Навевает приятные такие.
2: А вы ведь, Максим Сергеевич, переехали из одного панельного дома в другой.
1: Да, в общем-то...
2: Потому что я ведь тоже не так давно переехал на новую квартиру, но из дома петровских времен. И там было не один вид тараканов, там было два, черные и рыжие.
0: А, кстати, вот интересную проблему вы затронули, Игорь Петрович. Скажите, вот, пожалуйста, как вы считаете, вот эти разные породы тараканов, ну, мы их люди так называем, да, вот разные породы птиц, например, или разные породы тараканов. Вот их восприятие друг друга, например, одной породы восприятие, как мы воспринимаем, извините, вот там людей черной или желтой расы, или как других животных. Например, может быть, вот мы видим собаку, да, и думаем, вот это собака. Может быть, тараканы также там рыжие на черных смотрят. Или они их как равных? Вот, как
2: это,
0: вы считаете?
2: Я очень долго наблюдал еще за другими паразитирующими животными. Это голубями и воробьями. И мне было всегда интересно, как они совместно поклевывают хлеб.
0: Да, вот
2: и
0: это.
2: При этом какого-то такого антагонизма я не заметил, потому что нормально воробушки поворовывают, а голубей. Голуби спокойно так разевают свои клювики, в общем-то, не спешат, толкаются. И даже непонятно.
0: Поклевы редко случались.
2: Да, то есть никаких драк, ни стенка на стенку, ничего не происходит. То же самое у черных и рыжих тараканов. Какие-то совершенно независимые пласты насекомых. Единственное, чем они отличаются, это устойчивость к разным
0: потравляющим
2: токсическим средствам, да, потому что от одних средств выживает только, погибает только рыжие, от других только черные.
0: Скажите, коллеги, а вот не считаете ли вы, что, может быть, вот эти наблюдения, они говорят о том, что просто эти животные, да, ну, вот голуби, там, и воробьи, или вот разные породы тараканов, они просто не видят друг друга, ну, вот вообще.
1: Что до меня, то мне вообще стыдно находиться за одним столом и говорить в один микрофон с Игорем Петровичем, потому что сразу видно, что он совершенно недавно переехал в панельный дом. То есть его, так сказать, выход на панель состоялся совсем недавно. Что до меня, я давно...
2: Я просто хотел ведь... Вы, Максим Сергеевич, говорили о переезде с жильцами тараканов. Как бы каждый жилец привозит своих тараканов со своими повадками.
1: Да-да.
2: Но со мной в новую квартиру почему-то поехали только рыжие тараканы.
1: Да нет, меня заинтересовало несколько другое. О том, как вы рассказывали, как голуби клевали хлеб. Вы извините, когда я еще проживал в первом панельном доме, то есть в

0: который клевал с аппетитом, то, о чем я сказал, я сочинил стихотворение. Правда, я обратился в этом стихотворении к собирательному образу, к киске. Стихотворение называется «Киска и Максимка». Там диалог меня, Максимки и ее киски. Значит, такое стихотворение. «Почему ты лижешь, киска, на асфальте мой плевок? Потому что он, Максимка, пахнет свежей колбасой». Я отвечаю: «Что ж, тогда тебе я, киска, дам еще один плевок». Она отвечает: «Благодарствую, Максимка, мяу-мяу, мур-мур-мур». Вот такие наши животные.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу и напоминаем телефон в нашей студии 203-19-22. Также напомним, что у нас в гостях Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Слушаем композицию.

0: Изабелла Юрьевна Дамба спрашивает нас о том, что в одной научной статье, она автор этой статьи не упоминает, была проведена такая аналогия тараканов со всем известным животным зайцем. Причем с чертежами были приложены чертежи, кальки, схемы там внутренних кишков. Значит, по мнению автора статьи, которую прочла нам, процитировала Изабелла Юрьевна, заяц — это есть прямое, так сказать, ответвление и продолжение таракана. Смысл этого высказывания — все упирается в уши. Дело в том, что полная бесполезность ушей у зайца, ну, таких здоровых, она объясняется автором статьи как просто рудиментарные усы тараканьи. Ну, то есть, если посмотреть, скажем, там крупным планом приведена фотография морды таракана с усами и мелким очень фотография морды зайца.
1: Да, да, да.
0: Одно целое. Вот даже наши радиослушатели могут взять далеко от себя, отодвинуть зайца и прям под лупой посмотреть таракана, и они убедятся в этом. Что вы, коллеги, думаете по этому поводу? Насколько это вообще реально?
2: Очевидно, что уши зайца — это, конечно, хитиновые образования. Всем известно, что хитиновый покров у тараканов способен к мутациям. Дело в том, что я еще занимался исследованием воздействия алкоголя на соотношение человека и домашних животных и паразитов. Угу. Дело в том, что люди, у которых развивается синдром белой горячки, очень неадекватно реагирует на летающих тараканов. То есть в тот момент, когда они пытаются их убить, и таракан улетает, они впадают в кому или в истерическое состояние, и в этом случае тараканы являются даже опасными.
0: Раздражителем, как бы.
2: Да, непосредственно инициатором каких-то истерических или коматозных состояний.
1: Вы знаете, я бы посоветовал Изабелле Юрьевне Дамбе. Мы здесь так рассуждаем, но, в принципе, мы как бы обзорную экскурсию проводим, мы не специалисты в конкретных каких-то областях, в тонкостях. Я бы ей посоветовал ознакомиться с трудом, который написал мой хороший знакомый Вениамин Леопольдович Шлюс на тему развития слуха и зрения у людей, которые знакомы с тараканами. Например, когда давишь таракана тапком, первый раз я услышал этот звук, когда моя очень хорошая знакомая уборщица... О, боже мой, действительно, это правда все. Когда я учился в институте и был в стройотряде... Хорошего имя было в бакалейно-винном отделе. Магазина продуктового на Соколе... Уборщица по имени Тамара Игоревна, она, конечно, давила замечательно тараканов. Ой, и у меня аж слеза пробирает, я вспоминаю это. Простите, фасовщица. Елена Бедбаева. Когда я, молодой студент, сидел, опустив ноги в фасовочную ванну с сахаром, потому что я не мог, конечно, себе позволить, чтобы трудящиеся покупали нормальный фасованный сахар, я обязательно свои кроссовки, которыми я ходил по полу, по грязному, я обязательно их опускал в ванну и слушал рассказы о Тамаре Игоревне о том, как в ее коммунальной квартире заводятся тараканы. Один раз я ее посетил, побывал у нее в гостях, и со своим однокашником по институту Алексеем Валентиновичем, вот там я услышал первый хруст таракана. Это, конечно, было замечательное влияние. После этого я точно понял, что я могу стать музыкантом. Правда, я не услышал всех частот, и поэтому я не могу стать продюсером, звукорежиссером, а я уж так просто исполнитель музыки.
0: Скажите, Максим Сергеевич, вот меня эта мысль о треске действительно таракана, ведь неспроста же он хрустит. Как вы считаете, не проводили ли вы таких исследований? Может быть, там все-таки наличествует скелет, ну, костная какая-то структура. Что там может хрустеть? Потому что хруст действительно страшный. Вот...
1: Как считает, опять же, мой друг Вениамин Леопольдович Люс, само тело таракана, оно развивается в процессе. Сначала это, естественно, такое склизкое амебовидное существо, которое просто расплывается. То есть это какая-то инфузория, которая не снабжена никакими ни мозговыми, ни силовыми, ни нервными центрами.
0: То есть это такая клетка просто какая-то, которая большая.
1: Это может быть и много клеток, но, опять же, это не развитые механизмы организма. Это просто много одинаковых клеток. А потом, согласно его теории засыхающей козявки из носа, тело таракана приобретает более такой уже...
0: Вот то, что мы сейчас называем хитиновый, то, что вот наш коллега Игорь Петрович назвал хитином, да.
2: Вообще очень интересно, кроме о том, что зайцы все-таки родственники тараканов, я думал, но как бы не находил веских доводов, но о том, что речные раки являются ближайшими родственниками тараканов, по-моему, всем очевидно.
0: Но простите, коллега, тогда вы несколько разрушаете стройную теорию Максима Сергеевича насчет этот засыхающий хитиновый. Да,
2: козявки.
0: Да, они же постоянно во влажной среде.
1: Да, это нацмены просто.
2: Дело в том, что у раков нет губ. Известно, что у раков нет губ, поэтому они не способны свистнуть. Вот известно есть выражение. А наоборот, у зайцев есть пресловутая зайчья губа.
0: Да,
2: вы понимаете,
0: да.
2: Какая интересная метаморфоза. То есть они одни не обладают губами вообще, но другие, то есть это как бы известно, то есть нарочито не обладает губами, то есть это даже уже стало поговоркой, совсем безгубые. А другие, наоборот, обладают очень известными губами, зайчьими.
0: То есть, кстати, здесь навевает на мысль о том, что вот эволюция в данном случае пошла по пути даже не какой-то там, не какого-то вот чисто развития в одном направлении, а вот эта ветвь широкая, вилкообразная, потому что ведь даже вот, скажем, и люди есть некоторые, которые вот наверняка что-то там есть. Вот если сейчас наши радиослушатели посмотрят на того, кто рядом с ними, и увидят, что вот концы ушей так демонически вытянуты немножко, да, и такая очень узкое должно быть лицо, очень. И уши так очень вытянуты, и, как правило, у этих людей нет вообще бровей. Вот все оперение, оволошение тушки нормальное, а бровей нет, то это уже как бы наталкивает на мысль о том, что стоит пойти взять все-таки пробу крови, потому что не исключено, что годам к 5 этот человек может покрыться хитиновой какой-то оболочкой тоже, что не совсем будет восприниматься хорошо окружающими.
2: Это все зависит от правильности теории козявки, то есть насколько быстро он покроется вот этой хитиновой оболочкой.
0: То есть вы предлагаете ему как-то больше-то принимать в ванну или что-то? Или...
2: Ну, нужно... природа всегда дает нам какие-то уроки. Мы все учимся у природы посмотреть на рака. Который как бы теорию козявки всем своим существованием опровергает.
1: Я бы согласился с губами, потому что мне известны, конечно, и аналоги в нашей национальной культуре. Например, строки из песни «Подставляй-ка губки алые». Они, в общем-то, тоже оттуда же родом. То есть, понятное дело, что когда развивается заячья губа, то ее не стыдно и подставить для поцелуя. Поэтому все мы взаимосвязаны, все мы друг от друга произошли. Я считаю, что действительно тараканы и зайцы очень похожи друг на друга. Поэтому, в общем, подтверждением этому служит та ситуация, когда я учился в Московском авиационном институте, был на картошке, и мой хороший друг Алексей убил кирзовым сапогом, случайно совершенно зайца задел. Это чистая правда. Я ел жаркое, было очень вкусное жаркое из зайца. И когда его привязали уже, естественно, освежеванного, то есть он был без шкуры, одни мышцы, как атлет, как такой гладиатор, как сейчас показывают по телевизору. Вот, это был просто уже вылитый таракан, так сказать, такой сухощавый, подтянутый достаточно.
0: Кстати, вот этим, этим видимо и определяется вот такая разница. Вот, скажем, например, известно, что китайца не заставишь никакой вообще силой съесть зайца. Так же, как европейца очень трудно заставить съесть таракана. Вот это на самом деле объясняется даже не особенностью кухни, мне так кажется, а какой-то генетической памятью.
1: Да.
2: То есть, впрочем, видимо, так, гусеницу и собаку. Да, вот, это обычно.
0: Скажите, Максим Сергеевич, я обращаюсь к нашему гостю Максиму Сергеевичу Покровскому. Совершенно недавно весь, так сказать, научный мир был поражен вашей книгой и вашими многочисленными выступлениями по телевидению, в средствах массовой информации, с лекцией на тему, ну, вы так ее назвали, достаточно, может быть, шутя, но, тем не менее, тема серьезная. Наши полосато-задые друзья, так называлась тема вашей лекции. Речь в них шла о летающих насекомых, а конкретно о пчелах, осах, оводах, шершнях, где вы в этой лекции тоже как бы вывели одну общую у них деталь. Вот не могли бы вы сейчас поподробнее нашим радиослушателям рассказать, почему вот эта кампания как-то неожиданно прекратилась? Может быть, ваши какие-то соперники начали качать другую теорию? Или, может быть, вы сейчас заняты каким-то другим уже трудом? И, может быть, для тех, кто, к сожалению, не смог прочитать или посмотреть ваше вот тогдашнее выступление, вкратце рассказать вашу концепцию насчет полосатых задов.
1: С удовольствием, Александр Алексеевич. Дело все в том, что моя рукописная книга о полосатых задах существах была спровоцирована порывом любви конкретно к оскам. Дело все в том, что оски нередко появляются в квартире в моей матушке, потому что она расположена на третьем этаже блочного панельного дома.
0: А, извините, в момент какого-то варения сладких предметов или нет, совершенно произвольно?
1: Нет, обычно это происходит ближе к осени, когда оски...
0: У них нерест как раз.
1: Нерест. Они нерестятся в теплых местах, уже какие-то октябрьские дни они побуждают к тому, чтобы искать дополнительное тепло. Помимо теплотела собственного и тела, теплотела своего партнера. И оски залетают в квартиру, а когда квартира заканчивает проветривать, форточки затворяют, оска остается в тепле, но без еды. Угу. И без еды она начинает истощаться, и я, клянусь вам, это было правда, по-моему, два или три даже раза. По-моему, три раза в моей жизни. Я у себя на ковре, на зеленом, на, так сказать, мутно-зеленом паласе находил такую полосатую невзрачную оску, которая еле перебирала лапками. И я решил почему-то первый раз, второй, третий раз я уже это знал точно, а первый раз я просто по наитию, так сказать, ну, ученым свойственно какой-то такой вот, ну, это не аксиом,
0: интуиция,
1: это была интуиция, да. Как Нильс Бор, который предположил что-то там об атомах, то я предположил об оске, что ей просто не хватает элементарно пищи. И я предложил ей пищу. Я взял у матушки в баночке медок. Предложил оске.
2: И оска откушала.
1: Да, она взяла на бумажечке вот...
0: А она не делала ли попыток утащить это своим друзьям?
1: Нет, она была очень слаба, и вот ту капельку, которую я предлагал на бумажке, она еле-еле шевелила усиками, как только она ловила, унюхивала эту еду, она сразу впивала с нее своими вот этими кусалицами и выпивала всю капельку, и после этого она уже нахально, совершенно разнузданно летала по моей квартире, у нее начинался кутеж, и она понимала, что еще несколько дней она...
2: Кусалицами или хлебальничком?
1: Хлебальничком.
2: Хлебальничком.
1: И, вот этими вот такими клешенками. Есть... И она понимала, что несколько дней жизни на халяву от Максима Сергеевича ей достаются очень легко. Вот. А потом уже о судьбе оски я ничего не знал, потому что я считаю не вправе как бы... вторгаться в естественный процесс более чем на одну капельку вареница.
0: Потом ну, я то есть обычно... такой гуманный достаточно шаг.
1: Да, я ее выгонял за навесочкой за пределы своей хаты, и она там уже развивалась, естественно, по законам средней русской полосы, и все шло не знаю как дальше. Я не окольцовывал, я обычно не ставлю опытов над животными. Как у нас, кстати, в лагере на подножье Карадага была просто какая-то операционная, ребята из второго отряда, не знаю, просто что-то страшное делали с мухами, вырезали им какие-то члены. А что касается меня, то я исключительно интеллектуальным общением с животными вот, черпаю.
0: Угу. А скажите, коллеги, вот многие наши радиослушатели, вот сейчас вот пришла Изольда Тихонова на панель. Это двоюродная сестра нашей замечательной Изольды Терентьевны Дамбы. И она задала такой вопрос. Она говорит, вот у меня дома живут не тараканы, а рыжие маленькие муравьи. С Соответственно, суть вопроса такая, что ну, многие спорят между собой домохозяйки. Типа, например, одна другой звонит, говорит, ты знаешь, я вот там, у меня тараканов много. А ты, говорит, принеси вот от меня несколько этих самых рыжих муравьев. Тараканы, дескать, пропадут. Вот, потому что они там типа не дружат что-то. Вот какие у вас есть, может быть, советы, соображения на эту тему?
1: Ну, опять же, стоит обратиться к специалистам, которые квалифицируются на какой-то конкретной области. Мой друг Александр Лифтович Лестничный, его вторая фамилия Пролет. Он любит, всю жизнь любил двойственность, и все время на вот свои научные доводы он строил на теории предположения-отрицания. То есть, ну, двух противоположностей, как в цифровой системе. Ноль, единичка. Да, нет. Вот, Лестничный Пролет, он говорит о том, что, естественно, должны существовать совершенно разные, и в то же время, ну, что я долго говорю, единственная борьба противоположности, она дает себя знать всегда, везде и во всем. То есть госпожа Панель должна понимать, что если существует рыжий, то рядом с ним обязательно бок о бок должен идти черный. Если
2: существует... Или белый.
1: Или белый. Это уже, в общем-то, зависит от степени, как бы, восприятия цвета.
0: А какой-нибудь предел-то этому есть? Ну, скажем, вот их три, белый, рыжий, там черный. А если там их еще больше будет, ну, цветов-то много, то как бы ограничивать искусственно эти цвета имеет ли нам смысл? Или все-таки пустить на самотек этот
1: предел
0: процесс?
1: Есть, естественно. И предел этот, к сожалению, к большому, раньше он контролировался естественным образом. Мы теперь уже не в состоянии вспомнить, как, потому что в генофонде, так сказать, нашей природы этого не осталось. Сейчас это делается искусственно. Когда я проживал, учась в первом, втором, третьем классах у своей бабушки на бульваре Карбышева, там местная молодежь из дома 21 занималась тем, что просто маленькие пузырьки, видимо, из-под капель для носа или что-то такого, собирала какую-то страшную жидкость. Состав ее, естественно, засекречен, так же, как и состав концентрата Пепси. Я знаю, что туда входило примерно что-то ацетон, клей, может быть, еще что-то. Просто это гадость заливалась в муравейники, и муравьи, те, которые посильнее, обесцвечивались, а те, которые послабее, они просто разлагались, подыхали, естественно.
0: А, я думаю, что это, скорее всего, там еще была перекись водорода, потому что у нас сейчас новая мода на радиостанции, все вот референтки нашей программы, вы сейчас видели, да, они прям выливают и обесцвечивание
2: это происходит. Это достаточно негуманный метод борьбы с муравьями, потому что муравьи легко дезориентируемые насекомые, достаточно вычислить их секретные тропы, которые они прокладывают достаточно явно в квартирах, и поставить туда какой-либо предмет, желательно достаточно вонючий, как муравьи моментально дезориентируются и скапливаются вокруг этого предмета и не знают, куда им идти, потому что не все из муравьев обладают способностью прокладывать новые тропы.
0: А вы знаете, коллега, я думаю, это, наверное, прежде всего объяснимо тем, что, ну, уже не секрет, что вот муравьи — это как бы коллективный разум, то есть вот муравейник — это мозг. Если, например, часть уже их перешла туда за барьер, то, а часть тут осталось, то это похоже на человека с бодуна, или который вот, значит, там, ну, типа, демон какой-то, дебил, вот он, у него части мозга, ну, не работает, и они не могут воссоединиться, вот этого воссоединения не происходит, кстати.
2: Наступает шизофрения муравейника, да, раздвоение,
0: да,
2: личности.
0: Да, практически. И получается, кстати, что здесь мы подошли еще к одной теме, которую нас просили затронуть наши радиослушатели. Как вы считаете, вот, если коллективный мозг муравьев уже утвержден, как говорится, и печать стоит, то вот существует ли коллективный мозг у тараканов, или все-таки, скажем, каждый таракан или оса тоже, кстати, это индивидуальная совершенно система. Ну, а вот о пчелах можно ведь сказать, что это индивидуальная система, она личность у нее, у каждой, кстати, если под лупой посмотреть, у них видно гримасу пчел.
2: И отпечатки щупалец неповторимые.
0: Да, совершенно, как вот отпечатки человеческих пальцев. А что вот вы думаете насчет тараканов и ос?
1: Естественно, у них существует коллективный мозг. В этом я убедился уже сам. Я не буду обращаться ни к господину Шлюзу, ни к господину Лестничному Пролету. Я сам в состоянии ответить на этот вопрос, потому что несколько лет назад, по-моему, 6 или 6,5 лет назад, когда моя супруга Татьяна Владимировна получала квартиру в жилищно-строительном кооперативе, попросту говоря, ЖСК. Я просто пронаблюдал за той организацией вообще людской вот этой общности ЖСК, и я понял, что это полная аналогия с тараканами. То есть люди, совершенно не подозревая того, что делают это, почти бессознательно занялись плагиатом, и организацию ЖСК как бы приняли, позаимствовали, что ли, у тараканьего, вот, у тараканьей общины.
0: А, простите, Максим Сергеевич, может быть, вы как-то тут несколько неправильно подходите к вопросу. Может быть, не сами ли они это переняли, а им это как бы заставили их это сделать. Вот, скажем, если вы вспомните буквально лет 5 назад, да, придя, например, за колбаской куда-нибудь в магазинчик, вам такая бабища или девушка заворачивала каждый кусок отдельно в бумагу. Сейчас все это расфасовано, скажем так, заворот в бумагу. Это индивидуальный подход. А когда вот все получают вот эту колбасу в одинаковом, собственно, виде, пользуются одинаковыми совершенно предметами быта. Ну, то есть вот это происходит как раз убийство индивидуальности. То есть не сами, может быть, люди с собой это делают. Может быть, какой-нибудь дяденька сидит один или группа дяденек. Вот что вы на это думаете?
1: Я, в общем-то, конечно, хочу согласиться с вами. Единственное, что не совсем я комфортно себя чувствую от формулировки, что я в чем-то ошибаюсь. Я ни в чем не ошибаюсь, потому что я ничего не утверждаю. Что касается дяденьки, то мне сейчас достаточно тяжело ответить на ваш вопрос, потому что сейчас зима, холодно, и наше, так сказать, половое... И так же, как и общественное сознание.
2: Очень слегка... хорошо вы затронули тему полового. Потому что далее я расскажу о половом сознании навозных мух.
1: Замечательно.
0: А, да. Это, кстати, интересно.
1: А сейчас наше половое общественное сознание слегка замерло. Я думаю, что к теме дяденьки, который руководит всеми тараканями, так сказать, передвижениями, мы можем вернуться ближе к лету, когда все расцветет и настанет, как я понимаю, намного больше ясности и в нашей, так сказать, общественной жизни, и в нашей личной жизни, когда все расцветет. И, в общем-то, действительно, уже уходя, так сказать, от темы общественной, ближе к дерьму, конечно. Что там с мухами, скажите?
2: Интересная история. Мне посчастливилось познакомиться с одним австралийским профессором. Хорошо. Профессором, который занимается очень узкой областью. Он всю свою жизнь изучает навозных мух. То есть не насекомых вообще, не мух вообще, а именно навозных. И долгое время среди крестьян и среди ученых также было заблуждение, что мухи, навозные мухи, спариваются на навозе.
0: Я, кстати, тоже вот так до сих пор считаю.
2: Профессор выяснил, что мухи только ухаживают друг за другом на навозе, спариваются около коровьей лепешки и откладывают яйца туда же. То есть они, что называется, мухи отдельно и котлеты отдельно. Они очень четко следуют этому правилу.
0: А интересно, чем это вызвано? Может быть, как бы...
2: Есть многие поговорки. Не живи там, где...
0: Вот, я тоже об этом,
2: вот мухи, ага. Вот они, видимо, как бы... у них их коллективный разум достаточно сильно развит. То есть они поиграются, шасть в травку, а потом только возвращаются уже яички отложить. Но на ту же самую лепешку.
0: То есть как бы вот лепешка, это у них как бы дом родной, они лепешки не меняют.
1: Мне даже прямо мне на ум пришла очень такая интеллигентная, на мой взгляд, утонченная шутка. У нас ведь тоже много существует господ, которые, чтобы было проще встречаться, назначают свидание своим девушкам около общественного сортира. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 53 минуты первого в Москве, и наши уважаемые радиослушатели могут позвонить по телефону 203 19 22 и задать вопрос по нашей теме, ну и, собственно, если вообще вас что-то интересует, я думаю, что Максим Сергеевич Покровский вам с радостью ответит, а Игорь Петрович сейчас, к сожалению, вышел, дело в том, что он пришел сюда не совсем один, а нет, вот, собственно, и он вернулся. Ну что же, как славно пожелать, просто Игорь Петрович занимается, я открою вашу маленькую тайну, тем, что, в общем-то, работает над скульптурой. Скульптура — это, в общем-то, как бы бюст одного очень известного человека. И чтобы не отрываться от работы, Игорь Петрович постоянно возит ее с собой и в ходе озарения выходит туда, что-то ей там прилепляет, то на вымени что-то, то на ноздрь, то отлепляет. Вот. Хотя все мы в один голос сразу ему сказали, что, дескать, Игорь Петрович, и так все классно.
2: Хватит лепить.
1: Хватит лепить, все нормально.
3: Вот, и ну, вот, кстати, да. Это компьютерный голос девушки, которая только что говорила, вот он, она сказала, никак и где попало. Вот это как раз, по-моему, она обращалась к Игорю Петровичу, который совершенно безраздельно лепит свои скульптуры. И когда она говорила...
2: Дело в том, что многие слушатели могут подумать о материале скульптур не то, что есть. Это нормальная скульптурная глина, а совсем не...
1: Ну, просто, по-моему, вы знаете...
3: На которой размножаются, собственно...
1: Она откуда-то взята тогда из очень странных мест.
2: Ну, из зоны... Есть такие зоны...
3: Вы знаете, господа Игорь Петрович и Александр Алексеевич, если у вас возникнут в вашей какой-то беседе спорные моменты, я бы посоветовал вам обращаться вот к этому компьютерному голосу, потому что он очень часто говорит именно умные вещи, и это как вот книжечка, которую откроешь, не пойми на какой странице, и прочтешь там, открыть на сотой странице, прочесть 12-ю сверху строчку, и сразу
1: ответ на вопрос.
3: Да, ответ на вопрос.
2: Книга гаданий такая.
1: Ну что, послушаем, что нам хотят сказать наши радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер. Вот не могу с вами согласиться.
1: Ну, давайте мы вас...
4: Насчет того, что есть черные, есть рыжие. Там. Просто черные — это, видимо, папы, а рыжие — это мамы, а маленькие черные — это их дети.
1: А почему-то нет маленьких рыжих?
4: А потому что они попозже, видимо, меняют окраску. Да дело, собственно, даже не в этом. Просто должна быть гармония. Вот вы говорите, если же вывести, допустим, тараканов при помощи муравьев, там какая-то знакомая женщина предложила вам. Просто должна быть гармония. Это как среди животных, так и среди насекомых в квартире. Если вы заведете там кошку и собаку, то просто как-то они будут уживаться. Так же и муравьи с тараканами сидят.
3: Вы правы, конечно.
1: Спасибо вам за звонок. Да, ну что ж, тут настолько, по-моему, человек, который позвонил, не прав, что лучше сказать, что он прав. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: А вот у меня вопрос такого плана. А вот сейчас разрабатываются различные средства. Вот все мы знаем средства, по-моему, Маруся. Вот, если не ошибаюсь... или Нюра там, по поводу борьба вот с тараканами. Вот, не знаю, у меня вот, например, дома, но мы просто постоянно их грохаем.
1: То есть так, посредством обуви?
5: Да, да, но здесь просто, вы знаете, просто когда одеваешь сандали, в общем-то, и начинаешь грохать, то есть сандали как бы отлетают. Вот,
1: Это, наверное, они их отталкивают.
5: Да, вот понимаете, вот такая беда, вот особенно импортные сандалии, они такие.
1: Ну а чем мы можем вам помочь, скажите, пожалуйста?
5: Вот, я вам.
3: Вы хотите спросить, как с ними бороться все-таки, да?
5: Да, как с ними бороться. И марка какой обуви вот бить, потому что сандалии иностранного производства.
1: Ну, понятно. Хорошо, сейчас спасибо за звонок.
3: Мы готовы ответить на вопрос.
1: Да, Максим Сергеевич, если
3: вы знаете, мы просто на самом деле хотели, конечно, обойти эту тему уничтожения этих животных.
1: На всего гуманности.
3: Да, но раз уж вы ее затронули, мы же не можем делать вид, что у нас передача не в прямом эфире, так сказать. И, естественно, мы должны ответить на ваш вопрос. Дело все в том, что еще один мой третий друг, Вячеслав Юрьевич Подъяичный, он изобрел, естественно, такой метод. в результате которой очень успешно можно бороться с тараканами. Это очень просто. Для того, чтобы уничтожить всех тараканов, совершенно не нужно уничтожать их всех, их детей, их отложений. Можно просто каждой особи мужского пола в определенный момент, это в период нереста, как раз вот сейчас этот период.
2: Вы имеете в виду стерилизацию?
3: Да, просто да, ударить под яички. Если вы спрашиваете, какая для этого...
2: стерилизация путем удара, да, известный метод.
3: Если вы спрашиваете, какая обувь для этого подходит, то, в принципе, для этого подходит два...
1: Казаки, наверное, скорее всего, ботинки.
3: Вы знаете, как ни странно, нет. Немножко нет. Я тоже думал раньше, что казаки, потому что они такие большие, нет. Как ни странно, для этого больше всего это показали опыты. Это исключительно опытом путем... Вот это достигнута, получена такая информация. Либо просто голые ноги с нестриженными ногтями, либо кроссовки-боты, которые были популярны очень в нашей стране лет, так скажем, 12, 14, 10, да, даже, может быть, чуть меньше. Назад, вот, этим вы можете бороться. Ударяйте под яички тараканом.
2: Нет, еще вот предыдущий оппонент наш, и абонент, который говорил о том, что совершенно дикую теорию о том, что черные тараканы — это папы.
1: Ну, что, неграмотной теории, согласитесь.
2: Да, дело в том, что это, это как была история между лошадьми и ослами, когда получались мулы. Угу. Таким образом, можно даже уничтожить тараканов, потому что
1: посредством генетического скрещивания.
2: Дело в том, что черные тараканы иногда совокупляются с рыжими особями, но потомство, которое получается, уже не способны не то что к самовоспроизведению, не способны вообще ни к чему.
1: Ну тут достаточно вот посмотреть на фотоснимки, редкие картины вот лика Павла Первого, вот где внутри рода происходили скрещивания, в результате, значит, вот все последующие, они вырождались.
3: В период фестиваля, кстати, извините, что я вас перебиваю, в период фестиваля в каком-то 40-каком-то году, да, который в Москве проходил, у нас подобная история произошла, и тоже достаточно сомнительные результаты принесло вот это, так сказать, повальное скрещивание всех цветов, и естественно, что не всегда это получается.
1: Вот. Ну что же, коллеги, после новостного блока мы продолжим беседу о нашей теме. И еще раз телефон студии 203-19-22. Можете звонить. А сейчас Петр Марченко с отрывком из своей новой книги. Напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Речь у нас сегодня идет, собственно, о теме, которую вы же нам в ваших многочисленных письмах, приходах сюда и выкриках под окном подсказали. И следующий вопрос, который назрел в связи с такой рекомендацией Максима Сергеевича вот нашему радиослушателю насчет такой, ну, скажем так, мягкой кастрации мужской половины тараканьих особей. Некоторые наши радиослушатели выразили такое мнение, что информация, которая недавно прошла в одной из центральных московских газет, это была статья Ипполита Абрамовича «ЖМИ». В этой статье Ипполит Абрамович написал, что если взять самочку таракана и вплотную рассмотреть ее, опять же, под линзой, то можно четко увидеть у нее на брюшке рудиментарное вымя. Вот наши радиослушатели в этом сильно усомнились. Коллеги, что вы вообще на эту тему думаете? Прав ли Ипполит? Или, может быть, сомнения наших радиослушателей оправданы чем-то? Раз да. Есть, вот как вы сказали, Максим Сергеевич, раз наличествуют, значит, какие-то пенисно-яйцевидные структуры у этих особей, то, соответственно, должно быть вымя у особей противоположного пола.
3: Как поется у Высоцкого, я таукитянку схватил за грудки, оно, говорю, признавайся. Так и тут. Я тараканку схватил. Да,
2: да, конечно, вымя уже давно утратил свои функции кормления, и единственное его назначение — это эстетическое и сексуальное услада самцов-тараканов.
1: То есть вот похват.
2: Похват непосредственно хватательными щупальцами и по щекотам.
3: Похват и ощуп. Существует два таких научных понятия. Хотел бы определиться в лексиконе. Похват и ощуп.
1: Ага. А вот геометрически это как выглядит?
3: Геометрически это пока очень тяжело определить, потому что...
1: Ну, ощупь это, видимо, устными поверхностями, устными отростками или ощупь, тоже лапами.
3: О, нет, ощупь, в принципе, он на той ощупь, чтобы осуществляться совершенно непристойно, хамски, вот
2: устными это
3: лапочками.
2: Пощекот такой.
3: Ага, устными ага. Пощекот, а и оглаживание еще это иногда называется, а именно ощупь это... Такие лаптильные, совершенно непристойные движения, которые совершает таракан. Он это совершает обычно задней пяткой, естественно, самым грубым органом. Это считается у них так, ну, хорошей шуткой, типа как
2: да,
3: у нас.
2: Да, причем это не имеет отношения ни к каким брачным играм, это делается исключительно из хулиганства.
3: Да, это правило хорошего тона, в кавычках.
2: Побуждение.
3: Это как у нас все равно, извините, как есть такая шутка, нагадить, наиспражняться на половик. Там закрыть газеты и поджечь. Так у них это. У них же существует тоже своя такая теория такого псевдосолдатского юмора, псевдоказармы такой, или именно казармы. То есть это...
1: А скажите, Максим Сергеевич, а существуют ли вот у них какие-то, ну, так скажем, аристократические структуры? И как можно определить, скажем, от аристократического таракана от какого-то такого более хулиганского? И как влияет, скажем, дом, в котором живет таракан? Ну, скажем, может ли в семье какого-нибудь сильно там уже там пьющего и продавшего все из дома человека жить, скажем, какой-то
2: аристократический. Жить и страдать, и мучиться,
3: да, вы знаете, наукой определено, естественно, что является правилами хорошего тона или наоборот. Ну, естественно, я не могу не упомянуть о том, что около правила хорошего, около слов правила хорошего тона все равно нужно ставить кавычки, поскольку у тараканов существует так называемый комплекс пейджера, который, естественно, в самом же своем тяжелом случае перерастает в болезнь сотового телефона. Это когда таракан совершенно несоизмеримо просто со своими собственными пропорциями начинает расставлять ноги, и походка у него превращается в нечто такое, ну, как бы, ну, представьте себе пожилого штангиста,
1: который... Ну, то есть это называется, в принципе, Максим Сергеевич, вот в науке, может быть, вы забыли просто этот термин, расперды.
3: Да-да, ну, да. Это, в общем-то, достаточно такое народное понятие, у нас этим понятием владеют очень многие, даже начинающие лаборанты. Расперды — это просто реальное следствие комплекса пейджера или более серьезной формы болезни сотового телефона.
1: А скажите, что бы вы могли посоветовать тем нашим радиослушательницам особо пожилого возраста? Ну, понятно, что если там живет молодой какой-то человек там дома и, скажем, видит такую картинку, какой-то, значит, представитель от тараканов, весь такой в расперды, вот сидит на столе и даже не думает убегать, смотрит очень нагло, смотрит в упор. Понятное дело, что, например, вы или я, или там вот наш коллега Игорь Петрович, мы просто его хлопнем, нам-то по барабану его комплекс. А вот старые же женщины одинокие, они очень боятся в данном случае. Вот как вы считаете, велика ли опасность такого подавления вот тараканьей, вот этой наглости человеческого какого-то внутреннего чувства достоинства? Вот они же прям пугаются, убегают, не трогают таких тараканов. Даже были случаи, одна ему дань носила, в магазины ходила, вот как восок спасла.
2: Намного сильнее опасность, когда более молодые люди начнут платить дань и забивать стрелки с этими тараканами где-нибудь на помойках для выяснения отношений. Старые люди как-то они не привыкли к этому и обычно относятся спокойнее. Просто или убегают и говорят, да пошел ты. А вот молодежь может какие-то новые веяния в отношении с тараканами привнести.
3: Старым людям, конечно же, тяжело приходится при таких контактах, но если они обратятся в книжное издательство «Мир» или, кстати говоря, почему-то «Букинист», непонятно почему, потому что, в общем-то, раньше такая лексика была не принята, но, видимо, раньше что-то было похожее. Короче говоря, тот же самый «Лестничный пролет», мой замечательный товарищ, он и написал и издал такой разговорник, который называется «Ну, в общем, ты понял». Там совершенно четко, конкретно изложены ключевые моменты, которые заставляют какого-то совершенно не не в меру оборзевшего таракана понять, что его место в щели, и он уходит спокойно, совершенно шевеля своими усами, и волочит за собой же все там свои телефоны, я не знаю, что там, сигнализацию от автомобиля, да, и он уходит.
1: А скажите, а вот, собственно, вот в этой книге замечательного пролета, там даны рекомендации вот только по поводу тараканов или по поводу и других животных, например, вот есть же там, и они идут за грибами веселой семьей, с ними там пупсики в бантах все, да, грибочки собирают, песенки поют, и вдруг такой бычара на опушке стоит, ну, в смысле, вот там, молодой, и он прям на них, да, и побежал.
2: Ну да, или кабан. Тоже,
1: да, или кабан какой-то. Вот в книжке вот вашего замечательного...
2: Или лось.
1: Что еще страшнее.
3: Если вы хотите, Александр Алексеевич, обобщить, конечно, понятно, что красота спасет мир, и я думаю, что, конечно, сейчас такого разговорника для всех животных нет. Хотя общую программу поддержки людей в борьбе с обнаглевшими животными начинает, по-моему, фирма Libres или при поддержке Tampax, который, в общем-то, борется за чистоту отношений, за чистоту взглядов и за правильность общения. Но это будет большая культурная программа, и она только начинается сейчас. Я не знаю, когда она кончится. Это будет проводиться, естественно, при поддержке ведущих московских групп, которые занимаются сейчас именно такой, скажем так, лирической музыкой. Но это очень серьезный вопрос, это тема для отдельного разговора. Это, к сожалению, такой стройной теории пока никто не сделал. То есть, как бы от частного перейти к общему мы не можем. Научившись беседовать и усмирять тараканов, это совершенно не значит, что мы умеем уже подпрыгивать, ловить мух.
2: В одиночку да. Ходить на лося.
3: Да, совершенно это тайна природы.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную композицию.

0: и опоссум частенько делали.
1: Мегагерц.
2: И, собственно, сегодня наша беседа с нашими гостями проходит под музыку ансамбля «Ногу свело» и конкретно под пластинку, которая называется «Сибирская любовь». Этот коллектив, насколько я знаю, является вашим любимым, по крайней мере, на сегодняшний день. И вот перед этим была композиция, которая называлась «Сандуновские бани». Вот перед композицией, которую мы только что прослушали, в этом году состоится праздник столетия Сандуновских бань. И я знаю, что вы, как большие поклонники творчества этого коллектива, затеяли какое-то мероприятие там с участием самых высокопоставленных лиц Москвы, области. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как это будет выглядеть, что это будет?
3: Да, группа «Ногу свело» — наши большие друзья. Началась наша дружба давно, уже, по-моему, несколько лет назад, когда наша компания... Просто компания друзей тараканов и остальных домашних животных занималась морением вот этих животных у них дома, потому что это совершенно невозможно было. Я даже помню, что у кого-то либо у гитариста, либо у барабанщика в квартире просто нельзя было ходить, потому что был сплошной хруст. Было очень жалко этих животных, их давили тапками, их пришибали скалками, вениками. И решили просто уже, чтобы
4: было
3: они не мучились.
4: Сложно организовать вывоз трупов. Да. И,
2: да. В результате захламления.
3: Их решили просто выморить, чтобы они не мучились, да. А что касается наших друзей «Ногу свело», то они, конечно, затевают целый ряд акций. А акции в Сандуновских банях в последнюю очередь, потому что это должно быть венцом всей программы. Во-первых, очень скоро, в пятницу 16 февраля, «Ногу свело» собираются здесь, совсем недалеко, на Арбате. Если стоять вот как, прям как станция находится, стоять спиной к центру и чуть-чуть после ресторана «Праги», то есть по левой стороне улицы Новый Арбат, естественно, Новый имеется в виду. Итак, 16-го ребята задумали раздавать свои кассеты с пластинкой «Сибирскую любовь». Я уж не знаю, они будут раздавать ее просто так, дарить, либо это будет какой-то конкурс. Но, тем не менее, вот музыканты решили заняться популяризацией без того хорошо продающегося альбома. Видимо, он настолько себя хорошо чувствует в ларьках, что лишнюю сотню, полторы кассет люди просто вот захотели подарить.
2: А скажите, сами они будут это вот делать или какие-то представители коллектива? Вот, может быть, они вас попросят?
3: Вы знаете, это будут делать, естественно, их двойники, потому что сами они, как по их словам, по словам барабанщика Антона Якомульского, сейчас находятся в таком состоянии, что наблюдают за миром из окна автомобиля. Они не выходят, у них бронированные стекла, естественно. Вся информация поступает только через пейджеры, через какие-то совершенно засекреченные сотовые каналы связи. Будут их двойники, но они будут вполне похожи, будут говорить голосами похожими. Вот мы пробуем тоже,
4: да,
3: дублировать.
4: Их также можно будет узнать по вот этой большой системе Алтай в одного в руке и по вот этой полевой рации. Вот, такой, ну, она носится как рюкзак за спиной, весит 15 килограммов.
2: Она будет потрошенной, и в ней как раз будут лежать все вот эти вот кассеты и то, что будет раздаваться.
3: Ну, не будем пугать наших москвичей и друзей наших друзей группы «Ногу свело». Все будет достаточно культурно, охранники будут вести себя замечательно. То есть проблем, которые часто возникают при попадание в какие-то ночные заведения, совершенно не будет. То есть будут пропускаться все и с банками спрайта, и со своей едой. Можно будет пройти, так сказать, в зону обитания «Ногу свело». И все, кто придет на вручение кассет вот в пятницу 16 числа на Арбат, всех их пригласят на следующий вечер, в ночь, на вечеринку видеоклипов «Ногу свело». Они будут презентовать два своих новых видеоклипа. рождественской колыбельной, деморализация любви, и еще один небольшой для фильма, но достаточно большой для видеоклипа, 11-минутный настоящий кинофильм, который будет вестись, заводиться с проектора. Ну, об этом можно говорить долго, неинтересно. Могу сказать только, что ребята сказали, что в программе будет тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, телемост «Москва. Кривой Рог», аукцион картинок, кадров из видеоклипа, выступление группы «Ногу» свело с непривычной программой, либо очень старыми, забытыми, почти неизвестными, либо с совсем новыми песнями.
4: Почти ненаписанными.
3: Вот, все это состоится. Ну, а как бы уже после столь длинной преамбулы, отвечая на конкретно ваш вопрос, Александр Алексеевич, состоится акция в Сандуновских банях. Пока не установлена точная дата, но, естественно, понятно одно, что музыканты будут играть на этой акции абсолютно нагие. Вот, так что все
4: абсолютно их... бесплатно. Абсолютно бесплатно. Потому что волнует проблема, конечно. Рейтинг Сандуновских бань значительно сейчас упал, потому что все любят какие-то более кабинетно-девочково-панельные, да, такие помывочные услуги. А вот такая заслуженная организация, как Сандуновские бани, из-за этого терпит убытки. И, видимо, рейтинг бань должен возрасти благодаря этой акции.
2: А, Игорь Петрович, расскажите, действительно ли на этой акции вот будут совершать также публичную помывку представители московской мэрии и даже вот правительство России?
4: Естественно, такой проблемой падения авторитета Сандуновских бань ведь озабочены не только разные музыканты, вот как группа «Ногу свело», но, естественно, и отцы нашего города, да и вообще отцы, как бы. И, естественно, они абсолютно бесплатно тоже примут участие вот в этой

0: предупреждаю, будет оцениваться при отборе для участия в телешоу. Это конкретные размеры половых органов. Дело все в том, что они не должны быть слишком велики. Мы в последнее время столкнулись с тем, что народ пытается как-то приукрасить, что ли, свои размеры вот своих.
1: И в моде вот это есть такая очень тяжелая болезнь, называется она фрагментарный или парциальный гигантизм. Но он бывает, этот гигантизм любых органов, но вот именно половых органов стал сейчас моден.
2: Даже специально, я знаю, обращаются к каким-то генетикам.
1: Генетикам, потому что это болезнь малоизученная и генетически передаваемая странно. Никогда непонятно, где что вырастет.
0: Поэтому я могу заверить вас, что какой-либо фрезеровщик или палаточник со своими, там, скажем, условно, там, 12-14 сантиметрами очень легко и быстро победит какого-нибудь лихача-парламентария 22 сантиметров.
2: А скажите, Максим Сергеевич, а контроль вот этот как бы при входе как-то будет осуществляться, наверное, специальными?
1: Да,
2: или будут
1: как-то... В бане же видно все, как бы.
2: То есть там будет в предбаннике контроль, то есть как бы...
0: В данном случае мы взяли пример с известных ведущих как западных, так и отечественных телешоу. Официальный контроль будут осуществлять ведущие фотомодели из ведущих модельных агентств. Вот. Они будут просто измерять взглядом и потом говорить, прошел, не прошел. Да.
2: Кстати, действительно, такой контроль, он самый, все-таки, во-первых, опыт, женская чистая интуиция. Это серьезная вещь. Ну что же, послушаем следующую композицию. We'll be right back.

0: сожалению, нас покинул все-таки замечательный наш скульптор Игорь Петрович Лопухин. Ну, и это правда, поскольку, как он сказал, скульптура эта требует постоянного поджига. Ну, скажем, он пролепляет там ноздрь какую-нибудь, и чтобы ноздрь не стекла, ему приходится, естественно, производить обжиг. Сейчас он ноздрь приклеил, и производится, значит, отвоз скульптурного изделия в его мастерскую. То есть, сами понимаете, хобби этого замечательного ученого, оно достойно уважения. Но мы продолжаем беседу с Максимом Сергеевичем Покровским, коллегой Игоря Петровича. И вы можете задавать вопросы Максиму Сергеевичу Покровскому по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Доброй ночи, Александр и Максим. Это Владислав.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, как говорится, всеземное свидетельство о смерти, вот, и поэтому мне очень тоже близка тема животных непосредственно. И хотелось бы вот в стихотворной форме рассказать вам, что бывает, то есть при продолжительном общении, так скажем, с домашними животными. Вот в данном случае это котенок.
2: Угу.
1: Ага.
2: Слушаем.
1: Хорошо. У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел. Но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Наташа кричала. И в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убил его, дорогая. Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне и мрачен. Был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен. Вечный смех сумасшедших подруг. Вот хотелось бы как-то послушать мнение Максима Покровского относительно вот таких вот моих безумств.
0: Спасибо за звонок.
3: Замечательно. Дело все в том, что я надеюсь, что вы записали, написали это стихотворение, действительно, которое мне очень понравилось. Это правда с должной долей иронии, так же, как и с должной долей серьезности воспримите мое заявление о том, что вы награждаетесь призом. Мы пригласим вас сюда, в продакшн-студию радиостанции «Эхо Москвы» для записи такого AD, то есть рекламного, так скажем, творческого джингла, примерно такого содержания. Я часто «Моего котеночка».
0: Ну что же, следующий телефонный звонок по телефону 203-19-22 и вопрос Максиму Сергеевичу Покровскому от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. У меня о насекомых еще можно задавать?
0: Конечно, конечно.
4: Понимаете, когда-то очень давно я прочел фантастический рассказ один, роман, вернее, в котором в результате воздействия радиации...
0: Кого, простите, воздействие?
4: Радиация.
0: А, радиация, понятно.
4: Да, да, муравьи мутировали, там развился страшный интеллект. Вот. И в конце концов это очень плохо сказалось на самом человечестве. Вопрос касается всех этих генных инженерий, радиации, вот их именно непредсказуемого воздействия не только на насекомых, но и на флору, потому что не секрет, какой мак вырос около Чернобыля. Вот, теперь Интерпол ломает голову, что с ним делать.
0: Ага. Потому что даже нельзя сжечь, поскольку такой выброс в атмосферу вот этих вот дымов и паров, он сам по себе очень, ну,
4: нет,
0: активен.
4: Просто да. Там в результате мутации возникло совершенно новое вещество, гораздо более мощное.
0: Да.
4: Естественным путем. Вот, так что вот о непредсказуемости воздействия человеческой деятельности.
0: Хорошо, спасибо, спасибо за вопрос.
4: Спасибо.
0: Максим Сергеевич, я все-таки вот считаю, может быть, что если брать генетику как серьезную науку, то и научность науки, она прежде всего заключается в том, чтобы уметь прогнозировать результат своей деятельности. Если мы берем какой-то катаклизм, кстати, у меня был приятель Исаак Мойзефович Катаклизм, мы учились с ним в одной школе, уникальная фамилия, он за нее еще получил приз. В свое время был конкурс фамилий, проводился.
3: Не,
0: вот.
3: Не в Каннах ли?
0: Да, именно, именно там.
3: Замечательно.
0: Да, вот, собственно, таково мое мнение. Ну, если как-то вот вы что-то можете сказать нашему радиослушателю.
3: Я полностью соглашусь и с вами, Александр Алексеевич, и с нашим замечательным радиослушателем. Единственное, что я бы даже не хотел произносить каких-то «но», поскольку я действительно совсем согласен. Единственное, я бы просто хотел вас всех предостеречь от лишних страхов, потому что, как говорится, у страха глаза велики, и посоветовать для того, чтобы просто спокойно и здраво ко всему относиться и нормально, с крепкими нервами, действительно быть готовым к реальным катаклизмам, как можно реже покупать дешевую фантастику в каких-нибудь арбатских переулках, вот, заниматься чтением естественной, научно обоснованной литературы, в которой содержатся научно обоснованные выводы. Вот, если вы действительно будете во всеоружии, потому что катаклизмы возможны, и будете основываться на серьезных трудах, то вы будете в меру осторожны и в меру спокойны.
0: Да, кстати, действительно, вот это такой призыв к разумности в потреблении информации, это очень своевременно, я считаю. Вот к нашей беседе подсоединились для вас, может быть, еще несколько пугающие существа, но я рад вам представить, познакомьтесь. Вот только не вот это не рука, что вы сейчас пытаетесь пожать, это его брат. Энджелс и Торшин, наш замечательный сиамский близнец, который является полноправным участником нашей программы. А вот перед вами Энджелс, Максим Сергеевич Покровский, замечательный деятель науки и культуры.
5: Доброй ночи всем радиослушателям, а также почетным гостям радиостанции и бессменному хозяину, так сказать, папе Монморанси, это Александру Лаэрскому. Вот в эфире вновь два диджея сиамских близнецов. Это Энджелс и Торшин. И, Саша, у меня первый к тебе вопрос. Вот мне немного неловко, вы друг друга называете по имени и по отчеству одновременно, что мне очень непонятно. И мне бы хотелось узнать, а как же мне быть в этой
3: будьте
5: ситуации?
3: Будьте Энджелсом и Торшином, вас тоже двое.
5: Не, да. Но у нас был папа. Вот. И в детдоме мне, нам говорили, что он был известным летчиком. Но когда он затерялся в льдинах, с ним был его паспорт, и как бы его не нашли. И поэтому у нас как бы нет отчества. И мне всемирно обидно всегда. Не. Когда вот говорят, что просто Энджелс и Торшин, получается как-то...
0: Ну, давайте будем звать его Полюсович тогда.
3: Полюсович.
0: Энджелс Полюсович.
3: Не тем ли летчиком известным был ваш папа, который так поэтично воспел 7000 над землей?
5: А, мистер Сюткин, да? Вообще, да, что-то вот говорят. Вот я когда передвигаюсь в инвалидной коляске по Арбат, ну, по известным местам, где и хаживает этот мистер, говорят, как они похожи, вот как они похожи. И, вы знаете, может быть, да, он упал именно с 7 тысяч над землей.
0: Ну, я не советую вам обращаться к нему в ближайшее время вот с просьбой какой-то материальной поддержки. Я уже
5: да вижу. Что вы, я об этом уже и не думаю. Мне уже, как говорится, доводилось общаться, так сказать, с псевдоотцами. В свое время я был слегка навязчив, но после небольшой раскрутки эти псевдоотцы появились, их стало очень много, ежедневные приемы приходилось устраивать, как-то, вот как вы любите говорить, изучать генофонд их, не там, из чего они состояли, есть ли у меня, у нас,
0: ну ладно, него ладно, давайте вернемся схожи. к теме нашего разговора. Я вот знаю, что у вас была какая-то интересная мысль, вы хотели с нами с ней поделиться на тему, опять же, домашних насекомых.
5: Да, у меня был один вопрос. Я могу сказать про себя то, что в свое время мы совершали экспедицию в солдатские столовые для изучения таракановидных насекомых. И меня всегда интересовал вопрос. Дело в том, что в то время я был писарем при экспедиции, записывал всю информацию. И чем я был хорош, что я не понимал того, что записываю. И поэтому меня держали там. И меня все время интересовало, как они различают вот самков, самец.
0: Ну, то есть,
5: делают вот это вот, как это называется, очищение от пола. Или причищали.
0: Максим Сергеевич, что бы вы могли на эту тему сказать? Потому что вопрос действительно достаточно серьезный. Вот вы сказали, что типа там нужно там определенного размера, знаешь, ботинком каким-то образом, ну, гуманно, не уничтожая тараканов, лишать их. Вот. А как, может быть, какие-то по первичным признакам сразу отличить там дамы это или...
3: Люди как-то умеют это делать. Я, как и любой ученый, вы знаете, я во многом очень слеп. Я не могу вам сказать, потому что в свое время, когда с группой «Ногу свело», я праздновал их победу на одном из фестивалей, это было еще летом 93-го года, в одном из тогда еще зарождающихся ночных московских клубов. Не сам клуб «Давай-давай», а то, что потом стало клубом «Давай-давай», нас побили, потому что мы были пьяны, и мы бурно праздновали свою победу. И у меня теперь очень сильно перекошен внутри, перекошена вот носовой хрящ, и я не могу одной ноздрю нюхать. То есть, соответственно, всю гамму запахов я воспринять не могу, и поэтому я не могу различить самка и самку. Я их давлю, мерзавцев, вне зависимости от их пола. А люди просто понюхивают и достаточно легко определяют, кто самец, кто самочка.
0: То есть нужно конкретно взять вот особь, которая в данный случай пробегает вот перед вами.
3: И занюхнуть.
0: А скажите, вот мы сейчас так дали совет, а ведь легкие очень разные у всех людей. Не может ли быть такого, вот он, например, держит за ножки таракана, и такая мощная понюха во все мощь легких, что происходит, значит, отрывал его наш лопастей и влет тушки в ноздревую систему человека. То есть, может быть, как-то это нужно делать на расстоянии? Или какие меры предосторожности должны быть?
3: Человеческий волос в носу в состоянии отфильтровать все органы таракана или даже более мелкого существа. В последнее время, действительно, вы правы, эта проблема обострилась, потому что когда к производству были допущены электрические эпиляторы волос в носу, я один раз таким пользовался, достаточно удобная вещь, но как ты чувствуешь неестественно себя. Вот, потому что даже если выдираешь волосы ногтями из носа, то, естественно, не все, а самые большие, те, которые непосредственно появляются уже наружу и создают неприятный визуальный ряд. А все остальные волосы остаются и совершенно нормально фильтруются. Поэтому таракан может быть отсмахнут.
0: Ну, коллега, вы забыли о тех наших людях, которые вот сейчас подверглись влиянию высокой моды, и у которых вот волосы изнутри носа в целях предохранения от обморожения пересадили, в общем-то, наружу. Это известная вещь. То есть вот те, кто победнее, они просто выворачивают нос себе наизнанку, чтобы вот волосы
3: обгорели. Да.
0: А некоторые вот пересаживают, потом, коли наступление летнего периода, который, так сказать, ярко выраженная запыленность, они пересаживают назад. Вот эти люди же, они могут по привычке просто внехнуть, и он туда влетит прям. Может быть, какие-то сеточки есть, производство сеточек для фильтрации.
3: Замечательный вопрос. Все это достаточно сейчас интенсивно исследуется, и на самом деле по величине и значимости проблемы это приравнено к термину скотоложество. Естественно, люди неправильно поступают такие, но к таким людям пока еще не найден подход, нет соответствующей рекламы. Вот только единственное, что я помню, с изображением животных, по-моему, даже не животных, а птиц, у нас идет по телевизору, там почему-то написано «позвоните родителям». Я совершенно Не знаю, при чем здесь родители, хотя мы заказывали совершенно другой продукт.
0: Скорее всего, просто какой-то молодой специалист на телевидении пробовал различные шрифты.
3: Да, да, да.
0: И решил набрать именно такой, забыли потом при монтаже убрать, это известная вещь. А вот по запаху, что я могу сказать, чисто по запаху, как определять. Вот, скажем, самец таракани, если следовать, ну, как бы схеме, которая нарисована в книге, которая так и называется «Домашние насекомые», книга замечательного нашего писателя, искусствоведа, кстати, Эдуарда Корень. Вот он там пишет, что запах самцов таракана сравним с запахом вареного яйца, ну, куриного, в смысле, вареного яйца. А тогда как запах самочки напоминает вот соленую петрушку, вот так пишет Эдуард Корень. То есть достаточно понюхать и определить, если петрушкой, значит, самочка. Вот, и, соответственно, если яйцом, то самец. Вот, Даш, вот что-то.
5: А, ну вот, я думаю, что зимой очень трудно достать свежую петрушку, а борьба с насекомыми необходима.
0: А, ну в данном случае вот остается единственный метод. Это визуальный, конечно, контроль, как мы уже сказали, с помощью каких-то линзовых устройств, как мы уже говорили выше, когда еще участвовал в нашей беседе Игорь Петрович Лопухин. Это визуальный контроль с целью обнаружения, значит, брюшного рудиментарного вымени у женских особей, либо каких-то вот генитальных ярко выраженных возбухленностей в случае, если это мужчина. Судя по всему, только так.
3: Конечно. К сожалению, у нас сейчас не очень часто можно встретить в нормальных магазинах либо фотоаппаратуры, либо оптики хорошие красивые лупы. Примерно такие лупы, которые которая была на столе, как звание, не помню, группенфюрер Мюллера, да, в фильме «17 мгновений весны». Вот, будучи в Париже, я заходил в один из магазинов и хотел купить себе очень похожую лупу. Правда, они там стоили очень большие деньги. Лупа стоила порядка, бог его знает, 200, может быть, даже франков. Это, значит, 100 или 200 тысяч рублей. Это, конечно, очень тяжело, поэтому я пользуюсь обычной нашей советской лупой. Черный такой, вдвигающийся в ручку. Это такой вот стандартный образец. Там на ней на ручке нарисованы крест. Два креста означает умножить, то есть двукратная лупа. Вот. Лупу крест 2 вы можете покупать. Если у вас хорошее зрение, если плохое, то дополнительно к очкам вы все равно увидите. Вот. По каким-то контурам половых органов вы определите. Если у вас хороший нюх и вы действительно в состоянии отличить петрушку от яйца, то можете еще и занюхнуть.
0: А уже самый простой метод, потому что не всякий человек там в состоянии себе купить такую лупу, это можно сделать так: попросить у бабушки или там взять какие-то очки с достаточно сильным увеличением и налить ванну водой, туда погрузить исследуемую особь на самое дно, а затем вот сквозь эти очки смотреть. То есть в данном случае является как бы еще увеличителем. Так что масса методов.
3: Подобную разработку предложила ведущая западная фирма «Глаукома». Это сейчас используется. В качестве луп предлагают использовать, ну, я имею в виду нашим самодельщикам-умельцам, уже как бы вышедшие из строя детские ванночки. А в качестве глазного отверстия вот эти дырочки, из которых вода выпускается. Я помню, у меня в молодости была такая ванна, но тогда я еще не пользовался, потому что глаукома не существовала в таком интернациональном масштабе, не было рекламной кампании. А сейчас, пожалуйста, все телефоны глаукомы вы можете видеть на экранах телевизоров. Она идет примерно перед Тампекс, после Либрес. Вот когда это, особенно вот там, когда вот такая женщина, какая-то там, типа Маргарита Носкова там, или Анна там какая-то, там, неважно, она говорит, вот почему ей очень удобно пользоваться. Это красота, это удовольствие. И сразу затем такой тоже старикашка, достаточно живчик такой, он снимался в Чапе, такой мерзавец. Он говорит, вот это пользуйтесь ванночками, рассматривайте тараканов.
5: А у меня один знакомый, звездочет его еще звали, Анатолий Тимофеевич Столичный, он разобрал для борьбы с тараканом, родит свой телескоп, который ему подарила Ассоциация луноведов. И он разобрал его, вывел эту особь и уничтожил их вот как выжиганием. Вот когда солнце
0: светит, линзовые выжиг.
5: Просто он выжигал вот эти половые органы.
3: Так. Он сейчас, да, он сейчас тоже, я с вами согласен полностью, он работает по контракту в фирме «Глаукома». Это одна из ведущих технологий для того, чтобы рассмотреть половые органы таракана. И действительно, разобранным телескопом он отправляется в специальной капсуле на Луну и оттуда уже за ним наблюдают. То есть как раз увеличено.
0: Кстати, вот тут еще некоторый момент. Многие наши радиослушатели очень ошибаются. Ведь общепринято считать, что на заднице у некоторых тараканов болтается их яйцо, вот такой отросток. Вот, очень долго так думали, ничего подобного. Вот если увидеть вот такую вот штуку там, то это, как бы сказать, возбужденная очень сильно мужская особь. Они, в общем-то, встречаются достаточно хаотично, а рождают. Вот, кстати, про людей говорят рожают, а про тараканов говорят рождают. Это тоже такой момент очень серьезный. Они, в общем-то, в определенный период, как правило, это происходит зимой. Ну, когда на улице уже холодно, они забиваются под плинтусовые поверхности, и там, знаешь, происходит у них... Вот. А эти же тараканы, вот с тем, что принято у нас называть яйцом, они встречаются и летом, что совершенно не может никак быть, если это беременность. Это просто эрегированный половой орган мужской особи таракана, конечно.
3: Ну, вообще, размножающиеся тараканы — это особая статья, потому что, вот, к сожалению, съемки размножающихся тараканов не вошли в замечательный видеоклип группы «Назарет». «We are animals», там показывают...
0: уток там.
3: Скрещивались, да. Уток, да. Ну, поскольку тогда, опять же, не была хорошо развита система визуального контроля над действиями закулисными, так скажем, действиями тараканов, этого не могли. А я вот могу сказать, опять же, обращаясь к своим друзьям, вокально-инструментальному ансамблю «Ногу свело», что они для своего альбома «Я счастлива, потому что беременна» — один из вариантов оформления альбома. Это будет вот как раз такой вот комикс, что ли, с картиночками размножающихся тараканов.
0: То есть одновременно будет нестись и функция обложки, какая-то вот обучающая такая, как бы, запрограммированность. Потому что не все имеют дома компакт-проигрыватель, а так хотя бы, имея этот буклет, уже люди смогут каким-то образом повысить свои знания о том, что их окружает. Ну, я предлагаю послушать композицию. Да, что-то вы хотели сказать.
5: Композицию вот послушать.

0: 20 минут третью в нашем чудесном городе. И напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Рядом с ним и напротив меня сидит сиамский близнец. И мы периодически принимаем ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. И с радостью один из них, коллеги, я вывожу в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем. Да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я бы хотел выяснить у Максима Сергеевича все-таки подробнее вот насчет этой акции с группой «Ногу свело». Это произойдет на Новом Арбате или на старом?
2: Да-да. Я же говорил, поправлял сам себя. Извиняюсь за ненаучную постановку вопроса, трактовку, да, за некорректность. Это произойдет на Новом Арбате.
1: А во сколько приблизительно?
2: Я могу сказать, что это произойдет в районе 2 часов пополудни.
1: А это будет не рядом с магазином «Мелодия»?
2: Вы знаете...
1: бывает. Вот Филя Киркоров там раздавал свои...
2: Вслед за...
1: Я не хочу провести никакие исторические параллели.
2: Да нет, уже я хочу их провести.
3: Внебрачный брат.
2: Вы знаете, Бог его знает. Мне сказано было так, что если стать спиной к центру и обратить свой взор в сторону Подмосковья...
3: В какую сторону Подмосковья?
2: То по левую руку окажется вот ресторан «Прага», который я сейчас понял, укутан по причине холодов какой-то тряпкой. И вот то здание, в котором находимся мы, универмаг Новоарбатский, ирландский дом, где Левис 501 по $45 в свое время.
3: Что ж так дорого-то? 60.
2: Сейчас уже вообще ужас какой-то.
3: 60 гривен, по-моему, раньше.
0: А, кстати, мы сейчас ведем нашу программу из Новоарбатского гастронома.
2: Да, да,
0: дело
2: да.
0: в том, что студия передвижна, и сейчас мы сидим около мясного.
3: Да, как тем раз более время обеденное с двух
0: сейчас
3: до трех.
0: Сейчас мы начнем наслаждаться. Да.
2: Так вот, похоже, это будет где-то здесь. Мне сказано так, по левой стороне улицы, если спиной к центру. По левой стороне, чуть после Праги. Вот, по-моему, название «Мелодии» не упоминалось. То есть, ну,
3: это даже не рядом. С другой стороны, да, «Мелодия»-то.
1: А вот тогда вопрос к Александру Алексеевичу.
0: Да.
1: Александр Алексеевич, а когда намечаются концерты вашей, так сказать, вашего коллектива?
0: Наша капелла будет петь свои куплеты 22 февраля в клубе «Табула Раса».
1: А это как туда проехать?
0: А это Киевская набережная, вот я знаю одну.
3: Это от метро Киевской, если стать лицом к набережной, пойти вправо или поехать на автобусах, троллейбусах, там пару остановок.
0: Да, там перед мостом повернуть направо, и там вы увидите, он очень неприметный.
1: Планета. А теперь у меня чисто научный вопрос.
0: Да, вот это ближе к теме.
1: Вот хотя Игорь Петрович ушел, вот по поводу полового воспитания навозных мух. Вот было сказано, было произнесено такая фраза, что мухи ухаживают только около навозной кучи, значит, в травке, значит, делают гадости свои.
0: Нет, как раз ухаживают они, Игорь Петрович сказал, что как раз на куче.
1: Да, да, прошу прощения, на куче.
0: Да.
1: Около нее делают, значит, все свои дела и возвращаются, чтобы отложить яички именно на ту же кучу.
0: Да.
1: А что произойдет, если вот какая-нибудь бабушка, предположим, вот
0: вместо гриба эту кучу подберет?
1: Унесет эту кучку для удобрения на цветы свои, на герани, кактусы.
0: Кстати, действительно хороший вопрос.
1: Ведь отложить тогда яички, сами понимаете, будет негде.
0: Угу.
1: Вот, сейчас, секундочку, да. Александр Алексеевич, у меня такое к вам дополнение. Вы почему-то забыли столь славную традицию, как поднимание трубочек по нечетному и четному времени.
0: Да, кстати, это было забыто, но дело в том, что...
3: Вам повезло, так бы вы не были бы усилены.
1: Не были бы, да?
0: Да, кстати, так что, видите, эта традиция послужила бы вам во вред. Да.
1: Ну вот, просто. Спасибо. Понятно. Если можно, ответ вот на мой вопрос о навозных кучках.
0: Угу.
1: До свидания.
0: Ну вот я что тут, коллеги, думаю, что, собственно, можно как пример привести, например, старушку, кормящую голубей. Вот она, например, год их кормит, два. Постепенно у голубей и у их потомства получается, появляется так называемый приобретенный рефлекс. Они к этому месту прилетают. И если, например, эта бабушка, ну, как это говорит, отбросит лыжи, не дай бог, конечно, то эти птицы, они по инерции еще достаточно длительное время прилетают в это место, но они не помирают с голоду. Именно на этом И на этом и работают все инстинкты, чтобы они туда вхолостую не пролетали. Постепенно они допирают, что, дескать, тут все больше халявы не будет, и перелетают куда-то в другое место. Но это голуби. А что касается мух, тут я бы хотел узнать ваше мнение, потому что, честно говоря, я как-то не могу себе представить их действия в подобном случае.
2: Да, да, действительно, все так же происходит. Вы сами правильно сказали, Александр Алексеевич, это по методу ночных клубов, халявы и презентаций. То есть срабатывает какая-то такая наработанная, что ли, срабатывает наработанное масло, неважно, фишка. Вот что-то происходит. Ну, а если, естественно, бабуся уносит эту кучу, ведь эту кучу может унести не только бабуся, ее может унести, например, подошва сандалии какого-то младенца, который прогуливался, или совочек его.
0: Он... А представьте себе, что это произошло.
2: Формочка от кулича.
0: Уже после от ложа. Да. От ложа яйцевых лопастей.
3: Это эмигрирование получится.
2: Да. Они живучие, яйцо достаточно сохраняется очень хорошо в щели между, скажем, надорванным каблуком и шнурком в ботинке младенца, и перемещаются они. Это мало-мало, это как соцветие крестоцветных, которые ветром переносят семенные зерна из региона в регион. Это только помогает их развитию, и навозные мухи становятся просто
3: популярными.
2: Да, популярными. Поэтому занесение их в книгу рекордов Каитуса совершенно не грозит им, они будут развиваться и жить дальше спокойненько.
0: Кстати, может быть, именно благодаря вот такой миграции их популяция и является одной из наиболее сильнейших. Ведь вот навозные мухи, это на самом деле, как доказано уже по подсчету, были подсчеты с помощью космических спутников, это самая многочисленная, собственно, популяция летающих насекомых на планете. Да, что вы хотите сказать?
3: А еще вот популяция навозных мух породила новый современный цвет. Это цвет навозной мухи, в который перекрашивают все козырные автомобили.
0: Да, такой немножко с
3: перламутром.
0: С перламутром, да.
3: Зелень в перламутр.
0: Да, еще есть такой, да.
2: Да, да. Блестящий. Обычно даже пишут в газете, там, из рук в руки.
3: Цвет навозной мухи.
2: Да, спойлеры, электроподъемники, цвет навозной мухи. Там.
0: То есть,
2: КПП 5 ступеней, все. Там.
0: Вот видите, как влияет, влияют насекомые на эстетическое люк, воспитание, да, людей.
2: Люк, да.
3: А ты знаешь, Саша, что сейчас на автомобилях модно делать не шторки, а жалюзи?
0: Вот эти железные. Нет, я этого еще не слышал.
3: Ну, очень эффективно.
0: То есть, типа, как в офисах, чтобы они...
3: Да, да, да.
0: Ага.
3: И они еще выполняют бронированную роль.
2: Чтобы больницы легче открывать, там делают жалюзи, да.
0: А вы знаете, что вот сейчас мы обсуждали уже в Думе вопрос о том, чтобы ввести закон о расположении на дверях. Ну, слишком много мы пришли к выводу, что слишком много пустого места информационного на автомобилях, вот на дверях, да, особенно частные автомобили. И мы пришли к выводу, что нужно на этих дверцах, на передней левой дверце, чтобы было видно со встречной полосы, угу, и гаишником должен быть напечатан в полный рост. Ну, не в полный рост, а в полную, так сказать, в полный габарит лицо ее водителя, его паспортные данные, имя, фамилия и домашний телефон. Вот, по-моему, это разумная достаточно мера.
3: Но это как бы дополнительный номер машины будет, бортовой.
0: Да, да, да.
3: То есть спереди стоят обычные классические номера, а уже по бокам высвечиваются.
0: Тут просто чем это еще объясняется? Мы предлагали два варианта решения. Сейчас очень в моде тонированные стекла, из-за которых не видно, что там вообще в салоне, и как бы сотрудники госавтоинспекции, они часто их ловят, останавливают массу сил и средств, тратятся.
3: Ругаются буквально, очень сильно, бьют эти стекла автоматами.
0: Вот было предложено два варианта. Первый вариант, это, как я уже сказал, на двери наносить портрет водителя, с тем, что чтобы гаишник знал, кто за рулем. И второй вариант — это вместо лобового стекла автомобиля вставлять линзу. Так, чтобы не видно было ни руля, а было видно только вот глаза водителя. Вот, ну вот он едет, а за стеклом глаза одни. И по ним видно, что за персонаж. Ну, то есть, вот если, например, он там бухой или еще... Еще что-то, или вообще он там так видно, что глаза не в себе, например, или красные, с красными жилами, такими, как у бычары, то сразу можно штрафовать. А если они прозда.
3: Но в каждом правиле есть исключение, ведь есть такие люди, у которых от природы глаза не в себе уже.
0: Мне у них очень будет часто... справка на левой дверце автомобиля будет написана специальная фраза, которая будет разрешать им проезд.
4: Я еще слышал один выход из ситуации с тонировкой стекла. Это внутри салона устанавливается кинокамера, и выводится наверх на телевизор, который крепится на багажнике. И гаишники, стоя на посту, видят подъезжающий
0: едет,
4: телевизор,
0: что, внутри, да,
4: что там творится. Особо это рекомендуется для кадиллаков, у которых там много места.
0: Ведь есть опасения, что преступные элементы будут пользоваться видеомагнитофонами. Они могут
4: там... Саш, ты уже все и растрепал сразу же.
0: Да.
4: Это, теперь это уже не будет.
2: Ну, бог с ней, с видеотехникой, а на самом деле вынесение на левую переднюю дверь каких-то визуальных данных о водителе очень хорошо, потому что это дополнительный сервис для самого обладателя иномарки. То есть уже водитель может совершенно спокойно ездить в машине, скажем, голый. Да. С голой спутницей со своей. Или, например, не обязательно голый или не голый, просто заниматься, чем ему нравится. Например, ковыряться там пальцем, скажем, если у него КПП автомат, то пальцем правой руки он может ковыряться у себя где угодно и совершенно. То есть... Не бояться того, что он будет замечен, что его пристыдят за нетактичное поведение на дороге, какой-то за какие-то жесты.
0: Причем, вы знаете, коллеги, что даже уже начинается очередь на эти трафареты, на дверцы, и вот как вот есть блатные номера, вот так же будут блатные трафареты. Вот, например, взять этого самого главного в Югославии, по-моему, Милошкович, да, вот как он по-простому, не там Йозеф Милошкович, там какой-нибудь Полунский, а просто так, по-простому, Милошкович, также будет некоторые блатные трафареты, например, там Федорович, вот, ну, например, Сергеевич, вот вы, Максим Сергеевич, сможете там, если договориться, у вас будет просто Сергеевич, вот просто один Сергеевич, а все гаишники будут знать, это едет машина Сергеевича.
4: Ну, как у Мадонны, у нее же номер Мадонны написано.
0: Вот, да, да. Ну, то есть, ну, у нее номер, у нас дальше пошли.
2: Ну, про Мадонну вы не говорите, ее уж раскрутили, так что это у нас существует присказка, вот Мадонна раскрутилась, конечно, не в пример. Каким-то группам,
4: поднялась так,
2: скажем, какая-то там коррозия металла. Она же, разве она может быть так раскрутиться, как Мадонна, ни в коем случае.
0: Мадонна.
4: А ты знаешь, что сейчас очень модно делать зеркальные потолки в автомобилях?
0: Нет, вот об этом я...
4: Вот зря, зря.
0: А смысл этого действия?
4: Ну, а какой смысл делать зеркальные потолки в ванной или в комнате?
0: Вообще логично. А еще
4: тем более, если ты откинулся на сиденье отдохнуть и можешь причесаться.
2: И потом, чтобы педали было видно, на какую педаль нога нажимает. Это очень важно тоже, да.
4: Ты же не можешь одновременно смотреть вниз и вперед.
0: А вы знаете, кстати, что сейчас вот очень многие автолюбители занимаются тем, что бомбят на улицах.
4: И да, я видел. Да,
0: специально в производство, сильные. Сейчас пущено, налажено производство и продажа уже устройств, которые прикрепляются к двигателю автомобиля с тем, чтобы вместе с бомбящим ехала супруга. Потому что, как правило, вот люди, которые бомбят, они в основном работают на своих женщин, которые дома сидят, на жен. И чтобы жены дурака не валяли, они их берут с собой в бомбилово, сажают на правое сиденье и в специальную воронку, которая вставляется вот в панель автомобиля, специальное устройство, она засыпает мясо. А вот в момент поездки вот этот двигатель автомобильный, он измельчает его в фарш. То есть тем самым производится, значит, изготовление фарша. И по пути они заезжают в различные столовые, берут там, значит, сырье. Пока они накатают, они привозят уже готовый фарш. Столовая наработка идет.
4: На полставки.
2: Да. Это же на самом деле очень серьезная и злободневная тема о бомбящих водителях, потому что в последние годы в Москве очень участились перестрелки, число жертв.
4: Бомбардиров.
2: Да, все это, конечно.
0: Вот, а здесь, по крайней мере, даже были случаи, когда они вот просто откупались фаршем.
4: Фаршем. Да. У гаишников это один из распространенных способов взятки.
2: Сколько раз я видел на дорогах гаишников, которые просто сырой фаршмак жуют, уплетают и...
0: Да, это, кстати, вот все вот им как бы дают. Вот. А есть еще сейчас один метод, кстати, разрешено работникам госавтоинспекции вместо штрафа или фарша позволять вот нарушителю массировать себе пятки. Ну, в течение получаса ему массируют. Он же все время стоит или сидит.
4: Массаж такой.
0: Массаж, да.
4: Я слышал, чтобы получить права, надо пройти обязательно этот курс массажеров.
0: Да, конечно. Пяток, конечно. Да, то есть теперь...
4: И после этого только тебе дадут права.
2: Ладно, но это с введением новых международных прав к тесту на массирование пяток прибавилось, извините, лизание еще одного места. То есть это совсем тяжело.
0: Да, потому что в разных странах свои порядки. Да, вот.
2: Да, иногда...
4: Но у нас все гуманно достаточно. Да.
0: Но с другой стороны, тогда вот если люди стремятся туда, за рубеж, то уж они должны быть готовы ко всему.
4: Да. Вот, и... Но получение международных прав, там же все способы перечислены при сдаче экзаменов.
0: Да, то есть многие сейчас удивлены этому, ничего в этом страшного нет, действительно, это вас не обманывает, это уже, ну, как бы в законе это.
4: Все люди братья, что ли?
0: Да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок.
2: Ну, давайте.
0: Слушай, 203-19-22, телефон нашей студии. В гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
6: Алло.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Это Константин Ломтев.
6: Приветствую.
5: Вот. Я бы вот еще хотел бы заметить вот такую вот вещь по поводу тараканов. Вот. Вы знаете, мне то, что вот если, допустим, у таракана, у него уши находятся на лапках. Вот. Если, значит, таракану отрубить лапки, то есть он уже не будет слушать, то есть таким образом вот эти таракан с лапками, вот допустим на полу, так?
6: То есть он чувствует вибрацию пола, когда вы к нему идете?
5: Нет, вот если, значит, рядом ударите или по таракану попытаться ударить молотком, допустим, вот, он, значит, сразу убегает, а вот если вот ему вот оторвать лапки, то есть вот он глохнет. Вот. И вот если его чем-то уже попытаться стукнуть, он уже не убегает, потому что он уже оглох.
6: А скажите, коллега, а где вот находятся эти уши? Какой они формы? Вот если, например, взять лупу и сделать разглядывание их, они как бы как человеческие выглядят или просто какие-то отверстия в стволах ножных?
5: Вы знаете, вот это я как раз не знаю.
2: Вот. Ага. Я понимаю вас, почему вы не знаете. Вы не совсем хорошо знакомы с анатомией таракана. Дело в том, что на лапках у него находятся не уши, а ушные раковины, которые у таракана выполняют роль присосок и помогают ему двигаться
0: по потолкам,
2: да, или по отвесным стенам. Что касается слуховых, равно как ротовых и анальных отверстий, то всего-навсего это у таракана одно отверстие, оно выполняет сразу все функции.
0: Там круговорот у него, да, внутри постоянно идет.
2: То есть это никаким образом не влияет на слух.
0: Да, и еще хотелось сказать, что единственное, может быть, отверстие, которое находится на одной из лап таракана, это ноздрь его, то есть ногой дышит. И если в случае отрыва, скажем, этой ножной лопасти, то у него все равно эта ноздрь, она в тушке и дальше. То есть он дышит ногой.
2: Да.
4: Я думаю, поэтому они и пить не умеют.
0: Ну что же, композиция.

0: 9:40, 1 минута 3 в Москве. И, к сожалению, зовут срочные дела Максима Сергеевича Покровского. И дело в том, что в лабораторию завезли новый совершенно материал. И как бы неспокойный дух ученого зовет его туда, в науку, туда, к микроскопу и к лазеру. Что бы вы, Максим Сергеевич, хотели в заключение? Нет, конечно, не то я сказал. Чем бы вы хотели подвести черту нашего сегодняшнего разговора? И, может быть, у вас есть какие-то слова, которые вы хотели бы обратить к нашим радиослушателям?
1: Конечно, спасибо вам за столь замечательную беседу, спасибо всем слушателям. Самым хорошим прощанием, для того, чтобы оно было веселым, легким и многообещающим на будущее, на мой взгляд, послужил бы анонс новых дел. Что касается научных моих работ, то это, конечно, будет вот действительно работа с новым материалом в лаборатории. Сейчас длительное время я буду работать над темой запах изо рта у тараканов, потому что эта проблема действительно очень волнует меня, моих соседей, моих сограждан в такой нестабильной ситуации, экологической, политической. Вот. Запах изо рта – это очень важная вещь. Что касается моих друзей и музыкальных пристрастий, то я еще раз хочу просто напомнить, что друзья группы «Ногу свело» в пятницу 16 февраля на Арбате в 2 часа ждут вас и будут раздавать ни в коем случае не пиратские. Вот у нас тут тема зашла о пиратстве, о тяжелых временах для музыкантов, а настоящие кассеты сделала их компания «Монолит». Они хорошо оформлены, запаяны в такие целлофановые пакетики. Вот, советую вам обратить внимание. Пакетики потом вам могут пригодиться для того, чтобы заворачивать куски колбасы, сыра и так далее. То есть кассеты и пакетик будут жить отдельной жизнью. Вот. На следующий день, 17-го, «Ногу свело» презентует свои новые клипы в «Пилоте». Это будет вечером. Приходите вечером в «Пилот». 17 февраля будет рождественская колыбельная, будет деморализация любви, будет 11-минутный фильм, тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, аукцион и телемост «Москва. Кривой Рог». Приглашаем всех, приглашаем вас, дорогие сиамские близнецы, и вас, Александр Алексеевич.
0: Спасибо.
1: Ну и все, и акция на «Сандуновские бани», собственно, о ней мы уже много сказали. Вот, все это привязано к выходу альбома «Сибирская любовь». Следующий, как я уже сказал, будет называться «Я счастлива, потому что беременна». Выйдет он еще не скоро, поэтому вы сейчас обратите взор именно на этот альбом. И, пожалуйста, поскольку все-таки для меня более родная тема – это наших домашних животных, пожалуйста, пока не задавайте вопросы на тему запаха изо рта у тараканов, потому что этому будет посвящена, конечно, очень большая...
0: Это будет отдельная серьезная тема. Я благодарю вас, Максим Сергеевич, за то, что вы нашли время и посетили нас сегодня от лица наших благодарных радиослушателей, от своего лично и от двух вот этих симпатичных реп, что рядом с вами. Я надеюсь, что мы еще с вами действительно встретимся и обсудим массу серьезных проблем.
1: Несмотря на то, что я действительно с большим трудом нашел время, я понял, что я не зря его провел. Я желаю всем неспокойной, а веселой, но без происшествий неприятного характера ночи. Желаю всем оставаться на этой же самой волне. И желаю всем служащим ГАИ переключиться на эту частоту и слушать дальше наши разговоры, ваши разговоры и нашу музыку. Всем до свидания. Целую. И, естественно, я это к женщинам-мужчинам же я жму руку. Жму руку сильно, крепко, доброжелательно, прямо и честно гляжу в глаза. До встречи.

0: Все.
1: Собственно, еще известен один метод. Это метод вытягивания с помощью специальных микровертелов подкожные клетчатки. Тем самым вот происходит убирание вот этих жировых, значит, откладов. Ну, как бы, может быть, это вы скажете сейчас мне, что это псевдопохудание.
2: Ну, вообще, вот эти все искусственные пути к похуданию, они малоэффективны. Лучше действовать естественным путем.
1: Вот, например, обмот ножных и лопастей, ну, и вообще всей, значит, тушки с салафонизированными какими-то материалами, и пробег вокруг какого-то объекта долгий, значит, пропотевание эндогенное, многократное. После этого, значит, обмыв тушь. Вот. Но тут существует опасность задыха, поскольку пористость забивается, значит, потовыми выделениями, может быть, задых. То есть ноздревых щелей уже становится мало для вдыхания. Ведь известно, вот вам снится страшный сон, что вас засунули головой в песок. Это на самом деле происходит затык, значит, вот сопельной массой дыхательных путей. Да.
2: Я бы посоветовал еще очень оригинальный способ для похудания. Людей, которые знакомы с гражданской обороной, я имею в виду не группу, а стиль жизни. Да. Ну, то есть, вот когда мы живем при газовой атаке, там, такого плана, я хочу сказать, что очень эффективным способом является АЗК.
1: Да, но, кстати, автоматическая заправка вот коленчатых, вы это имеете в виду?
2: Нет, я имею в виду такой специальный плащ химзащиты, применяемых в вооруженных силах.
1: А вот эта аббревиатура как расшифровывается?
2: АЗК? Да. Я не буду обманывать никого, я не помню. Но дело там что-то такое с химической защитой, потому что этот плащ защищает от осадков всяких радиоактивных, от всяких
1: выпадов.
2: Да.
1: А вот, собственно, нет ли у вас такой мысли, что как бы это же вот этот, значит, плащевизм,

0: вот этот, он тоже ведь, ну, цель его конечная, так или иначе, это не защита, естественно, от каких-то осадков, а все-таки, значит, конечная его цель — это пропотевание эндогенное.
1: Конечно.
0: Есть, да. А это же вот какая тогда разница между, значит, плащевизмом и целлофанизмом, если она, значит, дома доступнее целлофанизации, ей же не нужно для этого идти там в войсковую часть и говорить: дайте АЗК, там, воины, они им.
1: Но не обязательно идти в войсковую часть.
0: А при... вот плащевизм каким-то образом должен быть материально обеспечен. То есть, если
1: целлофанизация,
0: даже колбасный, вот, колбасный промышленность
1: вполне. Но он сложнее в упаковке. Чтобы себя упаковать таким целлофаном.
0: Кстати, есть колбаса, она тоже потеет. Вот если некоторые говорят: колбаса отсикнулась. Есть такое выражение.
1: Да, я даже ни разу не слышал.
0: Это на самом деле потеет. То есть дело в том, что вообще даже вот, ну, вот выражение такое «мертвые не потеют», оно в корне неправильное. Поскольку,
1: ну,
0: да, вот так же и колбаса, там все равно же эндогенные все сохраняются.
1: Пропотевание
0: ликвор, там,
1: идет,
0: да. Да, да, да, да, я вас перебил.
1: Ну, это ничего страшного, я практически закончил. Еще КЗК, конечно, огромным дополнением будет противогаз. Это очень эффективно для похудания лица. Если у вас уже морда не проходит в проем дверей, то нужно, конечно, попробовать подыскать противогаз,
0: а вот, кстати,
1: и долго бегать.
0: Тут... Я тут, кстати, с вами позволю себе не согласиться. Дело в том, что если вы считаете, что для похудания какой-то конкретной части тела, это вот то, что затронул наш гость Игорь Петрович, это, скажем, фрагментарный гигантизм. Ну, то есть, если, например, щечные лопасти ярко выделяются, такие здоровые, набыченные, а все остальное, значит, тушка, она очень таща, это вовсе не значит, что можно одеть, значит, противогаз и, значит, устроить пропотевание вот ликфором именно щечных лопастей, и что они там похудеют. Мне кажется, что с противогазной все-таки вы немножко попутались.
1: Не, ну, конечно же, нужны советы у врача.
0: Иначе, ну, вот, вот,
1: никакие,
0: например,
1: методы нельзя проводить с собой без, ну, консультации.
0: Ну вот, Галина Прохоровна Шаровара, она приходила к нам. Кстати, фамилия пишется через тире.
1: То есть через два тире, да?
0: Да.
1: Шаровара.
0: Да, это индуска. Да, у них вообще в инду, вот в Индии у них у всех очень большие, значит, ягодичные лопасти. Ну вот, наверное, вы заметили, вот даже по фильмам у них все такие
1: задастые.
0: Задастые, ягодичные, да. Ну как, и дяденьки тоже, которые там изображают вот каратистов, бьют, значит, своих соперников активно. Они тоже, ягодичные лопасти развиты гораздо сильнее, нежели там лопаточные части и прочие там атрибуты. Вот, а они очень часто приходят и говорят, дескать, про отложение вот в бедерных, значит, лопастях большого количества клетчатки. И вот что бы вы, например, посоветовали? Целлофанизация, АКЗ? Ну, мне кажется, только не противогазизм.
1: Ну, конечно же, в первую очередь надо много двигаться. Отложение происходит только из-за того, что они мало двигаются. Либо просто стоят где-то, сидят, лежат.
0: А вот это двигаться, да? То есть любой двиг, ну, он вызывает наращивание мышечной массы.
1: Ну, не всегда.
0: Ну, например.
1: Ну, когда происходит пропотевание, то жир выходит посредством воды.
0: Угу.
1: Вот. Или превращение жиров в мясо не так сильно. Это очень мало происходит.
0: Ага, а вот обратный процесс, скажем, то есть, как вы считаете, вот образование жировой клетчатки, это что? Это превращение мяса в жир или это совершенно отдельная, значит, животная субстанция? Может быть, можно как-то избежать роста вот этой отдельной животной субстанции, если мы берем жир как эту субстанцию, посредством, значит, вот диетических каких-то мер?
1: Я думаю, что вот вы, наверное, обращали внимание на соревнования по бодибилдингу.
0: Да, это когда они с ружьями бегают,
1: да,
0: на лыжах.
1: Да, да, вот, да. Вот стоит им прекратить свои занятия, они начинают жиреть. Потому что у них
0: причина,
1: уже,
0: вот интересно узнать.
1: У них уже, ну, как бы, мозг привык подавать очень много витаминов, там, белка и прочих ингредиентов для того, чтобы мышцы качались, да? Угу. А не происходит качание мышц, и вот это вот скопление туда производит жиры. То есть вот эти все дела превращаются в жиры.
0: А, скажем, деревизм такой вот. Как с этим.
1: Одеревенение мышц?
0: Нет, деревизм.
1: Я не знаком с этим понятием. Знаком. Может, вы не так его формулируете?
0: Ну тогда, может быть, вы знакомы. Это порная вентиляризация.
1: Да, сейчас вот, чтобы не происходило того, что человек может задохнуться через кожу. Дело в том, что мы дышим не только ноздрями, но и всем телом.
0: Кстати, вот тут наверняка многие сейчас сразу задали себе вопрос, дескать, обманывают, потому что, вот, например, многие сейчас нас в ванной слушают, сейчас самое время пойти, значит, помыть, а они там ныряют туда и ноздри, значит, все ноздри затыкают пальцами. Обычно, кстати, вот можно попробовать, знаете, как указательными двумя пальцами каждый палец в ноздри не так вот зажимать, как да. Там сливка, вот, а так, тогда будет плотнее.
1: Ну, кстати, можно сливку себе и сделать.
0: Да, это позорно. Все, они говорят, дескать, что же нам все равно дышать надо, как бы, и думают, понятное дело, это мы не можем дышать в ванной, потому что вода, ничего подобного, просто не развита эта функция у людей. Вот в воде в любой есть пузырьки, ну, как
1: да,
0: бы, то есть кислороды, кислородные
1: там
0: всякие. Вот, и вполне при определенном комплексе упражнений можно, погрузившись в воду, да, и дышать.
1: Йоги как-то же сидят под водой и ничего, дышат.
0: Да, ну и что, я вас прервал, да, вы хотите?
1: Да я уже забыл, что вы прервали. Что вы прервали?
0: Ну, вот насчет вентиляризации.
1: Да, дело в том, что очень большой ряд молекул сконцентрирован около пор, который и вырабатывает, ну, как бы,
0: вы не могли бы более наглядно обрисовать, скажем, вот пористость в разрезе? Ну, то есть, как это выглядит? Как, например, может быть, канализационный люк? Ну, то есть, может, это люки вообще? Может, там крышек только нет? Может быть, они раньше были, крышки? А если внутрь, значит, заглянуть, пройти по этим коридорам необъятным, да? Вот, ну, через пористую всю эту систему. Как это выглядит вообще? Куда это все ведет?
1: Ну, давайте немножечко пофантазируем, чтобы ярко обрисовать эту картину.
0: Да, мне так надо сказать, воздвигнем визуальный образ, пирамиду визуального восприятия расширим. Да.
1: Значит, кожный покров, его толщина несколько миллиметров.
0: Это вы имеете в виду животных, грудничков, женщин или мужчин?
1: Ну,
0: субстанцию, я понял.
1: Млекопитающихся.
0: Скажем, дельфин или кит.
1: У дельфинов по некоторым причинам...
0: У них это впереди торчит. О них не будем. Да. Давайте вот к китам.
1: Да, и, в общем, между... Вот идет кожный покров. Между мышцами и кожным покровом существует воздушное пространство.
0: Это чтобы вот когда, значит, в случае механических повреждений или падения был подпрыг хотя бы.
1: Ну, пружинистость. Ну, не так, только, конечно, для этого. Это такая побочная функция.
0: Скорее всего, кстати, вот эта прослойка воздушная наиболее мощная, наиболее сильно в ней внутреннее давление. Это же как, типа, вот баллончик для сифона. Так же она выглядит. Если, вот, например, медсестры очень часто замечают, что когда они колят больному укол в ягодичную лопасть, то происходит звук, похожий на неприличный. Да. И они думают, что, дескать, больной вот от страха или остроты, а это воистину острота ощущений, он, значит, газ выпустил. На самом деле, тот выходит, вот именно этот вот сифон.
1: Подкожный воздух.
0: Подкожный воздух, да.
1: И, значит, воздух проникает в поры.
0: В смысле, наружный воздух.
1: Да, наружный.
0: Вот хотелось бы узнать, если говорить, опять же, о ягодичных, значит, лопастях, вот там тоже ведь есть поры, но вот каким образом через них не выходит внутренний подкожный вот этот сжатый воздух? Может быть,
1: почему
0: там клапаны...
1: Почему он выходит? Он входит и выходит обратно.
0: А каким же образом поддерживается вот внутриподкожное вот это давление? И в таком случае получается, что мы пришли к главному вопросу нашей программы о вреде узких трусцов.
1: Да, конечно же, вот те трусы, которые носили наши отцы, деды, вот, они очень были оригинальны, и не зря эта модель была общепринята. Ну даже...
0: Так называемые, ну,
1: такое
0: вот семейные,
1: мнение, мы выросли, да, мы выросли в трусах.
0: Кстати, тут если еще вернуться, сделать такой ракурс в историю, до появления семейных трусцов были набедренные повязки.
1: Ну, это еще было более, еще
0: удобнее. Но, еще удобнее. Но в данном случае, как были набедренные повязки, то полевые, значит, были эффекты, микрополевые бури там в плане ветра, и все это было
1: забивание,
0: даже налив, залив.
1: Забивание пылью пор, это было очень страшной болезнью.
0: Да.
1: Вот эти дикие люди очень страдали, умирали от этого, поэтому они жили лет по 30, по 35. Потому что за этот срок поры как раз забивались окончательно, и
0: дыхал у вас заканчивался.
1: Человек иссыхал просто. Ну, он мог жить, но он иссыхал на глазах.
0: Просто, да. Потому что с этим воздухом еще происходит, ведь с обменом воздуха через, так сказать, заднелопастные поры происходит как бы озонирование всего организма. Это вот недаром цветочные горшки у них снизу, там тоже дырка сделана. Если вам говорят, что типа вот смотрите, цветочный горшок, а снизу дырки нет, лажи, уже его не имеет смысла брать в расчет, конечно, должно быть отверстие. Также вот, значит, заднелопастные поры, они... как бы вот из этих, кстати, частей лучше всего происходят барабаны. И вот каннибальские племена, как мы с вами убедились недавно на организованной от нашей программы экскурсии, мы теперь всех наших радиослушателей вводим в музей, ведь на экскурсии мы возьмите ручки и блокноты.
1: Иногда даже делаем выезды,
0: выезды
1: в Новую Зеландию.
0: Но это для особо обеспеченных. А ну, так вот вы возьмите ручки и бумажки, мы вам дадим в конце адрес и место встречи, где мы встретимся с вами, сделаем очередную экскурсию в музей орнитологии, вот в московский. Да, ну вот мы там посвятили, то есть там барабаны именно из заднелопастных кожиц.
1: Да, вот, и в общем, когда кожа поступает через поры, подкожный слой, где воздух уже начинает обрабатываться такими, ну, легочным покрытием, все мышцы вот перед кожным слоем, они покрыты легочным покрытием.
0: Туда же вот можно, бы... коллега, пример провести. Вот, например, происходит погруз, значит, тушки в водянистую поверхность. Особенно это видно, этот эффект вы можете наблюдать на курорте. Ну, не в открытом море, скажем, а вот в бассейне, то есть на каждом
1: или
0: курорте.
1: Или в ванночке.
0: Да, в ванночке. Вы, когда вы можете даже не на себя, на вашем пупсике, подружке, бабушке или дедушке его прям кидаешь, а вот в ванночке. И у него вся тушка облепляется микропузырьками.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: это
1: да,
0: же
1: да.
0: Не, да.
1: Продолжайте. Вот, и эти, так сказать, легочные покрытия, оно начинает впитывать себя кислород, обрабатывать, и уже потом отправляет в это, в мышечную ткань, в кровь, и получается, ведь вы, я надеюсь, знаете, что легкие, они целиком работают только на сердце. А все мышцы остальные питают только легочное покрытие этих мышц.
0: А скажите, пожалуйста, а вот, собственно, прочие потроха, типа там печенки разные, селезеночные, всякие лопасти, они каким образом?
1: Ну, у них идет подпитка от все-таки от мышц, которые идут после кожного покрова.
0: А вот скажите, часто в кинофильмах сейчас показывают, ну, особенно в видеофильмах, показывается людей всяких, лежащих, значит, с белоснежной постели, и в ноздрь им вставлены такие трубочки. То есть, вот скажите, значит, это делается, то есть мы можем сразу определить, что, то есть, как вы сказали, легкие напрямую связаны с ноздрью. А значит, ноздревые вот эти щели, если туда воткнуть трубочки, мы можем строго сказать, что вот этот персонаж конкретно лечит, лежит вот на излечении какой-то, значит, болезни, связанные с сердцем. А если у него воткнуты в поры, значит, вот эти вот микрокатетерные устройства, то это уже как бы вне феронасосные, да, болезни происходят? Это...
1: Ну, в принципе, да. На самом деле еще бывают такие ситуации, когда вы видите, что из носа торчит трубка и уходит куда-то.
0: Да,
1: непонятно.
0: Вот, кстати,
1: это говорит о том, что человеку делают пересадку кожи. Вот, или еще какие-либо пластические операции. Дело в том, что нарушение, вот даже любой порез нарушает герметичность. И это приводит к крововыделению из тела. Можно потерять порой очень много крови в зависимости от раны толщины. И делают специально перед пересадкой кожи или операции вот этой по пересадке кожи делают...
0: Вкач воздушных струй.
1: Нет, делают операцию специальную по...
0: Как бы... Ну, после музыкальной паузы вы это расскажете.

0: После соединения сердечных легких с мышечной тканью начинают, подключают, значит, аппарат кислородный. Ну, вот видели, наверное, кислородные баллоны еще сваривают.
1: Вот, да. Ну, они, кстати, вот универсальны, то есть в том смысле, да, что и там можно...
0: Ну, там у них кислород просто хранится, и все. Да, и вот, да, через эту трубку, которую воткнули в нос для того, чтобы сделать пластическую операцию, начинают качать чистый кислород. Дело в том, что мы поглощаем кислород, как бы концентрируем...
1: Ну, там много всяких примесей.
0: Да.
1: А здесь, кстати, совсем чистый, его же нельзя, там происходит, значит, ожог трахейных лопастных.
0: Да, а тут идет такой очень обильный уход кислорода в мышечную ткань, в печенке, в селезенке, там надо же достать до самых ногтей, как говорится, даже ногтям нужен для проразрастания кислород.
1: А, кстати, вот это хороший момент, может быть, если лишить вот рудиментарные отростки, вот эти, ну, ногти, волосы какие-то, да, доступа к ним кислородных, значит, флюидов, то вполне возможно, что произойдет, так сказать, экономия средств энергетических в организме, рудиментаризм вот этот, он сам собой перестанет быть проблемой. Я имею в виду членный рудиментаризм.
0: Ну, я тебя могу даже, Саш, взять в соавторы. Дело в том, что в нашей лаборатории мы изучали такую проблему, как излишний волосяной покров. И вот таким методом мы решили избавлять людей от страданий.
1: То есть перевяз происходил или что?
0: Мы перекрывали подступ кислорода к железом вырабатывающим либо, ну, не либо, а волосяной покров. И в нужные места, соответственно, если прикрыть мазу всем каналом для волосяного обволосения, то может человек весь облысеть, то есть у него не будет ни брови, ни ресниц.
1: А это, простите, делается вот определить. Ну, понятное дело, что это дело науки, но и цель нашей программы — это доносить до людей истинную информацию. Каким образом можно, например, определить, где находится железо, ответственное за рост, значит, когтевых рудиментов, а где находится железо, значит, которое ведает ростом, скажем, внутриноздревых оволошений. Ведь без них, как мы сегодня уже обговорили и с Максимом Сергеевичем, и с Игорем Петровичем, вот, тоже происходит, скажем, в случае занюха там какого-то, происходит влет тараканьей тушки. Это все.
0: Ну, про ногтевые стимуляторы можно сказать так, что они находятся, вот если взять пальцы рук или ног, то собирается суммарная масса и делится на количество пальцев, и определяется центр.
1: А как, где это геометрически?
0: Ну, так вот примерно я могу вам сказать, что на руке это где-то в центре ладони находится этот, как бы, лимфатический узел.
1: Это который отвечает за рост
0: ногтей, да.
1: А, то есть вы хотите сказать, что их 4?
0: Нет, он один.
1: А, то есть он отвечает за рост.
0: У вас же ногти одинаково растут на каждом пальце.
1: Простите, а на ногах? То есть вот вы хотите...
0: На ногах находятся в пятке.
1: А, ну, знаешь, 4 их.
0: А, всего лимфатических, да, узла? Ну, конечно, у вас же на лбу не растут ногти.
1: А, кстати, не проводились ли у вас в лаборатории такие исследования, если попробовать лимфатический узел с ладони пересадить вот именно на лоб, то ведь можно обойтись без кепки. Ну, тут будет здоровый, ну, ноготь.
0: Такой, да. Не, дело в том, что такие опыты запрещены медицинской конвенции.
1: А согласитесь, что достаточно хорошее удобство было бы. То есть, по мере, например, зима, если... Ну, зимой тоже полезно, чтобы снег не светил. То есть, скажем, ноготь на лбу вырос. И если он, ну, совсем не нужен, его можно срезать. Да. Или наращивать по мере плюс. Можно делать на нем какой-то рисунок специальный, наносить, собственно, вот...
0: Ну, это понятно, да. Но дело в том, что все врачи, они... Хоть и врачи, но они немного человечны. Я надеюсь, вы помните Великую Отечественную войну, когда людям под ногти совали иголки, выдергивали ногти. Представляете, если вот на голове бы тогда были ногти, что бы с людьми делали?
1: То есть, а вы думаете, что вот этот ноготь на голове, он будет расти не прямо из-за лба, а вот, то есть, получится голова как палец. Ну, вот если так посмотреть, ну, на, да, палец, то есть, мордашка так будет вот у человека находиться вот...
0: То есть, получится, что вот место, где волосяной покров...
1: Это ноготь.
0: Это будет вот такой ноготь, продолжающийся в козырек.
1: Ага. А нельзя никак сделать, чтобы он рос, например, четко вот из-за лба как-то или...
0: Ну, вы знаете, может быть, и можно, но мы в силу гуманности не занимались этой проблемой. У нас сейчас есть вот по поводу рисунков очень сильное предложение от одного нашего молодого специалиста. Это то, что мы за счет удаления волос вывели такую фишечку, что мы посредством удаления волос можем создавать рисунки нательные. И волосы будут расти именно этим рисунком.
1: То есть, например, если вот ей нужно утеплить какие-то там определенные части тела, то именно там можно что-то... Или имя любимого, например, волосяной. Вот уже я видел, кстати, вот с вами сейчас пришла замечательная девушка. У ней на спине написано «Гена волосами», где-то длиной 10 сантиметров. Это тоже вот ваших рук дело, я так понял.
0: Ну да, это очень сложная и дорогостоящая операция. Я не могу выдавать секрет ее, потому что все
1: начнут
0: этим заниматься.
1: А можно, это же получается такая волосяная татуировка.
0: Ну да, это сейчас супермодная фишка.
1: То есть прямо вот на руке, предположим, да, на абсолютно лысый, достаточно густый и черный, так собственный, причем щетиной собственного, не синтетического производства, написано какое-то имя, да?
0: Да.
1: Ага. А скажите, а в случае, скажем, насильственной эпиляции каким-то третьим лицом вот этого рисунка, каковы шансы, что опять произойдет вырост? И не получится ли смазанный вырост? То есть просто какая-то волосяная эпиляция?
0: 100%.
1: 100% гарантия.
0: Может только произойти угущение.
1: Ну, угущение даже лучше, это значит, да, контрастность повышает.
0: Только это может быть.
1: А скажите, так ведь, скажем, это, видимо, связано с посадкой в пористую поверхность луковиц определенных, видимо, так. Или,
0: ну, естественно, мы производим рассадку корней волос. Только этим способом мы добиваемся. Ну и, соответственно, по заказу клиента мы рассаживаем определенный цвет волос или делаем цветные рисунки.
1: А, простите, ведь, ну, сколько известно в природе естественных цветов. Ну, там черный, да, грубо говоря, альбинос, это практически бесцветный, рыжий там и несколько оттенков. Там, ну и, скажем, блондинистый. То есть вы обходитесь этими только цветами или вы вживляете каким-то образом луковицы там животных, например, какой-нибудь лисицы, где там...
0: Нет, дело в том, что мы работаем с безвредными химикатами, вот, и мы можем достичь любого цвета.
1: Угу. А не было ли идей или заказов от каких-нибудь достаточно богатых, ну, людей с причудами, на то, чтобы сделать такую волосяную татуировку из, скажем, перьев каких-то экзотических там птиц, ну или там из меха какой-нибудь андатры.
0: Но я могу вам сказать, что вот...
1: Ну, скажем,
0: вот, была...
1: извините, что я перебиваю, вот, скажем, вы же сами рассказывали тут вне эфира о даме, которая пришла в ваш центр и заказала себе воротник из лисиц, чтобы вы ей нарастили, но чтобы он был всегда при ней, как произрастал из нее, и что вы сделали эту операцию, такой несъемный воротник, который является частью ее покрова волосяного.
0: Да, это очень богатая светская дама.
1: Ну, вот, даже не будем...
0: Или, нет, не, не, будем, ни в коем случае, иначе мне такой нагоняй сделают. Вот она, да, действительно пришла, заказала нам это дело. Мы 3 месяца всаживали ей корни волос, проращивали их. Это вообще очень трудно. И она проходила все эти 3 месяца с пакетом на шее. Ну, это была как бы маленькая
1: удобрение,
0: тепличка. Да. Вот. Ну и, конечно, очень дорогостоящие вот эти добавки. Они основаны либо на женьшеневом корне. Ну и я не буду рассекречивать.
1: Ну что же, после музыкальной паузы вернемся.
0: Конечно.
1: Хотелось бы немножко вернуться к теме вот, человека ногтя. Ну, то есть человека, у которого на затылочной кости расположен ноготь. Мне кажется, что удобство здесь очевидно. Во-первых, способность все-таки регулировать длину, ширину козырька. Его, кстати, его, скажем так, светопроницаемость, потому что вы можете там покрасить этот ноготь каким-то там... Даже можно тонированную пленку от стекла автомобиля на него наклеить.
0: Зеркальную тонировку применять.
1: Да, что угодно совершенно. Плюс естественный, так сказать, достаточно серьезный вот покрыв и защита головы от попадания на нее посторонних предметов. А вот не кажется ли вам, что вот тот факт, что до сих пор это не внедрено в широкое производство, это какая-то непонятная вот заговорческая деятельность со стороны каких-то серьезных сил общественных?
0: Дело в том, что этот проект нашел своих покупателей, очень много потребителей заинтересовалось этим, было много писем, звонков, бесед, люди приходили, просто интересовались, но людям было это интересно, но некоторые мафиозные структуры, я не буду их называть именам, звонили к нам в лабораторию и потребовали формулу
1: вот этого,
0: да, иначе жизнь нашего директора вряд ли бы была сохранена до сих пор.
1: Нам пришлось
0: отдать эту формулу этим бандюгам.
1: То есть теперь вот как бы вот эти некоторые кепки на их головах, которые мы видим, вы хотите сказать, это ногти?
0: Ну нет, они сами, конечно же, не могли себе позволить в силу своего умственного развитие, воссоздать эту формулу.
1: То есть для них главный факт владения вот этим.
0: Ну как, они ее уничтожили.
1: А цель, извините, цель это?
0: Цель была такова, что это были, ну, под это дело были замешаны магнаты шляпопроизводства. Ну или вообще производство любых головных уборов от детских вот этих
1: панамочек
0: до взрослых.
1: Кстати, взрослых уникальность шляп панамочек детских в том еще, что они могут служить как и подгузники. Вот сейчас новая фирма памперсы. Она... То есть памперс можно пупсику надеть на голову, хочешь на на задницу, хочешь вообще пупсика обмотать этим памперсом. И, кстати,
0: можно
1: для взрослых тоже сейчас делают.
0: Там же как для ног, так и для рук.
1: Кстати, сейчас вот вы слышали о новом изобретении. Это памперс для взрослых людей уже.
0: Ну, это уже не новое изобретение.
1: То есть, это вот у вас как раз, я вижу, вот он, да? Я так тонко намекнул.
0: Нет, это у меня... Мы проводим испытания новых корсетов для женщин. Вот, и я как главный испытатель должен это опробовать сам.
1: То есть вам и вымя нарастили?
0: Ну, силиконовая грудь у меня сейчас стоит,
1: чтобы было более правдоподобно. Да. Ну, не жмет, я не знаю.
0: Ну, как, знаете, конечно, много недостатков. Через неделю мне надо сдавать отчет. Времени вообще завал.
1: То есть тоже бухгалтерская у вас деятельность.
0: Да.
1: А вот если вернуться все-таки к человеку ногтю, вот скажите, какова вероятность того, что среди прохожих на улицах сейчас наши радиослушатели могут увидеть человека, у которого вместо вот шляпки это ноготь на голове, естественный, который растет у него из головы, и если такие есть, то как можно определить это издалека? Ну, конечно, наши радиослушатели вежливы, они не будут подходить и спрашивать, извините, это у вас ноготь?
0: Но слан спрашивать, дергать могут.
1: Дергать, да, или там попытаться грызть его. Вот. А, вот, ну, все-таки
0: я
1: интересно
0: понял.
1: Же, да, родили.
0: Я могу сказать, что процент встречи с такими людьми очень мал. Ну, настолько мал, что он практически невозможен.
1: Ну, все-таки определить-то как-то можно?
0: Наша лаборатория провела 10 опытов. Из них 3 человек умерло. Вот. Ну, у них там что-то в организме было не в порядке. Организм не принял.
1: Вы имеете в виду умерло, вот, которые пытались определить, ноготь это или нет, или которым приживляли это?
0: Нет, умерли, которым приживляли, соответственно.
1: Ага.
0: Те, которые хотели узнать, они к этому делу не могли. И потом они очень маскируются.
1: А почему? Это же, по-моему, привилегия достаточно.
0: Ну, как привилегия, если... Ну, вот как раньше стригли панков волосатых, так начнут им стричь ноготь этот.
1: На голове.
0: Да, это же очень неприятно.
1: Потом можно насадиться им случайно на какую-нибудь шпалу. Опять же.
0: Да. И они это искусственно перекрашивают под козырьки, одевают тюбетейки, а ноготь красят
1: под козырек.
0: Под козырек такого же цвета. Получается...
1: А снизу он, то есть ноготь же снизу вот он тоже красит.
0: И снизу красит, да, да, да.
1: Ага. Но все-таки вот такие люди есть, да?
0: Да, вот мы делали бывшей проститутке такой ноготь. Она его вечно красила в ярко-красный цвет. Вот лаком ногтей.
1: А скажите, а вот как обстоит дело вот с заусенцами на этом ногтюзе?
0: Не, ну, конечно же, у них есть с собой напильники обязательно. Вот дрочевой очень хорошо при нем применяется.
1: То есть вот где-то вы хотите сказать, что им нужно для этого уединиться, вот образовавшийся заусенец.
0: Ну, конечно, да. Вы представляете картину, если это произойдет у вас на глазах. У нас все одинокое не принимается, не приживляется, и поэтому их пытаются выжить.
1: То есть вы хотите сказать, что если, например, идет по улице человек в кепке с козырьком, и вдруг заходит в какой-то подъезд, ну, или в какое-то место со звонком, то есть он звонит, прям ему открывают, и он туда заходит, то это вот специальный пункт по стачиванию заусенца с ногтя.
0: Ну, вообще эти места очень засекречены и дорогостоящие. Я могу вам сказать, что этих людей не пускают в музей. Потому что был ряд случаев разбивания витрин ногтем.
1: То есть он наклоняется. Да, наклоняется. Это же прочность-то как клюв практически птичий.
0: Да,
1: кстати,
0: да, да, да.
1: Скажите, а как быть со свитерами для этих людей? Ведь никто не одевает свитер.
0: Ну, они одевают не свитер, а это называется жакет, что ли, с вырезом таким на груди.
1: А,
0: не под горло, а с вырезом.
1: То есть они лишены возможности носить под горло, или им прям на них шьют это? Если,
0: ну,
1: вот очень
0: если только так, или делают свитера в виде рубашек, которые расстегиваются и снимаются не через голову, а через руки.
1: Ага. А скажите, пожалуйста, если такие люди есть, то почему бы им просто не состричь этот сам ноготь? Вот, вы видите, спать неудобно, согласитесь. Может,
0: ну как,
1: быть, как
0: почему
1: уже...
0: неудобно? Зато вы не наваливаетесь лбом на подушку, не перекрываетесь на ноздревой проход.
1: А изгиб, значит, шейной структуры, шейной лопасти вверх, то есть это же практически как голову назад оттянули. Вот.
0: Ну, можно напрячь шею, и все будет нормально.
1: А скажите, а увеличение, собственно, массы головной лопасти в связи с наростом вот этим, он как-то влияет на осанку, может быть, на состояние вот позвоночника, реберных структур? Ведь сжатие постоянное. Не получается ли так, что у них ребра не по отдельности, а одно такое ребро здесь прям широкое справа, а другое вот здесь слева широкое? Мутация.
0: Нет,
1: такая.
0: Дело в том, что, конечно же, сам первого опыта мы не учли этой ситуации, и у нас просто получился впоследствии горбач. Вот. Но позже мы учли это дело, и мы стали вживлять мышечную ткань в шею дополнительную. И теперь, как бы, у этих людей, у них шея сильнее. Она удерживает ноготь.
1: То есть вот он типа такой, как бы, в кепке с козырьком, и мощная шея практически,
0: да,
1: она же должна быть диаметром.
0: До 15 килограмм выдерживает.
1: И практически вот толщина шеи, как диаметр головы, то есть,
0: ну,
1: они...
0: Ну да, то есть сливание такое происходит, не то, что как у лебедя там тонкое, вот, а прям получается вот на уровне щек, вот так, примерно.
1: А скажите, а не было ли, как бы, у вас, может быть, заказов от совсем уж странных людей на трансплантацию себе... птичьих, скажем, клювов?
0: Ну, это течение было модно одно время. Их делали вот как бы вместо сережек вкалывали. Вкалывали их в ноздри, вкалывали в уши.
1: Клювы.
0: Да, конечно. некоторые делали себе клювовые брови. То есть выщипывали эти и наклеивали. Ну, не наклеивали, а вживляли даже, можно сказать.
1: А, кстати, вот мы тут, так сказать, подобрались к теме, которую очень часто у наших, наши радиослушатели нам задают в своих письмах. Вот, в частности, Тамара... Людмиловна Ноготь, странная фамилия, Рустам Каримович Гмырь. Вот они спрашивают. Вопрос очень простой, я думаю, вы на него сможете ответить. Зачем человеку нужны брови? Ну, понятно, что ресницы, это значит, чтобы не было запыления глазных яблок. А вот брови, то есть они не несут, спрашивают наши радиослушатели, никакой практически функции. Что вы можете
0: ответить? Я могу сказать, что брови — это только декоративный характер проявления. То есть они служат только для красоты. Вы сами понимаете, что человек без бровей просто ужасен.
1: А скажите, а не считаете ли вы это просто сложившимся стереотипом?
0: Ну, нет,
1: то есть, если, например, сейчас в моде будет выбривать брови вообще, то, может быть, что, люди с бровями будут как женщина с волосами под мышками смотреться?
0: Не, мы пробовали, конечно же. Мы брали первобытных людей в Новой Зеландии и в течение 20 лет прослеживали то, как они себя будут чувствовать. Ну, не выживали они долго.
1: А в чем причина?
0: Ну, дело в том, что эмоциональное восприятие человека себя очень сильно воздействует на импульс биения сердца.
1: То есть, подождите, вы хотите сказать, что они боялись сами себя, но у них-то там нет, скажем, зеркал, поэтому, скажем,
0: как нету?
1: Ну как нету? А где у них зеркало? Да вы думаете, вы думаете, что он, склоняясь над водной гладью за рыбой, осознает, что это он в отражении?
0: Да.
1: Вы делали такие опыты?
0: Да, водная гладь, опять же...
1: Но она же щербит,
0: не всегда.
1: Сморщит.
0: Не всегда.
1: Практически всегда. Он же лезет сразу руками.
0: Смотрение друг другу в глаза.
1: А у них...
0: Когда они смотрели друг другу в глаза, они просто-напросто рассматривали друг друга. Ну, иначе они как могли еще познать себя?
1: То есть вы хотите сказать, что любая корректировка их внешности третьей силой, ну, скажем, вот с помощью вас, ученых, она приводит к травмированию серьезному психическому в процессе обзора себя же в зеркальной глади?
0: Ну, мы изучаем эту проблему.
1: То есть вы как-то так не хотите, я вижу, отвечать на мой вопрос.
0: Да.

0: Взяли палку за концы. Ноги поставили шире плеч. Шире плеч. А теперь палка на уровне груди. Вдохнули. И вот теперь на выдохе повороты корпуса. И здесь делаем не плавный выдох, как я вас учила первые упражнения делать, а немножко его, так сказать, усложняем. Вот посмотрите, пожалуйста, вдох и... И выдох должен быть обязательно через рот. Губы трубочкой и так выдуваете. Значит, вдох, начали, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, выдох, закручиваемся больше, выдох, вдох и закрутились, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох, и еще вдох, выдох, выдох, выдох. Хорошо.
1: Застучал с вами когтями по белоснежным костяным клавишам из чистой, в общем-то, мамонтовой кости наш штатный пианист. Это значит, что мы начинаем беседу с нашими сегодняшними гостями. Даже, я бы сказал так, это две гости и гость. Я сейчас вам их по очереди представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Марина Демченко. Это директор агентства, которое называется Grand Show Management. Жанна – букер и модель этого же агентства. И человек, который пожелал не называть свое имя, но он является мужем модели из другого агентства, сокращенного МИДа. Так мы, видимо, и будем его звать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: И для начала, я думаю, что все-таки нашим радиослушателям, которые, ну, в силу определенных причин, экономических, художественных причин и так далее, все-таки не совсем близки к вашему роду деятельности, пояснить все-таки, что такое букер, Жанна, чтобы не было каких-то нездоровых ассоциаций с букой и прочими обидными вещами.
2: Ну, как бы слово «букер» очень часто ассоциируется у наших людей с книжкой, в переводе с английского «бук». На самом деле это человек, организатор, администратор, который занимается моделями. Проводит с ними различную работу по подготовке рекламных материалов, проводит кастинги, отборы. Кастинг, сразу поясняю для тех, кто еще не знает этого слова, тоже профессиональное слово в модельном бизнесе. И означает оно отбор моделей либо для съемки, либо для работы на показах. Вот. И как бы в обязанности букера входит, соответственно, и постоянное отслеживание моделей. Новых лиц, новых каких-то интересных, незаурядных качеств, опять же, моделей. Вот. И, естественно, как бы сказать, раскрутка их. То есть подготовка, какая-то школа и постоянная работа над их образом, над их имиджем, чтобы они, во-первых, не теряли форму, как-то росли и выходили как бы на международный уровень.
1: Понятно, спасибо, Жанна. И тогда в связи с этим я сразу бы хотел поставить все точки над «и». Просто к нам приходит огромное количество писем, люди приходят под окна и выкрикивают свои вопросы в мегафонах, также рисуют их баллонами на специально отведенной и возведенной бетонной стене, которую вы, наверное, видели. А мы всегда ее ставим тут на ночь, перегораживая дорогу, чтобы люди могли писать свои вопросы, а потом мы с помощью вот этого бинокля их считываем и задаем. Также приходят сюда, задают вопросы. Дело в том, что ну, сами знаете, земля полнится слухами. Страшные слухи ходят по столице нашего города, города-героя Москвы, уже где-то вот года два, что в недрах агентств, подобных вашему, происходят страшные вещи. То есть, что, значит, модели постоянно раз в неделю подвергаются обязательной порке розгами, значит, дабы уподобиться как-то йогам и дисциплинировать свои, ну, моральные качества, не тушку свою, а именно моральные качества. То есть они должны всегда находиться в ощущении какого-то стрёма. Вот. Это, знаете, мне что напомнило, когда я был владельцем частной тюрьмы в городе Павловом Посаде, засаде, то я там придумал наказание следующее для насильников. То есть их сажали всего лишь на 2 недели. Но в течение этих 2 недель каждый из них получал 10 раз кирзовым сапогом под шреслом во время, которое ему не сообщалось. То есть к нему могли войти там за ночь 5 раз и ударить 5 раз. Могли, значит, настучать все 10 раз прямо вот на пороге тюрьмы, а могли растянуть это. То есть он постоянно находился вот в ожидании удара под шреслом. Вы знаете, выходили оттуда дисциплинированные работники, многие даже вступали в партию затем, в экологические группировки вступали, и вот многие нам помогают, сейчас моют мой автомобиль, видели, 2 тоже вот из чресельников, так мы их называем. То есть, в принципе, ожидание какой-то кары, согласитесь, оно дисциплинирует человека. А действительно ли это так у вас, или все-таки это слухи?
2: Но вы рассказали о таких чрезвычайных, я бы сказала, мерах. Да, дисциплина, естественно, на первом плане, потому что приятно работать с красивой, умной девушкой, которая как бы понимает всю ответственность, которую, как бы сказать, мы берем на себя, проводя какие-то крупные акции. И, естественно, как бы сказать, мы в первую очередь работаем над такими качествами, как дисциплина, серьезные отношения к работе, не тусовочные. У нас всегда, как бы сказать, вся работа проходит в достаточно напряженном ритме, мы очень мобильные команды, и иногда заказы сваливаются буквально вот за день, за 2 до этого проекта. Поэтому приходится мобилизовать все силы, и, соответственно, конечно, здесь большое значение имеет, как бы сказать, мобильность девчонок и мальчишек. Вот. Да, есть, существуют у нас кары. Раз в месяц у нас проводится так называемая чистка агентства. Это как бы слово такое внутреннее, но это действительно так. То есть мы отсматриваем моделей на внутреннем кастинге, и если кто-то по каким-то причинам либо потерял форму, либо как-то плохо стал выглядеть, ну, все бывает. Модель же, она должна, как бы сказать, от маникюра до волос и педикюра выглядеть идеально. Вот. Это, как бы сказать, и лицо агентства, и имидж, и уровень. Поэтому, естественно, как бы сказать, приходится с некоторыми расставаться. Хотя, конечно, и жалко, но после там нескольких предупреждений, если она ничего не делает, мы просто возвращаем ей фотографии, говорим, что, как бы сказать, к сожалению, мы не сможем обеспечить вас работой. Это очень стимулирует, кстати, девчонок на то, чтобы постоянно держать себя в форме, постоянно как-то следить за собой, заниматься и, естественно, как бы сказать, организовывать себя как личность.
1: А вот уволенные, так называемые, куда деваются они? Дело в том, что мы в свое время открыли подпольный цех по производству выпечки и глиняных болванчиков сувенирных, где вот уволенные из большого спорта, из политики, вот бывшие все наши, они там, значит, сидят себе тихонечко и, в общем, ваяют всякие поделки, там, поделки кулинарного плана, как я сказал, микроскульптуры. Кто-то рисует картины, затем мы их продаем и деньги пускаем на благотворительность. То есть, видите, я вставил все золотые зубы, перстеньков прикупил. Вот. Какова судьба уволенных вот этих? Или все-таки вот она ушла из коллектива и все? То есть вы за нее не несете ответственности. Завтра, как говорится, ей хоть там, хоть как рыба об лед бах, и молчит баба с возу, кобыла ушла.
2: Ну, вы знаете, в принципе, мы остаемся в любом случае друзьями, но девчонки, как правило, в нашей стране, в России, они состоят в нескольких агентствах. И поэтому, как бы, если они расстаются с нами, то у них есть возможность реализоваться на том уровне, на котором они находятся на данный момент, где-то в других агентствах. То есть у них есть реальность того, что, как бы сказать, где-то на них будет спрос. Вот. Но как бы, это мы не отслеживаем. Только с теми, как бы, кто с нами пытается там, потом дружить, поддерживать отношения, мы узнаем какую-то информацию о дальнейших их там, продвижениях. Но на самом деле такой вот четкой вот работы по уходящей модели мы не проводим.
1: А не было ли у вас таких прецедентов, когда вы были вынуждены рассылать по всем агентствам факс или нарочных с посылками, или там посыльных с нарочными, чтобы сообщить о каком-то нелицеприятном поведении от вашей бывшей сотрудницы? У нас вот был один такой, который вот тут повсюду, ну, у него болезнь была, называлась болезнь кинь-яичко, сокращенно КЯ. У нас психиатрия. он раскидывал всюду вареные яйца здесь в огромном количестве и топтал их, в общем-то. Его, естественно, уволили. Он пришел на другую радиостанцию в ФМ и делал там то же самое. Mm-hmm. Пришлось вот директорам двух радиостанций нашей вот той ФМовской собираться и рассылать факсы буквально на все станции, всем коллегам, чтобы человека с такой-то фамилией, фамилия у него Бузько была, вот, через «З» пишется, Николай Бузько, такой вот яйцетоп наш, чтобы его нигде не брали. Как у вас с этим обстоят дело? Ведь бывают же какие-то наверняка вот выдающиеся случаи нарушения дисциплины, нарушения, ну, скажем, даже так, этических норм определенных.
2: Вы знаете, очень редко, но бывают действительно такие яркие проявления как бы нестандартного поведения модели. Но в таких случаях мы лично...

0: женский коллектив, в любом случае, когда пишется даже вот фраза такая, да, в русском языке, женский коллектив. Слово «коллектив» нужно брать в кавычки. Почему? Потому что понятие «женская дружба», ЖД сокращенно, просто целиком иллюзорно. Это жестокий обман. Известно, что женщины, вы, женщины, друг друга ненавидите, целиком завидуете.
1: Ну,
0: Жанна, ну это факт. То есть вы друг друга ненавидите, вы любите, когда у другой из вас какие-то неприятности. Причем есть особый момент, особая грань. То есть если эти неприятности совсем крупные, да, ну, к примеру, там сгорела квартира, не дай бог, или что-то такое, то у вас включается автоматический иммунитет, то есть жалость, естественно, вас пробивает. Ну, а когда неприятности не доходят до какой-то трагедии, вы, естественно, радуетесь им. Вот. Поэтому здесь вот вы сказали, что вы как-то дружите с кем-то или что-то такое вот с бывшими вашими моделями. Позвольте вам все-таки не поверить. Наверняка среди них есть конкурентная борьба. Наверняка они подкладывают друг другу перед показом пурги, рвут колготки, ломают, в общем-то, каблуки на туфлях. Вот. Или смазывают их мылом, чтобы падали и так далее. Добавляют в мыло специальные химикаты, чтобы по лицу пошли прыщи и так далее. Вот как обстоит дело? Или я все-таки фантазирую? Если...
1: Ну, вы знаете, может быть, где-то это и существует, но, к счастью, вот для нас, для букеров, для нашего агентства, у нас достаточно как бы интеллектуальные девчонки работают. Они достаточно доброжелательно к другу относятся. Действительно, дружная команда, которая не только там как бы не подставляет друг другу под ножик, а наоборот помогают. То есть буквально в каких-то мелочах. Вы, как бы сказать, можете сказать, что это сказки, там, рассказы.
0: Конечно.
1: Но, может быть, в какой-то степени в этом есть какая-то иллюзорность, но в любом случае она приятна, и приятно работать в такой атмосфере. Потом, как бы, у нас есть и мальчики. У нас, как бы сказать, в модельном бизнесе очень часто забывают про это, но в моде очень, как бы сказать, серьезное отношение сейчас, как бы и на Западе, и я думаю, что скоро это придет к нам, отдается мужскому направлению. Поэтому, как бы, наш женский коллектив иногда разбавляется очень удачно.
0: Насколько я знаю, вот в таких уже олдовых агентствах, как, например, вот дом моделей Слава Зайцева, он как-то и сам тут выступал, прям махал крыльями и говорил, что всяческие отношения, ну, кроме деловых и дружеских, между полами в коллективе строго-настрого запрещены. Вот поэтому здесь я как-то не вижу, вот, ну, извините, конечно же, на определенного смысла вот во всем выше вами сказанном, потому что если у вас действительно это так, то, соответственно, мужская половина, она живет своей жизнью, женская своей. Но меня почему женская интересует? Вот вы сказали, там помогают они новеньким. Да неужели я, взрослый парень, который знает, что такое конкурентная борьба, что такое устранение конкурентов, подбрасывание наркотиков в банки конкурентов, взрывание их машин. Поверю вам, что это же рынок. То есть вы являетесь...
1: Жесткая конкуренция,
0: да.
1: Очень.
0: И вдруг приходит какая-то, значит, новенькая, там, которая... с позволения сказать, еще не знает, что такое эпилятор, и вы хотите сказать, что с ней будут делиться местом, что ей будут как-то помогать, я не верю в это. Не верю.
1: Саш, здесь может быть такой момент, что, как бы сказать, вот работа именно нашей администрации, агентства, наших букеров, как-то настраивает девчонок вот именно на эту ноту. Но я скажу такую вещь. Иногда доходит до смешного. У нас проходит кастинг, на которых, допустим, я вызываю определенное количество моделей, определенного типажа, которые нужны вот для данного проекта. Вот 10 человек мне нужно, не больше. Именно вот эти. Иногда у меня приходит 30 человек. То есть подруги обзванивают своих еще человек 3-4 моделей и приводят на кастинг. То есть вот даже до такого. То есть здесь, как бы сказать, бывают совершенно разные подходы.
0: Понятно. Вот я предлагаю дать слово все-таки Жанне Демченко. Она является директором. Ой, извиняюсь, Марина, прошу прощения. Она является директором агентства, соответственно, и держит обе узды. То есть, как говорится, держит коня по имени агентства за обе ноздри. Скажите, Марина, вот все выше нами обсуждаемое как-то нуждается в комментариях? Если они у вас есть, мы с радостью выслушаем.
2: Я думаю, что нет.
0: То есть и я прав, и Жанна тоже права.
2: Я, в общем-то, разделяю мнение.
0: Понятно. Тогда, если вы позволите, мы обратимся к мужскому.

0: второй части нашей сегодняшней программы и спросим у мужа модели из другого агентства, что думает он по этому поводу. А вы знаете, я был свидетелем многочисленных, скажем так, скандалов в вашей семье. Действительно, однако сейчас-то вы смирились, но первое время вот Мемиду, он просто такой бледнел, потому что действительно, когда она выходит, ей хлопают. Я видел, как он сидел в уголке, особенно если она удачно повернется с изящного ракурса, принято хлопать. А зрелище действительно красивое, я бывал и смотрел. Так вот, Мид, он попросту бледнел и чуть ли не вскакивал, не бежал лупить всех мужчин в зале. Однако сейчас смирился. Но все-таки, есть ли у вас какие-то комментарии вот к теме, которую мы только что обсуждали?
1: Как зовут вас?
0: Саша, меня, да? Саша.
1: Да. Нервничаю очень сейчас. Очень нервничаю. Мне недавно плохо было. Потерял сознание утром, вызвал скорую. Приехал врач. Говорил, а у меня шинель висит моя на стене. И он мне укол реланиум сделал и уехал. Вот, а так, ну, нормально все сейчас. Пока лучше уже.
0: Спасибо, спасибо. Ну уж так берегите себя уж как-то. Да. Ну, следующая тема, которую я хотел бы тоже затронуть в нашей беседе. Я сейчас перечислю имена определенные, да? Эдуард Лимонов, Геннадий Шуфутинский, ансамбль «Парк Горького» имени культуры, в какой-то степени уже нынче покойный Евгений Клячкин. Ну и масса других людей. Вы догадываетесь, к чему я подвожу, да? В свое время они все покинули пенаты. И, в общем-то... Уильям Токарев, он же, да? И тут настал, так сказать, момент, когда блудные сыны вернулись к пенатам, в общем-то. Вот. И весьма успешно тут процветают. Совершенно другая тенденция наблюдается все-таки в модельном бизнесе. А причем вот эти все люди в большинстве своем, ну, по крайней мере, я могу судить по своему собственному разговору с Евгением Клячкиным, он, прямо вот сидя в этой студии, сказал, что он, видимо, сделал ошибку, когда в свое время покинул пределы России, что сейчас здесь, конечно же, более обширное поле для творческой деятельности. Что касается модельного бизнеса, то ситуация другая. Утекают они туда. И главная цель, как я понял, большинства девушек, занятых в этом бизнесе, это все-таки получить контракт с какими-то зарубежными агентствами. Вот, по идее, то, то есть песенное творчество, да, и модельный бизнес. Это, в принципе, и то, это же искусство, согласитесь. То есть какая-то кошелка, она не сможет доставить людям удовольствие, там, нелепо перекатываясь там батончиками по подиуму. То есть это искусство.
2: Конечно.
0: Так почему вот... А искусство, оно, в общем-то, вне рангов должно быть. А тут получается такое вот ранжирование. Одна еще с искусства. С этой стороны, другая вот там. Какие-то у вас есть на эту тему размышления, объяснения, почему так происходит?
2: Ну как, мне можно сказать что-то по этому поводу. Просто в основном Марина занимается контактами как раз с Западом по поводу различных модельных направлений, как съемок, так и показов. Вот, в принципе, да, безусловно, на Западе модельный бизнес на несколько порядков больше развит, чем у нас в стране. Вот. С чем это связано, сложно сказать. Может быть, это заложено где-то вот, изначально там, вот, в системе нашей страны. Это как бы сложно объяснить, но он на самом деле не развивается. То есть он очень сложно идет вперед. И даже сравнивать, как бы сказать, уровень, допустим, моделей наших и западных, то здесь в первую очередь это можно посмотреть на их гонорары. То есть наши девочки счастливы работать там буквально за копейки, они считают, что это, как бы сказать, уже хорошо. А там модели получают, ну, я не буду говорить точные цифры, как бы сказать, но это раз в 10 больше точно.
0: То есть это все связано с финансовой в основном стороной, да?
2: С финансовой с одной стороны, и, наверное, все-таки еще От финансовой идет и такая вещь, как уверенность в себе, лоск, какой-то шарм, что действительно при первом же взгляде видно, что это шикарная женщина, это модель, у нее нет проблем, у нее все хорошо. Наши девчонки, как правило, и учатся, и работают, и, как бы сказать, выкраивают время на занятия собой, просто чтобы хорошо выглядеть, как-то на нормальном уровне. Конечно, они, как бы сказать, все, как и мы, имеют массу проблем жизненных и бытовых. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень много корней заложено именно в быте нашем.
0: Мне вот почему-то подумалось, что еще одна причина – это в публике, которая приходит на показы. Я, может быть, не прав. Я был как-то на показе один раз в своей жизни. Вот, действительно был удивлен вообще всем происходящим. Это красиво, не спорю. Вот, но вот не могли бы вы дать анализ публике, которая ходит, ну, для сравнения, на какой-нибудь действительно мощный и хорошо организованный показ вот там, в буржуазных странах, вот, и у нас. Вот, может быть, Марина как-то проводила наблюдение вот просто за лицами людей. Их какой-то там, скажем так, статус социальный, их даже, может быть, половую ориентацию. Это тоже важно, я объясню, почему потом, на мой взгляд, он, может быть, ошибся, но тем не менее.
3: На показах, значит, которые мы проводим, как правило, бывает очень приличная, солидная публика. Вот, это наши приглашенные гости. Что касается ориентации, то бывают разные абсолютно образы. Вот, сейчас у нас это направление как бы развито. Вот, и на наших показах, значит, та публика, которая присутствует,
0: Вы говорите, как есть, вы не стесняйтесь, потому что в рамках нашей программы рамок нет.
1: Богатые там все, я видел, они, вот последний раз я был, они, ну, напиваются, и, ну, такие толстые, в очках, в костюмах, ну, вот в основном, и цветы дарят пьяные моделям.
0: Ну, то есть это знак признания все-таки.
1: Наверное.
0: Ну, я вот к чему я это сказал. Дело в том, что там вот на другой стороне холма, как сказал классик, мне кажется, все-таки вот такая вещь, как показ какой-то там новой коллекции одежды и так далее, это настолько сильно оккультивировано, настолько сильно вошло в их жизнь. То есть даже существует, насколько я знаю, специальный... программы. То есть это является неотъемлемой частью их жизни. У нас же это все-таки до сих пор является каким-то фарсом. Фарсом в том смысле, что даже так, элементом очень важным для создания определенной элитарности. Я специально проводил наблюдение с помощью агентов насчет новой нашей элиты. Вот. И посмотрел, кто там. То есть большинство из тех людей, которые мелькают по телевидению сейчас, они, в принципе, толком ничего для культуры не сделали. Это не громкие слова. То есть какие-то там непонятные безумные Максы, какие-то ведущие новостей с попсовых радиостанций. Эти люди становятся у нас культовыми. Заметьте, не, к сожалению, покойный уже Майк Науменко, там не существующий ныне Олди, который является лидером группы Комитета охраны тепла, а какой-то ведущий новостей с попсовой радиостанции. В связи с этим, может быть, ваши девушки, которые обладают каким-то потенциалом, понимают, что вот все, что вокруг нашего отечественного модельного бизнеса творится, это попросту, ну, скажем так, хлопушка полностью надутая. То есть людей самоценных, самодостаточных там просто нет. То есть для них это просто средство объединиться в элиту. То есть мода. Вот мода.
2: Я поняла, да. Саша, вашу мысль. Значит, я могу это прокомментировать таким образом, что на Западе все-таки это определенное отслеживание моды. То есть люди следят за модой, чтобы потом, как бы сказать, соответственно, как бы сказать, приобретать для себя какие-то интересные модели, которые соответствуют их вкусам. То есть, чтобы быть в теме различных модельных направлений разных модельеров. У нас, как правило, на показ приходят все-таки как на шоу-программу, чтобы посмотреть, развлечься, попасть в тусовку, опять же, пообщаться с друзьями, то есть как-то посмотреть красивые вещи, красивый показ. Но, как бы сказать, это происходит именно как бы спонтанно, под настроение, то есть нет, как бы сказать, такого вот, как бы, ну, не, наверное, это все-таки серьезность отношения к данным вот вещам. Вот. И поэтому вот в этом, наверное, есть вот такой вот нюанс, вот эта разница с Западом и с нашими показами.
0: Ну, да, в принципе, видимо
2: просто, это... как бы сказать, и не ведется даже никакой работы с этим. То есть изначально, как бы сказать, и наши модельеры, и агентство настроено на то, чтобы показать какое-то интересное шоу. И как бы одно время же были очень в моде авангардные различные показы. То есть они действительно были зрелищные, они были интересные, но для жизни никак не применимые. То есть это вот тенденция, но сейчас она как-то поутихла. Вот. Она была, как бы сказать, очень долго на пике.
0: Это вот есть такой парень, я вот тут недавно наблюдал, у него каблуки только с размером с меня. Я-то, видите, перед вами на стуле стою в полный рост, и то считаю себя низеньким. Вот. А он вот на таких вот весь раскрашенный, тоже своего рода какой-то кич или самовар, что ли, тульский. Для меня непонятно, что это за странные внедрения в культуру. Можно ли это назвать культурой? Что это вообще такое?
2: Есть, конечно, такое направление, как молодежная мода. Вот. Но здесь, как бы сказать, очень редко происходит все-таки совпадение стиля, настроения молодежи. То есть редко модельерам удается действительно создать что-то, какое-то интересное направление в молодежной моде.
0: А мне кажется, я извиняюсь, что перебиваю вас, Жанна, что молодежь, она не нуждается в услугах модельеров. Вот простите меня за такое, может быть, категоричное суждение. Молодежь сама себе создает моду. Вот видите, я как-то, то есть меня хватать не за что. На мне широкие штаны, чтобы отбиваться от недоброжелателей ногами. На мне тяжелые ботинки с шипами. Вот. Все это реалии нашей жизни. Я выхожу, могу поскользнуться, упасть. Да, в руке у меня бейсбольная бита, чтобы отбиваться от совсем уже плохих людей. Также и молодежь. Она создает себе моду сама. Прежде всего, это должно быть удобно. А те люди, которые уже, скажем так, называют себя молодежными модельерами, на мой взгляд, это как раз и есть эти пупырышки пенка, которые... не дают молодежи, а берут, у нее группируют, значит, в своих ручонках, потом выдают себя за идеологов. Я более чем уверен, что молодежь, она прекрасно может обойтись без этих вот, с позволения сказать, идиотов. Потому что, ну, реально-то, реально, если смотреть на вещи, не нужна молодежи. Навязанная мода.
2: Но молодежи сложно навязать что-то.
0: Да, да.
2: Согласитесь.
0: Да, безусловно.
2: То есть, как бы сказать, как бы не было раскручено имя там данного модельера, если молодежи это не нравится, если это неудобно, то, как бы сказать, никто это носить и не будет. Но, с другой стороны, среди модельеров, модельеры сами молодежь. То есть у нас очень много, допустим, модельеров, с которыми мы сотрудничаем. И это буквально студенты очень известного нашего, как бы сказать, текстильной академии, которые очень талантливы, которых много идей. И которые, в принципе, сами являются вот той вот тусовкой молодежной, которая, как бы сказать, все это и придумывает, и создает. Поэтому, естественно, они обмениваются между собой, как бы сказать, и какими-то комментариями, какими-то идеями. Это действительно какое-то более массовое все-таки творчество. Но все равно существуют лидеры, все равно существуют какие-то талантливые люди, которые выводят это на какой-то уровень. Мне так кажется.
0: Ну, может быть, даже не то, что выводит на уровень, а может быть, они сдерживают это в рамках, чтобы совсем не началось безумие какое-то полное.
2: То есть какие-то дают рамки, именно вот определяют какой-то стиль.
0: А вот скажите, Жанна, ну и Марина тоже, если как-то у вас есть какие-то на эту тему мысли, может быть, вот то, что у нас такие беды-то вот в этом бизнесе все-таки связано с тем, что до недавнего времени, кстати, это грамотно сказал Зайцев, вот прям молодец я вот, хотя я, так честно скажу, не особо прикалываюсь ко всем модельным вот этим делам, но тем не менее, когда человек говорит умную вещь и смешную, я всегда радуюсь. Он сказал, что это, говорит, за тетки ходят, значит, по нашим нашему городу вот в шапках, а на плечах у них, в общем-то, куски шерсти животного. Имею в виду вот эти, вот, знаете, меховые воротники стандартные. Ну, как-то он в таком духе выразился, чем очень меня порадовал. То есть, действительно, считайте, вот, да еще лет, может быть, 5 назад даже, да, где-то. Все же были одеты в какие-то китайские варенки или затаривались на этом ужасном этом, этом рынке, который где-то на каком-то стадионе, там, Лужники и так далее. То есть приезжали, покупали эти пиджаки адские, малиновые, с блестящими пуговицами. Да, то есть, и, может быть, все-таки есть какая-то надежда вот, на подъем? Может быть, просто нужно время? Потому что, ну, что такое
3: хотелось бы верить, конечно.
0: Ну, 5 лет же, это очень мало для бизнеса, вообще для любого бизнеса, серьезно. А если бизнес связан с искусством, то это вообще не срок.
2: Ну, это, Саша, согласись, это, опять же, наш менталитет.
0: Да.
2: То есть здесь все проблемы в этом. Как бы сложно говорить, там, объяснять человеку, что малиновый костюм – это безвкусица, если он ему нравится, если его друг ходит в таком же малиновом костюме.
3: Золотыми полосочками.
2: Да.
0: А вот объясните, объясните.
2: Он же купил сразу же Мерседес такой же. Так ему надо же сразу купить такой костюм.
0: Это средство передвижения же. Это совсем другое. Это удобный автомобиль, который подогревает задницу к тому же. Там,
2: нет, они против Мерседеса.
0: Насчет пиджаков. Вот сколько было перестебано? Все этих золотые, там эти грунтозацепы там мощные, да, вот все эти дела. Вот малиновые пиджаки. То есть ощущение такое, что люди не слушают анекдоты, совершенно без чувства юмора. До сих пор это продолжается. Даже многие звезды наши, вот в Папахе парень, он же тоже пошел на этот старый, этот самый, который везде в каждой бочке сатычка. Тоже ведь в малиновом пиджаке был. Что это такое? Это неспособность воспринимать информацию, потеря, попросту говоря, какой-то чувствительности, что ли, или дебилизм, наверное, по-другому сказать.
2: Ну вот, наверное, все-таки я соглашусь, что это потеря, как бы сказать, вот восприятие окружающего, то есть как бы вот есть я, как бы сказать, и вот все, что, как бы сказать, происходит вокруг, это, как бы сказать, не то, что...
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, модель данного же агентства, и Бугер по совместительству. И, соответственно, да, я прошу прощения, неправильно сказал, не по совместительству, просто...
3: В прошлом она была моделью, сейчас она является букером нашего агентства.
0: Извините, ну я, видите, вот в воинских званиях я понимаю, там, господин полковник, там, майор, там, корнет, а вот, ну, извините меня, да. Но зато я вот, еще представлю одного нашего гостя, это муж модели из другого агентства, сокращенно МИДа.
3: Который, кстати, никогда не бывал на наших показах. Тем более я не помню такого, чтобы мужчины не в трезвом состоянии дарили цветы нашим моделям. Я требую просто ответа.
0: А может быть, это было на модельном показе вот другого агентства?
1: Я не помню сейчас уже. Может быть, и другое. Не
0: помню. Ну, в принципе, конечно, очень сложно удержать в памяти такое количество событий. Я думаю, что мы не будем винить МИДу.
1: Да, это же другое агентство было.
0: Ну вот я об этом
1: подумал. Где моя жена работала раньше?
3: А припомните, пожалуйста,
2: название.
3: Как он называется.
2: Просто интересно.
1: Я попозже вспомню, сейчас пока не могу. Плохо себя чувствую.
0: Ладненько, сейчас мы тогда хотелось бы ответить на ряд вопросов, которые тут мне на бумажечке написала наша референтка и подвезла их. А, кстати, вас не удивляет, что она у нас разъезжает на велосипеде здесь по коридорам, нет?
2: Нет, очень даже интересно.
0: Ну, вот это мое новшество, чтобы девушка была спортивная. Прям мы ее привязали к велосипеду.
3: Мы приметили самокатик ухода.
0: А это главный редактор у нас балуется иногда.
3: Мы так и подумали почему-то.
0: Он никому не разрешает его трогать. Значит, привезли мне тут вопросы. Вот такие они. Модельный бизнес, ну, это скорее сентенция. Модельный бизнес по избиениям, по данным ООН, стоит на третьем месте после спецпсихбольницы тюрем, утверждает наш радиослушатель Рашид. Есть у вас какие-то комментарии? Вполне возможно, извините, Жанна, что я просто немножечко хочу направить в русло. Может быть, Рашид имеет в виду, вот, скажем, не внеуставные отношения, да, не уставные, да, а вот то, что происходит потом за дверьми агентства, когда модель выходит, ее начинают лупить жуткие мужики чернявые, вылезшие из Гранд Чероки 94-го года выпуска.
2: Ну, во всяком случае, нам, наверное, повезло, что у нас не было пока таких проблем. Поклонники, естественно, существуют. И этот бизнес, и создан для того, чтобы, им восхищались. И к нему, относились с таким благоговением. И модели, они, в принципе, и должны вызывать восхищение. Поэтому каких-то криминальных вещей пока не наблюдалось. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть, как это происходит на самом деле.
0: Ясно. Далее начинаем зачитывать. Вернее, продолжаем. Сейчас я просто, извините, тут очень много. Да, вопросы, касающиеся критериев отбора, все эти вопросы мы оставили, договорились на конец нашей программы. То есть в конце мы даже скажем вам, куда вы можете прийти, дабы там выступить каким-то образом. Виноделий тут интересовался, как долг век моделей. Но я предлагаю эту тему тоже обсудить позже, потому что у меня, я, гляжу-то глубже, вижу дальше. Дорогой виноделий, не в обиду. В Германии малиновые пиджаки носят сутенеры. Значит, такая сентенция от какого-то, видимо, ненавистника Германии. И вот такой ракурс в историю. Александр, история малинового пиджака уходит во глубину веков. У Чичикова, как известно, тоже был такой. Просто это люди, есть такие люди, малиновые пиджаки, пишет Ирка по фамилии Раз. Ну, мы не будем спорить с вами, но она к каждому веку своя мода. Если сейчас мы, мужчины, начнем ходить в панталонах с бантами и носить гуттаперчевые шпажки, то мы будем выглядеть, по большому счету, нелепо и даже как-то с уклоном в гомосексуализм. Чего мы себе, настоящие воины и защитники Отечества, сокращенно ЗО, не можем позволить. Саша, тут даже я к вам этот вопрос адресую, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, должна быть одета зимой тетка, у которой нет джипака, интересуется Алиса? Это, я понимаю, это огород мой камень, то есть, что, дескать, деньги не позволяют каким-то образом следить за собой, там, пошел, купил там вот это байду с куском убитого животного синтетического вместо воротника, и вроде как и одет. Но мне кажется, это все-таки не оправдание.
2: Конечно, безусловно, не оправдание, потому что, финансовые проблемы – это большая проблема. Но в любом случае, если человек обладает каким-то вкусом, каким-то стремлением, во всяком случае, какому-то стилю, если он умеет его определять и чувствовать, можно одеться дешево, но достаточно стильно и достаточно интересно. Нужно только этого захотеть, я могу сказать так. Наши модельеры, позволяют это сделать. Есть, естественно, раскрученные имена, которые не всем по карману, но есть и достаточно хорошего качества изделия, которые можно себе позволить. Пусть это будет немного вещей, пусть их будет 2, 3, 4, но это будут хорошего качества вещи, которые будут классно сидеть, классно смотреться и не будут смотреться рыночными.
0: Это правильно. И с другой стороны, я хочу сказать, что есть в этом какой-то элемент неуважения даже к себе, если вы покупаете какой-то готовый слепок, некрасивый.
2: Просто дело не в чупаке. Когда ты встречаешь в том же метро еще 2, 3, 4 такие куртки за день, уже настроение
0: начинаешь
2: падает.
0: Чувствовать себя корейцем времен Мао Цзэдуна. Да. Я вообще в истории очень плох. Вот сообщение. Я так хотел затронуть эту тему. Причем в основном с вами, Марина. Значит, вы, насколько я понял, Жанна, из вашего рассказа, занимаетесь, связями с зарубежными всяческими вашими коллегами. Правильно?
3: Да, конечно.
0: Значит, вот что я вижу. Это вот Олег тоже тут ко мне присоединяется. Правда, он менее тактично задает свой вопрос, но тем не менее. Известно, что наша страна, к сожалению, в последнее время все больше и больше превращается в сырьевой придаток. То есть продажи нефти, древесины, дешевые даже где-то рабочие силы. То есть вот Олег вот обвиняет вас в том, что я хотел просто спросить, узнать. Получается, что вы занимаетесь продажей наших отечественных российских женских тушек, в общем-то, туда. Продажей в том смысле, что вы хотите, чтобы тушки наших красавиц радовали глаза англосаксов, япошек и других презренных объевшихся гамбургеров. То есть вы являетесь, то есть вы продаете ресурсы нашей страны. Вы, значит, Марина, приближаете, скажем так, присвоение нашей стране России статус сырьевого придатка мира, сокращенно СПМ. Или мы с Олегом не правы?
2: Ну, здесь немножко, наверное, однозначно вы поставили вопрос, потому что...
3: Очень однозначно,
2: да. Здесь связь, как бы сотрудничество с Западом заключается не именно в продаже наших девушек туда, не только в этом. Мы как бы пытаемся организовать общие проекты с западными модельерами, в том числе до организации показов здесь у нас. У нас проходили вот недавно, в прошлом месяце, два показа. Это было в Сен-Лоран и Жан-Франко Ферре. То есть здесь нет такого акцента, что именно вот все туда, туда и туда. Наоборот, мы пытаемся как-то прививать именно здесь, на нашей почве. Конечно, как бы сказать, для девчонок на самом деле очень хорошая школа на Западе. По 40 показов в день там работают девочки, и, естественно, из них вырастают суперпрофессионалки.
0: Жанна, извиняюсь, что перебиваю. Вот я тогда целиком зачту вот сообщение Олега. Александр, эти агентства отправляют девок за границу, чтобы их потом разобрали по яхтам, стриптиз-клубам. То есть, ведь это же реальные вещи. Но, то есть, многие выходят замуж, действительно, многие остаются на яхтах, служат, скажем так, кстати, есть выражение «бойфренд», да? «Бойвумен» у нас он не прижилось, этот самый, как его, «вумен-френд», да?
2: Кстати, вот именно поэтому...
0: Но это же есть факты, Жан, но есть
2: вот такие именно
0: факты.
2: Поэтому все западные агентства уже боятся сотрудничать с нашими русскими, российскими моделями, потому что действительно девчонки приезжают и выходят замуж.
0: А вот это и есть нарушение этики, о чем я говорил в начале. Вот я говорил в начале о чем. Это же хорошо, если человек целиком принадлежит искусству. Мы тут недавно вот, с налоговой полицией вот, побывали в одном известном стрип-баре. Вот. Ну, в результате, естественно, свои обязанности мы, как говорится, спустили. И, в общем, поговорили просто с танцовщицами. Да? Они совершенно искренне говорят, что вот наши танцы вот эти, это искусство. Я говорю, ну, я целиком с вами согласен. Я, значит, попробовал потанцевать около шеста, в результате упал, отшибся левый бок. И стакан порезал мне руку, потому что я с кружкой все это делал. Ну, не получилось. То есть, действительно, это нужно уметь. Но, тем не менее, я скажу вам совершенно искренне так, как она... Усядьтесь, пожалуйста, дорогой Мимида, спасибо. Да. Есть... то есть, это нечего скрывать. Я это сам знаю, сам слышал. То есть, все они такие вот красивые, все они такие хорошие, все они в искусстве. Но давай, говорит, $600, мы уедем с тобой.
3: На наших моделей это не распространяется.
0: Нет, но если они все-таки уезжают туда и остаются
3: они
0: на яхте...
3: Они работают, возвращаются, но на яхте, как правило, они не попадают.
0: Нет, ну, Марин, ну все-таки. Ведь скажите, вот, например, если мне сейчас приедет какой-то человек и скажет, Саша, на тебе яхту, вот, но ты никогда не занимаешься там сочинительством музыки, да, больше. Я, естественно, соглашусь, но я сопру яхту, потом его убью, сворую все из его дома, вот, детей его продам в рабство в Китай и дальше буду заниматься музыкой. То есть я его попросту обману. Вот. Но тут-то происходит другое. Если, как говорится, назвался грустью, полезай в зебру. Вот. Если это искусство, то как можно выходить из него на яхту? Или получается, что искусство — это такой лестничный пролет между благополучием, причем не у нас в стране, а там.
2: Ну, вы знаете, как правило, если человек в искусстве, то его оттуда ни за какие уши не вытянешь. Я это знаю по себе и по моделям, которые сейчас, как бы сказать, находят, ну, уже достаточно взрослые, скажем так, для... Но они, как бы сказать, не могут. Они вышли замуж, они обеспечили все тылы, но они все равно возвращаются на подиум. Они без этого жить уже не могут. Это в том случае, если человек действительно в искусстве. Но есть, допустим, кстати, у нас это очень распространено между девчонками, когда девочка приходит в модельный бизнес именно для саморекламы перед теми же молодыми людьми, чтобы как-то, сказать, утвердить себя, может быть, в своей компании, в этом обществе. Это, с другой стороны, это тоже неплохо, потому что даже, как бы сказать, та школа, которую они проходят в модельном бизнесе, она дает же, как бы сказать, какие-то черты характера добавляет, как-то формирует личность. Поэтому вполне возможно, что такой вариант, он тоже необходим. Пусть он будет.
0: Понятно. Скажите, вот вопрос к вам, Марина. Вы являетесь директором. Ну, директор в наше время, да, это же не директор завода шлифовальных станков, то есть эту должность одно время занимал я еще в советские времена. И я, конечно же, целиком был подотчетен государству и не был полновластным хозяином предприятия. Хотя, конечно, многое нам удалось своровать. Ну, это ладно, речь сейчас не об этом. А вы являетесь боссом, то есть вы бог-хозяин данного мероприятия. А практикуется ли у вас, скажем так, такие вещи, как-то отдача предпочтения из-за индивидуальных качеств, личных качеств, даже не физических, а кому-нибудь из ваших подопечных? Ну, ведь наверняка есть кто-то, кто приятен, кто неприятен. А все же люди все это понимают. Или вы стараетесь быть бесстрастной такой, дескать, и вас занимает только производственный процесс?
3: Скорее всего, только производственный.
2: Я могу это подтвердить.
0: Тогда откроем следующую тему. К тому же, вот, кстати, наши радиослушатели, они прям-таки предвосхищают, я бы сказал, все то, что я хочу от вас услышать. Во-первых, вот Сизой тут интересуется. Не кажется ли вам, уважаемые, что прокалывание ушей, носов, пупков и других частей тела не красит девушку, а наоборот ставит ее в глупое положение? Насколько я знаю, я могу ошибаться. Раньше, в наши времена, когда еще мы курировали международные конкурсы красоты, вообще всяческие искусственные внедрения в тушку, они считались браком. То есть там проколотое ухо, автоматически мы ее говорили, иди зашейся на место или там пришей новые уши. То есть все это, то есть у нас ценилась только естественная красота, без всяких прибамбас. Мы их даже, скажу больше, перед тем, как вот выставить на конкурс, мы их целиком обревали, все волосы, и рассматривали тело вот как оно есть в чистом виде, без волос. Затем волосы снова отрастали, и в случае, если тело идеально, мы уже ее направляли туда. Как сейчас с этим дело обстоит? Допустимо ли у моделей проколы всякие, вот эти татуировки, в общем-то, и другие предметы?
2: Конечно, в первую очередь дается предпочтение моделям, у которых здоровые волосы, здоровая кожа. Это помимо, как бы сказать, правильных внешних данных. Здоровые ногти, то есть все естественное и здоровое. То есть это ценится. Если вдруг, как бы сказать, да, это мода татуировки, мода колечки во всякие места, в том числе интимные, но здесь, конечно, уже возникают проблемы. То есть с такими моделями тяжело работать, потому что иногда они просто не попадают в стиль там, данного показа или съемки. Это мешает работе. Но это касается непосредственно профессиональных моделей. Что касается просто молодежи, то, ну, как бы разные течения бывают. Татуировки были в одно время в моде, как бы сказать. Другой вопрос, что, как бы сказать, это потом проходит, некоторые одумываются, начинают их сводить. То есть, ну, это уже, как бы сказать, жизнь.
0: А вот скажите так, по секрету, у вас есть вот какие-то татуировки на телах?
3: Нет. Нет, они отсутствуют.
0: А так не было вообще идеи вот взять?
3: Нет,
0: да, что-то
3: никогда.
0: Нет?
3: Нет.
0: Нет, просто я к тому, что если вы захотите, вы ко мне обращаетесь. Я причем делаю даже татуировки вот изысканные там американских племен индейцев, то есть в форме рубцов на теле прям легко могу сделать. Да, ну ладно, не буду я заниматься саморекламированием. Вот такое сообщение, Жанна, я думаю, вы простите меня личного характера, но все-таки вы...
2: Да ради
0: позвольте.
2: Бога.
0: Жанна, ты говорила, ага, что поедешь с Катей на дачу. А на самом деле ты сейчас у Лаэрского. Объясни, как это понять, Евгений Юрьевич?
2: Евгений Юрьевич?
3: Какой-то
2: Евгений... А что за Евгений Юрьевич? Я не могу вспомнить, к сожалению, извиняюсь. А с Катей на дачу.
0: Да, попала.
2: Кто Катя? Дело в том, что, как бы сказать, вот еще ты подставой со стороны, как бы сказать, по отношению к моему директору, потому что, как бы сказать, я должна, как бы сказать, четко определять свое местонахождение в любое время суток, чтобы меня можно было найти и достать, как бы сказать, из-под земли. Вот. Ну, что я могу сказать?
0: Ну, холодно сейчас на даче.
2: Да, не дачный сезон.
0: Ну, правильно. Вот такой вопрос от Виталия Бабарыкина. На мой взгляд, интересный. К Марине. Марина, скажите, пожалуйста, были ли у вас случаи травматизма на подиуме? Я позволю себе рассказать забавные истории. Как раз на показе моделей от Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева, я тоже там присутствовал, наблюдал. После этого, да, они там же подиум-то узкий, вот что вот эта комната, да? То есть две коровы на нем уж не поместятся, я имею в виду животных. А они там, знаешь, выходят по 8 человек, там, и вот так крутятся, ловко друг друга обходят. После этого мы обсудили там с группой товарищей, что если нас тут двоих выпустить под дам, что мы там не разойдемся, упадем. То есть, по идее, вот это великое искусство, вот ходить так ритмично, не сталкиваясь, плюс еще одновременно очень свободно. То есть, как-то у них, ну, для меня удивительная вот реакция все-таки у людей на предметы их окружающие, правильно? Вот. И все-таки я тоже задавался вопросом, неужели не было столкновений, там, падений, а то и попросту драк. А были ли какие-то также случаи, когда из зала выбегал какой-нибудь демон с горящими глазами и, например, кусал там моделей или пытался там, вот тут прислали жестокое сообщение, но тем не менее обрызгать кого-нибудь серной кислотой, такие случаи у людей часто случаются, животные себе этого не допускают, потому что животные ближе к Богу, чем люди. Вот, как у вас с этим дело?
3: Счастье, у нас не наблюдалось такого.
2: Ну, если только какие-то забавные были ситуации, когда мы работали на выставке в СДХ, которая называется «Мода моя профессия», «Profession». В конце, в финале, когда вышли все модели, все модельеры, ну, как бы такой финал, все торжественно, какой-то несчастный молодой человек, не знаю, как он оказался за кулисами, вдруг решил, что подиум — это какой-то выход куда-то. И он вместе с моделями дружно-дружно пошел. И когда он оказался у края сцены, он понял, что как-то он все-таки перепутал. Он совершенно спокойненько так спрыгнул со сцены и пошел дальше.
3: Сошел,
2: себе.
3: Я бы сказала.
2: Да, сошел так легко. Вот. Поэтому, как бы сказать, это было несколько смешно, но как бы криминального ничего не было.
0: Ну а вот что касается травматизма, случалось ли какие-нибудь столкновения, падения все-таки?
2: Конечно, у нас на показах нет, но вот в принципе модели падают. Бывает такое, да. То есть это бывает
3: не
2: редко.
3: Не на наших показах.
2: Но не на наших, да. На наших пока не было.
0: Вот вопрос такой. Чему обучают девушку, в первую очередь, пришедшую вот в модельное агентство, именно в ваше? Вот такой вопрос. Вот первые слова, которые вы ей говорите.
2: Ну, во-первых, выясняется у девушки, что она хочет, чего она хочет добиться на этом пути, что для нее это значит, насколько это серьезно. И начинается работа, комплексная работа. То есть это дефиле, это актерское мастерство,
3: хореография,
2: это хореография, пластика.
3: Работа над имиджем.
0: А скажите, вот такой нескромный вопрос. Например, если нас с Мимидой вот взять, вы бы смогли нас научить дефилею?
2: Ну, понимаете, дефиле все-таки это такая вещь, которая либо есть, либо нет. Девочка может быть очень классной, очень интересной. Но вот бывало, у нас даже в опыте работы было такое, что ну вот не получается у нее. Вот сколько ты с ней не бейся, ей. Не дано. Поэтому это надо смотреть.
0: А вот,
3: приходите к нам на кастинги внутренние.
2: Да.
0: Пока вот мы еще затронули тему дефиле, значит, я сразу сейчас зачту тут ряд сообщений. Вот, пожалуйста, такое. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку вот для этих самых дефиле?
3: Что значит, кто подбирает музыку
0: для
3: дефиле?
0: Ну, тут Мишутка так вот спрашивает, вот прям дословно. Марина, не знаете ли вы, кто подбирает музыку во время того, как манекенщицы ходят по подиуму?
2: Ну, это в зависимости
3: это
2: от конкретного
3: показа.
2: Это в процессе
3: кастингов или во время показа?
0: Видимо, во время показа.
3: Во время показа работают режиссеры, которые подбирают музыку, разрабатывают сценарий. Вот.
0: То есть специальный музыкальный редактор, сокращенно МР.
3: Да.
0: Понятно. Я так почему-то и думал. Андрей тут интересовался рыжий. Но, в принципе, вопрос застарелый. Как вы относитесь к накачиванию силиконом своих тушек, ну, некоторых моделей, да? На мой взгляд, по-моему, это сейчас уже запрещено же вроде в связи со сложностью перегноя. То есть, когда они мрут потом, как мухи, это же силикон, он не переваривается.
3: Любое вмешательство.
2: Да, это неправильно.
0: Угу. И вот так мы плавненько перешли к возрастным, к возрастному цензу. Дело в том, что масса вопросов было, так, как долг век модели и так далее, да? Не приходило ли в голову, ведь вот, ну, вот вам, Марина, как директору, да, данного агентства, ведь все идет по накатным рельсам. Ну, согласитесь, есть определенные шаблоны. И какие-то вариации вот на этих рельсах, они, возможно, опять же, вот в пределах туннеля, в которых они проложены. Вы понимаете, да, что я имею в виду? Сделать вам не приходило ли в голову что-нибудь совершенно нестандартное? Например, показ мод среди глубоких старушек. Или среди людей, скажем, ну, с какими-то физическими недостатками. Там, с тремя руками, к примеру. Или там, ну, то есть, понимаете, о чем? То есть что-то, что совершенно вот лежит вне данного бизнеса.
3: Мы подумаем.
0: Вы не разрабатываете?
2: Вы знаете, у нас есть уже такой опыт. У нас был показ, который назывался... прямо. Палата номер 6. И героями этого показа были как раз люди с психическими отклонениями. То есть это была психушка. Люди были в разных образах. Это были наркоманы, пьяницы,
3: новый русский,
2: который сошел с ума, да, и пальцовка у него шла исключительно в быстром таком ритме под музыку. Все это было очень классно, смотрелось достаточно весело. Вот. Также звездочеты, Наполеоны, ну, то есть, как бы сказать, водители, то есть полный набор. Вот. И, как ни странно, показ, костюмы были, естественно,
3: предоставлены больницей.
2: Да, все было натурально. Вот. Музыку и режиссуру делал к этому показу Роман Загороднюк. И, как бы сказать, показ прошел на ура. То есть пресса, журналисты потом очень много писали об этом.
3: Звонили.
2: Звонили, да.
3: Как бы, вопросов.
2: И этот показ, как бы, он имел большой успех.
1: Ну, как это,
2: несмотря на то, что, как бы сказать,
1: в моде... Из больницы костюмы, что ли, были?
2: Да, и настоящие больницы. Марина сама с...
1: Какие больницы?
2: Со стилистами.
0: Нет, но это все-таки, Жанна, это несколько другое. Дело в том, что это, ну, своего рода такой перформанс, да, вот... Можно так назвать. А я имею в виду реальное создание моды для людей. Ну, к примеру, вот взять, там есть же люди-лилипуты. Угу. Большая часть достаточно населения. Да? Есть люди там с физическими, опять же, недостатками. Почему бы не сделать моду для них? И вот именно модели, которые там... Есть люди, ну, там, которые как-то там имеют горб, что-то такое, какие-то, пожалуйста, вот одежда для людей, у которых там вот что-то там со спинным отделом тушки, какие-то нелады. То есть в голову-то это не приходит, все ориентируются на одни какие-то вот рельсы. Вот, значит, причем создают стереотип мощный. То есть, например, те девочки молоденькие, которые вот курят у меня в подъезде постоянно, оставляют бычки и прочие предметы женской гигиены, они же почему так себя ведут? Потому что они понимают, что им без мазы вот вклиниться туда, вот где показывают холеные красивые лица. Были опыты, конечно, когда на подиумы как-то в мир вот фотомодели вводились заведомо, так скажем, какие-то, ну, скажем так, лица стандартные, встречающиеся и в подъездах, и повсюду, но как-то они очень не широко используются. То есть это получается своего рода ведь геноцид, дорогие, по отношению к части населения, не обладающей, скажем, выдающейся тушкой или чем-то таким.
2: Вот. Ну, понимаете, на сцене как бы идет реклама некрасивой тушки, я уже, как бы сказать, вашими словами буду называть, то, к чему как бы хотелось бы, наверное, стремиться каждой личности, если это личность. Поэтому здесь делается акцент не на теле, не на внешней красоте, а, допустим, на образе, на какой-то вот, на каком-то обаянии. То есть девочка даже с заурядными внешними данными, она может быть интересной, она может быть обаятельной, с каким-то шармом. Это все в ее силах. Нет никаких, как бы сказать, ограничений. То есть на самом деле даже в нашей истории, как бы сказать, очень много примеров жутко некрасивых актрис, ну, которые известны на весь мир, которых любят, которых,
0: Жанна,
2: обожают.
0: Вы лукавите, это актриса. Актрисы, они должны играть роль.
2: Так любая женщина-актриса.
0: А вот что касается вот агентств, понимаете, вот я, например, сам несколько раз пытался под видом женщины, понимаешь, проникнуть и как-то выступать, чтобы меня приняли. А мне говорят, прямо вот из зала, вот который сидит, вот, может быть, как раз букер, я не знаю, как его звали, на этом самом кастинге, понимаете? Прям мне говорит, иди, милая, попу нарасти. Вот так вот. А хорошо, что ну, я в форме эксперимента туда, понимаете? А какая-нибудь несчастная, для которой это мечта всей жизни, она же в петлю полезет после этого. Или там наоборот, иди с попы весь сброс. Так, угу. так что это я тут, вы, по-моему, лукавите, Жанна.
2: Нет, ну, естественно, это, как бы сказать, условия бизнеса, это определенные границы, которые существуют и которые, ну, сложно как-то подвинуть. Хотя... Естественно, должна быть мода и для толстых людей. Это должна быть мода и для каких-то людей с физическими отклонениями. Или,
0: ну, для толстых-то людей делают уже. Я вот видел.
2: Ну вот
0: даже
2: видишь, какие-то какое-то начало есть.
0: Это все делается в форме, Жанна, в форме перформанса. Вот типа палата номер 6. Или там шоферская мода. Оденут кепки, рукавицы, ключ вот гаечный всунут. То есть на уровне китча. А если говорить о серьезной культуре, то это уже не ту. Этого нету.
2: Но, видимо, уже пора начинать этим заниматься.
0: Пора. Так что, если вам нужен будет консультант, да, вы ко мне с этим. Я
2: спасибо
0: совершенно бесплатно буду вас. Вот еще такое тоже сообщение, касающееся, вот, видимо, этих нестандартных подходов. Там, значит, а не приходило ли вам в голову сделать что-нибудь нестандартное? Например, провернуться вокруг себя, крикнуть «Эх, ма!», притопнуть ногой и плюнуть со сцены. Подпись Татьяна Буланова. О.
2: Ну, вообще, на самом деле, мы стремимся, как бы, делать шоу с какими-то интересными фишками, которые, как бы, несут определенную идею. Ну, блин, со сцены, если в этом будет смысл, если надо будет плюнуть, конечно, плюнем, без проблем.
0: Вот. Но, уже опять же, ко если... мне обратиться, я всегда бесплатно.
2: Опять же, если в этом будет смысл, если это будет, как бы, соответствовать идее, если это надо будет сделать, ради бога.
0: Понятно. Вот муж модели из другого агентства хочет прокомментировать все нами вышесказанное, видимо, насчет вот нестандартных мод, да?
1: Да. У меня жену звали Кристина, мы в декабре развелись с ней. А когда она в модельное агентство устроилась, она стала называть себя «Утилисью». «Утилисью». И вот у нас... Что я хотел сказать-то? У меня есть две знакомые сестры. Они проститутки. И одна из них получает $200, а вторая 500. Вот когда ты говоришь... Александр, да?
0: Да.
1: Когда ты говоришь о том, что кто-то там обижается, кому-то не нравится, что он не модель... Вот, вот как ты думаешь, почему одной 200 дают, а другой 500?
0: А, ну, видимо, та, которая получает 500, без души подходит.
1: Нет, вот. Она подходит без руки.
0: А, ну, значит, та, видимо, подходит и с душой, и с рукой, видимо, ей...
1: Вот которая с рукой, она, у нее, она 200 получает.
0: Да.
1: А которая без руки, ну, с душой 500. И счастливы они. Обе.
0: Счастливы обе?
1: Да.
3: Одинаково?
0: Ну, видимо, может быть, та, вот, которая вот без руки отдает этой часть денег, если они на пару, напарницы.
1: Поэтому на безруких-то просто больше. И на трехруких.
0: О, кстати, муж модели из другого агентства, он где-то прав. Ведь людям даже в сексе наскучили обычные партнеры. Им подавай что-нибудь такого. Вот все эти анекдоты, типа, у меня там рыбу с утра, там, о, месье знает толк о возвращениях. Это ж неспроста. Неспроста. Нужно учитывать эти вещи. Например, сделать дефиле животных. Мода для животных, одежда для животных. Думаете, не пойдут люди? Пойдут.
2: У нас есть такие задумки. Мы не будем пока открывать коммерческий план.
3: Да.
0: Ну ладно, сейчас мы прервемся буквально на 4 минуты, а затем продолжим нашу беседу.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Марина Демченко, директор агентства Grand Show Management, и Жанна, ну, как выяснилось, в прошлом модель, ныне букер данного агентства. Также у нас в гостях Мамида, сокращенно, а в полную, если его имя назвать, то это муж модели из другого агентства. Приходит огромное количество вопросов. Несколько позже мы начнем общение с вами в прямом эфире. Сейчас пока что те, что тут нам приносят. Приносят очень много. Сейчас я начну. Значит, вот, во-первых, на вопрос Владислава. Я отвечу, да, Владислав, в показе Егора Зайцева использовалась композиция которая называлась «Пока жарился хряк». Далее, вот уже к вам вопрос. Я трансвестит, но не я, а автор, значит, данного письма. Могу ли я стать фотомоделью? Подпись Андрей Камендровский.
2: На самом деле сложный вопрос.
0: В смысле, нет, это трансвестит, это который не мужчина, не женщина. Ну, такое.
2: Ну да, я как бы я поняла, да. Я не в этом плане, как бы сказать, имею в виду сложность. Дело в том, что у нас есть друзья, знакомые, которые сделали такой выбор в своей жизни. Но как бы работу как таковую мы таким людям предложить не можем, в всяком случае, у нас в агентстве. Я могу ответить вот только так.
0: А вот ведь это, видимо, возможно как-то и скрыть, ну, вот, свою принадлежность к данной группе. Ну, то есть он приходит, он может прийти как мужчина. Сегодня придет, скажет, я хочу быть в вашем агентстве, как-то пройти конкурс. Угу. Вот, затем как-то показать себя, что, дескать, то есть вы узнаете это рано или поздно. А он там придет в следующий раз под видом женщины. То есть он может попросту обмануть. Вы-то, наверное, имеете в виду, Жанна, что если он приходит и говорит, я вот реально трансвестит, я вот хочу, дескать, стать. В таком случае вы даете отказ. А так-то вот как-то у них же больше шансов, мне кажется, вот внедриться-то.
2: Ну, как правило, такие люди сразу заявляют об этом, потому что им это нравится, и они хотят делать именно вот такие образы на сцене. Поэтому идти здесь на какие-то хитрости просто как бы, ну, нереально. Это не пройдет. В любом случае, ну, как они обманут?
1: Вычислят они их сразу, видно.
0: Почему подиум расположен выше зрителей? И имеет ли право модель отвечать на плоские шутки зрителей? Ну, тут действительно факт такой, что, как правило, на любом показе какой-то коллекции на халяву выставляется бухло, и многие поддают мощно. Действительно попадают и случайные люди, там, ксерят билеты, ну, вы знаете этот факт. И, естественно, угу, могут отпускать какие-то шутки, которые модель услышит. И она же тоже человек живой, естественно, может как-то отреагировать. Бывали ли такие случаи? И если бывали, как вот вы сглаживали их, что потом становилось с моделью?
2: Ну, мне кажется, что сохранить достоинство в данной ситуации можно только не реагируя на такие вещи. Абсолютно. И, как бы сказать, это у нас и практикуется.
0: Угу. Достойно это. Хотя было бы интересно, если бы она, например, соскочила, сняла туфлю и отлупила бы по голове вот этого плоского, ну, который плоско пошутил.
2: По поводу подиума вот, хотелось бы
0: почему
2: как-то добавить.
0: Он, да, почему? Да.
2: Мы сейчас практикуем работу показа без подиума. То есть на уровне со зрителем. Это позволяет, во-первых, и рассмотреть качество тканей, материала, качество самого изделия, цвета, майкап, имидж девушки, ее образ, то есть, приблизить это по максимуму к зрителю.
0: Жан, ну это же, скажем так, попросту геноцид против людей вот такого роста, как я. То есть, во-первых, я буду видеть только чубчики волос, а во-вторых, я не увижу ног вот именно этой походки. Мне кажется, подиум как раз для того и сделан, чтобы воспринимать зрелище в целом. Если уж там очень нужно как-то вот разглядеть то, о чем сказали вы в деталях, там можно выдавать как в театре бинокли. А так, ну что, вот я сижу, например, на третьем ряду, и я не вижу, что творится там ниже пояса. Ну, то есть, как, мне кажется, это с эстетической точки зрения как раз неправильно. Мне кажется, вы сделали ошибку. Я, конечно, извиняюсь.
3: А вы приходите на показы посмотреть что? Коллекцию одежды?
0: Нет, я прихожу посмотреть яркое феерическое...
1: Под юбку хочет заглянуть.
0: Да нет, ну что. Яркое феерическое угарное шоу в целом. Ну, понимаете, я не люблю, когда, например, нам на спектакле или там, когда я прихожу на панлинет, к примеру, а передо мной чья-то голова моя, что-то физически. Я должен воспринимать То ноги. Есть у меня не только нет. Почему ноги? Почему так? Ноги тоже в том числе. Я хочу воспринять все в полный рост, всю картинку. Если мне нужно приблизить какой-то объект, я на нем сконцентрируюсь. А вы урезаете у меня это. Вы...
2: Не, ну это неоднозначно же. В любом случае, это зависит от площадки и от того, что мы имеем изначально. Если сцена есть, никто, естественно, не будет...
3: Сносить на один день. Хотя может и такое быть.
0: А не было ли у вас вот таких, скажем так, случаев? Вот со мной несколько раз такое было, я не буду скромничать. Да. А когда появляется какой-нибудь человек, скажем, там за неделю до объявленного дня показа, и говорит, вы знаете, я хочу купить все билеты, вот, чтобы никого не было, я хочу один сидеть в зале и вот смотреть просто, вот мне по кайфу, потому что, то есть, ну нет, он не то, что там какой-то вот, Марина, не то, что он какой-то там преступный элемент, там злобный, там с ошейником, грунтозацепом, там из чистого золота, нет,

0: Тут очень много всяческих вопросов. Харрис интересуется, есть ли среди ваших моделей лица нестандартной половой ориентации?
1: Нет.
0: Нет, вот говорят, нету. Марина, бывали ли у вас случаи лично с вами? Вы же, кстати, наверняка тоже занимались и дефиле.
2: Да, конечно.
0: Безусловно.
2: Конечно.
0: То есть, да. Бывали ли у вас случаи и лично с вами, чтобы вы выходили на подиум с большого бодуна или в нетрезвом состоянии? Сафронов Алексей это интересуется. Ну, только по-честному. Ну, бывает так. Вот загуляли вчера у друзей, там, бодунище жуткое, а тут нужно идти.
2: Нет, такого не бывало, потому что я не употребляю алкоголь.
0: Да ладно, а даже после вот того, как уже вот коллекция закрыта, банкет, типа там все накрыли, все пришли, друзья приехали и такие: Марин, да давай, ну что, давай накатим-то. Ну, все так вот, давай накатим. Но немножко. Ну, давай, чуть-чуть для здоровья, понятно. Даже такого не было.
2: Нет.
0: А в Новый год вот.
2: Чисто символически.
0: Ага.
2: Два глотка шампанского.
0: Этим надо воспользоваться.
2: Для поддержания компании. И только.
0: Да, ну почти как я. Я тоже ведь не пью совершенно. Так. Такой вопрос от Андрея Николаевича. Марина, скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы образованием ваших девушек? Ну, имеется в виду, там, даете ли им читать там книжки умные, например, там, Ницше какого-нибудь или другого поэта?
2: Конечно, занимаемся.
0: То есть вы отслеживаете все-таки это?
2: Да.
0: Вот вы сказали, у вас очень много девушек, которые учатся в институтах, там, студентки, да? Руководство их институтов, как правило, в курсе, что у них есть тут еще такое хобби или занятие, или работа?
2: Да, мы общаемся с руководством.
0: А вот такой вопрос. Вот, например, я помню, когда я учился в военном училище, вот, на вечернем, то постоянно нам... Мне на завод, как я там чего, да, присылали, ну, а я на заводе еще работал директором, мне присылали телеги с жалобой, что, дескать, там-то, там-то зачет не получил и так далее. Наверняка у вас это тоже практикуется, что руководство институтов, если оно там не сдало экзамен что-то, или там сессию прогуляло как-то, да, присылает вам телегу такую, что, дескать, вот такая-то, такая-то ваша. Угу. Не сдала зачет, примите меры. Или такого нет?
2: Нет, таких случаев не было. Бывали...
0: Прошли времена геноцида.
2: Бывало такое, что, скажем, у модели показ планируется, какой-то серьезный, было много репетиций. Вот, и, скажем, в этот день у нее совпадает с каким-то зачетом, экзаменом. Вот, мы это обсуждаем все с руководством вузов, и все в порядке.
0: А вот такие моменты. Часто ли приглашают они своих сокурсниц на показы и сокурсников?
2: Да, часто.
0: То есть все-таки пользуются они популярностью в обществе, да, вот так? Ну, вот имеется в виду, до сих пор это считается элитной профессией. То есть,
1: в принципе, да.
0: У меня есть подруга, она фотомодель. Да что вы говорите? Не знаете ли вы, уважаемые девушки, куда смотрит манекенщица во время дефилирования по подиуму?
2: Она в образе.
0: Хороший, хороший. Да, я почему-то так и думал. Ну, и если вы не против, я предлагаю начать отслушивать звонки в прямом эфире от наших уважаемых радиослушателей. Дорогой Мамида, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что вопросы могут и к вам тоже приходить. Телефон в студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, ваши уважаемые гости. Это Дмитрий Измарин. Сегодня я хочу задать серьезный вопрос.
0: Давайте.
3: Я сам студент музыкального училища при консерватории. Вот у меня там есть несколько подруг, которые тоже в свое время были моделями. Вот. И вот они, в принципе, жалуются, вот, ну там они диету соблюдают на это, говорят, это очень сложно. Вот. А еще здесь шел такой слух, не помню, какой-то программе еще говорили, то, что, правда, это может не очень хорошо, но специально заводят глистов для того, чтобы, ну, не прибавлять весе. Вот, ну, такие вещи, ну,
0: понятно,
3: я не знаю, как это называется.
0: Ну, это вот жена одного известного политика греческого, она именно от этого погибла, если
3: вы
0: знаете.
3: Да, ну, когда что-то вредно лишь для здоровья.
0: Понятно. Просто... Вопрос понятен, понятен, спасибо.
3: Вот. Просто а,
0: там
3: да,
0: пищит вот... очень что-то у вас на заднем плане. Вы отпустите его, ну, что же он у вас орет так? Или кляп ему вставьте?
3: А, ну, да вроде никто не орет.
0: Дыхалка у него мощная, я скажу, вообще не задыхает.

0: Да, ну давайте быстренько второй вопрос.
1: А вы не хотите стать моделью?
0: Понятно, спасибо, хорошего. Знаешь, дело в том, что мной и так любуются везде, куда я ни приду. То есть я рожден для того, чтобы дарить людям счастье, радость, ощущение эйфории. То есть я уже модель, зовите меня просто, модель вселенной. Даже так. Да, ну
2: нет,
0: что
2: действительно, Саша очень обаятельный. С ним очень приятно общаться. Просто мы получаем здесь огромное удовольствие в студии.
0: Да. Да, что касается глистов все-таки. Известный
2: уже
0: такой
2: метод. Да, это известные таблетки, на которых как бы сидят очень многие наши звезды. К сожалению... Ну, может быть, не к сожалению, может быть,
3: к
2: счастью.
3: К счастью, наверное.
2: Да. Модель обязана следить за собой. Эта работа достаточно тяжелая. Поэтому диета, да, диета существует. Как бы это ни было тяжело, но она нужна. Это составная часть профессии. И от этого никуда не денешься. Поэтому как бы можно пожалеть девочек, как бы посочувствовать им, но это так и есть.
0: А скажите, вот мода на цвет кожи, я имею в виду, как она... динамика ее развития. Ведь, помнится, был период, когда в моде была смуглая кожа. Ну, загорела.
3: Да, это этнические модели, которые тоже, кстати,
0: нет,
3: пользуются.
0: Нет, Марин, я имею в виду даже вот... ну, сколько я видел, я же хожу по мажорным бассейнам всяким, вот, и там вижу, там, знаешь, девчонки заходят в солярии, то есть такие. Очевидно, что она там не проститутка там с Тверской, то есть она где-то находится в бизнесе. Она специально вся загорелая такая. Затем, как смотрю, солярии у нас стали прогорать. То есть мне пришлось даже прикрыть парочку точек, потому что, ну, денег не дает. Вот. И вот опять же, там же вот на, у Егора Зайцева я обратил внимание, там одна модель, так она вообще бледная, что бумага была. Очень такие, знаете, неправильные черты лица с точки зрения художника. Но настолько она вот как-то была вот... Ну, фишка в этом есть, в общем, обаятельная.
2: Шарм, который привлекает внимание и держит.
0: Да, да, но тем не менее, заметьте, на всех полотнах эпохи Возрождения там тетки все такие жирные и белесые. То есть, в принципе, считается, что женщина, живущая в нашем климате, вот, в Европе, да, назовем это даже так, она должна быть... скажем так, девственно бела. И загар — это такой же брак, как проколотые уши и так далее. Вот что сейчас с этим? То есть модно ли быть загорелым? Потому что если модно, мы опять откроем солярий и будем там. Если не модно, то будем блеклые, что блинки.
2: Ну, мне кажется, здесь индивидуально.
0: Нет, а имеются стандарты. Стандарты же какие-то должны быть.
3: Нет, никаких стандартов.
0: Но вы же не выпустите, вот, Марина, вы как художник, да, вы же не выпустите на подиум, например, там, половину, там, шесть моделей, из которых три там загорелые, вот такие прям, а три бледные. Это же будет с точки зрения цвета полная дисгармония все-таки. То есть какое-то единство же должно быть от цветовой гаммы. От,
2: Но опять же, это будет зависеть, наверное, от коллекции.
3: Да, от идеи. От идеи.
0: Ну, а хорошо, вот такой момент. Если, например, коллекция под собой подразумевает смуглую кожу, загорелую, то есть вы будете каким-то образом моделей к этой, к показу данной коллекции готовить, то есть вводить их вот в наш солярий, потому что наш он самый лучший. Да.
2: Будем сотрудничать.
0: То есть независимо от их желания, да? Например, она не хочет загорать. Вот она, вот, например, ее молодому человеку нравится ее бледная тушка. А вот вы говорите, нет, для показа должна быть смуглая. Вот
3: это уже
0: быть?
3: Не профпригодные модели.
0: То есть все для работы?
3: Конечно.
2: Просто она не будет участвовать в этом показе, и все.
0: А вот что касается стрижки. То есть, например, если вы захотите сделать, ну, какую-то военную, показ военных моделей, и девушкам нужно будет побриться на лос. Ну, вот, ну,
3: нет, это обсуждается, конечно. Мы не можем заставить девушек.
2: Я думаю, мы обратимся к нашим стилистам, которые сделают им, как бы сказать, на их волосах, как бы сказать, сохраняя их волосы, им лысые головы.
0: Спасибо, я с удовольствием совершенно бесплатно займусь этим, пожалуйста. Марина, скажите, пожалуйста, какое у вас образование, что вы заканчивали, какие книги вы читаете и чему вы можете научить своих девочек? Какой дельный совет можете дать? Тезка ваша прислала письмо такое.
3: Занималась я музыкой, я пианистка профессиональная. После этого я закончила...
0: А извините, пожалуйста, как вам игра нашего вот пианиста?
3: Да, я уже...
0: Наш главный редактор озвучивает нам нашу беседу.
3: Вот, после чего у меня, значит, был университет. факультета русской филологии. И я уже более 10 лет в модельном бизнесе. Начинала с модели. Постепенно затем работала менеджером. И так постепенно-постепенно вот сейчас уже имею свое агентство. Прекрасно с этим справляюсь. Мне все нравится.
0: А совет какой-нибудь дельный? Вот тоже Марине, вашей тёзке, может быть, что-то там такое универсальный. Вы можете дать кулинарный совет, не обязательно по жизни.
3: Кулинарный?
0: Кулинарный.
3: С этим немножко сложновато, потому что очень много времени уходит на работу. Вот. Совет, чтобы Марина всегда была обаятельной, имела хороший вкус. К сожалению, я ее не видела, не знаю, но думаю, что каждая женщина должна все-таки развивать в себе вкус, уметь хорошо одеться, быть интеллигентной.
0: Скажите, а вот нравятся ли вам женщины в мужских одеждах? Ну вот, скажем так, ведь до чего феминизация страны, то есть довела, собственно, женскую часть населения. То есть они носят комбинезоны, то есть они уже даже, ну, не то, что там не знают, как глядеть на мужчину и как с ним обращаться. То есть они так сами себя застремали, что уж все там жалеют о том, что они вообще затеяли эту феминистическую байду. А назад-то пути уже нет. Началось все с одежды. Техасы, помните такие? Техасы, штаны были Техасы такие назывались. Вот. Как вообще вы считаете, женщины и брюки – это все-таки вещи
3: сочетаемые? Это совместимо, да? Вполне.
0: Понятно. Ну, сейчас прослушаем телефонный звоночек быстренько, затем прервемся на музычку и продолжим позже, да? Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
4: Александр, добрый вечер.
0: Приветствую вас.
4: Вас приветствует Эксимис Павлович.
0: Это очень хорошо.
4: У меня есть к вам два вопроса. Да. К вашим гостям.
0: Угу. Вот.
4: Первый вопрос будет к вам.
0: Да.
4: Вот, значит, я был когда в последней экспедиции, и на многих каньонах вот все исписано. Это здесь был Лаэртхи, там все вот. Какое вы имеете ли отношение к этому? Это вот первый вопрос. А второй вопрос к вашим гостям. Видели ли они вот такой есть популярный певец, это вот который поет там песня-то «Мазафака Шикадам», вот, и видели ли его без парика когда-нибудь, там все вот эти подтяжки там, вот, на глазах там, ну понимаете.
0: Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. А насчет каньонов, действительно, дело в том, что я мечу все, что не попадя. Везде, где я бываю, я мечу. Потому что считаю, что человек — это животное, только высокоразвитое. И когда человек пытается подавить все животные инстинкты, он убивает половину самого себя. То есть коты тоже метят территорию. Также и я. Метить ее вещами, производимыми другими людьми, это подло, тупо и не нужно. Я имею в виду установка флажков на Северном полюсе, установка флажков на Луне и так далее. Гораздо лучше, например, на Луне было бы, извините за такое, оставить, например, кучку собственных экскрементов, нежели флажка. Это называется «пометил Луну». Или, в крайнем случае, написать свое имя. Чем я и занимаюсь повсеместно, и в каньонах, и в Непале я все деревья там поисписал ножиком перочинным. Вот. Что касается вот этого певца, я не понял, кто это. Вы, наверное, о ящере идет речь, о болгарском ящере, нет?
5: Нет, Шикадам – это Киркоров.
0: Ну, я имею в виду ящера, да?
5: Да, да, точно.
2: Я не поняла смысла вопроса, как мы к нему относимся или что?
0: А, да не важно. Давайте прорвемся немножко. Для тех, кто только что подключился к нам, к нашей волне, а есть и такие, потому что многие работают ночами, многие только уходят на работу и проснулись, многие не работают, а очнулись от бодунов, других аномальных состояний организма. А я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Сегодня 7 февраля, в эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу менеджмент Жанна, которая ранее работала моделью в данном агентстве, сейчас является букером этого же агентства, и муж модели из другого агентства, сокращенно МИД. Мы будем сейчас с вами общаться в прямом эфире по телефону 203-19-22, если у вас есть какие-то вопросы. Я думаю, девушки ответят на них. Но сейчас я прежде обращусь к тем посланиям, которые мне тут принесли. Значит, тут меня упрекают, что я организовал провокацию в офисе Логоваза. Ну что ж, мне жить, что ли, надоело, уважаемый? Да, я люблю автомобили, я ворую барсетки из джипов. Но это вовсе не значит, что я совсем уже потерял голову или у меня там банки заклинило. Ладно, отвечаем на вопрос Валентина. Существует ли у моделей проблемы личной безопасности? И приходится ли им маскировать свои тушки перед походом, например, в булочную или в такие места, где их могут узнать?
2: Ну, изначально модель обладает внешними данными, которые видно. И скрыть это, ну, сложно достаточно. Это высокие девушки, интересные, обаятельные. Поэтому здесь маскировка, мне кажется, не удастся. Угу. Поэтому придется терпеть славу такой, какая она есть. И в булочной, и в метро.
0: В принципе, это совершенно верно. Потому что когда люди начинают говорить, ой, а мне так надоедает эта известность, это не более как просто притворство.
2: Тем более для женщины, скажем прямо.
0: Тем более для женщины, безусловно. Вопрос к Марине. Уважаемая Марина, завтра иду на свадьбу к дочери. Не знаю, что одеть. Посоветуйте, пожалуйста. Интересуется Клава.
3: На самом деле, это серьезный шаг — отдать свою дочь замуж. Я бы вам посоветовала одеться более элегантно, по-деловому.
0: Ну, там цвет какой-нибудь, может, вы порекомендуете. А может быть, например,
3: что-нибудь пастельных тонов.
0: А может быть, тете Клаве как-то вот попробовать резко выделиться и, например, прийти туда, вот, ну, скажем, в мужских шортах с такой штучкой, которые играют в этот, ну, вот, как катают шары по газону.
3: Это, конечно, оригинально.
0: В гольф, вот с гольфной клюшкой. Ну, что-нибудь такое, вот, чтобы развеселить гостей. Потому что нельзя же превращать свадьбу в повседневный праздник. Она же должна запомниться как-то. Это же, надеюсь, у вашей дочери первый и единственный раз в жизни будет. Вы должны как-то разбодяжить все это. Я советую вам вообще прийти голой туда. А что такого? Можете расписать свое тело акварелью. Нет, а что, почему вы...
2: Нет, ну, может быть, уже зависит от того, за кого дочка выходит замуж. Может, от этого уже стоит отталкиваться.
0: В общем, да. Ладно, далее зачитываем ваши послания. Тут их очень много, на самом деле, да. Так, это самое... Сейчас, извините, я просто так торможу по той причине, что огромное количество писем всяких, и я тут в них теряюсь в силу слабоумия. Да, Лев Глебов интересуется, необходима ли какая-то регулярная, вот интересный вопрос, как сформировал, необходима ли какая-то регулярная половая жизнь для фотомодели? Какая-то регулярная жизнь половая? А, нет, не, это я, извините, соврал, не так. Необходимо ли, мне принесли новую бумажку, необходима ли какая-то регуляция половой жизни фотомодели? Вот, эта тема интересная, потому что ведь на самом деле бывает так, что у нее в личной жизни что-то не сложилось. Mm-hmm. И вот начинает она хереть. Ну, как есть такое выражение, то есть там, как говорится, тушка идет прыщами, бледное настроение нет. То есть вы в данном случае как боссы, как кураторы должны как-то исправлять положение, потому что прямым образом отражается, я больше чем уверен, на работе. Что делать? Как быть? Куда податься?
3: Заняться спортом?
0: Нет. Нет. Вот именно в этой, в сфере интимной. Улаживаете ли вы как-то все-таки личную жизнь своих подопечных? Принимаете ли участие в этом?
2: Нет, психологическую поддержку мы, естественно, можем оказать, ну, поговорить, понятно, посоветовать чисто по-женски что-то. Но, естественно, обеспечить регуляцию половой жизни моделей наших мы в простом состоянии. Мы этим не занимаемся. И это жизнь, которая, как бы сказать, проходит, и у всех по-разному складываются личные взаимоотношения. Бывают, конечно, многие срывы, депрессии, но это все лечится.
0: Ну, а вот эти депрессии, они сказываются на работе-то? Ну, я понимаю, что сказываются. Но
2: на
0: вот
2: профессионалках
0: вот,
2: нет. На профессионалках не сказано. Наоборот, работа им помогает быстрее выйти из этих депрессий и почувствовать себя снова королевой.
0: Вот муж модели из другого агентства хочет что-то нам сказать. Я правильно понял, да? Прокомментировать, видимо.
5: Нет, я не то, что хочу что сказать. А мне вообще, ну, давайте слово тоже надо, то просто могут подумать, что я наврал, что у меня жена модель. Вот, у меня жена, модель была, мы в декабре развелись. Вот, и она, у нее получилось так, что она пристала, ну, вот у них были показы по средам, и иногда были такие мощные показы в других городах. А когда по средам были показы, она, ну, не всегда стала приходить домой ночевать. Вот, потом я точно знал, что она $50 получает за показ, а она мне говорила, что 30. Вот, я, ну, а около 20 денег сейчас, денег у нас немного было, я не работал. Вот, когда она $20 вдевала, я, ну, не стал спрашивать у нее. Вот, а потом она пришла, у нее, ну, в общем, у них там какой-то показ был, и у нее лобок был оранжевого цвета, и они покрасили ей. Вот. А мы в декабре мы развелись, вот. Ну, так она звонит сейчас периодически.
2: Ой, может быть, вы вспомнили название агентства. Просто интересно, кого же такие показы проходят.
0: Такая печальная история. Вы знаете, кстати, вот тут недавно в одном модном журнале я увидел фотографию нижнего белья специально для катания на горных лыжах в Швейцарии, вот где снега лежат. То есть из шкуры, то есть, извините, вот лифчик и трусики у женщины из шкуры. Как вы относитесь к такому нововведению? То есть...
3: Животных нужно любить.
0: Правильно. Я, кстати, иного ответа не ожидал. Вот тут интересовались наши радиослушатели. Дело в том, что во многих, ну я, то есть только на доверии в данном случае могу как-то основываться. Потому что он уверяет, что во многих западных агентствах модельных женское нижнее белье демонстрируют мужчины. Есть ли такое у нас, и как вообще вот ваше отношение к этому?
3: Мы с этим не сталкивались, и тем более мы с такими агентствами не
0: сотрудничаем. То есть, значит, меня обманули попросту, да?
3: Вероятно.
0: Вот такой интересный вопрос. Мы, конечно, позже за целиком все расскажем вам, как, что, где, что, почем. Да. Сейчас такой, значит, вопрос. Доброй ночи. У меня вопрос к вашим гостям. Мне 23 года. Я высокая, худая, очень молодо выгляжу. Могу ли я в этом возрасте начать карьеру манекенщицы? Или мне уже поздно? Интересуется Алена.
3: 23 года поздно начинать карьеру модели.
0: А вот опять вы в туннеле. Вот в туннеле. А почему? Вот давайте сделаем для... вот, ну, пусть 80 лет они приходят. Вот давайте сделаем. Посмотрим.
3: Начинать
0: посмотрите.
3: Поздно, продолжать нет.
0: Ну почему поздно? Неужели нельзя человека научить двигаться? Вот 23 года ей.
3: Зависит еще от человека.
0: Вот, уже ближе. Значит, еще не поздно. Вдруг у нее уникальные способности. Ну, может такое быть.
2: Ну, тогда только, мы только будем рады сотрудничать с такими девушками, которые... 23 года открывают себе что-то новое и стремятся к чему-то новому.
0: Возраст – это жестокая штука. Вот какой-то вопрос, я сейчас зачитаю его, а вы уж думайте сами, о чем он. Скажите, пожалуйста, мода находится в аффективной сфере человеческой деятельности или в рациональной? Андрей Николаевич интересуется.
2: Ну, это творчество, это искусство. Не знаю, можно ли отнести вообще искусство как какой-то конкретной сфере. По-моему, там перемешано все.
0: Ну, в общем, я считаю, что рационально скорее. Потому что, ну, согласитесь, нет, вот...
5: Нет, все модель, перемешано, на самом деле.
2: Все,
5: права.
2: Да.
0: Ну, вообще, совершенно верно. Да. Совершенно
5: все
0: верно.
5: Рациональные есть и аффективные.
0: Вот вопрос очень интересный. Почему-то адресован к вам, Жанна, вот не к Марине. Жанна, может ли рядовая фотомодель пробиться в директора себе подобных?
2: Это зависит от деловых качеств, безусловно. От многого чего зависит, на самом деле. Это работа очень сложная, очень нервная, очень напряженная, требует полной мобилизации. Как бы сказать, я наблюдаю за Мариной вот в течение уже достаточно продолжительного времени и не перестаю удивляться. откуда у нее берется энергия, откуда берутся силы. И при этом я даже не могу перечислить всех качеств, которые необходимы именно вот в этом бизнесе. Безумном, на самом деле, бизнесе, где очень много проблем, очень много сложностей. При том, что это все классно, красиво, интересно.
0: Понятно, люди-то не видят, что за ширмой.
2: Да.
0: Также они, например, думают, что мы сейчас тут с вами сидим в таких широких креслах, видели бы они обстановку, то есть практически как на войне, безусловно, эти строительные леса сверху. Вы не думаете, что нам тоже так легко? Все, что мы выдаем вам в качестве как конечного продукта, это, конечно, очень все красиво, это выглядит как скульптура, скажем так, Ленина, к примеру, которую можно поставить на полку, но реально ее производство — это серьезные мозоли, серьезные кровопотери и так далее. То же самое не только в модельном бизнесе,
2: да,
0: а
2: в любом.
0: В любом, безусловно. Вот вопрос тоже, на мой взгляд, интересный. Как вы относитесь к такому новшеству в модельной жизни, когда у каждой манекенщицы или манекенщика есть свой механический двойник, заменяющий его при болезнях, выполняющий все функции своего вот там дублера, безупречно интересуется некто Слава.
2: Ведь в любом случае нужно постоянно иметь дублеров, потому что жизнь есть жизнь, тем более сейчас идет волна гриппа, это безумная эпидемия. Естественно, как бы сказать, всегда должен быть состав дублеров, которые заменяют в случае болезни, в случае какой-то неявки на съемку или на показ. Но это не индивидуально. То есть я не скажу, что вот один к одному двойник, который, как бы сказать, является его вторым я. Нет, такого нет, естественно. По типажу подбирается, по образу, но не столь конкретно. Но без этого никуда... Это профессионально, это так и должно быть.
0: У нас, у театралов в последнее время, ну не то что в моде, а существует такое веяние ходить не на спектакль, а на какого-то отдельного актера, играющего роль в данном спектакле. То есть, ну, к примеру, я пойду на Матусенского. Сегодня играет замечательный Матусенский, например, там с Инной Ручкой, к примеру, да, и вот, значит, идут на них. Существует ли вот в вашем бизнесе какие-то свои звезды на показ коллекции, чтобы люди приходили именно посмотреть на данную определенную модель. То есть, а уже вот там одежка и все остальное, это как побочный эффект.
2: Естественно, существует. Мы занимаемся раскруткой имен модельеров наших российских. Естественно, приглашение гостей идет на имя. И также на имя модели. Ну, раскрученная модель называется топ-модель.
0: Это... Вот, кстати, меня всегда интересовало, что значит топ-модель. Что это такое топ-модель? Не поп-модель, понимаешь, топ-модель.
2: Это модель, которая достаточно профессионально работает на хорошем уровне в домах высокой моды, в лучших журналах, касающихся моды.
0: Жанна, требуется... вот дом высокой моды, ну, где этот критерий-то? То есть, вот, например, я вот возьму, да, объявлю, что вот у нас сейчас с вами, вот мы организовали вот здесь, вот на территории радиостанции, у нас сейчас дом высокой моды. Вот я на всю Москву говорю, господа, у нас тут дом высокой моды. Исходя из этого, все мы тут, значит, вчетвером присутствующие, я вот, Жанна, Марина и Мамида, вот, являемся топ-моделями. И все, вот я объявил, так и все. Где критерий? По-моему, мне кажется, топ-модель — это должно быть что-то, что уже совершенно индивидуально, оно оторвано, никому не принадлежит. Не, то есть у нее могут быть контракты с совершенно независимыми агентствами в огромных количествах. То есть, то есть она хозяйка самой себе. У нее может быть целый штат там, людей, менеджеров и так далее. Может быть, вот это, то есть, имеется в виду?
2: Это тоже имеет место. Допустим, у нас гранд-шоу-менеджмент есть модели, которые мы целенаправленно раскручиваем. Допустим, Мария Шикарева является лицом нашего агентства. И, естественно, девочки, которые считаются уровня топ-модели, могут заключать эксклюзивные контракты с мировыми фирмами. по количеству этих контрактов, по спросу ее у таких, такого уровня фирм, и, наверное, определяется это название топ-модель. Кстати, вы знаете, интересная вещь, что в наших некоторых школах фотомодели манекенщиц до смешного доходит ситуация, когда девочки после 2 месяцев обучения выдают дипломы, где написано, что она является топ-моделью.
0: Ну, это
2: очень смешно, да. И говорит только о том, что у нас на каком все-таки низком уровне у нас развит этот бизнес.
3: Да, нет, таких школ можно, как правило, остерегаться.
0: Ну, Жанна, Марина, вот вы поймите меня тоже правильно, да? Мне нужно зарабатывать деньги. Естественно, я создаю школу экстрасенсов и даю всем дипломы, что он колдун первой, второй степени. Ну, как-то, чтобы людям-то нужно за что-то платить лишние деньги. Пусть они платят хотя бы за бумажку, им приятные, мне деньги, так же здесь. Это нельзя же назвать мошенничеством куплю-продажу.
2: Это безответственность. Безответственность по отношению к обществу, к себе, опять же.
3: В первую очередь.
2: В первую очередь, потому что, ну, в любом случае это возникло.
0: Я согласен, конечно, я согласен. Это я так, я просто сказал, просто так, ну, как бы, чтобы вас раззадорить. Да. Уважаемая Марина, мне 14 лет, это не мне, это я все зачитываю, не думайте, я уже давно вышел из такого возраста, да. Я занимаюсь художественной гимнастикой, можно ли мне как-либо попасть к вам, спрашивает Лена. Лен, мы позже-то приготовим ручку и бумажку, мы позже все это расскажем, ну, а так вот, по идее, вот девушки, которые занимаются спортом, ведь я не хочу, Лена, вас обидеть, вы поймите, но я смотрел, как вот люди, которые занимаются художественной гимнастикой, вы же там, если щелкнете по репе, кого-нибудь мало не покажется. То есть вы, конечно, спортивные очень, но вот от вас веет опасность. Я, может быть, не прав, все-таки модель, она вот не должна быть спортивной, на мой взгляд, именно вот. Ну, вот.
2: Она должна все-таки нести в себе женственность, элегантность, может быть, даже какую-то хрупкость,
0: да.
2: беззащитность.
0: Да.
2: Ну, то, что, как бы сказать, является такой стрункой женщины, ее шармом, ее коньком.
0: Да, да, вот это правильно. Я так иного ответа я не ждал. Но обратимся снова к прослушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Мы тут полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
6: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, вас беспокоит.
0: Привет, привет.
6: Значит, 13 февраля сего года состоится грандиозный праздник. Это по новому русскому календарю называется Национальный день рэкетира. Ну, сокращен, сами понимаете, НДР. Как-то 2 года назад примерно этот праздник очень сильно рекламировался. Там на пакетах, на счетах. Вот бывший премьер-министр лично даже показывал крышу.
0: Алло, дорогой зеленоградский друг, ближе к теме. Во-первых,
6: вот это очень близко сейчас к теме.
0: Нет, это совершенно далеко от темы. Вы, видимо, у вас в Зеленограде совершенно отсутствует йод в питьевой воде. Пощупайте свою щитовидку.
6: Нет, пощупайте,
0: а потом перезвоните. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
7: Алло.
0: Да.
7: Александр,
0: здравствуйте.
7: Кажется, я знаю, в общем-то, что кроется за словом «топ».
0: С каким словом, извините?
7: Топ. Топ-модель.
0: А, да.
7: Это же однокоренное слово «топать», «топтать». Тут уже недалеко борщевые тряпки.
0: А, то есть вы к ритуалам все склоняете нас.
7: Да,
0: я понял.
7: Да, а потом еще, что же, вот мне очень любопытно, значит, вы театрал, да, в каком смысле, то есть вы ходите или вы в театр, либо вы там работаете, вот, насколько я знаю, все театралы, которые играют, это же люди совершенно, ну, непереносимые.
0: Я понял, я вас
7: типа
0: понял.
7: Типа Гордона там, это же, ну...
0: Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я, спасибо за звонок, я, наконец, ну, открою, это, в принципе, не секрет, я являюсь с деканом зрительского факультета, то есть института кинематографии. Вот, я воспитываю зрителей, то есть к нам приходят слушатели, которые готовятся стать зрителями, театралами, а не артистами. Это не меньшая ответственность, могу вам сказать, правильно воспринимать, правильно вести себя в момент определенных действий. Потому что я помню, когда вот Чичикова застрелили, там в некоторых местах зала стали все, значит, вскочили, стали хлопать, открывать шампанское совершенно. Хотя по нашим театральным правилам нужно было сидеть понуро и всхлипывать. Вот таким тонкостям этикета я обучаю своих абитуриентов. А первый я вопрос уже забыл. Да это и не важно. Насчет ритуалов, собственно, считаете ли вы, что дефиле – это есть рожденный в недрах современных городских пещер, урбанизированных, ритуал, который сродни, скажем, древнерусскому ритуалу топтания борщевых тряпок, перекидывания раками и выпечкой, окунания, значит, женщин головой в прорубь и запихиванием во все, что торчит, окуней?
2: На самом деле дефиле создано и служит тому, чтобы показать вот с этой походкой наиболее выигрышно коллекцию, одежду.
0: Но сам вот этот процесс, как принципе, они вот перемещаются, это же произошло-то ниоткуда. То есть в том смысле, что, вернее, откуда-то произошло. За этим есть какой-то культурный слой. Вот даже по диапроектору я периодически нет-нет включу и смотрю там, почему-то, правда, у меня все время в черно-белом, под какую-то очень неплохую музычку, там даже джангл иногда бывает, значит, ходят вот эти девки туда-сюда. Я смотрю даже не на одежду, а просто, как я уже говорю, музыку я воспринимаю по кускам. Я не могу слушать ее целиком. Я слушаю, как играет какой-то музыкант. А здесь у меня наоборот. Я принимаю это как зрелище в целом. Я совершенно не искушен в тонкостях. Там туалета, брошка, там бретелька. То есть я смотрю и как-то чувствую, что на меня это действует. Не потому, что там, это, там ходят девки, к примеру. Mm-hmm. Не поэтому. Просто в этом есть какой-то даже элемент шаманства современного. Вот я о чем хочу. Если это грамотно поставлено.
2: Да, безусловно.
0: Если там не кошелки перемещаются какие-то.
2: Безусловно.
0: Вот, я к тому говорю, можем ли мы расценивать это как новый ритуал какой-то? И если можем, то какова цель этого ритуала? Например, топтание борщевых тряпок, оно, как правило, производилось перед военными действиями какими-то, чтобы взбодрить себя. Вот выпечка, это значит, дескать, мы гостеприимны сегодня. То есть у нас много всего, мы кидаемся. Вот. А данный ритуал как дефиле, вот на ваш взгляд, что он предвещает, какие действия в дальнейшем?
2: Дефиле как отдельно от моды?
0: Да, да, безусловно, как ритуал.
2: Ну, наверное, есть в этом какая-то энергетика, скорее, атмосфера, которая настраивает именно на нужное восприятие.
0: Да. Так, я сейчас просто тут смотрю. Сейчас давайте буквально на минуточку прорвемся, затем продолжим, да? Просто мне тут надо цветы полить ходить сейчас. И за время прослушивания про полковника тут приходили целые кучи людей, интересовались. Вот, например, такой вопрос от женщины по имени Варчун, по фамилии, в смысле, Инесса Варчун, спрашивает, принимали ли ваши модели участие в конкурсе «Взгляд года»? Кстати, я могу похвастаться перед нашими радиослушателями. Этот взгляд был нарисован с меня. Дело в том, что однажды бодунистическим хмурым утром я просто взглянул на человека, который чинил кровлю особняка напротив моего. Вот. И он упал и разбился, потому что взгляд у меня был в этот момент демонический. И, в общем-то, журналисты, или как их называют, вот эти вот, которые повсюду подглядывают, в общем-то, сфотографировали этот момент и вот назвали меня мистер взгляд года. Ничего, что я похвастался. Ну, это заслуженно, я думаю.
2: Нет,
0: прозвище.
2: В данном конкурсе наши девочки участие не принимали. Вообще, наше агентство Grand Show Management осторожно относится к различным конкурсам. То есть, когда поступают предложения, мы очень подробно, долго изучаем, обсуждаем это. Нас интересуют конкурсы только высокого уровня, достойного.
0: А вот, Жан, извиняюсь, что я перебиваю. Вот вообще ведь конкурс, в нем есть не только тот, кто выигрывает, но тот, кто проигрывает.
2: Ну, в этом бизнесе постоянно кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Конкурс это просто больше и четче обозначает, может быть, конкретно.
0: Ну, вот, скажем, престижный конкурс, да, вот давайте так по порядку скажем. Если конкурс действительно очень престижный, то люди, которые не выиграли на нем, ничего не взяли, по логике могут ставить крест на своей карьере, в принципе. То есть я ничего не взяла, я, значит, хуже тех, кто победил, до свидания, никто не зашитил. Что касается мало престижных конкурсов. Там можно... У них есть своя польза. Заметьте, если вы взяли гран-при, да, вы скажете, ну, я вот на конкурсе, там, скажем, там, «Золотой взгляд» или там какой-то «Тяжелый взгляд года», я там победил, да, все-таки это в плюс. Если, соответственно, ничего не взяли, это можно и умолчать. Или сказать, да конкурс так был, но я приехал там с Бодуна, к примеру, мне просто так поучаствовать, интересно посмотреть, протусоваться. Может быть, это ошибочная политика, что вы выбираете столько престижные конкурсы. Это я с точки зрения, потому что большой опыт дипломатической работы у меня, вы знаете это все, да, я вот...
2: Ну, здесь можно сказать только, наверное, одно, что... Для девчонок начинающих, для которых этот мир модельный в диковинку, им все интересно, такие конкурсы нужны. И на них нужно и выигрывать, и, может быть, даже проигрывать, чтобы приобретать какой-то опыт. Ведь недаром говорится, что иногда поражение приносит пользы больше, чем победы на самом деле.
0: Это для умных людей, Жан.
2: Ну, мы как бы стараемся все-таки общаться с умными девушками. А победительницы таких конкурсов на самом деле все равно проверяется это все в работе. Ни для кого не секрет, что жюри на таких конкурсах не всегда бывает непредвзято, скажем так.
0: Понятно.
2: И поэтому в любом случае модель, несмотря там на ее ранги и призы, она будет котироваться только тогда, когда она будет удовлетворять спросом в профессиональной сфере, в работе.
0: А скажите, вот не было ли у вас таких случаев, когда, например, художники, пусть даже известные, именно художники, которые, вот, ну, как я, видите, у меня палитры, все пироги, эти я тут пишу, эти маслом пишу я тут иногда, пишу сзади плакат, видите, сзади вас висит, я писал. Красивый, видите, какой, да. Вот приходили и говорили, вы знаете, мне нужны натурщицы. Всегда работа натурщицы во все времена считалась очень почтенной, хочу вам сказать.
2: Ну, это вообще-то тяжелая работа.
0: Тяжелая, но она почтенная. Уже. Она почтенная.
2: Ну, у нас такой работы не ведется, поэтому здесь даже не рискну как-то комментировать это.
0: Наладим, наладим. Ну, хорошо. И пришло время, наверное, послушать телефонные звонки. Но прежде вот еще одна тема. Сейчас появляется тенденция вот во всех этих модных делах. Это дефиле среди детей, грудничков. Как вы к этому относитесь? Я вообще считаю, что эксплуатация в искусстве детских образов и также животных, это есть, ну, грубейшее нарушение всех правил, потому что, то есть, например, вот известная вот эта программа, где жуткий человек в очках, там, якобы смешные сюжеты, там, дескать, этот самый сам для себя режиссер, который практически все сюжеты над детьми, которые падают, над животными, то есть над тем, что... То есть, ну, любой дебил снял, послал, другие дебилы смеются. Также вот умиление образом грудничков, которые там ходят. Ведь, в принципе, это незащищенная часть населения. Практически это те же дауны, которые нуждаются в какой-то нашей защите, а мы вот их выставляем. И, кстати, хорошая проверка. Люди, которых умиляют груднички, снимающиеся в кино, там, в рекламе, эти люди психически, на мой взгляд, ненормальны, потому что дети в данном контексте должны вызывать у нормального человека отвращение, брезгливость и даже ненависть.
2: Ну вот лично у меня, когда я смотрю на такие вот либо ролики, либо какие-то там вот фильмы, так как вы говорили, у меня почему-то, я не воспринимаю картинку, которая идет по экрану, у меня почему-то сразу задним планом возникают образы съемки. Вот как этот бедный ребенок кричал на этой съемке, как он хотел там есть, писать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот у меня возникают вот такие ощущения.
0: Ну, видите, у вас, Жанна, все-таки природный гуманизм, вы же женщина. Вот я-то немножко расцениваю с другой позиции. Я считаю, что это нечестная игра. Вот, но все-таки сейчас же и в моде такое есть, когда выпускают грудничков, вот они там нелепо толкутся в каких-то платьях. Та же вот реклама такая была, это же начало, вот такое, ну не то, что начало, это содрано уже, но тем не менее, когда типа, ну, настоящие лебеди, одна, значит, базетка, другой говорит, и куча нелепых совершенно девочек, очумевших каких-то толкутся в белых платьях, ну, такой срам, прям вот настолько противно, мерзко и стыдно, ну, это мое такое, мое ощущение, они, конечно, не играют роли, могут быть как-то ошибочные, но все-таки... Ведь мы дойдем до того, что будут груднички расхаживать там это в голубых босоножках по подиуму? Или все-таки как-то будем это отслеживать и искоренять, как вы считаете?
2: Мне кажется, что мода для детей должна существовать как таковая. Дети должны красиво одеваться, должны быть, ну, должны чувствовать себя как бы... С детства ведь прививается вкус, закладываются какие-то основы. И в одежде то же самое. Но это надо делать, естественно, этично и ни в коем случае не оказывать какое-то воздействие на психику ребенка. Действительно, должно быть как бы в радость.
0: Понятно. Слушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
8: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
8: Я хотел бы затронуть оборотную сторону жизни фотомоделей.
0: По-другому говоря, правый бок самовара.
8: Ну, можно так сказать. В ту пору, когда я занимался бандитизмом, я, собственно, вращался в определенных кругах и имел одну знакомую фотомодель, с которой я пытался говорить по душам и узнал от нее следующие факты вот бытия их как-то.
0: Во-первых, говорите, пожалуйста, чуть громче, а то как-то вы пропадаете.
8: Хорошо. Это, во-первых, это большой достаточно процент посадских вот присутствующих в фотомоделях. И то, что вот им приходится проводить свое свободное время с наваришами в каких-то джипах разъезжая и сидя в ресторанах и казино, наливая им водку и будучи, в общем-то, мебелью на ихних званых вечерах. И идет ли какой-нибудь процент агентства вот с этих всех дел? И официально ли это входит в отношении фотомодели и агентства?
0: Понятно.
8: Вот что мне хотелось.
0: Понятно, спасибо. Но мы, кстати, затрагивали уже эту тему, в принципе. Но можно
2: сразу могу сказать, что мы не приветствуем такой образ жизни девушек, потому что, ну, во-первых, это и опасно с какой-то точки зрения, это плохо отражается и на внешности, и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, никто от этого как бы удержать и не может. Если она хочет кататься на джипе, она будет кататься на джипе. Это ее, как бы сказать, личное дело, да. Вот. И мы здесь можем дать только свои какие-то рекомендации лично каждой девушке в данной ситуации. Ну, ни о каких процентах вообще не может быть речи, потому что, ну, как бы мы этим даже не занимаемся и не стараемся даже отслеживать такие ситуации.
0: Понятно.
3: Просто расстаемся,
0: понятно.
3: И все. Если такие,
2: да, если возникает.
0: А если это на работе не отражается, за что расставаться-то?
3: За образ жизни.
0: Ой, ну это совсем плохо.
5: Неправильно не делай все.
0: Правильно,
5: конечно.
0: Все правильно. Кстати, я вот хотел сказать.
5: Респектабельные конторы, это видно сразу.
0: Да. Дорогой Мумида, я хотел вот о чем сказать. Как вам кажется, ведь неплохо вообще работают ЦРУшники, а? Ведь они же добились того, что в нашей стране, скажем, профессия доярки не престижна, а профессия манекенщица престижно. Подумайте, как это мощно они сделали, как они все-таки грамотно закончили и победили в пресловутой холодной войне. Ну, это ладно, это я что-то о своем. Лена, я не хотел тебя обидеть, просто Лена обиделась, говорит: Саша, ты меня обижаешь, наверное, путаешь художественную гимнастику со спортивной. Я знаю много девочек, которые ушли из художественной гимнастики и стали известными топ-моделями. Лена, я в этом совершенно не понимаю ничего, я просто выразил свои сомнения. Вот. Мы в конце обязательно скажем все координаты, ты сможешь как-то позвонить, прийти и попробовать себя в данном качестве. Следующий телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание беспредельно.
9: Здравствуйте, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
9: Меня зовут Александр. Вот, у меня два вопроса. скажите, пожалуйста, пользуются ли ваши модели сотовыми телефонами? Вот, потому что уже давно всем известно, что сотовые сопли очень плохо влияют на здоровье человека. Это первый вопросик. Вот, и еще вопрос. Все мы знаем современную, на мой взгляд, дебильную программу «Знак качества».
0: Да!
9: Да, вот, Александр, просто вообще, вы в курсе вот всего этих дел. Вот вопрос.
0: А извините,
9: такой.
0: Извините, Саша, можно я вас перебью?
9: Да, пожалуйста,
0: просто
9: конечно.
0: Насчет вот программы «Знак качества», чтобы как-то расставить все точки на «и», мы провели свое независимое журналистское расследование, и вы знаете, что мы выяснили? Что практически все герои этой программы – это проигравшие, либо в казино, либо в карты. То есть очень модно у населения играть в карты, знаешь, проигравший участвует в знаке качества, должен прочитать стишок или станцевать. И очень многие, поступая совсем нечестно, вместо себя подставляют вот в эту разборку своих детей, которых мы также видим. Вот они там нелепо пляшут, поют песни «Отбились» или танцуют индийские танцы. Это проигравший. Так что вы ваш вопрос из этого строите?
9: Ну да, он из этого строится. Вот в основном мы видим вот этих дебильных, так сказать, девочек.
0: Ну папа проигрался, папе там нож у горла держат уже.
9: Да, да, да.
0: Там ключи вот. От квартиры уже там отобрали.
9: Так что я хочу спросить вообще, если бы к вам пришла такая девочка, вот тогда какая-то, и сказала бы, дескать, я хочу вот моделью стать. Вот, что бы вы стали делать? Вот. И пожелания вашему агентству процветания. Вот, потому что действительно
2: спасибо.
9: Сейчас бизнес делится либо честный бизнес, либо нечестный бизнес. Вот. Но вообще, на мой взгляд, бизнес честным быть не может. Бизнес это уже какая-то, в общем-то, афера.
0: Вот, да,
9: но конкретно к вам, вот я вас слушаю, например, мне вот очень нравится то, что вы говорите.
0: Спасибо, Саша. Ну вот что насчет этой, если бы пришла она и сказала бы, я хочу.
2: Это девочка из знака качества
0: именно? Ну да, в которой папа продулся, в рулетку тут накрутил неграмотно.
2: Ну, поговорили бы с ней, безусловно.
0: Ну, правильно, надо жалеть, как это такая. А вот как у вас с гуманитарной помощью? Например, приходит какая-то, или шантаж был такой, не примите, говорит, я сейчас прямо у вас здесь там себя вся порежу на свастике. Вот,
3: для этого у нас работают психологи.
0: Понятно. Понятно. Вопрос исчерпан. Совершенно хороший. Да. Вот интересный практический вопрос. А каким образом профессия топ-модели зафиксирована в реестре профессий? А кто регулирует эксплуатацию топ-моделей в КЗОТе? А есть ли у них трудовые книжки? Ну, все это. То есть ее социальный статус. Заботитесь ли вы об этом? Пенсию и кто будет платить? Я, например, из пенсионного фонда не выделяю пока на них ничего. Хотя обходят жалобы от трудящихся мне.
2: Ну, здесь можно провести ассоциацию с той же звездой эстрады. Вот ну... есть такой вот в трудовой книжке стоит там вот звезда эстрады.
0: Кстати, интересно, это интересно
2: узнать. Звезда кино, опять же.
0: Интересно было бы узнать. Вы знаете, это, кстати, хорошая тема. Мы ее... Ну, то есть у них нет такой профессии, официально нет, да? Ну, имеется в виду вот по КЗОТу. Профсоюз есть манекенщиц у нас и модели, нет?
2: Нет, пока тоже нет.
0: Значит, нету такой профессии. Ладно, организуем.
3: Будем все узаконивать.
0: Все узаконим, организуем. Следующий звонок телефонный, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего... А вы как-то волнуетесь, по-моему, очень.
10: Да
0: вы...
10: я не очень.
0: Нет, может быть, вы как-то... Вот, алло, простите, вы вот даже говорите так нервно. Может, вы успокоитесь, а потом перезвоните?
10: Уже успокоил.
0: Нет, простите, ну дышите тяжело. Не дай бог с вами что-то случится. Мне потом в тюрьму садиться.
10: Вопросик маленький, можно?
0: Ну вы точно спокойны?
10: Да.
0: Уверены?
10: Скажите, пожалуйста, будьте любезны. Вопрос заключается в следующем. А как обстоят дела вот у модельных агентств и лично у модели? С рэкетом и нанимает ли модельное агентство какую-нибудь крышу? Это первый вопросик. А второй вопросик заключается в следующем. Как вот... Ведь нижний возраст, в общем-то, модели не ограничен. С какой стороны он ограничен? Сверху или снизу для начинающих моделей? Вот где тот диапазон, в котором может модель становиться начинающей? И как решается проблема перехода, так сказать, модели девчушки из допрокладочного в прокладочный возраст?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Ну что, кто из вас ответит, Жанна или Марина?
2: Ну, здесь тенденция, в принципе, однозначная. девушке, если ей интересна карьера модели, именно серьезная карьера, когда она собирается сделать достаточно много, успеть в этом бизнесе, то здесь, естественно, начинать нужно как можно раньше. Ну, естественно, в разумных пределах, когда какая-то личность уже сформирована, когда она понимает, зачем она это делает, что она хочет в этом сделать. Ну, вот на примере лица нашего агентства Маши Карева могу сказать, что Маша начала карьеру модели с 14 лет. Вот.
0: Не слишком ли рано? То есть не исказило ли это ее мышление? Потому что звездность в таком... Вот он, ящер, тоже когда-то был пионером, ходил в школу, как все дети, а вылился в какого-то гомолункуса. Это же психику сильно коверкает. Тут ответственность серьезная.
5: Маша, как фамилия?
2: Шикарева.
5: А,
2: угу. Звездность, естественно, она может посетить и в 30 лет. То есть здесь независимо от возраста возникает эта болезнь. Это зависит от человека, от его среды, с кем он общается, естественно, от людей, которые его воспитывают в этом плане. Поэтому мы как бы делаем все, чтобы, допустим, наши девочки могли вовремя как бы остановиться и не заболеть этой болезнью, а в меру этим пользоваться.
0: Понятно. А первый вопрос, он такой экономического плана, но тем не менее имеет под собой серьезные, на самом деле, подоплеки и серьезную платформу. Известно, что криминализировано все, как обстоят дела в модельном бизнесе. Потому что вопрос, я скажу, почему вот наш уважаемый из Зеленограда это спросил, это что дальше идет, ниточка тянется. Потому что, значит, если есть крыша, значит, соответственно, эта крыша должна каким-то образом подъезжать и некоторые элементы не без оснований считают, что кое-кто из девочек это их собственность, типа. И могут попросту устроить аналог субботника или что-то такое, или сказать, давай там езжай. То есть, ну, навести неразумный шокер. Потому что, естественно, есть там рядовые, есть мясцо тефтели, у которых мозг развит слабо. Верхушка об этом может узнать слишком поздно о некоем самоуправстве. Вот в чем опасность-то в основном крыш в тефтелях, а не в руководстве. Руководство там дураки не сидят. Как вы в данном случае обходитесь?
5: Вот у нас такая вот была, по-моему, в агентстве история. Я потом расскажу.
0: А прямо сейчас? Прямо сейчас вы хотите?
5: Потому что вот агентство Red Stops, вот где у меня жена работала, она как уходит на работу, и потом два дня ее нету. А потом приходит, и иногда у нее даже от волос костром пахнет.
0: Это кошмар какой-то. Ужас.
5: А знаешь, ты понимаешь, да?
0: Я понимаю.
2: Ну, я могу к этому добавить, что крышей может быть и официальные органы. Как бы, господа, давайте не будем забывать, что мы живем пока в государстве. Не обязательно должны быть бандиты. Это может быть и КГБ, и наша милиция, как бы кто к ней как ни относился. Но в любом случае у нас существуют официальные органы, которые достаточно на хорошем и серьезном уровне могут решать все эти проблемы.
0: И, кстати, этот метод борьбы с криминалом, он весьма, скажем так, гуманен. Это же экономический метод борьбы, отбивал его у крыш клиентуры.
2: Угу.
0: То есть, с одной стороны, это, ну, чего греха таить, побочный заработок для сотрудников ФСБ и прочих, но, с другой стороны, это все-таки это порядок.
2: Угу. Естественно.
0: Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Жанна. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание попросту беспредельно. Вы, по-моему, нервничаете, извините. Вы успокойтесь и перезвоните, а то не дай бог с вами что-то случится. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте, уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
11: У меня назрело два вопроса. Первый вопрос такой, что происходит с моделью, когда она находится, ну, так сказать, в положении? Второй вопрос меня вот просто всегда интересовал, дико интересовал, куда деваются вот эти наряды, которые относили модели вот на показе, а потом, то есть, судьба вот этих вот нарядов, вот одежды.
0: Ну, спасибо. Спасибо. Кстати, можно я немножко так вот предвосхищу ваш ответ? Mm-hmm. Существует легенда о том, что после Наоми Кэмпбелл ни один наряд невозможно продать, потому что она очень воняет, когда потеет. Я не знаю, правда ли это или нет, но это существует такая легенда. Если вы что-то слышали, то можно об этом рассказать.
2: Я начну с первой части вопроса про модели в положении. Здесь у нас по-разному складываются взаимоотношения с девочками. Если она в рабочей форме...
3: Она может продолжать свою работу и дальше после родов.
2: Буквально где-то месяца 2-3 назад я проводила съемку с моделью, которая была на 4-м месяце беременности. И она шикарно отработала, профессионально, очень... талантливая, я была очень довольна ее работой.
0: А у нее уже видно было, я тогда гадаю что-то.
3: У нее появились формы.
0: Он, да. Просто у меня был товарищ, его звали Миша, а фамилия была Дриган. Он как-то пришел к нам, я-то работал с паяльником, он прибежал, возбудился.

0: портится одежка вся.
1: Судьба одежды по-разному складывается, скажем прямо. Здесь могут быть варианты, как и списывание ее как бы с продажи. То есть эта коллекция служит именно для демонстраций. То есть она постоянно показывается. В случаях же, когда, допустим, коллекцию потом хотят вернуть в состояние продажи, то здесь как бы ответственность ложится на агентство, именно на нас. И это уже наша задача — вернуть ее в целости и сохранности. Как бы над этим просто уже работаем.
0: Понятно. Ну и у нас, к сожалению, уже время нашей встречи сегодняшней подходит к концу. Я надеюсь, что она, конечно же, эта встреча не последняя. Я думаю, что теперь нужно удовлетворить любопытство всех, кто вот слушал нас в течение этих трех с лишним даже часов. Возьмите, пожалуйста, всякие ваши ручки, бумажки. Особенно это относится вот к Лене, к нашей гимнастке.
2: Которая художественной гимнастикой занимается.
0: Обруч крутят, гирит, тягает.
2: 14 лет, вот эту.
0: Да, вот она. Пусть возьмет, да, ручку.
2: Хорошую девчонку-то видно.
0: Да, да, я тоже почувствовал. Вот флюиды, как прут от нее. И все остальные, в общем-то, дамы, которые хотят как-то поучаствовать, попробовать себя, свои силы в данном бизнесе. И сейчас мы предоставим слово Марине, вот, директору агентства Grand Show Management. Марина, слово предоставляется вам.
3: Спасибо. Да буквально два слова об агентстве. Значит, агентство Grand Show Management занимается профессиональной постановкой шоу-программ. Мы проводим также презентации, выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы. Работаем в России, за рубежом. Вот, значит, по желанию заказчиков, клиентов, агентство наше обеспечивает полный спектр рекламной поддержки. Мы себя не ограничиваем какими-то рамками там, общепринятых правил. Наша фантазия не знает границ. Вот, мы можем все. Также мы приглашаем начинающих профессиональных моделей. У нас по средам и по пятницам отбор новых лиц. Значит, наши координаты. Лубянский проезд, дом 3, дробь 6, строение 6. Телефон 925-7159. Повторяю, 925-7159. Мы вас ждем, начинающие профессиональные фотомодели. Также мы приглашаем к сотрудничеству модельеров, фотохудожников, издательские дома, рекламные агентства. Спасибо.
0: Спасибо вам. Я желаю процветания всячески. Если что, вы, конечно, обращайтесь. Я всегда... Всегда, как говорится, готовы. Чем богаты, тем и рады, тем поможем. Чего нет, найдем. Жанна, успехов вам в вашей нелегкой работе. Марина, конечно же, успехов вам. Не секите больно ваших моделей. Лучше возьмите меня на эту должность. У меня рука легкая, я бью не больно, но обидно. Спасибо, удачи вам.
1: Спасибо вам, Александр.
3: Спасибо вам.
0: До свидания.
3: До свидания.
0: И, конечно же, до свидания вам, дорогой Мамид.
2: Да, до свидания.

0: круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
1: И я рад представить сегодняшнего гостя в нашей студии. Это несколько неожиданно для вас всех будет, но тем не менее это случилось в такое нелегкое время для нашей страны, благодаря мне. В том числе, вы знаете, что я выиграл этот спор, я поднял его до 20. Сегодня к нам приехал очень далекий наш друг. Это Зиновий Варфоломеевич Гулянский, доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле. Здравствуйте, уважаемый Зиновий Варфоломеевич.
2: Здравствуйте.
1: Как вы перенесли дорогу?

0: Я знаю, что...
1: Дело в том, что я уже давно в Москве. Я изучаю ваш кризис изнутри.
0: Угу. То есть вы не как вот аналитики западные, которые вот сидя в своих...
1: Нет, дело в том, что я же родился в этой стране, мне это приятно. Каждая моя командировка или просто поездка на Одину, она доставляет мне большую радость. Помимо встреч с моими старыми знакомыми, я почерпываю здесь материал для все новых и новых своих научных работ.
0: Ну, прежде всего, я хотел бы немножечко определиться. То есть, с одной стороны, вы доктор обществоведения, с другой стороны, вы председатель комиссии по изучению паранормальных явлений. Не кажется ли вам, что это несколько разные вещи? То есть, обществоведение, оно несет все-таки под собой определенный материализм. То есть, сегодня Саня сделал $20, завтра Саня сделает его 13, да? Послезавтра Саню выгонят, ну, к примеру. А паранормальные явления... Через 2 дня Саня вернулся и опять $40, понимаете меня, да? Вот исходя из этого, как вы умещаете это? Или, может быть, у вас в Израиле эти как-то науки, они слились?
1: Давайте мы не будем с вами так говорить, что у вас в Израиле, у вас не у вас. Нет, мы все мы живем на земле.
0: Ну, извините.
1: И все мы отсюда родом, и я, и вы. И никуда нам с вами от этого не деться. А связь тут прямая. Связь эта проявляется очень ярко в том, что паранормальные явления в первую очередь фиксируются людьми. И в то же время общество состоит из людей. Поэтому вот такая прямая параллель. То есть без людей невозможно обществоведение. Так же самое паранормальные явления без присутствия людей, они невозможны.
0: Скажите, вот вы сказали, что паранормальные явления фиксируются людьми. То есть в таком случае, в зависимости от положения в обществе, эта фиксация может быть, ну, в какой-то степени фальшивой, попросту подделкой, да?
1: Да, были частые случаи этого, с этим мы постоянно сталкиваемся, особенно у вас вот в России, когда фиксируют...
0: Давайте не будем говорить у вас, у нас мы живем
1: на
0: единой земле.
1: Извините.
0: Там, ничего. Так вот, скажите, пожалуйста, насколько все-таки часто происходит так, что в зависимости от кода кризиса в обществе люди стараются каким-то образом смоделировать какое-то явление?
1: Очень часто это происходит.
0: Да.
1: И наиболее часто мы сталкиваемся как с такими проявлениями в период обострения каких-то экономических или военно-политических конфликтов, люди становятся часто начинают замечать неопознанные летающие объекты, необычное поведение животных, домашнего скота, вот, а также проявление стихии. Не за что. Спасибо.
0: А скажите, пожалуйста, в таком случае, прежде чем мы перейдем к основной все-таки теме, вот обществоведение является в данном случае, я так понял, все-таки первичным в вашей работе.
1: Безусловно,
0: поскольку в случае, если общество является собой какой-то здоровый в целом организм, то ему незачем каким-то образом вот моделировать, придумывать ситуации с летающими аппаратами.
1: Вот у нас
0: а просто реже. Ежели общество как-то больно, если там какие-то непорядки, то, судя по всему, ну, это называется, как в том анекдоте, «Здравствуй, хомячок, что тебе надо?» Начнем с того, что я не хомячок, а белочка.
1: То есть... Ну, так и тоже бывает.
0: Да.
1: Вот недавно у нас под Хайфой был случай, когда несколько домов посещали животные, которые поначалу были приняты людьми за, так сказать, тоже людей. Но это оказались привезенные... вы же знаете, что у нас очень развит этот терроризм арабский. Мы уже не знаем, куда от него бежать. И вот последним, как потом после нашей проверки выяснилось, последним таким изощреннейшим террористическим актом было завоз лемуров и вбрасывание их вот в пригород пляжный, где живут богатые израильтяне, вот, и богатые туристы посещают, и вот этих вот лемуров, которые были попросту заражены вот сибирской язвой.
0: Да, я слышал.
1: А поначалу их все принимали за бедуинов.
0: Ну, это, в принципе же, такой метод воздействия, прежде всего, все-таки на общество.
1: Да,
0: я хочу проследить все-таки немножечко вот эту связь. То есть, кем вы стали в первую очередь? Ученым, изучающим паранормальные явления, или доктором обществоведения? и что для вас самого интереснее? То есть от чего нам сейчас начинать разговор? С одной стороны, конечно же, общество в целом в моменты каких-то кризисов заинтересовано в изучении, там, не в изучении, а в, чтобы им рассказывали о каких-то фактах из прилета, там, значит, улета, там, прихода, там, они же и снизу сейчас приходят, мы уже это наблюдаем
1: неоднократно. Да откуда только не лезут. Я вам скажу, что лезут даже из рек. Вот недавно тоже был у нас случай. Но давайте об этом я чуть позже расскажу. Что...
0: Или все-таки об обществе?
1: То есть... Нет, я сначала скажу, как я вообще пришел в науку. Я окончил Московский государственный университет.
0: Причем
1: это было в 1971 году.
0: Закончили кафедру журналистики, насколько я знаю.
1: Вы сами... Нет, вы ошибаетесь, потому что...
0: Извините, это брат ваш брат.
1: Моя национальность не позволила мне поступить на такой престижный факультет.
0: А почему же Венедикт поступил?
1: Венедикт — это наш
0: младший брат. Гулянский, да.
1: Это наш младший брат.
0: А сколько у вас семьи вообще детей? Вот мне интересно. Вот все-таки...
1: Ну, еврейские семьи всегда были большими. То есть еврейская семья — это модель общества, как любая семья. Но в еврейской семье общество проявляется наиболее характерно, потому что всегда ясно, кто является премьер-министром, кто президентом, а кто ответственен за финансовые обороты.
0: А скажите, ведь вы же, в свою очередь, я знаю, едва закончив институт, вы его закончили, начали писать
1: докторскую. Я был бедным студентом, да. Нет, но я сначала написал кандидатскую.
0: Кандидатскую, потом уже докторскую. И вот ваша докторская, она как раз была посвящена вот этой теме, которую вы сказали.
1: Знаете, самая плохая докторская во Владимирской области продается сейчас. Вот я недавно был в командировке в связи с фиксацией объекта на земле, то есть, как местные жители говорили, что пролетела тарелка, осталось выжженное пятно, мы приехали замерять с помощью специальных приборов, вот, и в том магазине мы купили докторскую. Вот, такой докторской плохой я уже, знаете, с, наверное, с 76-го года уже такой докторской я не видел просто.
0: Вы знаете, буквально недавно я вернулся вот тоже со Старомынки, такая речушка, и то же самое, то есть вроде дешево, 20, и мерзость. Ее пожарили, мы, она вся развалилась, мы, в общем, туда даже не стали ее съедать коты. Да, но тем не менее, считаете ли вы до сих пор, что модель общества в целом является идеальной в том случае, если она скопирована с модели вот вашей семьи Гулянских?
1: Да, в какой-то степени да. И чем это можно объяснить? Как я уже сказал, что любая семья, особенно еврейская семья, она является ячейкой общества. Недаром построено такое великое государство, как Израиль. И все вы знаете, что каждый гражданин Израиля, спасибо, он чувствует себя членом большой единой семьи, своего народа. В нашей стране, в России, коренному населению очень не хватает такой... чувство принадлежности к единой семье. Нет сейчас в России такого ощущения принадлежности к единому обществу. Все русские, все россияне сейчас разрознены. Вне зависимости от этнической будьте какой-то здоровы принадлежности, спасибо. А вообще нет, так скажем, единой направляющей идеи.
0: А вот ведь скажите, что не всегда ведь так было. Давайте вспомним семью Ульяновых. Там вот брат Володя, брат Леня, Сергей, Мария Ульянова, Зинаида Ульянова.
1: Ну, она шестью
0: Ульянова
1: пальцами была, Мария. Поэтому
0: да.
1: Она... Дело в том, что в семье Ульяновых Мария и олицетворяла тот кризис. То есть... Прошу прощения, я простыл по пути.
0: В самолете, безусловно,
1: да.
0: Вы...
1: Так вот,
0: это называется у нас по-русски.
1: Да,
0: пробыло.
1: Да. Так вот, что я хотел сказать про семью Ульяновых.
0: Но...
1: Нами было не так давно учеными установлено, что как раз Мария своим внешним видом моделировала в семье кризис. То есть Володя с детских лет видел тяжелую жизнь человека, незащищенность его со всех сторон. И, может быть, в какой-то степени это и подвигло его на те реформы, вот, плоды которых вы, русские, до сих пор пожинаете.
0: Ну, все-таки в таком случае получается, что там была модель папа.
1: Да, папа...
0: Как-то папа, получается, в данном случае был премьер-министром, если мы так смотрим по модели, либо даже президентом, знаешь, где-то он что-то проворонил.
1: Папа, наверное, у них все-таки был как бюджет.
0: А вот скажите...
1: Поскольку он один зарабатывал деньги для семьи, мама там прила, ткала.
0: Угу. То есть мама, она вот была снабженцем, видимо, в данном случае.
1: В какой-то степени, да.
0: Да, ну что же, то есть, значит, вы считаете, что общество любое идеальное нужно строить вот по примеру семьи.
1: Себя, понимаете? Надо вообще строить себя. Любое общество с себя. Когда вы сами в себе разберетесь, в вашей семье будет порядок, как можно больше таких семей будет в стране, и страна будет жить в нормальных условиях. Посмотрите на государство Израиль, все живут хорошо. Ну, в кибуцах немножко похуже, но все равно есть уверенность в завтрашнем дне, то, чего сейчас так сильно не хватает русским.
0: Ну, к тому же постоянно происходит строительство кибуцов, также новых городов и поселений.
1: Да.
0: Вот письмо такое нам пришло. Ясер Арафат спрашивает: скажите, где остановился ваш гость? Я хочу засвидетельствовать ему свое почтение. Дело в том, уважаемый Ясер, что Зиновий Варфоломеевич очень занят своей работой. Я знаю, что вы в ближайшее время будете на втором заседании.
1: Да.
0: На третьем тоже вроде уже были.
1: Да, ну для удобства отношений вы можете обратиться в посольство моей страны и оставить свою визитную карточку. И, в общем-то, я периодически посещаю наше посольство, и там для меня оставляют корреспонденцию.
0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, теперь, я думаю, пришло время каким-то образом начать в нашу тему вплетать и паранормальные явления.
1: Факты.
0: И факты, и вообще откуда это? Ведь половина этого все-таки вымышлена, даже больше половины. Почему даже в нормальном обществе? Вот я знаю ваш младший брат Йозе. Ну, давайте уж будем откроем все карты. То есть человек совершенно как-то вне вашей семьи. То есть он...
1: Но Йоска давно уже отбился от рук.
0: Да, но тем не менее, это произошло, ну, понятно, говорит, в семье не без урода. Но тем не менее, вот считаете ли вы это для общества паранормальным явлением, или все-таки паранормально это из области что-то такого сверхъестественного?
1: Да, давайте разберемся. Я действительно считаю, что это из области сверхъестественного, потому что само понятие как паранормальное явление, оно в переводе с латыни обозначает как бы сверхнормальное, то есть через нормальное. Если быть дословным, в дословном переводе, то есть явление, которое нельзя объяснить никакими нормальными, привычными для человека причинами. Будь то посадка летающей тарелки среди чистого русского поля, вот, или же появление на экране военных радаров каких-то точек, объектов.
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Которые нельзя никак идентифицировать. Что это все относится к этим явлениям. Одно время одним из интереснейших, на наш взгляд, как тогда нам казалось, явлений был синдром Барабашки, о котором очень много в свое время было сказано.
0: Да, да, да. На этом... Вот не могли бы вы сказать, все-таки это что, на ваш взгляд, было? Я знаю, что вы подвели уже черты.
1: Нет, это было не страшно. Угу, это понятно. Было не то, что говорилось у вас, это было попросту симуляция.
0: Ну, то есть вымышленные целиком.
1: То есть
0: это...
1: в корне этого были обыкновенные домашние крысы.
0: Угу. А, скажите, пожалуйста, я бы не хотел, конечно, сейчас затрагивать там уфологию, какие-то прилеты космических пришельцев и так далее, потому что это отдельная длинная тема, но мне бы хотелось поговорить про паранормальные явления, реально существующие в обществе. То есть, ну, например, как-то сбивание, периодически сбивание 18-19-летних людей в кучки и блуждание их вдоль путей поездов дальнего следования то в одном направлении, то в другом. Это реально замечено в нашей стране. Причем, значит, они мешки не несут, на рельсы ничего не кладут, они просто ходят. Глаза у них открыты. В общем-то, мы сперва думали, что происходит просто массовый сбор грибов. Вот. Но я знаю, что вы это явление тоже изучали. Практически это длилось 3 дня вот в предэтикризисные дни.
1: Было,
0: конечно,
1: было
0: несколько некрасивое
1: было.
0: Слово кризис, да, критические дни еще. Давайте их лучше назовем.
1: Это однокоренные слова. Тут нет ничего удивительного. Вы совершенно правильно употребляете эти слова.
0: Ну, я же ученый. Извините, да.
1: Да. действительно наблюдалось вот такое движение подростков вблизи магистральных, подчеркиваю, направлений железной дороги, по которым поезда следуют приблизительно в интервале 10-15 минут. Связано это с тем, что у людей подсознательно в предчувствии кризиса, поскольку человек все-таки высоко организованное достаточно существо, в какой-то степени вот этот вот кризис, который разразился сейчас в России, он был не совсем неожиданным для нас. Мы в какой-то степени его предсказывали. И, видимо, вот это вот ожидание кризиса, который нагнетался уже приблизительно с марта, с апреля этого года, он, вот это ожидание кризиса вылилось уже в самые, так сказать, предкритические дни, в то, что люди каким-то образом пытались мигрировать. В силу неосознанного желания к миграции, вот, и в то же время желание к миграции и невозможность ее осуществить сподвигло этих подростков как наиболее неустойчивый социальный слой общества вот к такому массовому излиянию на рельсы. И плюс вот эти шахтеры, которые до этого бастовали, все это сложилось в такую единую концепцию и вылилось вот в эти вот неосознанные блуждания по путям, причем строя в тех направлениях, в которых вот по данной колее следовал поезд.
0: Да, но,
1: вот,
0: да.
1: Так что я объясняю это этим.
0: А вот Блумберг, наш радиослушатель, просит вас прокомментировать события в районе базы Розвилл в 1947 году. Мы, конечно, не хотели, как говорится, уже комментировать ничто связанное с какими-то вот, ну, совсем уж сверхъестественными явлениями, а хотели обратиться только к тому, что происходит вот сейчас. Но, тем не менее, раз вы просите, я думаю, что Зиновий Варфоломеевич...
1: Я прокомментирую, поскольку я имею более широкий доступ к информации Соединенных Штатов, наверняка, чем наши радиослушатели.
0: Да!
1: Совершенно верно. Дело в том, что одно время эти события трактовались так на уровне слухов, как то, что вот в 1947 году в районе этой базы потерпело крушение там, под летающая тарелка, благодаря которому в руки людей попали останки вот пилотов. И якобы существовала даже видеозапись.
0: Ну, ее даже транслировали по телевидению.
1: Дело в том, что реально, там обнаружили останки действительно живых существ. Но дело в том, что там потерпел аварию самолет.
0: Да.
1: Новый самолет, который испытывался тогда в Соединенных Штатах Америки. Дело в том, что вообще вблизи базы вот очень обширные заповедники находились и большое количество диких животных.
0: Обычно вот это принято, базу окружать заповедниками,
1: да,
0: дикими животными.
1: Да, поскольку это
0: кольцо,
1: как второй кордон, да,
0: такой. Безусловно.
1: То есть исключить допуск.
0: Еще мы даже знаем, что вот егеря, которые там вот, они являются наиболее...
1: По двойной зарплате они.
0: И надежные, наиболее надежные защиты, нежели стоящие во внешнем кольце окружения
1: воинов. Безусловно,
0: воинов,
1: я с вами совершенно согласен.
0: Поскольку они там, ну, во-первых, совершенно озверевшие, то есть целиком, потому что их не пускают ни на базу, ни наружу. Они вынуждены жить вот в этом в лесном, скажем так, бублике. Бублик мы его называем. Мы его военные называем бублик. То есть вот это зеленое кольцо между вот, окружающей военную базу называется бублик у нас. Вот они там живут, их не упускают, они там и рождают, и, в общем, и умирают, и живут своей жизнью. Бывало, что единственное, чем они
1: их
0: питают...
1: Их частенько принимали... Ведь обратите внимание на статистику. Снежный человек появляется в основном вблизи военных объектов.
0: В бублике,
1: и,
0: да.
1: В основном на территориях Соединенных Штатов.
0: Да, да.
1: А дело в том, что егер в пятом поколении уже просто прорастает волосом.
0: Ну, тут даже хотел сказать, извините, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Вы помните вот те события на Алтае?
1: Да.
0: Вокруг засекреченных ядерных шахт, которые находились глубоко в земле, мало кто знал, до сих пор знает о их существовании, где были, в общем-то, пойманы два снежных человека. Это оба оказались сбежавшие жены вот этих самых егерей из бублика, которые стремились, в общем-то, уже куда бы податься. То есть они в момент их отлова, значит, они побежали в разные стороны, дескать. Но и обе были пойманы. То есть движение было совершенно хаотичное, лишь бы и вырваться из бублика. Причем, если бы они ведь прибежали на базу, там стоит третий кордон, уже инженерный состав, и мы там ставим...
1: Моторсолки.
0: матер-стрельки тоже ставим. Вот, интересно, да. А снаружи тоже им вроде как не пробиться. Вот, и вот они там это так и бегали. Но, значит, как нам приходилось, вот я не знаю, как у вас в Израиле. Вот, ну, у нас...
1: У нас в Израиле все хорошо, вы знаете.
0: Да.
1: Сейчас у нас тепло в Израиле.
0: У нас для того, чтобы каким-то образом еще более...
1: У вас тоже не холодно.
0: Да! Чтобы еще более засекретить вот этот военный объект, мы допускаем иногда, очень редко, но допускаем проникновение в зону вот этого лесного бублика, так называемых туристических групп. Естественно, за ними идет слежение, естественно, что проводники местные, которые знают все это, чтобы каким-то образом, понимаете, как говорится, земля слухами полна, вы же знаете.
1: Нет, но я вам скажу, что, конечно, выгодно. Выгодно.
0: Конечно, выгодно. Выгодно. Во-первых, и деньги идут, и деньгами кормят и обитателей, вот, как правило, этих вот бубликов, потому что они же, как они, егеря, у них настолько в крови уже вот это «не убей животное», там, в котором ты живешь, что они, бывало, сами соль сжирали, которую для лосей мы закидывали, они прям сжирали все, а чем-то надо питаться. Вот, это,
1: ну, кора обычно там обглодана.
0: Кора, да, говорят, дескать, бобры. Ничего потом. Не, ну бобры
1: нет,
0: тоже.
1: Я вам хочу сказать, что действительно на сегодняшний день ни одного реального случая появления снежного человека вот, в моей практике не зафиксировано.
0: Но
1: как
0: это
1: правило, это
0: называть.
1: Всегда одичавшие люди.
0: Да.
1: Причем вблизи либо урановых месторождений, вот, либо же вблизи ядерных шахт человек подвергается так называемому гигантизму. То есть нормальный человек может в диких условиях вблизи вот, ядерного радиационного излучения вырасти в среднем до 2,5–2,7 метров.
0: А это в каком поколении? Вот,
1: хотя... В третьем.
0: В третьем же. А вы знаете, мы тут проводили эксперимент, облучали одну часть тела всего. Ну, то есть, вот целиком человека запихивали в полностью непроницаемый радиокостюм, а одну часть тела, ну, на выбор. У кого руку, у кого там ногу, у кого там, ну, чего-то там, у одного вот уха. Вот только у добровольцев. Исключительно облучали понемножечку в течение где-то там 5-10 лет.
1: Ну, я думаю, что ваш результаты совпали с моими. Вот посмотрите вот эту таблицу. Мы не будем сейчас оглашать, чтобы вас ни в чем, так сказать. Вот посмотрите вот здесь вот.
0: Вот так
1: или не так?
0: Совершенно верно. Это один из наших испытаний.
1: Ну, наверное, вы другой. У вас, наверное, левое ухо было, а тут все-таки правое.
0: А он стоит за спиной же здесь фотография. Вы думаете, лицо не было оглашено? Это он затылком стоит.
1: Да?
0: Так что ухо совершенно верно, как вы сказали, левое, ну, с его лица, если смотреть. Вот, ну, посмотрите, какое оно уникальное. Вы посмотрите, это же практически мутировавшее оглашенное ухо, что вот у твоего Зяма Кокер-спаниеля.
1: Ну, дело все в том, что мой кокер-спаниель – это вторая клонированная особь. Вторая клонированная особь вот на территории Израиля. То есть сейчас таким...
0: Будьте здоровы.
1: Спасибо. Таким наиболее ярким представителем современной науки является клонированное животное. То есть сейчас вся наука брошена на развитие и совершенствование технологии клонирования.
0: Ой,
1: вот у меня действительно мой кокер.
0: Пучит.
1: Его зовут Саката. Это в переводе
0: Саката,
1: с иврита.
0: Да.
1: Это значит...
0: Кстати, вы разобрались с его полом, наконец? Это же так важно.
1: Дело в том, что вообще... вообще это самочка, конечно. Но дело в том, что когда ее клонировали из лапки самца. И, как ни странно, ученые пришли к такому выводу, что, видимо, где-то был сбой в хромосомном наборе, потому что, как вообще утверждается, сама идея клонирования, она основана на том, что создание 100% идентичного особи. А в данном случае, вот с моей, это такая, знаете, как бракованная марка или бракованная монета, вот раритет среди нумизматов.
0: Да.
1: И я, как так сказать, являюсь вот председателем нашего общества, я выторговал себе вот это вот зверька.
0: Вот Есыл тут у меня спрашивает, именно ко мне вопрос, почему я всегда говорю слово «да» часто и очень громко, Есыл. Вы не обидитесь, Зиновий Варфоломеевич, если я скажу вам правду. Ну, дело в том, что мы сидим тут за толстым...
1: Да.
0: Есыл, я... Дело в том, что жадно хватаю воздух. Вот. А чтобы наш гость не подумал, что я как-то вот дразнюсь или еще чего-то, мне приходится хоть что-то говорить. Поэтому на хоть таком движении мне проще говорить «да». Ну, понимаете. Вот. Иногда приходится ты на выдохе говорить, потому что...
1: Ну, в этом ничего паранормального нет.
0: Совершенно ничего, совершенно ничего.
1: И все-таки развивает дальше теорию вообще, так сказать, паранормальные явления в нашей жизни.
0: А скажите, скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломович, вот вы затронули такую тему, как тему клонирования. Она очень болезненна сейчас для нашего общества и для вашего.
1: Конечно, для нашего общества это не так болезненно, потому
0: что... Для всех оно болезненно, но тем не менее. Не является такое увлечение вот клонированием, ну, чем-то подобным увлечению вот барабошкой, и вот потом в свое время, помните, пестициды, все очень боялись пестицидов.
1: Конечно, это явление массового психоза. Совершенно с вами согласен.
0: Да.
1: Во многом вообще понятие паранормальности основывается на явлениях психоза. Как, кстати говоря, явление кризиса. Ведь, собственно говоря, материальных предпосылок вот к кризису сегодняшнему в Москве, по крайней мере, нет. Поскольку все то, что завозилось, завозится в тех же самых объемах. Люди получают те же самые деньги. Но искусственно вызванный ажиотаж...
0: Вот это мне еще коричневых.
1: С удовольствием. А искусственно вызванный ажиотаж, он приводит...
0: Хорошие вот... очень брикеты у вас вот эти делают. Вы уж не
1: я
0: подумайте,
1: знаю, что вы
0: как-то
1: голодаете здесь
0: вашими...
1: сейчас, потому что...
0: Нет!
1: Ну, все равно ешьте. Это натуральный продукт. Это концентрат хайфского чайного дерева.
0: Вот,
1: это
0: кстати,
1: только у нас только растет. Больше
0: пришло
1: нигде.
0: Сообщение, я не знаю, за подписью ПОЦ, я не знаю, что это у вас такое. Вот.
1: Не
0: сочтите за резкое письмо, но тем не менее, весь ваш Израиль про нормальные явления. Вы сначала у себя разберитесь, а то у вас там все с ног на голову перевернуто. Вот, дорогой ПОЦ, я хочу что сказать, что...
1: Ну, действительно, евреи пишут сверху вниз, в этом нет ничего удивительного.
0: Это во-первых. Во-вторых, то, что наш гость Зиновий Варфоломеевич нашел просто время, несмотря на то, что уже человек в возрасте.
1: Вообще я вам хочу открыть такую шовинистическую карту. Действительно, глобус, который издается вот в Израиле, в географии Израиля, с названиями на иврите, в нем полюса расположены слева и справа.
0: Да.
1: То есть вершиной мира является, так сказать, наше государство.
0: Да, наш, безусловно. Я, кстати, хочу еще напомнить нашим уважаемым телефон прямой в эфирной студии 203-19-22. Несколько позже мы будем принимать звонки. Вы можете задавать Зиновию Фролмеевичу Гулянскому ваши вопросы. А сейчас я все-таки хотел еще затронуться на следующей теме. А как вот, если уж опять же говорить о снежном человеке, об одичавшем, у вас с этим обстояло дело?
1: Ну, в Израиле вообще не было до 1968 года зафиксировано случай появления йети. Вообще с 1968 года до сегодняшних дня, то есть за 30 лет, зафиксировано 3 случая. И в двух случаях это были сбитые арабские летчики, которые во время наших постоянных войн с ними... были сбиты доблестными израильскими авиаторами.
0: Но вот этот йетизм, он же под собой подразумевает все-таки какое-то оглашение тушечной лопасти.
1: Дело
0: а они-то в комбинезонных ходили.
1: Дело в том, что арабские пилоты, они летали на советских самолетах и, соответственно, использовали советскую летную форму. Почему-то зимнюю. До сих пор этот феномен не раскрыт. Вот это, наверное, одно из тех паранормальных явлений, которое присутствовало всегда в жизни Советского Союза. И за то время блужданий по горам, боязнь показаться на глаза израильтянам, коренным евреям, боязнь попросту погибнуть, форма этих летчиков летная, которая была выполнена из натуральной шкур животных, прирастала к... кожи владельца, и со временем ввиду холодного климата в высокогорьях вот такие вот явления наблюдались.
0: Я знаю, что у вас были даже такие, ну, как их назвать, в государственном смысле
1: облавы.
0: Если у
1: вас есть сомнения, я вам могу назвать фамилии этих людей.
0: Хотелось бы, конечно.
1: Но одного звали Шафир Бахарова.
0: О, это причем женщина-летчик арабская.
1: Да, и вот сбил его Юрам Харпац.
0: К сожалению, это у меня не покойный
1: известный
0: уже, да.
1: Израильский пилот, да. Вот. А второго звали Диу Мафрак. Это тоже арабский пилот, он достаточно известный в эпосе.
0: Угу. И отлов-то произошел, вот туша.
1: Да. Их поймали уже, когда они уже просто оголодали, начали вводить в заблуждение местное население, а пастухи отказывались пасти баранов.
0: Я знаю, что они были зажаты спецназом в кибуце.
1: Да, они проникли в хибуц и уподобились так нелюбимым мусульманам свиньям, ввиду того, что больше на стол им ничего не могло перепасть. Они пришли в свинарник и там, собственно говоря, пытались перезимовать. И, да, да. Их там, в общем-то, поймали, отмыли и сдали арабской стране и поменяли на наших вот авиаторов.
0: Ну что же, мы совершенно ненадолго прервемся, а затем продолжим наш разговор с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским. Напоминаю вам, что он является председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, Израиль, а также он доктор обществоведения.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Вот был такой вопрос, он несколько носит политический характер, но тем не менее ЕСЛ спрашивает: Зиновий Варфоломеевич, почему все-таки воюют между собой израильтяне и арабы? Я тоже так вот, как не включу диапроектор, постоянно у вас как-то там что-то вот не лады.
1: Ну, неспокойно у нас в Израиле, конечно, но это не является предметом для того, чтобы туристы не ехали к нам отдыхать. Нет. Дело в том, что, конечно, основной корень этого конфликта заключается в земле. Вам, россиянам, это несколько непонятно, потому что у вас на одного жителя, да и на меня когда-то это приходилось, до, наверное, 1000-2000 квадратных метров приходится. Поэтому вам проблемы территории, они, наверное, не совсем понятны. Нам же, семитам, очень всегда было... Вообще история еврейского народа всегда связана с гонениями. И вот, наконец-то, в 1948 году мы обрели свою исконную древнюю землю и сделали там свое государство. И, ну, конечно, извините, это не может пройти мимо арабов.
0: Что я вас перебиваю, но, тем не менее, вроде и у вас там такая кучка песка, и у них, и, в общем-то, слева пустыня, справа...
1: У нас меньше.
0: Понятно. Ну, то есть, в смысле, в общем, основной смысл – это земельный конфликт.
1: Конечно, конечно. Понятно. Мы ничего против арабов не имеем. Они такие же нормальные ребята, как и вы, русские.
0: Спасибо, да. Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот еще хотелось поговорить о паранормальных явлениях. Вот почему, на ваш взгляд, как доктора обществоведения, как председателя вот всяческих комиссий, все-таки основные какие-то такие массовые психозы случаются по осени? Ведь есть, например, понятие авитаминоз, но он зимний авитаминоз, то есть за зиму люди не едят яблочко.
1: А гипервитаминоз? Вы знаете о таком понятии?
0: Вот расскажите, гипервитаминоз? Пожалуйста.
1: Да, действительно, вы не совсем были точны в том, что кризисы бывают по осени. Не совсем
0: здесь
1: так.
0: У нас. Не ваш вот летний кризис прошлого года, связанный с этим политическим скандалом известным. Ну, не будем об этом. Вы все-таки гость.
1: Нет, ну вы знаете, она тоже еврейка. Левинский.
0: Безусловно.
1: Она тоже еврейка, она тоже гражданин Израиля. Вот. И я считаю, что в какой-то степени мы должны быть горды этому. Да, вернемся все-таки к России. Действительно, не секрет, что обострения в России всегда были как по весне, так и по осени. Но в силу того, что по весне, как вы правильно заметили ранее, сильные проявления авитаминоза, народ ослаблен по весне. И народ с нетерпением ожидает поспевания ранних овощей, зелени.
0: Ну, здесь нужно сказать следующее, что мы проводили, скажем, определенные...
1: Да, мы, собственно, тоже.
0: Ну, поэтому нет смысла об этом говорить.
1: Нет, я все-таки хотел бы продолжить.
0: Но он более вялый, то есть, нежели все-таки осенний, потому
1: нет,
0: что...
1: Нет, весенний кризис, он скорее, знаете, такой действительно правильно вялотекущий, и он никогда не принимал в России такой острой борьбы с кровопролитиями. В то же время к осени наступает так называемый гипервитаминоз, как я уже говорил. Гипервитаминоз
0: связан
1: с очень сильным приливом сил.
0: Все-таки с северными народностями, то есть с народностями, которые...
1: Вообще северные народности достаточно спокойные.
0: Я бы не сказал. Ведь вот вспомните 88-й год, западное побережье Швеции.
1: Ну, вы понимаете, там коренного населения тут уже давно не осталось.
0: Да!
1: Туда в то время как
0: чеченцев
1: раз понаехали...
0: Чеченцев и венгров понакидали,
1: да,
0: и чукчи, простите.
1: Да. Южные народы понаехали, да, и они там, собственно, и устроили.
0: Вот это все.
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот смотрите. То есть, как вы считаете, вот мы проводили исследования, закидывали людей, ну, даже наших вот соотечественников в течение 5 лет. Мы проводили эксперимент, значит, как только теплом их сюда. Ну, в смысле, прямо здесь, рядом, неподалеку. Как только, знаешь, тут холодать, вот как сейчас, и первая перхоть снежная закружит, Пороша закружила, Пороша. Мы сразу их цопота и в теплые страны, там, либо к вам, ну, к вам реже. Вот,
1: мы
0: либо...
1: тоже сейчас не всех и берем.
0: Да. Либо в Египет, к примеру, что дешевле, ну, до тех пор, пока там не начались какие-то пострелы по людям. Вот. И вы знаете, в течение 5 лет характер этих людей немало не изменился. То есть мы их замечали также на демонстрациях политических.
1: В этом нет ничего странного, потому что основные...
0: То есть вы считаете, что это генетическая конечно, тревога?
1: Конечно, да? И во многом влияет воспитание.
0: А вот, скажем, темпераментность южных людей, мы тоже каким-то образом сможем ее исправить не хирургическим вмешательством, не даже терапевтическим, а каким-то психологическим.
1: Ну, дело все в том, что, понимаете, вообще психология южного человека, поскольку я сам отношусь к южным достаточно людям, психология южного человека, она всегда основана на более яркой эмоциональной окраске. Вы не можете с этим не согласиться.
0: Безусловно.
1: В связи с этим южные люди, они, как принято говорить, более горячие. И все это основано, конечно, на действительно и на месте жительства, и на более быстром обмене веществ, как это не покажется вам странным.
0: Ну, правильно, потому что происходит постоянная усиленная работа потовых желез.
1: Но нельзя сказать, что это справедливо для всех случаев, поскольку те люди, которые живут в тропических районах Земли, они испытывают на себе влияние постоянного тепла. То есть у них не бывает смены времен года, и необходимость организма перестраиваться отпадает. И в связи с этим жизнь африканца, она наиболее размеренная.
0: То есть, скажите, но почему же тогда, мы же проводили эксперименты.
1: Ну, я помню, вот та заварушка в Конго.
0: Да, тем не менее, это же, ну, последствия, конечно, понимаете, немножко. Ну, а цель эксперимента
1: основная.
0: Нет,
1: там деньги, ты понимаете, там замешаны деньги, большие деньги.
0: А как же эксперимент
1: проводить? Сами негры между собой воевать бы никогда не стали, потому что их методы войны друг с другом – это копье и топор. Ну, в крайнем случае, кортик.
0: Или когти, собственно,
1: в больших
0: же
1: количествах они друг друга перебить не могут. Они это давно поняли, и поэтому все их конфликты между собой были улажены в середине... Да. В основном касались семейных драм. Кто-то там украл чужую жену и так далее.
0: Нет, ну я хотел сказать, что почему же длительность...
1: Кражи тыкв. Дело в том, что тыква очень...
0: Особенно на Хэллоуин у них это было принято, как ни странно. Вот скажите, вот все-таки, что касается длительности жизни, то есть вы хотите сказать, что, значит, ваш организм, понимаешь, он...
1: Ну, мой организм, это вы посмотрите вообще на меня.
0: Ну, давайте так, организм вот моего ровесника, который безвыездно живет, скажем, в Хайфе, он, ему не нужно приспосабливаться к его тушке, я имею в виду, вот этого моего ровесника, к суровым зимам, да?
1: Да,
0: то есть терпеть, скажем, такие вот, ну, в принципе,
1: не
0: травмирующие даже, я бы сказал, не боюсь этого слова, травмирующие.
1: Ну, женщинам намного проще на юге.
0: Да, но тем не менее, длительность жизни...
1: Вообще вот, тут в свете мною сказана интересная история гигиенических средств. Так. Дело в том, что, как многим кажется, что тампоны изобрели женщин. Ничуть не бывало. Дело в том, что это целиком изобретение северных народов, и применялись они исключительно для тепла. И только потом, в наше время, предприимчивые барыги, вот, они поставили это вот изобретение ивенков на коммерческую основу.
0: Ну, я также знаю, что, в принципе, спорят между собой вот эвенки и те же самые вот...
1: Тюльчи.
0: Нет, которые из жарких стран, которые вот, поскольку это изначально вот это приспособление, о котором вы сказали, был использовалось с ихними женщинами, дабы препятствовать проникновению вовнутрь женщин больших крупных насекомых, рогатого мелкого скота и листьев.
1: Нет, но там это носило характер какой-то циновки, то есть это...
0: Нет, циновки там не было. Циновка это изобретение...
1: Тростник. На основе тростника.
0: Нет, циновка это изобретение целиком
1: то есть она не
0: владельцев
1: впитывала
0: синтетических собак.
1: Нет, она не впитывала, понимаете? То есть африканская защитная пленка, она не впитывала. Она и служила именно правильно, как вы сказали, для воспрепятствования механическому вторжению крупных насекомых, включая
0: мелкий
1: паука.
0: Рогатый скот.
1: Нет. Да. Вообще отдельные особи африканского.
0: Ну, в общем, это женской... не имеет. Мы же сейчас говорим о других, да.
1: Нет, вот, но дело в том, что это большая часть любого общества на современном этапе. И мы, как обществоведы, мы не можем исключать такие аспекты, как вопросы личной гигиены из своего внимания, собственно говоря.
0: Безусловно, потому что от этого же зависит...
1: Это я просто как пример такой провел. Может быть, немного неудачный, простите.
0: Нет, совершенно удачный. Вот интересуется Мила, просит объяснить, чем отличаются сионисты от семитов, на ваш Зиновий Варфоломеевский взгляд.
1: Но дело все в том, что семиты вообще это, так сказать, название народности нашей. То есть исторически мы принадлежим к семито-хамитской группе.
0: Как второе?
1: Хамитской. Хамит. Т на конце Т. Угу. Татьяна на конце. Вот.
0: О-о-о. Это же я о своем подумал.
1: Но дело все в том, что вообще, действительно, вот как вы, так сказать, русские, там, славяне, вот у русских же есть мы славяне, да, вот, а мы семиты.
0: Безусловно.
1: Вот. А сионизм – это, так сказать, наша национальная идея, которая объединяет евреев по всему свету.
0: То есть ну, ничего это... общего не имеет с семитами.
1: Нет, ну как ничего общего?
0: Ну, имеет, то есть, конечно, сионизм, не то, что
1: можно так сказать, что сионизм – это, так сказать, идея, которая сплочает всех семитов.
0: Понятно. Вот Фридрих Гольдман спрашивает, почему нас, евреев, то есть вас, евреев, больше, чем русских в России, а в Израиле больше нас, чем евреев? Ну, то есть вы поняли.
1: Это совершенно неправильная точка зрения. Подсчитано, что на сегодняшний день в России проживает порядка 1 800 000 евреев.
0: Скажите, считается ли паранормальным явлением? И
1: такое количество евреев в России?
0: Да, и то, что...
1: Действительно, это так. Но объяснить это можно тем, что несколько ужесточились условия въезда в нашу сейчас страну.
0: Считаете ли паранормальным явлением... то, что огромное количество вашего коренного населения стремится выехать сейчас к нам. Вот сейчас все...
1: Ну, все понимаете, все хотят выехать сюда на заработки, потому что все смотрят это колебание, все же привыкли к тем старым ценам, понимаете? И ощущение, поменявши свои там мелкую разменную монету в сумме там 100, допустим, шекелей, то есть на доллары, приехав сюда, и тут просто почувствовать себя миллионером с большой буквы, понимаете?
0: Скажите, Зиновий Варфоломеевич, вот...
1: Это как тоже массовый такой психоз.
0: Вы же, я знаю, лично являетесь противником американской культуры, всего проамериканского.
1: Ну,
0: и даже, скажем так, что никогда особо-то Израиль за руку крепко с Соединенными Штатами не держался, но тем не менее... Ведь
1: он, такая... держал американскую корову за вымя всегда, Израиль. Все это связано с тем, что вообще Америка, конечно... Вообще американцы люди не умные.
0: Нет.
1: Вот. Но они богатые.
0: Да.
1: И грех старому еврею не пощипать вот это вот, не подоить вот это вот огромное золотое вымя. Понимаете? Эта политика ведется нами давно. И я не побоюсь вот того, что я сейчас скажу. Да, во многом экономика государства Израиля основана на вливаниях капитала из Соединенных Штатов. Начнем с того, что у нас американские самолеты, состоящие на вооружении, потому что наша армия должна быть очень сильно вооружена, чтобы все вот эти арабские аглоеды не лезли к нам со всех сторон.
0: Я вижу, что зажигалка у вас тоже Zippo.
1: Безусловно, но она лицензионная.
0: Угу. А вот, кстати, доктор Рабинович спрашивает эту тему. Все денежки переведены в Хайфу и Константинополь. Причем же здесь русский кризис. То есть он усматривает в нынешнем кризисе длинную руку Тель-Авива.
1: Да. В Хайфе давно уже никаких денег нет. Что вы?
0: Я тоже так думаю. Но скажите, вот тем не менее, вот это вот...
1: Кто же будет хранить деньги в Хайфе?
0: Вот это вот, я хотел немножко отойти от экономики и вернуться все-таки к обществоведению, да?
1: Такое,
0: ведь вы же собрали вот не только семитов, а вообще, поскольку вы сионисты оголтелые, вы собрали под свое крыло людей еврейской национальности с разных концов света, в том числе из Америки, из России, из Кении, я знаю, даже там живут у вас десяток-полтора.
1: Есть и кенийские евреи, ничего, вот и мне тут удивительно.
0: Тем самым вы получили такое многонациональное, по сути, свое государство. Такая же происходит история, собственно, с Соединенными Штатами, где...
1: Нет, вы понимаете, дело в том, что тут вы в какой-то степени правы, но не во всем. Дело в том, что всех евреев объединяет в первую очередь вера. То есть мы все иудеи.
0: Да.
1: Вот видите, здесь у меня, вы тоже это видите. Да.
0: Это... Я вижу это, да. Но лучше это тут вот не оставлять.
1: Нет, я заберу.
0: Конечно.
1: Что же касается такой страны, как Америка, там объединение всех вер и всех рас, которые вообще есть на нашей планете с вами. И как сейчас модно говорить, что даже уже инопланетяне там тоже присутствуют.
0: Нет, но есть же тоже у вас и... Даже я знаю... И мечети там находятся рядом по бок. Везде, повсюду, все по бок там.
1: О, в Израиле вы?
0: Да.
1: Да, находится, потому что невозможно же выселить всех арабов. Часть арабов позывает, проживает у нас, да.
0: Но тем не менее, вот такая социальная...
1: Они в основном нищие все.
0: Социальная система такая. Вот такая схожесть с Америкой, ну, в этом смысле. Не пугает ли вас? То есть не пойдет ли в ближайшем будущем Израиль по пути Америки? Потому что я знаю, что мы налажили.
1: Секретную информацию. Если развалится Соединенные Штаты, развалится Израиль. Понимаете? Поэтому мы никак не можем без отрыва от Соединенных Штатов существовать.
0: Да.
1: Ну, как, впрочем, и вы. Потому что последний кризис показал, что если бы в России не было вот этих долларов, в России просто нечего было бы кушать, кроме вашей столичной водки.
0: Да.
1: Вот. И, наверное, еще даже, я даже не знаю, и молоко-то у вас уже тоже американское.
0: А вот скажите, у вас же тоже, ведь я знаю, в Хайфе, когда я там был 2 года назад, продаются и окорочка те же. Уже
1: продаются?
0: Они... Ну, это о чем говорит? Это говорит об экспансии Америки, продовольственной
1: экспансии. Это говорит о том, что многие русские, привыкшие к окорочкам здесь, потребовали, чтобы их стали завозить и туда.
0: Хорошо, далее. Тема такая. Поскольку все-таки доктор обществоведения, вы знаете, что существует помимо мощнейшей еврейской миграции, и, соответственно, ведь миграция — это миграция определенной нации по миру, это своего рода завоевание этого мира.
1: То есть, да, безусловно, скрытая война, да.
0: Практически мы знаем, что в Америке почти что 40% частного бизнеса, ну, он только там частный, я так понимаю.
1: Нет, есть еще и государственный бизнес, но он...
0: Да, он все-таки как-то более. Но, тем не менее, принадлежит вот семитам, да, как вы их называете. Вот. Но, тем не менее, мы также знаем, что Америку покоряют и русские. То есть, ведь...
1: Америку вообще покорить может даже киргиз. Понимаете? Нет ничего такого, что покорить Америку. А всю Америку вы никогда в жизни не покорите. Вы можете покорить только какой-нибудь свой гетто. Вот куда вы приехали, там Гарлем, Марлем, Шмарлем. Вот это вы можете покорить. И потом вы будете, как ваш вот этот вот, этот, да, болгарин-то вот этот, приезжал туда. Я покорил Америку. Он спел в 2 пивных барах. Вот, они все негры там, конечно, да, но для них это, понимаете, ну... Бесплатно, что не поржать?
0: Ну, у вас-то тоже, наверное, он там это приезжал, я знаю, в Хайфу и ходили.
1: У нас у нас ходит это вот то, кто недавно приехал.
0: Угу. А все-таки вот хотелось вот о чем поговорить. Вот это миграция. Я все-таки хочу понять, ведь существует огромное количество русских, которые являются евреями, которые из бывшего Советского Союза, из России уехали в Америку. Сейчас там заняли какие-то свои плотные ячейки в бизнесе, там, ну, соответственно, в экономике, некоторые даже в политике и так далее. Соответственно, из Израиля тоже определенная часть людей туда переместилась, часть сюда, в общем. Но получается-то фактически, что такой нации, как вот евреи, сейчас не существует.
1: Не, почему? Существует. Есть евреи-ортодоксы, которые являются наичистейшим представителем именно в плане вот, этнической еврейского народа. Есть, конечно, евреи-полукровки, четверть-кровки. Осьмушки, так называемые.
0: Это осьмушки, да.
1: Да, вот. Но я вам говорю, что есть, в принципе, евреи есть среди всех 169 национальностей, которые на сегодняшний день известны, в той или иной степени вы можете встретить еврея, который наполовину является представителем той вот культуры.
0: Ну,
1: главное вообще, основной подход иммиграционной службы моей страны заключается в том, чтобы еврей хотел жить в нашей стране, говорил, старался говорить, учился говорить на иврите. Вот, и, конечно, желательно, это было бы очень хорошо, если бы он еще принял нашу, так сказать, иудейскую веру.
0: А вот Евгений интересуется, являетесь ли вы, господин Гулянский, сторонником социал-дарвинизма?
1: Ну, дело в том, что все вообще российские идеи, они в какой-то степени, если проследить политику нашего правительства, они, в общем-то, скрыто как бы присущи нашему обществу, поскольку евреи провозгласили свое государство. Но дело в том, что еврейский народ очень много терпел от всех остальных народов. И те колоссальные жертвы, которые наш народ принес во Вторую мировую войну и до, и после, они позволяют, как мы считаем, нам в какой-то степени исповедовать даже эту теорию.
0: И хотелось бы снова вернуться к паранормальным явлениям. Вот ведь в последнее время не секрет, что несмотря на стремление многих наций как-то объединиться, показать свое «я», как-то свою независимость, да, ну вот видите, что делается вот у нас, да, что в свое время делается у вас. Вот
1: у вас сейчас больше по профессиональному признаку.
0: Да, да.
1: Люди стараются объединяться.
0: Нет, ну, дело...
1: Мы шахтеры, там,
0: да,
1: мы,
0: но
1: мы,
0: до того это же было тоже, им носило ярко выраженный национальный характер, там,
1: сейчас на Кавказе,
0: самоопределение,
1: да,
0: и так далее. Вот. А в свое время, очень давно, это все было также раздельно, то есть и в то же время как-то достаточно уравновешенно. Ну, воевали между собой там мелкие княжества и так далее. Затем настала эра вот этого великого
1: передела,
0: и сейчас снова идет вот к разделению. Ну, вот вы, как парапсихолог, можете ли объяснить в связи с этим огромное появлению так называемых животных феноменов, то есть блуждающих овцов, рогатых скотов, коров, которые мы наблюдаем на границе тех владений, которые исторически существовали до Великого Передела. Стада, вот мы же, вы же знаете, стада наблюдаются целые, горные, ну, пастухи.
1: Вообще,
0: то есть,
1: конечно,
0: что, да.
1: Вообще, конечно, вы затронули интересный аспект. Дело в том, что действительно животные также меняются, животный мир меняется приблизительно так же, как и человеческая культура. Дело в том, что, наверное, скажем так, что до прошлого века, до середины прошлого века, животный мир нашей планеты, он развивался в соответствии с теориями Дарвина. То есть был естественный отбор, царил во всем мире, образовывались новые отряды. Вот, например, последний отряд, открытопузырный, образовался где-то в период там 1870-1880.
0: Ну так это открытопузырные в данном случае, мы можем считать их как мутантами.
1: Нет, это продукт естественного отбора. Я говорю, это, наверное, один из последних отрядов, который так образовал.
0: Существовал отряд открытопузырных, скажем, в 1712 году?
1: Нет.
0: Вот видите, значит, это все-таки появилось сейчас, это продукт современный.
1: Тогда продукт цивилизации тогда, цивилизация так ярко еще не проявлялась в то время. Так вот, я хотел сказать о том, что цивилизация стала проявляться только, ну, вот, начиная с 20 века, если быть, так сказать, конкретным.
0: Будьте здоровы.
1: Появление машин, оборудования, спасибо, которые огромного количества заводов, шахт, металлургических предприятий начали оказывать уже очень пагубное влияние на животный мир.
0: Это и, да, но сейчас это происходит наблюдаем... обратно. Мы наблюдаем, что практически половина животных остановлена, то есть

0: верхней челюстью, там, 60 сантиметров длиной. И весил он не килограмм, простите. Вот, а сейчас куда ни сунься, в немецком, в Балтийском море.
1: Нет, а второе название Сига – это рыба-челюсть.
0: Рыба-челюсть у него, но раньше он водился в немецком море. Сейчас он уже мигрировал в Балтику. Если мы сейчас что посмотрим, он уже в реке, уже в реке ломится и класть икру. А мы же смотрели, то есть у него икра это как личинка, то есть в буквальном смысле, что твой женский сапог. То есть это же целиком уже какие-то монстры. А посмотрите сейчас на селедку.
1: Я не могу со своей стороны назвать это паранормальным. Мы что, собственно говоря, хотели, то мы и добились. Мы хотели, чтобы трубы дымили, они дымят. Ну, приходится есть копченую рыбу. Вы думаете, как она коптится? Да сбрасываются вот эти отходы в воду, уже вылавливают ее, просто умещают электротоком. Она уже копченая.
0: Понимаете? Но в результате мы целиком истребили с лица земли нашей длиннорылых. Вот я вот о чем хотел сказать. Как вы вообще считаете, сам человек, он же тоже меняется, он же подстраивается, ведь общество подстраивается под то, что это общество окружает. Если ребенок родится и видит вокруг себя длиннорылых, то он будет всегда добрее, он будет бегать по сосновому лесу, который потом человечество назвало корабельным. Вот, да, и он будет добр, как бобр. Вот, а если он...
1: Здоров, как бык.
0: То вот, если сейчас он будет видеть кульку вокруг себя, вот, даже заводы не коптящие, а вот такие уже брошенные, как мы наблюдаем, вот в Швейцарии у нас здесь многие, да, то это же отразится и на психике его.
1: Безусловно.
0: Да.
1: Что касается эволюции человечества за последние, наверное, давайте возьмем последние 50 лет, человечество достаточно сильно изменилось внешне. Если в середине 20 века средний рост человечества составлял приблизительно 175 сантиметров, даже, наверное, 172.
0: Ну, где-то так.
1: То сейчас уже к концу века, ну, сейчас вообще к концу века он тоже немножко снизился. Это связано с плохой очень, спасибо, экологической ситуацией. Вот,
0: а опять вот вы говорите, плохая экологическая ситуация для рабочего, который всю жизнь работал на заводе по изготовлению аммиака. И вот если
1: он уже, они уже все перемерли, уже, эти все рабочие, потому что сейчас уже аммиак особо-то и никому не нужен. Его сейчас научились извлекать из мочи. В общественных уборных стоят аппараты японские, которые снижают технологические процессы, трудоемкость намного.
0: И сразу же берут анализ. У нас тут такой установили.
1: Да.
0: Кстати, мне вот тут волнует, что у меня проблема с голосом. Нет, у меня на самом деле проблема с правой рукой.
1: Ну, вы знаете, я хотел все-таки остановиться немного на том, что эволюция идет волнами.
0: Безусловно, и спиралями.
1: То есть, в 60-е годы стали появляться перехвостки. К 70-м они снизились. Перехвостки. Ну, то есть люди, которые выше своих там вот своих предков.
0: Как правило, сейчас вот в Прибалтике очень много таких.
1: Это жителей. Сейчас они подросли, то есть их рубеж, их период их рождаемости находился на 68-73 годы.
0: Да.
1: После 73 года сказалось глобальное ухудшение экологической обстановки, нефтяной кризис, который разразился в середине 70-х годов. И все это отразилось на том, что человечество стало опять снижаться. То есть средние его физические показатели стали снижаться.
0: Вы знаете, извините, извините, Варфоломеевич, мы наблюдали, ведь, как вы сами сказали, земля-то одна. Если, например, в Норильске коптит, то в Кении отдает, согласитесь. Поэтому мы наблюдали, вот, вы знаете, у пигмеев не особо наблюдались изменения роста. У них, конечно, в толщину они некоторые в моменты там, беременности или прилива у них происходило. И вот в узкоту. Вот, по высоте не менялись. То есть все-таки вот такой генный разброс, генетический
1: разброс. Вы знаете,
0: разброс,
1: в чем секрет? Пигмеев.
0: Нет.
1: Дело все в том, вот, чем, собственно, радикально пигмей отличается от нормального европеоида, к которым относимся мы, семиты. Мы ходим в обуви. Пигмеи ходят босиком. И от долгого хождения босиком у них расстояние от сустава голеностопа до окончания пятки составляет 1-1,5 сантиметра. В то время как у взрослого европеоида 6-8. И вот эти недостающие 5-6 сантиметров, на которые является пигмей более низким по отношению к другим народностям,

0: они вот съедаются за счет вот этого вот участка.
1: А вот скажите, пожалуйста, сейчас по Москве, да и у вас наверняка в Хайфе появилось огромное количество молодых девушек, которые одевают здоровенные ботинки на платформах.
0: Нет.
1: Ну, тогда, знаешь,
0: у нас жарко, понимаете, в Хайфе очень жарко. И что-то, что-то здоровое на себя одевать, будь то обувь, либо же наушники, это не гоже.
1: Вот Беню спрашивает, если в Китае евреи?
0: Да.
1: Ну что же, я предлагаю...
0: Лу Сяонзи – это выдающийся деятель коммунистической партии Китайской Народной Республики. Он является на 21% евреем.
1: На очко, то есть, аккуратно. А я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22. Может быть, какие-то у вас появились вопросы. Я напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Доброй ночи. Мы полны к вам внимания. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Это «Эхо Москвы»?
1: Безусловно.
2: Можно мне господину вот паранормальному задать, ну, хотя бы перекинуться с ним двумя?
0: Да что уж, перекиньтесь.
2: Алло.
1: Да-да-да, говорите, мы вас слушаем.
2: Да, вы знаете, по-моему, ну, я бы хотел узнать, почему он паранормально его называет.
0: Угу. Кого, простите?
1: Спасибо.
0: А? Кого, простите, называет паранормально?
2: Ну, я сейчас слушаю это, и говорят... что вот вы паранормальный.
0: Да не я паранормальный, я председатель общества по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа.
2: А как это можно узнать?
1: А, спасибо, вопрос интересный. А, как можно узнать, действительно, как можно это узнать?
0: Ну, мои портреты публикуются в открытой печати. То есть, если вы посмотрите израильские газеты, в частности, «Хайфский красный пролетарий»,
1: то есть его же нельзя назвать это. Ну что это такое? Это там Зёма, к примеру. Это Зёма, а это Валя идет. Нет. Тут имелось в виду, как это можно вообще узнать. То есть, к примеру, вот заходит наш радиослушатель в лифт. Вот именно в этот момент, когда он заходит, лопается лампочка, его осыпает осколками, лифт застревает. И он сидит сутки, осыпанный осколками, боясь пошевельнуться. Это паранормально или нормально?
0: Это нормально.
1: Угу. Особенно здравствуйте, лифтах. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: Я хочу спросить у вашего гостя, вот можно ли клонировать доллар? И вот если можно, то откуда надо оторвать кусочек? С лица или там с циферки? И вот второй вопрос, если можно. Вот он сказал, что Моника Левински еврейка, и что он ею вот гордится.
0: Не вот. Я ей горжусь, простите, а народ Израиля может ей гордиться, я вот так сказал.
3: Да, и вот если бы вы ей поставили, например, памятник, ну вот когда-нибудь там, то вот в каком виде бы вы ей поставили? Вот вместе с Клинтоном или она одна там? Ну и вообще, вот как вы себе его представляете, мне интересно.
1: Спасибо. Я можно сперва скажу, я как представляю? Если бы, зная фундаментальность вашего народа и такую любовь к гигантизму своеобразную, я представляю, что сама Моника была бы здоровой очень. Она бы наверняка бы находилась в очень такой скромной лежачей позе, ну, вот, в одежде, в национальной, а на пузике у нее стоял бы маленький Клинтон.
0: Ну, насчет Клин, что там у нее на пузике стояло, я сейчас воздержусь. Я насчет памятника, я ее представляю, вот если бы я был бы скульптором, я бы ее представлял в летном костюме, гордо глядящий ввысь. И вот проложивший руку к колбу, прикрываясь от солнечных лучей. Mm-hmm. Потому что для Израиля очень актуальна защита от внешних врагов. А она тем самым, приехав к нам, если она приедет, она в какой-то степени обеспечит такую внешнюю защиту, еще одну. А что же касается первого вопроса, напомните, пожалуйста, в чем он заключался.
1: Я, к сожалению, не помню. А скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот что касается стремления человека смотреть в небо. Вот мы, например, сейчас часто замечаем, что наши сограждане, особенно в момент кризиса, то сям, то там, значит, лежат и так это смотрят вот в небо, выпучившись. Мы пытались у них ладонью, там, зеркало подставлять, потому что мало ли что с ним щупали там его... вот, жив, здоров, потеет, просто лежит и вот смотрит в небо. Но я знаю, что тут особо-то не видно. Вот ваш народ, я знаю, что...
0: Наш народ в основном смотрит в землю. В каком смысле? То есть дело в том, что евреи и справедливо считаются очень прагматичным народом.
1: Но...
0: Нам некогда наблюдать за звездами, за исключением наших ведущих астрономов, конечно. Мы ищем деньги, а деньги, как известно, лежат на земле. Все вы это прекрасно знаете. Русскому же человеку действительно свойственно созерцание звезд. И я вам больше скажу, что вот те программы, которые заложены в компьютеры, где после выключения его основных функций начинается мерцание звездного неба, идут только для России. И во многом это скрытая такая как бы подсознательная ориентация на вот это вот именно программное обеспечение.
1: Угу. То есть вы считаете это совершенно нормальным?
0: Я считаю это нормальным. Почему?
1: А вот если, это все время прямо смотреть, ну, к примеру, вот параллельно
0: Земле. Ну, вообще глазами надо свойство? Двигать, конечно, потому что просто можно элементарно лишиться смазки глаз.
1: Да! А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Здравствуйте, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Александр, я постоянно слушаю ваши передачи. Добрый вечер, уважаемый гость. Вот, у меня к вам три коротеньких вопроса. Значит, первый вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что у нас в России происходит борьба религий? То есть вот, предположим, христианская церковь, вот, и нет единения как бы даже в одной вере. Это первый вопрос. Вопрос второй. Существует ли в Израиле, мне вот очень интересно, институты бодитологии? Вот у нас в Москве есть такой институт. Вот, и очень часто вот даже Александру можно выразить большую признательность за то, что выступают бодитологи. Вот, то есть это достаточно интеллигентные, образованные люди, нежели вот обычные обыватели. Вот есть ли такие институты в Израиле, и если есть, если вы в курсе, чем они занимаются? И самый последний вопрос, это сейчас в основном среди политиков и даже среди простых, так сказать, сограждан всех стран ведется вопрос об объединении национальностей, то есть чтобы были, так сказать, особь, вот, предположим, евреи и русские, чтобы не было таких вот ярлыков. Вот. И в связи с этим такой подвопрос к этому, можно ли этот вопрос снять, чтобы люди жили как бы в одном мире, имели разную национальность, но чтобы люди никогда не указывали, что вот еврей, предположим, его нужно принижать, его нужно уничтожать, чтобы люди, так сказать, дружили всех национальностей. Mm-hmm. Вот. И пожелание гостю, значит, вы человек, я вот слушаю ваше выступление, вы человек очень интеллигентный. Вот я вот, ну, так сказать, молодой слушатель. Дай Бог вам здоровья, удачи. Вот. И чтобы вам, так сказать, жилось всегда прекрасно. Вот. Спасибо вам огромное.
1: Спасибо. И наш радиослушатель Александр спросил у вас, во-первых, о борьбе...
0: религиозных конфессий.
1: Совершенно верно.
0: Дело в том, что я хочу... Давайте я по порядку буду отвечать, потому что так мне проще.
1: Безусловно.
0: Да. На Руси никогда не было единства конфессий. Вообще Россия — это... кроме объединения на почве территории, ничем другим похвастать не может. Мы же, евреи, объединились в свое независимое суверенное государство исключительно на фоне иудаизма. Конечно, и еврейской среде есть различные последователи, но в целом вера одна, и нет такого противостояния, какое наблюдается в Русской Православной Церкви. Вообще христианство не едино. Возьмите хотя бы Ирландию. И с этим ничего поделать нельзя. Это такое, я считаю, это ненормальное стремление людей в какой-то степени отличаться друг от друга. И в этом аспекте можно рассматривать и третий вопрос нашего радиослушателя, который заключался в том, что, как я понял, не имеет ли смысла объединиться всем людям, невзирая на их национальности и так далее. Наверное, в далеком будущем это произойдет, но пока существует материальное расслоение.
1: Будьте здоровы.
0: спасибо, который является корнем всех наших проблем, это нереально. А вообще мне, например, когда я бываю где-то кроме России, никто не говорит, что я еврей. Такой акцент на мою национальность ставится только на территории бывшего Советского Союза, где принято, я этот факт не скрываю, считать евреев какими-то, ну, так скажем, прохиндеями, приписывать им несуществующие свойства, что они где захватили там все руководящие должности и посты. Это не так. Я могу сказать смело, этого не происходит. Да, евреи, может быть, более трудолюбивы, менее, так сказать, реагируют на какие-то внешние неприятные там проявления по отношению к себе. Может быть, более живучий, так в простом таком бытовом смысле этого слова. Но не более того.
1: А что же касается... Спрашивает Аш, институт
0: базитологии. Да, существует, но дело в том, что мы с ними напрямую не контактируем, и я, к сожалению, не могу. Поскольку дело в том, что разница в наших просто подходах. Они изучают внешние проявления отклонений в человеке и вообще, так сказать, его внешнюю сторону его жизни. Мы же занимаемся несколько другим, вот именно на фоне моего общества, которое... председателем которого я являюсь в Хайфе, мы занимаемся паранормальными явлениями, то есть тем, что вызывает эти эмоции. А базитологи же как бы трактуют увиденное и учат людей избегать этого всячески.
1: Я знаю, что вы проводили недавно большой достаточно эксперимент. Да, но прежде вот вопрос такой пришел от Шульца Гессиновича Цибермана. Можно ли считать бычка, это рыба, поясню, обильно расселившегося в наших водоемах евреем среди рыб?
0: Вот нет, так аналогия. Нельзя считать, потому что есть такая еще машина у вас, ее... Я так просто наблюдал в России телевизионную рекламу, и там было указано, что вот машина, новая машина, мэр Лужков ее всячески продвигает. Машина-то плохая. Мы такую машину себе никогда не купим. Вот. И это можете считать ответом.
1: Угу. Я знаю, что вы проводили именно вы, вот, Зиновий Варфоломеевич Гулянский, великий эксперимент. То есть вы сняли...
0: По переселению, да.
1: Расскажите о нем поподробнее.
0: Мы переселяли рыб. Пресноводных рыб в Мертвое море. Ну, в общем, прижилось несколько десятков. Из миллиона икринок, что мы выпустили в это море, прижилось несколько десятков, которые приспособились питаться потом туристов. Дело в том, что, как вы, наверное, знаете, Мертвое море является объектом туризма. И огромные рекламные проспекты выпущены на эту тему. Действительно, Мертвое море является уникальным по ряду, собственно говоря, показателей. Вот. А наше же внимание привлекли сообщение о том, что среди туристов встречается такая ненормальная реакция на климат, и в связи с высокой температурой и большой соленостью и отсутствием животных у людей развиваются психические расстройства у туристов. Дабы избежать их, мы решили заселить вот именно в море животные в виде рыбок. Был взят, собственно говоря, обыкновенный налим. Морской налим, который в слабосоленых водах, как наиболее неприхотливый особь, который питается всем, чем ни попадя. Вот. Он был взят нами за основу, и мы его заселили в Мертвое море. И вот несколько десятков особей прижилось и дало потомство. И теперь туристы, избавлены от пагубных, в общем-то, психических расстройств, когда они видят в этом море, значит, плывущую рыбку, им кажется, что они, так сказать, в нормальных условиях находятся.
1: Это действительно интересный эксперимент, но я о нем ничего до этого не слышал. А я слышал, что вы в течение года держали в замкнутом помещении, впрочем, достаточно большом, оформленном под уголок среднестатистической природы, то есть там и пальма стоит, и в то же время лимонник стоит, и тут же одуванчик растет, лук, репка.
0: Парей.
1: Перей.
0: Ну, хэпчатый Перей, да.
1: Да, тоже произрастал. По одному представителю самых разных народов, чтобы смотреть, как они будут взаимоконтактировать вне каких-то административных и политических границ. Знаешь, что не совсем увенчался этот эксперимент.
0: Дело все в том, что мы, честно говоря, сейчас, конечно, могут меня объявить.
1: Это в Хайфе было, да?
0: Да.
1: Эксперимент,
0: да.
1: Где он проводился?
0: В Хайфе, да, на территории там местного университета, нашего Хайфского университета. Дело все в том, что мы взяли по одному представителю таких наиболее, ну, скажем так, прогрессивных стран. Ну, естественно, это были добровольцы, как вы понимаете. Высокооплачиваемые они были. В конце концов, если идут испытывать себя в космонавты не за такие большие деньги, то наша страна может позволить и выплатить. Мне стоило, правда, больших усилий уговорить наш муниципалитет и непосредственно Мордехая Кишона, главу администрации города Хайфа. Вот. Но, тем не менее, благодаря моему авторитету деньги были выделены. Так вот, значит, мы взяли 6 человек по количеству... как же это по-русски я уже стал забывать? А, вершин на звезде нашего национального флага. Туда вошли такие, значит, представители, как русский, то есть славянский народ, прошу прощения, монгол, как ярчайший представитель монголоидной расы, затем немец, как наиболее яркий представитель западноевропейской цивилизации, и по одному представителю от краснокожих, то есть индейские племена, в частности племя Ирокез, был представитель этого племени. Прошу прощения, у меня просто что-то с бронхами. Я в самолете сидел в голове, и форточка у пилота была открыта, и, знаете ли, задувала. Да. Так вот, и, значит, остальные два являлись представителями африканского континента. Там был араб и бедуин. Житель Конголезской республики. Я не буду называть их имена, потому что, чтобы не попало в печать, дело в том, что некоторая секретность сохранялась и до сих пор еще сохраняется вокруг этого эксперимента, потому что цель у нас была поставить наиболее яркой приспосабливаемость вообще к внешним условиям. Дело в том, что несмотря на вот эту вот растительность, которую, как вы правильно описали, там присутствовала, кормили мы всех этих наших испытуемых одним и тем же. Трехразовое питание. Это был сухой паёк. Дело в том, что Министерство обороны также финансировало этот проект. И целью этого, пока скрытая цель была, создание универсального сухого пайка для солдата израильской армии. Это такая как бы побочная задача, которую мы с успехом... Она-то как раз и получилась наиболее выполненной, потому что тот состав сухого пайка, он был отработан нами до мелочей. И те деньги мы, так сказать, отработали. Что же касается уживаемости вот этих вот 6 основных, как мы посчитали, представителей, евреев, правда, среди них не было, хочу сразу оговориться. Потому что, ну, мы, честно говоря, побоялись, что это примет какую-то, так сказать, ну... российскую окраску, если там будет присутствовать еврей. Мы посчитали, что вот эти 6 народностей, вернее, представители этих народностей, они будут самым оптимальным условием. Так вот, наиболее любопытным, на мой взгляд, является то, что первым, кто стал разнообразить свой рацион вот подножным кормом, являлся, как бы вы думали, кто? Русский? Лук-порей был съеден начисто. Несмотря на то, что представитель Республики Конго, представитель племени бушменов, наиболее близок к природе, он был взят нами просто, так сказать, с матери земли. Он питался подножным кормом, в отличие от русского, который, как мы знали по анкете, им заполненный, работал на заводе. Но, видимо, тот природный недостаток витаминов и то желание Мы, вы знаете, сейчас я подумал о том, что мы, наверное, зря не задавали вопрос, а есть ли у него приусадебное хозяйство. Мы же знаем, что у вас, у русских, очень развито вот это стремление выехать на дачу. Может быть, сейчас я вот подумал, что, может быть, действительно этим это и можно объяснить. Немец же проявил себя как очень аккуратный в еде. То есть... Ну, использованная посуда, знамо дело, уносилась сразу после принятия пищи. То же самое происходило и с актом дефекации. То есть все это утилизировалось прямо моментально, непосредственно после осуществления. Более того, 6 комплектов завтраков, обедов и ужинов. Также мы подошли к вопросу утилизации. 6 комплектов унитазов стояло вот. Были взяты мужские особи, дабы, так сказать, не было каких-то, каких-то там несанкционированных контактов. Вы спросите, какова же была цель? Цель мы ставили перед собой первую – просто понаблюдать. Ну, действительно ведь интересно понаблюдать за человеком, который поставлен, так скажем, в естественные условия. Литературы никакой мы не давали, то есть свободное время, досуг был, в принципе, не организован. Никакого ни телевидения, ни радио, ничего не было. Вот. Ну, в общем, результаты такие. Ни спиртного, ни курева мы им не давали. Результаты такие. В общем, с ума не сошел никто. Единственное, что... Для монгола оказалось душевным травмой, его пришлось после этого направить на лечение в нашу лучшую клинику в Тель-Авиве. Для монгола оказалось травмой то, что когда он увидел вот это вот одноразовое питание, он просто не понял, как это вообще может быть. Что такое пластмассовая тарелка, вилка, лёжка и чашка. Для него это было, ну, как, я не знаю, гром среди ясного неба. И вот эту вот канализацию, которую мы применили. Честно говоря, мы брали человека непосредственно из той среды, в которой он обитал, без какого бы то ни было предварительной подготовки.
1: То есть монголы вы брали прямо из сакля?
0: Да. Да, немцы мы брали из пивной.
1: Ну, знаете, сейчас у нас, к сожалению, тут нужно выйти мне. Давайте ненадолго прервемся и затем продолжим наш с вами очень интересный разговор.

0: Ну что же, вам понравился наш вот музей, вот эти картины детей наших сотрудников. Я вижу, что вы даже прослезились. Действительно, детское творчество, оно волнует, волнует души. Кстати, я знаю, что вы тоже были организатором международной детской выставки в Хайфе. Причем главным условием участия в этой выставке для ребенка это было то, что, чтобы в картине присутствовало какое-то аномальное явление. Вот не могли бы вы описать самую выдающуюся картину и рассказать немножко об ее авторе, о этом еврейском ребенке?
1: Самой выдающейся картиной на этой выставке был кораблик. Обыкновенный кораблик, который был нарисован ребенком. Но все заключалось в том, что кораблик плыл не по морю, даже не по земле. Кораблик плыл по небу. И меня, как исследователя паранормальных явлений, заинтересовало. А что же было, собственно говоря, вызвано этим рисунком? Я просил автора, это был 8-летний Моше Тамада, выходец из России, его родители были выходцами из России. Вот, и Тамада сказал мне, ребенок этот сказал мне, что он видел это на самом деле. Я его спросил, а где он это видел? Может быть, по телевизору сейчас распространено, что во многих видеофильмах там за счет компьютерной графики вот эти вот эффекты специальные являются. Он сказал, что нет. На пляже во время отдыха он видел вот это вот явление, и оно легло в основу этой картины, которая, не побоюсь этого слова, была выполнена с большой, художественной фантазией. Меня это заинтересовало. Я расспросил его о том, когда, где это было. Это было на побережье Средиземного моря, когда они отдыхали с родителями во время отпуска. И я, естественно, поскольку у нас широкая очень база наблюдателей, мы выяснили, что да, действительно было такое явление. Это было явление миража. В это время наша флотилия проводила там учения в том районе. И за счет вот рефракции воздушных масс появилось так называемое вот это псевдоизображение, то, что русские именуют словом «мираж», хотя корни этого слова арабские. Вот. Это был мираж, который за счет вот разницы температуры в атмосфере, то есть тот корабль, который находился за горизонтом, он спроецировался на вот те нижние слои атмосферы, которые мог наблюдать этот ребенок. И поэтому, конечно, первая премия была отдана ему. Хотя, может быть, это с точки зрения художественной, это было не самое лучшее произведение, но, по крайней мере, оно отражало реальности. В какой-то степени было связано с нашим основным, так скажем, вот направлением в деятельности. А вообще же, действительно, рисунки детей во многом являются, базой увиденного не только ими, но и, так скажем, их предками. По этим картинам мы можем исследовать такие явления, как дежавю, вот, и многие другие. Это вообще такая... Детский мозг, это, так скажем, незапятнанный мозг.
0: А я так понимаю, Зиновий Варфоломеевич, все-таки основная цель вашей комиссии, председателем которой вы являетесь, все-таки это не даже изучение паранормальных явлений, а попытка их объяснения вот, безусловно, с точки зрения материализма.
1: За это нам и платят деньги.
0: Вот тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос нашей радиослушательницы Беланьи. Известно, что по исламским традициям запрещается совершать акт дефекации в присутствии ни человека, ни мусульманского вероисповедания. Как вы решали этот вопрос в ходе вашего эксперимента? Имеется в виду вот эксперимент с 6 мужчинами?
1: Дело в том, что, конечно, у нас там был вот этот араб. С ним мы, собственно, и намучились. И вот то, о чем я говорил, что некоторые аспекты нашего эксперимента до сих пор засекречены, в основном эти аспекты связаны непосредственно с ним. И я скажу вам так, что нам было сложно. Сложно было, в свою очередь, уединить его и в то же время дать простор монголу. Дело в том, что полной противоположностью исламу там являлся не немец, как вы, наверное, подумали. А именно монгол, который исповедовал буддизм, такой степной буддизм. Дело в том, что в Монголии существует 6 разновидностей буддизма, как вершин на нашем флаге. Степная разновидность, предгорная, высокогорная, вот, и, так сказать, 2 другие, которые тоже непосредственно связаны с горами.
0: Одна из них равнинная, другая степная.
1: Пустынная, там еще одна.
0: Да. 7-я. Но она очень слабо развита, и поэтому там всего несколько представителей.
1: Ну, как раз вот этот представитель там и попался.
0: Они с собой возят колокола эти, и да.
1: Да, и дело в том, что для него непосредственным условием, при котором он может отправить свою естественную потребность, является наличие простора. А как вы уже правильно заметили, в Хайфе не так много помещений с большим внутренним размером. И поэтому эти 6 людей были, в общем-то, в достаточно замкнутом пространстве, объединены нами. Это пространство исчислялось, ну, приблизительно 100 квадратными метрами. То есть на душу приходилось порядка 15-17 квадратных метров. Да. Вот. И, конечно, это не могло не вызвать трение. Вот. Но наша задача была препятствовать. И люди, в общем-то, были к этому подсознательно готовы. Ну, в общем, в целом эксперимент прошел удачно. Нам удалось приручить араба и изменить мировоззрение монгола. Что же касается других высокоразвитых культур, таких как представители племени иракез и бушмена коренного, в общем-то, они нашли среди тех растений, которыми мы засадили окружающую территорию, несмотря на то, что мы их очень тщательно подбирали, чтобы они не содержали никаких алкалоидов, но изворотливый мозг иракеза научился извлекать алкалоид из смеси 2-3 растений, которые так до сих пор являются для нас недоступны. И все вот эти вот 36 суток, которые эта группа проводила в совместном проживании, в общем-то, он находился в состоянии, алкогольного, ну, может быть, не алкогольного, в какой-то степени даже наркотического опьянения. Причем дело в том, что у них вообще же красные лица. Вот, и мы долго не могли распознать только потому, что на 35-е сутки он прекратил принимать пищу. Но тут уже, собственно, эксперимент подходил к концу, поэтому мы особо, честно говоря, и не волновались.
0: Понятно. Вот некто с роль хочет услышать о таком паранормальном явлении, как черный треугольник.
1: Ну, действительно, на территории Йемена, прилегающего непосредственно к территории Израиля, в районе Персидского залива, на высокогорном массиве Халь-Хавир, присутствует так называемое явление черного треугольника, название которого перекликается с известным еще с древних времен Бермудским треугольником. Действительно, в этом высокогорном плато, если лететь над ним на высоте птичьего полета, а лучше еще выше, можно наблюдать так называемую местность, которая окрашена в более темный цвет непосредственно относительно прилегающей территории. Вызвано это тем, что в том месте наблюдается выход на поверхность подземных пород, богатых редкими металлами. Там такие редкие металлы, как палладий, платина, молибден, ураносодержащие руды.
0: Грифель также.
1: Да, это тоже встречается. Кстати, арабские ученые ссылались на древние манускрипты, в которых указывалось на то, что жители считали это место священным истори и ходили на это место давануть грифелька еще в 15-16 веке.
0: Ну, хотел сказать, что опять же по тем же манускриптам, найденным вот, в результате длительных тщательных раскопок, они то ни разу не доходили. То есть они ходить-то вроде как ходили.
1: Да, и поэтому более темная краска как раз по периметру этой территории.
0: А вытоптали немножко, то есть они...
1: Ну, их давили.
0: Безусловно. И, кстати, затем вот эту территорию уже оградили, то есть также сделали из нее своеобразный бублик, то есть дабы у Йемена была своя какая-то серьезная легенда. Вот. И вот этот эпос. Черный йеменский треугольник, да, это и есть составляющая часть эпоса. Ведь что такое эпос? Например, ну, взять, к примеру, золотой вентилек жителей Чукотки, да, вот, или там, скажем...
1: Да зачем далеко ходить? Достаточно взять слово о полку Игореве, да. Величайшее произведение русской культуры. Там же черным по белому написано о том, что витязи, значит, собственно, побили вот тех вот монголов, представители которого мы вот взяли для наших экспериментов. И это же первый памятник русской литературы. А каждому государству хочется иметь первый памятник своей литературы. Ничего в этом удивительного нет.
0: Памятник, он должен охраняться государством.
1: Конечно.
0: А охрана государства — это не просто табличка, прибитая к двери, дескать,
1: это
0: охраняется.
1: Это субсидии, понимаете ли.
0: Во-первых. А во-вторых, конечно, непосредственно охрана. То есть мы сейчас планируем около каждого охраняемого государством выставить памятник. Ну, это есть, в смысле, охранник.
1: Выставить. Я понял вашу мысль.
0: Да. Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Алло, доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: У меня вот такой вопрос. Не считает ли ваш гость паранормальным явлением стремление цивилизации к прогрессу? Потому что это неминуемо приведет к гибели. И вот не стоило бы вернуться назад к корням истории.
1: Простите, простите. Вы что же хотите сказать, что вы не пользуетесь никаким достижением прогресса? Вот сейчас вы нас через что слушаете?
2: Через радио.
1: Ну, это же является достижением прогресса.
2: Ну, так это же не очень хорошо.
1: Почему же это не очень хорошо? Ну, если бы не было радио, вы бы, дорогой мой, и меня бы не услышали.
2: Ну да.
1: Ну.
2: Я бы вас услышал бы на площади какой-нибудь.
1: Нет, ну я не мастер площадного слова.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок. Но здесь скорее, как мне опять же кажется, наш радиослушатель
1: не
0: глубоко затронул проблему. А глубина-то всей проблемы даже не в том, что идет прогресс немеренными шагами и цивилизация развивается, да, а в том, что в этой развивающейся цивилизации стремительного шагательного прогресса порнус полностью отсутствует технологии утилизации того, что
1: создается. Возможно, возможно. Все в том, что вы правильно осветили этот аспект. Но я бы еще так хотел сказать. Понимаете, когда человек живет очень сыто, то есть это вообще нам, евреям, очень свойственно, жить в сытости, достатке. Вот. Ничего в этом, кстати говоря, зазорного нет. И каждый, я считаю, нормальное желание, когда человек хочет жить в достатке. Когда человек живет в достатке, его окружают электробытовые приборы, которые облегчают его трудности. Когда ему не надо думать о завтрашнем походе в магазин и о ценах, которые его окружают. В этот период он начинает думать о вечном и добром.
0: Зачем вам столько вот золотых колец на пальцах?
1: Ну, вы понимаете, дело в том, что раньше я носил золотые зубы. Будучи, живя в Советском Союзе, было много у меня золотых зубов. По приезду туда, к себе на родину, на свою родину вторую, вот, я увидел, столкнулся с новыми технологиями, с тем прогрессом, о котором только что мы с вами говорили. И мне просто стали уже говорить мои знакомые и родственники о том, что «Зяма, слушай, ну невозможно же уже на пороге, можно сказать, 21 века сверкать золотом при каждой твоей улыбке». А я часто улыбаюсь, вы это, наверное, уже заметили.
0: Да.
1: Вот. Но в то же время я заменил, конечно, себе зубы на последние технологии в этой области. Да, вот смотрите, вот здесь меня видите? Да. Но, значит...
0: Это я вижу портрет кого-то из ваших родственников на зубе.
1: Это рука, это на ногте.
0: А, извините.
1: Да. Нет, дело в том, что я, так сказать, а то золото, что у меня осталось, а у меня было 32 золотых зуба, вот, я его переплавил, так сказать, на украшения, которые, вот видите, у меня на левый, на правый, здесь.
0: А вот, здесь вы, кстати, не забудьте. Корней Иванович спрашивает у меня, распространяется ли кессонная болезнь в горах. Корней Иванович, я понял вашу мысль. Вы хотите пощупать йеменский черный треугольник, так сказать, в индивидуальном порядке. Мы не советуем вам этого делать, поскольку йеменские службы безопасности считают в мире одними из самых жестоких.
1: Безопасных, да.
0: Да, так что лучше не стоит. Как относится гость студии к экстрасенсам и целителям?
1: Ну, вообще, само слово «экстрасенс», оно неверное.
0: Да!
1: Понимаете, нет такого «сенс». То есть, если есть экстрасенс, значит, должен быть просто «сенс».
0: Безусловно. Вот, или
1: в
0: микросенс,
1: этом контексте,
0: или
1: да, там какой-то... Да, квазисекс.
0: Квазисенс.
1: Ну, нет, есть такие сейчас понятия, там, «секс», «мекс». Нет, но это Брэкс. Другое. Это другое. Экстрасенс — это другое. Это, значит, на волне вот... изменение политического строя на моей первой родине произошло так называемое... Люди стали просто активно зарабатывать бабки. И что говорит в пользу, так сказать, нашей сионистской культуры, среди этих людей нет ни одного еврея. Обратите внимание, ни одного. Дело в том, что евреи, будучи высокоморальными людьми, не могут зарабатывать деньги на чужом несчастье. В то же время такие люди, как Кашпировский, Чумак и им подобные, считают нормальным пропагандировать свою псевдокультуру, свои псевдовозможности и зарабатывают на этом нормальные бабки, попросту говоря. Вот. Мое отношение к этому крайне отрицательное, поскольку на все наши просьбы провести свои сеансы при зафиксации их нашими сверхчуткими американскими, японскими приборами, все эти люди отказывались. И дело в том, что до сих пор нами учрежден приз. В размере его эквивалент в долларах составляет 480 тысяч. Мы готовы на сегодняшний день эти деньги выплатить любому человеку, который продемонстрирует на наших условиях любое паранормальное явление. Свыше 10 лет, значит, это все объявлено нами. И до сих пор ни одного случая реального, зафиксированного нами, чтобы на наших условиях, опять я повторяю, этот человек продемонстрировал какое-либо паранормальное явление, этого нет. Из этого я делаю вывод. Что? Это невозможно.
0: Ну, я знаю, попытки были.
1: Были симуляции,
0: даже.
1: Да.
0: И
1: да,
0: курды приезжали, вот так
1: не
0: странно.
1: Кто-то не приезжал, понимаете? Даже тут...
0: Но вспомните вот Зульфию, ту курдскую старушку, от которой полопались у вас все вот орков.
1: Да ничего там не полопалось. Дело в том, что она просто-напросто подкрупила электротехников, которые работали на осветительной подстанции.
0: А и они были тоже вот фазы. Евреи.
1: Ну, ну, дело ладно, в том, что на подсобных, работах у нас не всегда евреи работают.
0: А что касается целителей? А
1: ведь то известно, же самое.
0: Нет, известно, ведь во всем мире так продается сейчас средство для повышения потенции, которое называется тель-авивская козявка.
1: Нет, она называется не тель-авивская козявка, вы неправильно говорите.
0: Ну, так ее между собой называют. Те, кто нуждается. Я вот слышал тут закулисный разговор некоторых сотрудников, да.
1: Ну хорошо, пусть она называется так, как вам нравится. На нет, самом
0: мне
1: деле, конечно, она называется
0: как
1: по-другому.
0: Называется она. Совершенно.
1: Да нет, все это...
0: Хорошо,
1: все это...
0: как она называется по-вашему, по-научному?
1: По-нашему она называется серебряная рыбка. Ну, то есть вид капсулы, он представляет из себя рыбку. Ну, по форме напоминает рыбку. Конечно,
0: но
1: это не...
0: там нет уже ни плавника, ни глаза.
1: Ничего нет, говорить, но по цвету как
0: нет,
1: рыбка. И болтается.
0: Но она болтается
1: внутри
0: так.
1: Там просто...
0: Нет, она внутри, конечно, болтается, но снаружи-то она закреплена прочно достаточно.
1: Я вам хочу сказать, на чем основано это суперсредство, о котором вы сейчас ведете речь. Может быть, конечно, мы с вами говорим о разном, но я буду говорить о том, что сейчас является, так сказать, на гребне волны.
0: Да!
1: Это средство основано, оно давно известно в советской медицине, в уголовном праве. С помощью этого средства проверяли способность мужчины совершить половой акт при судебно-медицинской экспертизе на предмет подозревания в изнасиловании. Это средство вызывает эрекцию полового члена чисто химическим путем, воздействуя непосредственно на, так сказать, столб, который находится, нервный столб, который находится в тазобедренном участке отделе, прошу прощения, позвоночного столба.
0: Только у мужчин, у женщины нет, естественно.
1: Безусловно. Нет, мы можем у женщины применением этого препарата стимулировать набухание, так сказать, клитора. Но, понимаете, практической пользы это не имеет.
0: Нет.
1: Так вот, эти псевдомедики, не побоюсь этого слова.
0: О, простите, пожалуйста.
1: Эти, так вот, эти псевдомедики, они по каким-то своим научным каналам выяснили формулу этого вещества и применили ее на деле, просто, опять же, как я уже говорил, в попытке заработать большие деньги. Ничего, это средство никакое, никакого излечения от импотенции оно не дает. Оно
0: то есть
1: дает
0: серебряная рыбка, попросту говоря, лажа.
1: Да, то есть если, конечно, вы страдаете этим непосредственно перед половым актом, дабы не осрамиться, вы можете принять этот препарат и вызвать у себя фактическую эрекцию. Но
0: то
1: при
0: есть,
1: этом...
0: значит, получается, если мы отслеживаем ход вашей мысли, то, значит, тель-авивская козявка тоже лажа, отсюда, исходя, шпанская мушка тоже никуда не годна.
1: Ты на сегодняшний день наиболее радикальным средством от импотенции являются пищевые добавки, основанные на натуральных продуктах, ни на каких не на мушках. Покажите мне того человека, который будет есть мух. Я плюну ему в лицо.
0: Ну, смотря за сколько денег.
1: Бесплатно, по собственной воле. Вы будете есть муху? За исключением, если она, конечно, случайно попала в суп. Но этот случай не берется. Это можно просто пренебречь. Просто пренебречь. Мы, ученые, пренебрегаем. Понимаете? Этим? Ну, как вот допуск. Есть же в любой... Вот, в любой детали, при обработке любой детали есть допуск.
0: Так же и в научных экспериментах, безусловно.
1: Да,
0: кстати,
1: да.
0: Кстати, я знаю, что...
1: Нет золота 99,9%. Есть золото 99,8%.
0: Я знаю, что вы, именно вы, Зиновий Варфоломеевич Гулянский, впервые в мире пытались заняться экспериментами, в которых вот эта погрешность составляла максимальное число. То есть довести эксперимент до полной чистоты при 99% погрешности. Хотелось бы знать, увенчалось ли у вас это успехом. Если увенчалось,
1: безусловно,
0: то...
1: Безусловно. А где... Вы видите, как я выгляжу сейчас?
0: Да.
1: Я же с этого начинал, дорогой мой. Почему своей стезей я избрал обществоведение? Это наиболее неточная наука на сегодняшний день. Понимаете? Да. Я апеллирую такими сентенциями, как показатель, к примеру, я вам сейчас говорю, показатель лояльности общества к данному режиму. Из чего это складывается, этот показатель? Из запросов общественного мнения. Но мы же с вами не можем опросить каждого жителя. И не факт, даже если мы теоретически допустим, что он нам ответит, что у нас найдутся такое же количество корреспондентов, которые будут опрашивать все это количество жителей данной страны.
0: Ну, их придется поделить пополам. То есть половину будут спрашивать, а вторую половину.
1: Да, и совершенно. То есть чистоты эксперимента уже 50%.
0: Так это же и хорошо. В вашем случае это как раз...
1: Конечно, конечно. На этом-то все и было основано.
0: А гораздо лучше это, когда набрать корреспондентов больше, нежели респондентов. То есть, чтобы на одного спрашиваемого было 10...
1: Где же мы с вами столько найдем евреев, чтобы всех опрашивать? Даже в нашей стране такого нету.
0: Ну что же, ненадолго прервемся, а затем продолжим нашу беседу с Зиновием Варфоломеевичем Гулянским.

0: и для тех, кто только что подключился к нашему эфиру, напоминаю, что гость наш сегодня в студии – доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. И речь у нас идет о всяческих экспериментах в области, в общем-то, общественного сознания и так далее. Но, знаете, я помню, что однажды у нас тут некие ученые активно внедряли в общественное сознание популярность и зависимость общества в целом и каждого индивидуума общества от круглого, немножко выпуклого предмета геометрической формы. То есть повсюду на рекламных щитах укреплялись такие предметы. Фонари были в такой форме, по телевидению это показывали. И в результате люди стали скупать активно съестные припасы, которые геометрически напоминали им эту форму, пытаться каким-то образом руками выкладывать вот кучи. Также некоторые даже, в общем-то, сами становились подобного рода, вот, ну, приобретали такие формы. Вы же, я знаю, вот экспериментируете сейчас тоже с геометрическими формами. Хотелось бы узнать немножко о сути эксперимента и его цели, если позволите.
1: Ну, вообще, вы правы совершенно. Россия до сих пор является огромнейшим полигоном для экспериментов. И с этим жители этой страны сталкиваются просто, как сказать, каждый день на каждом углу. Видимо, в силу низкой бытовой культуры такая высокая степень, ну, так скажем, реакции на все эти внешние раздражители. Потому что подготовленный человек, он менее подвержен вот этим всем реакциям внешним. Действительно, форма шара, она олицетворяет собой замкнутое такое пространство.
0: Да.
1: Да, вот. И,
0: значит... Но не всегда, если это не обруч, потому что мы же...
1: Нет, я же говорю о шаре.
0: Нет, мы начинали с обруча, зачем с круга. Вернее, извините, совершенно правильно. Сначала с круга, затем с обруча, затем уже переходили к шару. Почему? Потому что сперва они как-то пытались все проникнуть.
1: Подготовка, естественно, должна была
0: во-первых, визуально, во-вторых, физическая.
1: Конечно, безусловно, безусловно. Цель этой подготовки заключалась в том, что я так думаю, что это в какой-то степени сведомо правительству делалось, чтобы... Ведь форма шара, она умиротворяет человека, то есть она переводит его внешнюю агрессию на какую-то такую понятную страсть. Страсть к накоплению.
0: Мы в свое время пытались как-то протолкнуть в Государственной Думе вопрос о том, чтобы на всех крупных площадях крупных российских городов были установлены гигантские шары, вот, с тем, чтобы люди, вот, проходя мимо них, каким-то образом отдавали им свою энергию. Не зря ведь, например, буддийские храмы, они тоже имеют
1: Вы совершенно правы. Да. Я вам скажу, что на территории бывших среднеазиатских республик в настоящее время, значит, повсеместно внедряется такая практика, как на территории буквально каждого, это совершенно точно, населенного пункта ставится арка. Арка, да. Которая символизирует, так сказать, корни земли. То есть вообще...
0: Не то, что корни земли просто. Сделаем обычный дверной пролом. Вот такой, представляете себе.
1: Вот такая вот арка.
0: Круглая арка, да. Это делается с целью, чтобы те, кто под ней проходил, в нее входил.
1: Ну, мы-то с вами знаем, конечно, с какой целью это делается.
0: Ну, это понятно.
1: Иначе и деньги.
0: Да. Вот интересный вопрос. Нужно ли опасаться приближения 2000 года? Я думаю, что, кстати, частично где-то мы на него ответили, когда описывали шары.
1: Знаете, конечно, можно. Круга. Можно бояться всего чего угодно. Можно бояться завтрашнего дня. Можно бояться темного леса. И вы все это прекрасно знаете.
0: Но
1: можно
0: нужно бояться, бояться.
1: Можно бояться собаки в ночи. Не нужно, конечно, вообще ничего бояться. Дело все в том, что вообще страх человека основан в первую очередь на непонимании. И мы с этим работаем, поскольку паранормальные явления, как правило, непонятны человеку. То есть это те явления, как мы уже говорили, которые не могут ретроваться какими-то естественными причинами, которые их вызывают. Так вот, что касается страхов. Вообще страх явление, оно наиболее, наверное, древняя эмоция страха. То есть страх
0: Совершенно верно. Простите, что вас перебиваю, Зиновий Варфоломеевич. Дело в том, что страх, он тоже делится на, скажем так, длительный
1: формат. На постоянный страх, да, мгновенный страх.
0: На мгновенный страх. То есть люди, например, могут бояться, пока они идут через лес, могут бояться лешего, да, вот, а могут, например, бояться...
1: Лешего вообще не стоит бояться. Мы проводили эксперименты, арендовывали, тут у вас в Ярославской области участок глухого леса, вот, направляли туда добровольцев в разные времена суток. Так вот, я вам скажу честно, что наши исследования установили, ну, на практике установили такое, что человек в лесу боится больше всего днем. Ночью в лесу бояться, собственно говоря, нечему. Нечего бояться. Почему? Потому что просто-напросто в лесу ночью ничего не видно.
0: Предлагаю бояться 2001 года, так как третье тысячелетие начинается именно с него. Вообще мысль гораздо более трезвая. Но я хочу сказать о другом эксперименте. Вы все-таки являетесь, ну, скажем так, председателем комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа. Живете на туризм, как любое азиатское государство. Естественно, что денег у вас хоть, ну, очень-очень много, вы можете себе позволить арендовать зал такой. Мы же сделали по-другому. Мы ночью арендовали под наш эксперимент вот этот коридор, по которому вам удавалось тут ходить. Вот. Запускали туда 5 женщин-добровольцев и всячески неожиданно их пугали. Значит, вот так, чтобы они в течение недели тут жили и испытывали, но такой страх, скажем так, мгновенный, но очень резкий. То есть то одну хлопушку рванем, другой подножку поставим, третий, например, в общем, били веслом по причинным местам совершенно неожиданно среди ночи, ну и так далее. Естественно, в результате где-то на второй день, справа-то им даже, может, как-то и весело было, там они ахахахахатушки, у них развелся такой уже боязнь, то есть более такая вот длительная, но легкая.
1: Вы пошли по стопам наиболее известного физиолога Павлова, да.
0: Но я хочу сказать, что все 4 женщины вышли отсюда очень счастливыми, удачно вышли замуж, и я хочу сказать, что теперь они, боясь,
1: а и пятая, входясь... по-моему, так тут и осталось у вас.
0: Ну, знаете, работает, выходил, да? Работает сейчас у нас. Но это дело не, речь не в ней. Она так полюбила того, кто хлопал ей это веслом, что у них даже тут и семья недавно образовалась. Да, я хотел о другом сказать. О том, что теперь эти женщины не боятся не только ходить по арендованному вам Ярославскому лесу, но и даже заходить в свой собственный подъезд. Понимаете? То есть вполне возможно, что ликвидировать страх можно, скажем так, тренингом. Ну, как бы прививка. Вот прививают же, например, там от гепатита, давая малую дозу этого же вируса, предположим. То же самое делать и со страхом. Мы сейчас пытаемся разрабатывать. Это действительно дорогостоящее, во-первых, помещение, во-вторых, обслуживающий персонал. Вот, лес мы себе не можем снять. Опять же, мы не туристическое государство. Вот, но, тем не менее, мы это делаем.
1: У вас большие же резервы в России. Вы могли бы давно жить за эти деньги. Достаточно сдать в аренду просто-напросто подземные переходы для туристов, понимаете, с теми индивидуумами, которые их населяют. Просто вы можете зарабатывать на этом колоссальные деньги. Вы сами ходите по этим деньгам, как я уже говорил, все деньги на земле. Вы просто на это не обращаете ваше внимание. А что же я хотел... как вы правильно заметили, действительно, гепатит, как и любая другая инфекция, он прививается малыми дозами яда, да. Но, понимаете, страх — дело немножко другое. Страх — это психическое состояние человека. Оно действительно идет с древних времен, и с этим ничего нельзя поделать. Но для того, чтобы страх вообще, так сказать,

0: пожалуйста. Здравствуйте, извините, вы, по-моему, очень нервничаете в таком состоянии, я не могу вас выпустить в эфир, вы, пожалуйста, успокойтесь и тогда перезвоните. Здравствуйте, по-моему, вы очень нервничаете, пожалуйста, говорите потише. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи, наверное.
0: Здравствуйте, вы, по-моему, очень нервничаете.
1: И...
0: А, понятно, говорите.
1: Ну, вы немножко нервничаете.
0: Говорите.
1: У меня вопрос простой.
0: Да.
1: Дело в том, что пара – нормальное явление. Не требует пары. Вы все время рассматриваете этот вопрос односторонне. С одной стороны, вот как-то вот если я представлю, положил, допустим, на стол рубль, двигаю его, можно сказать, мысленно. Вот рубль не двигается, а где-то там, в Америке, у наших антиподов, доллары попадают. Вот вы как-то вот все поостряете на одну.
0: Вопрос понятен, но мне кажется, что и наш гость тут как-то он несколько даже вот так сморщил свою зямью мордочку. Да я сказал, пока он вышел. Да, дело в том, что паранормальное явление никак не связано с парностью, хотя, безусловно, поскольку тушка человека любого, она является симметричной, значит, тут
2: нет,
0: есть какой-то элемент восприятия.
2: Древняя такая вот, есть такая мудрость, у каждой твари по паре вообще.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый, говорите, пожалуйста.
3: С вами беседует пирожок-жлобэбэ.
0: Спасибо. Вы знаете, мы не верим, что вот это у вас такая фамилия, пирожок, как-то. Мне кажется, что вы очень волнуетесь. Вы соберитесь с мыслью, пожалуйста, и перезвоните. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ваня.
4: Скажите, пожалуйста, Зиновий Фомич, как вы относитесь к существующей и набирающей силу в Израиле так называемой партии кармической справедливости, которые, значит, настаивают на введении вместо трудовых книжек и тому подобных документов свидетельств о карме, в которых, значит, говорилось бы о том, кем был человек в прошлой жизни. Вы, как специалист по паранормальным явлениям, наверняка этот вопрос исследовали. И попутно возникает еще один вопрос. Какие методы, значит, диагноза кармы вам кажутся более правильными? То есть те, которые предлагает Лазарев, или, в общем-то, то, что у Малахова написано, вы считаете правильнее?
0: Ну, спасибо, спасибо. Сейчас Геннадий Федосеевич ответит.
2: Я же вам уже говорил некоторое время назад о том, что я нашел 480 тысяч долларов и предлагаю их любому человеку, который мне эту карму вашу покажет. Хошь Малахов, хошь Лошаков.
0: Это вот, кстати, не автоответчик у нас заел, это я так говорю. Ну, это просто нам пересдали. Нет, я хочу сказать, что касается кармы по Малахову, то она в корне противоречит карме по Алексееву. И,
2: не, ну понятно, что все блюда, каждое, все зависит от повара. Это всем давно известно. Вот вы, например, в плов кладете все время свинину, хотя я настаиваю, чтобы вы все-таки перешли на баранину.
0: Мы обязательно это сделаем. Но я хочу сказать, что, на мой взгляд, более грамотно сейчас трактует карму. Это Гоги Кварчели, новый такой парапсихолог из Армении, как вы поняли по фамилии. Пока что он активно не публикует свои труды, но недавно он прислал сюда...
2: Ну, вы ему дайте наш адрес. Может быть, он попытает счастье вот на Ниве зарабатывания легких денег.
0: Да, я знаю, что вы переписываетесь, уважаемый Зиновий Федосеевич, переписываетесь с огромным количеством...
2: Варфоломеевич, по его отчеству.
0: Да, простите, Зиновий, да. Известных достаточно людей, и знаю, что вы даже играете в шахматы с Гуланом и с Хакханом. Как это может происходить? Вроде бы вы люди разных вероисповеданий, к тому же он вроде как не очень одобряет, я знаю, вот...
2: Нет, ваши... Каспаров, он, собственно говоря, конечно, человек несколько другой веры, но он нам близок. Дело все в том, что вообще шахматы — это объединяющее. Понимаете, игра. Она известна с очень древних времен. И шахматы вообще не знают национальности. Очень много евреев-шахматистов. Взять хотя бы того же самого Ботвинника.
0: Безусловно. Еще есть такая песня. Ну что же вы, милые.

0: наш Ботвинник. Ничего не сказали. А, ладно, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
1: Алло.
0: Да-да-да, говорите.
1: Еще пары нормальные. Обязательно должны быть и пары ненормальные явления. И второй вопрос. Какой лучший компот? Жирный или постный?
0: Спасибо вам, спасибо. Пара ненормальные явления — это, собственно, пара нормальные наоборот. То есть это, на мой взгляд, когда дверь открывается вот не туда, не сюда, а просто заперта наглухо.
2: Как в метро, да.
0: Совершенно верно. Что касается жирности компота, это безусловно по вкусу. Безусловно по вкусу. Хотя, вы знаете, наши сотрудники предпочитают компоты сухофруктов. Я не знаю, как у вас в Хайфе.
2: У нас предпочитают из маслин компот. Действительно, он достаточно жирный. Берутся такие незрелые маслины, то есть зеленые.
0: А вот скажите, пожалуйста, рубятся ли они или целиком?
2: Без косточек.
0: Понятно. А что вы можете сказать по поводу тумана, окутавшего всю вот вашу Хайфу в 82-м году? Это же для...
2: Война была в Ливии, вы же помните? Это все, вопрос у вас должен быть адресован, в общем-то, не к нам. Он, конечно, окутал Хайфу, да. Но объяснение ему чисто материальное. Ничего тут такого нет. Хотя, конечно, желтые газетенки, бульварная пресса, как израильская, так и арабская, всячески подогревала страхи людей, основанные на, так сказать, так называемом возмездии, поскольку тогда мы впервые применили крылатые ракеты по территории Ливана.
0: Вот. Причем я знаю, что ракеты были, ну, мягко.
2: Американские.
0: Ворованные, да.
2: Но...
0: Ну, в какой-то степени.
2: Так вот, что касается этого дыма...
0: Какого дыма?
2: Дыма. Дым, здесь... вот тут туман, дым.
0: А, да. Да, извините.
2: Да. Вот, это просто-напросто новая, как мы потом выяснили, новая советская дымовая завеса для катеров, которая...
0: Шашка просто.
2: Да, да, просто это такое, настолько дымообразующее новое вещество было изобретено тогда в Советском Союзе, которое позволяло одному катеру попросту просто задымить вообще все.
0: Ну, это достаточно сильное орудие. Да. Я знаю, что изначально
2: бороться с ним никак нельзя.
0: Рыбаки, дабы рыба была в растерянности, поскольку всем известно, что рыба, она ориентируется
2: смотрит
0: все-таки
2: наверх,
0: по солнцу,
2: конечно,
0: смотрит
2: конечно,
0: наверх,
2: конечно,
0: и,
2: да.
0: В общем, ловля
2: ведь
0: была.
2: Ведь недаром у всех рыб глаза сверху.
0: Угу.
2: Покажите вот мне хоть одну камбалу, у которой глаза на брюхе.
0: Ну, это если только ее натянули. Так
2: нет, если только, конечно, вы перевернете, будете показывать всем, что вот камбала так и плавала, но мы вам не поверим.
0: Вот спрашивают, интересный
2: вам
0: вопрос
2: этих денег
0: несколько
2: не
0: из области медицины, из области воспитания. Как влияют маслины на половое воспитание подростков с 15 до 18 лет? Ну, я бы этот возраст немножко раздвинул с 12, потому что все-таки мы считаем, что половая зрелость наступает в 14. Значит, 15 ни туда, ни сюда, а в 12, вот она перед ней, так сказать, в предрамье полового возраста.
2: Ну, вы,
0: а в 16
2: вы
0: уже
2: эти-то маслины
0: генен.
2: берите, не стесняйтесь. Вот сейчас
0: спасибо,
2: вам, да,
0: спасибо.
2: Возьмите, вы ешьте, да.
0: Костей нет?
2: Значит, нет, это бескостно. Это наши то маслины
0: меня, кстати,
2: с наших
0: что,
2: личных вот
0: что у меня с голосом, это я жрал курицу, и у меня кость застряла. И до
2: ну,
0: сих
2: это
0: пор торчит.
2: Да, а вы вот так сделайте, вот так.
0: Нет, так я не буду делать, у меня вот эта рука не поднимается. То есть я упал.
2: Другой можно.
0: Дело в том, что другое я держусь за это кресло, потому что если я отпущусь, я могу упасть вправо.
2: Вы прямо какой-то избалованный.
0: Хорошая у вас маслинка. Ну, давайте послушаем телефонные звонки.
2: Да-да, что?
0: Тут спрашивают, почему мы не читаем письма, спрашивают. Ну, братья Дураковы спрашивают, почему не читаем письма? Потому что мы дурацкие письма, естественно, не читаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонит француз, и я вот с умным вопросом. Вот, да. Существует ли некий стандарт паранормальности? То есть, скажем, что вот паранормально для нас, там, летающие тарелки, не паранормально для тех, кто в этих тарелках сидит, и с их науки там паранормальные, наши какие-то нормальные вещи, паранормальные им. То есть есть какой-то либо выработанный стандарт или это, вот, кто как хочет рассуждать, то есть нет стандартов.
0: Понятно.
3: И такой еще просьба такая, пусть мне позвонит мой сосед. Вот.
0: Спасибо. Ну что ж, действительно, это, так сказать, мы тут коснулись с французом теории относительности, но я знаю, что вы паранормальные психотерапевты, обществоведческие, в общем-то, к теории относительности относитесь, так скажем, не с большим...
2: С доверием.
0: Да, это мягко.
2: Небольшим доверием мы к ней относимся, это действительно так. Нет, ну, вообще взгляд на паранормальность, конечно, в первую очередь зависит от места обитания, это безусловно. То есть, конечно, в данном случае бытие формирует сознание. С этим мы не можем ничего ни поспорить, ни противопоставить. Естественно, что для жителей Конго компьютер — это не то, что паранормальное явление, да и любой телевизор — это вообще, так сказать, просто... то есть, если бы вождь племени там какого-то бушменского учредил вот эти вот 480 тысяч долларов, то вы бы ему принесли просто-напросто наш радиоприемник, по которому мы сейчас с вами говорим, вы бы эти деньги взяли. Естественно, ничего там удивительного нет. Поэтому, конечно, относительность во всем присутствует. И любая вообще наука, она субъективна. Это естественно.
0: А мы ненадолго прервемся, а затем продолжим разговор с нашим сегодняшним гостем.

0: Ну, а что касается ваших, Зиновий Варфоломеевич, экспериментов вообще с растительностью, то есть я знаю, что вы пытались сажать вот корнями кверху различные предметы, то есть в частности вот великий эксперимент со свеклой и морковью. Вы, то есть цель была следующая, что, дескать, если эта байда будет снаружи, то она будет сладка, как земляника, и велика, что твой арбуз. А мне бы хотелось узнать, насколько это у вас удалось, и каким, почему именно эти эксперименты вы решили, что они относятся как-то к общественному, к паранормальному явлению?
1: Ну, конечно, вы совершенно правы, что вообще каждый наш эксперимент – это в той или иной степени эксперимент, направленный на пользу человечества, и я горжусь этим. Другой вопрос, что, конечно, не всегда просто бывает выбить под это деньги, но зачастую это удается. В качестве наиболее ярких экспериментов, которые мы проводили в последнее время, как вы правильно упомянули, конечно, являются эксперименты с так называемыми корнеплодами. Дело в том, что вообще, конечно, у нас в Израиле самая сладкая морковь и самая сладкая свекла. Это все знают. Это, так сказать, мировой факт. Но я не решил сделать ее еще слаще. Но, к сожалению... Со свеклой у нас не получилось. Дело все в том, что тонкий корешок, который сверху, никак не хотел у нас, собственно говоря, приживаться в атмосфере. И все наши попытки дополнительного полива и эксперименты с гидропоникой, это новомодная наука и так широко развитая в Японии, надо признаться, не привели к каким-то таким результатам. Но морковь у нас прижилась, и сейчас мы имеем, так сказать, остевую морковь, у которой, по сути говоря, два корня. То есть морковь представляет из себя как бы два треугольника, сложенных основаниями друг к другу.
0: Один нижний, другой верхний.
1: Да, другой верхний, да.
0: А свекла как же?
1: А свекла не прижилась, понимаете?
0: Это была бы восьмерочка свекольная.
1: Ну, в общем, да, в какой-то степени вы правы. Но это уже геометрия. А наиболее таким практическим, что ли, полезным экспериментом в последнее время это... особый способ воспитания наших домашних питомцев, кошек и собак. Uh-huh. Дело в том, что все мы прекрасно знаем, что наши любимые животные, которых мы держим у себя дома, они доставляют нам не только радость, но и некоторые огорчения.
0: Например, морские свинки, они все-таки...
1: Да, масса животных. Нет 100% идеального животного, за исключением того, которое мы вывели. Это, в общем, можно сказать, гордость нашего общества, гордость нашей экспериментальной базы, которая находится под Хайфой, в местечке Виномах.
0: Кстати, знаю, это морковь вы...
1: Нет, это животные. Это домашний паучок.
0: Да.
1: Это домашний паучок, который... основан на древней породе бродячих паучков. Чем примечательны эти паучки? Дело в том, что они практически не требуют корма. И в то же время, питаясь, они уничтожают домашних, собственно говоря, вредных насекомых. Применяя этого паучка, мы добились 100% уничтожения тараканов в бытовых условиях среднеизраильской семьи. Дело в том, что, в общем, в Израиле достаточно теплый климат, как вы уже, наверное, догадались. И в связи с этим большое количество вредных насекомых, которые разводятся в жилищах израильтян, оно досаждает им. А поскольку в последнее время стало модным, да и действительно это имеет место, и это должно так быть, не химические способы борьбы с вредителями, а биологические, мы решили попрактиковаться в этом и вывели так называемого бродячего крестовика. Это паучок, который, секрет его селекции мы не разглашаем, естественно. Дело в том, что мы продаем эти особи, достаточно хорошо их покупают у нас. Чем и замечательный, собственно говоря, этот паучок? Да, собственно говоря, тем, что, несмотря на то, что он относится к семейству паукообразных, он является достаточно симпатичным на вид. Для примера, представьте себе распространенный приведенного в ресторанах блюда, как краб. То есть вот такой маленький крабик, который живет у вас, есть совершенно не просит, какает, прошу прощения, очень мало и преимущественно жидко, вот. Он потребляет всех мух, которые распространены в нашем теплом климате, и попутно уничтожает всех тараканов. Вот. Заботы, как я уже говорил, этот паучок, в общем-то, не требует никакой к себе. Этим он радикально, в общем-то, отличается от всех кошачьих и собачьих, которые требуют к себе каждодневного и ежеминутного внимания, как в вопросах приема ими пищи, так и в вопросах дефекации.
0: Безусловно.
1: Да, собственно. А в то же время польза от кошачьих и собачьих весьма сомнительна.
0: Ну, безусловно. Безусловно, во-первых, и шерсть, ее едят.
1: Да вообще,
0: с другой стороны,
1: сказать,
0: можно...
1: Если взвесить на чашку весов, если положить все за и, так сказать, и против домашнего животного в доме, вы получите больше против.
0: Угу.
1: Это является еще одним явлением массового психоза, конечно.
0: А вот вопрос достаточно интересный. Как относится гость студии к сексуальным меньшинствам? Проводились ли в его лаборатории исследования по этому вопросу? Но мы не будем касаться вот того инцидента между монголом и немцем, который был в момент...
1: Но да, да.
0: Случилось, да. Как говорится, один раз не пидорас.
1: Да.
0: А так-то вообще как у вас с этим...
1: Да у нас-то, в общем-то, все, конечно, нормально, сами понимаете. Да, вот, мы же евреи.
0: Безусловно.
1: Вот.
0: А что такое третий глаз, спрашивает Алексей. Алексей, ну, прежде всего, это пупок.
1: Нет, третий глаз, это, да, вы правильно заметили, это пупок, но здесь зависит, как он завязан, пупок.
0: Это. Безусловно, да, это да. Же целая
1: наука
0: теория,
1: существует. Да,
0: снаружи, выпуклый,
1: я вам скажу,
0: пуклый,
1: я вам
0: там,
1: открою маленькую тайну.
0: Вы так не волнуйтесь,
1: я
0: не
1: открою...
0: волнуйтесь,
1: нет,
0: Зиновьевна,
1: нет,
0: может, вам волокординчик?
1: Нет, не надо,
0: потому как-то я вижу...
1: У меня свои препараты.
0: А у вас как завязан?
1: А у меня его нету.
0: Удалили, что ли?
1: Нет, у меня зашит.
0: Говорили вам, не поднимайте тяжести.
1: Нет, я хотел сказать, что мы в качестве, так сказать, подработки такой в своем вот, да, при нашем обществе существует несколько таких фирм, оказывающих различные услуги населению в той или тех или иных областях. Вот одна из наших фирм, которая называется Пайпер, это, так сказать, по да, фамилии основателя, директора этой фирмы, да, Пайпер и сыновья, вот, они занимаются художественной вязкой пупков, то есть при родильных домах в Хайфе, то есть по желанию вы можете, ну, то есть виды вязок пупков, они, собственно говоря, развешаны, вот, в интернете есть наша страничка, вот, и там, значит, вы можете ознакомиться с перечнем фигурных узлов, которыми вяжутся пупки, вот, и можете вызвать за определенную, конечно, плату. Даже вот в России мы, в принципе, осуществляем такие вот...
0: Ну, это уже реклама, да. У вас идет. Вот, кстати, заметьте, как вот вы, азиаты, все-таки по-живому шьете. Вот, например, я знаю, в Европе специальные клумбочки есть вокруг пупков, газоны, микроживотные, которые живут в пупках, устанавливаются...
1: Нет, вы знаете, мы более практичные. Понимаете, есть... ведь дело в том, что за каждой клумбой и за каждым цветком, тем более за каждым животным, который культивируете вы у себя, так сказать, на да, скажем, организме, да, вы, значит, вот, надо ухаживать.
0: 203-19-22, и мы поднимаем телефонную трубу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
0: По-моему, вы очень волнуетесь, вы успокойтесь, пожалуйста, придите в себя, перезвоните, и мы с вами, конечно же, с радостью поговорим. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельное.
2: Еще можно поприветствовать?
0: Безусловно.
2: Вот, я просто вот его приветствую, и скажите, пожалуйста, вот он как специалист по паранормальной явлении. Вот скажите, пожалуйста, организация БИТАР – это паранормальное явление или объективная реальность? Если последнее, тогда скажите, пожалуйста, как можно туда записаться?
0: Спасибо. Но дело в том, что вообще, когда в китайской культуре возникли, это я немножечко от себя такой вводный, прежде чем ответит Зиновий Варфоломеевич, стали модным вообще петарды и все эти всякие взрывы и огненные змеи, да? То есть это же неспроста. В Китай, хотя первым изобрел порох, вот они и баловались, и испытывали его, но однако последним достиг электричества. Поэтому в свое время, например, пьяный китайский возвращался от своей китаянки вот ночную улицу. Он пострелил воздух из всяких этих хлопушек и прочих прибамбасов, чтобы просто освещать себе дорогу, понимаете? То есть там не было ни элемента развлечения.
1: Они ими топят. Знаете, этим они топят. То есть на этом они готовят пищу. И ничего здесь удивительного никакого нет. Понимаете, вы же готовите себе пищу в микроволновой печи.
0: Я? Нет, у меня нет печи. Вы что, в городском доме откуда же печь? У нас электрическое отопление. Это вы, Зиновий Варфоломеевич, топите кизюком у вас в Хайфе. У нас же сводное электричество. Кстати, здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания говорить. Вас очень плохо слышно. Извините, погромче, пожалуйста.
3: Инспектор ГИБДД Якуба Владимир Борисович.
0: Здравствуйте.
3: Позвольте задать вам вопрос.
0: Слушаем.
3: Где можно паучка приобрести и сколько он будет стоить?
0: Спасибо. Вопрос действительно интересный. Спасибо вам. Я просто тоже думал о том, что ведь наверняка вот это выведенное вами животное, оно уже не столь доступно. Это как в свое время карликовая кошечка, да? Конек карликовый. Вы видели, кстати, у нас в загоне конька карликового? Я вам покажу.
1: Замечательный.
0: А видели уже, да?
1: Да.
0: Показали.
1: Не. Я хотел бы сказать, что в данный момент мы сейчас рассматриваем в качестве такого... Ну, как бы улучшение взаимоотношений между Израилем и Россией, такого уже совсем уже теплых взаимоотношений. Мы рассматриваем поставку паучка, значит, в управление внутренних дел. То есть Министерство внутренних дел. Нет, ну, конечно, не бесплатно. Это входит в программу дальнейшего оснащения милиции России. Это паучки будут в каждом патрульном автомобиле, поскольку у каждого задержанного вероятность педикулеза и тому подобных заболеваний достаточно высока. Да. Ну вот. Также этот паучок будет культивироваться.
0: Смотрите, если так рассмотреть,
1: в системе
0: вот
1: исправительных
0: сотрудник ГИБДД, ведь вот вы же, уважаемые наши слушатели, вы же сажаете все вот в автомобиль, кого не попадет, когда составляете протоколы,
1: не деньги берете. Это было основным условием, чтобы паучок был в каждом патрульном автомобиле милиции.
0: А у вас, кстати, как в Хайфе с этим? А, у вас же все на верблюдах,
1: безусловно.
0: Все
1: нормально.
0: Да. А, ну, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
0: Вы, по-моему, сильно очень волнуетесь. Извините, пожалуйста, вы успокойтесь, все хорошо. А затем перезвоните, мы с вами с радостью побеседуем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Вот как вы думаете, наша земная цивилизация будет очень ужасно выглядеть глазами пришельцев?
0: Спасибо. Вопрос был интересный. Я думаю, что глазами пришельцев... Извините, что я так все время вперед вас, Зиновий Варфоломеевич, ну просто у меня же прет же под утро там. Да. Вот, что особенно они будут бояться деревьев.
1: Но на мой взгляд, вообще самое страшное, что может их испугать, это землекоп Саважа.
0: Землекоп, да. Но дело в том, что люди не видят.
1: Более, понимаете, непривычного такого, ну, на взгляд, скажем так, неподготовленного зрителя существа просто нет. Вот. А вообще, конечно, на взгляд любого, ну, скажем так, пришельца, будь то это с другой планеты, что не доказано в настоящее время, со всей ответственностью это я заявляю вам, вот, любой незнакомый предмет является, конечно, в большой степени эмоциональным стрессом.
0: Все зависит от культа
1: от
0: той
1: от
0: культа той геометрической формы,
1: безусловно,
0: которая на той планете была, безусловно.
1: И геометрия у каждого своя. Понимаете? Кто-то, так сказать, предпочитает круглые деньги, кто-то деньги предпочитает прямоугольные.
0: А некоторые, я знаю, палочками. Вот в форме палочки у них они рассчитывались палочками.
1: Да и, собственно говоря, есть еще и в данный момент такая народность, где до сих пор, так сказать, уже 2001 год, вот скоро, да, и там до сих пор рассчитываются друг с другом ракушками.
0: Я даже еще хочу, что есть народности, в которых до сих пор рассчитываются друг с другом палками, то есть лупят палками друг друга, почем не попадя, и тем самым мы не будем называть эти места, и даже скажем так, что побои палками, бамбуками легли в основу одного определенного вида восточных единоборств, хотя культура их, истоки вот этого лежат просто в элементарной расплате и во внедрении в культуру данной местности, где вот побои туда-сюда наносились палками, элементарного садомазохизма. То есть за любой, например, мешок бобов, он должен отплатить дающему бобу ударами бамбуковой палки.
1: Ну, вообще, я со своей, так сказать, колокольни обществоведа, я хотел бы отметить то, что, на мой взгляд, является самыми совершенными деньгами на сегодняшний день. Mm-hmm. Я бы вообще самой совершенной валютой поставил бы ногти, зубы, да, вот, потому что...
0: И шерсть чем больше также, безусловно.
1: Нет, шерсть — это другое, это от тепла, да, от холода, прошу прощения.
0: От тепла тоже.
1: Дело в том, что каждый человек от природы получает приблизительно равное количество ногтей и зубов. И, то есть, это вы не можете допустить никакой эмиссии.
0: Угу.
1: Вот, потому что протезы не будут ходить, естественно.
0: Безусловно. Ну, кстати, вопрос ко мне пришел, что, дескать, меня видели на рынке в Черкизово, где я продавал колготки желтого цвета, и чтобы объяснили, что такое я там делал. На самом деле, если бы вы, подпись Герасим, если бы вы, уважаемый Герасим, не побоялись, подошли бы к нам поближе, вы бы увидели, что это обычная треска копченая, вот, ну, которая так, конечно, побалтывалась немножко. Ну, сейчас мы ненадолго прервемся. Вообще в наше время приходится торговать черт знает чем, чтобы хоть как-то прожить. Но вам-то это, уважаемый Федор Георгиевич, известно. Слушаем музыку.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зяма Варфоломеевич Гулянский. Мы... Ну, тут присылают массу нам всяческих писем и так далее, но... Вот Денис спрашивает, чем отличается иудаизм от христианства?
1: Это радикально, конечно, различные религии. Общими ли в них являются лишь Бог, так сказать, аспекты веры, они, конечно, различные. То есть в основном разница, так сказать, в культах, в культовых проявлениях. Основа одна – вера в Иисуса Христа.
0: Понятно. Так получается, третий глаз есть и у животных, спрашивает Алексей.
1: Конечно, есть. Третий глаз есть у всех. Более того, Алексей, если вы сейчас подойдете к зеркалу, повернетесь к нему в профиль и посмотрите на себя, и то, что вам покажется надбровной дугой, вот между ней, тот вот самый выступ, который, Алексей, у вас есть, есть... Тот вот третий глаз, о чем вы нас спрашиваете.
0: Что да. Хороший ответ. Я предлагаю уделить оставшееся немного совершенно нам время для прослушивания телефонных все-таки звонков 203-19-22. И мы осуществляем периодический подъем трубки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Мне нравится ваш гость, так же, как мне понравился ваш гость, фашист, паук. Вот мне известно, что международный сионизм является, значит, он изобрел атомную бомбу, а также капнул там. Нет, да?
1: Атомную бомбу изобрели, конечно, евреи, да, вы правы. Но нельзя сказать, что одни евреи изобрели атомную бомбу. Дело в том, что атомную бомбу вообще изобрел коллектив ученых. И среди них были евреи, и поляки, и даже русские. Вот. Ну, и шведы.
2: Ну, спасибо вам за...
1: Да, в чем вопрос? Да.
2: Значит, я хотел спросить, значит, все вот серебряный доллар изобрели тоже не евреи, но все-таки вот валюту, новую валюту евро изобрели евреи или все-таки сионисты? Спасибо вам.
1: Спасибо. Ну, понимаете, пока эту валюту пока еще нельзя потрогать руками. То есть, ну да, официальное название евро есть, но вы только не говорите, что изобрели евреи. Представьте, европейское сообщество, туда входит, если мне не изменяет память,
0: даже
1: 16 государств.
0: Входит,
1: да, да, да, да. И среди них нет ни одного государства, в котором бы евреи были преобладающие, ну, собственно говоря, нации. Вот, поэтому обвинять или, наоборот, так сказать, благодарить евреев за то, что где евреи изобрели эту новую валюту, конечно, просто неумно.
0: Вот наш радиослушатель Фисюков очень беспокоится о том, как вы, господин Гулянский, можете беседовать со мной, активным антисемитом. Я, с своей стороны, хочу сказать, что
1: более того,
0: когда мы встретились с Зиновием Варфоломеевичем сегодня, я его встретил у метро, мы пожали друг другу руки, и
1: я не испытываю... Дело в том, что Александр изумительно поет наши еврейские песни.
0: Да, безусловно, но мало кто об этом знает. Мало кто об этом знает, а даже ведь у вас, я знаю, выпущена кассета, ну, где я пою под гитару.
1: Ну, не будем говорить о сумме гонорара, конечно, да.
0: Конечно, и о том, что, ну, зачем? Нужна эта тайная сторона.
1: Репертуар он широко известен. От 7.40 до тум-балалайка.
0: Особенно мне нравится тум-тум-балалайка, конечно. И, кстати, хороших девок у меня на подпевке ведь выделили. Вот что?
1: Ну, Израиль богатая страна, что там говорить.
0: Ну что же, следующий телефонный звонок 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Вы, по-моему, очень нервничаете. Вы соберитесь с духом, а то вы как-то молчите. Ведь когда человек молчит, это тоже проявление нервов. Это так же, как, например, раздавание каких-то звуков. Все это говорит о расстроенной психике, о том, что за прошедшее лето было мало скушено яблок. А если и были скушены, то синтетически присланные из враждебных стран.
1: Очень вообще помогает окраска прицепов вообще. То есть, ну, каких, во-первых, прицепов? Да просто вы подходите, масса же большегрузных автомобилей, да, вообще. Да. Подходите, красите прицеп. Во-первых, вам не исключено, что дадут денег. А во-вторых, вы успокоите психику.
3: Безусловно, могут, кстати, дать по морде, что тоже, ну, является...
1: по морде могут дать и просто так, понимаете?
3: Достаточно подойти тоже к прицепу, и, в общем-то, это произойдет. В любом случае, ведь элементы насилия, вот, они каким-то образом тоже психику успокаивают. Но я, например, помню, вчера к нам ворвался сюда человек, который начал кричать, где тут, ну, и называть фамилию сотрудника, который ему чем-то не угодил. Я, говорит, сейчас ему там то все, да голову откручу, ну, как обычно, там, пальцы раскладушкой, козя-базя всякая. А у нас тут есть один паренек такой тихий, скромный. Ну, как подошел, как ему в бубен-то дзынь только. И тут вышел тихий, спокойный, вернулся с цветами, подарил всем женщинам цветы. То есть совсем другой человек. То есть,
1: это же приятно, согласитесь.
3: Конечно, конечно. Ну, приятно.
1: Может быть, он в надежде на, так сказать, такое скромное внимание к своей персоне.
3: Это его проблемы, начал, да. Он там. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
2: Добрый вечер.
3: Вы как-то нервничаете, мне кажется.
2: Алло?
3: Да. Нет, вы точно нервничаете, по-моему.
2: Нет, я совершенно не нервничаю. Во-первых,
3: если нервничаете, вы скажите, потому что мы тогда вас...
2: Хотел бы возразить для начала, что господин Лаерский является не активным сионистом, а пассивным. С моей точки зрения. Это моя личность.
1: Вот насчет того, что он является сионистом, а пассивным, это я с вами совершенно согласен.
2: Вот. А теперь я хотел бы предложить уважаемому гостю вот такую идею свежую. Заранее прошу прощения, что разговор
1: касается... Вы хотите 480 тысяч долларов получить?
2: Нет, нет, нет, нет. Разговор касается не совсем дружественного Израиля и Египта. Вот. Дело в том, что египетские археологи, как известно, обнаружили в мумии фараона особый вид жучка микроскопического, который проживает в заднем проходе.
3: У фараонов, да?
1: Сырный акар он называется, да.
2: Как?
1: Сырный акар.
2: Да-да-да. Вот.
1: Тифагипусиру.
2: Я вот, к сожалению, не помню, как он точно называется.
1: Ну, я вам это напомню.
2: Я просто хотел узнать, так сказать, разводят ли его в Израиле и предполагается ли его практическое использование в проктологии.
1: Вы что же хотите, чтобы я вам сейчас расскажу все секреты израильского, так сказать, министерства обороны?
3: Ну, давайте скажем прямо, Зиновий Варфоломеевич, что сами вы этим самым жучком пользуетесь уже 5 лет. И мне предлагали, как в первую пору нашего знакомства, хорошо, что... Нет, а, кстати, когда был вопрос там о целителях и так далее, вот вы как-то это скрывали, а вот, однако, взяли древние средства и египетское,
1: это понимаете? Же не целительство, понимаете? Целительство,
3: ну, ладно,
1: нормально.
3: Это народная медицина,
1: да,
3: в полном.
1: Да,
3: ладно,
1: да.
3: Отойдем.
1: Но это не
3: экстрасенсорика,
1: понимаете?
3: Это
1: не
3: экстрасенсорика. Это был отдельный вопрос о целительстве и сенсорике всякой. Ладно, сенсоры у нас на двери стоят, в замке кодовом.
1: Я вам о том же говорю, что сенсор — это вот кнопка.
3: Денис вот спрашивает, существуют ли религиозные секты на территории Израиля?
1: Вы знаете, видимо, да, но они не имеют такого большого, конечно, развития, как вот в России. Поскольку, как я уже говорил, граждане Израиля, то есть евреи, они, в общем, достаточно прагматично думающие люди. И на них очень сложно заработать деньги, понимаете? Их можно, на них можно зарабатывать деньги, только предлагая реальный товар. Как вы сами прекрасно понимаете, ни одна секта ничего реального вам предложить не может.
3: Может
1: предложить. Она может только у вас, да, забрать, да.
3: Безусловно. Ну, дальше обратимся к прослушиванию телефонных звонков. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, уважаемый.
3: Здравствуйте, уважаемый.
4: Очень интересно, как в Израиле израильтяне ругаются матом.
3: Спасибо, спасибо. Просто плохо вас было слышно. Ругаетесь ли вы, Зиновий Варфоломеевич, матом только в Израиле или в России тоже?
1: Ну, вы знаете, мы, евреи, вообще любим, так сказать, в узком кругу переброситься парой-другой выражений, крепких достаточно. Безусловно, вот я считаю, что наиболее ярким выражением русской национальной гордости должен быть тот факт, что русский мат вообще по всему миру разошелся. И такие вот близкие русскому слуху слова, как клещ и так далее, они, в общем-то...
3: Пассатиж, даже вот они...
1: Да. А, это тоже. Это тоже такое крепкое словце, да. Мы, конечно, не зависим от того, где мы находимся, но стараемся так не в особо прилюдных местах, поскольку в некоторых странах за сквернословие просто-напросто штрафуют.
3: Да, в некоторых даже, бывает, отрубают голову.
1: Ну, в те страны евреи обычно не ездят.
3: Да, туда обычно даже не вообще мало этих кто причин. Ездит, а просто, то есть,
1: а. Безусловно. Нет, не, у вас сейчас, я, судя по объявлениям в ваших вот газетах, туда очень много туристических фирм организуют маршруты в эти страны. И, видимо, многие туда все-таки, покупаясь на эту рекламу, едут, да.
3: А куда же еще ездить? Больше некуда. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый вечер, Александр.
3: Здравствуйте.
5: Мне очень понравился ваш гость. Очень интересную тему вы затронули. Меня интересует такая тема. Значит, в Израиле производится такая шпаклевка, глинс называется. Вот. И не содержится ли там, вот гость ваш упомянул, вещество, В общем, ситуация такая, что вся шпаклевка отлетает от стены, ее приклеить нельзя, и не помогли ли там какие-нибудь арабы там, что-то нахимичили, не знаю. Я злой на них, как черт.
3: Понятно. Глинс, вы говорите, называете?
5: А, глинс, да.
3: Спасибо, спасибо. Ну, насколько знаю я, вот сами коренные жители Хайфы и прочих территорий, они не пользуются вот этим самым глинсом. Этот продукт идет только, вот, в общем-то, на экспорт, насколько я понимаю.
1: Вы знаете, вообще, честно говоря, я вам скажу сейчас, в конце уже можно это сказать, желательно вообще не пользоваться израильскими товарами. Я это вам говорю честно. Это такая очень сугубо конфиденциальная информация. Просто мне очень нравится ваше радио, я уважаю ваших радиослушателей. И на будущее из израильских товаров вы можете брать только один. Это соль Мертвого моря.
3: И грязь Мертвого моря.
1: И грязь Мертвого моря. Потому что, понимаете, торговать обыкновенной поваренной солью за большие деньги. Это, по крайней мере, не наносить вред здоровью потребителя. То есть, пользуясь этой солевой ванной, вы не нанесете вреда своему здоровью. Конечно, карман ваш несколько похудеет. Вы можете с таким же успехом, в общем-то, купить, по-моему, раньше 10 копеек стоил килограмм соли. Вот этот вот пресловутый килограмм
3: скажите,
1: соли.
3: Пожалуйста,
1: бог
3: с ним, извините, Зиной Гуршмович. А вот скажите, что касается ваших национальных блюд, там, мацы, крендельков, в общем-то, окорочков, прочих лап разных.
1: Вы хотите мацы?
3: То!
1: Ну, я вам после я вам мацу предоставлю. То есть, ну, национальные блюда, да. Но дело в том, что все еврейские национальные блюда, они, за исключением фаршированной щуки, они так или иначе употребляются в контексте каких-либо религиозных обрядов.
3: Безусловно. А почему вы так ненавидите фаршмак? Вот наш обычный фаршмак. Вот сегодня вот дневная смена нам оставила большой казуар, наполненный фаршмагом в масле, а вы как-то так щипнули вроде чуть-чуть, и все. То есть...
1: Дело все в том, что ваша ржавая селедка, из которой вы его делаете, понимаете, она не выдерживает никакой критики. То есть любая израильская шпаклевка просто это верх качества.
3: Между прочим, закуплена она была вот в Красном море выловлена.
1: Красное море не является побережьем Израиля, как вам будет известно.
3: Здравствуйте.
1: Откройте карту.
3: Нет уж, я в карты не играю. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
6: У меня два вопроса. Один, значит, с чем связана природная красота евреев и трудолюбие? И второй, не является ли Борис Николаевич Таратайк евреем?
3: Спасибо. Ну, насчет природной красоты, вот конкретно Зёмы Гулянского.
1: Я бы тоже не стал так о себе строго говорить, что я уже прям очень красивый. Ну, конечно, в каком-то ракурсе, да. Понимаете, внешняя красота — это, в общем, достаточно сомнительное качество и очень субъективное. Понимаете, кому-то нравятся толстые маленькие, кому-то нравятся высокие худые.
3: Ну, это общие слова.
1: Некоторым нравятся инвалиды.
3: Что касается трудолюбия.
1: Дело в том, что страсть трубопровода вообще свойственна израильскому народу. Вы же были у меня в Хайфе, вы знаете. На каждого израильтянина...
3: Паутину из труб у вас.
1: На каждого израильтянина приходится в среднем по километру трубопроводов различного сечения и назначения.
3: Угу.
1: Это связано прежде всего с тем, что вообще любой нормальный человек, а тем более еврей, он стремится к комфорту своей бытовой жизни, в элементарной. А извините, без трубы в вас
3: не вылышь рыбку из пруды.
1: И не втечет, и не вытечет, понимаете?
3: Да! А ну, следующий телефонный звонок. То есть трудолюбие, понятно, и красота, понятно. Хотя вот после 50 лет вы, конечно, сдаете.
1: Особенно наши женщины, да.
3: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Нервничает. А здравствуйте, мы полны к вам внимания, вы в прямом эфире.
7: А вот слово «европеец» — это сокращенный еврей, да? Все это сахару, когда пришлет в Израиль к нам.
3: Спасибо. Ну, насчет первого-то нельзя искать суффиксальные общекоренные корни, я бы сказал.
1: Нет, дело в том, что это только в русском языке вообще. Да. Европа и евреи. Вообще, так сказать, мы сами же семиты, как я уже говорил. Вот, допустим, в английском языке евреи — это Jude. То есть никакой связи с Европой вы не найдете здесь. Тут совершенно разные гласные и согласные. Да.
3: Вот. А второй вопрос был какой? Насчет того, когда вы сахар пришлете.
1: Сахар, понимаете, мы сами закупаем сахар. В Израиле своего сахара нет. В Израиле есть соль, о чем я уже говорил. Солью мы можем вас засыпать.
3: Нет, у нас сейчас рано. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Доброе утро, или как это самое? Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос по поводу кастанеды?
3: Безусловно, Зиновию хотите задать.
8: А?
3: Хотите Зиновию задать вопрос?
8: Да, естественно.
3: Задавайте, это его любимый писатель.
8: Я бы хотел с ним, ну, может, он мне что-то ответит на это.
3: Да, он
1: с удовольствием.
8: Мне трубку не ложить, как у вас, какая вообще...
1: Да вы говорите.
8: А, я прямо сейчас могу?
1: Конечно.
8: Нет, дело в том, что я слушаю, и я вижу, что он занят совсем... другим делом.
3: Это ничего страшного.
1: Я смотрю в динамик вообще, слушаю вас.
8: Скажите, пожалуйста, что он думает по поводу...
1: Кто он? Вот я Зяма, вас слушаю сейчас. Что вы хотите?
8: Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
8: Значит, скажите, пожалуйста, что вы думаете насчет мироощущения и мировоззрения Кастанеды? С вашей точки зрения.
1: Ну, я вообще вам хочу сказать честно, что я такого мироощущения и тем более мировоззрения просто не видел вообще в жизни, понимаете? Я много видел людей, но такой глубины, вы понимаете?
8: Я имею в виду, вы понимаете, ведь он как говорит, что мир, который мы видим, это не совсем то, что мы... Это,
1: да, безусловно. Но я-то материалист, понимаете, то есть, конечно, в своем, так сказать, псевдонаучном кругу он достиг определенных высот. Я его уважаю, как, так сказать, ну, достаточно, но как вам сказать, чтобы не нанести вам ущерб, как достаточно высокопрофессионального шарлатана. Я его уважаю, но не более того, да.
8: То есть, к этому нужно... подходить так же критически, как и ко всему другому.
1: Да, ко всему, конечно, надо подходить критически, понимаете? Да. Мы же, я уже говорил, 480 тысяч долларов уже 10 лет предлагаем, и никто к нам не пришел. Ни Кастанеда, ни Мастанеда, ни Шмастанеда, понимаете?
8: Но он умер, он не мог к вам прийти, он умер.
3: Ну, понимаете, мог бы прийти к, так сказать, предыдущим это гулянским Зиновием Варфоломеевичем. То их же там не один, до этого у него были другие, никто не приходил. Он же говорит не то, что лично к нему, понимаете, вот никто не пришел.
1: В конце концов, могли прийти последователи, понимаете, если вы так...
3: Да, или наоборот.
1: Вы даже можете вы прийти, что?
8: А скажите, пожалуйста, вот, допустим, если бы у меня сильный зуд... Насчет того, чтобы пообщаться с вами еще где-то, как-то. Я понимаю, что радиовремя очень дорогое это самое.
1: Я уже говорил, вы можете связаться
8: где бы я это мог сделать?
1: Через посольство Израиля в Москве.
8: и я могу пойти туда и,
3: да,
8: с вами...
3: вы сказать, дайте мне письмо. Зиновия Варфоломеевича Гулянского.
1: Да, оставите письмо в приемной, я периодически там бываю, я, так сказать, беру корреспонденцию, вы оставите свой обратный адрес, там все.
8: И скажите, пожалуйста, вы что, такой простой секретарь, человек, что могли бы, я вас мог пригласить к себе в гости?
1: Ну, за определенную плату я, в общем-то, могу и к вам в гости приехать, да.
8: Но определенная плата, что означает определенная плата?
1: Ну, дело все в том, что, дело в том, что в каждом конкретном случае, во-первых, мне пока не совсем ясна цель визита к вам. Да.
8: Скажите, пожалуйста, а вас устроило бы, допустим, чай, водка, еще что-то такое для общения?
1: Нет, ну это слишком просто. То есть чай, водка, понимаете, дело все в том, что, так сказать, цель общения...
8: Кофе, извините.
1: Нет, я понимаю, да, но...
8: Это не эквивалент.
3: Вы знаете, давайте просто сейчас не будем в эфире перечислять гастрономические явства в стране голод. Вы проезжайте, оставьте письмо, уважаемый. Спасибо вам за звонок, спасибо. Спасибо, да. А я хочу вот обратиться вот опять же сюда к письму. Вот Лариса пишет, кстати, а ей не лень было картошку развернуть. Израильский порт Акаба находится у Красного моря. Так что вы, уважаемый Зиновий Варфоломеевич,
1: да несколько... будет известно вашей радиослушательнице, что нет такого порта вообще в Израиле.
3: Ну, видимо, просто вас туда не допустили.
1: Это египетский порт.
3: Ладно, слушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: О?
3: Да, говорите, пожалуйста.
9: Значит, я хотел вот такой вопрос обсудить.
3: Говорите, да.
9: Значит, вы слушаете Гарбота?
3: Спасибо. Да. Вот вопрос к Зиновию Варфоломеевичу.
1: Кого я слушаю? Простите, я не понял.
3: Гордона.
1: А кто это такая?
3: Вот есть такой радиоведущий, но дело в том, что он вещает совершенно в противоположное нам время.
1: Это израильский радиоведущий?
3: Ну, мне сложно сейчас об этом говорить, да.
1: Нет, дело в том, что я вообще радио слушаю очень мало, в основном в других странах. Вот, находясь в Москве, я слушаю «Эхо Москвы». Вот, по-моему, среди вас, вот, среди ваших коллег нет гордонов никаких.
3: Ну, да, тут мы не находили. Но в целом я просто хочу сказать, что настолько у нас разнополярное восприятие времени суток, что, увы, не доводилось так вот, разве только случайно. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
10: Здравствуйте, уважаемый.
11: Зиновий Варфоломеевич, вы, израильские жиды, к нам, московским евреям, не примазывайтесь.
1: Я к вам и не примазываюсь, понимаете? Я просто приехал на свою родину.
3: Это, во-первых, а во-вторых, приехал...
1: Это вы к нам не примазывайтесь. Вы посмотрите, что творится вообще на улице Хайфа. Одна русская речь, а? Слушайте.
3: Да, есть такое. Я тоже удивился. Особенно даже в лавках уже кричат «Чайку, чайку!» Причем с каким-то даже акцентом никак вот у вас. У вас, кстати...
1: Хорошо, что пока еще не кричат «Шашлик-пашлик», понимаете?
3: Да, ну скоро может. Может такое у вас.
1: Не дай бог.
3: Далее. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
12: Канат Жумаканович, хватит притворяться. Дурь мается. Поехали домой.
3: Это к кому обратились? Я просто хочу сказать, что у нас был гость Канат Жумаканович Жиптис, который, в общем-то, наелся бобров и каких-то млекопитающих в казахских степях, то есть типа, от голода вместе со шкурами он там их, и, в общем-то, его все вспучило, его нашли прочучленного изнутри. Вот, он, к сожалению, в общем, канул, как говорится, впочил в бозе.
1: Ну, видите, видимо, вашу программу вообще слушают, то есть слушают часто, то есть звонят люди, даже не помнят, когда они слушали, что вообще происходило.
3: И, видимо, как-то голоса или время ассоциируются вот с определенным человеком наиболее понравившимся.
1: Вы знаете, с годами я стал замечать, что я у своих людей, с кем я общаюсь, вызываю такую паранормальную такую реакцию уже сам. То есть я настолько пропитался всеми этими эфирами, что в какой-то степени я сам представляю себя такое паранормальное, в общем, явление.
3: Ну что же, у нас остается совсем немножечко времени, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, успели задать ваши вопросы Зиновию Варфоломеевичу Гулянскому. Если вопросы у вас таковые имеются, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны просто.
9: Алло,
13: это опять же я.
3: Здравствуйте.
13: Это вот насчет Гордона.
3: Угу.
13: Вот. Но вы его, конечно, не слышали.
3: Угу.
13: Вот. Я имел в виду, что вот он постоянно говорит «жит-жит». Хотя Гордон, ну, в общем-то, вот, я так понял, что у него мама русская. Вот. Я хотел вашего гостя спросить, чем жид отличается от еврея?
3: Вопрос.
13: Хотя я знаю, чем.
3: Спасибо, все. Спасибо за вопрос. Я надеюсь, Зиновий Варфоломеевич, вас не обижают такие вот несколько...
1: Да нет, вы понимаете, я же родился в этой стране, я уже привык, меня... В общем-то, я, что еврей-то, я узнал только в 16 лет. До 16 лет я, например, был полностью уверен, что я жид. Но потом, когда в 20 лет я узнал, что есть такой писатель жид, я уже стал несколько спокойнее относиться к этому. Сейчас я вообще, собственно говоря, никакой разницы не вижу.
3: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Хуёво у вас, ребят, дело.
3: Нервничает человек, совершенно нервничает. Ну вы так успокойтесь, пожалуйста, не нервничайте. И главное, чтобы у вас все было хорошо. А я вижу, что оно у вас гораздо вот, как бы это сказать, хуже, судя по вашему такому голосу. Какие-то явно половые изменения у вас происходят, в смысле с полом, с вашим. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
14: Это хорошо, что полны внимания. А скажите-ка, вот лучше чего? Вот в еврейском, в израильском парламенте, говорят, почти уже принято решение это вот, о, значит, об узаконивании машин, которые автоматизируют этот, как его, процесс обрезания. Ведь, понимаете, малейший сбой, и это приведет для человека к непоправимейшим последствиям, в общем-то, во всей жизни. И тогда... Ну как вот, а говорят, что в парламенте это почти уже прошло. Вот как вы к этому относитесь?
3: Спасибо, спасибо за вопрос. Я, честно говоря, очень, так сказать, недалек в плане вот вообще, да во всех планах.
1: Нет, я отвечу вообще на этот вопрос. В общем, ничего удивительного здесь нет. Это очередная лоббистская акция тех фирм, которые производят... какие-то продукты электронные, в частности, вот эти роботы для медицины, которые поставляют.
3: А что это у вас так сейчас гудело в желудке? Скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич. Ну, вот может быть, вам как-то волокординчик плеснуть?
1: Да вы знаете, нет, просто я вот тут испил ваш фирменный кофе вот на радиостанции. Он несколько отличается вообще от того кофе, который я пью дома.
3: У нас хороший чиба.
1: Ну... Чибы.
3: Ну, понятно. Давайте следующий телефонный звонок.
1: У нас такого нет кофе.
3: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
15: Здравствуйте. Александр, скажите, пожалуйста, что нужно сказать в прямом эфире, чтобы мой голос был слышен на следующем вашем альбоме?
3: Что вы говорите?
15: Что нужно сказать в прямом эфире радиостанции, чтобы мой голос был записан на следующем вашем альбоме?
3: Вы знаете, дело в том, что... Спасибо вам за ваш звонок. Дело в том, что вам с вашим голосом именно как раз никак не светит. Вам нужно обладать хотя бы голосом оперного певца Эрика Курмангалиева. Вот. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Ну, это явно слабоумный наш согражданин. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
16: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вы откуда, из колодца, что ли, звоните? Нет, вы знаете, с таким качеством из колодца людей мы не слушаем. Вы вылезете хотя бы наружу, это самое, диггер вы наш. Здравствуйте, будьте здоровы.
17: Доброе утро.
3: Вот это нормальный голос у вас, говорите.
17: Скажите, пожалуйста, могу я задать вопрос?
3: Только быстренько. Уже у нас вы, наверное, последний. Ну, в смысле, последний.
17: Вы знаете, да. я вам звоню второй раз. Мне просто интересно узнать вот о чем. Ну, допустим, когда говорят, что, допустим, Слава Ростропович, я с ним учился вместе, это, допустим, это... Вот теперь я в середине беседы застал, я услышал, что присутствует интересный человек. Чем бы он мог подтвердить это?
3: Спасибо. Вы знаете, я понял. Зиновий Варфоломеевич, я понял намек нашего радиослушателя. Вам просто нужно будет спеть сейчас хорошую еврейскую песню.
1: Что такое, где маца? Лам цедрица от цаца.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня доктор обществоведения, председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа, что в Израиле, Зиновий Варфоломеевич Гулянский. Во-первых, я хочу узнать, что сказать, почему при муниципалитете, скажем, Тель-Авива, который тоже является крупной губернией, у вас не существует...
1: Крупнейший?
0: Да, не существует такой комиссии. То есть вы же, в принципе, если так разобраться, такой Гулянский с периферии по ихнему.
1: Когда вы вы знаете, у нас вообще периферия в Израиле, она так это громко сказано. Вообще, как бы весь Израиль периферия в какой-то степени.
0: Да!
1: То есть территория Израиля очень мала, и там, понимаете, это как один большой теоретический город. То есть там нет таких шире и просторов, нет пойм, рек, и нет, в общем-то, Волги у нас нет в Израиле такой вот,
0: ну, как вот для русских. Нет, я тоже
1: да,
0: знаю,
1: да, да, это. Нет. Ну, вообще считается, что какая Волга, то есть какая Русь без Волги, какая, в общем-то...
0: Песня без любви.
1: Да, понимаете, вот у нас, собственно, с этим туго. У нас вот Мертвое море. Вот. А почему я не в Тель-Авиве? Ну, понимаете, еще, так сказать, не вечер. Не вечер еще. Угу. Вот, еще утро пока в Москве и вообще.
0: Ну вот, хотелось бы узнать, дело в том, что в моменты каких-то кризисов и каких-то, ну, скажем так, непонятных явлений, не только природных, но и общественных, политических, во многих странах.
1: Я их вообще не различаю.
0: В общем, да, это одно и то же. Назовем так микроапокалипсисы.
1: Да.
0: Происходит не только, вот как мы в самом начале нашего разговора провели пример у мигрирующих по рельсам людям туда-сюда, но и возникают какие-то новые ритуалы. То есть, к примеру, в свое время это был целый ритуал в нашей стране. Это вот очереди, да, в магазины. То есть в очередях люди общались, там рисовали друг другу номерки. Кстати, оттуда произошло еще искусство определенных татуировок номерных. Но это отдельный разговор.
1: Это искусство, понимаете, но, в общем, очень больно отзывается в душе еврейского народа, потому что номерные тут

0: ритуал стал формироваться. Вообще наиболее развит этот ритуал вообще вот так, именно приусадебного хозяйства, это, пожалуй, только в России.
1: Да, но сейчас, да. Сейчас особо вот в момент кризиса мы повсюду видим людей. Вот сейчас, если вы
0: увидите стоящих... Это, знаете, это объясняется исторически.
1: Стоящих с ведрами саженцев.
0: Да, безусловно. Все это связано и объясняется, на мой взгляд, тем, что в Советском Союзе была принята целенаправленная программа с целью поддержать, в общем-то, наши скудные столы.
1: Нет, мы говорим сейчас о последнем, вот, о последних линиях,
0: которые... Да, да, да. Нет, я говорю, что корни-то оттуда идут, понимаете?
1: А ну тогда вопрос понятен. Да, вот Георгий
0: потому что
1: спрашивает,
0: едой торговать так вкусно.
1: Да.
0: А вот
1: Георгий
0: саженцами...
1: спрашивает, каким путем, скорее всего, можно выехать из России?
0: Скорее всего, вообще на Запад.
1: Да, совершенно верно. Да, да. И вот интересный вопрос. Денис интересуется. Зиновий Варфоломеевич, какая вам необходима сумма денег для счастья?
0: Знаете, вообще счастье еврея заключается не в деньгах, как, не в деньгах, как это ни странно. Наш народ долго скитался, как я уже говорил в начале. Вот. И, конечно, то
1: кстати,
0: счастье,
1: от того,
0: что
1: такие
0: я обрел...
1: Вот, у вас вроде... ноги вот...
0: Нет, дело в том, что это понимаете, жилы, это просто возраст, это вот расширение вен, да. Вот. На самом деле ходить долго я не могу. Вот. Я предпочитаю путешествовать, как, в общем-то, и все евреи, авиационным или автомобильным транспортами. Дело в том, что вот в иудейской вере отношение к железным дорогам несколько, так скажем, ну, предвзятое.
1: Да, настороженные, безусловно. Да, да, кстати, да. Я заметил, что у вас ведь не любят очень железные дороги.
0: Да, у нас практически одна железная дорога, а то она демонстрационная. То есть по ней грузы как таковые, это народно-хозяйственные, ну, то, чтобы, что называется, не возят.
1: Чтобы
0: да.
1: Молодежь Израиля могла прийти и посмотреть, что такое железная дорога.
0: Да, вот, да, да, да. То есть это, так сказать, полностью муниципальная железная дорога, и все грузы, которые они, по ней перевозятся, они убыточны. То есть это как вот демонстрация. Потому что вообще в нашей стране была поставлена в свое время задача, чтобы евреи, у евреев было все вообще, что есть в мире, и все должно быть в Израиле.
1: Насколько я знаю, даже сейчас у вас нету сотовой мобильной связи своей.
0: Нет, нет, напротив, очень сильно развита. Своей, да, нет, естественно, Израиль не производит сотовые аппараты. Все это закуплено в Японии, прям закупается просто контейнерами, устанавливается. И обслуживают японские специалисты, потому что установлено нами было, что очень вредное воздействие как самих аппаратов на человека, но и за счет фильтров специальных, установленных вот на полу, так сказать, вот на том ухе, на котором обычно человек говорит, да. Вот, и так и те люди, которых обслуживают, они иностранцы, да.
1: А, скажите, пожалуйста, Зиновий Варфоломеевич, вот как у вас прошел эксперимент по избиению ваших молоденьких девушек корнями от еврейской травы высокой?
0: Действительно, есть такая трава, это как у вас зверобой. То есть, ну, у нас это называется еврейская трава. Действительно, это как бы, ну, символ еврейского народа.
1: Ее заваривают, потребляют или только бьют?
0: Да, заваривают, да. И как вот последнее, мы это проводили эти исследования в качестве последнего, так сказать, достижения народной медицины.
1: Да.
0: Которые... Дело в том, что у нас существует лаборатория, которая выдвигает новые достижения народной медицины. Там я тоже там, как, так сказать, главный консультант лаборатории, вот я отслеживаю какие-то новые веяния, и, значит, поскольку у нас экспериментальная база очень широкая, деньги на эксперименты отпускаются, и мы можем проводить эксперименты, ну, практически в любой области просто. То есть вот, ну, что только может прийти в голову, это все мы можем поставить на этом эксперимент, да.
1: А вот высеченные, они были добровольцами?
0: Да, безусловно, конечно.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, чем было вызвано недавно вот массовое облепление на площади, на центральной площади города Хайфы, людей вот пчелами?
0: Дело в том, что это, опять же, очередной эксперимент, как я уже говорил чуть ранее, что мы можем производить опыты просто, ну, эксперимент просто в любой. То есть достаточно получить разрешение нашего мэра, Мордехая Шаца, как я говорил уже, да. Вот. И мы можем проводить эксперимент. Но в том случае с пчелами, поскольку мы подозревали, что вред может быть нанесен явный, а польза же достаточно сомнительна. Вот. Была избрана группа туристов из Англии, да, поскольку они, ну... Англичане вообще слабоэмоциональные люди, в отличие от нас, южных людей. Это широко известно в мире. Вот, англичанки, они, в общем, все, в общем, достаточно такие непробиваемые. Вот, и
1: как правило, в склянках, в буглях.
0: И, в общем, пчелы их, конечно, не взяли.

0: Далее.
1: Угу, угу.
0: Да, ну эксперимент удался, да. То есть вот у одной был рак молочной железы, и он прошел.
1: То есть,
0: уже можно этим оправдать вообще,
1: А скажите, вот
0: саму идею.
1: Ваша вообще вот теория, ведь по идее, вот о том, чтобы результат эксперимента был равен 99, и как можно этот процент дальше увеличивался, а в отрицательную сторону, да?
0: Погрешность,
1: увеличение погрешности. Он же приводит к каким-то, ну, с моей, с дилетантской стороны, к каким-то диким экспериментам. То есть, например, вы отправили 8, в общем-то, евреев на доске на Красное море переплыть на одной совершенно непонятно, без средств к существованию. Это, по-моему, даже жестокий какой-то эксперимент. Потом...
0: Ну, почему же жестокий? Понимаете, каждый эксперимент, на первый взгляд, конечно, кажется жестоким. Понимаете, как вы в детстве узнаете, что горячо или что холодно? Вы подходите зимой к железке и начинаете прикладывать к ней язык. Это же больно. Но вы производите эксперимент над самим собой, поэтому никто вам ничего не может сказать. Мы же, как люди высокообразованные и достаточно богатые, предпочитаем производить эксперименты на других людях. Это не совсем, конечно, гуманно, но мы же не бесплатно это все делаем. Хотя это добровольцы, но они получают оплату от нас.
1: Все эти вот 6 несчастных, насколько я знаю, в общем-то, утонули.
0: Ну, риск, понимаете ли, риск, батенька, ну что же.
1: Понятно. А вот женщина, на которые вы пытались взрастить пшено.
0: Ну, взросло. Пшено взросло, да. При этом женщина была вынуждена в качестве минеральной подкормки потреблять куриный помет 3 раза в день. Да.
1: Это обычное дело.
0: В микродозах, естественно, да.
1: То есть это практически там,
0: кстати,
1: на кончике ложки,
0: вот это,
1: как
0: именно
1: на аптекаре
0: этот эксперимент
1: говорим.
0: Был,
1: да.
0: Да, да, безусловно. Этот эксперимент был проведен взаимодействии с Российской Академией Наук, потому что российские академики, экономисты, такие как Абалкин и так далее, они уже предполагали развитие кризиса в России и попросили нас, учитывая наши высокие экспериментальные возможности, выяснить, возможно ли в домашних условиях при отсутствии почвы, но наличии семян пшеницы, ячменя, проса и, собственно говоря, риса, вот каким-то образом их вырастить.
1: Получилось. Так,
0: да. Но желательно производить это на спинной части тела.
1: Безусловно, поскольку лежат женщины все-таки мягче на передней части тушки. Вот еще мне понравился ваш эксперимент с птицефабрикой, когда вы 2 гигантскими вентиляторами производили на подопытный жилой массив, отдували продукты горения с этой вот птицефабрики в течение 3 лет. А затем наблюдали за тем, как меняется психика людей. И почему-то вы заметили, насколько я знаю, что они стали скупать буксы. Активно стали скупать буксы и вот свеклу. Ну, понятно, свекла все-таки у вас там не произрастает. Со свеклой, ладно, не будем говорить. Может, это элемент обычного какого-то, ну, ажиотажа.
0: Это такой был сезонный просто порыв, да. Понимаете, честно говоря, это все было... Это выглядело как научный эксперимент. Открою вам маленькую тайну. На самом деле, как я уже говорил, для того, чтобы пополнять наши богатейшие материальные источники, иногда приходится прибегать и, ну, прямо скажем, к не совсем, ну, чистоплотным, что ли, мерам, если так можно выразиться.
1: Да.
0: Вот. И как раз на тот массив, который мы избрали для своего, ну, так скажем, эксперимента, он... Цены на жилье в нем были достаточно высокие. И вот в результате...
1: Птицефабрика была построена уже после, да? То есть, потому что рядом с птицефабрикой ведь вряд ли кто купит дорого. Так,
0: да, на самом деле вы очень громко называете это птицефабрикой. Там фактически было с десяток кур.
1: А вони очень много, я так знаю, по прессе.
0: Да, конечно, конечно. Об этом же все... В этом и состояла суть эксперимента. Просто был поставлен такой. Может ли 10 кур... развести столько же вони, сколько 1000. Мы добились этого. И тем самым снизили цены на жилые дома в этом массиве. Вот, понимаете? Те люди, которые обещали нам долю, так сказать, с этого бизнеса, они скупили эти дома.
1: А мне вот интересно все-таки узнать, как вот, как немножечко технологию вот этого эксперимента, как все-таки 10 кур смогли...
0: То все есть, заключается прикормки. В корме, да, корм, конечно, конечно, конечно. Да. Потому что все, так сказать, вообще, мы же моделируем кал. То есть, ну, в принципе, вот если вы очень хотите, то мы можем смоделировать ваш кал.
1: А, я знаю, что вы производили такие секретные эксперименты по моделированию кала животных, раздавали его, ну, вернее, гранулированные пищи, которые, проходя через организм человека, на выходе дают кал животных. Это да, для это разведгрупп, которые да, проходят по лесным дебрям, да, чтобы преследуемые не могли определить, что проходил человек, а типа овечкой прокакал сегодня,
0: честно
1: завтра.
0: Честно говоря, это был ранний этап наших разработок.
1: Но последний... это же до сих пор пользуется во всем мире популярностью.
0: Безусловно.
1: Я знаю, сейчас в Кампучи, вот, да, в Колумбии, в той же наркоторговцы знают,
0: да,
1: чтобы скрыть свои следы.
0: Понимаете,
1: человечества.
0: Вроде делаешь добро людям, а оно обращается во зло. Но самой последней разработкой нашей в этой области это гранулированная добавка к пилоту, ужин пилота, который летит в самолете. Дело в том, что боевой самолет имеет крайне ограниченное пространство внутри себя. А поскольку полеты бывают продолжительными, то...
1: До 3,5 часов.
0: До суток вообще в воздухе находятся некоторые типы самолетов, но дело все в том, что очень сложно обеспечить утилизацию отходов, вот это вот, значит, то, что происходит во время этих полетов.
1: Я знаю, да. Что мы пытались на МИГах сажать сразу пилотов, конечно, такое анатомическое кресло.
0: В России,
1: кресло,
0: в России подходили,
1: дескать,
0: к этому простым путем.
1: Дескать, он же,
0: делали, да.
1: Он же биотуалет. Вот,
0: а,
1: вот.
0: Технически это
1: нет,
0: очень
1: это
0: сложно.
1: Просто
0: да.
1: По прокладке это делались давно, в момент перелета Атлантики, вот, а затем вот элементарный биофон.
0: Гораздо, гораздо проще на самом деле перед полетом и во время полета, если возникает необходимость в приеме пищи, она частенько возникает, добавить 2-3 гранулы разработанного нами состава, как на выходе вы получите...
1: Ничего.
0: Нет, вы видели когда-нибудь, как какает хомячок?
1: О, конечно, у меня же живет тут вот морские свинки, я вам покажу их.
0: Это у вас живут белки.
1: А, и что?
0: Ну, так вот, на выходе получается где-то на килограмм съеденной пищи 200-250 граммов вот этой вот...
1: Граммов, да, дескать. Да. Но это же ведь много сидеть-то на...
0: 250 граммов — это немного.
1: Что же это интересно. Я предлагаю обратиться к телефонным звонкам 203-19-22. Я напоминаю вам, что в гостях у нас все еще доктор обществоведения и все еще пока председатель комиссии по изучению паранормальных явлений при муниципалитете города Хайфа Зиновьев Варфоломеевич Гулянский. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Ну, нет, вы должны не так нервничать и, во-первых, прекратить танцы. В столь ранний час свадьба свадьбой, а, в общем-то, пора уже и в люльку. Здравствуйте, вы полны, и мы полны. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
2: Вы в своей передаче упомянули, значит, где Великая канатная дорога в Алтайском крае идет. Угу. А там есть шахты с радиацией, вы сказали.
1: Не с радиацией, а ракетные, это самое...
2: Дело в том, что я вот путешествую по рекам, я занимаюсь экстремальным сплавом, вот, и как бы знаю там местность, вот, не могли бы уточнить, где находится это.
1: То есть вы имеете в виду, что прям вот прям территориально сказать, да?
2: Да.
1: Но это находится там, где Сумульта вливается в Катунь.
2: Так там же стоит Катуньская ГРЭС.
1: Вот под этой самой ГРЭС стоят эти шахты.
2: Нет, вы неправду говорите.
0: Самые глубокие шахты в мире вообще, по последним исследованиям наших израильской МОСАД-разведки нашей. Вот в России, вот в районе Алтайских гор, самые глубокие ракетные шахты в мире. Там до 4 километров вообще.
2: А то есть он уже там выпустил корни?
1: Нет, безусловно, что они сейчас не используются. Вы не думайте, что они там бублик сохранен, естественно, там лесники бродят, йети там тоже, вы как наверняка экстремист-плавальщик встречали йети там, вот, но они бездействуют, то есть внешнее кольцо снято, зеленое вот это кольцо оставлено по инерции.
2: публике я наблюдал. Но вот на склонах гор там просто такой, не знаю, канат лежит столько. Я не знаю, с каких животных он вылазит. Но
0: это могут быть, во-первых, корни. Потому что подплыть, скажем так, достаточно сложно туда, как говорится, припарковаться, да, вот когда вы по горной руке плывете.
2: Невозможно, принудительная щалка.
0: Да, вот. Во-вторых, охотники местные, в-третьих, и те же йети.
2: Неужели столько каната они спускают?
0: Безусловно, они же едят столько же.
2: А вот зверьки маленькие, похожие на, нет, меньше енотов, и они очень любопытны, очень вылезают со всех берегов. Как вот они могут вообще послужить, ну, столько вот каната?
0: Нет, это белки, нет. Это обычные белки.
2: Алтайские белки.
0: Алтайские белки, АБ сокращенно.
2: Ясно. Спасибо, очень вам, подробный ответ.
1: Вам спасибо, очень хороший вопрос. Да. Вот тут пришло письмо достаточно интересное. Дорогая студия «Эхо Москвы», сколь долго вы можете нести несусветную чушь в эфир уважаемой серьезной радиостанции, слушательница Новикова Людмила Федоровна. Уважаемая Людмила Федоровна, я чувствую, вы человек взрослый, но нельзя же быть такой неначитанной и так не интересоваться теми проблемами, о которых нам рассказывает тут сейчас Зема Варфоломеевич Гулянский, наш гость из Израиля. Понимаете, если вы что-то не воспринимаете, я вас понимаю. Если, например, сейчас начнут рассказывать о том, как, скажем, собрать, ну что, бидон для отжимки яблочного сока. Я тоже как-то это, может быть, и послушаю, но с отстраненным очень видом. Так же и вы. Вы так не переживаетесь. То есть то, что для вас, скажем, несусветная чушь, для большинства наших радиослушателей, это просто отдушина. Они мечтали об этом услышать. Они об этом услышали. Вы думаете, как мы формируем нашу программу? Просто вот взял я там за руку, да, вот этого Зиновия там и притащил сюда, что ли? Нет. Письма вы присылали. Хотим, дескать, пообщаться с доктором обществоведения. Он доктор, уважаемая Нина Федоровна. Вот так, он доктор. Ну что же, следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Алло.
1: Вы так только не кричите, вы как-то нервничаете. Может, давайте я вас выведу сейчас из эфира?
3: Нет, нет.
1: Нет, хорошо. Тогда говорите.
3: Если можно, говорите. Я бы хотел спросить.
1: Конечно, безусловно.
3: Скорее, вопрос к ведущему.
1: Да.
3: Поскольку, мне кажется, некорректно задавать вопрос гостю. Угу. Вы знаете, не мог бы он сказать, чем выдается наш гость? Что в нем особенного? Это во-первых. И вот это... Да, вот я хотел бы это услышать.
1: Я понял. А давайте что... сразу и второй вопрос.
3: Потому что вы знаете, все время он выдающийся. Вот что мог бы... Почему вы этого гостя пригласили?
1: Давайте я вам сразу отвечу. Или давайте вы второй вопрос задавайте, а потом на оба ответим.
3: Я подожду.
1: То есть дело в том, что когда я впервые увидел Зиновия Варфоломеевича Гулянского, он тогда еще был заместителем председателя по изучению паранормальных явлений при муниципалитете района Ясенево. Вот. Он уже тогда ходил в высоком цилиндре. У него были пейсики, которые можно даже было подмышками обматывать. И в длинной черной сутане. Понимаете? То есть это человек, который от корней. Он в советское время в Ясенево, в Диком, где ничего не росло, только он ходил.
3: Да, и второй вопрос. Да. Тогда позвольте вдогонку.
1: Конечно.
3: Значит, есть у нас такая ассоциация аномальных явлений. Как он к ней относится? И, так сказать, имеет ли он какую-то связь с ней? Общается ли он с этим? Потому что там очень много больших ученых, которые занимаются именно этими вопросами.
1: Угу, понятно. Это уже к нему вопрос.
3: Вот, да? Мог бы он ответить, есть ли у него какая-то связь с этим?
1: Понятно. Спасибо. Спасибо, Зиновий Варфоломеевич. Все-таки вот мы как и не хотели подходить к этой теме, но насчет аномальных всяческих явлений. Вот. Ну, типа, конечно, вы тоже в Яснево-то ходили в недостроенном явлении явно аномального характера.
0: Я хочу со своей стороны сказать, что вообще, конечно, у еврейского народа и у Израиля, и у меня, как представитель этого народа, и у нашей комиссии очень большие связи среди семитских, сионистских, как угодно назовите, кругов. Есть они и в России, что ж тут скрывать. Да, вот. Я, например, являюсь почетным членом первичной организации того же Яснева. Вот. То есть, ну, я как вот там, собственно говоря, мой портрет висит, вот можете съездить, посмотреть.
1: Да, это
0: Соловьиный бульвар, дом 17, да.
1: Ну, правда, его сейчас, я не боюсь разочаровать, его вынесли, он сейчас висит на дереве. Ну, ничего страшного. Ну, просто там недостаток места. Я назову, кстати, еще почтовый адрес наш, чтобы тут вот вопрос пришел. Каков ваш адрес для посылки грамзаписей? 121-803, улица Новый Арбат, дом 11, этаж 14, радиостанция «Эхо Москвы», программа «Монморанси». Пожалуйста, присылайте электронные адресы. Это ищите в интернете «Эхо Москвы», туда все присылайте. Вот. А лучше все приносите. Приносите сюда. Ну, что касается вот все-таки аномальных явлений, я помню, что вы как-то позвонили мне ночью из Хайфы и сказали так: «Саша, я только что пролетел с летающей тарелкой». Это что, был розыгрыш или действительно, вот давайте уж так поутру будем честны?
0: Вы понимаете, дело все в том, что я, конечно, летать я не летал на тарелке. Тарелка... Ну, понимаете, столько лет заниматься этим всем делом, и я просто решил, вот сам сказал себе: «Зяма, ну что, ты можешь вообще поднять тарелку или нет? Вот можешь сам, один на один, никого нету, поднять тарелку». Ну, дело в том, что я был с банкета тогда. Вот, мы отмечали там один юбилей, я сейчас не буду об этом говорить, да. Вот. Ну, были крупные люди там, да, очень крупные люди были. Вот, и я пришел и решил просто сам себе поставил тарелку я на стол, да, вот, и решил как бы помедитировать там, ну, как вот, я не знаю, как это даже сказать, я сейчас даже не знаю, как сказать, вот. Ну, в общем-то, короче говоря, что у меня получилось, да, я сдвинул тарелку на 25 сантиметров, поэтому я когда позвонил, сначала-то у меня была просто радость, без всякого, так сказать, корыстного замысла, да, я просто позвонил вам и сказал, что, дескать, у меня удалось, это просто, может быть, там искажение связи, вы не поняли, то есть не я на ней летел, она у меня сдвинулась, просто я на волне эмоций сказал, что она у меня полетела. Вот, я это дело, как председатель, решил запротоколировать. Да, и получил вот те самые деньги, о которых я вот говорил вам.
1: Кстати, да. Потом мне Мойша звонил, он сказал, что тарелка была нагружена через край креветочными.
0: Ну, вы понимаете, это дело-то было, собственно говоря, как потом-то я смекнул, дело даже не в том, чтобы не было, да. Вот. Дело в том, сколько я за это получил.
1: Понятно. Ну что же, следующий звонок. Кстати, время наше уж сейчас действительно подходит к концу. За вами проехал шофер. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Тема. А когда вы вот эксперименты с курами проводили, не пытались моделировать кал опять в курицу?
1: То есть, ну, дело в том, что не пытались ли вы, чтобы курица, попросту говоря, кушала попой, спросил наш радиослушатель. Утренний. Уж простите его за такие анатомии.
0: Вы поймите правильно, что, понимаете, конечно, если вы очень хотите, чтобы мы такие эксперименты ставили, ушлите нам деньги, мы поставим и эти эксперименты. И, возможно, что мы добьемся успеха. Ведь сами же вы знаете, что любой товар, произведенный в Израиле, это очень высококачественный товар. И любая экспертиза, которая произведена в Израиле, она, пусть и дорогостоящая, но она очень высокопрофессиональная.
1: Я хочу сказать, что вот сейчас нам позвонил Вадим вот, насчет кур, да, и, в принципе, он так несколько неосознанно, может быть, да, он же интересную поставил задачу. Представьте себе, вот поскольку вы азиатское туристическое государство, живущее только на туризме, безусловно,
0: нет, будет... мы еще воюем, да, вот.
1: Иногда. Безусловно, к вам будет интересно съездить, посмотреть кур, которые, как говорится, в два отверстия едят.
0: Нет, ну теоретически можно сделать
1: израильская порода.
0: Курицу, которая будет вообще всеми отверстиями, все, что хотите делать. Вот. Нет, дело-то не в этом, понимаете? Я же опять вам говорю о чем, что если вы хотите к этому подойти серьезно, то в первую очередь вам надо подумать о том, где вы возьмете деньги на то, чтобы мы это сделали, понимаете? Сделать мы можем все, что хотите.
1: Понятно. Ну, давайте послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы просто полны. Упала труба из ослабшей руки. Здравствуйте, ну что же, нет, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Я хочу задать один очень серьезный вопрос.
1: Угу.
5: Ваш гость сказал, что въезд в Израиль ограничен. А людей с высоким образовательным цензом
6: берем.
5: Берете?
6: Берем.
5: Ну вот Лаэртского можете взять. Он кончил институт Сербского и Кащенко. Блестящий.
1: Спасибо. Только не кончил, а закончил. Начнем с этого. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
7: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
7: У меня вопрос взяли. Значит, вот мне кажется, я внимательно вас слушаю. И мне кажется, что вопрос, который сейчас мы обсуждаем, он сродни музыке, сродни чему-то, то, что не имеет национальности. Почему Зяма придает очень большой вопрос, как-то сбрасывает это и придает оттенок еврейства, семейства. Поймите, я совершенно интернациональный человек. И для меня не важно, какая национальность. Мне совершенно... Меня интересует человек только в том плане, насколько он действительно человек, а не национальность. Почему сегодня... Придано, вот, так сказать, Зяма как-то взял и вот эту очень важную тему придал ей такой окрас.
1: Понятно.
7: Мне кажется, это неправильно.
1: Понятно.
7: Мне
1: спасибо.
7: Кажется, неправильно.
1: Спасибо. Спасибо вам за ваш звонок. Вот если вы все помните, звонил Сергей вот перед этим, который спрашивал, дескать, а чем вот Зяма, она вообще вот отличается, ну, от других таких же Зям, которые вот полно тут на улице ходят. А я хочу сказать именно тем, именно той своей чертой, о которой вот сейчас вы и упомянули. Дело в том, что, ну, стали бы мы рассматривать с вами проблемы, эти действительно серьезные проблемы в контексте не национальном, да, это превратилось в обычную передачу, типа, например, это господина Раннера, который идет по телевизору, или любая другая. Здесь же мы имеем такую подливку, я бы сказал, несколько национальную. Не вина нашего Изяма, что там такая, что он, ну, такой вот он уродился. Согласитесь, что этот человек высокообразованный, и вот эти вот национальные, скажем так, моменты, а видели бы вы его одежды сейчас, вот, они придают особый шарм даже вот при обсуждении этой темы. Так что здесь в данном случае я не думаю, что нам следует заостряться на этом. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Саня, это я.
0: Привет.
8: Я тут все подмел уже, все, что сказал, сделал. Можно я теперь домой пойду? Я больше не буду бить, честно говоря.
0: Ну все, давай тогда, я сейчас тоже поеду. Давай.
8: Я больше не буду.
0: Да ладно, забудь. Пока, Зяма.

0: вечер, Саша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, любимого мной «Эхо Москвы».
1: Здравствуй, Дима. И я рад вам, уважаемый, представить Дмитрия Синецкого, который пришел к нам в программу «Монморанси». После некоторой вот такой музыкальной паузы, после некоторого музыкального такого перерыва, Дмитрий ознакомит нас со своими новыми произведениями. Я помню, кстати, так давно это было уже, знаешь, осталось на уровне каких-то таких эмоциональных, вот эмоциональная память, я придумал смешное выражение, эмоциональная память, осталось очень благотворное впечатление. Я помню, в некоторых, в момент прочтения тобой некоторых произведений я смеялся как никогда, а в момент некоторых я прям пугался как никогда. Вот я хотел бы тебя попросить, если это, конечно, реально, если ты чувствуешь, так сказать, в себе силы, может быть, помимо что-то такого нового, ты бы исполнил что-нибудь из тех вот забытых.
0: Ну, я понимаю уже, на что ты намекаешь. Ты намекаешь на девочку по имени Наташу, да? Вот, я понимаю. Ну, может быть, потом уж сольно там на бис, я не знаю. Вообще, на самом деле, достаточно забавная ситуация. Дело все в том, что вот ты говоришь произведениями. Я считаю, что произведениями какой-то серьезной такой литературы никак нельзя называть. И, в общем-то, да, тут нужно еще упомянуть, что вот предыдущие два часа, так сказать, здесь на радио «Эхо Москвы» был гостем дирижер Светлановского оркестра. И, Саша, с ним такие тонкие и умные беседы о высокой культуре, что мне просто после этого даже как-то так неудобно даже, что ли. Потому что я представитель, в общем-то, антикультуры. Правильно?
1: Ну, культура, она, Дима, единая. То есть,
0: Ну, это я просто предупреждаю радиослушателей, сказать, они слышались только умного и тонкого. Вот сейчас вот на протяжении всего общения со мной посредством эфира они ничего тонкого и умного не услышат. Это абсолютно точно.
1: На самом деле, истинная культура – это та культура, в которой, как говорится... То есть, я тебе скажу словами классика, замечательного классика, сына, кстати, Сигизмунда Фрейда, Ваньки Фрейда, который сказал, культура бубенность, это, говорит, явление многогранное. Вот. И единственное, как кажется Ивану Фрейду, это чтобы явление культуры не стало каким-то таким, знаешь, ну, скотобазным, таким каким-то общепринятым, каким-то уже устоем. Ну, как вот некоторые, например, сейчас современные исполнители эстрадных танцев на телевизоре, да, всякие. Вот. А все остальное, любые крайности, самые дикие крайности, это уже есть неотъемлемая часть культуры. Это я процитировал вам последнюю работу своего хорошего знакомого Ивана Фрейда.
0: Забавно. Вот, ну, давай так, значит, начали о культуре, давай продолжать о культуре. Я тут недавно съездил в Египет.
1: Значит, да, хорошее место.
0: Вот Саша просто тоже был в Египте. И, кстати, я съездил в Хургаду в эту самую, значит. Ага. Это нам только кажется, что вот она называется Хургада, во-первых. На самом деле это арабское слово такое, гортанное такое, харкающее слегка, Хургада.
1: Да.
0: Вот, вот такое ощущение. И я кое-что там написал для газет, они просили. Я вам сейчас просто прочитаю отрывки. Это все о культуре, о культуре. Вот, ну и поехали. О нашей, кстати, культуре. О проникновении нашем по планете. Это цитата, понимаешь? Вообще, проникновение наше по планете в Хургаде чувствуется сильно. Например, таксист, который вез меня в даунтаун, слушал кассету с песенками Леонида Агутина. А выйдя из такси в этом самом даунтауне, я тут же уткнулся в рекламный щит ресторана «Максим» на русском языке. «Борщ, пельмени». Вот. А вообще, ресторан в Хургаде раз-два и обчелся. Ничего особо такого восточного, арабской кухни, танец живота я так и не нашел. Самое приличное место – это стейк-хаус. Вы его найдете легко, потому что хургадский даунтаун состоит всего из нескольких улиц. Это просто торговый квартал. А весь остальной город представляет из себя чисто арабские районы, в которых туристам делать нечего. Там грязновато, пристают и клянчат глупузенькие дети. В архитектурном плане тоже никакой экзотики. Сплошные ободранные хрущевки, только египетские. Дверей в подъездах нет вообще. Нет. Пустыри с битым камнем, понурые бессмысленные ослики стоят и печально глядят в землю, на которой даже колючки не растут. Непонятно, что они вообще едят в этой пустыне. Также вы увидите огромное количество стройматериалов, бетономешалок, скелетов будущих строений. В основном это отели. Вся Хургада похожа на большую ударную комсомольскую стройку. Город стремительно растет за счет туристского бизнеса. Нас, беленьких, незагорелых, приезжает сюда с каждым годом все больше и больше. Не мудрено, не так уж много мест на Земле, где круглый год гарантирована хорошая погода. И не так много мест на Земле, где море настолько чистое. Кстати говоря,